0: опять вжалась в стену, словно так можно было стать невидимкой. В Оук-Хилле нет дубов и вообще деревьев. Водитель грузовика сказал, что знает, куда мне ехать, а потом остановился посреди всего этого и заявил, что я приехала. «Что это?» — спросила я. А он сообщил, «Это конец полосы». Я слезла, он покатил дальше. «Если это конец полосы, как же он поехал?» «Вы не понимаете», — сказала я, — «я еду в Бордертаун учиться волшебству. Это не Бордертаун, мне сюда не надо». А он мне, «Да ты оглядись». «Ну и что?» Белобрысая шпана на шикарных мотоциклах. Он говорит, не попадайся им на глаза, лучше прибейся к таким же, как ты. Больше мне тебе нечего сказать. Я вышла. И он уехал. Она опять перестала писать, отвлеченная перепалкой двух байкеров. Те, заехав в забившийся канализационный желоб, выясняли, кто кого обрызгал, удерживая равновесие каблуками кожаных сапог выше колен. Уткнувшись в свой дневник, она записала... Это совсем не то, чего я ждала от неожиданного. На нее упала тень. Она подняла глаза и увидела самое красивое лицо, какое только можно вообразить. Позже, когда появилось время рассуждать, она задумалась, что же заметила в первую очередь. Красоту, пронзившую ее, изменившую представление о волшебном слове, значение которого мигом раздвинулось, и включила даже шумливый, бесчувственный, тщеславный и хвастливый противоположный пол, или, подняв глаза и увидев в его глазах свое отражение, тут же разглядела на его лице ужасающую злобу и презрение. Она подпрыгнула и тихо пискнула, ударившись лопатками о стену. «Ты!» — рявкнул он. Она снова издала придушенный звук. «Убирайся отсюда! Ступай искать себе подобных, если такие найдутся! Должно же в этом городе существовать место, куда сползаются белые мышки! Ты занимаешь пространство, которое мне требуется для других целей, например, для чтения граффити на стене за твоей спиной!» Она уставилась на него, пораженная силой его ненависти. Казалось, он перешел через улицу с ее хаотическим движением только для того, чтобы жестоко наказать ее за сам факт существования на свете. В следующий момент она узнала в нем одного из байкеров в высоких сапогах, ругавшихся у канализационного желоба. На его атласной рубашке, серебристо-серой, как его глаза, красовалась полоска грязной жижи. Либо он сожрал другого байкера заживо, либо заморозил до смерти одним своим взглядом. Она затаила дыхание, чувствуя головокружение. «Я здесь», — подумалось ей. «Это то самое место». «Ты», — пропищала она, почти не слыша себя, — «не человек». Он сплюнул, едва не попав ей на туфлю. «Продолжаешь мозолить мне глаза?»
1: «Я приехала сюда ради тебя».
0: Теперь он увидел ее. Раньше она просто загораживала стену. Его глаза опасно сощурились. «Да не стоишь внимания, ты уродливая мышь», — проговорил он тихо. «Дунуть и тебя не станет. Но я согласен сосчитать до 10. 5 на ужас и 5 на бегство. После этого я напущу на мышь хорьков. Они любят позабавиться с мышками, а спрятаться здесь негде. Раз.
1: Я приехала учиться волшебству».
0: Он заморгал. Надеялся, может быть, она пропадет с глаз. Два.
1: «У меня есть дневник для записи заклинаний», — она показала ему сокровище. «И ручка».
0: Она знала, что это детский лепет, что зря расходует дыхание, но если он единственное волшебство, встреченное в Бордертауне, то у нее нет ничего, кроме него.
1: «Я ни от кого никуда не убегаю, и ты прав, я уродина, но я не потому хочу изучать...»
0: Три.
1: «Раз тебе невыносим мой вид, то, может быть, ты знаешь слепого или безразличного. Это даже не ради самой себя», — добавила она в отчаянии.
0: Четыре.
1: «Это совсем не для того, чтобы превратиться в красавицу. То есть я так думаю, а просто...»
0: Пять.
1: «Просто я так хочу. Но как сказать, чего мне хочется, если я даже не знаю, что такое магия? Мне известно только это слово, а тебе все остальное. Так научи меня!»
0: Он затих. Она даже не слышала его дыхания. Потом произнес одними губами: «Беги». Какое-то мгновение оба не знали, послушается ли она. Потом она услыхала само слово, ясное и простое, словно он опустил ей в руку камешек. Он подарил ей время еще для 5 вздохов и даже более того. Возможно, опасность исходила не от него. Возможно, он давал ей первый урок, как слушать. Или думала она, прижимая к себе дневник и рюкзак и выпрямляясь, он дал ей совет, как-то связанный с внезапным ревом мотоциклов за углом. Она дернулась, потом оглянулась, чтобы увидеть его напоследок. «Спасибо», — вымолвила она и заметила, что он удивлен. Потом она помчалась по улице, провонявшей засорившимся водостоком, пролитым машинным маслом, выхлопом, слыша вокруг смех и сгорая со стыда. Моторизованные драконы с ревом следовали за ней по пятам, огибали вместе с ней углы, неслись по закоулкам, распугивая крыс и кошек. Лишь один раз она осмелилась оглянуться и увидела его близнецов, только моложе, гибче и злее, с развивающимися волосами, белыми, словно одуванчики. Как и у него, лица у них были подобны дверям, открывающимся и мгновенно захлопывающимся, так что она успевала лишь увидеть, что ей вход воспрещен. Их ненависть была откровенной и неутолимой. Они не давали ей скрыться, преследовали в толпе, взбирались вместе с ней по лестницам, въезжали в брошенные дома и выезжали вон, улюлюкали и звали ее, лаяли по собачьи, выкрикивали оскорбления. Потом вдруг они устали от игры. На людной улице, где пешеходы уступали ей дорогу для бегства, один из мотоциклистов вдруг резко повысил скорость и поравнялся с ней. Он поймал ее за руку, она ничего не видит из-за растрепавшихся волос и от слез попыталась вырваться. «Садись!» – прошипел байкер женским голосом, и Мари, запутавшись в собственном подоле и споткнувшись, вытаращила глаза.
2: «Быстрее!»
0: Где-то в закоулке она потеряла рюкзак, но по-прежнему прижимала к груди дневник и ручку. Даже сейчас, пытаясь взгромоздиться на едущий мотоцикл, она не желала с ними расставаться. Мотоцикл набирал скорость, Мари схлестали по лицу жесткие волосы. Она выплюнула прядь, попавшую в рот, и ухватилась обеими руками за седло, зажав дневник и ручку между своей спасительницей. Прошло немало времени, прежде чем голоса драконов превратились в биение ее сердца. Позже, при свете единственной голой лампочки, свисающей с облезлого потолка, она написала: «Дорогой дневник, я не знаю, где нахожусь». Она помедлила, обхватив себя руками и глядя на страницу. Юбка порвалась, сбитые ноги кровоточили, бегая после этого в видавших виды кожаных туфлях. Волосы и лицо перепачканы, ладони ободраны, она зацепилась на бегу за мусорный бак и проехалась руками по брусчатке. Но как не больно было писать, она снова сжала ручку. «У меня ничего не осталось от прежней жизни, кроме тебя. Все остальное я потеряла. Этот дом кишит людьми. Большинство одного возраста со мной. Они оказались здесь по самым разным причинам. Некоторые так напуганы тем, от чего сбежали, что боятся говорить. Некоторые слишком обозлены. Думаю, раньше здесь были квартиры. Весь дом пронизан лестницами. Но многие стены снесены или обрушились. Наружу торчат водопроводные трубы, повсюду мокрые пятна. Мне дали поесть и посоветовали никогда больше не заходить в ту часть города. Но как я могу не ходить туда? Я спросила, где мне научиться волшебству, но в ответ раздался только смех. Зато он не смеялся. Чистокровный, вот как они его назвали. Эльф. Прекрасный и опасный для людей. Но у него есть кое-что необходимое мне». Она снова прервалась, вычленяя его лицо из беспорядочных, пугающих воспоминаний дня. Что он сделал? Предостерег ее насчет мотоциклистов или, наоборот, натравил их на нее? Она медленно вывела: «Мне придется замаскироваться, чтобы снова там появиться. Ведь они знают меня в лицо». Шли дни, и она уяснила, что загадочное движение в доме объясняется просто. В беспрерывном хождении, смене лиц существовал некий порядок. Многие ребята работали. Одни изображали противоборствующие банды, другие мастерили что-то, например, безделушки на продажу, красили одежду. Материалом служил мусор с улицы или находки из ящиков на барахолке. Они приносили с собой дух иной жизни, которая текла за стенами разрушенных домов. Некоторые штучки, причудливые яркие перья, сухие листья, намекали на существование леса, но Марис догадывалась, что это только призрак. Память о дубах, витающие над городскими улицами. Многое говорило о близком достатке. Дорогие ткани, потускневшие кольца, выброшенные за ненадобностью бусы и пуговицы со сложным изображением, иногда даже с очертаниями голов, причем не всегда человеческих.
1: «Где вы это раскопали?» — без устали спрашивала она. «Откуда это взялось? Что это?»
0: Но ответы неизменно были уклончивы и сопровождались озадаченными взглядами. Так уж Марис действовала на людей.
2: «Никто не понимает, что тебе здесь надо», — сказала ей однажды девушка, которая шила из лоскутов цветастые рубахи.
1: «Я приехала учиться волшебству», — ответила Марис. Простая фраза, которую она повторяла сотни раз.
2: «Почему? С тобой что-то стряслось? Это из-за кого-то?»
1: Марис широко раскрыла глаза, сама до крайности озадаченная, а потом решила, что все ясно.
2: «Ты намекаешь на мою внешность? На мое уродство? Считаешь, что из-за этого со мной что-то приключилось? Вот я и сбежала, чтобы научиться волшебству».
1: «Ты вовсе не...» Девушка замялась, потом попробовала снова.
2: «Никто не приходит сюда только из-за...»
1: Новая пауза.
2: «То есть...»
1: Марис почесала голову и безразлично подумала.
2: «Не хватало только вшей».
1: «Может быть, — проговорила она, — я бы тебя поняла, если бы ты объяснила, зачем ты сама здесь».
0: Лицо девушки, настолько красивое, что она, казалось, борется с собственной красотой, захлопнулось, как дверь за щелкой. То же самое происходило с лицами эльфов. Потом, вглядевшись в лицо Марис с нехорошей кожей и глазами глубоководной рыбы, оно опять медленно раскрылось, и Марис увидела то, что та пыталась спрятать. Страх, отвращение, надежду.
1: «Ты не боишься?» — выпалила она. «Не боишься того, что осталось позади тебя? Вот что тебя отличает!»
0: Марис уставилась на нее, не убирая с глаз спутанные пряди.
1: «Попробуй объяснить», — попросила она. «Назови свое имя».
0: Они долго сидели на голом матрасе, который Лейн шил невесть из чего, безумолку болтая. Во время ужина через кухню тянулась бесконечная вереница, чтобы схватить что-нибудь пожевать и уничтожить схваченное на ходу, не переставая переругиваться с полными ртами. Марис, помогавшая поварихе, получше пригляделась к лицам вокруг. Много дней она не отличала одно от другого. Все казались бледными, замкнутыми, все бросали на нее отчужденные взгляды, а то и вовсе не желали на нее смотреть. Мало кто знал девушку по имени, хотя некоторые награждали ее кличками. Одна из кличек, повторенная и сейчас, сильно ее удивила. «Училка». Если разобраться, то все верно, ведь она постоянно задает вопросы, на которые невозможно ответить, то есть проверяет знания. Этим вечером она научилась различать своих соседей, понимать выражение их лиц, глаз. Поняла, кто вороватый, кто воинственный, кто болезненный, кто злой, кто напуганный. Хотя напуганы были все до одного. Каждый был на страже. Кто пускал в ход кулаки, кто бил взглядом, кто голосом. Все ходили ощетинившиеся, готовые отразить удар, напуганные до полусмерти.
1: «Дорогой дневник», — записала она после ужина. «Элейн рассказала мне невероятные вещи. Она показала мне шрамы. Сначала она твердила, что я ничего не добьюсь, но я все-таки ее убедила. Она выкрасит мне волосы своей краской для одежды, которую, как она утверждает, делают из природных материалов, орехов, ягод. Она знакома с кем-то, кто собирает все это и варит краски. Еще она обещала подумать, как быть с моим лицом, которое легко забыть, но трудно не узнать благодаря поселившимся на нем созвездиям. Она велела мне не говорить так про саму себя. Почему? Все так делают. Еще я всегда хочу первый. Ей это непонятно. В общем, она знает кого-то, кто делает маски из перьев и крашеных тряпок, но пока говорит об этом уклончиво. Думает, что это слишком опасно. Но магия не менее опасна. Раньше я этого не знала, а теперь знаю».
0: Той ночью в кромешной тьме она проснулась, разбуженная странной музыкой. Наверное, снова отключилось электричество. Хорошо, хоть на улице уцелел один единственный фонарь, и благодаря ему она, шатаясь по дому, могла разглядеть лестницы и зловещие темные углы. Музыка манила ее вниз, как детская рука, невинная, но властная, уговаривающая. «Взгляни-ка на этот цветок, этот камешек, этот орешек. Она шла на зов, не думая, босая, с полузакрытыми глазами, волоча за собой оборванную полустарой длинной сорочки без рукавов. Едва услышав музыку, еще не встав с постели, она схватила дневник и ручку и теперь несла их, не сознавая этого и не отдавая себе отчета, что будет делать на пустой улице среди ночи. Дверь на улицу отозвалась на ее толчок скрипом, но скрип никого не разбудил. Шершавый тротуар еще не успел остыть. Никто нигде не играл, можно было подумать, что музыка доносится с луны. Она попыталась пошире раскрыть глаза и хоть что-то разглядеть. «Музыка раздается на улице», — завороженно подумала она. «Это играют водопроводные трубы и кабели под асфальтом. Поет электрический ток». Она чувствовала ногами вибрацию и знала, музыка вливается ей в кровь. Потом она услышала собственное бормотание. То были произвольные ноты, подобные легкому дождю. Город, покачиваясь, уплывал вдаль, как рыхлый серый ком из зданий и улиц, освещенные уличными фонарями. Потом волна изменила направление, и ком стал наплывать на нее, теперь зеленый, золотисто-бежевый, пахнущий не камнем, а землей. Она стояла на заросшем дубами холме посреди бескрайнего леса. Деревья были огромные, старые, громоздились над ней, хотя не загораживали вид. «Я королева холма», — подумала она. «Где мое лицо?» Она нагнулась и, не переставая напевать, принялась собирать опавшие листья. На следующий день среди страниц своего дневника она нашла дубовые листья. Она медленно, любовно вынула их. Вокруг раздавался тяжелый топот соседей, разбегающихся по своим этажам. На кухне надрывался чайник, кто-то терзал электрогитару, делая звук все пронзительнее. Кто-то визжал, протестуя против насилия над слухом. Она разложила листья перед собой. Чувствуя по всему телу уколы, она взяла ручку и неуверенно вывела на чистой странице «Спасибо». Она попросила у Элейн нитки, объяснив, что хочет зашить юбку, и потратила утро на сшивание из листьев подобие маски. Труднее всего было устроить отверстие для глаз. Листья разъезжались, сколько ниток она не пускала в дело. Наконец она пригрозила листьям, что воспользуется ножницами, если они не послушаются, и тогда листья приняли надлежащий вид, чтобы она могла увидеть между ними город. Она оторвала от юбки полоску на завязке для маски и спрятала свое рукоделие в дневник. Элейн, партняжничавшая у себя на матрасе, едва оторвала взгляд от шитья, когда Мари сбросила ей катушку и пододвинула изящной грязной ножкой какую-то банку. «Вот краска, которую я тебе обещала». «Какого она цвета?» Элейн пожала плечами. «Кто знает, все зависит от цвета твоих волос». Когда волосы высохли, Морис еще раз убедилась, что они у нее совершенно бесцветные. «Бледна, как смерть», — подумала она, пытаясь пригладить это серебристое облако паутины. Все зеркала в доме были либо треснувшими, либо кривыми. В них отражалось что-то невообразимое. «Что ж, каково лицо, таково и отражение», — думала она, переходя от одного зеркала к другому в слабой надежде на улучшение. Наконец она перестала надеяться и взяла взаймы у соседей одежду, в которой можно выйти. Рваные джинсы и черную футболку с надписью «Йосмитский национальный парк. Вскармливай дикую природу в себе». Обуваться она не стала на случай, если снова придется спасаться бегством. Свернув не больше трех раз, она заблудилась. Вокруг громоздились одинаковые ветхие дома, прохожие толкали ее, не видя в упор. Город смердел, как грязный и голодный зверь, не переставая выл и рычал. Ни о каком волшебстве, даже о малейшей его вероятности не возникало и речи. Нигде не было заметно ни одного листика, сплошь камень, резкие слепящие переходы от тени к свету. Морис открыла дневник, быстро нашла свою маску, надела ее и облегченно перевела дух. Спрятавшаяся, думала она, может быть, кем угодно, чем угодно. В следующую секунду она окаменела, вспомнив, что несет предметы, по которым ее ничего не стоит опознать. «Они не обязательно мои», — подумала она мгновение спустя. «Я нашла их на улице. Наверное, кто-то их уронил и в спешке не стал поднимать». Она сунула ручку в серебряную копну волос, зажала дневник под мышкой. Скорее всего, он тогда не заметил дневника. При одной мысли о нем она испытала озноб, то ли от страха, то ли от предвкушения. «Как его убедить?» — спросила она у дневника. «Может, дать ему что-нибудь? Если, конечно, он позволит ей промолвить хоть словечко, прежде чем напустит на нее своих хорьков. Но у нее все равно нет ничего такого, что могло бы его заинтересовать, на то, что он хотя бы соблаговолил бы взглянуть. Или он ее ждет?» И она позволила городу затянуть ее, побрела в сторону его неведомой сердцевины.

0: Постепенно до Марис дошло, что на нее пялятся, от нее шарахаются, расступаются, давая дорогу. Даже те, кто щеголял с бритвенными лезвиями на шее и скрывал от остальных глаза. Она привыкла поспешно отводить взор, претерпелась к молчанию, которым ее встречают, чтобы дать ей удалиться на расстояние, когда она не услышит их шуточек в свой адрес. Но эти были хорьками, дикими волшебными существами, с лаем, преследовавшими ее по улицам. Теперь же они уступали ей дорогу, тщательно стирая всякое выражение с лиц. «Разве они не догадываются? Разве не видят? Ведь это всего лишь я, только под маской из умирающих листьев, да в майке из Йосмитского парка». Но нет, они ослепли. Она как будто прибавила в росте, даже замедлила шаг, минуя их, хотя отказывалась гадать, что произойдет, когда их осенит, что это всего-навсего она. Наконец она заметила его, шагающего к ней по тротуару, и остановилась. Он тоже увидел ее, и его лицо посуровило. Но она с удивлением поняла, что так он готовился встретить страх, а не ее. Он аккуратно обошел ее, надеясь, наверное, что она остановилась не ради него. Но она обернулась, посмотрела ему прямо в глаза и добилась, чтобы он оступился и тоже замер на месте. «Кто ты?» – прошептал он. У нее пересохло во рту. «Просто ответить на его вопрос, ничего больше».
1: «Марис».
0: «Что тебе надо?»
1: «Тебя».
0: Он медленно вздохнул. Кожа его была так бледна, что уже не могла стать белее, но челюсти сжались сильнее обычного. «Что тебе надо от меня?» Она судорожно глотнула, чувствуя, как врезается в ребра дневник, зажатый под мышкой. Насколько сильна власть, которую имеет над ним ее маска? Хватит ли у нее отваги сказать то, что хочется? Но как еще узнать самой, кто она такая, какой он видит ее сейчас? И Марис ответила, взвешивая каждое слово.
1: «Я хочу, чтобы ты сказал «да» на все, о чем я попрошу».
0: «Да».
1: «Хорошо».
0: Она поднесла руку к лицу и подняла маску, показав ему свое нечистое, потное человеческое лицо.
1: «Научи меня волшебству».
0: Он молча смотрел на нее еще какое-то время, потом содрогнулся всем телом и выдавил:
1: «Кто ты?»
0: Она разинула рот, да так и осталась стоять, не сводя с него взгляда.
1: Марис собиралась ответить она, но ведь она сама не узнавала эту Марис, остановившую эльфу посреди улицы и вынудившую его спросить, как ее зовут. «Не знаю»,
0: — медленно ответила она, все еще недоумевая, «почему он не натравит на нее своих хорьков, притаившихся в каналах и за разбитыми окнами?»
1: «Чего ты боишься?»
0: Она услышала, что он снова задышал. Его лицо немного ожило.
1: «Я не видел твоих глаз», — тихо ответил он.
0: «Твоего лица. Только листья. Ты посмотрела на меня сквозь листья, старые, как сам наш мир, и сказала, что пришла за мной. Раньше я думал, что ничего не боюсь». Он помолчал. «Но тебя я, кажется, боюсь». «Где ты взяла листья?»
1: «Во сне».
0: Он кивнул, нисколько не удивившись. «И ты вернулась сюда, чтобы найти меня. Ты меня не боишься, хотя я тебя отсюда прогнал».
1: «Боюсь, еще как!» — подумала она. «О да, не меньше, чем шаровой молнии у себя на ладони. Но я, Марис, способная поймать шаровую молнию и остаться в живых». «Почему лес позволил мне увидеть его во сне? Почему отдал мне листья?»
0: Он покачал головой. «Мне он тоже снился, но никогда не позволял что-либо забрать». Он осторожно прикоснулся к листьям вокруг ее глаз, потом неожиданно спросил: «Что случилось с твоими волосами?»
1: «Они побелели».
0: Он опять кивнул, и она догадалась, что в старом лесу такое случается. «Теперь ты больше похожа на одну из нас».
1: «Я пыталась изменить внешность, чтобы ты меня не узнал и не прогнал снова». Он слегка пожал плечами. «Это ничего не решает. Для меня все люди на одно лицо. Без листьев я бы ни за что тебя не вспомнил».
0: «Но ты не знал?»
1: «Я узнал в тебе волшебство», — сказал он просто. Она почувствовала, что уже не так сильно прижимает к себе дневник, не так напряжена. Стоя на людной раскаленной улице вместе с ним, пылинка, угодившая туда, где сходятся миры, где в любое мгновение может прогреметь чудовищный взрыв или зазвучать прекрасная песня, она внезапно почувствовала себя в безопасности.
0: «Значит, ты будешь меня учить».
1: Он чуть печально приподнял брови и на мгновение приобрел сходство с человеком. «Я же сказал, да?»
2: «Дорогой дневник», — писала она вечером того же дня со смесью страха и торжества, сидя на своем запятнанном матрасе и не слушая, как ворочается вокруг нее старый дом. Громыхали башмаки, раздавались визгливые голоса спорящих, кто-то наигрывал на гитаре пронзительную балладу, кто-то тихонько подбирал на свирели другую, совсем старую.
0: «Сегодня я сотворила свое первое чудо, заставила одного из них увидеть мое человеческое лицо. Возможно, для этого мы и все явились сюда, с нашими шрамами и тайными личинами. Нам хочется, чтобы древняя магия узнала нас и поздравила с возвращением».
1: Она оторвала перо от бумаги, помедлила, потом решилась.
0: «Маме я напишу завтра. Мне очень трудно это признать, но она была права».

Эктор Альварес Мурена. Аргентинский поэт, прозаик и эссеист. Кот. Как долго он просидел в заперти? Туманное майское утро, с которого все началось, теперь казалось ему столь же призрачным, как день его рождения. События совершенно непостижимые, несмотря на свою очевидность. Он решился на это, узнав, что другой имеет над ней тайную власть. Себе он сказал, что поступает так, быть может, ради нее, тем самым избавляя от унизительного и бессмысленного выбора, но в глубине души знал, что следует пути, избранному много раньше. В то утро между ними было все кончено. Когда он вышел из чужого дома, ветер разогнал туман, и, подняв глаза в слепящую высь, он увидел черное облако, похожее на огромного паука, бегущего по снежному полю. И навсегда запомнил. С той минуты кот его соперника, чьей преданностью гордился хозяин, стал с безразличным видом следовать за ним, не отставая ни на шаг и терпеливо снося все попытки прогнать его прочь. Он отыскал не слишком грязный и не слишком неудобный пансион, тогда еще он придавал значение подобным вещам. Кот был крупным, мускулистым, серым, с грязно-белыми пятнами. Он походил на древнее, одряхлевшее божество, у которого еще достанет сил напакостить людям. И люди не жаловали кота, покосились на него брезгливо, с опаской и вышвырнули вон с позволения невольного хозяина. На следующий день новый постоялец вновь обнаружил кота у себя в комнате. Тот возлежал на кресле. Чуть приподняв голову, кот взглянул на него и снова погрузился в сон. Его опять выкинули, но он неизвестно как пробрался в дом, в ту же комнату. Кот одержал победу, ибо с тех пор хозяйка пансиона и прислуга оставили его в покое. Можно ли поверить в то, что коту удалось подчинить себе человека, изменить его жизнь? Поначалу постоялец часто выходил. Он не мог подолгу находиться в убогой комнатушке с крикливыми полосатыми обоями, потертой мебелью, которая при ближайшем рассмотрении оказалась удивительно уродливой, и тусклой лампой с грехом пополам, освещавшей половину комнаты. Он уходил, бродил по улицам в надежде обрести утраченный покой и возвращался еще более подавленным. Кот не выходил никогда. Однажды вечером, когда постоялец, вернувшись с прогулки, дожидался в дверях, чтобы горничная закончила уборку, он убедился, что кот и тогда не покидает своего убежища. По мере того, как женщина с веником и тряпкой перемещалась по комнате, кот переходил с одного места на другое, пока не устроился там, где все уже было прибрано. Иногда кот допускал просчеты, но горничная тихонько шикала на него, без злобы, просто предупреждая, и кот отпрыгивал в сторону. Почему он отказывался выходить? Из страха или из инстинктивного стремления к удобству? Как бы то ни было, человек решил уподобиться коту хотя бы для того, чтобы обрести некую мудрость в том, что у животного вызывалось страхом или ленью. Он разработал план. Сперва отказаться от утренних, а затем и от вечерних прогулок и, преодолев несколько приступов глухого отчаяния, сумел осуществить задуманное. Он читал книжонку в черном переплете, которую принес с собой в кармане, и часами бродил по комнате в ожидании ночного выхода. Кот почти не глядел в его сторону. Казалось, он довольствуется тем, что ест, спит и вылизывается быстрым языком. Однажды холодным вечером человек не захотел одеваться и вообще не вышел на улицу. И мгновенно уснул. С того дня все затруднения исчезли, словно он взобрался на вершину, с которой оставалось только спуститься вниз. Его дверь открывалась лишь для того, чтобы внесли еду, а рот, чтобы принимать пищу. Он оброс бородой и, наконец, отказался от прогулок по комнате. Лежа по обыкновению в постели, сильно располнев, он погружался в неведомое прежде состояние полнейшего блаженства. Взгляд его был неизменно прикован к гипсовым розеткам, украшавшим низкий потолок, но сам он их не замечал, ибо его потребность в зрелищах с избытком удовлетворялась ежедневным 10-минутным созерцанием обложки. Похоже, у него проснулись новые способности. Желтоватые отблески лампы на черном глянце рождали столь причудливые тени, столь тонкие оттенки, что одного этого реального предмета хватало, чтобы присытись, погрузиться в нечто вроде гипнотического сна. Обоняние также обострилось, ибо легчайшие запахи, взвиваясь и обволакивая тело, заставляли грезить о бескрайних фиолетовых лесах, о шуме морского прибоя. Его стали посещать чарующие видения. Свет день и ночь, горевшие лампы тускнел, и появлялись женщины в длинных покрывалах с алыми или бледно-зелеными лицами, небесно-голубые кони.
между тем невозмутимо возлежал в кресле. Однажды за дверью послышались женские голоса. Как он не силился, слов ему не удалось разобрать, но смысл и без того был ясен, словно ему воткнули кол в огромное дряблое брюхо. Это ощущение, хотя и нестерпимо острое, было таким далеким, что он понял, пройдет еще много часов, прежде чем сумеет отозваться. Ибо один из голосов принадлежал хозяйке пансиона, а другой — ей, которая, наконец, его нашла. Он уселся в постели. Попытался сделать хоть что-нибудь и не смог. Он поглядел на кота. Тот, приподнявшись, тоже смотрел на дверь, но оставался совершенно невозмутимым. И человек еще острее ощутил свое бессилие. Его била дрожь, а голоса за дверью все не смолкали. Вдруг он ощутил невероятное напряжение. Казалось, исчезнет оно, и он рассыплется на части, разлетится в прах. Тогда он разинул рот, застыл на миг, не понимая, для чего он это сделал, и, наконец, из его груди вырвался кошачий вопль, пронзительный и отчаянный.

0: Уэллс случайно зацепил рукавом стул, и тот стукнулся о край стола. Керри зашикала на него. «Нельзя ли потише? Ты как слон, еще мастер проснется!» Кабинет учителя оказался пуст и тих. Лишь на одной стене одиноко потрескивал факел. Стол мастера был завален старыми книгами, мензурками и колбами. Сквозь цветные витражи лился лунный свет. Ученики, три юноши и девушка, на цыпочках с опаской вошли в комнату. То, что они собирались делать, было строжайше запрещено под страхом изгнания из школы. Маги-подмастерья подошли к подставке для книг. Обычно на ней находился учебник мастера, когда тот читал лекции. Сейчас подставка была пуста, и Жак аккуратно положил туда толстенный фолиант, найденный Керри в библиотеке. Написан он был на древнем языке, которым подмастерья овладели совсем недавно, и повествовал о старинных обрядах, в частности, о призыве и изгнании демонов. Жак кивнул Уэллсу.
1: «Чертите знаки!»
0: Надо сказать, что операции, описанные в этой книге, можно было проводить лишь в святом кругу с вековыми иероглифами. Такой или похожий круг находился на полу в комнате Мафусаила Телейского, попечителя учеников, жутко нервной и высокомерной особы. Керри не могла придумать ничего лучшего, кроме как ночью проникнуть в кабинет мастера, когда тот спал, и дорисовать недостающие знаки. Уэллс вытащил из-за пазухи кусок угля и с сомнением посмотрел на Керри. «Ты уверена?» «Все-таки вызов духа, нешуточное дело». Девушка утверждающе кивнула. «Не бойся, специально для тебя мы вызовем совсем маленького демона. И ненадолго, вот увидишь». «Ну, как хотите», — проворчал Уэллс и, присев на корточки, принялся срисовывать знаки, начертанные у него на ладони. Он был самым младшим в группе и самым робким в отличие.

0: отличие от заводной Керри, которой так и сыпались сумасшедшие идеи. Жак провел рукой по страницам и, нащупав закладку, раскрыл на нужном развороте. Он поморщился, пытаясь разобрать иероглифы. «Джо, пойди посвети». Третий юноша поднес запасенный заранее сухой факел к горящему на стене. Дерево вспыхнуло, и Джо вставил факел в подставку рядом с фолиантом. «Так лучше». «Угу». Жак самозабвенно разглядывал строчки книги. «Вот и все». Уэллс поднялся на ноги, отряхивая руки. Кэрри взглянула на знаки. Таинственные письмена были похожи на больных сколиозом червей. Девушка поморщилась. «Ладно, сойдет». «Всем занять свои места!» Она встала на один знак, Уэллс и Джо на два других. Жак, оставаясь прямо перед подставкой, еще раз проглядел строчки и поднял глаза.
1: «Кровь! Мы забыли кровь!»
0: «Не забыли!» Джо поставил в середину круга чашу с чем-то вязким. «Сегодня свистнул с кухни. Чистая свиная!» «Угу!» – довольно промычал Жак и вновь погрузился в фолиант. «Ага, это значит... так. Да начнется шабаш!» Юноша резко вскинул руки к потолку.
1: «Не ори!» – прошипела Керри, повторяя вместе с двумя другими учениками движение Жака.
0: Новоявленный шаман слегка смутился, но продолжил свое дело. Он начал раскачивать руками из стороны в сторону и нараспев повторять. «Да начнется шабаш, шабаш, да прибудет великий дух, дух. Пусть явится он пред нами, нами». Жак вышел из-за подставки и, подойдя к чаше, окунул в кровь палец. Керри и остальные повторили за ним. «Мы приносим тебе в жертву эту святую кровь животного. Прими этот дар. Возьми душу зверя и явись на землю». Керри с пафосом воскликнула.
1: «Прими дар!»
0: «Возьми душу!» Джо с опаской покосился на девушку.
2: «Явись на землю!» — умирающим голосом пропыхтел Уэллс.
0: Внезапные иероглифы на кругу вспыхнули ярко-белым светом. Компания с возгласами изумления шарахнулась назад. Кровь в чаше заволновалась, потом закипела, и из нее повалил едкий дым, который странно стелился по земле. В дыму возникли очертания какого-то зверька. И тут же демон, раскинув когтистые лапы, со стоном вылетел из чаши. Подмастерья ахнули. Дым моментально рассеялся, и дух уселся на край пустой чаши, облизываясь. С виду это существо напоминало летучую мышь, только с длинными лапами и ногами, похожими на уменьшенные тигриные. Непонятно поблескивая в свете огня, она словно была отлита из стали. Голову украшали горящие глаза, клыки, торчащие из пасти, выкрученные в кренделя рога и подергивающиеся козлиные уши. За спиной чудовища были развернуты кожистые крылья, над головой покачивалась стрелка на конце хвоста. Размером демон был не больше крыши, вставшей на задние лапы. Дух зыркнул глазами и заговорил.
3: «Ха! Давно я не ведал свининки. Я, демон из самых глубоких кошмаров человека, явился предсмертными людьми».
0: Керри только что словно отмерла и закричала с восхищением, указывая на демона одной рукой, а другой схватившись за щеку.
4: «Ой, мамочки, демон! Настоящий!»
0: Дух оборвал свой монолог и с изумлением воззрился на девушку. Уэллс тем временем тоже опомнился.
1: «Класс! Реальная горгулья!»
0: Горгулий растерянно переводил взгляд с одного мага на другого.
3: «Так значит, вы не испугались?»
0: Керри протянула руку к демону.
4: «Ой, какая лапочка! А можно потрогать?»
0: Горгулий обиженно зашипел и подался вперед, норовя тяпнуть за палец.
3: «Я тебе не экспонат, чтоб трогать!»
0: Потом демон нахохлился, словно засыпающий ворон, закрыл лапами лицо и затрясся от плача. Подмастерья изумились еще больше горгульи. Они совсем осмелели и подошли поближе. Керри присела перед плачущим духом.
1: «Что случилось?»
0: «Перед плачущим духом.
1: Что случилось?»

0: Джо быстро наколдовал носовой платок и протянул демону. Тот охотно схватил его и принялся вытирать морду. Платок был раза в два больше крохи и вполне мог бы сгодиться ему вместо простыни. Наконец, смачно высморкавшись, демон кинул платок на пол. Тот тут же рассыпался. Заклинание было слабым. Дух с интересом посмотрел на Джо.
1: «Ловко ты колдуешь! Подмастерье!»
0: Джо кивнул. «Верно, а как ты догадался?» Гаргулий бросил презрительный взгляд на знаки.
1: «Хе! Да кто ж, кроме подмастерья, чертит такие, с позволения сказать, закорючки?»
0: «Этот значок», — он кивнул на левое изображение, — «должен быть посередине.
1: А на его месте должен стоять этот».
0: Дух указал на среднее.
1: «Но ведь...»
0: Жак был сражен.
1: «Почему, спрашиваешь, я появился?» «Во-первых, заклинание действительно-таки мощное. А во-вторых, его усиливала кровь. Знаете, что применяют сейчас некоторые невежды?» «Томатный сок!»
0: Демон опустился на четвереньки и по собачьей поскреб задней лапой за ухом. Жак пожал плечами.
2: «Кстати, а что надо делать дальше?
0: Вот вызвали мы тебя, а потом что?»
1: Демон выпрямился так быстро, что только чудом не шандарахнулся с края чаши и дико посмотрел на мага. Тот лишь развел руками. «Я всего лишь подмастерье».
0: Демон раскрыл рот, собираясь высказать несколько отборных и не самых ласковых слов в адрес магического обучения на земле, но промолчал. Потом он заговорил снова.
1: «Ясно все с вами.
0: В общем, коротко говоря, вы могли...» Демон принялся загибать пальцы. «Продать душу. Перейди под прикрытие ада. Изгнать демона, то бишь меня». Дух, скривив рот, скептически обвел взглядом магов.
1: «Ха, попробовали бы только.
0: В общем, и так далее, и тому подобное».
3: «Слушай», — Керри встрепенулась, «а что умеют демоны с того света? Покажи нам свое искусство, а мы свое».
1: «Ну, я даже не знаю».
0: Дух был польщен.
1: «Ну, например, это».
3: «А? Мамочки, что я натворил?»
0: Над дубовым столом учителя образовался маленький темный смерч. Он вертелся с огромной скоростью, со звоном расшвыривая мензурки и пробы. Самым примечательным была табличка, висевшая над карманным ураганом и гласившая «Уничтожитель магических вещей». Дух взлетел с края чаши и рванул к своему детищу, отчаянно жестикулируя.
1: «Дьявол, я же здесь все сейчас испорчу!»
0: Подмастерья перепугались еще больше демона. «Ему-то что, а вот им крышка! Мастер не простит, если будет испорчена хоть одна смесь из его драгоценного арсенала сваров и эликсиров!» Джо быстро пробормотал заклинание и словно что-то кинул на дубовый стол. В это мгновение раздался взрыв, и на ножке стола образовался ком какой-то дряни, которая со смачным чавканьем поползла к смерчу. Табличка над комом гласила «Уничтожитель уничтожителя магических вещей». Ураган, заметив ползущую к нему грязь, истошно завопил и со скоростью звука заметался по комнате, захватывая в себя останки колб, осколки и даже горгулья, не успевшего спланировать мимо. Керри закричала, испугавшись за демона, но тут из смерча высунулась когтистая лапа и принялась кидаться огненными шарами. Маги молниеносно смылись за шкаф, спасаясь от снарядов. К тому времени, когда демон сумел попасть по грязи и смерчу, тем самым уничтожив их, дубовая подставка и ковер уже тлели, а со стола исчезли все предметы. Демон сидел на хвосте на ковре, перемазанный чем-то зеленым, и задумчиво чесал затылок. Потом он взлетел и уселся на подставку для книг. Поймав на себя взгляд магов, демон комично развел руками.
1: «А я ведь еще даже не подмастерье!»
4: «Что здесь происходит?»
0: В дверном проеме показался мастер. Желчный старик в халате, ночном колпаке и пушистых тапочках в виде двух кроликов.
4: «Я отчетливо слышал шум!»
0: Учитель только сейчас увидел демона и в ужасе воззрился на него. Тот в ответ усмехнулся.
3: «Бог мой, горгулий!»
0: Мастер схватился за сердце и, теряя колпак, рухнул без сознания. В комнате воцарилась гробовая тишина. Подмастерья в шоке смотрели на неподвижность.

местного учителя, демон тоже недоуменно уставился на него. Тишина продолжалась ровно секунду. Демон подскочил и завопил от радости. «У меня получилось! Все вышло как надо! Он испугался меня! Меня! Училище теперь мое!» Он взлетел и, приземлившись рядом с лицом мастера, внимательно посмотрел на учителя. «До полусмерти! Да он был в ужасе! О, как я благодарен вам!» Последние слова были обращены к подмастерьям, выходившим из-за своего укрытия. «Просите что угодно, моя благодарность невыразима!» Джо потер подбородок. «Да, ну и влетит же нам!» Керри перевела взгляд с мастера на горгулья. «Слушай, а сделай так, чтобы он ничего не помнил, ладно? А то, боюсь, ты нас больше никогда не увидишь». «Да расплюнуть!» – демон махнул лапой. «Я попрошу старших, и они все устроят. Так что давайте!» Демон взлетел и, пролетев 2 метра, растворился в воздухе. Уэллс посмотрел на разгромленную лабораторию. Уборка предстоит огромная. Керри отряхнула руки и тоскливо огляделась. «И что? Скажи спасибо, что нам не придется объяснять мастеру, что причина погрома — демон-недоучка».

just know that any of that kind of philosophy is just crap.

Андрей Буторин. Во всем свои плюсы. В любом положении есть свои плюсы. Даже в таком, в котором оказался Мьенк. Он сидел в камере смертников и впервые за 36 лет наслаждался одиночеством. Мьенк не любил людей. Они отвечали ему взаимностью. Его это не трогало, но раздражало, когда трогали его. И в том, что убил тех троих, он ничуть не раскаивался. Не надо было его задевать. Смерть Мьенга не страшила. Тягостным было ее ожидание. Собственную казнь Мьенг относил к событиям достаточно важным, хоть и не из ряда вон выходящим. Людей казнили испокон веков. А вот то, что произошло вскоре, относилось именно к той категории. Из ряда вон. Ни одному человеку не предлагали подобного. Он стал первым. Когда щелкнул замок, Мьенг невольно вздрогнул. Стало трудно дышать. Рука потянулась к вороту робы. Сейчас к этому вороту добавят пеньковый воротник или еще там делают веревки для виселиц. Ах да, ему же ведут яд внутривенно. Повешение считается теперь негуманным. Он поднялся и уже рефлекторно завел за спину руки. Прислушался к чувствам и остался доволен. Всплеск эмоций угас. Страха почти не было. Кроме того, что предваряет любую неизвестность, а умирать ему доселе не приходилось. Заключенный Мьенг Мьенга. Лицо охранника казалось ледяной маской. В голосе было не больше тепла. Мьенг хотел ответить «Нет, Санта-Клаус!», но сумел побороть раздражение. Близость смерти действовала на нервы сильнее, чем он ожидал. Единственное, что он позволил себе, назвал полное имя. «Заключенный Мьенг Кипрус Мьенга!» «На выход!» Мьенгу стало весело. «Выход!» «А что, все верно!» Сейчас он выйдет из тюрьмы и уже никогда в нее не вернется. Во всем есть свои плюсы.

0: На место казни помещение походило мало. Скорее, это была комната свиданий. Но у Мьенга не было близких, его никто не посещал. Да и применимы ли к смертникам подобные льготы? По старым фильмам он помнил. Перегородка из толстого стекла, два ряда кресел, по ту и эту сторону, переговорное устройство. Правда, теперь стекло заменили силовым полем. Звука оно не препятствует, так что и переговорных гаджетов нет. Остались только кресла. В этой комнате их было три. Одно для него, два напротив для его собеседников. Одного из них он видел, когда его сюда оформляли. Неприятный, лысеющий тип в сером кителе. Какой-то здешний начальник, может, и самый главный. Мьенгу это было неинтересно. Второй — подтянутый, стройный, в строгом костюме. Очень немолод, но выглядит супер. Герой любовной мелодрамы. Дамочки любят таких седовласых, умудренных жизнью красавчиков. Лысый тип приказал охраннику выйти. Тот козырнул и исчез. Начальник вылупил на Мьенга бесцветные в красных прожилках глаза.
1: «Хочешь жить?»
0: Мьенг только хмыкнул. На глупые вопросы он отвечать не собирался, но дальше стало интересней.
1: «Тебе выпал шанс», — сказал начальник. «Сейчас доктор Дрожек сделает тебе предложение. Времени на раздумье не будет. Да или нет, ответишь сразу. Если выберешь «нет», тобой займется другой доктор».
0: Седой красавчик поморщился.
2: «Вы ведь гелиоэнергетик?» — вежливо спросил он.
0: «Когда-то был», — осторожно ответил Мьенг.
2: «И вы обслуживали гелиостанции на Луне и Меркурии?»
0: «Еще орбитальные». Профессиональный интерес заставил Мьенга забыться, но он быстро пришел в себя и желчно добавил: «Вы ведь и так все знаете. Не тяните, что вам нужно?»
3: «Вопросы здесь задают тебе, а не ты», — рявкнул лысый.
2: «Ты куда-то спешишь?
3: Еще одна подобная выходка и...»
2: «Не надо, господин Сушек»,
0: — снова поморщился супергерой.
2: «Я с удовольствием отвечу на все вопросы господина Мьянги».
3: «После того, как он ответит согласием», — мотнул головой начальник.
0: «Так что и впрямь переходите к делу, доктор».
2: «Хорошо».
0: Дрожек посмотрел прямо в глаза Мьенгу, и тот невольно поежился. В противовес располагающей внешности и вежливой речи взгляд доктора был лишен даже капли человечности. Он изучал им Мьенга словно лабораторную крысу, да даже не крысу, бактерию. Не хватало лишь микроскопа.
2: «Итак», — сказал он, — «космос вам хорошо знаком. Вы опытный инженер, к тому же специалист по гелевой энергетике. Во всем этом большие плюсы. Собственно, поэтому выбор и пал именно на вас. Всему остальному мы вас научим».
0: Мьенг чуть не потерял самообладание. Закричать «Чему научить и зачем?» ему помешало лишь опасение, что разозленный начальник восстановит статус-кво. А Мьенгу уже расхотелось умирать, не узнав, под какой микроскоп его хочет засунуть доктор Джекил, то бишь Дрожек. И он, стиснув зубы, промолчал, ожидая продолжения. Оно последовало. Но было столь неожиданным, что не сразу дошло до сознания Мьенга.
2: «Мы хотим вас отправить к Альфе Центавра», —
0: подытожил герой-любовник и откинулся на спинку кресла.
3: «Ну?» — посмотрел на Мьенга тюремщик. «Да или нет? Отвечать сразу!»
2: «Ну?»
0: — заморгал Мьенг, пытаясь собрать рассыпавшиеся мысли.
3: «Только да или нет?» «Да-да!» —
0: заорал Мьенг, так и не понимая, на что подписывается. Он лишь успел сообразить, что умереть никогда не будет поздно. Так что в подобном выборе имелся внушительный плюс. Мьенга вернули в прежнюю камеру и не трогали целых 4 дня. Но теперь он уже был не рад этому. И чем дальше, тем странный разговор с доктором Дрожиком стал казаться всего лишь выкрутасом отрицающего гибель сознания, обычным, хоть и очень реалистичным сном. Впрочем, засыпал он теперь плохо. Все пытался понять, может ли иметь произошедшее или все-таки привидевшееся хоть какой-то смысл. Да, он не раз летал в космос. И не будучи специалистом по астронавтике, тем не менее знал, что современное развитие космической техники не позволяло путешествовать к звездам. Повсеместно применялись ракетные двигатели, основанные на химической реакции горючего и окислителя, как в самом начале освоения космоса, пусть и гораздо более совершенные.
3: При межпланетных полетах использовались ионные и плазменные двигатели, существовали уже корабли с ядерными установками. Плохо прижились, но кое-где еще бороздили просторы Вселенной экзотические и неуклюжие космические парусники. Но любой из этих аппаратов мог летать только в пределах Солнечной системы. А до той же Альфа Центавра их полет занял бы столько времени, что терялся его практический смысл. И если его хотят отправить на таком корабле, то зачем? Проще и гораздо дешевле оставить его до конца дней в этой камере, если уж так жалко тратиться на яд. На пятый день за Мьенгом пришли. Вначале он испытал чувство дежавю. Щелчок замка, ледяное лицо охранника, заключенный Мьенг Мьенга. Мьенг Кипрус Мьенга. На выход.
4: Неужели все-таки приснилось? И никакой альфа-центавра, лишь какой-нибудь альфа-цианид внутривенно.
3: Однако на сей раз его вывели во внутренний двор и усадили в закрытую без окон коробку кара. Примерно через полчаса он сидел в такой же точно коробке, но уже на борту геликоптера. Полет продолжался долго. Мьенг заснул. Он проснулся от толчка. Свист винтов стал затихать, пришел в чавкающий шелест, а затем по ушам вдарила тишина, но длилась она недолго. Вжикнул запор, отошла в бок дверь и сразу резануло по глазам давно забытое солнце, а йодистый запах моря, ворвавшийся в ноздри, выдавил из глаз слезы. Ведь именно так, солнцем и морем, и должна была пахнуть свобода. К огромному удивлению Мьенга, он и в самом деле оказался свободен. Относительно, конечно, но по сравнению с камерой смертников он чувствовал себя блохой на бродячей собаке. Плюсов в его новом положении было хоть отбавляй. Начать с того, что в шикарном, с отдельной спальней номере не оказалось запоров. То есть замок в двери имелся, но вполне обычный, кей-чип, от которого Мьенгу тут же выдали. У входа в жилой корпус дежурила охрана, но конкретно на Мьенга она обращала внимание не больше, чем на прочих. Сопровождавший Мьенга светловолосый крепыш в белом летнем костюме, назвавшийся Полем, заметил его изумление и пояснил: «Бежать некуда. Это остров вокруг океана многие мили. К тому же тут все охраняется. Основательно, смею вас заверить. Особенно это касается центра, причала и геликоптерной площадки. Так что не советую...» Что именно он не советует, крепыш говорить не стал, но Мьенг и так все понял. Поль глянул на часы. «Обед через полчаса. Ресторан на первом этаже. Принимайте душ, переодевайтесь и подруливайте. Зев тоже там будет, так что...» Похоже, белобрысый крепыш не любил завершать мысли, но на сей раз Мьенга это не устроило. «Зев?» — переспросил он. «Ну да. Йозеф Дрожек. Это ведь он вас сюда сосватал?» Мьенг не ответил. Раздвинул дверцы шкафа, нашел полотенце и направился к ванной. Дрожика он заметил сразу, как вошел в ресторан. Доктор тут же повернул в его сторону голову, и Мьенг заподозрил, что без датчиков слежения в одежде или обуви не обошлось.
2: «Идите сюда!» —
3: замахал рукой Дрожик. Мьенг кивнул и направился к столику, за которым кроме доктора сидел бородатый черноволосый мужчина лет 40.
2: «Доктор Штофман, господин Мьянга», — представил их Дрожик
3: и сказал, обратившись к Мьенгу.
2: «Господин Штофман проектировал ваш корабль».
3: «Ну, не я один», — жеманно отмахнулся Штофман, но Мьенг его перебил.
2: «Мой корабль!» — сделал он упор на первом слове. «Ладно. Раз он мой, то без меня не улетит. Давайте сначала поедим».
3: На самом деле ему чертовски хотелось узнать побольше и о корабле, и о своей миссии, и почему выбор пал именно на него. Да у него накопилась хреново туча вопросов, от которых мозги только что из ушей не капали. Но больше всего на свете ему сейчас хотелось есть. Увидев и унюхав то, что ели и пили его визави, он был готов отобрать у них бокалы и тарелки, пока дожидался официанта с заказом. И не думать, не говорить о чем-либо еще он был сейчас попросту не способен. Настоящая человеческая пища, вкус которой он почти забыл, а также бокал красного вина, сыграли с ним злую шутку. Он стал засыпать прямо за столом. Поэтому то, что говорил Дрожик, слилось для Мьенга в белый шум.
0: Вероятно, он дремал с открытыми глазами, потому что шум не прекращался. До сознания долетали, но тут же вязли в сладкой дреме отдельные фразы. «Поиск Койпера», «Четверть светового года», «Прямоточный ядерный». Последняя фраза заставила Мьенга встрепенуться.
4: «Прямоточный?»
0: — заморгал он.
4: «На этом корабле?» «Вы что, не слушали?»
0: Взгляд доктора стал тем же пронизывающе холодным, что и при первой их встрече. Сонливость сдула вмиг, как домик Элли ураганом.
4: «Я слушал, но, насколько я знаю, идея прямоточных термоядерных двигателей себя не оправдала. В системе их использовать опасно, а за пределами пояса Койпера...» «За пределами пояса Койпера как раз и проводились испытания. До удаления в четверть светового года. Чем вы слушали?»
5: «Позвольте я поясню», — подался вперед доктор Штоффман.
0: Мьенгу показалось, что волоски на бороде доктора зашевелились от возбуждения, подобно крохотным щупальцам.
5: «Количество атомов водорода сразу за поясом Койпера примерно в 60 астрономических единицах от Солнца составило по результатам испытания в среднем 7-8 на кубический сантиметр пространства. А в 15 тысячах АЕ, почти в четверти светового года, их было 2-3. Если дальше их окажется всего 2 или даже 1 на кубический сантиметр, то и этого хватит, чтобы корабль двигался со скоростью примерно в половину световой. С учетом того, что
2: «Пока хватит», — оборвал коллегу Дрожек. «Главное, вы, я надеюсь, поняли?» — проморозил он Мьенга взглядом. «Такой корабль есть, и вы на нем полетите. Если, разумеется, не передумаете. Смею заверить, ваш приговор никто не отменял, а в исполнение его приведут, не мешкая».
0: «В любом случае приговор исполнится», — скривил губы Мьенг. «Ведь обратного билета у меня не будет?»
2: «С чего вы взяли?» «У вас будет мало шансов. 5% максимум, но это больше, чем ноль».
0: «Это ноль с плюсом», — вновь усмехнулся Мьенг. «Ведь моя порция яда и к тому времени не прокиснет».
2: «Если вы вернетесь, вас амнистируют. Это я вам гарантирую. Но даже если доведется погибнуть, то и в этом есть положительные моменты. Во-первых, это может случиться не сразу, а через год, 3, 8. Прожить даже лишний день уже подарок, не так ли? А во-вторых, вы погибнете как герой, а не как отброс общества».
0: Мьенг скривился.
4: «От громких слов меня тошнит, а я только что пообедал. Не хочу заставлять вас тратиться на новую порцию».
0: Занятия в центре начались на следующий день. Беседа в ресторане не только не удовлетворила любопытство Мьенга, она его лишь разожгла. К старым вопросам добавились новые. Главные из них: что не дал договорить Штоффману Дрожек и какой смысл куда-то лететь, если шанс на успех столь низок? В обещанные Йозефом Дрожеком 5% Мьенг не поверил. 0,5% еще куда не шло. И то слишком много. Пусть и пропустил он, оторванный от мира 1,5 года, это не тот срок, за который можно разработать и довести до ума нечто принципиально новое. А прямоточный термоядерный двигатель — это не персональный инфомедиа-центр, модели которых обновляются чуть ли не еженедельно. Так куда же спешить? Не лучше ли потратить еще 2-3 года на полноценные испытания и доработку? Пусть в данном случае жизнь пилота ничего не стоит, но ведь и сам подобный корабль отнюдь не дешев. В чем же плюсы этой сомнительной гонки? Ответ на второй вопрос он получил в неожиданной форме. Когда сопровождаемый все тем же белобрысым Полем Мьенг вошел в один из кабинетов центра, он застал там доктора Дрожека и миниатюрную рыжеволосую женщину, похожую на девочку-подростка, в таком же матово-черном комбинезоне, что выдали и ему.
2: «Зоя Леденец», — представил девушку Дрожек, — «ваша напарница».
0: «Я не люблю сладкое», — сказал Мьенг. Как все рыжеволосые, женщина покраснела, стремительно превратившись в факел на черном древке.
6: «Йозеф! Я ведь просила делать ударение на втором слоге!»
0: Сначала Мьенг удивился фамильярности, с какой обратилась девушка к доктору, и лишь затем до него дошел смысл фразы самого Дрожека.
4: «В каком смысле напарница?» — нахмурился он.
0: «Не факт, что полечу я. У меня будет дублер».
2: «Вы полетите вместе».
4: «Почему? Зачем? Я не собираюсь...»
2: «Не собираетесь»,
0: — выплюнул Дрожек. Яда в его фразе было, пожалуй, не меньше, чем в той ампуле, что до сих пор ждала Мьенга, о чем доктор не преминул напомнить.
1: вызывать геликоптер?»
4: «Не надо».
1: Мьенг так стиснул челюсти, что заныли зубы. Дрожек вновь стал спокоен.
2: «По-моему, — сказал он, — в присутствии напарницы для вас одни плюсы. Во-первых, вы ведь здоровый мужчина».
1: Зои на лицо снова вспыхнуло, но доктор не смотрел в ее сторону, словно девушки тут не было вовсе.
2: «Лично я бы не отказался от такой напарницы. Во-вторых, и это главное, Зоя — специалист по той части оборудования, ради которой затеян полет».
1: Мьенгу очень захотелось ответить. И не только словами. Ему не нравилось, когда лезли в его личную интимную сферу. К тому же девушка ему откровенно не нравилась. Будучи сам под 2 метра ростом и весивший более центнера, он и подруг выбирал исключительно крупных. На мелюзгу подобную Зои в качестве сексуальных партнерш он даже не смотрел. И все-таки его заставило сдержаться оброненная Дрожиком фраза насчет цели полета. «Что за оборудование?» — процедил он.
2: «Пусть госпожа Летенец...»
1: — на сей раз доктор сделал правильное ударение.
2: «Сама вам об этом расскажет».

0: То, что рассказала девушка со сладкой фамилией, оказалось похлеще прямоточного термоядерника. Оказывается, за последние годы ученым удалось создать установку мгновенного перемещения. Имелось лишь два значительных «но». Во-первых, передача могла осуществляться не в любое место, а лишь туда, где находился специальный приемник. А во-вторых, передатчик и приемник должны были располагаться на линии прямой видимости, поскольку они связывались с неким аналогом луча, по которому и происходила телепортация. Особенностью луча было то, что он соединял передатчик с приемником мгновенно, на каком бы расстоянии друг от друга они ни находились. Мечта человека о звездах переставала быть просто мечтой. Оставалась самая малость — доставить к ним приемопередатчики.
1: «Но почему я?» —
0: выдохнул Мьенг, когда опять смог дышать.
1: «При чем здесь гелевая энергетика?»
0: Теперь заговорил крепыш Поль. Оказывается, он все это время сидел в сторонке и внимательно прислушивался к разговору.
2: «Гелевая энергетика здесь очень даже при чем?»
0: Поль встал и одернул свой белый костюм.
2: «Но не совсем та, по которой работали вы. Даже совсем не та».
0: Мьенга ждала новое потрясение. «Научились использовать энергию Солнца напрямую. То есть она не преобразовывалась в тепловую или электрическую, не надувала светом солнечные паруса. Она работала в том чистом виде, в котором существовала изначально. Почти в том виде. Она лишь сознательно понижалась с помощью специальных трансформаторов, так называемых гелидаунов. Именно этой энергией питались устройства телепортации, передатчик с приемником. Два гелидауна, основной и резервный, были смонтированы на корабле». Поль вкратце описал Мьенгу принцип обуздания звездной энергии, но понял тот мало. В основном еще потому, что мозг просто отказывался соображать под обвалом таких новостей. Дрожек это заметил.
1: «На сегодня достаточно. Зоя, проводите напарника».
0: Мьенг хотел отказаться, но у него вдруг родился вопрос, который он хотел задать девушке без свидетелей.
2: «Вы сами-то не против лететь со мной?»
0: Начал он, когда они оказались одни. Мьенг хотел спросить о другом, но Зоя ответила так, что главный вопрос отпал сам собой.
3: «Даже если бы я была против, это бы ничего не меняло. Я в том же положении, что и вы».
1: «Вы тоже преступница?»
3: «Да».
0: Девушка с вызовом посмотрела на Мьенга.
3: «Я убила человека. Не боитесь со мной лететь?»
0: «Я убил троих», — скривил губы Мьенг. И вновь стал серьезным. «Но мне показалось, что вы из команды Дрожика».
3: «Да, я из его команды», — потупилась Зоя. «Я убила неумышленно. Несчастный случай».
4: «Но вы ведь знаете законы?»
0: «Умышленное убийство двух и более человек — смертная казнь. Одного — пожизненное заключение. Погодите. Но неумышленное убийство одного человека — всего лишь тюремное заключение. Большое, но...»
3: «Мне дали 23 года. Когда отсижу, мне будет 50. А тут такой случай. Даже если погибну, не страшно. Я не хочу, чтобы мне было 50».
0: Последнюю фразу Зоя произнесла еле слышно, вновь безудержно краснея. А потом тряхнула рыжей челкой и гордо, будто хвастаясь, заявила:
3: «Зато если вернусь, мне обещали полную амнистию».
0: «Совсем девчонка», — мысленно вздохнул Мьенг, а вслух произнес: «Мне тоже».

А потом началась подготовка. Каждый день, с утра до ночи. Доктор Дрожек спешил. Ни для кого из группы не являлось тайной, что именно он собирается стать первым межзвездным телепортантом. Учитывая, что ему было под 60, если добавить лет 9-10 на доставку приема передатчика к Альфе Центавра, торопиться ему действительно стоило. Мьенк легко и быстро выучил матчасть, знал, где и что находится в корабле, как со всем этим управляться, тем более, что делать там особо было и нечего. Всем управлял мощный и сверхнадежный информаторий. Но ему туго давалась новая гелиоэнергетика. Знаний не хватало. Принципы управления солнечной энергией были совсем иными, нежели те, по которым когда-то работал он. Но Йозеф Дрожек и курирующий это направление Поль не делали Мьенгу поблажек. Гелидаун, по сути, был сердцем проекта. Выйдя из строя основной и резервный, проект можно было хранить. Равно как и Мьенга с Зоей. Назад им будет уже не вернуться. Ведь, как выяснилось, то, что хотел сказать при первой встрече доктор Штоффман, тоже касалось гелидаунов. Оказывается, корабль использовал энергию звезды, солнца или той, куда он направлялся, для разгона и торможения. Но чем дальше от звезды, тем энергии становилось меньше. В любом случае, при полете от солнца, миновав пояса Койпера, следовало переходить на термояд. Но плюсы подобного разгона были очевидны. Удавалось достичь почти четверти требуемой скорости. Так что, как ни крути, а с гелидаунами нужно было найти общий язык. В случае проблем с ними на информатории надежды было мало. Не существовало еще опыта эксплуатации этих устройств. Статистика возможных неисправностей отсутствовала. Если поначалу Мьенк недоумевал, зачем вообще на корабле необходимо присутствие человека, то теперь он был вынужден признать его целесообразность. Впрочем, если бы не спешка, гелидауны можно было бы обкатать как следует, набрать статистику отказов, научить информатории с ними справляться. Но не Мьенгу было решать, что и как делать. Ему оставалось лишь учиться и выполнять приказы многочисленных начальников и командиров, в чем имелись свои плюсы. Мьенк ненавидел принимать решения. И сообщение доктора Дрожека о том, что Зоя Леденец будет капитаном луча, так незатейливо назвали корабль, он воспринял с радостью, узрев в том очередной плюс.

0: Луч стартовал с орбиты Луны, когда Мьенг и Зоя пристыковались к нему на стандартном планетолете. Солнечный разгон прошел удачно. Далеко за орбитой Плутона Геледаун отключили и перешли на прямоточный термоядерный двигатель. Все пока осуществлялось по плану. Впереди маячили минимум 8 лет, почти вечность, если не буквальной свободы, то полной независимости от кого бы то ни было. Охранники, начальники и командиры остались далеко на Земле. Зоя была не в счет. С огромным облегчением Мьенг мысленно нарисовал жирный плюс, когда понял, что его командир такая же одиночка по духу, что и он сам. Они могли сутками не показываться друг другу и ничуть не страдали от добровольного уединения. Тем более поводов для обязательных контактов на данном этапе полета попросту не было. Естественные отношения мужчины и женщины, что невольно установились между ними, сводились к чистой физиологии, без какой-либо примеси чувств. Это вполне устраивало обоих. А через год Зоя призналась, что ждет ребенка. Срок беременности перевалил за 6 месяцев. Опасаясь медицинских осложнений, женщина рассказала все Мьенгу, чтобы предупредить того о вынужденном воздержании. Воздержание Мьенга не пугало, но его взбесило безрассудство напарницы.
1: «О чем ты думала?»
0: — орал он на Зою, бледное лицо, которое в обрамлении рыжих волос казалось фарфорово-кукольным.
1: «Как ты могла? Здесь нет нянек, это космический корабль, а не ясли! Почему ты не сделала стерилизацию? Я думал...»
2: «А ты поменьше думай», — процедила женщина. «Мозги целее будут. А о себе и моем ребенке позволь мне думать самой. И не бойся ты так. Я и одна справлюсь. А если боишься, что у нас объезд...»
1: «Да ничего я не боюсь», — сплюнул Мьенг. «Я просто не могу тебя понять».
2: «Потому что ты не женщина, а я хочу ей быть».
1: «Ты была бы на здоровье после возвращения».
2: «Оно будет?»
1: «Ну, если нет, ты вообще поступаешь жестоко! Обрекаешь на смерть невиновного!»
0: Мьенг уже не кричал, а мямлил, с трудом подбирая слова. Самому стало противно. Он повернулся и, ничего больше не говоря, ушел в свою каюту. Это была их первая ссора. До самого рождения сына Мьенг не обмолвился с Зоей ни словом. Еще через год Зоя родила дочку. Если мальчик, хоть и будучи смугленьким, внешне походил на Зою, хрупкое тельце, ангельское личико в обрамлении рыжих кудряшек, то девочка с первых дней была плотно сбитой, крепенькой, обещая вырасти под стать отцу. А еще она была темно-коричневой, как шоколадка. Мьенг так и стал ее называть. И полюбил столь яркой любовью, что поначалу испугался неведомого доселе чувства. Сына Мьенг тоже любил, но все-таки не испытывал к нему той щемящей нежности, что наполняло его при виде дочери. Зоя сдержала слово и поначалу занималась детьми сама. Она даже имена им дала, не посоветовавшись с Мьенгом. Андрей и Елена. Но постепенно и отец стал уделять детям все больше внимания. Хоть его и тянуло в первую очередь к своей шоколадке, Андрюша тоже всегда был рядом, поэтому немалая доля отцовской ласки доставалась ему. Вот только Зою Мьенг так и не смог полюбить. Она была и оставалась для него хорошей напарницей, удобной соседкой, сносной любовницей, но только нелюбимой женой. Плюсом в этой ситуации было то, что Зоя тоже его не любила. Во всяком случае, никаких чувств ему не выказывала.

Почти семейную идиллию портило лишь одно обстоятельство. К третьему году полета скорость корабля должна была стать по расчетам крейсерской, равняться половине скорости света. Она же едва составляла треть световой. Плотность межзвездного газа оказалась меньше расчетной. Точнее, она была слишком неравномерной. Порой за миллион километров пути датчики не фиксировали ни одного атома водорода, а бывало, что их становилось 2, 3, а то и 5 на кубический сантиметр. Это не нравилось ни Мьенгу, ни Зои, но поделать они ничего не могли. Плюсом было то, что корабль все же летел достаточно быстро, чтобы достичь цели в обозримом будущем. Минусом — ограниченные запасы пищи, рассчитанные примерно на 10 лет для двух человек. Но экипаж увеличился и вызывало большое сомнение, что еды хватит на всех до конца пути. Зоя командирской властью ввела режим жесткой экономии, который, разумеется, не распространялся на детей. Впрочем, она могла бы и не делать этого официально. Мьянг и так ел ровно столько, чтобы хватало сил передвигать ноги. Он сильно похудел и довольно скоро настолько привык к диете, что почти не испытывал голода, питаясь лишь дважды, а то и один раз в сутки.

0: Так проходил год за годом. Дети росли, Зоя занималась их воспитанием и образованием, Мьенк от безделья всерьез увлекся наукой. Он решил основательно разобраться в новой гелиоэнергетике и вполне преуспел в этом, благо все материалы имелись в памяти информатории. Но Мьенк пошел дальше. Он рассчитал режимы работы Гелидауна не только для понижения, как следовало из названия, но и для увеличения звездной энергии. Имея необходимое оборудование, он бы попытался запустить солнечный двигатель прямо сейчас, на расстоянии около светового года до цели. А цель все равно приближалась. Проведя доскональную ревизию запасов и рассчитав оставшееся время пути, Мьенк и Зоя пришли к выводу, что до Альфа Центавра еды им все-таки хватит. Воду же они использовали только регенерируемую, оставив небольшие запасы настоящей земной воды на крайний случай, если откажет система регенерации. Прошло 14 лет после старта. Оборудование не отказало. Еды хватило. Дети стали почти взрослыми. Однажды в дверь каюты Мьенга постучали. Сердце его тревожно дрогнуло. Увидев за дверью улыбающиеся лица детей и Зои, Мьенг растерялся. Но торт в руках дочери вместо крема, жиденько присыпанный сахарной пудрой, сразу расставил все по местам. Это был 50-й день рождения Мьенга. Он принял от шоколадки подарок, и та чуть не выбила его из рук, повиснув на отцовской шее.
1: «С днем рождения, папочка!»
0: «Поздравляю!» — улыбнулся Андрей.
1: «С юбилеем!»
0: — чмокнула в щеку Зоя. А потом, отчего-то вдруг побледнев, сказала:
1: «У меня есть еще один подарок. Пойдем».
0: Она привела его в капитанскую рубку и ткнула в обзорный экран.
1: «Это тебе от меня».
0: На экране горел алый рубин с горошиной величиной.
2: «Что это?» — заморгал изумленный Мьенк.
1: «Проксима Центавра. До нашей цели 0,2 светового года».
0: Зоя показала на яркую точку в середине экрана. Увеличила изображение, и Мьенк увидел, что точек стало две.
1: «Вот они. А и Б Альфа Центавр. Мы почти прилетели».

0: У звезды А двойной системы Альфа Центавра, так похожей на Солнце, имелись планеты. На второй из них, желтый от обилия песчаных пустынь, в атмосфере оказался кислород в достаточном для свободного дыхания количестве. На ней был небольшой океан, к нему текли реки. Анализатор показал присутствие растительности и прочей органики. Все говорило о том, что на этой планете можно было жить.
1: «Может, ну его, этого дрожика?»
0: — не отрывая глаз от экрана, сказал Мьенг.
1: «Взорвем к чертям эту лоханку, спустимся туда и забудем всех и все».
2: «Мы так и сделаем»,
0: — ответила Зоя. Мьенг изумленно обернулся и не узнал напарницу. Зоя была пугающе бледной. Посиневшие губы едва шевелились, но Мьенг разобрал донесшийся из них шепот.
2: «Это единственный выход».
1: «Что с тобой?»
0: Ноги Мьенга стали вдруг ватными. Занемел язык. Льдом сковало сердце. Словно он захотел умереть, прежде чем услышит ответ. Он был уверен, что не найдет в нем ни одного плюса. С Зоей произошла резкая метаморфоза. Кровь внезапно прилила к ее лицу, и из мертвенно-белого оно стало багровым, словно подаренное недавно Мьенгу Проксима. Зоя сжала подлокотники кресла и заговорила, будто повторяя давно заученный текст, монотонно и нудно. Если не вникать в смысл ее слов, легко можно было заснуть под их убаюкивающий тихий шелест, но не вникать в него Мьенг не мог, как бы он этого ни хотел. Для телепортации, открытой Йозефом Дрожиком, кроме приемника и передатчика, нужен был еще объект, содержащий те же молекулы вещества в количестве не меньшем, что и у перемещаемого тела. По сути, вещество в приемнике при помощи информационного луча, которым становился передаваемый предмет, попросту перекомпоновывалось, приобретая свойства и связи молекул источника. И таким принимающим объектом должен был стать Мьенг. Дрожик просто не оставил Зое выбора. Особенно теперь, когда у нее были дети. Оказывается, помимо вещественного луча, приемопередатчики могли связываться и сугубо информационно, чем с самого начала полета и пользовалась Зоя для контактов с Дрожиком. Связь была мгновенной, и лишь одно это уже делало изобретение доктора гениальным. Но ему было этого мало. Заполучив звезды, он хотел получить в придачу власть над миром и ради этой цели не останавливался ни перед чем. Первые опыты показали, что для передачи человека не подходил в качестве принимающего объекта простой набор нужных молекул, например, куски мяса с костями. Не годились и животные в добром здравии. Человек оказался чем-то большим, нежели просто суповой набор. Видимо, душа все-таки существовала, и для изготовления дубликата нужна была оригинальная матрица. Это знание досталось Зое дорогой ценой. Ведь именно так она и убила первого добровольца, которым был ее муж, также ученый команды Дрожика. После этого доктор стал проводить опыты над заключенными смертниками. А сама Зоя оказалась преступницей, поскольку официального разрешения на проведение того эксперимента не имела. Йозеф Дрожик обещал ей полную амнистию после окончания межзвездного проекта. Он гарантировал ей возвращение. Разумеется, для этого кто-то опять должен был поплатиться жизнью, чтобы отдать ей молекулы своего тела. Но узнав, что у Зои родились дети, Дрожик заявил, что насчет них договора не было. Возможно, он так лишь жестоко шутил. Может, хотел получить удовольствие от Зоиного унижения, когда она будет целовать ему ноги, вымаливая детям жизнь. Но рисковать Зоя не хотела. Как не хотела жертвовать чужими жизнями ради спасения себя и детей.
2: «Он ждет»,
0: — закончила свою речь напарница Мьенга, мать его детей, его любовница и предательница.
2: «Он очень ждет. Мне кажется, последнее время он не выходит из камеры передатчика в ожидании сигнала. Давай взорвем корабль, чтобы не было искушения. Обрубим концы и начнем новую жизнь».
3: «В твоем предложении столько плюсов», — растянул Мьенг губы, «что от него трудно отказаться. Иди собери детей и погрузи в планетолет все необходимое. А я подготовлю корабль к взрыву.
0: Взорвать корабль было очень легко. Достаточно убрать понижение энергии при работе Геледауна. Мощь звезды испарит корабль за мгновение. Нужно лишь сделать так, чтобы это произошло в нужный момент. Например, при открытии камеры телепортации изнутри. Для Мьенга это было пустяковой задачей.
2: «Поднимайся, мы готовы!» —
0: помахала ему из люка планетолета Зоя. Рядом стояли Андрей и Елена.
2: «Поднимайся, папа!»
0: — позвала его дочка.
4: «Прости, шоколадка!»
0: Мьенг достал дистанционный пульт информатория и пробежал по сенсорам пальцем. Люк планетолета стал закрываться.
1: «Андрей, береги их! Ты мужчина, я верю в тебя!»
0: Зоя рванулась к створке люка, словно хотела удержать его руками, но в любом случае было уже поздно.
2: «Прости!»
0: — успела лишь крикнуть она. Подождав для верности, чтобы пассажиры успели занять кресло, Мьенг выдал с пульта команду закрытия шлюза, а после — на отстрел планетолета. На встроенном рядом со шлюзовым люком экране он видел, как отдаляется от луча маленький кораблик, как блеснули пламенем дюзы. Планетолет не стал возвращаться. Он взял курс на планету.
3: «Молодец, леденец!» — сделал неправильное ударение Мьенг. «Поняла». Он торопился к камере телепортации, будто там его ждал главный приз жизни. То, о чем он мечтал, чего добивался. Таким призом могла быть свобода, но почему могла?
0: Она и будет. Свобода от всего. А заодно он сделает мир чуточку светлее и чище. Мьенг поморщился. Он не любил громких слов. Даже произнесенные мысленно они вызывали тошноту.
1: «Вот и дверь в камеру. В камеру!»
0: Мьенг мотнул головой. Круг замкнулся. «От судьбы не уйдешь». Он шагнул за порог. Сзади щелкнула запорами дверь. Мьенг прошел к пульту и приложил ладонь к сенсору.
3: «Голосовая идентификация. Назовите ваше имя».
0: Информаторий лишен эмоций, словно тюремный охранник. 14 лет будто и не было. Прошлое настигло Мьенга. Руки сами потянулись за спину.
1: «Мьенг Кипрус Мьянга!»
0: Раздалось слабое гудение. Сиренево замерцал круг рабочей зоны. Запахло озоном.
3: «Встаньте в центр круга!»
1: «Ты должен был сказать «на выход!»»
0: Хрипло выдавил Мьенг, становясь в центр мерцающей зоны.
3: «Неверная команда», — бесстрастно откликнулся информаторий. «Выход заблокирован. Осуществляется генерация луча. Выхода нет».
1: «Ошибаешься, железяка. Выход всегда есть. Другое дело какой, но в любом свои плюсы».

сегодняшнем подкаст-выпуске модели для сборки на сайте samsungmobile.ru вы прослушали рассказ Андрея Буторина «Во всем свои плюсы». Ну и музыкальным сопровождением к сегодняшнему рассказу были различные треки. Объединяет их скорее только то, что это классический гоа-транс. Мы с вами сегодня послушали пару треков со сборника People Walk Funny, релиз 2009 года, лейбл Chronomy Records. Буквально пару треков проекта Liquid Flow с альбома Presence, также 2009 года. И несколько треков достаточно легендарных транс-музыкантов, таких как Doof, Etnica, Green Nuns, The Revolution, которые выходили 95-96 год. Вот, собственно, на этом все. Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели литературный ведущий Владислав Коп и диджей Андрей Эдисон. До новых встреч, друзья!

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Спаситель Отечества.
2: Поднимется мускулистая рука миллионов трудового мещанства и колхозного батрачества, и прогнивший режим отправится на свалку истории.
3: Про мускулистую руку миллионов Зиновий Андреевич вставил нарочно, превосходно понимая, что делегатам съезда это покосное словосочетание придется по сердцу. А вот в подсознании телезрителей, травмированном гимназической программой, отзовется смутным отголоском чего-то давно забытого, но неприятного. Сел на место под гром аплодисментов и скандирование «Ленин, партия, Андреевич!» Сосед по президиуму, председатель Думского комитета по борьбе с внутренними и внешними врагами, пожал оратору руку, а потом, не собладав чувствами, еще обнял его и поцеловал. «Молоток, Андреич, вставил дерьмократом!» — шепнул он, брызгая слюной и пуча истероидные глаза. Зиновий Андреевич украдкой вытер руку о полу сюртука. От потных рукопожатий партийных товарищей на правой ладони высыпала нервная экзема, а от их с большевистских поцелуев с губ неделями не сходил герпес. Проклятое интеллигентское чистоплюйство. Так и не изжил за столько-то лет. Непременный секретарь осмотрел залу с нескрываемым отвращением. Знал, что товарищи по партии воспримут его всегдашнюю брезгливую мину как проявление суровой принципиальности. «Ну и физиономии», — подумал он, скользя взглядом по распаренным лицам делегатов. «Упыри какие-то». «Тысячу раз прав Ортега и Гассет». Самоподавление личности во имя ложно понятых коллективистских ценностей приводит к вырождению нации. О, ненавистный большевизм, чума 20 века! Долго еще ты будешь сосать кровь из многострадальной плоти моего народа! Когда 20 лет назад Зиновий Андреевич, интеллигент в восьмом поколении, объявил домашним, что собирается стать членом КПСС, от него ушла жена, специалистка по Латреамону. Отец-профессор его проклял, а мать вдруг зачастила в церковь и все молилась за просветление заблудших и вразумление неразумных. И сколько ни доказывал Зиновий Андреевич дорогим людям, что коммунистического дракона можно уничтожить только изнутри, сделавшись одной из его огнедышащих голов, они не желали слушать. Было горько, больно, обидно, но великая цель требовала великих жертв. И никому ведь не расскажешь, сколько сил потратили Зиновий Андреевич и его единомышленники, такие же патриоты и мученики идеи с партбилетом в кармане и постылым талоном в райкомовский, позднее обкомовский и цыковский распределитель, чтобы свершить чудо из чудес, расшатать и повалить тоталитарного колосса. Герой любимого сериала Зиновия Андреевича «Штандартенфюрер Штирлиц» 23 февраля втайне от сослуживцев по имперскому управлению безопасности отмечал свой любимый праздник – День Красной Армии, а непременный секретарь Российской большевистской партии каждый год 19 августа в сладостную годовщину Великого Армагеддона выпивал в одиночку бутылку «Вет Клико». Тогда, в 91-м, его единомышленники вышли из КПСС, решив, что их священный долг выполнен. Зиновий Андреевич смотрел им вслед с тоской и завистью. Счастливцы! Теперь они были уважаемыми членами общества, читали лекции в Гарвардах, непринужденно цитировали Мандельштама и пели под гитару Галича. Что ж, у каждого свой путь. Зиновию Андреевичу выпал самый кремнистый, но зато и самый важный. У него была своя миссия, свой крест – стать главной башкой поверженного, но все еще могучего и смертельно опасного чудовища. Если в Вандемьере 93-го хилое российское народовластие удержалось на плаву, то лишь благодаря лидеру оппозиции. Ценой титанических усилий, идя на чудовищный риск, Зиновий Андреевич переиграл, перехитрил, переболтал ЦК и не дал таки своим рвавшимся в бой соратникам присоединиться к мятежу красных полковников. А еще большая опасность подстерегала Россию на прошлых императорских выборах, когда за 3 месяца до голосования большевиков поддерживали 92%

На самом же деле лег в клинику, чтобы сделать трудную пластическую операцию, в результате которой обзавелся неаппетитнейшей бородавкой на носу. С этим украшением, повергавшим в трепет прекрасную половину избирателей, Зиновий Андреевич объехал всю империю. Произносил идиотские речи, неграциозно плясал в присядку и даже, подобно чеховскому персонажу, распевал песни сильным, но несказанно противным голосом. Одну активистку из города невест при ритуальном партийном лобзании укусил за губу до крови, а фотографируясь с октябрятами, из-под тишка щипал бедняжек за пухлые попки, добиваясь, чтобы малютки заплакали и стали рваться от злого лысого дядьки. Предвыборное турне увенчалось грандиозным успехом. Зиновию Андреевичу удалось-таки распугать большевистский электорат, и многострадальная, горячо любимая Россия получила 4-летнюю передышку. Тут ведь каждый год, каждый месяц был на вес золота. Время все решало время. Только бы подросло новое поколение, не изуродованное страхом, двойным стандартом и культом Павлика Морозова. Иногда непременный секретарь чувствовал себя тем самым героическим голландским мальчиком, который держится из последних сил, закрыв своим слабым тельцем прореху в дамбе. А в особенно трудные минуты, ведь есть же предел силам человеческим, героическим, спартанским мальчикам, в живот которого вгрызается безжалостный лисенок. Гораздо легче было бы достичь поставленной цели, если б не безумные, не поддающиеся разумению действия демократической власти. Власть делала все, чтобы свести усилия Зиновия Андреевича на нет. Сначала он негодовал и сетовал, а потом вдруг словно пелена упала с глаз. Все оказалось просто и ясно. Глупости и преступления, совершаемые под прикрытием высочайшего имени, со всей очевидностью свидетельствовали, что демократической партией руководит такой же глубоко законспирированный штандартенфюрер, втайне работающий на дело большевизма. И теперь участь России зависела от того, кто из двух штирлицев оказывается предприимчивее и хитрее. Красный снаружи, но белый внутри Зиновий Андреевич или его белый снаружи, но красный внутри Визави. А между тем благословенная передышка заканчивалась, надвигалось новое испытание, опять над Отечеством сгущались предвыборные тучи и в небе высверкивало грозными сполохами. Тот другой Штирлиц нанес ряд мощных и неожиданных ударов. Подорвал авторитет правительства безо всяких видимых резонов, разогнав за год 4 чудеснейших министерства. Повалил и растоптал едва-едва начинавшую крепнуть национальную валюту. Умудрился сделать так, чтобы перед парламентскими выборами власть осталась вообще без собственной партии. Наконец, снова вздумал завоевать Чечню, отлично зная, что с этим гиблым делом не справились даже такие орлы, как Ермолов с Паскевичем. Но и Зиновий Андреевич не дремал. Он составил свой собственный план большевистской Цусимы и не только составил, но уже и приступил к его осуществлению. В результате тончайшей многоходовой интриги удалось разделить единый большевистский поток на несколько ручьев. Главная каверза здесь таилась в самой идее выбора, вещи, несовместные с коммунистическим одномыслием. Теперь тугоумным сторонникам большевизма предстояло выбирать, за кого отдать голос. За союз патриотов-коммунистов, за блок к победе ленинизма или за движение большевиков-ленинцев. Но ведь для этого придется сравнивать, думать. А размышление для коллективистских ценностей – процесс архиопасный, могущий бог весь куда завести. В столице исход выборов был предрешен. Вожак московского пролетариата, страстный читатель Хайдеггера и еще более непримиримый враг коммунизма, чем сам Зиновий Андреевич, обещал в канун рокового дня выпустить своих седовласых фурий, чтобы прошли по Тверской, стуча кастрюлями и понося молодежь, очкастых, бородатых и евреев. Согласно достоверным статистическим исследованиям, эти 4 отчасти совпадающие категории составляли 65,34% московских избирателей. Был еще один стратегический козырь на самый крайний случай. В прошлом месяце Зиновий Андреевич инкогнито совершил путешествие в Амстердам, где провел в квартале красных фонарей омерзительнейшую ночь с проституткой-трансвеститом. Встреча от одного воспоминания, которое Зиновий Андреевич кидало в холодный пот, была снята на пленку. Если уж совсем не будет другого выхода, перед вторым туром императорских выборов придется подбросить эту запись в редакцию московского «Богомольца» или на главный телевизионный канал. Сам Зиновий Андреевич при этом, конечно, погибнет, растерзанный товарищами по партии, но Россия получит жизненно важную отсрочку еще на 4 года. Что такое жизнь одного человека по сравнению с судьбой Родины? Съезд подходил к концу. Все встали и запели.

книги. Зиновий Андреевич придвинулся к микрофону, поправил пенсне и с искренним чувством подхватил, вкладывая в ненавистные слова совсем иной смысл. Весь мир насилием мы разрушим до основания, затем мы наш, мы новый мир построим. Который называется очень просто и незатейливо «Проблемы с женщинами». Называется рассказ так. «Второй глаз Полифема». Полифем – это такой замечательный персонаж из древнегреческой мифологии, циклоп. Но у циклопов, как известно, глаз один. В свое время меня, легающегося и вопящего, протащили волоком сквозь жизни двух женщин. Это стало одним из самых жутких событий всех времен, включая испанскую инквизицию, убийство Гарсия Лорки, геноцид бразильских индейцев, распятие армии рабов Спартака, гибель Титаника, бомбардировку Дрездена и суд над мальчиками из Скотсборо. Этот опыт, скажу я вам, включал в себя элементы всего перечисленного выше, плюс несколько личных пакостей, о которых я до сих пор вспоминаю с содроганием. Все пережитое и весь этот опыт, кроме единственной изолированной ссылки, в рассказе не описаны. Но именно эта долгая ночь вдохновила меня написать его. Больше мне добавить нечего. Это рассказ о Брубейкере, мужчине, который с тем же успехом мог родиться и женщиной. Все было бы точно так же мучительно и бесконечно. Ей было за 40, и она была калекой. Что-то с левой ногой и позвоночником. Ходила она медленно и в раскорячку, как моряк, сошедший на берег после долгого плавания. Лицо носило отпечатки скорбных утрат. Не особо стараясь, можно было найти, к примеру, синяки под глазами, подарок некоего Чарли, управляющего супермаркетом, складку чуть левее рта, возникшую после двух ночей общения с Кларой из цветочного магазина, влагу у правого виска, проступающую всякий раз, когда она вспоминала слова, которые водитель фургона химчистки, не то Барри, не то Бенни, сказал ей на утро. Однако надолго следы лишений не задерживались. У них была привычка появляться где угодно и исчезать. Брубейкер не хотел с ней спать. Не хотел тащиться к ней домой или тащить ее к себе, но у нее была квартирка с окнами на тесный дворик, куда свет допускался лишь на час до и час после полудня. По стенам картинки из журналов, девичья коечка. Когда она к нему притронулась, он улетел. Задумался о теплых краях, где принято отдыхать после обеда и где он жил много лет назад. Тогда он был уже одинок, но теперь одиночество не казалось такой уж стоящей штукой. Вспоминать не тянуло, лучше просто вообразить, как он кладет кирпичи, неторопливо и ловко, один к одному и так без конца. Он занимался с ней любовью в узкой постели, но при этом был далеко, клал кирпичи. Где-то свербило мыслишко, что зря он так, недобро это, некрасиво. С другой стороны, она ведь ни о чем не подозревала. Не знала, что его рядом нет. Ему это было не впервой. Милосердие. Вот в чем он преуспел. Добрые поступки давались ему легче легкого. Ей кажется, что она дорога и желанная. И это минимум того, что он способен для нее сделать. Обвислые щеки, морщинистый лоб, грустные глаза. Дороги ему и желанны. На самом деле он ничего к ней не чувствовал и ничего от нее не хотел. Поэтому без содроганий мог дать все, чего ей так не хватало. Обоих разбудил вой сирены скорой помощи под самыми окнами. Женщина с нежностью взглянула на него и сказала: «Мне завтра в контору с позаранку инвентаризацию затеяли. Ты бы видел, как папки лежат. Ужас!» А на лице без труда читается подтекст. «Конечно, ты можешь остаться, но пусть уж лучше твоя половина кровати остынет за ночь, нежели утром я пойму по твоим глазам, что ты хочешь побыстрее уйти и смыть под душем воспоминания обо мне и сочиняешь предлог. Так что вот тебе шанс. Уходи сейчас же. Потому что я знаю, если останешься, то завтра часов в 11 позвонишь и спросишь, не хочу ли я с тобой пообедать и сходить в кино на дневной сеанс». Кончилось тем, что он несколько раз поцеловал ее в щеки и один нежно, но сомкнутыми губами в краешек рта и ушел из ее квартиры. С Ист Ривер дул прохладный летний ветерок, и он решил пройти через Гендерсон Плейс и посидеть в парке, чтобы не спеша вернуться из далеких теплых краев. Его донимало странное чувство, как

будто он, уносясь из той квартиры, перешел в иную сущность, что-то вроде астральной проекции. И вот теперь по возвращении ему не достает частички души. Осталась там, в ее постели. Побаливала голова, чуть выше переносицы под утолщением лобной кости, весьма ощутимо колола. Приближаясь к парку, он потирал переносицу большим и указательным пальцами. В парке Карла Шурца царствовала тишина. Тем парк и отличался от остальных кварталов города, что даже после наступления темноты в нем можно было гулять без опаски. Неподвижность, покой. Бандиты здесь встречались редко. Он облюбовал скамью, сел и устремил взгляд понад рекой. Боль усиливалась, и он помассировал переносицу и уголки подушечкой пальца. Однажды на вечеринке он познакомился с женщиной из штата Мэн. Он не хотел думать о ней по-мужски примитивно, но ее обаяние и невинность бросались в глаза. Она выросла в семье конгрегационистов и была слишком хорошо воспитана для такого города. Она приехала из Мэн и устроилась в издательство, но окружали ее не слишком добрые мужчины. Очарованные миловидным личиком и веселым добрым нравом, они подкатывались к ней по два, по три, а то и по четыре раза. Но она была слишком хорошо воспитана, чтобы таскаться с ними по шумным ночным гулянкам, и мужчины уплывали обратно к своему одиночеству, разделяемому с другими такими же неудачниками. Кто-то из них даже посоветовал ей соблазнить ее платонического друга, обходительного паренька, вступившего в борьбу со своей сексуальностью. Дескать, потом можно будет иметь с тобой дело. Она попросила советчика оставить ее в покое. Через неделю Брубейкер повстречал жену заместителя начальника производственного отдела издательства, где все они работали. Та сказала, что девушка из Мэна записалась на курсы чечетки. Потом они снова увиделись на вечеринке, отошли к окну, свесили голову над пропастью в 31 этаж, прячась от болтовни и дыма. Он сразу понял, что она выбрала его. Воспитание не совладало с действительностью, она решила капитулировать. Он проводил ее до дома, и она сказала: «Заходи, угощу печеньем Грэхом, мне его девать некуда». Он спросил, а который час? Его часы показывали 12:07. «Ладно, посижу до четверти первого». Она смущенно улыбнулась. «Я агрессивна. Думаешь, это легко дается?» Он ответил: «Не хочу засиживаться. Могут быть неприятности». Он это говорил в буквальном смысле. Она ему нравилась, но она была беззащитна. «Разве у тебя в первый раз будут такие неприятности?» Он ответил с ласковой улыбкой: «Нет, это у тебя они будут в первый раз». Но отказаться от нее он не смог. Он был нежен, все сделал как надо, взял грех на душу в надежде, что она еще встретит человека, для которого себя берегла, и узнает настоящую любовь. По крайней мере, он оградил ее от пижонов, которые женятся только на девственницах, и от хищников, которые тоже высматривают девственниц, но вовсе не для женитьбы. Для нее такой хрупкой, ранимой, и у тех, и у других было чересчур мало доброты. И когда на следующее утро он уходил, тоже болела голова. Такие же мучительные уколы, ритмичные удары чуть выше переносицы. Расставаясь с девушкой из Мэна, он почувствовал в себе перемену. В точности, как сейчас. Неужели он слабеет? Почему его находят несовершенные люди? Почему их к нему так тянет? Он не был ни мудрецом, ни благородным рыцарем и знал об этом. Он был недобрее большинства людей. Дай им шанс, они без труда заткнут его за пояс. Но отчего-то все, кто нуждались в доброте, не могли пройти мимо него. А сам он ни в чем таком не нуждался. Ни в ласковых словах, ни в нежных прикосновениях, сколько себя помнил. Мыслимо ли всегда отдавать и ничего не хотеть взамен? Отдавать, сколько бы ни попросили. Это все равно, что жить за незатропным стеклом. Ты их видишь, они тебя нет. Полифем, одноглазый узник своей пещеры, желанная дичь для одиссеев, выброшенных на берег волнами. И разве на Брубейкера, как на того полузрячего великана, не охотятся жертвы житейских кораблекрушений? Есть ли предел тому, что он способен им дать? Все, что он узнал о желаниях, он узнал от них, но свои собственные потребности у него не хватало зрения. Ветер крепчал и уже потряхивал верхушками листьев. Пахло чистотой и свежестью, как от нее. По Ист-Ривер скользила темная тень. Думалось об одинокой лодке с останками, непринятыми морем. Она несет их по течению к безымянной могиле, где поджидают слепые рыбы и многоногие твари. Он встал со скамьи и зашагал по парку. Справа на пустой детской площадке ветер толкал детские качели. Они скрипели и повизгивали. Южнее, в сторону затаившегося во мраке острова Рузвельта, удалялось темное пятно. Брубейкер решил пойти в эту сторону.
сначала хотел идти вперед до конца парка Шворца, пересечь аллею Джона Финли, но потом решил свернуть. Его заворожило черное пятно. Насколько он мог судить, к этому пятну он не имел никакого отношения, и форма его ни о ком и ни о чем не напоминала. Может, поэтому-то и надо пойти за ним? У 79-й улицы южной границы парка авеню Ист-Энд упиралась в гостиницу Ист-Энд. Слева, на западе, против оконечности острова Манхэттен, низкая металлическая изгородь обрывала 79-ю, отделяла ее от шоссе. Он прошел до изгороди, дальше виднелись река и остановившееся черное пятно. Мимо, как разогнанные в циклотроне частицы, проносились автомобили. Их огни сливались в сине-красно-бело-серебристые ленты и напрочь отрезали путь. Кому? Куда? За 6 полос ревущего транспорта и полосу безопасности, которая никого и ни от чего не оберегала. Брубейкер сошел с тротуара и сам не заметил, как перелез через ограду и окунулся, словно в воду, в сплошной поток скованных лучами фар машин. Как нож сквозь масло он прошел через 3 полосы, ведущие к центру города, переступил линию безопасности и двинулся дальше. Потом оглянулся на лавину транспорта. Он выбрался из нее целым и невредимым, но почему-то это не казалось странным. Удивляться мешали боли и к этому моменту жутко распухшее в голове ощущение неполноты. Брубейкер одолел невысокие стальные барьеры и встал на узкий бетонный парапет. Под ним лежала Ист-Ривер. Он сел на бетон и свесил ноги. Прямо впереди, как раз посредине реки, маячило пятно. Он съезжал по серой стене, пока ноги не коснулись черной шкуры Ист-Ривер. 2 года назад на распродаже книг он встретил женщину. Публичная библиотека на углу 42-й улицы и 5-й авеню избавлялась от лишних и ветхих экземпляров. В крошечном парке Брайанта, примыкавшем к библиотеке со стороны 42-й, поставили столы и на них разложили книги. Он потянулся за восстанием масс Хосе Ортега и Гассета. Нортоновское издание в честь 25-летия книги, одновременно с ней. Держась за томик, они посмотрели друг на друга через стол. Потом он угостил ее кофе в швейцарском домике на 48-й. Переспали они только раз, но после этого встречались еще несколько месяцев, пока она решала, стоит ли возвращаться к мужу, поставщику салфеток в рестораны. Брубейкер большей частью просто сидел и слушал. «Не будь это таким самостоятельным, я бы его гораздо больше любила и, наверное, меньше ненавидела. А то, знаешь, все время чувствую, если я вдруг исчезну, он через неделю забудет меня, найдет себе другую женщину и заживет по-прежнему». «Некоторые люди мне признавались», — сказал Брубейкер. «Эти немного стыдились при этом, уж не знаю чего, что боль утраты обычно держится примерно неделю, во всяком случае острая боль, а потом остается всего лишь смутная тоска. До тех пор, пока не встретишь кого-нибудь». «Мне всегда так стыдно, когда мы встречаемся, и, ну, ты понимаешь...» «Ничего, все нормально, мне с тобой хорошо, и если от наших разговоров тебе легче, если есть перед кем душу облегчить, то поверь, мне это больше нравится, чем стоять между тобой и Эдом». «Ты такой добрый, Господи! Да будь у Эда хоть капелька твоей доброты, я бы в нем души не чаяла, но он такой эгоист. В мелочах, понимаешь? Зубы надо почистить, так тюбик посередке сдавит. Особенно любит, когда тюбик новый. Заплюет пастой всю раковину, а я как проклятая драю по 100 раз на неделю. И ведь знает, подлец, как я психую». Он слушал и слушал и слушал. Для секса она не годилась, слишком нервная. И хорошо. Она ему на самом деле нравилась, и он на самом деле хотел помочь. Бывало, она горько плакала в его объятиях. Говорила, что им надо снять квартиру на двоих. И она бы давным-давно это сделала, если бы не дети и не половина фирмы, зарегистрированные на ее имя. Бывало, она металась, как фурия, по его квартире, оглушительно хлопала дверцей шкафа и замахивалась на телевизор, проклиная Эда за какую-нибудь подлую выходку. Бывало, часами сидела у окна, съежившись в комочек, и как священник четко перебирала воспоминания. Все это кончилось однажды ночью. Она легла к Брубейкеру в постель и отдалась с неистовой страстью, а потом сказала, что хочет вернуться к Эду. «Так надо», — сказала она. И унесла частицу Брубейкера насовсем. В тот раз у него болела голова. И вот теперь он, как ни в чем не бывало, прошагал по дегтярной черноте к темному пятну. Прошагал, как за минуту до того сквозь поток машины остался невредим. Из-под его ног разбегались и тотчас пропадали крошечные серебристые круги. Он пересек Ист-Ривер и вошел в темное пятно, в морось и ватный туман. Там царил мрак, свет лился только через иголочный прокол чуть выше переносицы.
такие сборища, как это, его никогда не тянуло. Похоже, здесь каждому недоставало слишком многого. Брубейкер, отродясь, не чувствовал такого всепроникающего запаха желаний. В тумане праздно слонялись люди, тусклые силуэты на фоне тьмы, различимые лишь в те краткие мгновения, когда по ним скользил луч брубейкерового фонаря, узкий конус мягкого розоватого свечения. Они приближались, вспыхивали и снова уходили в туман. Он блуждал среди них, и внезапно чья-то рука коснулась его руки. И он отшатнулся. Впервые в жизни, но тотчас понял, что натворил, и устыдился. Луч фонарика обшарил тьму и осветил женщину. Она смотрела на Брубейкера. Он пригляделся. Женщина улыбалась. Знакомая улыбка, очень знакомая. Хромоножка, девственница, жена Эды или одна из многих других, с кем его сводила судьба. В темноте ходили, менялись местами люди. Невозможно было понять, разговаривают ли они друг с другом. Голосов не слышно, лишь тихий шепот тумана вокруг темных силуэтов. Может быть, они совокупляются, может, его занесло на шабаш, на жуткую оргию. Где же тогда взрывы безумной страсти, где корчащиеся выступления и тела? Даже во мраке их нельзя было бы не заметить. Теперь уже все смотрели на него, а он себе казался совершенно одиноким. Он был не из их числа, его здесь не ждали. Ничьи глаза не лучились радушием. Только женщина по-прежнему улыбалась. «Это ты до меня дотронулась?» — спросил он. «Никто до тебя не дотрагивался», — отозвалась она. «Нет, я точно знаю». «Никто». Она смотрела на него, и в улыбке таилось нечто большее, чем ответ, но меньшее, чем вопрос. «Никто из нас к тебе не прикасался, никому из нас ничего от тебя не нужно». Сзади раздался мужской голос. Брубейкер отвернулся от серьезной улыбающейся женщины и опустил голову. Луч упал на мужчину, который лежал в тумане, приподнявшись на локтях. В его чертах тоже было что-то знакомое, что-то из прошлого, неуловимое, как редкое слово. Оно обязательно вспомнится, если не думать ни о чем другом. «Что ты сказал?» Человек поднял глаза, и в них, казалось, мелькнула печаль. «Я сказал, ты заслуживаешь большего». «Ну, раз ты так считаешь...» «Нет, это ты так считаешь. Это одно из трех главных правил, которые ты обязан знать». «Три правила?» «Ты заслуживаешь большего. Каждый заслуживает большего». Брубейкер не понял. Окружающий его мир выглядел безвременным и нематериальным, и он как раз ни в чем не бывало разговаривал с Нагими, как он сразу не заметил. Впрочем, его ничуть не встревожило это открытие, как и то, что он почти не разбирал их слов. «А еще два правила?» — спросил он у лежащего. Ответила женщина. Не та, что улыбалась. «Не надо никому жить в страхе», — произнесла она в тумане, и Брубейкер отыскал ее лучиком. У нее была заячья губа. «Ты про меня? Это я живу в страхе?» «На всех», — сказала она. «Бояться незачем. Страх можно победить. Смелый поступок не сложнее повторить, чем трусливый. Надо только потренироваться. Попробуй как-нибудь, потом еще разок. На третий раз будет совсем просто, а после четвертого войдет в привычку. Страх исчезнет без следа, и все тебе будет по плечу». Он хотел быть с ними. Он себе теперь казался таким же, как они, но ему не предложили остаться. Ни словом, ни жестом. Он им и впрямь не был нужен. «Кто вы?» «Мы думали, ты знаешь», — сказала улыбчивая. Голос ее звучал, как из испорченного телефона. То громко, то тихо, то ясно, то неразборчиво. Неполный голос, увечный. Брубейкеру пришло на ум, что он, наверное, пропускает из-за этого слова и даже целые фразы. «Не имею представления». «Тебе пора уходить», — произнесла она. Он посветил ей в глаза и увидел бельма. Лучик мазнул по силуэтам. «Убогие, все до одного. Лысая, слепая, атрофированный, обесчещенная. У каждого какая-то беда, у каждого какая-то нужда. Кто они?» Нет, этого он не знал. Фонарик погас. Вокруг разорвался темный сгусток. Туман и морось заклубились, завихрились и бросили его на смоляной черноте из тривер. Темное пятно поползло вниз по реке, и до Брубейкера донеслось: «Лучше поторопись!»
Он почувствовал, как вода плещется о лодыжки и бросился к берегу. Парапета он достиг уже вплавь. Кое-как подтянулся, лег на бетон, ветер унялся, но Брубейкер стучал зубами. Он промок до нитки. «Эй, вам помочь?» — с тревогой спросили рядом. До его плеча дотронулась чья-то рука. Брубейкер поднял голову и увидел женщину в длинном бежевом плаще. Она смотрела на него с тревогой. «Вы не подумайте», — услышал он собственный голос. «Я не самоубийца». «А я и не подумала», — ответила она. «Я только решила, что вам, наверное, нужна помощь». «Да», — улыбнулся он. «От помощи я бы не отказался». Женщина помогла ему встать. Он потрогал лоб, вроде не болит. Издалека с реки донесся голос, и он посмотрел на женщину. «Вы слышали?» «Да, чей-то голос. Эхо, наверное. Оно над водой чего только не вытворяет». «Вы правы». «Вам надо согреться», — сказала она. «Я близко живу, вон в том доме. Как насчет кофе?» «Возьми от жизни все, чего тебе не хватает». Вот что донеслось с реки, по которой блуждали частички его души, обреченные на вечные скитания. Увечные и покинутые, но уже не принадлежащие ему. Брубейкеру казалось, что теперь все видится яснее. И он пошел с незнакомой женщиной. Пошел, не задумываясь о том, когда расстанется с ней сразу или через вечность. Пошел, чтобы взять от жизни то, чему ему не хватало. Чего-нибудь согревающего.

0: Татьяна Кигин. Сингулярная невозможность. Вежливый писк сканера сообщил, что можно проходить. Точнее, переходить. К следующей проверке ультрамаразматического характера. После стандартной, обычной для всех школ, идентификант, паролевая карта, подтверждающая мои инспекторские полномочия, отпечатки пальцев и сканирование сетчатки, меня пропустили только во внутренний тамбур. Тонкие иглы, беззвучные, естественно, безболезненно, вонзились в тело, беря на анализ ДНК из различных участков кожи, мышц и костей. А вдруг я решил наколоть проверяющих с гинокодом? Насколько я знаю, такая паранойя в стандартный комплект мер безопасности для средних учебных заведений не входит. Даже если в них учатся дети членов правительства. Но если верны скупо сообщенные Мгангой данные об этом замечательном месте, здесь все должно быть под завязку напичкано датчиками и камерами, призванными отслеживать каждое мое движение, сравнивая биометрию с психосоциальными реакциями. И хотя за воротами зеленел парк и прохладно отблескивала водная гладь, толщина стен недвусмысленно намекала на особый статус огороженной зоны. Автоматчики спокойно прогуливались по внешнему краю стены, по ту сторону колючей проволоки, оплетающей внутренний край. Не удивлюсь, если в этих стенах предусмотрены коммуникационные тоннели. Я не сильно разбираюсь в вооружении, но могу предположить, что шлемы этих ребят напичканы тактическими чипами, а на бронещитках отражается информация о каждой незаконно проникшей на территорию мыши. Хотя какая там мышь? Микроб не проползет. И как я мог догадаться, подготовку эти ребята проходили не на двухнедельных сборах для сопливой пацанвы. А в небе, конечно же, дежурят соколы, япеты, Р-134 и прочие достижения современной военной мысли, будто в бурные террористические над правительственным аэропортом. Наконец, последняя, но не менее тщательная проверка — графологическая. Я расписался, прошел через еще одни ворота с бог знает каким количеством датчиков, и началась нормальная армейская бюрократия. Фамилия. Керпик. Как зовут? Ивон Алексеевич, откликнулся я. Инициалы. Я вздохнул. И такая убийственная система охраны. Для кого? От кого? На целых 150 детей от года до 14. «И к чему все ваши проверки, если детям живется тут хорошо и уютно?» Задал очередной риторический вопрос мой неотвязчивый гид, профессор педагогики и психологии, полковник общественной безопасности Аркадий Игнатьевич Таганцев. «Мировая общественность будет в шоке», — пообещал я, оглядывая корпуса. «Вон там приземистые спальные здания, дальше шпили игровых, купол столовой, классы, бассейны, конюшни, корт, стадион. Обычная школа, вроде бы». Дети играют в волейбол. Кто-то в песочнице роется. Воспитательницы прогуливаются. Одна, хрупкая, в больших круглых очках, на детской качели покачивается. Кружевная тень от листвы на умное личико падает. А воспитательница или учительница ножкой качает и книжку почитывает, на детишек почти не поглядывая, создавая иллюзию свободы игр и развития. Идиллия. И автоматчики на шестиметровых бетонных стенах. «От кого детей защищаете?» — ехидно поинтересовался я.
1: «От всякого», — неопределенно махнул рукой профессор. «От мировой общественности, например».
0: «А я думал, чтоб не сбежали». Полковник-профессор вздохнул. «Чтобы не сбежали, есть куда более гуманные методы. Маяки, маркеры и т.д. Все допустимые законом средства, как в интернатах для нуждающихся в опеке».
1: «Вот как», — глубокомысленно заключил я.
0: «И вы полагаете, что интернат для нуждающихся в опеке и школа для особо одаренных — это совсем одно и то же, да? Ваша так называемая школа — в лучшем случае тюрьма, а в худшем — концлагерь. Прошли те времена, когда спецслужбы и военные диктовали миру свои условия. Сейчас правозащитные организации имеют несколько более серьезный вес, нежели пару десятков лет назад».
1: «Это да»,
0: — неожиданно легко согласился Аркадий Игнатьевич. «Еще лет 20 назад я бы вас и на порог не пустил. Вы бы у меня дальше внешний проходной не прошли. Вы бы даже не узнали, что такая школа существует».
1: «Мы и так узнали слишком поздно».
0: Волейбольный мяч шлепнулся на землю прямо между нами. Полковник ловко поддел его ногой, улыбнулся светлой, профессиональной, отметил я, улыбкой и запустил мяч обратно к ребятне. Малышня восторженно заорала. Таганцев отряхнул идеально блестящий носок, спросил, изучая начищенную кожу. «Не секрет, кто просветил?»
1: Разумеется, нет. Мы же проводим общий мониторинг. Ваши дети на Олимпиады не ездят, на конференциях не бывают, даже в форумах не болтают и ни с кем не чатятся. Ваш сервер скачивает терабайты информации, но общение детей, как я понимаю, происходит только по внутренней сети. Таганцев неопределенно кивнул, то ли подтверждая, то ли опровергая сказанное. «Даже в цирке или в лунопарке ни разу не были!» Воодушевившись и воспылав праведным гневом, продолжал я. «За последние 13 лет ни один ребенок за пределы комплекса не выезжал! А учитывая источники финансирования, ОБ и военное ведомство...» Я многозначительно помолчал. «И вы еще находите странным, что региональный инспектор по защите прав ребенка заинтересовался вашей школой? Я вот странным нахожу, скорее то, что мы так долго спускали все на тормозах. Но в этом подозреваю, скажем так, недальновидность отдельных своих коллег. Как, кстати, Ярполо подписал вам годовую аккредитацию?»
2: «И Ярполо, и до него Мганга, и Прокопенко, и Шимайло, и Бертош, и Чан Ли.
1: Думаете, и я подпишу? И чем же вы меня купите? Деньгами, должностями, антиквариатом, землей, нулевым соцпакетом, борзыми щенками, наконец?»
0: «Ничем мы вас покупать не будем», — пожал плечами Таганцев. «Вам ведь никогда не предлагали взятку так. И сомневаюсь, что когда-нибудь предложат. Для этого нужно дорасти хотя бы до уровня регионального министра. В современном мире электронного контроля коррупция — дело настолько сложное и проблематичное, что легче найти иные аргументы. Более убедительные».
1: «Угрожаете?» — прищурился я.
0: «Видите ли, мы детей действительно защищаем. Поэтому для правозащитников вроде вас у нас заготовлены весьма действенные аргументы. Смею надеяться, они вас удовлетворят». Я расхохотался ему в лицо.
1: «Это полная, абсолютная невозможность! Это так же невозможно, как... Да я скорее поверю, что Земля плоская, чем подпишу разрешение на ваши зверские эксперименты!»
0: Мне показалось, что профессор-полковник как-то странно и даже насмешливо взглянул из-под тонированных очков, но, вероятно, это был отраженный блик. В комнате находился груз с детскими игрушками. Я занялся изучением нерассортированных мишек, кукол и конструкторов. Пока что инспекция была удовлетворена в самом главном. Права детей в содержании никто не ущемляет, вшей нет. Интересно, когда вычеркнут этот идиотский пункт. Еще прививки от оспы маразматики добавили. Кормежка нормальная, белки, жиры, углеводы подобраны индивидуально. Потребность в витаминах диагностируется ежедневно, случаев стрессов и депрессий нет. Каждый чих отслеживается медиками. Школа как школа. Ну, классы тоже обычные, ноуты, голос, стерео. Психокарты педагогов более чем удовлетворительные. Галочки ставились в соответствующие графы отчета, и я пока действительно не находил, к чему придраться. Ну, кроме тюремной охраны, конечно. И вот игрушки. Новенькие, многие не распакованные. Складское помещение залито полуденным светом. Окна широко распахнуты, на диванах разместились пупсы, зайцы, настольные игры, космолеты, машинки, собачки, черт знает, чего только нет. Обычные игрушки, как в любом столичном дворце ребенка. Такие же розовые, мягкие, безмозглые.
1: «А это что?»
3: «Это слон с мышью. Комплект».
4: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Михаил Кликин. Самый лучший внук. Спи. Он поправил одеяло и взял ее за руку. Завтра у нас будет еще один день. Целый день, представляешь? Она послушно закрыла глаза, улыбнулась.
1: Споешь мне что-нибудь?
0: Колыбельную?
1: Просто песенку. Про снег, про Новый год и про исполнение желаний.
0: Спою. Он знал очень много песен. А если подходящей песни не существовало, он сам ее придумывал.
1: Снежинки, маленькие феи, кружат, скользят с небес к земле, и на душе у всех теплее. И год встречаем мы в тепле.
0: Его привезли перед Рождеством 2 года назад, тихим снежным утром. Он лежал в большой черной коробке, похожей на гроб, и она, посмотрев на него, даже немного испугалась. Но потом он открыл глаза, улыбнулся и сказал: «Здравствуй, бабушка. Как тебя зовут?»
1: «Ангелина»,
0: — ответила она, отчего-то смущаясь. «А я Джонни, друг. Будем знакомы». У него был приятный голос с легкой хрипотцой, так похожий на голос ее внука, единственного сына и единственной дочери.
1: «Будем знакомы, Джонни», — сказала она, кутаясь в старое пальтишко и не зная, радоваться ли этому знакомству.
0: Он закончил петь, помолчал немного, слушая ее дыхание, зная, что она не спит, а потом спросил: «Помнишь, как мы встречали наше первое Рождество?»
1: «Да. Ты приготовил индейку, а я сделала пирог.
0: А потом я нарядился Сантой.
1: И я тебя немного боялась».
0: «Ты просто еще не привыкла тогда».
1: «Да.
0: Сейчас не так».
1: «Совсем не так».
0: «И дальше будет еще лучше».
1: «Да, и однажды он вернется».
0: «Обязательно».
1: «Спасибо тебе, Джонни».
0: Она не открывала глаз. «Спи, Ангелина». Он держал ее за руку. Она выиграла его в лотерею. Купила билет у постучавшегося в дом распространителя только лишь для того, чтобы этот напористый молодой человек поскорее убрался. А ненужный билет этот принес ей счастье. Ей было 83 года, она плохо видела и не очень хорошо слышала. Она мучилась одышкой и боялась за свое сердце. Она уже не верила, что ее жизнь может измениться. Она считала, что ее жизнь может лишь закончиться. Не то чтобы она ждала смерти, но она часто, вернее, постоянно о ней думала. А потом, после того Рождества, все вдруг переменилось. И она уже не раз размышляла о том, как бы найти того коммивояжера и поблагодарить его. Она заснула, и он осторожно отпустил ее руку. В окошке светилась рябая луна, старинные ходики на стене звонко отщелкивали секунды, в каминной трубе вздыхал ветер.
1: «Он вернется», — прошептал робот Джонни. «Завтра или послезавтра. Я нашел его. Нашел для тебя».
0: Это было непросто. Дочь Ангелины погибла в 32 года. Ее сына поместили в приют, разрешив бабушке навещать внука лишь 2 раза в неделю. Но она навещала его гораздо чаще, иногда забирала домой на несколько дней, и воспитатели смотрели на это сквозь пальцы. Все же она была его бабушкой. Глупо запрещать ей видеться с внуком, даже если суд по каким-то причинам решил иначе. А потом внук пропал. Стал совершеннолетним, уехал учиться в другой город и пропал. Первое время он напоминал о себе открытками. Все они и сейчас лежат в ящике комода. А потом... потом он пропал совсем. Но она ждала. Если не его самого, то хотя бы открытку. Может быть, на день рождения или на Рождество.
1: «Он вернется на Рождество».
0: Рон Гедрок. Так звали внука. Этим именем были подписаны все открытки, а почтовые штемпеля и незримые электронные маркеры послужили отправными точками для Джонни. С них он начал свои поиски. Он многое узнал и решил, что Ангелине знать это не следует. У Рона Гедрока жизнь не сложилась. Сперва вроде бы все шло как у людей, и не понять, где вдруг что-то треснуло, надломилось, повернулось. Не лучшей стороной повернулось. Рон попал в тюрьму за мелкую кражу. Он уже не учился и не работал, жил в каких-то трущобах, получал мизерные пособия, водился с сомнительными личностями, занимался сомнительными делами. За ним присматривала полиция, власти подозревали, что он связан с торговцами какой-то гадостью. Но посадили его за то, что он украл из маркета 2 пакета сублимированного мяса. «Я написал ему письмо от твоего имени». Рона Гедрока выпустят перед самым Рождеством. Он сам укажет место, где будет жить. Ему подыщут работу и будут присматривать за ним какое-то время. Незаметно и ненавязчиво. «Он приедет к нам, бабушка Ангелина». Джонни вешал над входной дверью гирлянду и так увлекся, что не обратил внимания на то, как на улице остановился желтый кар, как хлопнула дверца и скрипнула калитка. Высокий человек в черном плаще и в мятой шляпе остановился на расчищенной дорожке и какое-то время следил за действиями робота. Потом он хмыкнул и громко сказал: «Эй, железяка, правый край выше подними». Джонни повернулся, сказал неуверенно: «Я равняю по косяку». «Он перекошен, ты ослеп, что ли? Равнее по карнизу, бестолочь».
2: «Меня зовут Джонни. Я друг».
0: «А я Рон. Рон Гедрок. Слышал о таком, железяка?»
1: Рон Гедрок выглядел лет на 40, хотя в действительности ему недавно исполнилось 29. Его обвислые землистого цвета щеки были небриты, маленькие вялые глазки прятались под опухшими веками, серые подглазины были похожи на хмель.
2: «Да, Рон, мы ждем тебя».
0: «Ты ждешь меня, железяка?» — усмехнулся Рон. «А какое тебе до меня дело?»
2: «Я друг бабушки Ангелины, а ты ее внук».
0: «Ну-ну. Как старушка себя чувствует? Здорово? В разуме еще?»
2: «С ней все хорошо».
0: «Честно говоря, я и не думал, что она жива. Пусти-ка меня в дом, железяк. Подвинься».
2: «Давно я тут не был».
0: Рождество они встречали втроем. Бабушка Ангелина была необычно суетлива. Она торопилась сделать как можно больше дел, произвести как можно больше движений, сказать как можно больше слов, будто боялась, что сейчас вдруг все завершится, и ее семья, ее настоящая семья пропадет, разбежится, кончится. Джонни, напротив, говорил мало. Он старался держаться рядом с Ангелиной, подхватывая все, что валилось у нее из рук, помогая поднять то, что она поднять не могла, подсказывая ей имена и названия, которые она не могла вспомнить. А Рон ел и пил, неуверенно улыбался и посматривал по сторонам. Он оценивал дом.
2: «Ты совсем не изменился», — вздыхала бабушка Ангелина. «Ты всегда был похож на деда, и со временем это все заметнее. Сколько же лет прошло?»
0: Она вспоминала прошлое, и выцветшие глаза ее начинали блестеть влагой. Джонни подавал ей чистый платок, и она прятала в нем лицо.
2: «Мама твоя ведь совсем молодая была. А губы у тебя от нее, а все остальное от деда».
0: Она хотела встать, чтобы принести фотоальбом, но Джонни опередил ее.
2: «Смотри, ты вылет и он!»
0: Она перелистывала страницы, показывала старые фотографии и сама не могла на них налюбоваться. Она плохо видела, но зато хорошо помнила. А потом был Новый год. Еще один семейный праздник, чуть менее пышный, но не менее радостный. Они встретили его на улице. Они смотрели, как распускаются в небе астры фейерверка, и Рон, глядя в небо, вдруг сказал: «Я знаю, кто ты такой, железяка. Я догадался, да».
2: «Его зовут Джонни», —
0: сказала Ангелина и ахнула, когда очередной залп салюта расцвел в небе целым букетом. А ночью, когда старая Ангелина спала, словно ребенок, а железный Джонни в колпаке Санта-Клауса стражил ее сон, Рон спустился в подвал и что-то там делал почти до самого утра.

0: Новая жизнь вполне устраивала Рона. По крайней мере, на этом этапе. Старые дружки его потеряли, и он не очень-то расстраивался по этому поводу. За ним числились кое-какие долги, недостаточно большие, чтобы его начали искать, но весьма значительные для него персонально. Возвращаться к своим старым занятиям он тоже не горел желанием. Он понимал, что в этом случае рано или поздно снова угодит за решетку. А ему туда очень не хотелось. Новая работа ему не то чтобы нравилась, но он с ней смирился. Она была необходимой платой за свободу, и он не считал, что эта плата столь уж велика. На работе иногда было весело и порой интересно. За работу неплохо платили, и эти деньги он мог тратить только на себя. Ему не надо было оплачивать квартиру и еду. Все это было у бабушки. А в некотором роде он был ей благодарен. Он хорошо помнил, как любил раньше ее визиты, как ждал конфеты, подарков. Что-то шевелилось в его душе и сейчас, когда он видел ее, слышал. Он понимал, что она любит его. Любит таким, какой он есть. Он не рассказывал ей, чем занимался все эти годы, и она, кажется, даже не знала, что он сидел в тюрьме. Но он не сомневался. Узная она все, ее отношение к нему не изменится. Он ее внук. Единственный родной человек. Человек. Было еще одно близкое существо. Ни кошка, ни собака, ни хомячок какой-нибудь. Железяка с пластмассовым лицом, похожим на театральную маску. Иногда Рон, глядя, как Джонни ухаживает за бабушкой Ангелиной, чувствовал нечто похожее на ревность. И злился. Но еще больше он злился, когда думал о том, что за ним постоянно наблюдают. Он ненавидел слежку с детства, с приюта. Там было полно камер, воспитателей и доносчиков. Нельзя было даже в туалет сходить тайно, интимно. В унитазы были встроены датчики. Они фиксировали, кто воспользовался туалетом, как именно, в какое время. Они анализировали испражнения и сообщали наверх, если в анализе было обнаружено что-то подозрительное. А потом был колледж и кампус. Рон думал, что студенческая жизнь будет куда более свободной. Он ошибся. Те же камеры, те же воспитатели, те же добровольные шпионы. Рон ненавидел доносчиков. А когда благодаря одному из них его вышвырнули из колледжа, он возненавидел их во сто крат сильнее. Это они, камеры, воспитатели и доносчики, сломали ему жизнь. Так думал Рон. «Эй, железный друг, подойди!» Рон стоял возле открытого хода в подвал. «Помоги мне кое-что поднять!» «Да, конечно», — с готовностью отозвался Джонни. Раз в месяц, обычно по субботам, Ангелина ходила в церковь. Роботов в храм не пускали, поэтому Джонни оставался дома. Он лишь провожал Ангелину до такси, а потом встречал ее у калитки. Она отсутствовала 2 часа, всегда. 2 часа одиночества. 1 раз в месяц. «Она скоро вернется», — сказал Рон подошедшему роботу. «А мы подготовим ей сюрприз». Железные ноги опустились на металлические ступени. Реагируя на движение, зажглась подвальная лампочка. «Что тебе поднять, Рон?»
1: «Сейчас покажу. Спускайся, не загораживай проход».
0: В подвале было холодно. С водопроводных труб капала вода, на бетонном полу темнели пятна сырости.
2: «Так что ты хотел, Рон?»
1: «Там, у дальней стены».
2: «Что именно, Рон?»
0: У дальней стены стоял верстак, заваленный инструментами. Рядом громоздились картонные коробки, из-под них выглядывал огромным стеклянным глазом старинный монстр-телевизор.
2: «Здесь ничего нет».
0: Джонни крутил головой, совсем как человек.
1: «Посмотри под ноги», — сказал Рон и нажал красную кнопку, свисающую с потолка на проводе.
0: Утробно зарокотал мотор, установленный на чугунном основании. Закрутились блоки, загремела цепь, наматываясь на толстый вал.
2: «Здесь трос», — сказал Джонни. «Просто трос».
1: «Не просто», — ответил Рон. «Посмотри внимательнее и увидишь, что это петля».
0: Стальной трос зашипел змеей, скользнул по бетону, оплел ноги Джонни, сдирая розовый теплый пластик кожи, взлетел к потолку.
2: «Что?»
0: подавился вопросом опрокинутый, вздернутый Джонни.
2: «Хочешь знать, что происходит, железяка?»
0: Рон накинул аркан на правую руку робота, левую руку поймал ржавым капканом, привязанным к длинной палке.
1: А ничего особенного. Он натянул веревку, насколько мог, привязал свободный конец к скобе, торчащей из стены.
2: «Я тебя четвертую, разделаю, распотрошу!»
1: Палку с капканом Рон медной проволокой примотал к трубам.
2: «Я ненавижу таких, как ты!»
3: «Но я ничего не сделал!»
1: Джонни слабо трепыхался. Ему никогда раньше не приходилось висеть вниз головой, и сейчас ему казалось, что весь мир перевернулся.
3: «Я друг!»
1: «Вы всегда называете себя друзьями!» Рон шагнул в сторону, наклонился, поднял тяжелое кайло.
2: «Вы говорите, что хотите сделать как лучше!»
1: Он перехватил отполированную рукоять, сплюнул на бетонный пол.
2: «Говорите, что заботитесь о моем благе!»
1: Он тяжело дышал. Глаза его сузились, как у снайпера, выбирающего жертву.
2: «Говорите, что лучше меня знаете, что мне надо!» «И следите, следите, следите! Ненавижу!»
1: Первый удар пришелся роботу в висок. Взвизгнув, смялся металл черепа. Посыпалась стеклянная крошево разбитого глаза, вязкое масло, словно загустевшая мертвая кровь, тонкой ниточкой черкнула пол, нарисовав на нем черный иероглиф.
2: «Я знаю, ты работаешь на них! Они смотрят на меня твоими глазами! Они слышат меня твоими ушами! Ненавижу!»
1: Второй удар выбил Джонни решетку динамика. Шматком мяса отлетела к верстаку оторвавшаяся силиконовая губа. Белая пена залила развороченный рот.
2: «Ты вещь! Наша вещь! Что хочу, то и сделаю! А ты не смей делать то, что я ненавижу!»
1: Третий удар вспорол жестяной бок, вывалил наружу требуху проводов и шлангов.
2: «Я хоть иногда хочу быть собой! Я хоть иногда хочу быть один!»
1: Рон, тяжело дыша, отложил кайло. Руки его дрожали, уголок рта подрагивал.
2: «Уж извини, железяка. Тут уж или я, или ты».
1: Он взял с полки дисковую пилу и воткнул вилку в розетку удлинителя. У него было запасено еще много инструментов.
3: «А где Джонни?» —
1: спросила бабушка Ангелина, удивившись тому, что у калитки ее встретил не робот, а внук.
4: «Пошел в магазин и пропал».
1: Рон выглядел встревоженным.
4: «Вот уже полчаса как должен был вернуться».
1: Он посмотрел в конец улицы, словно действительно ожидал там увидеть Джонни.
4: «Может, случилось что?»
1: Они направились по тропинке к дому, то и дело оглядываясь.
3: «У нас же все есть», —
1: недоумевала бабушка Ангелина.
3: «Он же вчера весь холодильник забил».
4: «Он хотел что-то особенное купить, сюрприз сделать».
3: «Это так на него похоже. Он ведь вернется, правда?»
1: Бабушка Ангелина остановилась перед крыльцом и с надеждой посмотрела на внука.
4: «Конечно, вернется», — заверил ее Рон и осторожно взял за руку.
1: Три недели она почти не спала, прислушивалась к каждому шороху на улице, подолгу сидела у окна, часто выходила на улицу, иногда забывая одеться, стояла, держась за невысокий забор. У нее пропал аппетит. К ней вернулись забытые болячки. Бабушка Ангелина стремительно возвращалась в свой возраст. А Рон делал вид, что занят поисками.
4: «В магазине его не было», — докладывал он. «Соседи тоже ничего не видели».
3: «Может, заявить в полицию?»
4: «Я уже это сделал».
1: Полицейские приехали на обычном такси. Они были похожи на обожравшихся охотничьих псов. У них были ленивые умные глаза и слюнявые вялые рты. Рон запретил Ангелине разговаривать с ними. Он отвел их в сторону и долго объяснял, агрессивно жестикулируя, что у старушки пропал кот Джонни, и она сейчас немного не в себе, а кот был породистый. Возможно, он не просто сбежал, а его увели, украли. И было бы неплохо его вернуть, ведь таких котов немного, он почти чемпион. А бабушка в нем души не чает. Чуть ли не за члена семьи считает, почти что за человека, иногда даже заговаривается.
2: «Они сказали, что роботов часто воруют», — отчитывался Рон, когда полицейские убрались. «Находятся умельцы, которые их перепрограммируют».
3: «Но он живой?»
1: «Живой», — соглашался Рон, хотя точно знал, что Джонни мертв. Джонни никогда не был живым.
3: «Может, все же он вернется?»
5: Все может быть. Могло так получиться, что у него в мозгу что-то замкнуло, и он просто заблудился. Как знать?
4: Шли дни, и бабушка Ангелина постепенно стала привыкать к тому, что Джонни больше нет рядом. Но иногда она надолго уходила в свои мысли, цепенела, вздыхала тяжело, и Рон знал, о чем она сейчас думает, что вспоминает. Шли недели. Джонни не возвращался, а бабушка Ангелина все еще его ждала. И бывали моменты, когда Рон, глядя на нее, жалел о том, что он сделал. И злился. А потом кончилась зима. А потом было лето.
3: «Вряд ли Джонни вернется», — сказала она однажды, и Рон вздрогнул. Он не ожидал услышать это. «Прошло слишком много времени», — сказала она задумчиво и посмотрела на ходики. Она уже давно не видела ни стрелок, ни цифр, но последнее время она стала замечать, что не может разглядеть и циферблат. Ее зрение ухудшалось. «Наверное, я скоро совсем ослепну», — вздохнула бабушка Ангелина. «А потом умру. Как жаль, что роботам нельзя ходить в церковь. Значит, мы не встретимся и на небесах».
4: Рон молчал.
3: «А может быть, я умру раньше, чем ослепну. Это было бы хорошо».
2: «Ты проживешь еще долго», —
4: он погладил ее руку и вспомнил, как это делал Джонни.
2: «С тобой и все будет хорошо».
4: Она улыбнулась ему.
3: «Спасибо. Я так рада, что ты нашелся, что ты сейчас рядом. Я так этого ждала».

0: Снег и время застыло совсем. Бабушка Ангелина лежала в постели и тихо болела. Она совсем ослабела, иногда казалось, что ей не хватит сил для следующего вдоха. Рон сидел рядом и дышал вместе с ней. «Помнишь наше прошлое Рождество?» – спросил он. «Я тогда так объелся, что едва поднялся из-за стола, а ты все рассказывала о маме, о дедушке, обо мне».
1: «А потом Джонни принес альбом с фотографиями», –
0: чуть слышно сказала бабушка Ангелина. Рон кивнул. Они молчали так долго, что автоматика притушила свет, решив, что люди заснули. Но Рон встрепенулся, и матовые лампочки вновь накалились. «Скоро новое Рождество и Новый год. Ты веришь в чудеса, бабушка? Я помню, ты всегда мне говорила, что они есть. Я помню твои чудеса». На стене ходики звонкими щелчками отмеряли время. И Рон вдруг понял, что если бабушка умрет, то эти старинные часы остановятся. И тогда умрет сам дом, ведь ходики — это его сердце. А вместе с домом умрет и время. Время его короткого детства. Темной тихой ночью за день до Рождества, когда бабушка Ангелина спала, Рон спустился в подвал и до самого утра что-то там делал. «Просыпайся!» Что-то холодное коснулось ее руки. «Просыпайся, бабушка Ангелина!» Она открыла глаза. Светлое блестящее лицо склонилось над ней.
1: «Джонни!»
0: Выдохнула она, не сомневаясь, что видит сон.
2: «Это я, Джонни, друг!»
0: Его голос был похож на голос внука.
2: «Я вернулся, но ненадолго.
1: Ты...»
0: Она чуть приподняла голову, пытаясь разглядеть черты его лица.
1: «Где ты пропадал? С тобой что-то случилось?»
2: «Меня сбил кар, когда я переходил дорогу. Но эти люди подобрали меня и отремонтировали. Если бы не они, я был бы сейчас на свалке».
0: Она провела сухой рукой по его лицу, поняла, что у него нет одного глаза, а правый висок помят.
1: «Так я не сплю. Это правда ты?»
2: «Я».
0: Он улыбнулся ей. Она поняла это по его голосу.
2: «Джонни, твой друг».
1: «Я так ждала».
0: Она беззвучно заплакала.
1: «Так ждала. Я бы уже не верила. А где Рон?»
0: Спохватилась она, и ее глаза прояснились.
2: «Он спит. Не надо, чтобы он меня видел».
1: «Почему?»
2: «Мне кажется, он меня не любит. Пусть спит.
1: Я скажу, что ты приходил».
2: «Ладно».
0: Он взял ее за руку.
2: «Ты болеешь?»
1: «Да, немного».
0: Она прикрыла глаза.
1: «Джонни!»
2: «Что?»
1: «Почему ты не можешь с нами остаться?»
2: «Те люди, они вложили в ремонт много денег. Я признателен им, я все должен отработать. И у них есть маленькие дети. Я не могу их оставить. Может быть, позже, но только не сейчас. Они так ко мне привязались».
1: «Тебе хорошо с ними?»
2: «Да, мне там нравится. Но я постоянно вспоминаю о тебе».
1: «Джонни!»
0: Она крепко сжала его железные пальцы, не зная, что делает больно внуку.
1: «Джонни!»
2: «Выздоравливай!»
0: Его голос дрожал.
2: «Я еще приду. Скоро. На Новый год. Я буду тебя навещать. Ты только поправляйся».
0: Она поправилась и жила еще долго, потому что рядом с ней был любимый внук Рон, потому что иногда ее навещал старый друг Джонни. Странное дело, Джонни появлялся лишь когда Рон куда-нибудь уходил, они словно специально избегали встреч. Но иногда бабушка Ангелина просила Джонни что-нибудь спеть, и когда она слушала его песню, Ей начинается

0: Начинало казаться, что сейчас, здесь, они собрались все вместе, все трое, ее настоящая крепкая семья.
1: Снежинки, маленькие феи, кружат, скользят с небес к земле, и на душе у всех теплеет, и год встречаем мы в тепле. Именно эту колыбельную когда-то давным-давно она пела своему маленькому внуку. Именно эту колыбельную так любил петь ей Джонни.

Джеймс Типтри-младший. «Тебе мы, Терра, навсегда верны». Перевод Ростислава Рыбкина. Часть первая.

0: «Идут! Идут!»
1: Ворвался в открытое окно кабинета этот известный всей галактике многоголосый крик. Питер Крисмас, рослый человек с коричневой кожей, неторопливо перевел взгляд с трехмерного телевидения на окно. Мимо трибун громко гагача неслась вереница маленьких ящеров, и украшения из драгоценных камней ослепительно сверкали на них в свете ясного утра. А оно всегда такое здесь, на планете состязаний. Ох уж эта планета состязаний! Крисмас повернулся к посетителю в раздражении, свертывавшемуся и развертывавшемуся на помосте для приветствий, и лицо его снова стало жестким.
2: «Вовсе никакой не полет!»
1: — возмущался посетитель.
2: «Мы на Ксемосе не называем это полетом!»
1: «Господин Пуридан», — сказал Крисмас, — «если кто-то не в состоянии летать выше гор, из этого не следует, что он не летает совсем. Ваши подопечные могут выступить в группе нелетающих птиц, только если они не летают вообще, чтоб ни разу крыльями не взмахнули, не пролетели даже двух шагов. Вон, полюбуйтесь, пожалуйста, на этого красавца!» И Крисмас показал на передаваемое трехмеркой изображение, где самозабвенно скакала, помогая себе взмахами крыльев, пернатая со страуса величиной. На лице Пуридана, отдаленно напоминавшем человеческое, появилось выражение оскорбленного достоинства, как у пса, которому предложили печенье не высшего сорта. «Господин Пуридан», — продолжал Питер Крисмас, — «понимаете ли вы до конца, что случится, если во время состязаний ваш участник поведет себя подобным же образом? Во-первых, его дисквалифицируют, а вы потеряете уплаченный вами взнос, дающий право участвовать в соревнованиях. Прахом пойдут также и остальные понесенные вами расходы, а планета состязания обязана будет выплатить компенсацию участникам тотализатора. Во-вторых, вас наверняка признают виновными в нарушении правил спортивных состязаний, и вам придется также компенсировать материальный ущерб, понесенный другими членами вашего планетарного

0: Союза, и они к тому же из этого Союза выйдут. В-третьих, не исключено, что из-за нарушения вами правил кто-нибудь пострадает физически, а уж это, можете мне поверить, повлечет за собой необходимость выплатить суммы прямо-таки астрономические. Ну а мне, как главному распорядителю, придется, естественно, отвечать за то, что ваша команда вообще была допущена к участию в состязаниях. Когда-то очень давно подобный случай имел место, потому что мы не были так осторожны, как теперь. Тогда в числе участников бегов с одноместной двуколкой для нелетающих птиц оказался один со спрятанным надувным пропеллером, и проклятущая тварь в прямом смысле слова перелетела вместе с двуколкой через финишную линию и не только поранила трех наездников с других двуколок, но еще врезалась в зрителей. Почти 5 миллионов кредитов понадобилось, чтобы все уладить. Секундочку, извините. Он повернулся к трезвонящему аппарату внутренней связи. «Да, Хэл. Прекрасно, снимаю карантин сию же минуту. Клянусь солнцем, Хэл, я говорил тебе это 1 000 000 000 раз. 10 ложных тревог лучше 1 настоящей эпизоотии. Можешь рассчитывать на мою полную поддержку, даже если придется изолировать каждое животное на планете. Да, еще вот что, Хэл. У меня затруднения с некоторыми участниками из группы нелетающих птиц. Им понадобятся подбрюшные ремни. Представитель их планеты утверждает, что с ремнями его птицы не побегут. Птицы эти должны выступать сегодня на главной дорожке во 2-м забеге. Можешь ты встретиться с этим представителем и все утрясти? Пуридан. Нет, не Б, а П. Первая буква в слове «проблема». Планета Ксемос-3. Спасибо, Хэл. И он повернулся к представителю Ксемоса. Это господин Пуридан был наш главный ветеринар, доктор Ламонт. Он встретится с вами после того, как ваши птицы пройдут обследование и все уладит. У меня нет на этот счет никаких сомнений. Из-под нависающих складок кожи глаза слушавшего его Пуридана метали молнии. И ваши замечательные подопечные смогут продемонстрировать свой великолепный бег всей галактики, сказал, надеясь, что все как-нибудь обойдется, Крисмас. Ведь птицы у вас просто чудесные, господин Пуридан. Поверьте мне, планета состязаний не меньше вас заинтересована в том, чтобы показать их в самом лучшем свете.
1: Мы все, кто с отсталых бедных планет из-за частной игры галактических империалистов опять и опять терпим унижение,
0: запричитал Пуридан.
1: Если мы не богаты, значит, можно оскорблять нашу культуру.
0: При этом он задел многочисленные бриллиантовые клипсы у себя на ушах, и несколько из них упало на пол. Крисмас услужливо бросился подбирать. После того, как Пуридан пересчитал свои клипсы, Крисмас заговорил снова.
1: И еще вопрос. Нашего казначея озадачила одна статья в предъявленном вами счете с перечнем расходов. Не могли бы вы внести ясность в вопрос о... вспомогательных животных?
2: «Нам гарантировали бесплатную транспортировку», — заверещал Пуридан.
1: «Значит, и в этом нас обманули?»
0: «Да нет же, господин Пуридан, умоляю вас, успокойтесь. Вы совершенно правы. Галактический центр предоставляет любой планете, желающей послать свою команду на планету состязаний, бесплатные нуль транспортировку и жилье. Льготы распространяются и на животных, принимающих участие в состязаниях, и на дрессировщиков, жокеев, ветеринаров. Категория вспомогательных животных предусмотрена для случаев, когда нормальное самочувствие непосредственного участника состязаний может быть обеспечено лишь присутствием каких-то других животных, его детенышей, биологических симбионтов и так далее. Но когда нам предлагают транспортировать такое количество вспомогательных животных, как у вас, целых 200, мы вынуждены просить объяснения. Что представляют собой эти вспомогательные животные, господин Пуридан?
3: Пуридан свернулся в такой тугой клубок, что видны остались практически только его большие обиженные глаза.
1: «Это самки»,
0: — холодно ответил он.
3: «О, но ведь некоторые из ваших птиц, участвующих в состязаниях, тоже самки. К какому же виду другие самки принадлежат?»
0: Пуридан пожал плечами.
1: «Просто самки, и все».
0: «Вы имеете в виду ксимосианок? Существ женского пола, принадлежащих к тому же виду, что и вы?»
1: «Самки — неразумные существа».
0: «Иными словами, эти существа женского пола предназначены не для животных, а для сопровождающего животных персонала, да? А лиц мужского пола у вас всего 20. Имеют ли упомянутые существа женского пола какое бы то ни было отношение к обслуживанию животных участников состязаний?»
1: «Естественно, нет. Что вообще эти самки умеют делать?»
0: «Понятно. Господин Пуридан, мне крайне неприятно вмешиваться в ваши дела, но
3: Постарайтесь меня понять. Расходы, которые вы требуете от галактического центра, просто не укладываются в воображении. Нуль транспортировка с края галактики, где находится ваша планета, стоит...
2: Ну вот опять вы оскорбляете нас за то, что мы отсталые и живем на окраине.
3: Никто, господин Пуридан, вас не оскорбляет. Речь идет только о том, чтобы игра была честной. Что скажут команды всех остальных планет, если мы дадим вам ввести на каждого дрессировщика или наездника по 10 особ женского пола?
2: Дрессировщикам и наездникам по 10 особ женского пола не полагается!
3: Визгливо прокричал Пуридан и, возмущенно свертываясь и развертываясь, разгневанно двинулся к двери.
2: Вы оскорбляете самое святое, что есть в нашей жизни. Ксемосские самки обсуждению не подлежат. Смотрите условия ксемосского договора. Да, мы бедны, но если нужно, умрем, защищая свою честь.
3: Господин Пуридан, постойте! Но дверь захлопнулась. Крисмас сдул со своего приплюснутого носа воображаемую муху, почесал затылок, растрепав при этом рыжеватые, похожие на шерсть, волосы, и с силой ткнул в кнопку звонка, вызывая личного секретаря.
4: «Я здесь, Питер!»
3: — весело сказала появившееся из боковой двери существо, похожее на выдру.
4: «Дана, сообщи в секретариат, что представитель Ксемоса взъярился на нас снова, и хорошо догнать его и вернуть в нормальное состояние. Разрешение на въезд и на участие в соревнованиях им оформит Ламонта, а Таня пусть разберется в отношениях полов на Ксемосе. В первую очередь выяснит среднюю частоту совокуплений и положение особей женского пола в ксемосском обществе. Пуридан заявляет, что у них эти последние разумными существами не считаются и настаивает на 200, в основном, как я понял, для руководителей команды. Сам я уверен, что подоплека здесь в чем-то другом, но все-таки проверь, хорошо? А это еще что такое?»
5: «Решение по конфликту в связи со способом передвижения денепских осьминогов. Договорились, что чернильный мешок у них будет удален. Ну а для отфильтровывания законных продуктов жизнедеятельности осьминогов жокеям придется надевать специальные маски. Все химические анализы проводим мы».
3: «А как насчет коэффициента интеллектуальности? Эти денепские осьминоги, они животные или участвуют в состязаниях как разумные существа?»
5: «Пока еще не ясно, Питер. Решение по поводу осьминогов мы добились, но теперь подняли вой какие-то млекопитающие. Они настаивают на том, что любой участник состязания, умеющий пользоваться секундомером, животным не является».
3: «Чьи животные пользуются секундомером?» — спросил Крисмас.
5: «Да тех, скромки. Они привезли с собой малорослых лошадей», — ответил Дана.
3: «Скромки? Подожди, ведь как раз у этой команды жутко много побед, снятых общим планом. Именно в это меня вчера ткнули носом статистики из тотализатора. Они поручили Ламонту тайно брать у лошадей анализы обмена веществ в разных точках поля».
1: Питер Крисмас с яростью ударил кулаком по аппарату внутренней связи, и на экране появилась унылая физиономия шефа службы безопасности.
3: «Картис, ты можешь сходу поместить под колпак команду скромки? Малорослые лошади,
4: да, меня особенно интересуют конюшни, сами животные, звуки, изображения, даже запахи. До тех пор, пока мы хоть что-нибудь не узнаем, это будет задание первостепенной важности, важнее всех остальных.
3: О, просто ощущение, что за этим, может быть, кроется что-то очень плохое. Вот именно, вроде того давнишнего скандала с пироксой. Ты знаешь, чего следует искать?»
4: «Спасибо, Корт».
1: Крисмас вздохнул. О безупречной честности планеты состязаний знала вся галактика, и ответственность за сохранение репутации планеты лежала на нем.
2: «Да, еще кое-что»,
1: — сказал Дана, задумчиво облизав черным языком красивую кремового цвета шерсть вокруг своей пасти.
5: «Может, ничего особенного тут и нет, но эти новенькие из планеты Анкру, впервые выступившие вчера, победили в 2 из 3 стартов. Все трое по 3 разным группам. Травоядные земноводные, плотоядные млекопитающие и нелетающая птица. Нелетающая птица к финишу пришла 2-й.
3: «Да, на твоей интуиции цены нет. Никогда не забуду якобы травоядное, которое чуть не съело нашего стартера. Когда выступают следующие участники с планеты Анкру?»
5: «Прямо сейчас. Гигантские ящеры-броненосцы на главной дорожке, это они и есть».
3: «Можно я слетаю туда и посмотрю? Постараюсь, чтобы меня не заметили», — сказал Питер Крисмас.
5: «Этот человек такой большой, а нетерпелив, как детеныш»,
1: — с досадой подумал Дана, и шерсть у него на морде шевельнулась.
5: «Хорошо, Питер. Только не забудь, что скоро заседание. Пожалуйста, не выключай свой коммуникатор».
3: Весело напевая, Питер Крисмас закрепил на толстой шее воротник с миниатюрным приемопередатчиком и вышел на балкон к летающим самкам. Планета состязаний. Его планета состязаний. Он наморщил нос и ощутил в легком ветерке острый запах тысячи беговых дорожек, по которым, состязаясь, бегают, прыгают, скачут, плавают, ползают, стремительно проносятся или сотрясают топотом грунт животные с миллионов планет. Планета состязаний. Планета без изъяна величественно двигалась, вращаясь вокруг своей оси сквозь прекрасные дни и залитые светом прожекторов благоухающие ночи. Климат абсолютно предсказуемый, менялся от экватора к полюсам совсем незаметно, и любое кислорододышащее существо могло здесь найти для себя идеально соответствующее его природе место. Штаб-квартира Крисмаса, где и находился его кабинет, располагалась на линии экватора, и прямо под окнами кабинета пролегала главная беговая дорожка, та, на которой состязались сейчас фавориты галактики, гигантские ящеры-броненосцы, поистине незабываемое зрелище. Тут же состязались и другие животные, привыкшие к жаркому климату. Крупные виды из семейства кошачьих, копытные саван, гигантские насекомые и паукообразные. Если посмотреть с балкона влево, были видны длинные цепи гор с каньонами, каменными столбами и парящими в воздухе трибунами для тех разумных видов, которым дарована судьбой способность летать. Справа сверкало море, там состязались те, для кого родной стихией была вода. Если же посмотреть прямо, то за главной беговой дорожкой был виден огромный отель и места для развлечений и отдыха, а еще дальше, огибая цепочкой всю планету, поблескивали герметизированные купола. Под этими куполами жили в привычной для себя атмосфере те, кто не мог дышать воздухом планеты состязаний, и там же эти неописуемые существа рыли ямы, крутились волчком, плевались. Короче, состязались в любых самых невероятных видах деятельности, ставших на их родных планетах спортом. И борясь за честь этих планет, они одновременно боролись за честь планеты состязаний и ее состоящего из сольдеранцев штата. Крисмас посмотрел в небо, на коммуникационный спутник в общем владении всех разумных существ. На вас устремлены взгляды всей галактики. Проверил свой хронометр и поднялся в воздух. Судя по данным на огромных табло тотализатора, фаворитом был сейчас один из членов команды планеты Мюрия. Пронесшись над табло, Крисмас плавно опустился на грунт сразу за границей поля, около места, где сейчас разминались с оглушительным топотом гигантские ящеры. Тела ящеров блестели, как полированные, и за роговыми пластинами на их плечах почти не видно было жокеев.
6: «Потрясающее зрелище, правда, сэр?»
3: Крисмас сразу узнал заговорившего с ним высокого чернокожего юношу. Это был врач-ветеринар, работающий под началом Ламонта. Они оба облокотились на отгораживающее поле перила и стали смотреть, как жокей пытается добиться от ящера, на котором сидит, чтобы тот перестал размахивать и бить, почему попало, своим 10-тонным хвостом. Членистоногий жокей, по-видимому, из окрестностей Сириуса, стремясь воздействовать на задние доли мозга чудовища, обезумело лупил по его затылку колющими ремнями. Участник с планеты Анкру, интересовавший Крисмаса больше, чем все остальные, был приземистой и непонятного вида красной тварью. Веерообразный воротник из роговых пластин над холкой скрывал жокея целиком. Проба сил будущих соперников закончилась, и по полю на свое место покатились огромные высоты передвижные стартовые ворота.
6: «Ворота занимают позицию!» — раздалось из громкоговорителей. Трибуны взревели.
3: Как всегда, при состязаниях этой группы ставки спешила сделать вся галактика. Членистоногий жокей, по-прежнему делая что-то со своим животным, проследовал на нем к стартовой черте, у которой и остановился. Номером вторым был мюрийский фаворит, высоченное зеленое чудище. Его роняющая слюну, похожая на сундук голова, находилась в 30 футах над грунтом. Блеснул белизной жокей-чудовище, по-видимому, девушка из рода людей. После старта все скрыло пыль, и Крисмас полетел к финишу. Долетев, стал кружить вокруг судейского помоста. Он взглянул на себя мысленно со стороны и иронически улыбнулся своей затеей. Зачем проверять лично, когда трехмерные видеозаписи так абсолютно все зафиксируют? Заглушая все остальные звуки, что-то бухало все громче и громче. Это приближались к финишу, уже выйдя напрямую, участники забега. Лидировало зеленое чудище Смюрии, а почти вровень с ним шла страшная желтая тварь с челюстей, которой свисало что-то вроде 10-футового жабо. Немного отстав от них, посередине дорожки бежал красный участник Сан-Кру. От него валил пар, и сидящий в седле жаке опрыскивал теперь круг животного охлаждающей жидкостью. Зрители выли, поднявшись с мест. Под ударами многотонных ног стонал грунт. Сквозь облака пыли время от времени проблескивала чешуя. В мельканье стремительно несущихся исполинских тел Крисмас опять увидел мюрийскую девушку. Теперь она хлестала свое животное тепловым бичом. Туловище у желтого претендента на победу к этому времени поблекло, а шея, которую он теперь тянул вверх, стала коричневой. Зеленый ящер мюрийки начал выходить вперед, оторвавшись от соперников, и до финиша было уже рукой подать, когда зазвучал, быстро приближаясь и становясь все громче, топот другого бегущего животного. Это неслось, казалось, со скоростью ракеты, красное животное с планеты Анкру. Трибуны зашлись в многоголосом вопле. Девушка остервенело хлестала своего ящера, но приземистый, словно стелющийся по грунту, красный ящер пулей промчался через линию финиша. Роговые пластины на холке громко стучали одна о другую, и сидевший за ними жокей то и дело подскакивал, как мячик для игры в пинг-понг. Крисмас, наблюдая, летел параллельно.
2: «Сэр! Сэр! Посмотрите! Эта девушка! Остановите ее!»
3: Раздался, чуть не взорвав коммуникационный воротник Крисмаса, отчаянный вопль молодого ветеринара. Крисмас обернулся и увидел, что девушки на зеленом ящере уже нет, а сам ящер остановился и тянет длинную шею вниз к сидящей в пыли фигуре. Девушка, это была она, воздела руки над головой, и в них поблескивало что-то металлическое. Крисмас прыгнул на санках через перила и, еще вываливаясь из них, схватил и сжал одной рукой сразу оба ее запястья. Вырываться она не стала. Ее до этого закрытые глаза открылись, и безумный взгляд остановился на Крисмасе. Запястья, очень тонкие, были холодны, как лед. Осторожно, стараясь не причинить боли, Крисмас заставил руки разжаться и взял из них сверкающий, острый, как бритва, меч в 3 фута длиной.
2: «Ну зачем же, зачем?»
3: Поднимая девушку на ноги, сказал он. Пошатываясь, она встала и выпрямилась во весь свой 8-футовый рост, худая и совсем голая, если не считать малинового пояса, к которому были пристегнуты ножны.
2: «Я священный военный дев Смюрия!»
3: сказала она протестующе и потянулась за мечом.
2: «Кто-нибудь понимает, что она говорит?»
3: спросил Крисмас. Он отталкивал ее, стараясь не дать возможности подойти к нему ближе, чем на расстоянии вытянутой руки.
2: «По-моему, она говорит, что она священная дева-воительница Смюрии!»
3: ответил, тяжело дыша, добежавший наконец до них чернокожий ветеринар.
2: «Она не заняла первого места и поэтому должна теперь себя убить!»
3: «Только этого не хватало», — встревожился Крисмас.
2: «Скажи ей, что нужно принять участие в других забегах и победить!»
7: «Я священный военный дев Смюрия»,
3: — повторила девушка.
7: «Питер, у тебя в приемной вот-вот будет Сарнис Раир из галактического центра!»
3: — послышался из воротника Питера голос Даны.
2: «Вы, доктор, как вас зовут? Улалалула? Отправьте ее в больницу, будьте так любезны!»
3: — торопливо попросил ветеринара Крисмас. Он повернулся, собираясь уйти, но девушка, завизжав, кинулась вырвать у него меч. Резким движением он поднял меч над головой, все вокруг, испуганные, не сводя с него глаз, начали пятиться.
2: «Ты получишь его, только если поклянешься, что не причинишь себе вреда», — сказал Крисмас. «Переведите ей мои слова, доктор, и добейтесь, чтобы она поклялась, очень вас прошу».
3: Доктор перевел, и девушка, став перед Крисмасом на колени, обхватила его ноги и пронзительным голосом начала монолог, смысл которого невозможно было понять.
7: «Сарнис Раир прибыл», —
3: произнес воротник. Крисмас освободил ноги из объятий мюрийки, перебросил меч молодому ветеринару и, взмыв, через мгновение опустился на свой балкон. В кабинет он вошел в тот самый миг, когда, открыв огромные складные двери, Дана вводил туда представителя галактического центра. Рядом с панцирем Сара Нисраира, отливавшим голубой сталью, крупный Крисмос казался совсем маленьким.
8: «Доброе утро, Питер!» — почти пропел Нисраир.
3: И опустился, втянув нижние конечности, так что нижний край панциря уперся в пол, и его обладатель стал примерно одного с Крисмосом роста. В Саре Нисраире, как во всех разумных существах из ядра галактики, ощущалась благожелательная твердость, от которой Крисмосу иногда было не по себе.
9: «Привет, Сар!» — сказал Питер. «Как чувствуют себя магелланцы? Ты ведь о них пришел поговорить?»
8: «Совершенно верно, Питер»,
3: — ответил, просияв Сар Нисраир тоном учителя, который доволен ответом ученика и собирается поставить тому оценку «отлично».
8: «Во время ознакомительного путешествия по ядру галактики они выразили желание увидеть планету состязаний, и мы, как тебе известно, ее им сейчас показываем».
9: «Это надо же интересоваться такой ерундой!» — иронически проворчал Крисмос.
3: Он знал, разумные виды с планет ядра галактики смотрят на планету состязаний немного свысока. Это прелестная игрушка, но прекрасно понимают, как важна она для цементирования Федерации миллиона планет. «Что они видели?»
8: «Вчера мы были с ними на Северном полюсе. Показали им центр связи и галактический компьютер», — ответил Сар Нисраир.
3: Все четыре его зрительных отростка, каждый с глазом на конце, были направлены на Крисмоса.
8: «Вообще-то, трудновато с ними, Питер. Ничто, похоже, их не интересует. Они совсем, совсем другие, не такие, как мы. А ведь так важно, чтобы мы добились хоть какого-то взаимопонимания».
3: Отростки напряглись и замерли, как полагается при официальном общении. Было ясно, как не огромен Сар Нисраир, он сейчас очень встревожен.
9: «Не может быть, Сар, чтобы на нашей планете им ничего не понравилось», — сказал Крисмос. «Ведь любому гостю всегда у нас что-нибудь донравилось, правда?»
3: «Да, эти из другой галактики, но все равно что-то общее у них с нами наверняка есть.
8: Не произведет впечатление наша техника, заинтересует экономические аспекты работы тотализатора или подведомственный секретариат у Музея космической биологии и этнологии.
3: В конце концов, наша галактика больше обоих Магеллановых облаков. Одни ее размеры уже должны внушать уважение». Зрительные отростки Сара Нисраира по-прежнему пребывали в напряженной неподвижности. Крисмос продолжал.
9: «Не подействует это, пусть посмотрят, как ребята-парапсимпатики на Южном полюсе предсказывают результаты собственных предсказаний. Помнишь? Именно это, в конце концов, соблазнило вступить в федерацию тех нематериальных кретинов из туманности «Конская голова».
8: «Хотелось бы верить, Питер, что ты окажешься прав. Но знаешь, они сами могут очень многое. Техника, с которой они прибыли, намного опережает нашу».
3: Крупный представитель рода человеческого и еще более крупные жесткокрылые посмотрели друг другу в глаза и подумали об одном и том же. Ни тому, ни другому не хотелось говорить вслух о возможности того, что первый контакт с посланцами другой галактики приведет к войне.
9: «Я сделаю все, Сар, чтобы их заинтересовать, ты это знаешь», — сказал Крисмос.
8: «Спасибо!»
3: И Сар Нисраир, выпрямив нижние конечности, поднял свое массивное туловище и опять стал намного выше Крисмоса. Уже направляясь к выходу, он задержался на миг перед открытой балконной дверью.
8: «Изумительный вид!»
3: — пробормотал он, снова самодоброжелательность и мягкость.
8: «Здесь так приятно бывать! Ты живешь идиллической жизнью, Питер!»
2: «Позвонил Кертис», — сказал Дана, проскользнув в кабинет.
3: Как обычно, Крисмос не успел подать ему знак, чтобы он не входил.
2: «Команда с кромки у него под колпаком, но ничего толкового он сообщить не может, если не считать того, что жокеи что-то делают с пальцами своих ног».
9: «Но чем не идиллическая жизнь?» — пробурчал Крисмос.
2: «И поступила жалоба от одной из команд разумных крупных кошачьих», — продолжал Дана. «В том виде состязаний, в котором они участвуют, приманка якобы недостаточно похожа на человека, и поэтому их животное отказывается ее преследовать».
9: «Этим пусть занимается секретариат.
10: Детвайлер сидит как раз на таких делах. Кстати, в связи с твоим предположением насчет команды Анкру, прокрути для меня трехмерные снимки всех их животных, хорошо? С победой их ящера они заняли в 4 забегах 3 первых места и всего за 2 дня. Наверное, ты прав. Что-то тут не то.
11: В трехмерке появились участники с планеты Анкру. Красный архозавр, которого Крисмас уже имел счастье видеть, толстоногая нелетающая птица, нечто вроде гепарда с хохолком и, наконец, какая-то покрытая слизью корытообразная тварь с чем-то вроде широкого киля, передвигающаяся в воде при помощи ластов.
12: «То самое травоядное земноводное»,
11: — объяснил Дана. Травоядное земноводное, словно зевая, широко разинуло перед объективом один из двух концов своего тела. «Сложение у них всех, пожалуй, рассчитано на высокую гравитацию», — задумчиво сказал Крисмас. «Свяжись с Ламонтом и скажи, чтобы он для начала незаметно проверил их гравикомпенсаторы. Не исключено, что они нашли способ нейтрализовать свой гандикап. Да, еще вот что. Раз ты будешь с ним говорить, пусть он передаст нам доклад о той, ну ты ее знаешь, роящейся чепухе, прибывшей из угольного мешка. Дитвайлеровская компания неправильно зачислила их в группу общественных насекомых. К нам поступило уже 2 жалобы на их нечестных...»
13: Трах! Тарарах! Трах!
11: В безоблачном небе грохотал гром. Крисмас и Дана кинулись на балкон и оттуда увидели нечто знакомое им только по древним видеозаписям. Изрыгая пламя и выхлопные газы, за отелями садилась ракета. Крисмас смотрел и не верил своим глазам. Позади в кабинете аппарат связи, захлебываясь, повторял:
14: «Производит посадку без разрешения! Тревога! Неизвестный корабль производит...»
11: Это был голос сторожевого спутника Галактической службы безопасности.
14: «Питер! На дорожке для моих мини-грызунов садится ракета!» — завизжала сопрано.
11: Крисмас прыгнул в свои летающие санки.
10: «Дана, набрось на ее крыс противопожарное покрывало!» — прокричал Крисмас.
11: Дана между тем сунул ему что-то в руку, но Крисмас не посмотрел, что именно, и снялся с балкона.

Продолжение рассказа Джеймса Типтри-младшего «Тебе мы, Терра, навсегда верны» в переводе Ростислава Рыбкина в следующем подкасте «Модели для сборки».

Джеймс Тип 3-младший. «Тебе мы, Терра, навсегда верны». Перевод Ростислава Рыбкина. Часть вторая. Продолжение.

0: Миновав купола отелей, Крисмас увидел внизу корабль. Он был широкий и короткий, и из-под него, как из кратера вулкана, извергались огонь и дым. Мимо Крисмаса с воем пронеслась летающая пожарная машина, и из нее по незваному гостю била тугими струями пена. Когда Крисмас спустился, пламя уже погасло. Прямо за спиной у него, завывая пронзительно, села синяя полицейская машина Кертиса. Глава безопасности шептал в свой воротник приказы. Не отрывая взгляда от неизвестного корабля, Кертис поднял палец. Это означало, что Крисмас должен молчать. Пена вокруг корабля шевелилась. Мини-грызуны, смешные и нелепые, в облепляющей их пене, многие без жокеев, разбежались в разные стороны.
1: «Где ты, Лили? Как ты себя чувствуешь?»
0: — закричал в направлении корабля Крисмас. Младшая распорядительница, стирая с лица хлопья пены, вылезла из-под перевернутых трибун. Мини-грызуны кинулись к ней, сбились плотно вокруг ее ног и полезли вверх на голову и плечи. Прямоугольная крышка корабельного люка откинулась на шарнирах и, уперевшись в грунт, стала трапом. Сквозь еще не рассеявшийся дым были видны в темном провале три коренастые фигуры. Потом четким шагом на трап вышел блондин-шимпанзе в эффектной военной форме, отбросил пышную золотистую шевелюру назад и взвыл. Вой он закончил вопросительной интонацией.
1: «Переводящая машина сейчас прибудет», — сказал Кертис. «Ты только посмотри на оружие на боку у каждого. Откуда во имя святой галактики взялись эти типы? Космическая опера, самая настоящая».
0: Белокурый шимпанзе устроил новый кошачий концерт. Вдруг Крисмас сообразил, что сам он по положению выше всех остальных здесь присутствующих, и, подняв руку, шагнул вперед. Блондин-шимпанзе на трапе потаращился на него, резким движением головы снова откинул с глаз волосы, а потом он и двое других скрылись в глубине корабля. Крисмас ждал. С дальнего конца административного здания вот-вот должен был прибыть секретарь. Внутри корабля завыла сирена, и те же трое появились опять. Каждый катил перед собой летающие санки, размерами, правда, больше их самих, и на вид какие-то фантастические, с решетками, трубками и длинными вымпелами. Главный из троих, глядя на Крисмаса, издал звук, похожий на «Иоу!», и Крисмас опять поднял руку. Внезапно все трое разом напялили себе на голову двурогие шлемы, прыгнули в свои санки, взлетели с оглушительным шумом и стали кружить вокруг корабля. Они уже выписывали в воздухе разные замысловатые фигуры, когда над ближайшим отелем появились санки секретаря. Новоприбывшие сделали свечку, понеслись к секретарю и стали, едва не задевая под оглушительный треск двигателей своих же санок, описывать вокруг него петли. Кертис уже мчался за ними следом. Крисмас тоже взмыл вверх и увидел, что из предмета в лапе одного из новоприбывших вырвался яркий луч. Да, в такое безумие поверить трудно, но это был лазер! Санки секретаря оставались в воздухе, но теперь они накренились, и Кертис спешил окружить себя силовым барьером. Крисмас, следуя его примеру, только сейчас заметил, что у него, у Крисмаса, на голове сидит мини-грызун. Набрав высоту, Крисмас тоже ринулся в погоню. Сейчас шимпанзе кружили вокруг стоявших тесной группой мачт нуль-транспортировки, время от времени направляя на них луч лазера. Но Кертис уже занялся незваными гостями всерьез. Он метко направил на одного из троих струю «иди за мною следом», а второй, очертя голову, понесся к Крисмасу. Крисмас обнаружил у себя в руке ручной ошеломитель. Именно его Дана сунул Крисмасу перед отлетом. Переведя стрелку ошеломителя на минимальное воздействие, Крисмас увернулся от атакующего, выстрелил в него, и тот заскользил по длинной пологой кривой к пляжу. Кертис, за которым тот, в кого он попал струей, теперь послушно следовал, сейчас при помощи дистанционного кольцекрута за хвост оттаскивал от корабля третьего. Крисмас отвел от глаза хвост сидящего у него на голове мини-грызуна и повернул к кораблю. Уже слетались машины скорой помощи, а вскоре сели кое-как и поврежденные санки секретаря. Внезапно тот, которого Кертис оттаскивал от корабля кольцекрутом, наклонился и, едва не задевая грунт, помчался на своих санках к кораблю. Луч его лазера при этом делал фантастические зигзаги.
2: «Всем лечь!»
0: – заревел Крисмас и ринулся вслед за обладателем лазера. Беглец уже был почти у трапа, но вдруг, потеряв равновесие, свалился с санок и исчез в окружающий корабль пене. Уже без него его санки ударились о корпус корабля и тоже упали в пену. Ласково что-то нашептывая льнущим к ней мини-грызунам, из-под трапа вылезла Лили. У нее на макушке грызун Джакей вкладывал в кобуру крохотный пистолет.
3: «Это Снедекор его уложил! Наш Снедекор!»
0: — радостно закричала Лили. Машина Кертиса и санки, послушно следовавшего за ним шимпанзе, теперь напоминавшего марионетку, уже сели. Наконец прибыла с группой обслуживания и переводящая машина.
3: «Это Снедекор его уложил!»
0: — ликующе пела Лили. «Что эти типы хотели сделать?» — спросил Крисмас. Шеф безопасности сурово посмотрел на своего пленника, к которому уже подсоединили переводящую машину.
1: «Скоро узнаем», — отозвался он. «Видно, свора каких-то чертовых троглодитов услыхала про нашу планету, и им захотелось принять участие в состязании. А кто такой Снедекор?»
0: Снедекор по-прежнему на голове у Лили непринужденно раскланялся и помахал лапкой.
1: «Стреляет неплохо. Только почему, интересно, у него оказалось огнестрельное оружие?» — сказал Кертис.
0: «Давнее распоряжение. Разумные существа ростом менее 9 сантиметров имеют право носить в целях самозащиты оружие, если применение его не влечет за собой смертельного исхода для жертвы», — объяснил Крисмас и повернулся к секретарю. «Привет, Дед. Рад, что все у тебя кончилось благополучно. Дальше этим делом, естественно, придется заниматься тебе. А ты, Лили, потом скажешь мне результаты состязаний. Посмотреть не смогу, нужно возвращаться. Чуть не забыл. На, забери». И, сняв с головы мини-грызуна, Крисмас отдал его Лили. «Интересно, тебе никто никогда не говорил, что работа у тебя идиллическая?» И, взмыв вверх, Крисмас понесся назад в свою резиденцию. Правда, когда он подлетел к беговым дорожкам, ему ненадолго пришлось остановиться. Снова бежали ящеры.
1: «Чтобы машины состязались с машинами?» — пробормотал он, думая о белокурых шимпанзе, и презрительно передернул плечами.
0: Он плыл в воздухе, а под ним кричали, лаяли, ворковали, свистели туристы с миллионами ров. На балконе его встретил Дана с подносом в лапах.
4: «Что это такое?» «На вид аппетитное», — сказал Крисмас, глядя на еду, но уже опустив нос в наполненную пивом кружку.
3: «Не знаю», — ответил Дана. «Это тебе прислал Ламонт в награду за спасение кого-то, сломавшего ногу. У Ламонта такой еды полный холодильник».
4: «Для меня новость, Дана, что у нас есть ошеломитель».
3: «Не у нас, у меня. Кертис дал мне его в прошлом году. Помнишь альтаирцев, которые хотели устроить у тебя в кабинете дуэль? Керт говорит, что твои иллюзии насчет собственной неуязвимости безосновательны».
0: «Честно говоря, ошеломитель очень пригодился», — сказал Крисмас. «Твоя интуиция и на этот раз не подвела».
1: «Слушаю, Хэл», —
0: ответил он аппарату внутренней связи, на экране которого появился Ламонт.
1: «Да, это правда, немножко поволновались. Кстати, как чувствуют себя мини-грызуны?»
4: «Плохо, очень плохо. Какой позор.
1: Но кто бы мог такое предвидеть? А вся твоя гениальная мысль — подмешать к пене медикаменты. Проверка гравикомпенсаторов у членов команды Анкру что-нибудь дала?»
5: «Компенсаторы работают идеально», — ответил Ламонт. «Показывают точные единицы и две десятых. Но все равно мне, как и тебе, почему-то кажется, что для этих Санкру привычно более высокая гравитация. И еще одна странность. Некоторых своих животных они тренируют под двойной нагрузкой. Да, конечно, не существует закона, который запрещал бы увеличивать на тренировках гравитацию, но уж слишком много стараний прилагают они, чтобы это скрыть. Думаю, что детвайлеровская компания установила им гандикапы неправильно».
1: «Если это так, Хэл, то кто допустил ошибку и почему?»
5: «Я еще об этом не думал», — медленно сказал Ламонт, и Крисмас увидел на экране, как тот нахмурился.
0: «Ну ладно, ничего спешного. А как с птицами Ксемоса-3?» — спросил Крисмас.
5: «Тут все ясно, Питер, они летают. Когда я предложил блокировать нервные центры и на время привязать крылья к туловищу, их представитель прямо на стену полез от злости. Я показал ему специальные ремни, которые используют в подобных случаях некоторые участники, и мы с ним вроде бы договорились, что они тоже наденут эти ремни на своих птиц.
4: Он, наверное, рассчитывает незаметно их испортить, ты проследи за ним. Но мне интересно, Питер, знаешь ли ты, что на птицах эти стеклянные шпоры с твою руку длиной? Заденет такой чью-нибудь ногу и отрежет, как саблей. Когда я сказал Ксемосцу, что шпоры придется снять, он снова устроил мне сцену. Впечатление такое, что в состязаниях участвуют какие-то их заклятые враги, и шпоры нужны им, чтобы тех угробить. Предупреди-ка ребят, которые ведают инвентарем, пусть примут меры. Ксемос 3 явно решил заняться членовредительством.
0: «С серпами на колесах колесниц своих», — задумчиво произнес Крисмас. «Вроде той шайки из созвездия Ориона с их реактивными двигателями, извергавшими кислоту».
4: «А помнишь разумных норок, которые никак не могли взять в толк, почему нельзя посыпать дорожку позади себя гвоздями?»
0: И Ламонт коротко засмеялся.
4: «Иногда мне кажется, будто Центр от нас ждет, чтобы мы учили цивилизованному поведению всех правонарушителей в галактике».
0: Крисмас переключил аппарат на общий канал связи. Лампочка вспыхивала, напоминая о том, что пора начинать ежедневное совещание всех сотрудников. Слушая вполуха, что говорят другие, он стал одновременно просматривать проекты решений, целую стопку которых Дана принес ему на подпись. Секретарь Детвайлер была полная маленького роста женщина с блестящими глазами, и она великолепно справлялась с работой, которая у Крисмаса вызвала бы только скуку. Один из ее сотрудников описывал сейчас праздник, которым должны были завершиться состязания гигантских улиток-ледовиков. Улитки покрыли дистанцию в 50 футов за невероятно короткое время — 6 месяцев. И ожидалось, что за

0: Полномочный министр вошел иноходью. Это оказалась огромная гора плоти, покрытая естественным панцирем. Грустное лицо дипломата, находившееся на уровне колена Крисмоса, напоминало морду тапира. Не переставая кланяться, он начал выкрикивать что-то на диалекте общегалактического, понять которое было почти невозможно, и Крисмос поманил рукой Дану, чтобы тот подошел и переводил. «Проблема в том, — начал переводить Дана, — что участнику, представляющему их планету, исполнилось 1500 лет, и предусмотренное правилами изменения гандикапа в зависимости от возраста пошло по асимптотической кривой».
1: «Как долго живут ваши животные? — спросил Крисмос.
0: «Он не знает точно, — перевел Дана. Конкретное животное, по поводу которого он к нам обратился, сохраняет за собой первенство уже более 1000 лет. Бегает оно каждые 20 лет, и их планетная система, насколько я понимаю, думает, что чемпионом он будет вечно. Никого другого у них сейчас нет. Растут эти животные очень медленно. Поскольку весовой гандикап для их участника теперь уже практически не меняется, животному приходится нелегко. С ним состязается представитель сходной формы жизни из новооткрытой системы. Только этот последний много моложе, а ведь на карту поставлен престиж планеты».
1: «А, вспоминаю», — сказал Крисмос. «Славный старикан. Но мы не можем перекурочить ради него всю систему гандикапов. Тут ведь и антигравитатор не поможет. Если его использовать, исчезнет сцепление между животным и поверхностью дорожки.
0: Спроси, не удовлетворятся ли они показом его вне состязаний, с любыми скороходами впереди и с большой помпой. Старейшие живущие чемпионы и всякое такое».
2: Дана и полномочный министр начали оглушительно перекликаться на том же малопонятном диалекте. По-прежнему за спиной у Крисмоса стояли магелланцы. Неподвижные, бесстрастные, вызывающие тревогу.
0: «По-моему, он согласен», — сказал наконец Крисмосу Дана. «Я заявил ему, что секретариат...»
2: Дверь распахнулась, и в кабинет прыгнула длинная белая фигура, которая, выпрямившись, оказалась ногой девушкой 8 футов ростом. Девушка обежала письменный стол и бросилась в ноги Крисмосу. Крисмос почувствовал, как под его босые ноги подсовывают холодную сталь, и подогнул ноги. Топиролицый встревоженно закричал что-то непонятное, попятился в сторону магелланцев, наткнулся на них, но те не сдвинулись с места. Полномочный министр завопил громче прежнего, попятился в другую сторону и наткнулся на Дану. В открытую дверь заглядывали люди, а над их головами маячило испуганное лицо чернокожего молодого ветеринара.
3: «Какого типа? Послушайте, доктор, здесь не место!» — растерянно забормотал Крисмос. «Она сбежала от меня, сэр, через женскую уборную. До этого все твердило, что поскольку вы спасли ей жизнь, она теперь ваша рабыня и должна присягнуть вам на верность или что-то в этом роде».
2: Девушка закивала головой и погладила Крисмосу ступню.
3: «Она говорит, — продолжал ветеринар, — что должна теперь на вас работать. У нее больше нет родины. Что она умеет? Компьютер она когда-нибудь видела? Говорит, что она воин. Да я знаю. Одну минутку, Дэд!
2: — закричал Крисмос, начавшему мигать экрану.
3: «Прекрасно, мисс, вы уже присягнули мне на верность, а теперь отправляйтесь с доктором Улу, он вам придумает какое-нибудь занятие. Найдите ей что-нибудь. Научите обращаться с лифтом, пусть работает лифтером. А теперь вон отсюда».
2: И, повернувшись, Крисмос низко поклонился глубоко потрясенному увиденным полномочному министру, которого, как и всех остальных, кроме магелланцев, Дана сейчас выпроваживал из кабинета. С экрана на происходящее озадаченно смотрела Детвайлер. Наконец, Крисмос подал знак, что секретарь может говорить.
4: «Наши подозрения подтвердились, Пит»,
2: — затараторила она.
4: «Анкру, как выяснилось, представляет собой сплющенный у полюсов сфероид. На экваторе тяготение равно почти 3 нашим, а 1,2 — это просто-напросто средняя величина. И, конечно, присланные животные взяты из зоны наибольшего тяготения».
3: «Но если я не ошибаюсь, в таких случаях, как этот, — сказал Крисмос, — после параметров планеты должна стоять буква А».
4: «Должна, но ее там нет. Можешь сам посмотреть в большом справочнике. В нашем синопсисе, естественно, то же самое».
2: «Последние данные от Анкру поступили совсем недавно, — задумчиво сказал Крисмос. И как раз тогда Анкру заявила о своем желании участвовать, верно?»
4: «Именно тогда. И указано, что эти последние данные по сравнению с прежними изменены. Сведения об изменениях, подобные этим,

0: время от времени поступают от галактического компьютера по сверхсветовой связи и вносятся автоматически. Подожди, я посмотрю. Может, старый текст у нас сохранился?»
1: И она исчезла с экрана, но вскоре вернулась. Теперь лицо ее было бледным.
2: «Из старого справочника строчки эти изъяты вообще, но я нашла их в своем личном синопсисе. До внесения изменений атом было. Почему оно исчезло?»
1: «Насколько я понимаю, есть только три возможности», — ответил Крисмас. «Либо галактический компьютер передал уже с ошибкой, либо сигнал исказился в процессе передачи по сверхсветовой связи, либо что-то случилось с печатающим устройством в твоем отделе».
2: «Еще не было случая, Питер, чтобы галактический компьютер допустил ошибку», — сказала Детвайлер. «Ты прекрасно знаешь, идет ли речь о межпланетных маршрутах или о политическом строе планет, короче, обо всем, связанном с планетами, большим справочником руководствуется вся галактика. И именно поэтому в нем проверяют и перепроверяют каждый знак. В принципе, при передаче по сверхсветовой связи искажение возможно, но его предотвращают троекратной избыточностью сигнала. Вероятность искажения достаточно большого, чтобы выпала буква практически равна нулю. Печатающее устройство у нас автоматические. Для такого устройства почти невозможно пропустить знак в абзаце, где нет никаких других ошибок».
1: Голос Детвайлер почему-то вдруг стал дрожащим. «Если только устройство не испортили намеренно», — договорил за нее Крисмас.
2: «Да, такое теоретически возможно», — отозвалась она. «Первоначальный текст, сформулированный галактическим компьютером, вносится в большой справочник и в синопсисы, как я уже говорила, автоматически. Если какой-нибудь техник приостановит этот автоматически протекающий процесс, он получает возможность внести в первоначальный текст изменения».
1: Сверкающие глаза ее казались огромными, а лицо будто осунулось. Таким Крисмас не видел его никогда. «Техники все до одного из наших, Сольтеранцы», — сказал Крисмас.
2: «Да, Питер, все до единого. Сейчас потребую от галактического компьютера проверить работу каждого из них. На это уйдет некоторое время».
1: И Детвайлер прервала связь. Крисмас побарабанил пальцами по столу. Усилием воли стряхнул с себя задумчивость. «Дана, приостанови все состязания, в которых участвует Анкру», — распорядился он. «Или они сами выходят из игры, или состязания будут отложены на неопределенное время. Гандикап установлен неправильно. А Керт пусть проследит, чтобы они не смылись с планеты, и прослушивает все сигналы от них, если таковые будут. Но только чтобы они этого не заметили. И обязательно поставь в известность тотализатор, что результаты уже состоявшихся забегов с участием Анкру объявляются недействительными». Из переводящей машины магелланцев внезапно раздался громкий треск. «Поясните, правильно ли понято? Вы, да или нет, готовы допустить, что какой-то сольтеранец пошел на обман ради личной выгоды?» «Да, это так», — устало подтвердил Крисмас и набрал в легкие побольше воздуха. «Только сольтеранец догадался бы убрать из текста букву «А», показывающую, что данная планета не сферической формы. Как только «А» было из текста удалено, у Анкру сразу появилась возможность выставить на состязаниях своих тяжеловесов, и те, разумеется, легко победили. То, что они поспешили выступить как можно скорее и в как можно большем числе забегов, позволяет предположить, что все делалось по заранее намеченному плану. Обнаружить возможность обмана и, соответственно, возможностью этой воспользоваться мог только один из нас, сольтеранцев. Конечно, существует также вероятность, микроскопически малая, что действовали другие, может, даже кто-то из живущих в ядре нашей галактики, и эти другие запугали одного из наших. Но, похоже, все-таки... Нет, того, о чем я говорил, не может быть. Не может.
3: «Поясните, почему не может?» — сказала машина. «Сольтеранцы не отличаются принципиально от других видов разумной жизни».
1: На лице у Крисмаса заходили желваки.
3: «В нашей галактике, — продолжала машина, — такие идеалы, системы ценностей потерпели, как у нас всем известно, неудачу. Слишком большой соблазн разбогатеть».
4: «Но к чему богатство?»
1: — взорвался Крисмас. Его собеседники придавали разговору оборот, которого он любой ценой хотел избежать.
4: «У каждого из нас есть свой дом, возможность путешествовать, изобилие во всем, и все бесплатно.
3: «Искушение получить материальную прибыль для вашей планеты очень велико», — сказала машина. «Это и есть наша планета», — стараясь не думать, что он говорит, отозвался Крисмас.
2: «Что стряслось с Саром Нисраиром? Как случилось, что Нисраир не объяснил магелланцам заранее? Для этого не могло быть извинений. Боль, которая и так никогда не исчезала, совсем сейчас становилась все сильнее».
3: «Поясните, правильно ли понято?» Как стервятник клевала его переводящая машина. «Вы с планеты Терра в системе звезды Соль».
2: «Да, хочет он или нет, но придется это сказать».
3: Он вскочил и подошел быстрыми шагами к окну. По-прежнему, не поворачиваясь к магелланцам, лицом остановился. «На Терре нет жизни. Сольтеранцы, которых вы здесь видите, потомки тех, кто во время гибели Терры находился на ее естественном спутнике и в нескольких других небольших колониях в космосе. В системе звезды Соль планета Терра была единственной обитаемой».
1: Боль стала непереносимой. Ребенком он пел с другими:
5: «Есть купол, что зовется дом, но Терры нет зеленой».
1: Не только ему, но и его предкам в 15-м колене не довелось жить ни на зеленой Терре, ни даже в куполе. Однако картины, сохраненные видеозаписью, прочно сидели в его воображении и памяти. Угрюмые люди внутри прозрачных пузырей на астероидах, в марсианском куполе, из которого постепенно уходил воздух, наблюдали сквозь прозрачные стены, как подходят и останавливаются, чтобы спасти их, бездомных, огромные корабли Галактической Федерации.
6: «В нашей галактике виды, оставшиеся без родной планеты, живут недолго», — сказала машина.
2: «В нашей тоже», — выдавил из себя Крисмас.
1: Да, это было именно так. Потерявшие родную планету виды быстро вымирали. Почему, неизвестно. Как неизвестно было, почему не проходит боль от такой потери. И ты либо держался за эту боль и тогда жил, либо забывал о потере, и через некоторое время тебя уже не было.
3: «Планетой состязаний управляют те, кто потерял родную планету», — продолжал Крисмас. «И вся прибыль, какую она дает, идет сольтеранцам».
6: «Ваш помощник не сольтеранец», — раздалось из машины.
3: «О, мы приняли к себе и других бездомных, правда, их немного. От народа Даны после войны между двумя планетными системами только и осталось, что экипаж и пассажиры одного корабля. К счастью, такие катастрофы бывают редко».
1: Неужели и народ Даны живет с той же болью? Крисмас никогда не пытался узнать, что таится за этими веселыми карими глазами. Поколение Даны на планете состязаний было пятым, и пока еще появлялись детеныши.
3: «Поясните, не в результате ли войны погибла ваша планета?» Все глубже вонзался в него голос машины-вампира.
1: Крисмас обвел глазами горизонт. Открывавшийся за окном вид, голос спортивного комментатора, звучащий из громкоговорителей, казались чем-то нереальным. «Мы сами нечаянно ее взорвали». В переводящей машине что-то захрипело, затем она произнесла:
6: «В случаях такого рода наблюдается особенная недолговечность».
1: Машина умолкла, а потом закричала снова голосом стервятника:
6: «Поясните, правильно ли понято, вы придаете особое значение, да или нет, этическим нормам, да или нет, групповому поведению существ с мертвой планеты?»
1: Крисмас стремительно повернулся.
2: «Терра не мертва!» — крикнул он. «Терру теперь знают все разумные виды галактики! Для всей галактики слово «терранец» — синоним честности и справедливости! Спросите кого угодно, спросите в ядре галактики, нас знают все! Про нас шутят, нас не понимают, но дела ведут по правилам, установленным нами. Разве Терра мертва, если рыбы матери в морях рассказывают о ней своему потомству?»
1: Он перевел дыхание.
4: Планеты состязаний не было, пока не появились здесь мы. Именно мы, уцелевшие жители Терры, придумали планету состязаний. Разработали детальные планы, убедили Галактическую Федерацию ее создать. И делали все это мы во имя Терры, во имя ее идеалов, во имя того, что могло бы быть. Разве Терра мертва, если даже птицы, которые летают в замерзающем аммиаке, произносят ее имя?
1: Он умолк, и в комнате воцарилась тишина. Из машины послышались невнятные звуки, потом они прекратились. Крисмас вернулся к столу и сел.
4: Сумели таки заставить его это сказать, черные дьяволы.
0: «Поясните, правильно ли понято», — сказала вдруг переводящая машина.
4: У Крисмаса почему-то было впечатление, будто говорит не тот магелланец, что прежде, но ему было абсолютно все равно.
0: «Вы испытываете, да или нет, болезненные субъективные расстройства?»
1: «Я испытываю болезненные субъективные расстройства, совершенно верно», — как автомат отозвался Крисмас.
4: «Если и вправду хоть один сольтеранец, тогда все ни к черту не годится. Но не могу поверить».
1: Одна за другой шли минуты. Магелланцы молчали. Вошел Дана, подал бумаги Крисмасу, избегая его взгляда. Он всегда прослушивал, что происходит в кабинете шефа. На экране аппарата связи появился представитель какой-то планеты. Стал энергично добиваться от Крисмаса специального решения для своей команды. Команда выступала в группе прыгунов. Видом представитель напоминал кенгуру. Они с Крисмасом уже углубились в обсуждение трудной проблемы использования хвоста как опоры при отдыхе, когда зазвучал похожий на звук колокольчика звонок Детвайлер. Крисмас резко повернул вращающееся кресло, чтобы видеть экран секретаря.
2: «Это определенно, Питер! Мне показали исходный текст!»
1: Заикаясь от волнения, проговорила Детвайлер.
4: «Что именно определенно?» Подчеркнуто внятно выговаривая каждое слово, спросил Крисмас.
2: «Галактический компьютер не передал, а вообще! Какая-то молекула или уж не знаю что! Так или иначе, это первая ошибка за 5 стандартных столетий! Все, кто обслуживает компьютер, вне себя! Это их вина, Питер! Их!»
4: «Но не наша»,
1: — тихо сказал Крисмас. Через минуту они прервали связь. Какое-то время Крисмас сидел неподвижно, будто окаменев. Потом с силой хлопнул ладонью по столу и повернул кресло к магелланцам.
4: «Видите?»
1: — крикнул он.
4: «Видите? О, я должен был догадаться сам! Дело может быть только в компьютере!»
1: Кенгуру на экране брызгал от ярости слюной. Крисмас стал его успокаивать. Вскоре он услышал у себя за плечом, где стояли магелланцы, какое-то шуршание и, обернувшись, успел увидеть, как на боках того и другого открываются и закрываются длинные малиновые внутри клапаны. Из машины доносились булькающие звуки. Крисмас оцепенел, вспомнив, что Млечный Путь не единственная галактика во Вселенной и возможны войны, которые до сих пор казались совершенно невозможными.
4: Не обиделись ли магелланцы? Не рассердились ли?
1: За большой дверью послышался шум. Дана бросился открывать, а когда дверь распахнулась, они с Крисмасом увидели Саранис Раира и Мюрийку, которые стояли и смотрели друг другу в глаза, и Мюрийка острием меча упиралась в естественную броню на животе Саранис Раира. За спиной у Саранис Раира и Мюрийки слышался шум голосов, который становился все сильнее.
4: «Уберите этот свой нож и дайте Саранис Раиру войти!»
1: — заорал Крисмас.
4: «Кто, черт побери, вам сказал, что я нуждаюсь в охране?» «Извините меня, Сар, мы уже давно с ней воюем!»
1: Саранис Раир протиснулся в кабинет. Зрительные отростки у него на голове стояли торчком, знак официального общения. 3 были направлены на магелланцев, 1 — на Крисмаса. Магелланцы на происходящее не реагировали.
7: «Как вы просили», — обратился к магелланцам Саранис Раир, — «все подготовлено для транспортировки вас в ядро нашей галактики».
1: «Нет», — сказала машина.
7: «Но», — начал Саранис Раир. «О, значит, вы хотите продолжить осмотр планеты состязаний. на вечер у нас запланирована интересная демонстрация вычисления вероятностей».
8: «Нет», — повторила машина. Снова зашуршали, открываясь и закрываясь клапаны. «Ранее не наблюдалось», — сказала вдруг машина и забормотала что-то непонятное.
1: Сарнис Раир направил на Крисмоса еще один зрительный отросток. Крисмос растерянно развел руками.
8: «Родственный, да или нет мне, да или нет сопутешественник очень...»
1: Дальше опять последовало что-то нечленораздельное.
8: «Желаем отдохнуть и обдумать».
1: Снова бессмысленное сочетание звуков.
8: «Что мы видели?»
7: «Я провожу вас в отель», — сказал Сарнис Раир.
1: Но магелланцы не двинулись с места. Из машины донесся треск, потом она внятно произнесла:
8: «Техника, связь, математика, экономика, химия, высокоскоростная передача информации».
1: И издала нечто вроде кашля, до удивления выразительного. Оба магелланца завращались внезапно и стали перемещаться по направлению к двери. Там они остановились и приняли какую-то странную позу. Один топнул ногой, и длинные черные пальцы этой ноги издали, хлестнув по полу, сухой звук, похожий на щелканье бича. Присутствующие подпрыгнули от неожиданности, еще миг, и магелланцы уже выходили из здания. Сарнис Раир двинулся за ними следом. Один его круглый глаз, отведенный за плечо, по-прежнему смотрел на Крисмоса. Дана молча закрыл дверь кабинета и, прислонившись к ней спиной, обнажил свои внушительного размера зубы.
2: «Разве их поймешь?» —
1: сказал Крисмос и растерянно потер лоб.
4: «Может, они воспринимают нас трагически или романтически?
2: Плакали они или смеялись?»
4: «Во всяком случае, что-то нужное для себя они у нас, похоже, нашли.
1: Галактический центр, наверное, чуть не доконал их своими замечательными компьютерами и всем прочим замечательным».
8: «Чтобы увидеть молнию, богам с небес спускаться не надо», — наставительно сказал Дана. «Старая поговорка моего народа».
1: «А может, никакие они не боги», — отозвался Крисмос. «Может, это двое старых тетушек решили посмотреть мир. Или молодожены отправились в свадебное путешествие и заблудились».
3: И он вытолкнул образ черных призраков из своего сознания.
4: «Ну ладно, давай сюда эту жуткую мирийку и доктора Улалалулу».
3: Он встал, подошел к окну и с наслаждением чихнул. Волшебство вернулось. Оно снова царило на планете состязаний.
1: Дана ввел в кабинет двух долговязых представителей рода человеческого.
4: «Мисс, не надо! Очень прошу вас, оставайтесь на ногах.
1: Я должен кое-что вам сообщить. Ведь домой вы не могли вернуться из-за того, что не победили в состязании, правильно? Так знаете, вы в нем победили. Животное, пришедшее к финишу первым, дисквалифицировано. Гравитационный гандикап, под которым оно бежало, был, как выяснилось, недостаточным. Вам понятно?
4: Переведите ей, доктор, что она победила, победила по-честному. Теперь пусть с триумфом возвращается на Мюрию и будет опять священной девой-воительницей. Договорились?»
1: Девушка разразилась горестными рыданиями.
4: «Помоги нам, Сольтера, что теперь не так?»
8: «Сэр, она говорит, что не может теперь вернуться, потому что...»
4: «Потому что что?»
8: «Сэр, вы сказали мне делать что угодно, лишь бы она...»
9: «Я теперь не дев!»
1: Простонала Мюрийка и упала к молодому ветеринару на грудь.
8: «Она хочет остаться у нас», — сказал ветеринар.
4: «По-моему, можно подобрать ей работу с животными, она с ними хорошо ладит».
1: «Остаться ей у нас нельзя, она не бездомная». «Что она говорит?»
8: «Говорит, что у нее дома за то, что она теперь не девственница, из нее выпустят кишки»,
1: — перевел с несчастным видом ветеринар.
4: «Правда?» «Добряки, ничего не скажешь».
1: «Как ты считаешь, Дана, можно ее рассматривать как лицо де-факто без планеты?» «Заброшу утром ходатайство к Дэд. Мисс придется получить свидетельство, что она цивилизованная».
4: «Ладно, вы, доктор, отведите ее на временное жительство в отдел к Ламонту. Пусть побудет там, пока мы все утрясем».
1: «А вы, мисс, идете с ним и делаете все, что он вам скажет. Договорились?»
8: И теперь, наконец, вы надеваете штаны, а этот свой меч закиньте подальше, договорились? Нет, ходить надо на двух ногах, при посторонних, во всяком случае. И вы оба выкатываетесь отсюда и больше здесь не появляетесь, если только я вас не позову, что маловероятно. Договорились? Ветеринар и Мюрийка тихо закрыли за собой дверь. Повеяло ароматом сигары, и Крисмас понял, что уже пришел его ночной заместитель и в соседней комнате просматривает журнал дежурств, чтобы узнать, что ему ночью нужно сделать. Кобург был седой и коренастый, до того, как ему отказали ноги, он ведал беговыми дорожками. «Думаю, ночь у тебя будет спокойная», — сказал ему Крисмас. «Правда, придется, может быть, связаться с Ламонтом насчет временного жилья. Ну, ты, наверное, слышал, тут особый случай. И наверняка будет свистопляска вокруг Анкру. А вообще, я тебе потом позвоню». Он посмотрел в окно. На горах и на равнине, на каменных столбах, на куполах и на море загорались прожекторы. Все, даже их свет тонуло в золоте и пастели обычного вечера планеты состязаний. Одного в бесконечном ряду таких же прекрасных вечеров. Дана наблюдал за ним краешком глаза. «Сдается мне, Дана, что небольшая идиллия пришлась бы сейчас нам с тобой как нельзя более ко времени», — сказал Крисмас. «Может, прихватишь свое семейство и со мной к морю, а? Займем первый столик у дистанции больших акул, а твои малыши покатаются».
10: «Хорошо, Пит. Мы встретимся с тобой в пресноводье, но только после того, как ты побываешь в амфитеатре. Помнишь, ты обещал, Дэд?»
8: И Дана весело ухмыльнулся.
11: «Ой, а я и забыл!»
8: И Крисмас, виновато взглянув на хронометр, вышел на балкон к своим летающим санкам. Он поднялся плавно в вечернее небо и увидел, как на дорожку внизу, изящно пританцовывая на 20-футовых ногах, выходят гигантские волка-пауки. Запел горн. «Все это вместе взятое, — думал Крисмас, — Сарни Сраир назвал идиллией. Идиллия воплощает в себе мечту о безмятежной жизни. Нет, совсем другая мечта стала здесь явью. Та, что помогла не исчезнуть бесследно его соплеменникам, хотя другие виды разумных существ, оставшись без родины, погибали. Светлая мечта, которой, казалось, не суждено было сбыться, но которая, благодаря усилиям его предков, озарила жизнь всей галактики, чтобы потомкам их никогда больше не пришлось, проснувшись, глядеть в лицо неминуемой смерти. Даже этих истуканов из Магеллановых облаков проняло!» Крисмас вспомнил, как неловко чувствовал себя с ними Сарни Сраир, и рассмеялся. Бесконечные лекции в галактическом центре, похоже, довели бедняк-призраков почти до паралича. Широко улыбаясь, он медленно летел назад к административному зданию. Потом улыбка растаяла. Перед его мысленным взором почему-то возник удаляющийся круглый глаз Сарни Сраира. Как мог Сарни Сраир допустить ситуацию, при которой ему, Питеру Крисмасу, пришлось открыть магелланцам самое сокровенное? Как случилось, что Нисраир не объяснил им все заранее? Может, напряжение оказалось для него чрезмерным? Ведь это первый случай, когда Сарни Сраир что-то не доделал. Глаз Нисраира, по-прежнему смотревший на него в его воображении, был теперь ярче и явно его изучал.
11: «Ах ты, лицемерный большой таракан!» — вырвалось у Крисмаса. «Как же я не понял сразу!»
8: Охваченный гневом, Крисмас не заметил, как пронесся над административным зданием. Все стало на свои места. Стало, например, ясно, почему Сарни Сраир не попросил Крисмаса предложить магелланцам нажать какие-нибудь кнопки или пролететь над беговой дорожкой. Сарни Сраир понял, как к ним подойти, и искал такое, что на них подействовало бы. И выбрал, естественно, трагедию Терры. Трагедию, которая длится до сих пор.
11: «Ух ты, бездушный большой синий жук!» — процедил Крисмас сквозь зубы.
8: И, мчась над очередной плоской крышей, усеянной отдыхающими, увидел направленные на него испуганные взгляды. Медленно, но лицо его расслабилось. Ладно, в конце концов, работа Сара Нисраира и состоит в том, чтобы добиваться взаимопонимания, и тут он его тоже добился. Однако губы у Крисмоса все еще дергались. Но когда главный распорядитель планеты состязаний ловко затормозил свои летающие санки на крыше амфитеатра, где сейчас секретарь планеты состязаний готовилась наградить в торжественной обстановке медалью «Отважную мышь», он снова широко улыбался. А когда он пошел вниз по пандусу, позади к небу поплыли знакомые крики «Идут! Идут!» и поднялись со своих мест прибывшие с миллиона планет зрители.

0: Еще один небольшой рассказ Нила Геймана. «Не спрашивайте Джека». Никто не знал, откуда взялась игрушка, кому из дедушек, бабушек или дальних родственников она принадлежала до того, как ее отдали в детскую. Это была шкатулка, резная и раскрашенная красным и золотом. Она была определенно привлекательной, или, так во всяком случае, считали взрослые, довольно ценной, возможно, даже антикварной. К несчастью, замок заржавел и не открывался. Ключ был потерян, поэтому Джека нельзя было выпустить из коробочки. Тем не менее, это была замечательная шкатулка. Тяжелая, резная и позолоченная. Дети с ней не играли. Она лежала на дне старого деревянного ящика для игрушек. Возраст и размеры приблизительно с пиратский сундук для сокровищ. Джек в коробочке был погребен под куклами и поездами, под клоунами и бумажными звездами, под старыми шутихами, увенчанными марионетками с безнадежно запутанными нитками, под костюмами для переодеваний, тут лохмотья древнего подвенечного платья, там шелковый цилиндр с коростой возраста и времени, и бижутерией, и сломанными обручами, скакалками и лошадками. Подо всем этим пряталась шкатулка Джека. Дети с ней не играли. Оставшись одни в детской на самом верхнем этаже, они перешептывались. Хмурыми днями, когда в коридорах завывал ветер, и дождь гремел черепицей и барабанил по скатам крыши, они рассказывали друг другу истории про Джека, хотя сами его никогда не видели. Один утверждал, что Джек – злой волшебник, которого посадили в коробку в наказание за преступление, слишком страшные, чтобы о них говорить. Другая, я уверен, это была одна из девочек, настаивала, что шкатулка Джека на самом деле ящик Пандоры. И посадили его туда как хранителя, чтобы он не позволял снова вырваться наружу нехорошим вещам. Дети даже не притрагивались к шкатулке. Хотя когда, как это время от времени случалось, какой-нибудь взрослый удивлялся вдруг отсутствию милого Джека в коробочке и, достав из пиратского сундука, ставил на почетное место на каминные полки, они тогда набирались храбрости и попозже снова прятали его в темноту. Нет, дети не играли с Джеком в коробочке. А когда они выросли и покинули большой дом, детскую в мансарде закрыли и почти позабыли. Почти, но не совсем. Ибо каждый из детей помнил, как босиком поднимался в голубом лунном свете наверх в детскую. Это было почти как хождение во сне. Ноги беззвучно касались деревянных ступеней, потертого ковра в детской. Помнил, как открывал пиратский сундук, как рылся в куклах и одежде, как вытаскивал шкатулку. И когда ребенок касался застежки, крышка откидывалась медленно-медленно, как полыхает закат. Потом начинала играть музыка, и выходил Джек. Не выпрыгивал с шумом, как чертик из табакерки. У Джека не было пружинки в каблуке. Нет, он уверенно, решительно поднимался из шкатулки и манил ребенка наклониться поближе, еще ближе, а потом улыбался. И там, в лунном свете, он каждому говорил то, чего они никак не могли вспомнить, то, чего они не могли до конца забыть. Старший мальчик не вернулся с Первой мировой. Младший после смерти родителей унаследовал поместье, хотя его у него отобрали, застав однажды ночью в подвале с тряпками, парафином и спичками, когда он пытался сжечь большой дом дотла. Его увезли в закрытый санаторий, и, быть может, он там и по сей день. Остальные, некогда девочки, а теперь взрослые женщины, все как одна отказались вернуться в дом своего детства. И окна дома забрали ставнями, двери заперли огромными чугунными ключами, И сестры навещали его так же часто, как могилу старшего брата или несчастное существо, которое когда-то было их младшим братом. Иными словами, никогда. Шли годы. Девочки состарились. В детской под крышей поселились совы и летучие мыши. Среди забытых игрушек свили себе гнезда крысы. Звери без любопытства смотрят на поблекшие гравюры на стене и пачкают своим пометом остатки ковра. Глубоко, на дне пиратского сундука, Джек улыбается и ждет, храня свои секреты. Он ждет детей. Он может ждать вечно.
1: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

Однажды я был влюблен. Было это, как принято говорить в сказках, давно и далеко. По крайней мере, задолго до того, как мне посчастливилось повстречать свою постоянную спутницу жизни. Кроме того, моим отношениям с той девушкой, как будет явствовать из ниже следующего, не суждено было выйти за рамки, очерченные древнегреческим философом Платоном. Кажется, мы даже ни разу толком не поцеловались. Так что ничего предосудительного в том, чтобы поведать читателю эту историю, я не вижу. Это случилось на Гурмании, планете курортного типа, существующей в основном за счет оттока денег из карманов богатых и не очень туристов, но на ней, в отличие от большинства подобных планет, залетный гость ощущал себя именно гостем, причем званым и жданым, а не просто курьером для перевозки кредиток. Вообрази меня, читатель, 18-летним, не лишенным иллюзии, привлекательности, только что прошедшим свое первое боевое крещение, вдруг оказавшимся в двухнедельном отпуске за казенный счет. Как по волшебству, перенесшимся прямо с поля боя, где смерть ежеминутно была от меня на расстоянии импульса, готовая в любой момент ослепить, измельчить и расфазировать, сказочный мир, где морская вода имеет температуру крови, а водопады грохочут, как баллистическая ракета на старте, где аромат цветов действует на сознание не хуже отравляющего газа, а глаза девушек блестят, как свежеотлитые серебряные пули, и столь же смертоносны для чувствительного и наивного юношеского сердца. Ну разве мог я тогда не влюбиться? Хотя, признаюсь, тяга к мрачноватым сравнениям военной тематики долго еще не оставляла меня. Я не мог отделаться от чувства, что я чужой на этом празднике жизни. Хотя местное солнце светило мне так же, как всем, а в приветливых улыбках гурманцев не было ничего неискреннего. До тех самых пор, пока не встретил... Великий космос! Как же ее звали? Как странно, правда? Когда-то я думал, что более дорогого для меня человека нет во всей Вселенной, по крайней мере, в той ее части, которую я успел к тому времени облететь. А теперь с трудом вспоминаю ее имя. Кажется, ее звали Сея или Жня. У нее было смешное на слух землянина имя. В нем слышалось какое-то редкое сельскохозяйственное деепричастие. И сама она была очень смешливой. Хрустальный колокольчик ее смеха вздрагивал по любому поводу. И чаще всего этим поводом становился я, старающийся избегать открытых, простреливающихся с воздуха мест, диссонирующий своей парадной, еще ни разу не глаженной формой с толпами отдыхающих в полупрозрачных туниках, постоянно сбивающийся с прогулочного шага на строевой. В такие моменты она начинала меня передразнивать. И я нисколько не обижался на нее, только смущался немного и думал, что в том, что она может вот так спокойно смеяться, и с чарующей наивностью полагать, что дегазация — это процесс помешивания трубочки в бокале с коктейлем, есть отчасти и моя заслуга. Может быть, именно ее беззаботный смех пробудил во мне неведомые доселе чувства? Или походка? Когда она шла вдоль набережной, казалось, даже воздух замирал, чтобы полюбоваться на нее. А может быть, мне просто хотелось, чтобы, когда я снова вернусь туда, где вечный бой, и на один удар сердца приходится по 10 выстрелов и 2 импульсных разряда, даже если случится страшное, и я попаду в окружение, один против целой армии озлобленных, безжалостных врагов, даже тогда я смог бы подумать, что кто-то родной ждет

0: меня здесь, в этом маленьком кусочке рая. Может быть. Как бы там ни было, я влюбился. Решительно и, как выяснилось, вскоре не без взаимности.
1: «Хорошо»,
0: — прошептала Сея в мое напряженное, заранее готовое к любым вариантам вежливого отказа ухо.
1: «Теперь главное, чтобы ты понравился моей семье».
0: Я облегченно и не слишком натурально рассмеялся и ответил в том смысле, что сделаю для этого все от меня зависящее.
1: «Хорошо»,
0: — повторила она.
1: «Тогда встретимся завтра утром у меня».
0: На утро я был неотразим. Я начистил ботинки золотой пыльцой, так что утреннее солнце, отражаясь в них, заставляло редких ранних прохожих щуриться от бликов. Предмет моей особой гордости, выданный недавно значок космодесантника, сверкал изумрудом на моей груди. Я, умеющий при необходимости напяливать и герметизировать скафандр за пару секунд, спичка сержанта горела в вакууме до обидного недолго, в то утро посвятил целых 10 минут расчесыванию усов перед зеркалом. Я даже припомнил с десяток историй из своего недолгого боевого прошлого. Правда, не все они произошли лично со мной, вернее, все произошли не со мной, кроме одной, которую я как раз в десяток не включил, поскольку собирался поскорее забыть, зато были занимательны и, без сомнения, украсили бы собой любую застольную беседу. А в том, что беседовать мне придется за столом, я не сомневался ни секунды. На планете с тысячелетними кулинарными традициями иначе и быть не могло. Уже выйдя на улицу, я вспомнил, что забыл дома командирские часы. Командир дал мне поносить их на время отпуска, а надпись на внутренней стороне корпуса «Лучшему десантнику выпуска, так держать, сынок!» я заказал уже здесь, у местного мастера по гравии и татуировке. Он обещал, что через недельку-другую она сойдет сама. Пришлось вернуться в номер. Там я первым делом взглянул в зеркало. Космодесантники всегда так делают, когда хотят удостовериться, что не стали объектом скрытого псионического воздействия, главным побочным эффектом которого является именно забывчивость. Но нет, белки глаз были в порядке, значит, причиной моей рассеянности стало обычное волнение. Но я, тем не менее, еще некоторое время постоял так, не в силах оторваться от собственного отражения. «Ну, если я и теперь не понравлюсь родственникам Сеи, — думал я, — значит, у нее какие-то неродные родственники. Возможно, приемные, а может, она вообще подкидыш». Поправил воротничок и манжеты и строевым шагом покинул номер. Сея ждала меня снаружи своего дома, веселая и по-особенному нарядная, однако от пристрелочного поцелуя в щеку уклонилась, наигранно возмутившись.
1: «Какие могут быть поцелуи натощак?»
0: Потом уже серьезно спросила.
1: «Ты ж, надеюсь, не завтракал?»
0: Я не ответил, только пренебрежительно встопорчил левый ус. «Обижаешь?»
1: «Вот и хорошо».
0: И она приглашающе отогнула передо мной входной полог. Я склонил голову, чтобы свисающая кисия не испортила мне прическу, и вошел в дом. Как выяснилось, все родственники, которым я, согласно ожиданиям Сеи, должен был понравиться, были женского пола. Ее мама, тетя и бабушка все одинаково приветливые и улыбчивые, и вообще столь слабо различимые, что я тут же начал в них путаться.
1: «Папа пока завтракает», — пояснила Сея. «Он выйдет позже».
0: И прежде чем я успел как-то отреагировать, добавила:
1: «Тебе мы накроем на веранде».
0: Я кивнул, изобразив на лице благодарность. Вопрос, почему меня нельзя покормить вместе с отцом семейства, возник у меня в голове, но там и остался. Это был мой первый визит в настоящую гурманскую семью, а, как говорил хозяин моих часов, на каждом корабле свой устав. Так даже лучше, решил я. У женщин я как-нибудь обаяю. В те годы я не без основания считал себя пленителем, а то и разбивателем женских сердец. Правда, попроси меня кто перечислить эти основания, я бы, наверное, не вдруг нашелся с ответом. Меня вывели на веранду, больше похожую на террасу. Расположенная на скальной вершине, она сильно выдавалась вперед, нависая над морем. Волны умеренно шумели где-то внизу и жадно лизали основание скалы.
1: «Не смотрите туда»,
0: — доверительно сказала то ли мама, то ли тетя Сей.
1: «Вам это не грозит».
0: Я поймал на себе ее изучающий взгляд.
1: «Ведь вы хорошо кушаете».
0: Я отшутился в том смысле, что до сих пор никто не жаловался, кроме нашего корабельного повара.
2: «Прошу сюда».
0: Другая женщина, теперь уж точно то ли тетя, то ли мама, указала на соломенный коврик в форме шестиугольника, расстеленный рядом со столом, имеющим высоту стула. «После вас», — галантно предложил я, плохо представляя себе, как на этот коврик следует садиться и следует ли. Женщины восприняли мой жест как должное. В лице Сеи я прочел немое одобрение. Они уселись за стол напротив меня на точно такие же коврики. Оказалось, на них нужно сначала встать на колени, потом опуститься на пятки и чуть откинуться назад, оперевшись на левую руку. Кажется, эту последовательность действий я повторил безукоризненно.
1: «Мы решили, что с Кирибери ты пока не справишься», — извиняющимся тоном сказала Сея. «Поэтому оставили для трапезы только знакомые тебе столовые приборы».
0: Насчет знакомых моя невеста, на мой взгляд, слегка преувеличила. Нож, вилку и набор из 7 разнокалиберных ложек я, разумеется, опознал сразу, а вот некоторые штучки, вроде длинной сегментированной палочки с петелькой на конце или крошечного коловоротика, похожего на ледоруб для рубки проруби в аквариуме, я видел впервые. Еще на столе была тарелка. Одна. «Как?» — спросил я. «А вы разве...» Женщины, включая Сею, переглянулись и зазвенели в 4 колокольчика. Одна из них, кажется, бабушка, только и сказала «О!» и закатила глаза.
1: «Ой, прости!» — сквозь смех промолвила Сея. «Я же говорила, он забавный!»
0: А может быть, это была не Сея, а одна из ее родственниц, потому что как раз в этот момент Сея появилась из-за занавески, которая давно уже привлекла мое внимание доносящейся с той стороны симфонии очень разных и очень аппетитных запахов.
2: «Моя сестра»,
0: — представила вошедшую моя возможная невеста. Та поклонилась, оставив на столе низкий горшочек с дымящимся чем-то внутри. Я громко сглотнул и занес над горшочком руку с ножом. Соприкоснувшись с поверхностью блюда, лезвие ножа прогнулось.
2: «Не так»,
0: — шепотом посоветовала Сея.
2: «Возьми секатри».
0: Так я узнал название микроледоруба. Я взял его со стола, опустил в горшочек, покрутил ручку.
2: «В другую сторону».
0: Снова покрутил ручку. На поверхности блюда в его твердой коричневой корочке образовалось отверстие 3 сантиметра в диаметре. Внутри что-то аппетитно шкварчало. Я так и не придумал, каким бы прибором извлечь пищу со дна горшочка, а подсказывать мне никто не спешил, так что я решил пока прокрутить еще несколько дырочек, благо с этой операцией я уже разобрался. Тут снова вошла сестра Сеи, и Сея так и сказала про нее «моя сестра», из чего я заключил, что сестра это, наверное, уже другая, и поставила передо мной плоский поднос с десятком мелких овальных то ли плодов, то ли яиц неведомой мне птицы, только покрытых мелкими колючками. «Как же их такие высиживают?» — улыбнувшись про себя, подумал я. Как выяснилось, подумал не о том. Пристально глядя Сеи в глаза, я провел рукой над лежбищем столовых приборов неопределенного назначения, ожидая подсказки.
1: «Это глотают», — пояснила она, и в ответ на мой неуверенный взгляд ободряюще улыбнулась.
0: Я зажмурился, пробормотал под нос, под Фобосом бывало и хуже, и решительно проглотил яйцо. Горло слегка оцарапало, а вкуса съеденного я, как ни старался, почувствовать не смог.
1: «Только прежде окунают в лунку». Сея указала взглядом на горшочек с моим предыдущим испытанием.
0: Я с неподдельной благодарностью кивнул. Методом проб и, главным образом, ошибок, я установил, что опускать яйцо в лунку нужно, продев его в петельку на конце ячеистой палочки. Так я и поступил. Из другого конца полой палочки пошел пар. Когда пальцем стало горячо, я вынул палочку из лунки. Прошедшее термообработку яйцо оказалось все-таки плодом. Плотная кожура сама собой разделилась на 6 сегментов, а в центре ее открылось что-то красное. Я, как было велено, проглотил это красное и понял смысл высказывания про две большие разницы. В очищенном виде плоды оказались гораздо вкуснее. Когда я додумывал эту мысль в 9-й и последний раз, на столе появился новый поднос. Он непонятным образом удерживался на тонкой, воткнутой в стол спице и вращался. На подносе стояло 4 тарелки с различным содержимым, но его вращение не позволяло мне хотя бы предположительно определить, с каким именно. Я попытался снять одну из тарелок с подноса, но по лицам внимательно следящих за моими действиями гурманок понял, что делать этого не следует.
2: «А мой возьми, окропи и преломи», —
0: произнесла Сея фразу заклинания. Я попытался принять ее к сведению. Как выяснилось, уже

0: Я быстро кивнул, чтобы успеть омыть, взять, окропить, преломить и понять, что это хорошо, даже здорово. Жаль, что в данном ритуале мало места уделялось непосредственно поеданию. Поэтому, чтобы не сбиться с ритма, мне приходилось глотать это окропленное и преломленное, почти не жуя. Но все равно было очень вкусно. Следующее блюдо оказалось попроще. Оно никуда не убегало от меня, и препарировать его можно было довольно удобным в обращении двуручным ножом. Я немного успокоился и решил, что настало самое время обратить моих зрительниц в слушательниц и поведать им одну из заранее припасенных историй о нелегкой службе космодесантника. Я на всякий случай отвел нож подальше от лица и начал так, как бывалые вояки всякий раз начинают свои небывалые рассказы. Не спеша, через каждые несколько слов вставляя паузу для воображаемой затяжки. Так вот, значит, однажды выныриваю это я из гиперпространства. Смотрю.
1: Не отвлекайтесь, пожалуйста. Мягко перебила меня одна из сейных родственниц. Там же все остынет.
0: Она указала на занавеску, из-за которой, как по команде, вышла женщина с четырьмя тарелками в руках и еще одним большим блюдом, балансирующим у нее на голове.
1: К тому же вам нужно беречь силы.
0: Простите, может быть, вам помочь? Предложил я в надежде хотя бы ненадолго отвлечься от еды. Вошедшая лишь покачала головой. Блюдо на голове закачалось в такт, но как-то удержалось. Глядя, как она выставляет тарелки на стол, я потер руки с энтузиазмом, которого не испытывал. На середине седьмого блюда я предпринял попытку облизать все три ложки и отложить их в сторону, показав этим, что вполне насытился. Однако во взглядах сеянных родственниц прочел столь явное разочарование.
1: «Ну что же вы», — как будто говорили они, в то время как глаза сеи отчаянно кричали «Да ты что!», что я взял со стола новый комплект ложек побольше.
0: Бабушка одобрительно цокнула языком и прошептала в сторону:
2: «Эх, будь я сама помоложе».
0: Собственно, именно по этой фразе я и опознал в ней бабушку. Похоже, чтобы не ударить в грязь лицом, мне предстояло съесть все запасы пищи, хранившиеся в доме. Знал бы заранее, еще неделю назад объявил бы голодовку. Следующее блюдо, выложенные в линию кусочки разноцветного, кажется, мяса, мне было рекомендовано есть справа налево через один. Не переставая жевать, я рассмеялся и в шутливой форме посоветовал не делать из еды культа.
1: «А из чего же?»
0: — в один голос воскликнули озадаченные женщины. Я не ответил. Кусочек оранжевого мяса завяз в зубах. Пытаясь отдышаться после 11-й смены блюд, я задумался. А стоит ли любовь таких жертв? И любовь ли это? Я взглянул в светящиеся надеждой глаза Сеи и мужественно сжал челюсти. Что-то хрустнуло.
3: «Надо было сначала покатать по столу», — сказала одна из женщин.
0: Когда вместо нового блюда мне вынесли на тарелки исходящие паром, свернутые рулончиком полотенце, я внутренне возликовал, сочтя трапезу оконченной. Полотенце оказалось фаршированным. Внутри я обнаружил что-то вроде овощного рагу, только из фруктов. Превратно истолковав мой взгляд, тетя Сия любезно разрешила:
3: «Оболочку можно не есть. Мой братец тоже частенько ее оставляет».
0: Наконец. О чудо! Сестра Сии вышла на террасу с пустыми руками и непокрытой головой, только для того, чтобы убрать со стола опустошенные тарелки, а старшая из женщин произнесла многозначительное:
3: «Итак?»
0: Я весь обратился во слух, ожидая ее вердикта, и даже нашел в себе мужество облизать палец, чтобы соответствовать торжественности момента, но не дождался. Вместо этого она сказала:
3: «Знаешь, Сея, по-моему, твой приятель достаточно подготовлен. Как ты думаешь, не пора ли познакомить его с Кирибери?»
0: Сея одарила меня трогательным взглядом из-под лобья, срывающимся голосом произнесла:
3: «Конечно, бабушка».
0: И едва заметно пожала плечиком, показав этим:
3: «А что я могу сделать? Только боюсь, одной мне его не донести», —
0: заметила сестра Сеи. «Помочь?» — кратко спросил я, хотя и не был уверен, что смогу самостоятельно подняться с коврика.
2: «Нет, что вы», — сказала бабушка. «Физические нагрузки на голодный желудок противопоказаны. Мы сами все сделали».

0: Женщины легко вспорхнули со своих ковриков и на цыпочках прошелестели за занавеску. Я смотрел им вслед, особенно Сеи, если я ее ни с кем не перепутал, и думал, что, наверное, вижу ее в последний раз. За занавеской что-то громко зашипело, потом зазвенело, раздался знакомый смех. Усилием воли я поднял себя на ноги и нетвердым шагом приблизился к перилам террасы из розового мрамора с белыми прожилками, похожего на застывший бекон. Высокие волны по-прежнему лизали скалу с аппетитом для меня недостижимым. Хлопья белой пены, украсившие их гребни, цветом напоминали сладкую помадку. 30 метров, подумал я. Всего каких-нибудь 30 метров. И, бросив прощальный взгляд на занавеску, за которой как раз обозначился округлый бок неизвестного громоздкого сооружения, со словами «Под Фобосом бывало и хуже», перевалился через перила. Брызги, слегка пересоленные на мой вкус воды, казалось, достигли основания террасы.
1: «Мама! Ну почему они все такие?» —
0: донесся оттуда раздраженный, но все еще родной голос. Я с трудом перевернулся на спину и стал потихоньку грести от берега.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Рассказ Мэтта Хейварда «Продавщица ракушек» в переводе Анастасии Ильиных предоставлен издательством «Полтергейст Пресс».

0: Взяв сигареты, ключи от машины и планшет, Джеймс вышел из автомобиля и вдохнул соленый воздух Бриттес-Бэй. Ветер принес со стороны дюн, что бросали на дорогу тени, защищали машину от палящих лучей, запах зелени. Если девушка у дороги быстро ответит на его вопросы, он сможет вернуться в офис и написать статью до того, как солнце прожарит его Хонду. Почти неделю назад в этих краях пропал купальщик. Крепкий парень за 20, его тело так и не нашли. Джеймсу наверняка придется здесь задержаться. Он сморщил нос, почуяв вонь тухлой рыбы. «Доброе утро!» Девушка повернулась, сощурившись, и прикрыла глаза от солнца тонкой рукой. Лет 10 назад ради такой красивой и загорелой девчонки Дэвид был бы не прочь ввязаться в заварушку. Теперь же он лишь втянул выпиравший под майкой живот и выдавил улыбку, не теряя надежды, что морщины не так глубоки, как ему казалось. Он не побрился утром и решил, что щетина придает ему крутости. «Господи, я полное ничтожество», — подумал Джеймс обреченно. Сердце сжалось при мысли о том, почему он стал себя запускать, но Джеймс отбросил ее, как нарывающегося на неприятности выпивоху выталкивают из дверей бара.
1: «Доброе»,
0: — ответила девушка, и от ее голоса по спине пробежала волна приятных мурашек.
1: «Вы из полиции?»
0: Она оглядела его с ног до головы, и Джеймс залился краской. «Что? Нет, я репортер. Пишу о Дэвиде Бакли, пловце. Вы наверняка слышали». Девушка кивнула.
1: «Грустная история. Ему сколько было, чуть за 20?»
0: 24. Профессиональный пловец. Тело все еще не нашли». Джеймс указал на планшет с включенным диктофоном. «Можно задать вам пару вопросов? Вы здесь живете? Хочу поспрашивать местных для статьи». Ее улыбка дрогнула, но не сошла с лица.
1: «Я просто пытаюсь заработать немного денег на карманные расходы. Я...»
0: Девушка пожала плечами, и у Дэвида замерло сердце. Она засмеялась, заметив его реакцию.
1: «Да нет же! Я занимаюсь не тем, о чем вы подумали. Я художница. С приходом лета по утрам на пляже стекается много народа. Я обычно выхожу около 6, собираю ракушки, расписываю их и продаю как сувениры».
0: «Так вы местная?»
1: «Да».
0: «И, боже, простите, ну вонь ужасная!» Она склонила голову на бок.
1: «Вы о рыбе? Живя здесь, привыкаешь. Рыбу приносит приливом, она тухнет на солнце и приходится терпеть запах».
0: «Вы продавали ракушки на прошлой неделе, когда...»
1: «Нет».
0: Она прошла на обочину и присела на песок рядом с плисовой сумкой, скрестив ноги. Соленый ветер, что играл в волосах девушки, дул вглубь суши вдоль омываемого волнами берега за ее спиной.
1: «Моя мать больна, поэтому я стараюсь выбираться как можно чаще. Забочусь о ней по мере сил. Деньги лишними не бывают, понимаете? В городе работы не найти».
0: «Жаль это слышать». Джеймс положил планшет на дюну рядом с девушкой и присел, надеясь, что колени не щелкнут, выдав его возраст. Он уже давно плохо спал из-за... Джеймс оборвал себя на этой мысли. Уже достаточно времени прошло с тех пор. Лежавшая рядом с девушкой на песке сумка, набитая, как он предположил, расписанными ракушками и камнями, топорщилась в самых неожиданных местах. Джеймс выудил из кармана пачку сигарет. «Хотите закурить?» Она покачала головой.
1: «Нет, но вы курите, я не против. Что вы уже узнали о Дэвиде Бакли?»
0: Джеймс прикурил сигарету и затянулся, наслаждаясь дозой никотина.
1: «Он жил в городке Уиклоу.
0: Был женат, с ребенком. Готовился к национальным соревнованиям. Парень был в отличной форме, так что странновато это все». Она обратила взгляд к морю. Пенящиеся волны накатывали на песчаный берег и с шипением омывали скалы, прежде чем отступить. Джеймс, очарованный звуком, ненадолго прикрыл глаза, радуясь возможности выбраться из офиса и тяжелого душевного состояния и снова оказаться в объятиях матери природы.
1: Красивый вид, да?
0: Я на пляже не бывал лет... Боже, лет 6, я думаю.
1: Людям обязательно нужно сюда выбираться. Копилось бы меньше агрессии, если бы иногда у них появлялась возможность поразмышлять над вещами в мирной обстановке.
0: Ага, подумал Джеймс. Агрессии меньше, однако время от времени без трупов не обойтись. У природы тоже есть зубы, и характер она может показать. Об этом забывать не стоит.
1: Вы нервничаете?
0: Вопрос застал Джеймса врасплох. Он подавился дымом, глаза заслезились. Джеймс похлопал себя по груди. Что? Нет, я не...
1: Нервничаете? Думаете, что слишком стары, и если вас увидят с кем-то вроде меня, это вызовет у людей подозрение?
0: Я такого не говорил.
1: Не говорили. И все же по вам видно. Как вы думаете, сколько мне лет?
0: Сердце забилось быстрее. Бог знает, сколько времени он уже не разговаривал с незнакомой женщиной. Понятия не имел, с чего начать, но все же оглядел девушку, отметил бледную кожу, собранные в хвост темные волосы, платье в стиле бохо. Вы учитесь в колледже, попытал он удачу. Вам 23. Она рассмеялась и захлопала в ладоши, не отрывая от него взгляда.
1: «Спасибо за комплимент».
0: «Не угадал? Так сколько вам лет?»
2: «Никогда не спрашивай о возрасте женщины, болван!» — отчитал он себя мысленно.
1: «Мне больше, чем вы думаете. Во всяком случае, больше 23».
0: Джеймс засмеялся, очарованный.
2: «Нам несколько дадите?»
1: 36.
0: Угадала она.
1: Едва переступили рубеж между молодостью и зрелостью и полны тревоги.
0: Джеймс медленно выпустил дым.
2: А вы чертовски в этом хороши.
1: Знаю. Полны тревоги и... Точно, печали, скорби.
0: Слова застряли у Джеймса в горле.
2: Не забывай задавать вопросы, напомнил он себе. Ты здесь по работе, не отвлекайся.
0: Вы регулярно здесь бываете? Продаете ракушки, я имею в виду. Как в скороговорке. Она нахмурилась.
1: Не знаю такой скороговорки, но сказала бы, что довольно регулярно. С утра почти во все будни и по выходным, если мама хорошо себя чувствует.
0: Джеймсу хотелось больше узнать о семье девушки, познакомиться с ней самой поближе. Но он заставил себя проигнорировать это желание, боясь лишиться зарплаты. Пришлось, однако, приложить немало усилий.
2: Вы помните что-нибудь о прошлой неделе? Полицейских, например?
1: После случившегося они были здесь почти круглые сутки. Из окон моего дома виден пляж. Они оградили лентой главный вход, как раз где мы сейчас сидим. Репортеры передавали новости с 6 вечера. Где-то в 7 прилетел вертолет, нарезал круги допоздна, а потом и утром. Местные каждый день прочесывали пляж, некоторые даже выходили в море на потрепанных суденышках, искали на отмелях, но после воскресенья, то есть около 5 дней назад, все поутихло. Уверена, некоторые еще ищут у берега вниз по течению. Больше ничего не могу добавить.
0: Джеймс кивнул и щелчком отбросил окурок. А что вы сами об этом думаете?
1: Это трагедия,
0: сказала она, задумчиво глядя вдаль.
1: Просто трагедия. Некого винить, понимаете? Это худшее в подобных вещах. Люди хотят некоего завершения, но когда в дело вступают силы природы, нельзя встать на берегу и вопить «катись ты к черту!» в сторону океана. Ну, то есть можно, только выглядеть при этом будешь совершенным психопатом.
0: Джеймс выдавил улыбку. Не думаю, что ваши слова разрешат напечатать, но все равно спасибо. Он задумался. Девушка попала в больное место, и Джеймс не стал сдерживать скорбь. Он понимал, что глупо так переживать из-за собаки, но этот лабрадор приносил ему столько радости
1: все последние 7 лет.
0: Джеймс никогда не задумывался о дне, когда Холли его покинет. И когда тот настал, Джеймс был абсолютно не готов. Перед глазами проносились воспоминания. Вот Холли, промокшая от дождя, приносит ему палку, а вот лежит у камина, похрапывая, или нарезает круги от радости, стоит лишь произнести «Пора на прогулку» и...
1: «Боже милостивый!» «Вы скорбите»,
0: — повторила девушка.
1: «Я же говорила».
0: Он шмыгнул носом и прочистил горло. «Ага». Собралось внутри, словно в забитой трубе. Иногда пытается прорваться.
1: «Как волны. Вас накрывает волнами».
2: «Это точно».
1: «Что произошло?»
0: Джеймс собрался с силами, устав за неделю повторять одну и ту же историю, и рассказал девушке о том, как скончалась Холли. «Наследственное заболевание», — добавил он. «Можете в такое поверить? Бедняжка просто...»
1: «Это трагедия. Некого винить. Хотите повернуться к океану и послать к чертям матушку природу? Не буду вас осуждать».
0: Джеймс засмеялся и шмыгнул носом.
2: «Нет, но спасибо за предложение». «Я поспешил к ветеринару, но она уже была холодной и...»
1: «Эй!»
0: Она протянула руку и похлопала его по плечу.
1: Внутри словно прокатился электрический разряд, и в животе запорхали бабочки. «Я вам кое-что скажу. Не для статьи, хорошо? Это личное. Моя собака, клянусь, это правда, убежала около месяца назад. Я ее так и не нашла. Крошка Джек Рассел Терьер. Я звала ее Пуговкой».
2: «Да ладно».
1: «Вообще никаких следов. После этого я почти не спала несколько ночей подряд из-за холодящего грудь страха смерти. Я боюсь, что мама скоро меня покинет. Что я тогда буду делать? В конце концов, она очень больна. Меня мучают мысли о том, как я буду прибирать ее комнату, упаковывать вещи, одежду, побрякушки из комиссионки и старые письма. Но потом напоминаю себе, пусть от этого не убежать, важно то, что происходит сейчас. Стоит наслаждаться моментом и заботиться о тех, кого любишь. Черт возьми, если погибший купальщик мог бы сказать что-нибудь с того света, не сомневаюсь, он бы со мной согласился».
0: «Наверное, вы правы». Дэвид отключил диктофон, желание работать улетучилось. Он хотел лишь рухнуть на диван и поддаться печали, прочувствовать эмоции, которые так долго сдерживал, и плевать, что люди могут подумать о скорбящем по умершей собаке здоровенном мужике. Речь же о его любимой Холли, черт возьми!
1: «Вы в порядке?»
0: Ее слова прорвались сквозь пелену тоскливых мыслей, и Джеймс, тряхнув головой, сжал переносицу. Прицепившаяся к его рукаву собачья шерстинка танцевала на ветру.
2: «Я в норме. Думаю, мне просто стоит отправиться домой и передать другому это задание. Попросить работу попроще, которая не требует такого напряжения. Мне казалось, я готов вернуться к серьезной работе, но...»
1: «Понимаю».
0: Джеймс неожиданно ощутил себя музейным экспонатом под внимательным взглядом девушки.
1: «После пропажи Пуговки я с неделю не выходила продавать ракушки. Так что я вас правда понимаю».
0: «Я все равно рад, что выбрался сюда. Приятно было поболтать с кем-то другим». Ее губы растянулись в улыбке.
1: «Я другая, это уж точно.
0: Спасибо, что поговорили со мной. Для меня это правда важно».
1: «Без проблем».
0: Она покачала головой, ожидая, когда он представится.
1: «Джеймс». «Джеймс». «Без проблем, Джеймс. Я, кстати, Элейн».
0: «Красивое имя». Слова сами сорвались с губ, чему он обрадовался, увидев, как она покраснела.
1: Спасибо. Ну, берегите себя, Джеймс. И скажите друзьям, пусть как-нибудь заберутся в наши края и купят ракушку.
2: Кстати, о ракушках, пока я не ушел.
0: Джеймс достал кошелек и откинул клапан.
2: Сколько за них?
1: По 5 евро. Я над каждой подолгу корплю и...
2: Нет, я имею в виду, сколько за всю сумку.
0: Ее губы сложились в комичное «О».
1: Вы серьезно? У меня здесь около 20 штук.
2: 20, значит, выходит 100 евро. Возьму все.
1: Джеймс.
0: Она посмотрела в сторону океана, стараясь скрыть улыбку.
1: Я так не могу. Кроме того, вы оставите без сувениров всех возможных покупателей. Не ведите себя, как жадный рак-отшельник.
0: Джеймс поморщился. Шутка вышла не очень удачно.
2: Ну ладно. Тогда возьму одну. Что мне нужно для этого сделать?
0: Элейн распахнула глаза от восторга, пододвинула к себе сумку и раскрыла.
1: Итак.
0: Она покопалась в сумке.
1: Я использую акварель, а потом закрепляю роспись аэрозолем. Акварельные краски очень здорово смотрятся, и мне всегда хотелось... Погодите.
0: Она вытащила раковину.
1: Вот. Всегда хотелось выкрасить раковину в оранжевый. И мне кажется, что вышло неплохо. Как считаете?
0: Джеймс собрался было сымитировать восторг, но ярко-оранжевая раковина была действительно красивой. Он склонил голову на бок, рассматривая переливы цвета, эффект которого девушка добилась, выкрасив раковину с вершины до устья и следуя за направлением витков.
1: «Эту можно слушать».
0: Она приложила раковину к уху.
1: «Делали так, когда были маленьким? В ракушке слышно океан. Это, конечно, неправда, но все равно интересно».
0: Джеймс осторожно взял протянутую девушкой раковину и повернул ее. Элейн внимательно наблюдала за тем, как он поднес ракушку к уху и вслушался в тихое шипение белого шума. Его улыбка отразилась на лице девушки. Так непосредственно, что заныло в груди.
2: Как необычно. Очень странное шипение. Это...
0: Он нахмурился.
2: Я еще что-то слышу.
1: Правда? Что-то вроде...
0: Раздался лай, на этот раз четче.
1: Не может быть. Что такое?
0: Джеймс оглядел ласкающий песчаный берег волны за спиной девушки и увидел вдали, в открытом океане, силуэт, лихорадочно взбивающий пену лапами.
2: «Это собака!»
0: — сказал Джеймс, отнимая от уха раковину и поднимаясь на ноги.
2: «Боже, неужели ваша?»
1: «Пуговка!»
0: Девушка вскочила и прижала руку к груди.
1: «Джеймс! Боже мой!»
0: Он сорвался с места, увязая в песке. Дувший в лицо ветер словно пытался его задержать. Когда Джеймс добрался до скал, его занесло, и он, стягивая футболку, едва не упал, но удержался в последний момент. Джеймс пинком сбросил башмаки перед тем, как его нога с плеском коснулась ледяного моря. Через несколько секунд он уже был в воде по пояс, пробираясь все медленнее, словно сквозь толщу жидкого клея. Джеймс задержал дыхание и нырнул. Нахлынула темнота.

0: Он проклял себя за то, что не удержался и в прошлом месяце снова начал курить, но после смерти Холли тяжело было себя пересилить. Джеймс вырвался на поверхность, сплюнул соленую воду и втянул ртом свежий воздух. Солнце слепило, и он лихорадочно заморгал. Когда зрение вернулось, Джеймс увидел собаку уже с другой стороны, и его снова погребла под собой волна. Мир исчез, сменившись потоком пузырьков, щекочущих уши. Он пробирался сквозь холодное ничто брасом, пока легкие не загорели от недостатка воздуха. Прорвавшись на поверхность, Джеймс вздохнул и случайно набрал полный рот воды. Сплюнув, он отогнал готовую нахлынуть панику и еще раз огляделся. Собака исчезла. Из груди Джеймса вырвался дикий вопль. Он не сбился с пути, его не направило волной в другую сторону, вовсе нет. Собака просто исчезла. Джеймс повернулся, подскакивая на волнах, и увидел пляж вдали. Девушка махала ему и... смеялась? Ее хохот донесся сквозь рев океана. Звук тихий, словно шум в раковине, но различимый. У Джеймса волосы встали дыбом. Правой рукой она сжимала его планшет. На левом плече виднелась плисовая сумка. Джеймса накрыло волной, и берег утонул в темноте. Тело ныло, требуя отдыха, но усилием воли, увязая в страхе и смятении, он заставил руки и ноги двигаться. «Боже, почему она смеялась? Зачем ей его вещи?»
1: «Моя мать больна. Забочусь о ней по мере сил».
0: Что-то зацепилось за его лодыжку.
1: «Накорми ее».
0: Воздух вышел из легких потоком пузырьков. Сквозь бурлящую воду к нему потянулась болезненно серая рука и оплела ногу. Джеймс легнул, голова кружилась, легкие горели. Когти пропороли дорожки в его коже, и он высвободился и припустил вверх. Оказавшись на поверхности, Джеймс вдохнул ртом воздух в тот момент, когда нечто опять схватило его и потянуло вниз. Он отчаянно барахтался, и когда ему снова удалось высвободиться, увидел нечто, чего внутри все похолодело. Во тьме зависла женщина. Копна ее волос казалась ореолом из оживших нитей. Из сморщенной, распухшей, обвисшей кожи туловища торчали ракушки. Глубоко в черепе виднелись черные глаза, горящие от неизбывного голода. Ниже туловища располагались конечности, которые могли принадлежать только сказочному существу.
1: «У меня галлюцинации!»
0: — забилась в голове мысль.
1: «Я умираю и вижу то, чего нет!»
0: Рот женщины распахнулся, словно в крике боли, и Джеймс увидел неровные пожелтевшие акульи зубы. Ноги, точнее нечто, принадлежавшее тварям из морских легенд, держали ее на плаву. Из бока был выдран кусок плоти, и место сочилось гноем, лишая ее возможности двигаться быстро.
1: «Она больна. Мне нужно о ней заботиться».
0: Джеймс снова рванул вверх, в глазах щипало от соленой воды, и направился в сторону пляжа. Или, по крайней мере, туда, где, как он предполагал, находился пляж.
1: «И где я теперь? О, Боже милостивый!»
0: Он вдохнул, и в боку страшно закололо. Земля над бушующими волнами наклонилась, и он взбрыкнул, сплевывая и высмаркивая воду. Джеймс молотил море руками, чтобы остаться на поверхности и не сбиться с пути, и тут его тело взорвалось болью. Он закричал и, нырнув, увидел впившуюся кривыми зубами в его пятку женщину, похожую на мертвеца. Веки затрепетали от нахлынувшей на него эйфории, и океан наполнился голосом, звучащим одновременно так близко и так далеко.
1: «Как приятно! Как хорошо! хорошо.
0: Мимо метнулась стая рыб, следуя велению инстинктов и уносясь подальше от чудовища. Джеймс вырвался из хватки, и зубы твари пропороли его лодыжку, пустив алое облако. Глаза женщины, не ожидавшей борьбы, расширились от удивления, и она, запаниковав, протянула руки и едва его не схватила. Джеймс плыл, взбивая пену, и невыпущенный крик грозил разорвать ему горло. Он пытался успокоиться и собраться с мыслями, но тело не слушалось. Следом за ним нечто с диким плеском ритмично неслось по волнам и с каждой секундой становилось все ближе. Он не мог заставить себя обернуться и вместо этого не отрывал взгляда от полоски суши. Доносящиеся то и дело сверху крики чаек сводили его с ума. Тонкие пальцы скользнули по изорванной лодыжке, и Джеймс приспустил из последних сил, отдаваясь на волю инстинкта. Вода вокруг расцвела алым. Он истекал кровью.
1: «Как хорошо!» — раздался голос. «Как же приятно!»
0: Джеймс вскрикнул, когда острые, как иглы, зубы впились в его голень и рывком утянули вниз. Ледяная вода проникла в нос и бросилась в легкие. Он распахнул глаза и рванул в сторону помутневшего солнца, в то время как голову затопили приглушенные звуки подводного мира. Кровь потоком пронеслась перед лицом Джеймса. Теплая кровь, вырывающаяся из раны на его лодыжке. Мочевой пузырь не выдержал. «Наверх! Нужно плыть наверх, черт побери!» Джеймс потянулся к ноге и схватил за руку неизвестное существо. Поверхность тем временем исчезла из виду. Рука твари, скользкая и ледяная, казалась затвердевшей слизью. Хлопья кожи отделялись от плоти и парили вокруг, затрудняя обзор. «Господи, я не могу ее схватить!»
1: «Не нужно!»
0: — ответил голос.
1: «Так хорошо! Не нужно!»
0: Он потянул изо всех сил, но древняя плоть, похожая на тесто, не поддавалась. «Ключи от машины!» Джеймс повозился в карманах, вынул зазубренный металл и вставил между пальцами. Свободной рукой он схватил существо за конечность, а другой вонзил ключ поглубже. Голова взорвалась криком. Он повертел в ране ключом, выпустив струю, похожую на чернила жидкости. Впившиеся в его плоть пальцы разжались. Джеймс оттолкнул руку твари и устремился вверх, выронив ключи. Мир в глазах пульсировал в такт сердцу. Он вырвался на поверхность и втянул холодный, казавшийся даром свыше, воздух. И тут всем своим испуганным существом почувствовал накатывающий сзади рев. Легкие быстро наполнились водой. Волна без труда, будто липучку, сорвала его с места и отправила, крутя как барабан сушильной машины, дальше в море. Он замер. Кончились силы. В голове вспышками сменялись картины. Продавщица ракушек, вот она заливается смехом. Его дорогая Холли. Собака девушки ее. Мать. Видения смешались, его уносило волной все быстрее и быстрее, словно он сидел в невидимой гоночной машине. Джеймсу было все равно, где он окажется. Он хотел лишь отдохнуть. Сознание затуманилось, и Джеймс мог уловить лишь бушующие воды, словно вновь оказался в материнской утробе.
1: «Как успокаивает!»

0: Его спина коснулась песка. Сперва мягкого, словно перина, а затем затвердевшего. Волна с шипением отступила, оставив Джеймса на каменистом пляже. Кожу покалывало от холода, и Джеймс перевернулся на живот и закашлялся. Его тошнило. Он глубоко вдыхал. Мир перед глазами беспрерывно то плыл, то снова обретал четкость. Лодыжка горела, кровь ручейками стекала на камни и мешалась с водой. Он резко выдохнул и поморгал, проясняя взор, прежде чем рухнуть на спину и, щурясь, взглянуть в сторону океана. Стая чаек неслась вглубь суши, почуяв таящуюся внизу опасность. А в воде вдали показалась фигура. То появляясь, то исчезая, она двигалась к горизонту. Нечто, что лишь отдаленно напоминало человека. Джеймс завопил. Прорвавшись сквозь шипение волн, раздался другой звук. Сирена, вернувшая его в реальность. Джеймс стиснул зубы и сжал ногу. Теплая жидкость сочилась сквозь пальцы. Рана была страшнее, чем он предполагал. Воздух взорвался смехом, но Джеймс сомневался, что кто-то, кроме него, может его услышать.
1: «Она забралась ко мне в голову! Собака! Меня использовали!»
0: Зашелестела галька, и чья-то рука схватила его за спину и уложила ровно. Солнце исчезло, скрытое чьим-то лицом.
2: «Сэр, лежите спокойно. Вот так».
0: Мужчина повозился с чем-то на лацкане куртки, нагрудным микрофоном и неразборчиво забормотал.
1: «Я что, умираю?»
0: Мужчина снова склонился над ним, осматривая рану.
2: «Сэр, мы отвезем вас в больницу, хорошо? Успокойтесь и старайтесь дышать ровнее. Помните, что произошло?»
1: «Вода».
0: У Джеймса потемнело в глазах, и он покачал головой. Живот скрутило от тошноты.
1: «Накатывает волнами».
2: «Вас что-то укусило. Помните, что именно? Может, акула?»
1: «Мать природа»,
0: проговорил Джеймс едва разборчиво. Ответ казался правильным.
1: «У нее тоже есть зубы. Не стоит об этом забывать».
2: «Акула», — сказал медик Ставре.
0: Он провел рукой по залысине и глубоко вздохнул.
1: «Откуда в Ирландии акула? Боже, что тут вообще творится?»
0: Со стороны входа на пляж послышался голос. Джеймс, во всяком случае, подумал, что оттуда в голове стоял туман. Что-то о забитой раковинами сумке.
1: «А мой планшет?»
0: Попытался он произнести, но сомневался, что ему удалось выдать что-то членораздельное. К удивлению, медик сказал не двигаться и попытаться успокоиться. Просто сумка с ракушками. Его подняли, и к горлу подступила рвота. Тяжело было понять, находился ли он в сознании. Тело подпрыгивало и качалось, а потом его накрыли чем-то теплым и мягким, покрывалом. Мужчины рядом заговорили слишком быстро, чтобы можно было разобрать слова. Захлопнулась дверь, и тело завибрировало под рев мотора. От качки тошнота лишь усилилась, и Джеймс застонал. Тишина и тепло успокаивали, и он расслабился, глубоко, размеренно дыша. Эфемерный голос зазвучал в его голове, близкий и далекий одновременно. Голос, который мог слышать он один. Голос, что произнес:
1: «Как хорошо, очень приятно».
0: А потом не осталось ничего, кроме бурлящей тьмы.

Ирина Лазаренко. «Заиграй». Рассказ написан для литературно-художественного проекта «Метрономикон».

0: поселок Зорькино ходило всего два рейса в день, и на маршруте работали, кажется, самые задрипанные в мире, самые усталые 20-местные кавзики. Надсадно кашляли черным дымом, тяжко переваливались с колеса на колесо, жалобно вздыхали, плямкали решетками радиаторов и на каждой остановке норовили вздремнуть, завалившись на бок и прикрыв шторками лобовые стекла. Только животворящий пинок водилы немного их взбадривал, и биомехи двигались дальше по пыльной проселочной дороге навстречу горе Цахвоа, развозили по придорожным селам редких пассажиров. В другое время Тимур остро ощущал бы свою неуместность. Городской, осанистый, раздражающий аккуратненький от безупречно чистых ногтей до отглаженной рубашки с вышитым логотипом спецбиотеха. Но сейчас Тимура терзали совсем другие чувства. Он пустым взглядом смотрел на дорогу, на приближающиеся снежные склоны Цахвоа, на редких велосипедистов и еще более редкие дорожные знаки, стискивал ручку портфеля и думал только об одном. Захочет ли Пашка-разделитель выслушать его? Пашка-разделитель умел превращать чувства других людей в музыку. Правда, Тимур и команда узнали об этом только в третьем классе, хотя дружба их началась еще в первом. Сдружил всех именно Тимур на почве собирательства календариков с изображениями аномалий, инфильтратов и биомеханоидов. Сколотил из одноклассников целый отряд коллекционеров. Сам Тимур, Мишка, Машка, Генка, Гарька, Сима, Маня и, собственно, Пашка-разделитель – интегрант. По-умному – человек, пораженный инфильтрацией. Так вот, у Пашки была самая впечатляющая коллекция, которой слегка завидовали все остальные ребята, включая Тимура. Хотя зависть – это так не по-товарищески и не по-октябрятски, но 232 календарика, которые едва помещаются в жестяную коробку с изображением Кремля. Нет-нет, да и мелькали у каждого из ребят мыслишки. Эх, вот если бы и я был интегрантом вроде Пашки, если бы у меня на затылке рос зеленоватый радиоприемник «Спидола» с блестящей выдвижной антенкой, если б меня отправляли то и дело в местную лабораторию инвазивных исследований... Именно оттуда Пашка-разделитель приносил самые редкие и красивые календарики. С изображением арахнида класса Г, шпиля под Великим Устюгом, крайне северного колесного биомеханоида в зимней шубе. «Ну а что?» — говорил он друзьям, словно оправдываясь. «Я так лаборантов и приучил. Принесут календарики, буду тихим и сговорчивым. Не принесут, умаются в меня иголками тыкать и закреплять эти датчики свои. И шиш я им буду ловить вместо маяка». На самом деле Пашка не умел ловить радиочастоты. А что он умел и почему к нему прилипло прозвище «разделитель», долго не рассказывал друзьям. Да, в общем, никто и не думал тогда, что светло-зеленая пластмассово-кожистая спидола в Пашкином затылке – какой-то особенный аппарат. В те годы в предгорном городишке Макаринске жило аж полтора десятка мирных интегрантов, и никто из них не умел делать ничего особенного. Интегранты были местные. Вляпались когда-то по неосторожности в сезонные мигрирующие аномалии, а их немало случалось в предгорьях Цахвоя еще лет 10-20 назад. Потом как-то само прошло, что до Пашки-разделителя, так он утверждал, что ни в какую аномалию не попадал, а просто в детстве случайно проглотил биомеханическую радиоволну, упавшую в его стакан с клубничным киселем. Местные тогда считали, что их интегранты вроде инвалидов. Ну, пострадали люди от инфильтрации, бывает. Кого-то в аномалиях кишками наружу выворачивает, а у кого-то вот спидола в загривок врастает. В местную лабораторию разделителя укладывали обычно на неделю раз в квартал. Возвращался Пашка осунувшимся и раздражительным, с исколотыми руками и звоном в ушах. Потом еще по нескольку дней носил на теле и на голове датчики давления, прилепленные на липучие лейкопластырь провода, медные или стальные обмотки на антенне, и неизменно хвастался новыми календариками, которые сотрудники лаборатории привозили для него из столичных командировок прямиком из московских киосков «Союзпечати». Когда они доучивались в третьем классе, отец Машки, самой доброй девочки в мире, по мнению разделителя, спьяну выбросил всю ее коллекцию календариков в мусорный бак.
1: «Наказал за тройбан!»
0: Так он с вызовом пояснял заплетающимся языком. Машка рыдала, бежала за мусоровозом, потом опять рыдала. Тимур отправился было поговорить с Машкиным отцом и пояснить ему, что не дело так жестоко обходиться с самой доброй девочкой в мире, но вернулся с фингалом под глазом и обогащенный обескураживающим багажом новых слов. Теперь Машке было не только страшно обидно за коллекцию, которую она собирала почти 3 года, но еще и жутко стыдно перед друзьями. Настолько стыдно и горько, что Машка попыталась было со всеми рассориться, чтобы не нужно было больше смотреть в глаза друзей. Вот тогда Пашка-разделитель сказал, что видеть эти терзания невыносимо и не должна так страдать самая добрая девочка в мире. Собрал всю компанию за гаражами среди битого стекла и собачьих какашек и направил на Машкину голову антенну спидолы. Из приемника на Пашкином затылке вдруг зазвучала буря Бетховена. А на друзей вместе с музыкой полились Машкины чувства. Горечь, стыд, звенящая неловкость. Разделитель забирал их у Машки и делил между друзьями. Ее горе и стыд команда впитывала с музыкой как собственные, ощущая их, проживая чувства и воспоминания, словно у каждого из них действительно отняли любимую коллекцию календариков, словно это родной отец напился пьяным и ударил товарища. Чувства были горькие, едкие, трудные, а музыка красивая. Даже в Машкином горе было очарование, и это поразило Тимура едва ли не сильнее, чем возможность разделить чувства другого человека вместе с музыкой. Позднее вся компания с его подачи переключилась на собирательство марок со знаменитыми учеными и спецбиотехнарями. Мичурин, Капица, Вавилов, Четверяков, Курчатов, Лернер, Тимофеев, Рисовский. За 2 года у Тимура набралось марок на солидный кляссер в коричневой тканевой обложке. Но лучшая, хотя и совсем небольшая коллекция оказалась у Машки. Самая добрая девочка в мире желала работать спасателем в спецбиотехе, причем непременно в московском отделе №1, ни больше, ни меньше. Потому как именно в московском отделении спецбиотеха трудился ее кумир, генетик Дубинин. За марками с его портретом Машка охотилась с какой-то звенящей страстью, даже переписывалась на эту тему с несколькими ребятами из других республик. Тимур тогда тоже решил стать спецбиотехнарем московского отделения, к примеру, агротехнологом. В предгорьях Цахвоа работало несколько колхозов на экспериментальных сортах и удобрениях. Родители-биологи иногда возили туда Тимура, и его всегда завораживали и сами экспериментальные сорта, и бесконечный путь поиска новых способов обработки почвы. К способности Пашки-разделителя заигрывать чувства не обращались еще долго. Помнили о ней, но использовать нет, не стремились. Слишком уж впечатлил всех первый опыт. Разделенные, заигранные спидолы эмоции Машки поселились в ее друзьях навсегда и по-настоящему, неотличимые от собственного опыта, от собственной памяти. Нельзя сказать, чтобы кто-то хотел испытать подобное снова. Однако спустя несколько лет пришлось. Смерть Мишкиного щенка от энтерита они все вместе переживали под адажио Альбинони. Мишка горевал о щенке неистово, безутешно, и разделенная скорбь вгрызлась навсегда в головы, сердца и тела его друзей, и в будущем никто из них не решился завести собаку. Слишком уж это больно, когда она умирает. Когда они учились в 8-м, под Макаринском произошел прорыв. Слабенький, как потом говорили, но несколько домов, включая дом Тимура, буквально развалились на части, и десятки людей сгинули в открывшихся воронках, из которых несся невыносимый пронзительный ляск, а внутри медленно вращались ржавые буры, каждой толщиной с телеграфный столб. Воронки исторгали дождевых червей размером с троллейбус. Закованные в броню из хитина, они орали вбитыми в пасти репродукторами: «Осторожно, двери закрываются!» Дико мотали безглазыми головами и рвались в сторону Сочи. В ту ночь у Тимура на руках умер соседский мальчишка-дошколенок. Обломком стены ему оторвало ноги. Если бы московский сектор программных разработок из отдела 21 выкатил, наконец, хотя бы прототип роя дронов, способных прогнозировать прорывы, пусть даже на жалком 20-30-минутном горизонте. Увы, Идея дронного роя, основанная на наблюдении за крысами и канарейками, пораженными инфильтрацией, оставалась пока только идеей. В попытках выяснить, какой именно чуйкой или каким набором генов инфильтраты крысы чувствуют приближение прорывов, дружными рядами бились о стенку головы биофизики, генетики, включая Дубинина, и 12-й медицинский отдел в полном составе. Жителей разрушенных домов эвакуировали в бараки. Новые пятиэтажки шустро стали возводить в северной части города, а по развалинам зашастали дружелюбные экскаваторы-биомехи, распевающие «Нам песня строить и жить помогает». Тимур проводил большую часть времени, свернувшись под одеялом на своей койке в бараке. Он не мог спать, не мог есть, не мог разговаривать. Куда бы он ни посмотрел, о чем бы с ним ни заговорили, перед глазами прокручивалось одно и то же, как в зацикленном фильме. Вот он в коридоре коммуналки хватает за руку соседского малыша, и они бегут к выходу. Вокруг кто-то кричит, что-то грохочет и рушится. А потом руку ребенка вырывает из его руки. И на полу кричит маленькое изуродованное тело, а под ним быстро разливается черная лужа с запахом железа. И вот он опять хватает ребенка за руку, и они бегут к выходу. 4 дня спустя Пашка вытащил Тимура из барака едва ли не за шкирку и отвел подальше от глаз людских в лесок, где ждали Мишка, Машка, Генка, Гарька, Сима и Маня. «Очень хочу тебе посочувствовать», — сказал тогда разделитель Тимуру. «Но мужчины не оскорбляют друг друга жалостью». И Пашка заиграл его боль. Шторм Вивальди обрушился из спидолы на подростков с такой мощью, что Генка упал на колени и его едва не стошнило. Сима согнулась и закричала, зажав ладонями уши, а самая добрая в мире девочка Машка разрыдалась и потом еще недели две ходила с заплаканными глазами. Они разделили ужас и бессилие Тимура, понесли их в своих сердцах, телах и памяти как лично пережитый опыт. Если большой ужас разделить на кусочки, он уже не сможет сбивать с ног. Уже возможно будет дышать и видеть в мире что-нибудь, кроме него. После того прорыва у интегрантов Макаренска начались проблемы. Пополз слушок, что прорывы и аномалии притягиваются на своих, а может, интегранты сами их приманивают. Напуганные люди агрессивны и маловосприимчивы к доводам разума. Нескольких интегрантов избили неустановленные лица. Однажды пьяные работяги с местной овощебазы пытались поджечь лабораторию.

окончить школу в родном городе. А перед выпускным классом Пашку едва ли не месяц держали в лаборатории, чему он страшно возмущался. Из последнего лета после выпускного компания выжила все возможное. Они почти не расставались, разве что на время вступительных экзаменов. Барахтались в речках, поднимались на вершину Цахвоа, участвовали в летних праздниках урожая в трех окрестных колхозах. И каждый из ребят неистово болел за своего подшефного биомеханического сборщика. Катались на катамаранах, ходили в дальний поход на велосипедах с палатками. В середине лета у Симы случилась горькая неразделенная любовь. И пока Гарька с Маней гуляли в обнимку по самым уединенным тропинкам местного дендропарка, Пашка заигрывал боль Симы. Она лилась на Тимура, Мишку, Машку и Генку трогательной капелью через зеленую спидолу и ноктюрн си бемоль минор Шопена. Друзья облегчили пронзительную горечь Симы и понесли ее осколки в своих сердцах, неотличимые от лично пережитого опыта. Осенью должна была начаться новая взрослая жизнь. Генка, Маня и Мишка оставались в Макаринске, поступали в местные техникумы. Пашка о своих планах молчал, но был мрачен. Сима улетала учиться в ЛГУ на исторический. Тимур и самая добрая девушка в мире Машка поступали в столичные институты, дающие практику в московском спецбиотехе. У Машки за плечами были курсы первой помощи, на груди знак ГТО, а в сердце – немеркнущая с детства мечта работать рядом с генетиком Дубининым. У Тимура была мечта находиться рядом с Машкой. Из Москвы они возвращались вместе, хотя и окрылен был каждый своей надеждой. Крылья за спиной трепетали почти зримые, гигантские и полные счастьем. Впереди была череда сбывшихся надежд, поразительных событий и осознания собственной важности для мира. Счастье было таким острым, невозможным, распирающим, что им казалось, можно затопить весь мир. Оно бурлило, грохотало, вихрилось в груди. Оно росло и крепло всю дорогу от Москвы до Макаренска. Оно лилось и не должно было закончиться никогда, никогда, никогда! Тимур и Машка вернулись в Макаринск, и Пашка-разделитель заиграл их радость. Просто вдруг сделал стойку, словно зерноуборочный комбайн на поле спелой пшеницы, и антенна сама собой навелась на лоб Тимура. Генка, Маня и Мишка даже ахнуть не успели, как из спидолы на полной громкости торжествующе полился вальс-маскарад Хачатурян. Крылья за спиной иссохли, счастье вымылось из груди, размоталось в воздухе в звуках вальса, и Тимур ощутил себя так, словно его ограбили. Да разве не так это и было? Мгновенно и без спроса у него отняли самое лучшее, важное, наполняющее, что он чувствовал в жизни. Тимур врезал Пашке в челюсть, а Пашка ему под дых. Генка и Мишка тут же их растащили, но они принялись орать друг другу что-то обидное и непоправимое. И Машка с Маней тоже кричали, чтобы они прекратили, но прекратить это было решительно невозможно, потому что в груди вместо распирающего счастья оказалась склизкая пустота.

того дня вот уже 8 лет они не виделись, не списывались и не спрашивали друг о друге у общих знакомых. Да Пашка ни с кем и не поддерживал связь. Сейчас Тимуру с трудом удалось разузнать, что разделитель один проживает в предгорьях Цахвоа, только далеко от родного Макаренска, на Тихом Севере в поселке Зорькино, на улице Школьной, в доме номер 22. Теперь Тимуру позарез был нужен Пашка, но Тимур крепко подозревал, что Пашка просто захлопнет дверь прямо перед его носом. На дом разделителя мгновенно указал местный участковый, с затаенной надеждой спросив: «Натворил чего?» Тимур качнул головой. Участковый пожевал губами и сдержанно поделился: «Побухивает. Пса завел, тоже из этих.

0: покрутил ладонью. Из инфильтрованных. Бабинчика. Тимур кивнул. Про пса он разузнал и без участкового. Вез хвостатому грызательную кость со вкусом машинного масла. Редкое лакомство. И в столице-то нигде попало достанешь. А уж в родной провинции о таком и не слыхали никогда. Потому как тащить примирительные гостинцы для самого разделителя было бы предельно плохой идеей. Не взял бы, в самом лучшем случае. Совсем другое дело, если гостинец привезли его псу. Участковый кивнул, разочарованно, как показалось Тимуру, и предложил подвезти до дома Пашки, кивнул на коляску своего мотоцикла. Тимур отказался. Не хотелось подъезжать к дому разделителя на участковой колеснице. А хотелось пройтись, собрать мысли в кучу для трудного разговора, хотя времени на это, казалось, было предостаточно, но для таких дел его всегда мало. Пошел купать свои дорогущие городские туфли в мягкой пыли деревенской дороги, смотреть по сторонам на отцветающие абрикосовые деревья, некрашенные дощатые заборы, отворенные калитки, беленые серокирпичные дома с богатыми резными наличниками. В поселке было тихо. Где-то квохтала курица, где-то скрипел колодезный ворот. Не смеялись дети, не лаяли собаки, не перекрикивались взрослые. В одном из дворов интегрантка накручивала синие волосы на бигуди. Еще пара штук остывала в ложке рядом с исходящей паром алюминиевой кастрюлькой. Женщина провожала Тимура настороженным взглядом улиточных глаз стебельков. Улица называлась Школьной, хотя уже очень давно учиться тут было некому и негде. Здание школы, очугуневшее 15 лет назад, стояло на пустыре среди бурьяна безотрадным памятником самому себе. Вот и дом Пашки-разделителя. Тимур вдохнул поглубже, расправил плечи и решительно толкнул дощатую калитку в следах облупленной зеленой краски. Одноэтажный дом серого кирпича под обшарпанной шиферной крышей стоит справа. Двор сплошь зарос бесплодным кустарником и чахлыми акациями. На одной висит кормушка для птиц, вроде тех, которые они мастерили из досочек в классе во втором. Впереди шаткий навес, полки с какой-то утварью, собачья будка и задняя калитка в огород. Из будки, бряцнув цепью, вышел бабинчик. В Москве их называли мехобобиками. При виде чужака наклонил голову, рыкнул, показал клыки, пожужжал бобинами на боках и, подумав, зашелся лаем вперемешку со звуками заевшей пластинки. Пашка-разделитель тут же вынырнул на лай из дома. Он как-то отощал, высох, и запавшие щеки сделали его похожим на дикого кота. Синий спортивный костюм с белыми полосками на рукавах и штанинах выглядел почти новым, а на голове у Пашки красовалась крупная вязаная шапочка в полоску, похожая на капюшон. «Мне нужна твоя помощь», — без обиняков сказал Тимур. Пашка скривился, подошел к нему, чуть косолапый, едва заметно прихрамывая, словно отсидел ногу, пока был в доме.
1: «Неужели?»
0: Голос его был угловато-ледяным, как летящая с крыши сосулька.
1: «А что у меня есть такого, чем я могу с тобой поделиться?»
0: «Не поясничай», мог бы сказать Тимур, но промолчал.
1: «С чего вдруг ты обо мне вспомнил, бывший друг? Чё тебе в жизни не хватает?»
0: Продолжал язвить Пашка косолапя к нему.
1: «Друзья! Работа в спецбиотехе, самая добрая женщина в мире. Все получил ты. У меня есть только старый дом и пес. Они тебе без надобности или с надобностью?»
0: «Машку я не получил». Тимур безошибочно определил, где у Пашки свербит сильнее всего. «У Машки на всю жизнь одна и пламенная страсть, тут ничего не изменилось». Складки у Пашкиного рта чуть разгладились. Он остановился против Тимура, оглядел его внимательно, неодобрительно, хмыкнул. Пес-бобинчик сердито фыркал с привязи. Не дожидаясь, пока Пашка передумает хотя бы стоять напротив, Тимур расстегнул портфель. Достал толстую папку с документами и сверток в шуршащей бумаге, сунул его Пашке, и тот рефлекторно взял. «Это для пса», — буркнул Тимур. Разделитель повертел сверток и не придумал, что с ним делать. Принять не годится, выбросить не ко времени. Проковылял к кормушке для птиц, положил туда. Тимур, зажав портфель под мышкой, быстро разворачивал документы веером. Понимая, что долго слушать Пашка не будет, начал излагать быстро и скупо, как репетировал, каждую фразу подтверждая отчетом, заключением, фотографией. Незарегистрированная форма проявления инфильтрации на подземной станции. Группа биологов и генетиков вместе с сотрудниками отдела номер 31 из сектора полевых исследований. Группа осталась в критическом секторе в нарушении инструкций. Неклассифицированная аномалия, неустановленные воздействия на психику. Пашка смотрел на документы, сунув руки в карманы штанов, совершенно равнодушно. Пятеро пострадавших. Трое ученых и двое спасателей. Среди них Дубинин, на котором, по сути, держится вся современная система исследований наследственных мутаций и развития медицинской генетики. В лице Пашки, наконец, что-то дрогнуло. «Тот самый Дубинин, из-за которого Машка рванула в спецбиотех?» «Тот самый», — подтвердил Тимур. «У всех пятерых, по словам медиков, органические расстройства личности, неустановленные этиологией. Физически мозг не поражен, но аномалия как-то замкнула этих людей в жутком зацикленном мороке. Тяжелейшие депрессии, кошмары, навязчивые идеи, панические атаки, потери социализации, попытки суицида. Четвертую неделю пятеро пострадавших живут на седативных препаратах под присмотром медиков в состоянии совершенно нефункциональном. Прогноз неблагоприятный, лечение симптоматическое, без особого толка». «Но ведь что бы ни обрушило на людей та неустановленная аномалия, это можно свести до чувств, до эмоций. И ты, Пашка-разделитель, можешь заиграть их чувства. Можешь спасти этих людей. И Дубинин продолжит изучать функции хромосом и развивать молекулярную биологию. И еще четыре человека продолжат жить, работать, приносить пользу науке и обществу. Это же поважнее наших старых обид. Справедливых, между прочим». Наконец, Пашка заложил ладони за спину и, расхаживая туда-сюда, принялся рассуждать. «Ну, если бы мне почему-то не было наплевать, если бы я не собирался послать тебя нахрен, старый друг, положим, я бы мог и хотел заиграть пятерых настолько тяжелых, да, настолько тяжелых, что их держат на седативных препаратах. Ну, положим... Нужно по 6 здоровых человек на каждого. Может, и больше. Мало ли, что у них в головах после аномалии. А ты не думал, что аномальный кошмар может выжечь мозги людям, которым я его заиграю?» Тимур тихо выдохнул. Пашка выслушал и не отказался. «Если бы я хотел и мог помочь этим людям, до которых мне нет ни малейшего дела, то я бы сказал, ладно. Привози их, и с ними привози еще 30 человек. Ха! 30 человек, согласных разделить между собой какое-то порождение аномалии. Всего делов-то. Я бы сказал, что это не должны быть родственники пострадавших».
2: «Почему не родственники?» — опешил Тимур.
0: Разделитель улыбнулся издевательски.
3: «Потому что за них меня просишь ты, а легкие пути не для тебя. Или твои пути не для легких людей? Я бы не предложил тебе простой путь, если бы собрался помочь».
0: «Ну, хватит». Тимур шагнул к Пашке, и бобинчик взрыкнул, словно пленку заживало.
2: «Хочешь меня пинать, надо мной глумиться, да сколько угодно. Вот он, я весь перед тобой, отводи душеньку, я все стерплю. А тех людей, которым я прошу помочь, которых я прошу вытащить из состояния депрессивного овоща, их тебе тоже есть за что-то пинать? На них тоже душу отводить хочешь? Они тебе что-то плохое сделали? Или это так, всем людям скопом от всех интегрантов, пользуясь случаем?»
0: Тень чего-то раздирающего, застарелого и жуткого рябью прошла по лицу разделителя и пропала так быстро, что Тимур усомнился, да не привиделось ли.
2: «Машка среди них», — глухо произнес он. «Она была в группе спасателей. Пыталась вытащить Дубинина.
1: Разделитель ни единым мускулом не дрогнул, но лицо его обезжизнилось и застыло, словно у покойника. Пересохшие и побелевшие губы сухо выплюнули.
2: «Мне кое-куда съездить нужно. На переследующих выходных возвращайся, если найдешь людей.
0: А если не найду?»
2: «Тогда приедешь и скажешь, что не нашел. Все, катись отсюда, видеть тебя тошно».
1: Пашка развернулся и побрел по дорожке к задней калитке, за которой виднелся небольшой аккуратный огородик, острые листья помидоров, пара аккуратных рядов капусты, тугие стебли зеленого лука.
0: По Пашкиной спине постукивали помпоны дурацкой шапочки капюшона. Навстречу ему вилял пушистым рыжим хвостом бобинчик, покачивался на телескопических ногах, жужжал бобинами в правом боку и дергал острыми ушами, отгоняя приставучих мелких мух. Грызательная кость, завернутая в промасленную бумагу, так и осталась лежать в кормушке для птиц. Но, учитывая худшие ожидания Тимура, встреча с Пашкой прошла в невероятно дружеской, позитивной обстановке.

0: Как Пашка и велел, Тимур вернулся в поселок Зорькино 8 дней спустя. Привез целый автобус людей, согласных разделить чужую боль, порожденную аномалией. 40 человек, лично знакомых с пострадавшими учеными и спасателями, согласных взять на себя часть их боли, сделать эту боль навечно частью своей жизни, потому что разделенные чувства не уходят и не забываются. Не родственники. Друзья, сослуживцы, однокурсники, соседи по двору, компаньоны по игре в дворовый пинг-понг, приятели по шахматному клубу или спортивному кружку. И вот перед домом Пашки-разделителя стоят два автобуса. Икарус, из которого выходят и выходят люди, и желтый потрепанный Рафик с пятерыми пострадавшими и сопровождающими их медиками. Его двери пока закрыты. В Рафике сидит и Машка. Потухшая, отощавшая, опустевшая, почти безнадежно потерянная в сумрачных дебрях собственного сознания. Тимур не представлял, чем может излиться ее непробиваемый тревожно-горестный ступор. Элегия Рахманинова? Сайленс Бетховена? Тимур плохо разбирался в музыке, в памяти держались разве что урывки, наслушанные в детстве и юности из обычного радиоприемника. Пашка медленно вышел со двора, глядя на людей ошалело и почему-то виновато. «Ничего себе!» — пробормотал в непонятной Тимуру растерянности. «Ты как их столько набрал?» «В основном сами пришли». Тимур сгорел за минувшие дни. Сгорел, выслушивая всех этих людей, которые тянулись один за другим, буквально отовсюду. После возвращения от Пашки Тимур кинул клич в НИИ, мол, товарищи, не желаете ли помочь вашим пострадавшим коллегам? Для этого всего-то и нужно в выходные, не особенно светясь перед высшим начальством, сгонять за 1500 километров в гости к интегранту, который может слегка сварить ваши мозги. А потом у вас будет тяжкий стресс, бессонница, панические атаки, приступы ярости вперемешку с периодами апатии, и все это очень хорошо отразится на вашем самочувствии, профессиональных перспективах и личной жизни». Но в результате, может быть, 5 человек вернутся из мглистого лимба непрерывных кошмаров, 5 ваших коллег, включая одного крайне уважаемого ученого-генетика. Кое-кто из спецбиотеховцев согласился, кое-кто из друзей пострадавших согласился тоже, а потом новых людей понесло сарафаном, и телефон Тимура стал разрываться от голосов.
1: «Ваш лаборант, мы с собаками вместе гуляли, он такой приветливый молодой человек, я хочу ему помочь!» «Да, я понимаю, на что иду, ведь этот молодой человек нужен науке и своей старой собаке».
2: «Я тут случайно прознал. Мы с ним рыбачим вместе, ага. Он дочку привозит, знаете, вот не жалко эту девчушку. Как же она без папки? Помочь хочу, чем могу. Ну, не помру ж я от этого, а».
1: «Тимур, ты почему сразу не обратился в школу? Ты же знаешь, Маша была одной из любимых моих учениц. Замечательная, добрая девочка. Мой долг ей помочь. Тимуру не смей перечить».
0: Тимур ходил по квартире с трубкой радиотелефона в кармане и записывал контакты людей на всем, что подворачивалось под руку. Ежедневник, рукав новой рубашки, оборот журнала «Биохимия молодежи». Кто-то из сочувствующих добыл транспорт, кто-то взял на себя возню с билетами, кто-то наготовил тормозков в дорогу. 5-летний сын водителя посадил на торпеду своего плюшевого арахнида. И вот теперь 40 добровольцев выходили из Икаруса, выстраивались рядами за спиной Тимура и ждали. Ждали, когда им дадут принять на себя оцепеняющую боль 5 людей. Во что она превратится, когда ее примется заигрывать потрепанные спидолы на затылке Пашки-разделителя? Да неважно во что, хоть в реквием. И тут разделитель, страшно побледнев, сказал, вероятно, последнее, что ожидал услышать Тимур.
3: «Ты на кой ляд их сюда приволок?»
2: «Ты же сам сказал!»
0: Только и смог ответить Тимур и не расслышал собственных слов из-за шума в ушах.
3: «Я не это сказал!»
0: Слова пробивались словно через вату.
3: «Я же не могу!»
2: «Что?»
0: Пашка хрустел суставами длинных бледных пальцев и не смотрел на Тимура. смотрел на Рафик очень-очень-очень злющим и виноватым взглядом.
3: «Тьфу на тебя! Я не говорил, что заиграю их! Я просто спросил, сможешь ли ты найти людей! Я не говорил тебе волочь их ко мне! Вот на кой ты их привез? Я же не могу!» «Что? Что значит не можешь? Это как?»
0: Тимур схватил разделители за грудки, а Пашка, раздраженно скинув его руки резким и неловким движением, сдернул с головы свою нелепую шапку с помпонами. Еще раз оглядел стоящих позади Тимура людей, скрипнул зубами, повернулся боком, и у Тимура подогнулись колени. Постаревшая и потемневшая спидола по-прежнему жила на Пашкином затылке. Но антенны больше не было. Ее, похоже, вырвали с корнем, хотя какие корни у антенн? Но ее явственно вырвали давно, годы назад. На былом месте ее крепления осталась уродливая вмятина, затянутая морщинистой зеленовато-пластмассовой кожей. Потому что однажды Пашка остался без друзей, и некому стало оберегать его от неустановленных праздношатающихся. Разделитель покосился через плечо на лицо Тимура, искаженное ужасом. И с каким-то болезненным удовольствием, ядовито и едко, как давно накипевшее и невысказанное, выплюнул плакатное: «Остерегайтесь проявлений инфильтрации!» Тимур не ответил. У него звенело в ушах и плыли круги перед глазами. У одного из кругов было Машкино лицо. Люди за его спинами молчали. Никто не шептался, не прочищал горло, не пытался влезть со своими соображениями, реакциями, обвинениями. Только одежда шуршала едва слышно, да еще бобинчик в своей будке издавал тихие звуки заевшей пластинки. Пашка снова натянул шапку с помпоном, развернулся, оглядел стоящих позади Тимура людей с волчьей тоской, а они смотрели на него, кто с рациональной и непонятно на что надеждой, кто настороженно, кто с вызовом. Большинство даже не поняло, что произошло. Тимур провел по лицу ладонью, с отстраненным удивлением осознал, что у него отросла изрядная щетина.
3: «Тогда на кой ты требовал их найти? Ты же сам сказал!»
2: «Сказал», — согласился Пашка. «Обещал сделать для них, что могу. И вот лучшее, что я теперь могу».
0: Он неловко сунул Тимуру нечто продолговатое размером с указку, завернутое в застиранную байковую пеленку. Тимур осторожно развернул сверток и едва не выронил его. Внутри лежала отломанная от спидола антенна с высохшим хрящом на месте слома. «Съездил к родителям и забрал», — сухо бросил Пашка.
2: «Тащи ее в свой спецбиотех, чё уж. Может, генетики поймут, как я заигрывал эмоции. В нашей макаренковской лаборатории про это даже не дотумкали. Не было там генетиков. А теперь у твоих спецбиотехнарей, считай, непочатый край для исследований».
0: Тимур сглотнул сухим горлом.
2: «Да мы ведь даже человеческий геном еще полностью не прочитали».
0: Верхняя губа Пашки дернулась, открывая мелкие зубы. Он сжал кулаки.
3: «Чего ты еще хочешь? Мне нечем заиграть этих людей. Ты что, не видел? Я бы заиграл их, если мог. Даже после всего. Даже если бы там не было Машки. Наверное».
0: Тимур молчал. Разделитель сжимал кулаки и скользил взглядом по желтой морде Рафика от фары к фаре, не в силах ни отвести глаз от автобуса, ни поднять взгляд, посмотреть на окна, чтобы случайно не увидеть знакомое когда-то лицо за грязным автобусным стеклом. Дрогнул верхней губой и едко повторил:
3: «Остерегайтесь проявления инфильтрации!»
0: Тимур бережно завернул в застиранную пеленку отломанную антенну с кусочком хряща, кивнул Пашке. Руки слегка подрагивали, а рот едва не ляпнул нечто дурацкое и беспомощное, вроде «Как жаль, что меня не было рядом, и с тобой случилось вот это». Едва схватил себя за язык. И был почти уверен, что сейчас точно так же едва схватил за себя язык Пашка, поймав какие-то непроизнесенные слова, вроде «Как жаль, что я не смог помочь, и тебе придется тащить этот груз самому». Мужчины не оскорбляют друг друга жалостью. Пашка, наконец, отвел взгляд от Рафика, по-стариковски махнул рукой, развернулся и ушел с улицы, прикрыл калитку, отсек себя шаткой дощатой преградой от толпы нечаянно обманутых людей. Косолапый длинными ногами побрел вглубь двора по каким-то своим делам, словно враз забыв обо всем случившемся, всклыхнутом, вспыхнувшем, о встрече со старым уже не другом, о собственной скособоченной жизни, о человеческих и интегрантских разломанных надеждах, лишь на миг остановился у птичьей кормушки и забрал из нее сверток в промасленной бумаге. Давешний Тимуров гостинец для пса-бобинчика.

0: Майк Гелприн. Исход. Саня уцелел лишь потому, что поверил. Сразу, без оглядки.
1: «Уходите!»
0: — орал на бегу Володька Подлепич из второго оцепления.
1: «Уносите ноги, кто жить хочет!»
0: Володька пронесся в двух шагах от Сани, смаху сиганул через окоп, упал грудью на бруствер, подтянулся на руках и через секунду исчез в ночи. Саня вскочил на ноги. Несмотря на удушливый зной, его мгновенно прошиб озноб.
2: «Неужели началось?» — метнулась заполошная мысль. «Неужели таки подставили, суки? Подставили сотни тысяч человек!»
0: Кто-то грузный на бегу толкнул Саню плечом, выматерился, помчался дальше. За ним через окоп перепрыгнул другой, третий. Следующего Саня схватил за грудки.
1: «Пусти, гад!»
0: Парень рванулся, с треском разошелся ворот гимнастерки, но высвободиться не удалось. Саня держал крепко.
1: «Куда?»
0: Стиснув зубы, процедил он.
1: «Куда драпаешь, сволочь?» «Сам ты, сволочь, допусти же, ну! Через час это дерьмо взлетит! Нас подставили, понял? Первое оцепление открыло по нам огонь, гады!»
0: И Саня поверил. Ему не надо было объяснять, что будет после того, как корабль взлетит. Выжженная проплешина от центра Москвы радиусом в 60 километров, а то и во все 70. Саня на мгновение замер, ошалело, глядя на юг. Туда, где исполинским монстром, гигантской свечой дыбилась к небу громада корабля. Затем отпустил парня и секунду спустя бросился вслед за ним. Минут 10, надрывая жилы, мчал по нейтральной полосе. У обочины бывшего шоссе МКАД, где нейтралка заканчивалась, Саня догнал Володьку Подлепича, и в этот момент земля под ногами дрогнула. Темноту прорезало сполохами света, а вслед за светом пришел грохот, страшный, чудовищный. То исполин запустил стартовые двигатели и изготовился к взлету.
1: «Бежим!» — заорал Володька. «В бога душу мать!»
0: Под нарастающий грохот они пересекли развороченный, заросший пробившимся через бетон чертополохом МКАД и понеслись по земле изгоев. Откуда-то слева из темноты по ним дали очередь, а может и не по ним, может просто с отчаяния. Трассирующие пули прошли над головами и сгинули. Больше не стреляли. Изгоям стало не до военных действий. Им так же, как и ополчению, предстояло уносить ноги.

0: Жанна брела на север вот уже третьи сутки. Она сама не знала, зачем. Умереть можно было и здесь, среди выжженных зноем и пожарами лесов Подмосковья. Бывшего Подмосковья, криво усмехнулась Жанна. Теперь уже бывшего. 3 дня назад, сразу после старта исхода 12, город, именуемый на географических картах Москвой, перестал существовать. Так же, как до него перестал существовать Киев, а до Киева — Ростов, а еще раньше Новороссийск и 8 других городов России и Украины, превращенных в гигантские космодромы и отправивших в никуда тех землян, которым выпало уцелеть. Потомков элиты, отобранные 60 лет назад, когда факт, что катастрофа неминуема и человечество обречено, стал непреложным. К полудню силы закончились. Жар стал нестерпимым. Ветхие тряпки, которые когда-то считались рубахой и юбкой, липли к телу, сковывая движение. Сапоги весили, казалось, по пуду каждый. На дне фляги еще плескалась вода, и Жанна, тяжело опустившись на обгоревший ствол, решила не экономить. До вечера ей, возможно, удастся дотянуть, но если ночью она не выйдет к реке, ей конец. А если выйдет, то тоже конец, только ненадолго отсроченный. Зимние месяцы она сможет просуществовать у воды, если, конечно, не загнется от голода, но весну пережить вряд ли удастся. А лето тем более. Прошлым летом изгои умирали тысячами. Еще тысячи ушли на север к Санкт-Петербургу и дальше, в Петрозаводскую и Кандалакшу, туда, где вокруг исходов 13, 14 и 15 еще теплились остатки цивилизации. Сколько из них дошли, неизвестно, а те, которые дошли, вряд ли живы. Прорваться через тройное оцепление элиты и раствориться среди нее удавалось лишь единицам. Да и те вполне возможно погибли. Исход 12 стартовал на 2 года раньше срока, и улетело на нем, видимо, лишь первое оцепление, внутреннее. Но, может быть, часть второго. Как спасалась бегством третья, Жанна видела собственными глазами. Впрочем, спаслась, наверное, лишь малая толика. Те, кто не успел удрать, не захотел удрать или не стал удирать, не в силах поверить, что их бросили, все легли там. И ветер вот уже третий день разносит оставшийся от них пепел. Когда начало темнеть, Жанна была еще жива, но сил идти искать водоем уже не было. Да и остались ли водоемы? Дубна, у берегов которой она провела последние годы, превратилась в ручей, готовый вот-вот иссякнуть. Надо было умирать. И Жанна, расстегнув кобуру, вытащила из нее Макаров. Пистолет был единственной реальной ценностью, которая у нее оставалась, и 7 патронов к нему увеличивали эту ценность в 6. Не в 7, потому что один ей предстояло сейчас стратить. Жанна опустилась на землю и дала себе 10 минут на воспоминания. Мать. Ее Жанна помнила плохо. Мать ушла с поисковой партии на восток, когда дочери было всего 12. Партия не вернулась, и с тех пор в землянке они остались втроем. Отец, которого не стало 5 лет назад, когда третье оцепление подавило очередной прорыв на севере пулеметным огнем. Брат Ромка. Тощий, глазастый, лупоухий. Младшенький. Жанна закрыла глаза. Прошлой зимой Ромка со сверстниками ушел на север, а она, дура, осталась. Ромка долго не хотел уходить. Все стоял, привалившись плечом к земляной стене, и смотрел на Жанну молча, умоляюще. Она осталась из-за Андрея. Ей казалось тогда, что с ним... Она даже подумывала завести от него ребенка, несмотря на строжайший запрет рожать детей на погибель. Потом, когда не стало и Андрея, были еще 2. Походные романы, отчаянные попытки урвать частицу чужого тепла перед смертью. Все. Нечего вспоминать. Жанна с трудом поднялась. Умереть почему-то хотелось стоя. Зажмурившись, обхватила рукоятку ПМ обеими руками и рванула ствол ко рту. Указательный палец лег на спусковой крючок. В эту секунду она увидела людей. Их было 2, мужчины всего в 100 метрах. Фигуры слегка расплывались в сумеречном мареве. Первой мыслью было позвать на помощь, и Жанна уже собиралась закричать, но вовремя осеклась, разглядев на обоих форму элитного ополчения. Это были чужие, враги, и поступать с ними следовало соответственно. Упершись спиной в ствол умирающей вековой сосны, Жанна навела пистолет на идущего первым и открыла огонь. Экстренное совещание руководителей проекта «Исход-13» Смирнов назначил на полночь. Без одной минуты 12 он уселся во главе стола и окинул быстрым взглядом собравшихся. «Докладывайте», — коротко бросил Смирнов главному снабженцу. «Постарайтесь уложиться в 5 минут».
1: «Мне хватит и одной».
0: Главснаб поднялся, заглянул в бумаги.
1: «На снабжении проекта можно фактически ставить крест. Дороги разрушены и контролируются отрядами изгоев. Мы больше не можем позволить себе терять строительные бригады. Нева не судоходна, баржам не одолеть мели, впрочем, это все и так знают. Снабжение по воздуху прекращено, самолеты взлетают лишь в экстренных случаях, авиационный бензин на исходе. С внутренними ресурсами, однако, дело обстоит не так плохо. Провизии должно хватить еще на 1,5 года, а с учетом уменьшения количества населения и на 2. Оборудование оставляет желать лучшего, но пока работает. Склады забиты до отказа. Арсеналы...»
0: «Понятно, спасибо», — прервал Смирнов. «Прошу вас, генерал».
2: «Потери значительные». Лицо командарма сохранило бесстрастное выражение. «На передовой люди мрут, как мухи. За последний год третье оцепление потеряло половину личного состава. Второе — около 12%. Первое оцепление потерь практически не имеет». «Спасибо. Теперь вы, профессор. Сколько времени у нас в запасе?»
1: «Весьма приблизительно, коллега...»
0: Главный научник откашлялся.
1: «По самым грубым подсчетам...»
0: «Прошу вас, без предисловий».
1: «Извольте. Неважнецкие прогнозы, коллеги. Средняя температура воздуха на конец апреля превысит 50 градусов по Цельсию. Это почти на 6 градусов больше, чем в прошлом году. Увы, еще через год природными для проживания останутся лишь отдельные области Арктики и Антарктиды. Через 2 года таких областей не останется. Мы, однако, далековато от Северного полюса. Итого...»
0: Профессор замялся. «Говорите», — подбодрил Смирнов. «И без экивоков, пожалуйста. Здесь все свои».
1: «Что ж, скажу. Этого лета нам не пережить. Вероятно, не пережить и весны. Поэтому...»
0: Ученый сделал паузу.
1: «Если исход не взлетит в марте, самое позднее в апреле, он не взлетит никогда».
0: Смирнов оглядел собравшихся.
3: «Ваша очередь, доктор», — сказал он.
0: Главврач проекта начал рассказывать о мерах против массовых эпидемий, но Смирнов уже не слушал. Ему надлежит принять решение. Нелегкое. 2 месяца назад аналогичное решение принял коллега из Москвы. Смирнов тогда был не согласен. Однако сейчас стало понятно, что у москвича не было выбора.
3: «Не успели», — подумал Смирнов. «На каких-то 2 года всего ошиблись.
0: Тогда, 60 лет назад, когда планировали и утверждали проекты». 60 лет назад гипотеза о том, что глобальное потепление на Земле вызвано началом необратимой реакции на Солнце, подтвердилась и стала непреложной. Несколько лет информацию держали в тайне, ученые лихорадочно просчитывали варианты. Потом произошла утечка, и началась паника. Ее удалось остановить лишь волевым решением правительств ведущих держав. Был разработан и принят к исполнению проект «Исход». Отчаянная попытка спасти часть землян от взрыва сверхновой, в которую Солнце превратится через 160 лет. Все и всяческое производство было остановлено, предприятия и ресурсы национализированы, управленческие и силовые структуры упразднены. Крупнейшие города и производственные центры за год были превращены в космодромы. В них стартовали гигантские стройки, на которые были брошены все ресурсы человечества. Космические корабли «Исход», исполины, рассчитанные на полумиллионные экипажи, должны были унести к звездам потомков тех землян, которых специально созданные комиссии тщательно отобрали, посчитав достаточно ценными. Человечество раскололось на две части. Элиту, заселившую космодромы и контролирующую ресурсы и технику, и изгоев. Всех остальных, предоставленных самим себе и обреченных на гибель. Первые годы, впрочем, прошли мирно. Существовали квоты, и части изгоев удалось пополнить собой элиту. Однако вскоре ситуация изменилась. Климат резко ухудшился, земля взбунтовалась и перестала родить, начался голод, вслед за ним пришли эпидемии. Экваториальные районы вымерли и опустели, за ними настала очередь тропических. Цивилизация стремительно деградировала. Тысячи и тысячи изгоев бежали с юга на север. Смятые многомиллионными толпами, несколько исходов погибли. А оставшиеся перешли на военное положение. Главврач закончил доклад, и Смирнов поднялся на ноги. «Все свободны», — сказал он. «Генерал, и вы, профессор, прошу остаться».

0: Саня снял палившего по ним с первого выстрела. Стрелял он неплохо, так же, как неплохо видел в темноте. Научился и тому, и другому за долгие годы в окопах на передовой. Перебежками от ствола к стволу они с Володькой приблизились к месту, откуда стреляли.
1: «Вот тебе номер!» — присвистнул Володька, оказавшись в двух шагах от подбитого. «Да это ж баба!»
0: Изгойка лежала на земле навзничь, бессильно раскинув руки. Ветхая латаная рубаха на ее левом боку подплыла красным.
1: «Смазливая!»
0: Володька шмыгнул носом и сплюнул в сторону. Навел автомат.
1: «Жалко даже ее кончать, но надо!»
0: «Подожди!» Саня шагнул вперед и встал между Володькой и девушкой. «Зачем стрелял?» — глухо спросил он.
1: «Зачем стреляла?» — передразнил за спиной Володька. «А ты ожидал, что эта шлюха тебе букет цветов нарвет? Отойди в сторону!» «Да постой ты!»
0: Саня опустился перед девушкой на колени.
1: «Она говорит, что-то не слышно ни хрена!» «Пить!»
0: — разобрал Саня едва слышный шепот. Он снял с пояса флягу, на вес прикинул, сколько осталось, помедлил секунду, а потом решительно поднес горлышко к губам изгойки.
1: «Ты что делаешь?»
0: Володька рванул Саню за плечо.
1: «Ты на кого воду тратишь? Ее кончать надо!»
0: Не отнимая фляги от губ девушки, Саня обернулся. Шальное жиганское Володькино лицо перекосилось от злости и ненависти. Он шагнул в сторону, и Саня услышал щелчок затвора.
1: Он сам не понимал, зачем это сделал.
0: Оттолкнувшись от земли, метнулся к Володьке и в последний момент подбил ствол. Короткая очередь ушла в небо, а в следующую секунду Саня ударил подлепича головой в живот, и они, сцепившись, покатились по земле. Опомнился Саня лишь когда осознал, что еще немного, и он задушит подмятого под себя надсадно хрипящего человека.
1: «Сука ты!»
0: — сказал Володька, отдышавшись.
1: «Своего! Забаву! Вот же паскудство! Гадство какое!»
0: Еще через пару минут подлепич ушел. Он больше не сказал ни слова. Плюнул презрительно на прощание, закинул за спину автомат и размашисто зашагал на север. Саня растерянно смотрел ему вслед. Они не были друзьями, хотя и знали друг друга с детства. Бывало, делили сигарету в окопе на передовой. До тех пор, пока Володьку не перевели во второе оцепление, считай, в тыл. Правда, тыл относительный. Прорывы изгоев частенько докатывались и до второй линии обороны. Володькина фигура растворилась в ночи, и Саня, спохватившись, обернулся к изгойке. Та по-прежнему лежала на спине, закрыв глаза и раскинув руки. Красное пятно на левом боку расплылось, подтекло на землю. Саня вновь опустился на колени и развязал тесемку рюкзака. Достал индивидуальный пакет. Помедлил секунду. Пакет был единственным. И решительно разорвал обертку.
1: «Ты свинья!»
0: — неожиданно сказала изгойка.
1: «Пошел отсюда. Ничего у тебя не выйдет, понял? Я лучше подохну, чем... чем...»
0: «Что?» — Саня опешил. «Ты что ж думаешь, я собираюсь...»
1: «А что ты собираешься?»
0: Голос девушки дрогнул, прервался. Через секунду она разрыдалась.
1: «Гады!»
0: — доносилась сквозь слезы.
1: «Подонки! Убей меня, ты сволочуга! Великолепная дрянь!
0: Саня, стоя на коленях, растерянно смотрел на нее, мучительно пытаясь сообразить, что делать. Внезапно накатила злость.
1: «А ну заткнись!» —
0: рявкнул он. Замахнулся и лишь в последний момент сдержал руку. Саню передернуло от того, что он чуть было не сделал. Злость ушла, уступив место отвращению. К самому себе. Он едва не ударил женщину.
1: «Врага!»
0: — попытался успокоить внутренний голос. «Да какого к черту врага?» — подумал Саня. «Врагов и друзей уже не осталось. Остались смертники. Он смертник, получивший отсрочку». И она тоже. Отсрочка непродолжительная и, может быть, истечет уже в этом году. В крайнем случае, в следующем. Изгойка замолчала. Теперь она беззвучно плакала, затравленно глядя Сане в лицо. «Больно?» — тихо спросил он. Девушка кивнула.
1: «Давай перевяжу. Не бойся ты в самом деле. Не собираюсь я тебя насиловать.
0: Меня Сашей зовут. А тебя?» Девушку звали Жанной. Рана оказалась пустяковой, пуля прошла по касательной, лишь опалив бок и содрав кожу. Саня, натуго перетянув Жанну бинтом, вытер ладони об гимнастерку и поднялся.
1: «Идти сможешь?» — спросил он. «Не знаю. Наверное, смогу. Ты не убьешь меня?»
0: Последняя фраза прозвучала настолько трогательно, что у Сани внезапно заныло сердце. Он протянул руку, помог девушке подняться и сразу подхватил. У Жанны, едва она встала на ноги, подкосились колени. На секунду ее лицо, с закушенной от боли губой и влажными черными глазами, оказалось прямо напротив. Саню окатило волной нежности. В ее взгляде было что-то беззащитное, детское. Саня присел.
1: «Залезай на закорки», — сказал он. «Не бойся, я здоровый, сдюжу». «Нет, постой, ты есть хочешь?»

0: Собрались на палубе баржи, некогда полузатопленной, а сейчас с обмелением Невы просевшей и по основании лееров вросшей в грунт.
1: «С Москвой покончено», — сказал Борода, и два остальные расселись. «Ребята ходили на юг, сегодня вернулись. Давай скажи нам, Рома».
0: «Исход 12 взлетел», — Ромка сглотнул слюну.
1: «Это точно.
0: Группа вышла за зону глушилок. Поймали Петрозаводск и Кандалакшу. Там все по-прежнему. Волны, на которых переговаривались в Москве, пусты. Полное радиомолчание. Я думаю, первые беженцы придут к нам в течение недели, от силы двух».
1: «Ты же оттуда», — глухо сказал Борода. «У тебя там остался кто?»
0: «Сестра».
1: «Понятно. Жаль. Впрочем, скоро все там будем. Значит так, ребята. Штаб предлагает больше не ждать. Локальные прорывы неэффективны, мы лишь теряем людей».
2: «На жратву размениваем», —
0: подал угрюмую реплику Кирпич.
1: «Жрать тоже надо», — резонно заметил Борода. «Но это теперь уже не важно. В общем так, прорывы и набеги на склады отменяются, так и передайте своим. Никаких больше набегов. Штат готовит тотальную операцию. Они нас оповестят за сутки, пойдут все, без единого исключения. Больных и раненых понесем на руках. Вопросы?»
2: «Ляжем все!»
0: Кирпич расправил плечи. Его дубленное, обгоревшее до красна лицо застыло.
2: «Третье оцепление мы прорвем. Может быть, и второе. А дальше нам не пройти, там все и останемся».
0: «Не все», — возразил Борода.
1: «Кто-то, возможно, прорвется дальше».
2: «Шансов почти нет. Нас подавят огнем. Там у них собраны лучшие войска. Сытые, блядь, откормленные».
0: «У тебя есть другие предложения?»
2: «Нету. Были бы, давно бы уже предложил».
1: «Ну вот и закройся. Еще вопросы?»
0: Ромка поднялся. «Когда примерно операция?» — спросил он.
1: «Не знаю. Думаю, ждать осталось не больше 2 месяцев, от силы 3. У тебя в отряде сколько народу?»
0: 318 человек, включая раненых. С боеприпасами плохо».
2: «А у кого сейчас хорошо?»
0: Борода яростно прихлопнул присосавшегося к щеке комара.
2: «Вот дрянь-то», — сказал он. «Кто бы мог подумать? Комары в декабре, идти их мать. Ладно, все, расходимся. Патроны беречь, это... Духом не падайте. Вы за людей в ответе. Не может быть так, что всех перебьет. Кто-нибудь непременно останется».

0: «Сколько человек мы можем взять на борт?» — прервал Смирнов.
1: «Затрудняюсь сказать точно».
0: «Говорите приблизительно».
1: «Что ж, не больше 50 тысяч. Иначе нас ждет голод. Понимаете?»
0: «Я все понимаю. Каковы перспективы, если на борту окажется всего 10% от расчетного количества?» Профессор откинулся в кресле.
1: «Мрачные перспективы», — сказал он. «Будет очень тяжело. Очень. Особенно нескольким следующим поколениям. Придется трудиться, коллеги. Всем и каждому. Без выходных и по много часов в сутки. Улучшений стоит ожидать, видимо, лишь в поколении 4-м или 5-м. Если, конечно, к этому времени на борту исхода останутся люди. Вероятность гибели экипажа высока. Больше 50%.
0: «Понятно, понятно. Спасибо. Теперь вы, генерал.
2: Завтра я займусь составлением подробного плана. Погрузить на корабль 50 тысяч человек не проблема, тем более, что изрядная часть специалистов и так внутри. Проблема отобрать эти 50 тысяч».
0: «Ваши рекомендации?»
2: «Рекомендации? Насколько я понимаю, полетят специалисты и их семьи, те, кто внутри первого круга отцепления, так? А большая часть военных останется».
0: «Вы жалеете, что некем будет командовать? Боитесь остаться не у дел?» Лицо генерала затвердело, скулы сжались.
2: «Вам известно о такой вещи, как бунт», — сказал он, чеканя слова. «Это когда голодная толпа недовольных захватывает власть, и начинаются резня и анархия. Вы знаете, как усмиряются бунты? Так вот, они подавляются. Штыками, господин начальник проекта. А в замкнутом пространстве... Не слыхали никогда выражение «бунт на корабле»?»
0: «Простите», — сказал Смирнов примирительно. «Я не хотел вас задеть. Нервы».
2: «Ладно».
0: Голос генерала стал мягче.
2: «Сколько у нас спецов?»
0: «Точно не знаю. Надо спросить главснаба. Я думаю, больше 40 тысяч».
2: «Значит, остается квота на 10 тысяч военных», — задумчиво сказал генерал. «Даже меньше. Что ж, в создавшейся ситуации нам придется оставить низшие звания. Полетят только офицеры».
0: «Нет, не офицеры». Смирнов посмотрел на генерала в упор. «Офицеры останутся. Полетят военнослужащие и женщины, независимо от званий. Завтра вы начнете составлять список. Только возраста, способные к деторождению. И чем младше, тем лучше. На борту женщин должно быть больше, чем мужчин. Хотя бы в первом поколении».

0: Сколько мы уже идем, Саня?
1: 16 дней. Устала?
0: Проголодалась.
1: А нечего привередничать. Саня улыбнулся и на секунду прижал девушку к себе.
2: Змей, видите ли, она не ест. Крыс тоже. Ладно, лягу попозже. Может быть, удастся пристрелить что-нибудь перелетное. Потерпи, Жан. Всего ничего, осталось день пути, может быть, два.
0: Сань.
2: Что, милая?
0: Мне очень не хочется умирать. Раньше я относилась к мысли о скорой смерти спокойно, но теперь, когда я с тобой...
1: Саня остановился.
2: Мы не умрем,
1: сказал он и осекся. Прости.
2: Я хотел сказать, что у нас есть шансы.
0: Нет ни одного, Саня. Ни единого. Мы, может быть, проживем еще год, если повезет. Все.
2: Давай присядем.
1: Саня опустился на ближайший пень, развязал рюкзак, достал со дна бумажник.
2: У меня есть документы, милая. На, посмотри. А вот сержантские корочки. Нам просто надо добраться до третьего оцепления, живыми. Нас пропустят внутрь.
0: Тебя пропустят,
1: сказала Жанна устало.
0: Даже если я пойду на это, пропустят одного тебя, а я не пойду.

0: Ну?
1: Саня вскочил.
2: Я скажу, что ты моя жена, ты и есть моя жена. Нам просто негде было расписаться.
0: Даже будь я взаправду твоей женой, я не пошла бы на это.
2: Глупости, рассердился Саня. Глупости и предрассудки. Нам надо уцелеть, понимаешь? Ради наших будущих детей надо. Какое значение имеет, кем был я и кем ты?
0: Имеет, милый, имеет. Хотя бы потому, что ты не дойдешь до своего отцепления. Тебя расстреляют наши, а если дойдешь, то свои.
2: Не расстреляют. Ни меня, ни тебя. Мы пойдем туда вдвоем. И не тайком, мы будем атаковать вместе с твоими, когда они пойдут на прорыв. Только твои, разграбив склад или арсенал, откатятся, а мы с тобой останемся и дождемся моих.
0: Моих? Твоих?
1: Сказала Жанна задумчиво.
0: Мы так никогда и не научимся говорить «наши», Саня.
2: Научимся. На борту исхода. Там все будут наши. И дети. У нас с тобой будут дети тоже наши. Надо только добраться. Для начала до твоих.
1: Они добрались на следующий день. И еще через два дня Жанна с удивлением узнала в поджаром, жилистом полевом командире с жестким суровым лицом лопоухого и глазастого паренька, с которым рассталась всего-то год назад. Узнала своего младшего брата Ромку.

0: Они готовят тотальную атаку.
1: За последние два месяца генерал осунулся. Морщины расчертили лоб, щеки ввалились.
0: Разведчики доложили, что уже скоро.
1: «Как скоро?» — резко спросил Смирнов.
0: «Возможно, в ближайшие дни. Полевые командиры получат приказ за сутки».
1: «Вот как?» Смирнов поднялся и заходил по помещению.
2: «Вот как?» — повторил он. «А ведь это удача».
1: Генерал вопросительно поднял брови. «Значит так», — сказал Смирнов деловито. «Объявите по армии, что проводятся... что там у вас проводятся. Курсы повышения квалификации женского состава, да что угодно объявите. И военнослужащих женщин в возрасте до 30 лет всех на борт. Я стяну туда же спецов. Таким образом, когда начнется атака, нам не придется проводить спешную эвакуацию. И...» — Смирнов замялся. «И своих стрелять не придется. За нас это сделают изгои». «Сколько времени вам нужно на подготовку, генерал?»
3: «Трое суток. Возможно, на день больше».
1: «Тогда поспешите.

0: Ромка, пригнувшись, заглянул в землянку, улыбнулся Жанне и поманил Саню рукой.
1: «Выйдем, поговорить надо. Прости, сестренка, разговор мужской».
0: Когда отошли на сотню метров, Ромка сказал:
1: «Вопрос к тебе есть. Знаешь, почему ты еще живой?»
0: «Знаю», — пожал плечами Саня. «Потому же, что и ты, пока везет».
1: «Не, не поэтому. Ты живой, потому что я тебя не шлепнул, хотя много раз хотел».
0: «Что ж так?»
1: «Недавно мы расстреляли одного парня. На, посмотри на его документы». «Понятно».
0: Саня раскрыл протянутый ему военный билет, быстро взглянул на фотографию.
1: «Заложил, значит, меня сержант Владимир Подлепич, мир праху его. Ну и что дальше будешь делать?»
0: «Пока ничего. Ты мне скажи, если вдруг у нас получится, если прорвемся, ну бывает же такое, ты...» «Можешь не беспокоиться, Рома. Я ее не брошу. Никогда не брошу, как бы там ни сложилось».
1: «Ладно, верю. Только вот что. Когда пойдем в атаку, если что, пристрелю, не раздумывая».
0: «Там кроме тебя будет кому меня стрелять», — сказал Саня. «Но неважно. Спасибо, что предупредил. Да вообще спасибо.

0: Атака застала генерала врасплох. Она началась на следующую ночь после разговора с начальником проекта.
1: «Проклятье, не успели!»
0: Генерал ворвался в кабинет Смирнова.
1: «Атака по всему периметру! Третье оцепление подавлено! Второе оцепление сейчас принимает бой! Множественные прорывы!»
0: Смирнов схватился за трубку внутреннего.
1: «Руководители проекта немедленно ко мне!» — заорал он секретарше. «Повторяю, немедленно! Где бы они ни были!»
0: Через полчаса команда была в сборе.
2: «Сколько у нас времени в запасе?»
0: Смирнову удалось взять себя в руки. Голос звучал спокойно.
1: «Часов 8, может быть 9. Первое оцепление в полной боевой готовности. Не исключено, что прорвать его не удастся. У нападающих огромные потери.
2: Сколько времени займет эвакуация специалистов?»
1: «Думаю, что успеем, впритык».
0: «Хорошо. Раздраить все шлюзы. Выделите людей, снимите с оцепления откуда угодно. Специалистов и их семьи на борт. Пилотов, навигаторов, бортинженеров по местам. Готовить корабль к старту».

0: Перед последним броском остаток группы сосредоточился в развалинах бывшего здания метро «Черная речка». Корпус исхода нависал над уцелевшими чудовищной исполинской свечой. В бинокль было хорошо видно, как снуют вдоль бортов подъемники, доставляя к шлюзам людей и возвращаясь порожними. Ромка насчитал по головам 96 бойцов. Из соседних развалин по-пластунски приполз тощий чумазый паренек.
1: «Я от бороды»,
0: — сказал он, отдышавшись.
1: «Большие потери, очень большие, огромные. Кирпич убит. Сам борода ранен, его вынесли на руках. Он велит передать атака по зеленой ракете. За 5 минут до нее оранжевая. Уже скоро, как только подтянутся остающие».
0: «Хорошо», — коротко сказал Ромка. «Мы готовы».
1: «Готовы»,
0: — эхом повторила Жанна. Она подняла глаза на Саню.
1: «К смерти. Да чего все нелепо? Не выживет никто, даже те, которые добегут. Там на корабле просто задраят шлюзы и взлетят».
0: Саня прижал девушку к себе.
1: «Есть еще шанс»,
0: — сказал он, напрочь не веря в то, что говорит.
1: «Но можем успеть. Они еще не всех погрузили. Мы...»
0: Оранжевая ракета прочертила в небе параболу. Саня осекся и замолчал. Усилием воли заставил себя собраться. Обнял Жанну за плечи. Так они и просидели последние 5 минут. Молча. Эта последняя атака была страшной. Первое оцепление накрыло наступающие цепи пулеметным огнем. Очереди выкашивали людей, но те, кто был жив, упорно и не обращая внимания на пули, бежали и бежали вперед. Саня не помнил, как добрался до корабля. В памяти отложились лишь фрагменты. Окоп. Прыжок через бруствер. Перекошенный в предсмертном крике рот пулеметчика. Еще один окоп. Убитая женщина с лейтенантскими погонами на плечах. Мертвые, закатившиеся глаза заколотого в рукопашной Ромки. И Жанна. Раненая, истекающая кровью рядом с ним. Саня вынес ее на руках. Доковылял воем, заходясь от боли в простреленной ноге до ограды космодрома. Подкосились колени, Саня неловко упал на бок, выронив Жанну. Собрав последние силы, поднялся, оглянулся назад. Со всех сторон к космодрому стекались люди. Они уже не бежали, брели, ковыляли. Некоторые волокли на себе раненых. Саня повернулся к кораблю. Исполинская сигара закрывала горизонт и небо. Солнечные лучи, отражаясь от серебристой поверхности, слепили глаза. Саня от живота дал по исходу очередь. Израсходовал магазин, выронил ненужный больше бесполезный автомат.
1: «Гады!»
0: — сказал кто-то рядом.
1: «Вот же гады!»
0: Саня опустился на колени. Жанна была жива, тяжело, с хрипом дышала. Саня расстегнул кобуру, достал пистолет, поднес к виску.
1: «Нет, сначала ее», — подумал он.
0: «Лучше от моей руки, чем...» Внезапно на серебристой поверхности корабля появилось пятно. Оно росло, расширялось и, наконец, приняло форму круга. Саня завороженно смотрел, как из раздраенного шлюза размахивают белым флагом. Затем в проеме появился человек, снизу к нему заскользил вдоль борта подъемник. Не выпуская флага из рук, человек шагнул на платформу. На глазах десятка тысяч уцелевших изгоев он спустился на землю и, чеканя шаг, двинулся от корабля прочь. На полпути до ограды космодрома остановился. Стоявший рядом с Саней парень присвистнул, разглядев в бинокль генеральские звезды на погонах. Саня сам не знал, что заставило его встать, рывком поднять на руки бесчувственную Жанну и двинуться навстречу парламентеру. Мучительные 10 минут он ковылял по растрескавшемуся на солнце бетону. Человек 5 обогнали его, и к окружившей генерала группе Саня примкнул последним.
2: «Мы заберем женщин. Только женщин», — услышал он. «На борту есть вакансия на 5000 человек. Мужчин мы взять не можем. Даю полчаса на раздумье. случай, если вы не согласны, через 30 минут исход получит команду на старт.
3: Ты гнида!
0: Коренастый рыжебородый изгой схватил генерала за ворот.
3: Вы заберете всех, ты понял? Всех! Иначе тебе не жить. Ты останешься здесь и подохнешь вместе с нами. Нет, я раньше сам тебя пристрелю, элитный подонок.
2: Уберите руки, брезгливо сказал генерал. Ваша угроза не имеет значения. Я в любом случае остаюсь. Повторяю, мы не можем забрать мужчин. На борту нет для них места. Но женщин заберем. До 5000 женщин, впрочем, такого количества, похоже, не наберется. И прошу вас, думайте скорее. У вас осталось 28 минут.
0: Саня оттолкнул Рыжебородова и подался вперед.
1: Согласны, выдохнул он. Мы согласны.
3: Тебе кто право дал решать за всех, сука?
0: Рыжебородый ухватил Саню за рукав.
3: Я замначтаба, решение за мной. Так вот, мы не согласны, заорал он. Слышишь ты, как тебя, генерал? Мы не согласны! Вы или заберете всех, или...
2: Или что? Насмешливо спросил генерал.
3: Или все здесь подохнем!
0: Свободной рукой Саня рванул из кобуры пистолет и выпалил Рыжебородому в голову. Остальные четверо шарахнулись в стороны. Генерал, криво усмехнувшись, остался стоять на месте.
1: «Мы согласны», — повторил Саня. «У меня на руках женщина. Ей нужен врач. Срочно!»
2: «Не беспокойтесь, на борту есть врачи».
0: Генерал повернулся к Сане спиной и принялся размахивать флагом. Потом бросил его на землю.
2: «Я передал ваше согласие на борт», — сказал генерал. «Пусть женщины двигаются к подъемникам. Без оружия. Раненых забирают с собой. Там внутри встретят. Извольте распорядиться, молодой человек».

0: Саня сидел, опершись на руки на земле, и оцепенело смотрел на сужающиеся отверстия шлюза. «У нас осталось минут 5-10, небрежно сказал генерал. Он присел рядом с Саней на корточке. «Ваша девушка?»
1: «Жена. Вы считаете, они долетят?»
0: «Не они. Но через несколько десятков поколений обязательно долетят. Сам исход долетит в любом случае. А вот наши потомки на его борту неизвестно».
1: «У меня нет детей».
0: «У меня тоже. Но разве это так важно? Уцелеет цивилизация Земли. Лет через 500 она возродится на другой планете. Если так, спасательная миссия оправдает себя».
1: «Наверное, так и есть», — сказал Саня. «Наверное, это действительно называется спасательной миссией. Только я назвал бы по-другому. Кровавым дерьмом».
2: «Да», — сказал генерал задумчиво. «Вы правы. Только так было всегда. И есть. И будет. Все великие деяния начинались с крови. Были на ней замешаны. На крови жертв. Сейчас жертвами стали мы с вами. Для того, чтобы другие...»
0: Саня не расслышал, что еще сказал генерал. Его слова заглушил нарастающий рев стартовых двигателей.

0: функция.
1: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
2: Мы начнем знакомство еще с одним рассказом. На этот раз другого американского писателя-фантаста Криса О'Доннелла под названием «Как я их обследую». Если так будет продолжаться и дальше, то, на мой взгляд, к 2000 году все население страны разделится на тех, кто получает пособие по безработице, и тех, кто его выдает. Середины, по-моему, быть не может. Достаточно ознакомиться со статистическими данными. Окружной инспектор Департамента социального обеспечения города Нью-Йорка. Январь 1964 года. Чтобы добраться до этого типа, мне пришлось влезть на 5-й этаж. Черт знает что, можете мне поверить. Невеселенькое место эти старомодные трущобы. А уж дорожки на ступеньках вековой давности и скользкие, как черт знает что. Но я не жалуюсь. У каждой работы есть свои минусы. Я несколько раз постучал в дверь и услышал, как он там ворчит и похряхтывает. Старая история, они не любят, когда их поднимают с постели. Я подождал, а потом забарабанил в дверь кулаком и раза два выругался. Никогда не надо позволять им думать, будто они что-то значат. Это помогло. Дверь приоткрылась, и в щель высунулись голова и плечи. Он был небольшого роста, подтянутый, с ясными глазами. И выглядел моложе, чем мне казалось, когда я читал его заявление. «Что вам надо?» — спросил он. Угрюмо, опасливо. Обычная история. Я показал ему черную тетрадь, которую держал в одной руке, и мою служебную карточку, которую держал в другой. «Государственная инспекция. Обследование в связи с вашим заявлением». «Но я же подал его только вчера. Я думал, что на предварительное рассмотрение требуется не меньше недели». «Это новый метод. Мы стараемся не задерживать рассмотрение новых заявлений, а потому собираем данные заранее». Тут я несколько отклонился от истины. Просто его заявление заинтересовало меня сразу же, как только его положили на мой стол. Хотя каждый год через мои руки проходят сотни, этот обещал что-то новенькое. «Ну хорошо, войдите», — сказал он и открыл дверь. Я вошел. Комната была.

0: была гнусная. Неописуемо гнусная. Эти люди живут как свиньи, просто трудно поверить. Мусор по всем углам, смятая газета, объедки. Ну и прочее в том же роде. Этому невозможно найти оправдание. Он заметил мой взгляд и сказал: «Я совсем деморализован». Ну и внутреннему хаосу начинает соответствовать внешний беспорядок. Интеллигент. Я кивнул, открыл тетрадь и, осторожно ступая, вышел на середину комнаты, чтобы начать опрос. Мы никогда не садимся там, где сидели эти люди. Остерегайтесь крыс и насекомых. Так нас инструктируют. «Я должен задать вам несколько вопросов», — сказал я. «Во-первых, имя, адрес и так далее. Все точно так, как указано в заявлении. Джон Стейнер, 36 лет, адрес этот». «У вас же все это есть. Вчера у меня взяли все данные». «Но мы обязаны проверить, действительно ли человек один и тот же», — сказал я. «Иногда они подсылают вместо себя кого-нибудь другого, сочиняют целую биографию. Мы должны охранять интересы налогоплательщиков». Прежде чем он опомнился, я достал дактилоскоп, открыл, взял его за запястье, прижал его большой палец к подушечке с тушью, а потом к карточке под крышкой и убрал дактилоскоп. «Согласно правилам», — сказал я. «Да», — ответил он. «Полное обезличивание индивида, вот что это такое. Неужели вы не могли сначала предупредить меня, что вы собираетесь делать?» «Некоторые возражают», — сказал я. «Они понимают, что попались». Я открыл его анкету и, поглядывая на него, прочел описание. Оно довольно точно отвечало его внешности. «Ну, а теперь несколько вопросов», — сказал я.
1: «С вашего разрешения я сяду».
0: «Вы больны? Не можете стоять? Вам нужно отдохнуть?»
2: «Ничего подобного», — сказал он. «Просто я предпочитаю сидеть, когда со мной разговаривают».
0: «Если вы очень больны, то, возможно, мы сумеем поместить вас в категорию получающих полную компенсацию. Никакой разницы для вас и больше денег для нас», — сказал я.
2: «Я не болен. Просто у меня угнетенное настроение. Впрочем, для вас это не составляет никакой разницы».
0: «Для вас», — он почти выкрикнул. «Без этой угрюмой враждебности дело никогда не обходится. Если извлекать из нее удовольствие, ее можно считать только плюсом. Я так и считаю. Отлично уточняет наше положение по отношению друг к другу. Ненависть означает страх и уважение, а я люблю, когда меня боятся и уважают». Он сел на старый стул посредине комнаты. Проеденная молью обивка, ощущение крохотной ползающей жизни под ветхой кожей и так далее. Он закурил сигарету и выбросил спичку в окно. «Нет», — сказал я, — «никаких сигарет». «Простите, не понял». «Я не люблю, когда курят», — сказал я. «И люди в моем присутствии не курят. Во всяком случае, люди, подающие заявление о пособии. Погасите ее». «Нет». «Выбросьте ее», — сказал я.
2: «Не выброшу. Я люблю курить».
0: Голос его стал визгливым. «Чудесно», — сказал я. «Я ухожу. Мы проведем это по графе «взятые назад заявления». Он уставился на меня и понял, что я говорю серьезно. Помедлив, он выбросил сигарету в окно. «Так-то лучше», — сказал я.
1: «А ведь вы наслаждаетесь этим, верно?»
0: «Чем?»
1: «Властью. Агрессивным характером вашей работы. Она открывает перед вами определенные возможности, дает выход вашему...»
0: «Хватит», — сказал я. «Анализ моего характера мне не требуется. И мы сразу покончим со всем, если вы не заткнетесь». Поскольку он проиграл первый бой, вторая схватка не затянулась. Он опустил глаза. «Профессиональное образование?» — спросил я.
1: «Социолог», — сказал он.
0: «Ну, конечно.
1: Это же все есть в анкете, которую я вчера заполнил», — добавил он.
0: «Я уже вам сказал, что провожу здесь мое собственное обследование. Отдел приема заявлений, инспекционный отдел – вещи совершенно разные. Собственно говоря, для меня вы вообще не существуете, пока не докажете мне обратного. Почему вы подали заявление о пособии?»
2: «Как вы думаете, почему? Я безработный».
0: «А на что вы жили до того, как подали заявление?»
1: Он посмотрел на меня почти умоляюще.
2: «Я же все это уже объяснил», — повторил он. «Я же вам сказал».
1: Обследователь единолично решает правомерность и необходимость выдачи пособия. Отдел приема передает заявление обследователю для выяснения обстоятельств и вынесения заключения. Достаточно? Или процитировать дальше?
2: Нет, сказал он. Наверное, вот тут я его и сломил. Он словно осел на стуле и весь ушел в себя, не замечая, что по рукам у него что-то ползает. С ним оказалось справиться легче, чем с большинством из них. Вспомнив его анкетные данные, я даже удивился. Однако, если учесть ситуацию в целом, именно они-то все и объясняли.
1: «Я 15 лет работал в программе Бловелта», — сказал он. «С тех самых пор, как получил диплом. На прошлой неделе работы по программе были прекращены, и я остался без средств к существованию».
0: Программа Бловелта была одним из тех маленьких мыльных пузырей, которые время от времени создает правительство, и служила основным источником средств существования для психологов и социологов. Даже я о ней слышал. Они занимались исследованиями генеалогии, видоизменением наследственных черт и так далее. В основном это сводилось к обработке архивных материалов и систематизации статистических данных. Но в прошлом году Конгресс наконец решил, что будет проще и дешевле посадить их всех на пособие по безработице. Вот в эти-то крохотные рамки укладывалась вся жизнь Стейнера. Никому не нужная. Абсолютно никому не нужная. «Вы пытались найти другое занятие?» Это был удар ниже пояса. Ответ мог быть только один. Даже Стейнер знал это. Он выдавил из себя улыбку.
1: «Вы шутите?» — сказал он. «Итак, теперь вам требуется государственное пособие? Пособие по безработице?»
2: «А вы можете предложить мне какой-нибудь другой выход?» — спросил он.
0: На какой-нибудь его голос стал чуть пронзительней. Я таки поставил его на место, в этом можно было не сомневаться. Самое обычное обследование.
1: «Ну, человеку, который работал в программе Бловелта, наверное, не так трудно найти работу.
0: А чернорабочим вы пробовали устроиться?»
2: «Списки кандидатов заполнены вперед на 10 лет. Вы это знаете не хуже меня».
0: «Конечно, я знал это».
1: «Есть ли у вас родственники, которые могли бы задержать вас?»
2: «Мои родители умерли. Моя сестра 18 лет живет на пособие по безработице. Где находится моя бывшая жена, я не знаю».
0: «Вы были женаты?»
2: «Я все это объяснил вчера».
1: «Я вам сказал, что для меня никаких вчера не существует».
2: «Когда вы женились?» «В 2015 году. Я не видел ее, начиная с 2021 года. Кажется, она эмигрировала».
1: «Вы хотите сказать, что она уехала за границу?»
2: «Да, именно. Мы не сошлись характерами».
1: «Ей не нравилась программа Бловелта?»
0: Он уставился на меня.
2: «А кому она нравилась? Это же все было высосано из пальца.
0: И она не выдержала. Она сказала, что я должен либо покончить с собой, либо уехать за границу.
2: А я не сделал ни того, ни другого. Я думал, что работы по программе будут продолжаться вечно».
1: «Ну, я тоже так думал, пока Конгресс в прошлом году не взбрыкнулся. И многое из того, что должно было бы продолжаться вечно, прекратилось навсегда. Мне захотелось сказать ему это, но сказал я только: ну, пожалуй, все. Когда понадобится, мы с вами свяжемся».
2: «Вы хотите сказать, что я получу пособие?»
1: «Я хочу сказать, что я окончил предварительное обследование. Теперь я должен вернуться в отдел и составить заключение после того, как я обследую еще многих. Когда я приму решение, вас о нем поставят в известность».
2: «Но послушайте», — сказал он, наклоняясь в мою сторону. «Разве вы не поняли? У меня нет денег. Мне нечего есть. Я снял эту комнату на прошлой неделе и сказал хозяину, что скоро буду получать пособие. Я должен ему за квартиру. Мне не к кому обратиться».
1: «Вам придется подождать своей очереди».
2: «Но я не ел уже 3 дня».
1: «У вас есть вода», — сказал я, указывая на ржавый кран в углу, под которым стояло ведро. «Ее хватит, чтобы заполнить желудок. Вы продержитесь». Потом, потому что мне не так уж хотелось совсем стереть его в порошок, я добавил: «Видите ли, мне надо обслужить еще многих, и вам придется подождать своей очереди. У всех положение тяжелое». Это его сбило.
2: «Да»,
1: — сказал он, кивнув, «у всех положение тяжелое. Такова моя работа, понимаете? Тут нет ничего личного». «У вас есть работа», — сказал он с горечью. «Вы не знаете, как часто я думаю, что предпочел бы жить на пособии, чтобы моей работой занимались люди вроде вас. Это не такое уж удовольствие, можете мне поверить. Ответственность, нервотрепка. Не то, чтобы кто-нибудь мне был чем-то обязан, вы понимаете? Но мне приходится нелегко. Я работаю по 10 часов в день. И вам это чертовски нравится», — сказал он.
2: «Что-что?»
1: «Я сказал, что это, наверное, очень нелегко. Я вам сочувствую».
2: «Так-то лучше», — сказал я.
0: Окончание рассказа Криса О'Доннелла «Как я их обследую» в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Крис О'Доннелл. «Как я их обследую?» Окончание. Обследование было окончено, и мой интерес пропал. Я извлек из него все удовольствие, какое только можно было. Я закрыл тетрадь, спрятал карандаш и пошел к двери. «Какие-нибудь вопросы?» – спросил я. «Никаких. Только один. Когда я начну получать деньги?» «Когда у меня до этого дойдут руки», — ответил я. На прощание я еще раз оглянулся на него, и это было приятно. Застывшая в отчаянии фигура в просвете закрывающейся двери. Он медленно поднес ладонь к лицу, но я захлопнул дверь еще до того, как она прижалась к глазам. Вниз я спускался, перепрыгивая через две ступеньки. На улице я сунул тетрадь и дактилоскоп в перчаточник моей машины и решил выпить пиво перед тем, как отправиться к следующему сукину сыну. Забегаловка под вывеской «У Джо» была полна обособленных, да и буфетчик я тоже вышкалил. Он наливал и наливал, а я не платил и не платил. Один из обособленных начал лезть ко мне с разговорами. Спросил, не могу ли я устроить его в бюро. Он, дескать, дипломированный врач, и, может быть, для него найдется какое-нибудь дело. Ну и смеха ради я сказал ему, что у нас врачей сейчас полный комплект, но что существует одно интересное правительственное начинание – программа Бловелта, и там нужны люди. Я посоветовал ему не теряться и нажимать. Наверное, он понял. Во всяком случае, отошел и оставил меня в покое. А пиво было такое хорошее, а меня окружали таким благоговейным уважением, что я махнул рукой на работу и так наклюкался, что до машины меня тащили четверо обособленных. Я сказал им мой адрес, и один из них отвез меня домой. Чем-то ведь он мне обязан. Все они мне обязаны. А ну их к черту! Это был рассказ Криса О'Доннелла «Как я их обследую», точнее, его окончание.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

Минна-граф. Стеклянная, яркая, хрупкая. Небо – самая красивая вещь на свете. Я часто смотрю на него, никогда не упуская такой возможности, бэби. Это лучший способ вспомнить о своей истинной сущности. Молочная пенка облаков, слепящее полуденное солнце, туманная утренняя дымка, хрустально-синее, хоть пей, в феврале, набухающее снежными тучами ноябрьским утром, бархатное и глубокое, со сверкающей крошкой звезд июльской ночью. Оно никогда не бывает одним и тем же. И оно всегда прекрасно. Красивее, чем небо, могут быть только твои глаза. Спи, бэби. Я расскажу тебе сказку. Странную сказку, которую знает каждый ребенок там, откуда я родом.

0: Он был канатоходцем, этот мальчик. В праздничные дни город гудел, как музыкальный ящик. Ярмарка звенела щебетом заморских птиц и криками прибывших на легких филуках торговцев. Улицы расцветали яркими платьями и немыслимыми шляпами. Кондитеры выставляли прилавки прямо на мостовую. «Подходи и покупай!» Россыпи разноцветных леденцов и фруктовые пирожные, конфеты из нежнейшего шоколада в шелестящих обертках и ягоды, пересыпанные сахарной пудрой под густой шапкой взбитых сливок. Циркачи разворачивали шатер, музыканты доставали инструменты из футляров, гадалки щедро обещали каждой дурнушке встречу с принцем и долгую жизнь в достатке и любви. Над площадью натягивали канат, туго, будто струну на мандолине. И он балансировал на этой струне. Бесстрашная нота на стане в одну линейку. Публика затихала, едва босая нога канатоходца ступала на натянутую над бездной нить. Сначала он просто проходил над головами зрителей, осторожно, медленно, как вступают в холодную воду, не решаясь окунуться с головой. С каждым шагом его движения становились увереннее, свободнее. И вот он там, наверху, уже играет на дудочке, кувыркается или жонглирует горящими факелами, беспечный и беззаботный, будто и не рискует в любую секунду сорваться и рухнуть на мостовую. Она каждый раз приходила посмотреть на него. Тоненькая, темноглазая, похожая на ангела, с золотистыми кудряшками и в пышном платьице, сплошь из кружевной пены. И он знал, что она приходит. Всякий раз в шляпе, с которой обходил публику старый Питти, среди медных бляшек и серебряных чешуек оказывалась одна золотая монетка.
1: «Храни ее, Бог, нашу девочку!» — бормотал Питти, вытирая глаза, и целовал монетку, на которую они могли прожить до следующего праздника.
0: Мальчик только смеялся в ответ.
1: «Конечно, где тебе сверху разглядеть, какая она красавица!» — ворчал старик, недовольный, что ему не с кем разделить свое благоговение.
2: «Если я буду разглядывать девчонок внизу, тебе придется отмывать мостовую от моих мозгов!» — отвечал он.
0: Конечно, он лукавил. Ведь ему не приходилось плясать на канате одному. Труппа была солидная. И атлет, скидывающий гири, словно играющий мячиком ребенок. И девушка в змеино-зеленом трико, что умела сворачиваться в кольцо и завязываться в узел. И акробаты, и клоуны, и укротитель тигров. Словом, у него было предостаточно времени, чтобы разглядеть красавицу. Если уж совсем откровенно, он только этим и занимался, когда не был на канате. Мечтал ли он о ней? Мечтаешь ли ты принести домой звезду? Попробовать-то можно. Дом сгорит. Так и сердце его трещало, готовое вспыхнуть и мгновение превратиться в уголь. Она была для него ангел, по нелепой случайности потерявший крылья и с тоской взирающий в небо. Он был куда ближе к небу и, вероятно, должен был казаться ангелу счастливейшим из смертных. Там, откуда я родом, этого не произносят вслух. И шепотом не произносят. Того, кто нарушит запрет, изгонят с позором, вышвырнут вон и навеки забудут его имя. Само это слово способно навести беду на город, где оно было произнесено. Какое слово? Ты не понимаешь, бэби. Счастье. Там никогда не признаются в том, что счастливы. Не признаются даже себе. Не выдают себя слишком открытым взглядом или слишком ясной улыбкой. Даже в самом безоблачном небе там стараются увидеть крошечную тучку, а в любом совершенстве находят червоточинку, чтобы нельзя было сказать «я счастлив». Иначе беда придет. Так принято считать там, откуда я родом.

0: они не могли быть вместе. Она была слишком хороша для него, слишком богата для него, происходила из слишком хорошей семьи и была слишком похожа на ангела, чтобы связаться с нищим циркачом. Ей была уготована другая судьба. И все же, как это и случается в сказках, девочка так полюбила мальчика, что все эти слишком оказались для нее абсолютно незначительны. В конце концов, ее отцом был придворный колдун, и ей было можно все. Они качались на качелях, укрепленных на огромные ветви старого дуба над прозрачной рекой. Они глядели на город с самого верха сторожевой башни. Они целовались в саду под цветущими абрикосами. А однажды она поцеловала его прямо на площади, на виду у всех. Он подарил ей простенькое колечко, и она пообещала, что они будут вместе еще долго-долго. «Я счастлив», — сказал мальчик. Девочка испуганно прижала ладонь к его губам.
1: «Тише!»
0: «Ты веришь в эту чушь?» — удивился он.
1: «Тише!» —
0: повторила она. «Веришь в сказки о витражнике, в его замок, по ту сторону мира с окнами из цветных осколков счастья, в повозку, что движется сама собой, в бубенчики из детского смеха?»
1: «Тише!»
0: — умоляла она, понимая, что уже опоздала. Уже слышно было, как стучат по мостовой колеса страшной повозки. Позвякивали медные бубенцы, брякало битое стекло в сундуке с ржавым замком и цокали подковы невидимой лошади. Говорили, она черна, как ночное небо, глаза ее два топаза, а грива ее — золотой шелк. И горожане скрывались в своих домах и запирали двери, и ставни захлопывали. А на площади остались стоять лишь мальчик с девочкой. И повозка приближалась к ним.
1: «Я счастлив!» — упрямо повторил он.
0: Вызов был в его глазах, когда он смотрел на выходящего из повозки человека. Вызов и отчаянная храбрость, и готовность драться за каждую частичку своего восторга, каждый крохотный осколок. Замок витражника выстроен из человеческих судеб, а окна его составлены из разноцветных сияющих кусочков, кусочков чужого счастья. Счастье имеет цвет. Тебе никогда так не казалось? В нем есть легкая лазурь и бирюза, и густо алый. В нем светится солнечно-желтый и течет таинственно-лиловый. Звенит майская зелень и пляшут огненные язычки оранжевого. Казалось бы, разве жалко счастливому небольшого осколка, ведь у него еще останется так много. Но если от счастья однажды отломят хотя бы уголок, оно никогда больше не будет полным. Разбегутся трещинки от разлома, раскрошат его на отдельные куски, и всю жизнь будет человек довольствоваться лишь этими кусками. Поселится тоска в его взгляде. И будет он лишь изредка вспоминать то время, когда счастье его было совершенным. Поэтому мальчик был готов драться. Драться с самим витражником, в которого раньше не верил. А девочка завороженно смотрела на повозку. На цветные стеклышки, из которых она состояла вся. Лучи солнца проходили сквозь них, и на мостовой играли разноцветные пятнышки, яркие и веселые, будто и не случилось никакой беды. Будто все еще продолжается праздник, и музыка играет, и бьет крылышками маленькая птичка в груди, и вот-вот ступит на канат босая нога канатоходца, и сердце снова начнет свою музыку, то торопливо стуча, то замирая. В городе не делали витражей, чтобы не напоминать себе о витражнике. И его повозка показалась девочке самым прекрасным, что она видела в своей жизни. «Поделись», — велел витражник, протягивая руку к мальчику. «Мне нужно совсем немного».
1: «Я отдам тебе половину», — сказала девочка, прежде чем он успел что-то ответить. «Если ты покажешь мне свой замок. Он ведь должен быть еще красивее, чем твоя повозка».
0: «Садись», — предложил витражник. Я отвезу тебя.
1: «Что ты делаешь?» — крикнул он. «Ты сам виноват», — сказала она.
0: Бубенчики захихикали, когда она оперлась на руку хозяина повозки и легко скользнула внутрь, даже не оглянувшись.
1: Мальчик сделал только один шаг, когда повозка рванула с места и исчезла,
0: будто и не появлялась.

0: Замок Витражника был прекрасен. Они прибыли туда на закате, и солнце сверкало на стеклышках витражей, и замок был окружен сиянием. Цветные блики дрожали в воздухе, искрились на стенах и полу. Цветные блики разлетались в стороны от замка. Казалось, яркие пятнышки добирались даже до облаков. Девочка замерла в восхищении и смотрела, смотрела, смотрела. «Нравится?» — усмехнулся хозяин.
1: «Я хочу такой же», — сказала она. «Научи меня».

Девочка оказалась хорошей ученицей. А хороший ученик рано или поздно превзойдет своего учителя. Ей захотелось построить свой замок. И в нем собранными из витражей были бы не только окна. Он должен был весь состоять из осколков счастья. Это ведь куда красивее. Она была жадной и нетерпеливой, и ей было мало небольших кусочков. Она забирала все без остатка. И первым стало счастье мальчика-канатоходца, который однажды явился к ее порогу. Какими дорогами пробрался он на ту сторону мира, куда, говорят, можно попасть только после смерти, кто знает. Но он появился там и позвал ее вернуться. Пусть даже теперь она будет любить его в половину меньше. Она сделала вид, что согласилась. Она сделала вид, что согласилась. И забрала его счастье целиком.

лишь бы снова попасть к девочке и взглянуть в ее бархатные глаза. Но она каждый раз прогоняет его, и он вновь является сюда, снова и снова спасая чужие жизни в обмен на минутную встречу с ней. А витражники тоже все забыли. Никто его больше не страшился. Зачем, если появилась она, ангел, забирающий все, девочка, которая стала второй смертью? Они перестали радоваться совсем. Одним больше нечем было это делать, другие боялись. Целый город угрюмых людей со сжатыми зубами и суровыми взглядами, всегда направленными вниз. Их глаза потухли и потеряли цвет. Там никогда больше не отражалось солнце. Никогда. Счастье, что мы встретились, бэйби. Когда я гляжу в твои глаза, мне кажется, я снова вижу небо. Знаешь, что мне нравится больше всего? В тебе нет страха, бэйби. Ты ничего не боишься. И не говори мне, что вы здесь все такие. Ты не все. Ты можешь кричать о своем счастье вслух и не опасаться, что тебя поймут неправильно, что отберут, втопчут в пыль на дороге, что смеяться станут. Ты не скрываешь его. Оно лучится из твоих глаз, светится в твоей улыбке. Твое счастье не прячется за занавесом приличий, не скрывается под вуалью застенчивости. Оно так ясно, так смело и открыто. Оно ослепительно и непредсказуемо. Оно переливается всеми оттенками радуги. Оно так похоже на небо. Ветрено, изменчивое и неизменно прекрасное. Подаришь кусочек?

Едва открыв глаза и увидев цвет неба, форму облаков и невероятный ландшафт вокруг, Картер Браун уже точно знал, где находится. Для этого ему не понадобилось внюхиваться в сладковато-приторный запах, буквально ударяющий в ноздри, или детально исследовать темно-коричневую, мягко журчащую реку, текущую между двумя невысокими конусообразными холмами, совершенно одинаковыми по форме и покрывающей их растительности. Никаких сомнений. После того, как в течение полутора десятков наполненных ужасом секунд Картер созерцал абсолютной голубизны неба, «Голубее не бывает», — мрачно пошутил он, и плывущие по нему овально-розово-белые облака. Ни малейших, если сюда прибавить еще и хлопающих крыльями птиц, каждая из которых выглядела как буква «Ви» с чуть загнутыми наружу и вниз концами. Только одно место во Вселенной могло похвастаться таким вот ландшафтом, такой атмосферой, такими птицами. Это был мир шоколадно-молочного чудища. «Господи, помоги мне», — подумал Картер. «Неужели теперь это станет и моим миром тоже?»

0: Он вспомнил странную, необычайно яркую вспышку, пронзившую его перед этим, словно молния ударила в него изнутри. С Лией он распрощался на лужайке около ее дома и по небольшой аккуратной улочке направился туда, где оставил свой МГ. Играя ключами от автомобиля, он еще, помнится, представлял себе, как проведет с Лией вечер пятницы. «Если во второе свидание вам не удается заманить девушку к себе домой, — полагал он, — считайте, вы потерпели фиаско, когда заметил, что из-за живой изгороди немигающим взглядом за ним наблюдает шоколадно-молочное чудище. Наверное, она тащилась за ними от самого кафе. А затем эта вспышка и совершенно противоестественное ощущение, будто его вырвали из привычной обстановки и зашвырнули в другое место. И теперь он открыл глаза». Чувство горечи переполняло его. Начать с того, что свидание происходило в кафе-мороженом вместо настоящего бара. Впрочем, бар не очень подходящее место, чтобы водить туда девушку в воскресенье в полдень. Да и не идти же со школьной учительницей в бар неподалеку от дома, где она живет. Гораздо дальновиднее накачать ее безобидной содовой, по осенним улицам проводить до дома, всю дорогу ведя себя исключительно по-джентльменски, отклонить приглашение зайти познакомиться со стариками, сославшись на необходимость закончить важный отчет, который должен быть готов к завтрашней конференции, ведь для мужчины дело прежде всего, и потом вернуться в Манхэттен с приятным сознанием того, как умно проведено обольщение. К несчастью, в этом плане оказались неучтенными некоторые побочные факторы. Невидимые силы, например. Особого смысла в проверке Картер не видел, но все же окончательно убедиться стоило. Хотя бы для того, чтобы начать по-настоящему беспокоиться и разрабатывать план бегства. По аккуратно постриженной траве, мимо больших блестящих цветов, Картер подошел к коричневой реке. Опустился на колени, сунул палец в густую жидкость и лизнул ее. Шоколад. Ну, конечно. На всякий случай он себя ущипнул. Больно. Нет, с самого начала было ясно, что это не сон. Потому, во-первых, что во сне редко осознаешь, что спишь. Все было совершенно реально. Шоколад вместо питья. А вместо еды... Два невысоких холма заросли карликовыми деревьями, с которых свешивались завернутые в целлофан леденцы на палочке. На каждом дереве своего цвета. Здесь и там из земли торчали конфетные кусты и конусы рождественских елок с маленькими пирожками на ветках, пирожными и прочими угощениями, по большей части из шоколада. Ярко светило солнце, но шоколадные подарки не таяли. И шоколадная река с тихим плеском неустанно бежала вдоль берегов. Наверное, ей было откуда и куда течь. Внезапно Картеру сделалось совсем уж не по себе. Раз тут есть река, значит, может пойти шоколадный дождь? Наверняка шоколадно-молочное чудище предусмотрело и такую возможность. Лии не понравилось это прозвище. Она всего лишь маленький толстый ребенок. Немного необычный, немного нервный. И она сгорает от любопытства, что это за незнакомый молодой человек поет ее учительницу содовой. «Все это хорошо, но я ведь считаю», — стоял на своем Картер. «Пять шоколадно-молочных коктейлей с тех пор, как мы здесь сидим. Пять!» И заметь, она ни на мгновение не сводит с нас взгляда, даже когда вынимает новую трубочку. «У нас многие дети тратят денег гораздо больше, чем следовало бы с точки зрения пользы. Родители Дороти в разводе. У матери полжизни уходит на магазины, отец – вице-президент банка. И оба используют свои деньги как рычаг в борьбе за ее привязанность. Она проводит в этом кафе почти все свое время. Знаешь, Картер, происходит психологическое замещение своего рода. Когда я была маленькой, родители в знак любви давали мне еду. Следовательно, еда эквивалентна любви. Понимаешь?» Картер кивнул. Он прекрасно знал о подобном психологическом замещении. Как человек, не склонный пасовать перед трудностями и удачливый в любовных делах молодой холостяк, он изучал Фрейда так старательно, как какой-нибудь лейтенант времен Первой мировой войны Клаузевица. «Ты чертовски женственно», — нежно польстил он девушке, используя любую возможность подчеркнуть, что его больше всего интересует эта ее особенность. Только настоящая женщина способна разглядеть в этом шаре свиного сала, в этом пухлом молочно-шоколадном чудище.
1: Она не такая, Картер. Нельзя называть запутавшуюся в своих желаниях маленькую девочку этим ужасным прозвищем. Хотя...
0: Длинной трубочкой Лия подняла вихрь пузырьков в мутном осадке содовой у себя в стакане. Хотя забавно, что именно это тебе пришло в голову. Так или чем-то в этом роде дразнят ее ребята в классе. Они рассказывают о ней всякие нелепые вещи. Будто она взглядом заставляет исчезать камни и цветочные горшки. Дети подражают взрослым, вот и все. Делают ведьму из той, кто не пользуется у них популярностью. Он предпринял новый заход. Уверен, из тебя они ничего такого не делают. Стоит посмотреть на тебя, и становится ясно, что любовь и нежность...
1: Некоторые вещи просто берут за душу, остановила она его, сама этого не заметив. Как-то я попросила их написать сочинение о самом счастливом дне, который им запомнился больше всего. Знаешь, о чем написала Дороти? О дне, проведенном в мире своей мечты. Дне, которого никогда не было на самом деле. Это было замечательно сделано для ребенка ее возраста. Множество дорогих ее сердцу символов типа пирожных и леденцов. В этом мире пахнет, как в кафе мороженым. Только представь себе. Там был прекрасно написанный отрывок. Ты ведь способен оценить хороший стиль, Картер, я знаю. О двух симпатичных невысоких холмах, поросших деревьями с леденцами. Причем на каждом дереве леденцы разные. А между холмами течет река из чистого шоколада.
0: Картер сдался, закурил и посмотрел поверх серьезного, но из-за этого не менее очаровательного лица девушки. На безобразно толстую девочку, чей жирный зад не умещался на стуле, рот безостановочно поглощал шоколадно-молочный коктейль, а глаза неотрывно смотрели на него. И как-то так получилось, что именно он был вынужден первым отвести взгляд.
1: «Даже на уроке рисования», — продолжала Лия. «Она никогда не рисует ничего другого. Этот выдуманный мир абсолютно реален для бедной девочки, такой одинокой, такой истосковавшейся по друзьям. Ничего иного от ее рисунков я уже и не жду, только плоское голубое небо с овальными розовыми облаками, только странные птицы с изогнутыми крыльями, только шоколадная река и кусты, на которых висят всякие сладости. Правда, для ребенка с ее интеллектом графика чуть-чуть слабовата. Она рисует примерно так, как дети возрастом младше ее года на два». Но этого следовало ожидать. У нее чисто буквальный, концептуальный, можно сказать, склад ума.
0: Можно также сказать, что избранная для разговора тема раздражала Картера тем, что без всякой пользы уводил разговор в сторону. Зажав в зубах сигарету, Картер снова осторожно перевел взгляд на шоколадно-молочное чудище. Ее глаза по-прежнему были прикованы к нему.
1: Что она в нем такого притягательного нашла?
0: А, понятно. Наверняка ее отец типичный бизнесмен с Мэдисон-авеню. Одежда, вот что, скорее всего, ее привлекало. Картер имел все основания гордиться своим гардеробом. Его одежда была выдержана в нарочито хорошем вкусе. Сочетание бросающейся в глаза строгости и едва заметного налета вульгарности. Да, так оно и есть. Он напоминает ей отца. Ее богатого папочку. Почувствовав, что начинает с собой гордиться, Картер в резком приступе отвращения загасил окурок. Вот уж эта чертова музыка Мэдисон-авеню, до чего же она прилипчива? Вы смеетесь над ней, высмеиваете перед другими, читаете книги, где ее высмеивают, а потом сами вдруг замечаете, что мотивчик-то у вас на губах. Картер ей напомнил отца, вице-президента банка, скорее всего, человека преуспевающего. Ну и что здесь такого? Разве это свидетельствует о том, что Картер Браун погряз в буржуазности? Вовсе нет, вовсе нет. Он всего лишь хорошо образованный, умный и удачливый молодой человек, сумевший пробиться в хорошо оплачиваемый интеллектуальный бизнес, изюминкой которого как раз и является удача. И при всем при том, добавил он справедливости ради, такой циничный и недалекий, что при виде девочки столь вопиющей, столь ужасающей, несчастной, ему в голову не пришло ничего иного, кроме этого остроумного и, увы, достаточно меткого прозвища. Теперь Лия.
1: Лиина корневая система чересчур тесно сплетена с корнями других людей. Она любит свою работу, но явно вкладывает в нее слишком много души. Да, так она и есть. Достаточно послушать ее разговоры, посмотреть в ее сияющие глаза.
2: Остальные дети были просто ошеломлены. Или вот еще, когда я попросила их загадывать загадки.
1: Знаешь, что загадала Дороти, когда подошла ее очередь?
2: Только вдумайся, Картер. Она задала классу такой вопрос. Кто съест вас скорее? Огромная гусеница или миллион крошечных львов? Вот я и говорю, что девочка с таким богатым воображением...
1: С таким неумением приспосабливаться к окружающей обстановке, поправил он. Знаешь, по-моему, она серьезно больна. Интересно было бы проверить ее на тест Роршаха. Огромная гусеница или миллион маленьких львов. Надо же такое придумать. Не знаешь, ее когда-нибудь водили к психотерапевту? Ли мрачно улыбнулась.
2: Ее родители люди состоятельные, я тебе уже говорила. Подозреваю, что она использует все преимущества своего положения, включая бесконечные стычки из-за того, к какому ей доктору ходить, папиному или маминому. В чем девочка действительно нуждается, того ей никто дать не может. Других родителей, или, по крайней мере, одного из них, но чтобы он на самом деле заботился о ней.
1: С этим Картер никак не мог согласиться. Гораздо больше толку было бы, если бы нашлась пара ребят, которые относились бы к ней с симпатией и приняли бы ее в свой круг. Если и существует что-то, что можно вывести из анализа нашего поведения, так это то, какие мы, без всяких исключений, общественные животные. Без цементирующей среды товарищества, без интереса и одобрения хотя бы немногих наших сверстников, мы не просто перестаем понимать, что к чему. Мы вообще не можем считаться людьми. Отшельники никакие не люди. Не знаю в точности, кто они такие, но не люди наверняка. А поскольку этот ребенок психологический отшельник, на самом деле она тоже не человек. Она что-то другое.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Минут через 15 стало ясно, что успех у Лии ему обеспечен. Однако к этому моменту он слишком прочно увяз в проблеме, каким образом можно помочь ребенку вроде Дороти обрести друзей. Это стало чем-то вроде «Идефикс», хотя его специальностью была психология групп, а не личностей. И как всякая «Идефикс», она настолько завладела им, что все остальное отступило на второй план. В конце концов, именно Лия сменила тему их разговора. Именно Лия намекнула на возможность следующей встречи. Он сумел взять себя в руки и заговорил о том, что они будут делать, когда вечером в следующую пятницу она приедет в город на свидание с ним. В итоге все обернулось как нельзя лучше. Но когда они покидали кафе, Картер бросил через стекло витрины последний взгляд на шоколадно-молочное чудище. Повернувшись на своем стуле, она все еще с соломинкой во рту следила за ним глазами, которые наводили на мысль о паре изголодавшихся акул. А дальше, ясное дело, она шла за ними до самого дома Лии. Что она с ним все-таки сделала? И как она это сделала? И зачем? Он сердито пнул ногой камень, наблюдая за тем, как тот запрыгал по траве и с всплеском плюхнулся в густую коричневую реку. Интересно, Дороти извлекла этот камень из реального мира? Как? Зачем? Впрочем, зачем, понятно. Наверное, проверяла таким способом свое могущество. Могущество? Может, нужно другое слово? Талант или дар? Или необычные способности? Так, пожалуй, будет вернее. Теперь, если учесть достаточно развитое мышление, если учесть, что в детском сознании обитает сильная личность, чувствующая себя несчастной, если учесть непопулярность у товарищей и общий невроз, обостривший это мышление и добавивший сил этой личности, то что? Что из всего этого получится? Внезапно он вспомнил, о чем думал непосредственно перед тем, как очутился в этом леденцовом мире. Он только что расстался с Лией, с удовольствием представлял себе вечер пятницы, как вдруг заметил девочку и снова подумал, что у нее точно проблемы. Это надо же! Она шла за ними от самого кафе, по-прежнему одна. В своем ли она уме? Выстраивалась определенная последовательность. Первое. Она изголодалась по людям, это несомненно. Второе. Не по людям в принципе, а по детям своего возраста. Кстати, что вообще делать детям вроде нее? Третье. Какие у нее мотивы? Что творится у нее в голове? Давай, поломай голову, специалист по решению серьезных проблем. И потом эта ужасная вспышка, и он открывает глаза здесь. Короче, у него было нечто, что могло способствовать решению ее проблемы. Причина крылась не только в ней. Он попытался отчетливо представить себе, что у девочки на уме. Как она делала то, что делала. Нет, требовалось, однако, что-то и от нее, чтобы все это произошло. И независимо от того, как это называть, талант, могущество, особые способности, она это имела. И применила на нем. Картер внезапно вздрогнул, вспомнив ее загадку. Озабоченный тем, чтобы направить беседу с Лией в более выгодные для себя русла, он пропустил мимо ушей половину рассказанного ею о фантазиях девочки и теперь ужасно жалел об этом. Чтобы выбраться отсюда целым и невредимым, чтобы выжить, ему необходимо использовать каждый клочок информации о Дороти. Как-никак именно ее убогие желания превратились теперь в непреложные законы природы, которым он должен подчиняться. Тут Картер заметил, что он больше не один. Его окружали дети. Они словно материализовались неизвестно откуда, вопя, играя, подпрыгивая, карабкаясь. И там, где кричали громче всего, где в играх участвовало больше детей, там была Дороти – шоколадно-молочное чудище. Дети скакали вокруг нее, словно струи вокруг статуи, возвышающейся в центре фонтана. Она стояла среди них, но глядела только на Картера. Ее взгляд вызывал еще большее чувство неловкости, чем прежде. Несравненно большее, если уж на то пошло. На ней были все те же голубые джинсы и желтый кашемировый свитер с грязными пятнами. Она казалась выше, чем на самом деле, и чуть возвышалась над всеми остальными детьми. И она казалась стройнее. Теперь, положа руку на сердце, ее можно было назвать разве что пухленькой. И у нее не было прыщей. Картера разозлило, как быстро ему пришлось опустить взгляд. Но смотреть на нее было все равно, что на слепящий прожектор.
3: «Посмотри на меня, Дороти!» — кричали дети. «Видишь? Я прыгаю! Видишь, как я высоко прыгаю?» «Давай поиграем в пятнашки, Дороти!» — вопили они. «В пятнашки! Выбери, кому водить!» «Придумай новую игру, Дороти! Ты так здорово их придумываешь!» «Давай устроим пикник, эй, Дороти!» «Дороти, давай бегать на перегонки!» «Дороти, поиграем в дом!» «Дороти, давай прыгать через веревку!» «Дороти! Дороти! Дороти!»
1: Как только она заговорила, все дети сразу же смолкли. Они перестали бегать, они перестали кричать, они перестали делать то, что делали до этого, и уставились на нее.
4: «Это славный человек», — сказала она. «Он поиграет с нами». «Ведь поиграете, мистер?»
1: «Нет», — сказал Картер. «Я бы не против, но боюсь, что...»
4: «Он поиграет с нами в мяч», — невозмутимо продолжала она. «Смотрите, мистер, вот мяч. Такой славный человек не откажется поиграть с нами?»
1: Она зашагала к нему, держа в руках неизвестно откуда взявшийся мяч, и дети всей гурьбой бросились за ней. Картер все еще подыскивал слова, с помощью которых мог бы объяснить, что в данный момент ему хочется не играть в мяч, а побеседовать с Дороти с глазу на глаз, разобраться, так сказать... Однако мяч вдруг полетел в его сторону, и он с удивлением обнаружил, что играет. «Видишь ли, я обычно не...» — бормотал он, ловя и бросая мяч, ловя и бросая его.
4: «Сейчас мне не до того, но как-нибудь в другой раз».
1: В каком бы направлении он ни бросал мяч, сколько бы детских рук ни тянулось к нему, мяч всегда оказывался у Дороти, которая тут же швыряла его обратно Картеру.
4: «Эй, Дороти!» — вопили дети. «Вот здорово!»
1: С удовольствием поиграю с вами, как только закончу свои...»
2: Картеру приходилось нелегко, и он уже начал задыхаться.
3: «Эй, Дороти, замечательная игра! Такой славный человек! Вот здорово!»
1: Наконец Дороти забросила мяч вверх, и он исчез.
2: «Давайте поиграем в чехарду», — сказала она. «Вы ведь сыграете с нами в чехарду, мистер?»
3: «Прошу прощения».
1: Тяжело дыша, Картер все же согнулся и уперся руками в колени, давая ей возможность перепрыгнуть через себя.
3: «Я уже 100 лет не играл в чехарду и не собираюсь».
1: Он побежал вперед, уперся руками в спину Дороти, перепрыгнул через нее и тут же снова наклонился в ожидании ее прыжка.
3: «Мне чехарда никогда не нра...»
1: Они играли в чехарду, пока у него не закружилась голова, и при каждом вдохе не начало возникать ощущение, словно грудь рвут когтями. Дороти грациозно уселась на землю. Дети столпились вокруг с обожанием, глядя на нее.
5: «Теперь нам хочется послушать сказку. Пожалуйста, мистер, расскажите что-нибудь».
1: Картер яростно запротестовал. Но его возражения странным образом перешли в сказку о Златовласке и трех медведях. Излагая ее, он то и дело останавливался и открытым ртом хватал воздух. Потом он рассказал сказку о Красной Шапочке, а потом еще одну, про синюю бороду. Где-то к концу последнего повествования Дороти исчезла. Однако дети остались, и Картер волей-неволей продолжил свой рассказ. Дети выглядели испуганными. Некоторые вздрагивали, другие вскрикивали и плакали. За последние несколько минут заметно стемнело. Как только Картер закончил с синей бородой и без остановки протараторил: «Жил-поживал бедный, но честный дровосек, и было у него 2 детей, которых звали Ганс и Гретель», по небу заскользило огромное черное облако и внезапно устремилось вниз, к ним. Высунувшаяся оттуда ужасная ярко-красная рожа с огромным носом и блестящими белыми зубами взревела так громко, что земля задрожала. Потом рожа заскрежетала зубами, словно на складе с глиняной посудой загрохотал взрыв. Дети вытаращили глаза, завопили и пустились бежать.
5: «Дороти!» — кричали они. «Дороти, спаси нас! Это злыдень! Спаси нас, Дороти, спаси нас! Дороти, где ты?»
1: Картер рухнул на траву, наконец-то свободный от повинности сказочника, но полностью вымотавшийся. Он слишком устал, чтобы бежать, был слишком выбит из колеи, чтобы волноваться из-за того, что еще может с ним приключиться. Впервые за несколько последних часов тело, казалось, снова стало подчиняться его командам, однако в данный момент от этого было мало проку.
6: «Эй, маг!»
1: — с нотками сочувствия произнес голос у него над головой.
6: «Они тебя достали, да?»
1: Это была красная рожа из облака. Сейчас она выглядела вовсе не страшной, а просто озабоченной и даже, пожалуй, что дружелюбной. Затем она начала резко мельчать, пока не достигла обычных человеческих размеров. Теперь это было просто загорелое морщинистое лицо с седой, неопрятной, отросшей за несколько дней щетиной, с носом в красных прожилках. Человек встал на корточки на краю облака и спрыгнул на землю с высоты около 6 футов. Он был далеко не молод, средней комплекции, в серых штанах из грубой ткани, коричневой рубашке на выпуск и поношенных грязных брезентовых тапках на босу ногу, на одном из которых была дыра на подошве. В нем проглядывало что-то неуловимо знакомое. Картер подумал, что все бездельники похожи один на другого. Типичный, тупой, опустившийся отщепенец из тех, кого принято называть отбросами общества. Но это был взрослый человек. Картер вскочил и с горячностью протянул ему руку. Рукопожатие было вялым, несмелым, с оттенком униженности. Так, наверное, освободившийся из тюрьмы заключенный прощается со своим охранником.
6: «Мак, ты не против выпить?»
3: «Очень даже не против», — ответил Картер от всей души. «А как я рад тебя видеть!»
1: Отброс кивнул, вскинул руку и подтянул черное облако поближе к себе. Зашарил внутри и вытащил бутылку наполовину пустую. Оставшаяся в ней янтарная жидкость выглядела как положено, хотя этикетки на бутылке не оказалось.
6: «Я Эдди, хотя они меня кличут Злыдень», — сказал он, протягивая Картеру бутылку. «Без стакана ты сможешь?»
7: «Стаканов нет».
1: Картер пожал плечами, обтер горлышко бутылки ладонью, поднес ее к рту и сделал хороший глоток.
6: «Ух ты!»
1: Он так сильно закашлялся, что чуть не выронил бутылку из рук. Злыдень заботливо перехватил ее.
6: «Забористая штука, правда?» —
1: спросил он и высосал примерно треть того, что оставалось в бутылке.
6: «Не то слово», — подумал Картер.
1: По первому ощущению, похоже на виски, но когда жидкость достигла желудка, все перекрыл смешанный вкус йода, нашатырного спирта, камфоры и разбавленной соляной кислоты. Язык извивался во рту, словно змея в ловушке. Продолжение рассказа Уильяма Тенна «Шоколадно-молочное чудище» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Уильям Тен. Шоколадно-молочное чудище. Окончание. Злыдень оторвал бутылку от губ, и его всего передернуло. Он скорчил гримасу и облизал губы.
1: Это она думает, что у виски такой вкус.
0: Кто? Дороти?
1: Точно. Здесь все устроено так, как ей кажется, должно быть. Но это лучше, чем ничего. Лучше, чем вообще без спиртного. Полезем наверх. Можно посидеть там немного.
0: Злыдень мотнул головой на облако, теперь висящее низко над ними, словно темный бесформенный дирижабль. Не слишком уверенно Картер ухватился за нижний край облака и подтянулся наверх. Впечатление было такое, словно плывешь сквозь туман, ощущающийся как твердый только в тех местах, где его касалась рука. Парящие в воздухе темные пещеры комнаты. В углу, или скорее в нише, потому что углов как таковых не было, стояла армейская койка, покрытая рваным клетчатым пледом, а рядом с ней стол с треснувшими чашками, блюдцами и три разномастных кухонных кресла. Над койкой на тонкой проволоке висела лампа без абажура, практически не дающая света. Трудно сказать, можно ли было то, что находилось позади койки, назвать стеной, но все же это пространство покрывали картинки с изображением обнаженных женщин.
1: «Это не я придумал, она», — объяснил злыдень, пролезая сквозь пол. «Все, что здесь есть, она придумала. Наверное, увидела когда-то в будке ночного сторожа. Ну, я для нее и есть что-то вроде ночного сторожа. Вот и получил, что имею. Но главное — бутылка. Слава тебе, Господи! Картинки — это хорошо, конечно, но бутылка... Бутылка...»
0: Он снова протянул ее Картеру, но тот покачал головой. Они уселись в кресла, которые тут же перекосились под ними в разные стороны. «Черт возьми», — подумал Картер. «Я ведь определенно видел его прежде. Но где?»
1: «Давай, Мак, глотни. Из всего того, что девчушка здесь устроила, только это и хорошо. Пьешь, а бутылка не пустеет. Так что у меня не убавится, а тебе полегчает. Если тут не пить, то начнешь разговаривать сам с собой. А какой в этом толк, сам понимаешь?»
0: Картер подумал, счел этот довод веским и хлебнул еще. Пойло обжигало, как и в первый раз. Но эффект алкоголя сейчас оказался сильнее, и мерзкий вкус как-то притупился. Он вздохнул и сделал новый глоток. «Ничего не скажешь. Теперь мир вокруг, даже несмотря на то, что это был мир Дороти, смотрелся лучше». Он вернул бутылку своему новому знакомому, внимательно разглядывая его. «Если подумать, такому типу здесь самое место. Почему они называют его злыднем?» «Давно ты здесь?» — спросил Картер. Злыдень пожал плечами и устремил поверх бутылки рассеянный взгляд.
1: «Может, год, может, два. Как тут посчитаешь? Иногда один день зима, а на завтра уже лето. Даже щетина у меня не растет с тех пор, как я здесь. Мне кажется, что прошло много-много лет. Хуже двигаюсь, все хуже. Ты не представляешь, Мак, как мне здесь бывает плохо!»
0: «Совсем плохо?» — с сочувствием спросил Картер.
1: «Совсем?»
0: Злыдень выразительно выкатил глаза из красных опухших век.
1: «Не то слово. Я вылезаю отсюда и пугаю этих детей всякий раз, когда она пожелает. Может, я хочу спать, или у меня что-то другое на уме, неважно. Дороти посылает мне мысль: поднимайся и начинай пугать. Я все бросаю и начинаю пугать. Раздуваюсь, ну, ты меня видел. Кричу, стучу ногами, ножами, а потом снижаюсь. Дети вопят: Дороти, спаси нас! И она начинает разносить меня. Что значит разносить? Кричит: пиф-паф, бим-бом! И шлепает меня так по дорожку. Сюда, сюда, куда ей вздумается. За то, что я пугаю детей. Неважно, что это не я придумал. Я ведь просто делаю то, что она заставляет.
0: А сопротивляться не пробовал? Отказаться? Спросил Картер. Что бывает, если ты говоришь «нет»?
1: Мак, сказать «нет» просто не получается. Все здесь происходит так, как она хочет. Если у нее зуд, ты чешешься. Если у нее сопли, ты вытираешь нос. Как только я ее не обзывал, но вот прошло время, и, веришь ли, Мак, я не помню ни одного прозвища. Пытаюсь вспомнить что-нибудь похлеще, и не могу. Она просто Дороти. Так и зову ее. Понимаешь, что я хочу сказать? Все здесь, как она хочет, даже у тебя в голове. Если будешь слушаться, получишь хоть какую-то свободу действий. Но если нет, все будет только по ее. И чем дольше ты здесь торчишь, тем больше.
0: Картер со страхом припомнил, до какой степени ему не хотелось играть в мяч и как послушно он это делал. Хуже того, он начал рассказывать эти дурацкие сказки вместо того, чтобы запротестовать, как он хотел. И что еще хуже, уже какое-то время он ни разу даже мысленно не называл ее шоколадно-молочным чудищем. Он думал о ней и обращался к ней только как к Дороти. «И чем больше ты здесь торчишь...» «Он должен выбраться отсюда. Должен найти способ уничтожить этот мир, причем быстро». Злыдень снова протянул ему бутылку, но Картер нетерпеливо отмахнулся. «Бежать, выбраться отсюда, вот что прежде всего. А для этого ему нужна ясная голова. А иначе мир мечтаний Дороти медленно засосет его и психологически, и физически, и даже его мысли станут лишь странной версией того, каким он кажется ей, и он угодит в ловушку. Завязнет тут, словно муха в янтаре, и станет воплощением ее представлений о приличном человеке». «Приличный человек!» Его передернуло. «Ничего себе способ провести весь остаток жизни!» «Нет, сейчас, пока он еще более-менее остается самим собой, Картером Брауном, пока не угасло его сознание удачливого молодого руководителя в реальном мире, занимающегося мотивационным анализом, именно сейчас самое время бежать отсюда!» «Реальный мир. Определение не хуже любого другого». Картер никогда не был мистиком, а фрейдистом делался только тогда, когда этого требовала ситуация. Его кредо выглядело предельно просто. Все, что существует, реально. Значит, постулируя космос как нечто безграничное по протяженности и возможностям, можно найти во всем этом бесконечном разнообразии место для любого мира, который человек способен вообразить, или о котором ребенок может мечтать. Пойдем дальше. Представим себе ребенка, терзаемого одиночеством и одержимого страстным желанием вырваться из этого одиночества, да к тому же обладающего совершенно невероятным врожденным даром. Такой ребенок вполне способен отыскать в слоистой материи космоса одну единственную щелочку и прорваться сквозь нее туда, где мир его мечты существует как осязаемая реальность. А отсюда недалеко уже до того, чтобы переносить в эту вселенную других людей, детей и взрослых, о камнях и цветочных горшках и говорить нечего. Трудно было сделать только первый шаг, решил Картер. Остальные дались ей гораздо легче. Среди бесчисленного множества параллельных миров можно найти то, что тебе по сердцу. Так Дороти и сделала? И если да, кто возьмется с уверенностью сказать, какой мир реальный, а какой нет? Наверняка и в том, и в другом можно умереть с одинаковой легкостью. Нет, это не критерий. Да и какая в сущности разница? Для Картера реален тот мир, из которого его выдернули. Мир, где он имел положение, индивидуальность и личную цель. Мир, который он любил и куда был твердо намерен вернуться. А этот другой мир, совершенно независимо от того, насколько он реален внутри своей собственной пространственно-временной среды, не более чем мир мечты, мир, откуда ему следует как можно скорее сбежать. Вопреки логике своих ощущений, он должен признать его несуществующим, покинув или каким-то образом уничтожив. Уничтожив. Он внимательно пригляделся к злыдню. Неудивительно, что этот тип показался ему таким знакомым. сознании мелькнул отблеск воспоминания о том, как несколько недель или, может быть, даже месяцев назад он видел фотографию этой самой физиономии, а под ней нравоучительную подпись. «Да. Бульварная газетенка». Он заметил ее, проходя мимо газетного стенда на 53-й улице сразу за Мэдисон. Что-то заставило его остановиться и бросить пристальный взгляд на фотографию, занимающую большую часть первой страницы. «Этот человек сам погубил себя». Вот что было на ней написано. Далее следовало объяснение, изобилующее газетными штампами. Вот, дескать, что может случиться с тем, кто не работает, спит в подворотнях, не питается как положено и беспробудно пьянствует. Даже самые стойкие врачи и медицинские сестры отводят взгляд от этого ужасного существа, когда-то бывшего человеком. И тем не менее, фотография предоставляла всем желающим возможность увидеть именно это ужасное существо, когда-то бывшее человеком. Он лежал на носилках в переулке, где его нашли. Зрелище относилось к разряду тех, которые не скоро забудешь. Самое ужасное, что этот человек был еще жив. Пустой, ничего не выражающий взгляд, устремленный в объектив камеры. На лице и теле ни ран, ни крови, вообще ничего, кроме грязи, и все же возникало ощущение, что этот человек упал с 10-го этажа или был сбит автомобилем, мчавшимся со скоростью 90 миль в час. Однако почему-то не умер. Точнее, умер, но не совсем. Только отчасти. Тело цело. Глаза открыты, человек жив. Вот все, что о нем можно было сказать. При взгляде на фотографию возникала мысль о сложной органической смеси, которая должна была стать живым существом, но почему-то не стала. По сравнению с абсолютной бессознательностью этого, с позволения сказать, человека, кататония казалась в высшей степени активным состоянием. Согласно заметке, именно в таком виде его нашли в переулке, доставили в городскую больницу, и 10 часов доктора бились над ним, пытаясь вывести из этого состояния. Тщетно. Никакой реакции. Картер хорошо запомнил фотографию. На ней был изображен злыдень. Возможно, в этот самый момент в одной из больниц Гренвилла испуганная, борющаяся с дурнотой Лия смотрит на другое тело, имеющее отдаленное сходство с неким Картером Брауном, но в одном важном отношении в точности напоминающее ту давнишнюю фотографию. Тело едва живое, не реагирующее ни на какие раздражители, способное лишь просто существовать, поскольку его сознание находится в другом месте. Здесь, в этом личном шоколадно-конфетном мире Дороти. Он должен выбраться отсюда. Несмотря ни на что, он непременно выберется отсюда. Только для этого ему нужно что-то вроде динамита. Психологического динамита. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: «Даже перерезать себе глотку!» — продолжал между тем свой тягостный рассказ злыдень. «Ах, может, вначале я и смог бы перерезать себе глотку, если бы додумался до этого. А теперь слишком поздно. Стоит попытаться, и мне делается как-то все равно. Я и голодом себя морил, но все без толку. Тут и есть-то нечего, кроме сладостей. Ну, можно перестать их есть, и что с того? Здесь можно вообще ничего не есть, можно даже не дышать. Перестань дышать, и все равно не умрешь. Точно, говорю, маг, точно. Можно не дышать часами, и ничего не случится. Здесь случается только то, что она хочет, чтобы случилось. Вот и весь сказ».
0: Картера охватило отчаяние, но сдаваться он не собирался.
1: «А как же в таком случае мы сейчас сидим здесь с тобой и разговариваем обо всем этом? Мы даже можем придумать какой-нибудь осуществимый план, а ведь она вряд ли хочет, чтобы это случилось. И все же мы сидим и разговариваем. Значит, на самом деле случается не только то, чего она хочет». «Мак, ты все еще не въехал. Если мы сидим тут с тобой и болтаем, значит, она этого хочет. Раз она посчитала, что мы должны быть вместе и разговаривать, значит, мы будем вместе и будем разговаривать. Она, покуда, тоже не дремлет. Придумывает, что делать дальше.
0: Что бы мы тут ни напланировали, это ее не заботит. Все равно бестолку. Картер нахмурился, но не из-за разъяснения злыдня, а из-за неожиданного и очень неприятного подтверждения его слов. Что-то силой потянуло его, принуждая покинуть облако и опуститься на конфетную поверхность. Дороти вернулась и хотела, чтобы он снова был рядом и выполнял ее желания. Картер так сильно сопротивлялся этой тяге, что даже вспотел. Тяга стала сильнее. Еще сильнее. Он до боли стиснул кулаки. «Шоколадно-молочное чудище!» — сквозь стиснутые зубы заставил он выдавить из себя. «Помни! Шоколадно-молочное чудище!» Злыдень заинтригованно посмотрел на него.
1: «Эй!» — сказал он. «Сделай доброе дело, маг. Обругай ее еще раз. Так приятно слышать ругань, честно тебе говорю. Даже если я тут же забываю проклятия, мне нравится их слышать, хотя бы ради прежних времен».
0: Картер, погруженный в свою собственную борьбу, его колотило в кресле. Локти он плотно прижимал к бокам. Покачал головой.
1: «Нет», — тяжело дыша сказал он. «Не могу. Не сейчас». «Понимаю. Это трудно. В смысле, я и сам прошел через это. Когда я тут только появился, то поначалу тоже сопротивлялся ей каждый раз, когда чувствовал, что она посылает мысли. Сопротивлялся, но ничего не выходило. Знаешь, как со мной все случилось? Я слонялся по восточным 50-м, по Сатан Плейс и так далее. Ради глотка спиртного, в поисках места, где на ночь голову преклонить, все впустую. Замерз, как собака, но проклятый мир держал карманы застегнутыми. Приходит ночь, прилечь негде. Я не сплю, хожу, чтобы не замерзнуть. Часов в 5-6 утра я уже готов. Мешок с отбросами, больше ничего.
0: Вопреки своей решимости сопротивляться, Картер обнаружил, что уже стоит на ногах. Он чувствовал, что лицо его налилось кровью от усилий. Нужно остановить ее прямо сейчас. Это единственный способ лишить ее мир силы. Дороти звала его. Дрожащим грязным пальцем злыдень поглаживал горлышко бутылки.
1: «И потом я вижу этот тупичок между домами, почему-то открытый, хотя обычно их запирают на ночь. Я иду туда, в темноту. Там решетка, горячий воздух поднимается из подвала, но ветер туда не задувает, можно прилечь. Я думаю, да чего же я везучий старый бездельник? Но это было последнее мое везение. Я просыпаюсь, вокруг светло. И эта девочка, эта Дороти, смотрит на меня. Смотрит, смотрит. В руках у нее большой мяч, она... стоит и смотрит на меня, а потом протягивает мне бутылку. «Это бутылка моего папочки», — говорит она. «Он выбросил ее прошлой ночью после вечеринки, но это его бутылка». «К чему мне неприятности с детьми в этом районе? К тому же мне не понравилось, как она на меня смотрит. Брысь, девочка», — говорю я. Заваливаюсь снова и просыпаюсь уже здесь. Со мной бутылка и все такое». «Мак, сразу после этого разговора мне стало совсем хреново. Тяжело, я имею в виду. У нее здесь такие штуки огромные, с ногами и с разными...»
0: Как будто испытывая жгучее желание сделать это, Картер повернулся спиной к злыдню и начал опускаться сквозь черный туман. Невнятная речь продолжала выплескиваться за его спиной, словно вода из стакана, зажатого в трясущейся руке. Ноги Картера отказывались подчиняться посылаемым головой нервным импульсам. Он был не в состоянии сопротивляться. Это совершенно очевидно. Могло ли воспротивиться солнце, когда Иисус приказал ему остановиться? Или потоп, который должен был продолжаться 40 дней и 40 ночей? Нет, надо действовать как-то иначе. Искать другой способ борьбы. А пока подчиняться ее требованиям. Дороти ждала его на участке аккуратно скошенной травы около куста с розовыми и зелеными конфетами. Когда Картер оказался рядом с ней, она на мгновение подняла взгляд на темное облако. Оно исчезло. «Что случилось со злыднем?» — спросил себя Картер. «Она уничтожила его или временно отослала куда-то вроде тюрьмы, как она себе ее представляла?» И только потом он как следует разглядел Дороти и происшедшие с ней перемены. Все те же голубые джинсы и кашемировый свитер, но сейчас он был чист, абсолютно чист. Ярко-желтый, можно сказать, с иголочки. И она стала еще выше и стройнее, чем в прошлый раз. Но этот желтый кашемировый свитер, он прикрывал невероятно, просто чудовищно торчащие груди, явно позаимствованные с афиши в дешевой киношке, победоносные атрибуты какой-нибудь голливудской секс-бомбы. Остальное тело по-прежнему выглядело детским, сейчас даже больше, чем когда Картер впервые увидел ее. Но в сочетании с этой фантастической грудью возникал карикатурный эффект. Вот только что означают эти мазки красного на губах, комки туши на ресницах и режущая глаз краска на ногтях? Неужели? Он сердито тряхнул головой. Только этого ему не хватало.
2: «Ну вот»,
0: — с жеманной улыбкой заговорила наконец Дороти.
2: «Мы встретились снова».
0: «Это было неизбежно», — ответил Картер, не веря своим ушам. «Судьба связала нас. Мы живем под одной и той же странной звездой».
3: «А еще говорят, что дети нынче развиваются рано. Ничего удивительного».
0: «Интересно, откуда она взяла этот диалог?» – спрашивал себя Картер. «Из кино? Из телевизионной драмы? Из книг? Или из своей собственной, явно свихнувшейся головы? И какая роль предназначалась ему?» Ее роль была очевидна. Она самым вульгарным образом соперничала с Лией. Мелькнула мысль. «С Лией и с кем еще?» Но все затмевало пугающее понимание. Он говорит то, чего в жизни не сказал бы по доброй воле. Разве когда-нибудь его мысли обретали форму таких клише? Мелькнуло воспоминание. Он придумал для нее прозвище. Очень трудно вспомнить, но непременно нужно. Что-то вроде... Или нет?
3: Да! Дороти! Другого имени у нее нет. Но это не так. Нет!
0: Он напряженно думал, словно страус, пытающийся взлететь и мучительно, отчаянно хлопающий крыльями.
3: Ужасно. Ужасно. Нужно каким-то образом дотянуться до собственной личности. Он должен вырваться. Разбить вдребезги.
2: «Ты по-прежнему любишь меня со всем пылом страсти, несмотря на долгую разлуку?» – спросила она. «Погляди мне в глаза и ответь. Скажи, что твое сердце принадлежит мне одной».
3: «Не буду!» — мысленно застонал он
0: и поглядел ей в глаза.
3: «Нет, не могу! Не могу молоть такой совершеннейший вздор! И ведь она ребенок! Маленькая девочка!»
2: «Неужели ты сомневаешься во мне, дорогая?»
0: Слова маленькими толчками вырывались у него изо рта вместе с дыханием.
2: «Никогда, никогда не сомневайся во мне. Ты для меня единственная. Так было и будет всегда, до тех пор, пока существует небо над головой и земля под ногами. Ты и я. Мы всегда будем вместе».
3: Он должен прекратить это. Еще немного, и она полностью возьмет его под контроль. Он уже говорит то, что она хочет услышать, а скоро будет и думать так же.
0: Однако мысленные призывы не помогали. Как только она замолкала в ожидании и наступала его очередь, Картер не мог сдержать рвущихся изо рта слов. Дороти перевела взгляд на совершенно одинаковые холмы в отдалении. Глаза у нее затуманились от слез, и вопреки собственному желанию, Картер почувствовал, что в горле у него перехватило.
3: «Нелепо!»
0: И тем не менее,
2: как грустно!»
3: «Я почти боялась твоей любви», — сказала она. «Я чувствовала себя такой одинокой и убедила себя...»
2: «Сейчас, пока она говорит, пока вся сила ее разума не обращена на него, потом она будет непреодолима. Сделай то, что должен. Вот он, способ взорвать мир ее мечты. Сделай это!»
3: Он потянулся к ней.
2: «Что ты забыл меня и нашел другую? Откуда мне знать?»
3: Он внезапно схватил ее. Он сделал то, что был должен.
0: Земля дрогнула под ногами, и от края до края небес прокатился оглушительный рев. Однако Картер не оглох, иначе как бы он мог расслышать все, каждый звук, каждую ноту этого немыслимого раската, от которого завибрировали сами кости черепа? Как бы мог почувствовать сопровождающие эти звуки страх? Кричала не только Дороти. Кричали леденцовые деревья. Кричали кусты с пирожками, кричали оба холма. Шоколадная река вздыбилась между кричащими берегами и кричала тоже. Кричали камни и даже воздух. А потом земля раздалась, и Картер Браун провалился в тартарары. Его падение длилось целые столетия. Его падение длилось бесконечные эпохи. Его падение длилось вечность. Потом оно прекратилось. Крики смолкли. Он отнял руки от ушей и оглянулся по сторонам. Он находился внутри тускло-серого, совершенно круглого, лишенного каких бы то ни было выступов склепа.

0: Илья Новак. Из глубин. Саба майл айту. Торджала кинь стала анна гори дилукулум. Без сомнения, доктор Хао Ким был талантливым экспериментатором и лучшим из ныне практикующих врачей-гипнотизеров. Но профессора Барнаби слегка раздражала его манера произносить восторженные монологи. Да еще дама на стуле сидела с застывшим взглядом и не шевелилась.
1: «Ведь уже поздно. Скажите, для чего вы меня позвали?» – спросил Барнаби.
0: И в ответ Хао Ким, покачивая перед лицом дамы хрустальным колокольчиком на длинной серебряной цепочке, завел свою шарманку.
1: «Мою работу можно уподобить лозоходству по поверхности мозга. С этой лозой, —
0: доктор качнул колокольчиком,
1: — я не спеша двигаюсь через пустоши рассудка. Я продираюсь сквозь вересковые заросли моральных запретов и забредаю в чаще генетической памяти. Под сенью шатра либидо я отдыхаю на берегу озера, в черных глубинах которого таится древнее чудовище Она. В своих странствиях мне приходится плутать в каменных лабиринтах воспоминаний, пересекать патогенные зоны кошмаров, отдыхать в укромной долине первого сексуального опыта и барахтаться в прихотливых волнах океана случайных ассоциаций. И вот однажды я обнаружил, что на отдаленном и до сих пор никем не исследованном полюсе сознания есть, выражаясь метафорически, затерянная пустыня, совсем небольшая, и посреди нее озеро, даже не озеро, почти лужа. К моему удивлению, выяснилось, что такая пустыня с озерцом есть в сознании каждого человека. Несколько дней назад я впервые пересек эту пустыню и, опять-таки говоря метафорически, встал над озерцом. Его берега покрывала корка запекшихся нейронов, ограждая поверхность от любого вмешательства, а вода была чиста и прозрачна. Казалось, лучи жаркого солнца, светящего из-под высоких черепных сводов, пронзают ее насквозь. Однако... странное дело. Я не видел дна. Озерцо было бездонным, и вместо своего отражения я разглядел лишь смутный образ, словно клуб белесого пара в сине-зеленой воде. Я повернул свою лозу, и тогда что-то поднялось из глубины. Поднялись слова. Думаю, сейчас я опять услышу то же самое, и это будет уже в четвертый раз. Вот.
0: И Хао Ким качнул колокольчиком. Звук оказался чистым, нежным, как первый солнечный луч, проникший под веки сквозь рассветную дрему. Дама на стуле закрыла глаза и, почти не шевеля губами, проговорила глухо, отрешенно, голосом, мало походившим на женский:
2: «Сабамай лайту, торджалаки инстала на горе дилокулум».
1: «Вот!» — воскликнул Хао Ким. «Вы слышали, друг мой? Опять то же самое, в четвертый раз! Они все говорят одно и то же!»
0: Он вновь качнул колокольчиком, теперь резче. Дама моргнула и пришла в себя.
1: «Вы свободны, дорогая. Нет-нет, платы не надо. Сейчас я на отдыхе, это просто дружеская помощь. Сеанс прошел успешно, а вечерняя мигрень отменяется».
0: Когда пациентка, с восторгом поблагодарив доктора, ушла... Барнаби задумчиво сказал:
3: «Да, вроде что-то знакомое, но... потому вы и позвали меня?»
1: «Конечно, дорогой мой! Каково? Вы знаток, вы лучший из лучших! Кому как не вам расшифровать это послание?»
3: «Ну-ну, не преувеличивайте». Барнаби даже порозовел от смущения.
0: «Да, там было слово «приходит», а еще что-то на датском, мне кажется, на готском. Слово «красный» или даже так «красном» — это же глупость. Неужели все ваши пациенты, когда вы подвергаете их гипнотическим манипуляциям и вторгаетесь в определенный отдел их мозга, произносят одно?

0: Но и ту же фразу.
1: «Все!» —
0: протянул Хаоким, нависая над Барнаби. Тощий великан и низенький толстячок, стоя рядом, выглядели как единица и ноль.
1: «Все!» «Однако же я не решусь утверждать столь категорично, так как, повторяю, обнаружил это недавно, уже когда мы приехали сюда, в коттедже. То есть я услышал эту фразу пока что от четверых, но интуиция подсказывает мне. При гипнотической стимуляции определенного рода я и впредь буду слышать все те же слова. Вы, гуманитарий, филолог, знаток языков, вы переведете их?»
0: «Пока что я разобрал лишь красный или красным, приходите, еще, пожалуй, семь».
1: «Но что это за язык?»
0: «Это разные языки».
1: «Ну, хорошо, попробуем».
0: «К счастью, я захватил в отпуск несколько словарей, собираясь готовиться к лекциям. Теперь они пригодятся».
1: «Так идемте», —
0: обрадовался Хаоким, вешая цепочку с колокольчиком на свою тощую длинную шею. Спустя всего пару минут пожилой профессор и пожилой доктор скорым шагом шли сквозь ночь от крошечного летнего домика Хаокима к несколько более вместительному жилищу Барнаби. Доктор был холост, а профессор приехал на отдых с женой, пятилетней дочерью и отцом, глубоким стариком. Как выяснилось по дороге, жена Барнаби уехала на длительную с ночевкой экскурсию в глубину острова, девушка с внучкой, скорее всего, уже спали.
1: «Нет, это чепуха», — говорил Барнаби, пытаясь угнаться за длинноногим спутником. «Подумайте сами, как такое может быть? Что это за слова? Что это за мантра такая, зашитая в мозг каждого человека?» «Может быть, пароль, включающий человеческий компьютер на самоуничтожение?» — ухмыльнулся Хаоким.
2: «Нет, нет, решительно чепуха».
1: «Формально говоря, да, ведь все мои пациенты живы. Приходят красным семь. Непонятно. Но я ведь проверил уже четверых».
2: «И что же? Все они такие же отдыхающие, как и мы, ведь так? Люди примерно одного возраста, достатка, социального положения».
1: «К чему вы клоните? Как это связано?»
2: «Не знаю, но тем не менее утверждаю. Для полноты эксперимента вам необходимо подвергнуть внушению и дальнейшему исследованию других, отличающихся...»
0: Барнаби не договорил, потому что Хаоким, крякнув, повернулся в сторону проходящего мимо молодого, загоревшего до черноты грека, который днем обычно сидел на складном стуле у берега и сдавал на прокат легкие пробковые лодочки.
1: «Постойте, молодой человек!»
2: «Нет, ну зачем же так?» — начал было Барнаби, но опоздал.
0: Колокольчик, звеня монотонно и завораживающе, уже раскачивался перед глазами грека. Хаоким действительно был одним из лучших гипнотизеров. Лодочник впал в транс, а вскоре его обветренные губы приоткрылись, и глухой отрешенный голос молвил:
3: «Сабамайлайту, Тарджалакинстала Анна Гори Дилукулум».
0: «Ну, конечно, еще и голландский», — отметил Барнаби, в то время как Хаоким выводил грека из транса.
1: «Что вы сказали?»
0: Они уже приблизились к дому профессора.
1: «И я говорю, что второе слово «мал» — это, судя по всему... Ага, нет, это баскский. Погодите, я сейчас».
0: В комнате в кресле перед телевизором сидел отец Барнаби, на его коленях примостилась внучка.
1: «По-моему, это означает «раз», — продолжил профессор.
3: «Сабамайл айту, торджалаки инстала анна гори дилукулум», — раздумчиво повторил Хаоким и добавил, обращаясь к отцу профессора.
1: «Добрый вечер. Так, значит, у нас есть семь, потом «раз», потом «приходит» и, наконец, «красный». Что-то я не пойму». «Лапочка!» — вскричал он, вдруг подскакивая к креслу.
0: Взяв девочку на руки, доктор торжественно поцеловал ее в лоб. Дочка Барнаби нахмурилась. В руках у нее был розовый чупа-чупс, зализанный до состояния тонкой сосульки.
2: «Господи, да мы все липкие! Что это у нас? Леденец?»
1: «Да, леденец!»
0: Ребенок хмуро смотрел на гостя, не выпуская конфету изо рта, а Барнаби скептически наблюдал за сисюкающим доктором. Никогда не имевший собственных детей, Хаоким трепетно относился к чужим.
1: «Ладно, ладно», — наконец произнес Барнаби и кивнул отцу. «Уже совсем поздно, ей пора спать, папа. Спокойной ночи, красавица».
0: Когда старик и девочка скрылись в соседней комнатке, профессор достал из стоящего в углу чемодана несколько словарей, лист бумаги и карандаш.
1: «Ну что же», — сказал он, усаживаясь за стол и включая лампу.
0: Четыре слова я припомнил своими силами. Теперь поищем остальные. Вроде бы здесь нет латыни, хотя как раз ее можно было бы ожидать в такой фразе, но зато есть что-то из тюркского. Но что это за слова, которые будто бы лежат на самом дне сознания от начала времен? Я все равно буду считать это совпадением, пока кто-нибудь не докажет мне обратного. Профессор сосредоточенно листал словари, когда, уложив внучку, в комнате вновь появился его отец. Он выключил телевизор и направился обратно в спальню.
1: «Папа, одну секунду!» — позвал профессор.
2: «Что тебе?» — спросил старик скрипучим голосом.
1: «Одну секунду, папа! Вы ведь знакомы с Хаокимом? Это мой друг. Он врач, он хочет кое-что сказать вам».
0: И Барнаби горячо зашептал на ухо Хоакиму.
1: «Ну, загипнотизируйте его. Он из Восточной Германии, хотя по национальности поляк. Был мастером на предельной фабрике, пока не эмигрировал. Совсем другой социальный слой. Мне интересно, разве вам нет? Ну же, давайте!»
0: Спустя минуту глухой отрешенный голос промолвил:
4: «Саба майлайту, торджалаки инстала на горе дилукулум».
1: «Чертовщик!»
0: — почти рявкнул Барнаби, когда Хаоким отступил от старика, и тот, устало поднявшись из кресла, с недовольным видом зашаркал в спальню.
1: «Не понимаю. Это же... это крупное открытие, не так ли?»
5: «Ну да, похоже», — растерянно протянул Хаоким. «Только пока не могу понять, что именно я открыл».
0: За стеной проскрипели пружины, когда старик улегся. В прибрежном поселке все спали. Время перевалило за полночь, а ночи летом в этих широтах длятся недолго.
1: «Здесь очень старая мебель», — заметил Барнаби. «Стол качается, кровать даже под пятилетним ребенком начинает скрипеть. Я уже жаловался в дирекцию, завтра обещали заменить. Теперь не мешайте мне».
0: И он снова углубился в словари. Хаоким, порывистая натура которого не терпела бездействия, стал ходить по комнате, скупо освещенной огнем настольной лампы. Так прошло минут 10.
1: «Скажи!» — вдруг произнес Барнаби.
6: «Ну, конечно, это киргизский. Тут возможны варианты: или скажи, или глагол, или, допустим, молви. Впрочем, они все равно синонимичны.
1: Какое это слово?»
0: Хаоким склонился над столом.
1: «Третье? Ага. Так, и что у нас получается?»
0: Схватив карандаш, он стал писать.
1: «Семь раз, скажи, приходят красным. А вот это, которое перед красным, овер, что это?»
0: «Предлог, скорее всего. В или на, или еще это может быть что-то вроде во время».
1: «Мне тут пришло в голову... Ха! А что, если это ответ на вопрос о смысле жизни?»
0: «Спокойнее, доктор, спокойнее. Я филолог, но не полиглот. Я не могу знать все языки мира. Пожалуйста, выпейте пока чаю, если хотите». Однако Хаоким не желал чаю. Он ходил по комнате от стены к стене, иногда вставал у окна и вглядывался в ночную темень. Потом бросился в кресло перед выключенным телевизором и заснул. А проснулся, когда за стеной скрипнули пружины, после чего мимо кресла в сторону туалета прошаркал старик. Барнаби сидел за столом и глядел на Хаокима.
7: «Ну, что у вас?»
0: — спросил доктор, протирая глаза.
5: «Кажется, я расшифровал, хотя...»
1: «Что? Ну уже, говорите!»
5: «Послушайте, а ваш гипноз безвреден?»
1: «Конечно».
0: Они замолчали, когда старик прошел обратно. Заскрипели пружины. Он лег.
5: «То есть абсолютно безвреден? И нет ни малейшего намека на какие-либо отрицательные последствия?» — повторил вопрос Барнаби.
6: «Какие последствия, дорогой мой? Гипноз практикует уже не один век. Наоборот, это полезно. Так что означает последнее слово?»
5: «Я не уверен. Мне надо услышать его еще раз. Потому я и спрашиваю. Дочь...»
1: «Малышка? Ваша девочка?» — удивился Хаоким. «Вы хотите, чтобы я ее загипнотизировал?»
0: Доктор замер с раскрытым ртом, сам не понимая, почему эта мысль обеспокоила его. Уж кому как не ему было знать, что гипнотические сеансы никакого вреда принести не могут. И все равно Хаокима пугал этот отрешенный голос, который может палиться из уст ребенка.
1: «Ну так что же?»
0: Барнаби с тревогой уставился на него.
1: «Ведь я потому и спрашиваю. Безвреден, говорите? Или у вас все-таки есть сомнения?»
6: «Нет, никаких сомнений, все нормально», — упавшим голосом произнес Хаоким.
1: «Нет-нет, гипноз действительно абсолютно... Я сейчас ее принесу».
0: Он отправился в спальню, поднял девочку с постели, принес в комнату и осторожно усадил в кресло. Ребенок проснулся, но явно не понимал, что происходит.
1: «Малышка»,
0: — прошептал Хаоким, поднимая колокольчик.
1: «Дорогая малышка, смотри сюда».
0: Через пару минут дорогая малышка молвила отрешенным недетским голосом:
4: «Саба майлайту торджалак инстала на горе дилокулум».
0: Доктора Хаокима передернуло. Потом ребенок захныкал, и он осторожно отнес девочку в спальню. Проскрипели пружины, воцарилась тишина. Хаоким вернулся в комнату. Барнаби уже склонился над словарями.
1: «Профессор»,
0: — неуверенно произнес доктор после продолжительного молчания,
1: «вы не находите, что на этот раз оно звучало как-то... ну, не так, словно бы глуше, а? В общем, что у нас получается? 7 раз молви, торджалаки приходят, дали какой-то предлог и красным, да?»
0: Однако Барнаби не слушал доктора. Склонившись над столом, он лихорадочно листал книги. Хаоким пожал плечами и вновь стал мерить комнату шагами.
1: «Рассвет!»
0: Вдруг услышал он голос Барнаби и посмотрел в окно. Там было еще темно. Хаоким подошел к столу и склонился над листом бумаги, где аккуратным детским почерком профессора было выведено: 7 раз молви, некто приходит, предлог, красный, рассвет».
1: «И что же? Вы расставили это в том порядке, в каком оно и...»
0: «Да, но осталось еще одно слово. Я слышал его, я даже вроде бы узнаю язык, но никак не могу сообразить».
1: «Вот это слово, да?»
0: Длинный палец Хаокима уперся в строчку.
1: «Торджалаки! Немного зловещее слово, мне кажется».
0: «Дайте мне еще подумать», — попросил Барнаби. Хаокиму все больше хотелось спать. Он пошатался по комнате, потом включил телевизор, но Барнаби тут же раздраженно окликнул его.
1: «Уберите, мешает!»
0: Наконец, записав что-то на листке, профессор выпрямился и произнес:
1: «Есть!»
0: За стеной приглушенно скрипнули пружины.
1: «И что же там?» — спросил доктор.
0: «Вы хотите, чтобы я прочитал?»
1: «Ну, конечно же! Да что это с вами, дорогой мой?»
0: Барнаби поежился. «Как-то промозгло стало. С океана веет сыростью, и особенно это чувствуешь, когда воздух охладится за ночь. Вы замечаете?»
1: «Так, ладно.
0: Здесь суахили, голландский, киргизский, венгерский, датский, готский, баскский.
1: Понимаете, а вдруг смысл на самом деле другой? Я ведь ориентировался только на слух, не видел правильного написания. Эти слова, звучащие точно так же, но на каком-нибудь древнем языке или древних языках, могут означать нечто совершенно иное. А последнее слово вообще расплывчатое, у него нет четкого, определенного значения. В общем, я тут еще изменил падежи, поэтому получается... ну, скажем так. 7 раз молви, создание приходит на красном рассвете».
0: Хаоким в полной растерянности воззрился на него.
6: «Создание? Дорогой мой, какие создания?»
0: «Там возможен целый ряд синонимов. Посланники, стиратели сознания, уничтожители». Барнаби вяло провел ладонью по лицу, встал, прошелся по комнате и замер у окна.
1: «Ну, ради всех святых, что это означает?»
0: «Не знаю. Может быть, формула смерти? Слова, которые Бог сказал Адаму и Еве, изгоняя их из рая? Девиз сатаны? Я не знаю. Просто ума не приложу». За стеной скрипнули кроватные пружины. Хаоким уселся на стул, до того занятый профессором. Они переглянулись. Доктор сидел, согнув длинные ноги, будто готовый вскочить в любое мгновение, а профессор стоял у окна, сцепив руки за спиной.
1: «Все равно чепуха», — глухо произнес Барнаби. «Ну подумайте, каким образом некая фраза может вызвать что-то извне, повлиять на окружающую нас реальность?»
0: Осунувшееся лицо профессора обратилось к окну, за которым шумел океан. Хаоким вгляделся в листок.
4: «Семь раз, молви, торджалаки приходят на красном рассвете».
1: Вдруг он нахмурился, поднес к глазам руку, загибая пальцы и шевеля губами. Досчитав, произнес, не поднимая головы.
4: «Извне, вы сказали?» «Нет, речь о другом. Что если как раз сейчас что-то поднимается из глубин?»
0: Мигнув, погасла настольная лампа. Перед рассветом в поселке иногда ненадолго отключали электричество. Пружины кровати скрипели за стеной все громче и громче. Хаоким смотрел на Барнаби, а Барнаби, не моргая, смотрел в окно, за которым что-то приближалось со стороны лодочной станции. Пружины проскрипели особенно громко, пронзительно. Раздался тихий свист, щелканье, затем тихие невнятные голоса. Открылась дверь в комнату. Что-то застрекотало. И вот тогда доктор Хаоким закрыл глаза, чтобы не видеть, как, наполняя комнату страшными тенями, сквозь окно медленно вливается жирный, осклизлый свет зарождающегося над океаном.

Дарья Зарубина. Доктор Неживого. Рассказ из сборника «Профессионариум». Издательство «Снежный ком М», 2021 год. Часть первая.

0: Ты ведь понимаешь, что так продолжаться не может.
1: Потряс пустой бутылкой, словно дикарь копьем с кремниевым наконечником. Заорал, задрав косматую бороду. Швырнул бутылку в стену. Осыпались на заметенный снегом асфальт блестящие клинья зеленого стекла. Хотел нагнуться, но повело, уронило вперед. Упал на четвереньки, тряся и мотая крупной башкой, потопал по стеклу грязными ладонями. В паре метров от него невидимые узловатые сочленения пришли в движение, приготовились к захвату механические манипуляторы. Пополз дальше, оставляя на белом кровавые печати в сторону зеленой кабинки с круглой коричневой дверью, в центре которой мерцал, словно свечка за толстым тонированным стеклом, аварийный огонек. Кабинка следила.

0: сверлила выпуклыми глазами видеонаблюдение. Внутри нее что-то тихо шептало, накаляясь, неслышимое за подвыванием стихающей метели. Покинули свои пазы страховочные штифты, блокирующие дверь. Он шел, покачиваясь, как бредут в конуру сонные собаки. Мычал, тыкался лбом в ладони, захлебнулся хлюпающим влажным хрипом и упал, пару метров не дойдя до кабинки. Но медмат уже зацепил пациента. Мелькали на дисплее данные удаленного сканирования. Золотистый дрожащий огонек начал расти и шириться, превратился в крупный, пульсирующий ультразвуковым сигналом красный крест.
1: «Вы нуждаетесь в медицинской помощи», — ласково позвал механический голос из динамика. «Для ее получения нажмите на клапан кабины медмата или приблизьтесь на расстояние госпитализации любым возможным способом».
0: Лежал ничком, тихо подвывая. Холод пробирался в тело, прокатывался по кишкам грохочущими спазмами. Задержать дыхание, расслабить мышцы.
1: «Переохлаждение, отравление алкоголем, резанные раны передних конечностей. Вы нуждаетесь в медицинской помощи. Для ее получения...»
0: Перекатился на спину, вытянул сизые от холода губы дудкой и с каким-то злым наслаждением, понимая, что так и теряют человеческий облик, выдал вверх, как поезд, с потоком белого пара хриплое «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у
1: откатилась в сторону, выпустив из темного, слабо фосфоресцирующего лиловым нутра пучок манипуляторов, а ровный механический голос продолжал твердить о переохлаждении, отравлении алкоголем и резаных ранах передних конечностей. Выброс манипулятора стандартного городского медмата — метр, как занос у трамвая. Вспомнилось, как в детстве видел эту надпись перед собой, когда они с мальчишками катались на колбасе. Была сзади у трамваев такая штука для сцепки вагонов. Караулили на повороте, когда идущий в парк вагон кренился, огибая по углу аллею с голубями и бабками, демонстрируя вокальные способности тормозов и тот самый метровый занос. Прыгал на колбасу первым, самый мелкий и отчаянный. А может, наоборот, самый хитрый. Ни разу не упал. А Ленька Горелов свалился как-то на спуске, побился. Так и стояло перед глазами, как он лежит на спине, весь ободранный, и горлом у него такой протяжный, глухо вибрирующий звук. Трамвайный. Они испугались тогда с пацанами, что Ленька умрет. Но умер друг детства потом, уже взрослым, когда взорвали высотку. Об ответственности за теракт так и не договорились. То одни на себя тянули, то другие, но при этом не знали толком ничего, кто готовил взрыв, кто пронес мешки с гексогеном, поэтому им не поверили. Ведь Ленька еще живой был, когда его нашли. Жаль, медматов тогда не было. Смерть взрослого Леньки он от чего-то почти не почувствовал. На прощание не успел, комиссовали только через полторы недели. Думал, горе придет потом. Подкараулит и настигнет внезапно, как трамвайный занос. Только при чем тут трамвай? Так и не настигла. Он хотел, чтобы хоть что-то... Но не чувствовал даже холода. Изрезанные руки ныли, словно издалека. Манипулятор дотянулся, ущипнул за край рукава, потянул на себя, но разве так утянешь? Вспомнилось не к месту детства, завис. Так и вправду замерзнуть недолго. Как там механическая баба-то говорит? Переохлаждение, отравление алкоголем. Алкоголя в нем было почти ничего, но на голодный желудок. Скорее для эффекта. Забирало сильно. Сознание покачивалось, мотающееся из стороны в сторону голове, норовя соскользнуть в темный колодец памяти. Губы выдували пьяный гудок. Заснежило. Повернул голову, чтобы видеть за кисейной метелью медмат. как тянутся, щелкают зажимами в воздухе манипуляторы, давят снежинки, но не могут дотянуться до пациента, как пульсирует на полуоткрытые дверцы пламенный крест, такой яркий, что прожигает тревожным светом снежную пелену, как собирается влага в ложбинке под крышкой, защищающей электронный медматов мозг, переполняет углубление, течет по корпусу, вытаивает в снегу окошко до самого асфальта.
2: Пора.
1: Со стоном перекатился на бок, плюхнулся ничком в зону досягаемости манипуляторов. Ловкие хромированные руки медмата тотчас втянули пациента внутрь, нежно уложили в ложемент, осторожно разрезая по швам одежду. Потом сошьют обратно и обработают ткань. Хотя бы ради этого нормальному холостому мужчине стоит иногда поваляться на улице, надев что-нибудь требующее починки. В лиловом чреве невесомо и тепло, как во флатинг-камере. Руки пощипывает, когда начинается обработка ран. Ремни ложемента мягко фиксируют тело. Находит вену игла, прокладывают свой путь стерильные катетеры. В голове, где-то в туманной дали, словно на театральном заднике, на который смотришь с галерки, неторопливо движутся размышления о том, в какую сумму встает городу содержание социальных медматов. Конечно, большую часть сумм гасят работодатели по соцсчетам, и все-таки... Мысль о том, какой счет получит завтра контора, заставляет улыбнуться. Но растрескавшиеся на холоде губы слушаются плохо. Медмат уже обезболил их, хотя раны незначительные и по инструкции обработки не подлежит. Нехороший сигнал. Попытался пошевелить ногами... Обнаружил дополнительные ремни. Ноги здоровы, если ран нет, фиксации по протоколу не подлежат, даже у буйных пьяных. Если хочет пинаться, пусть пинается. Вся аппаратура защищена. Все неактивные манипуляторы и лекарственные препараты спрятаны за панелями. Попробовал дергаться, почувствовал, как накатывает паника. Прилагая все силы, забился в ремнях, пытаясь заставить их впиться в кожу, но это медмат. Возможность навредить себе в зеленой коробке спасения равно нулю. И все-таки дергается, рычит, вызывая в памяти 26-й год. Судан. Какого лешего нам понадобилось в Судане? Почему вырвали со второго курса повесткой и отправили не в какой-нибудь задрипанный гарнизон в Центральной России, где до сих пор на воротах припаяны облезлые красные звезды, а в Судан? Зачтем как практику. Всего 2 месяца. 2 месяца войны, жары, говна, вони, каких-то мерзотных насекомых, здоровущих и лютых, пожеванных ударной волной, кое-где дырявых, как решето, обоссанных мертвецами экзоскелетов, тощих матрасов на бетонном полу, разряженных в ноль импульсных ружей, сваленных в кучу. Когда вязали, сопротивлялся, давился заколоченным в пасть грязным тряпьем, дергался так, что выбесил усталых до безразличия голодных партизан. Долго и скучно били. Сломали 2 ребра, выбили зуб. В уличные драки и то больше доставалось, бывало. Страшнее была тонкая струйка влаги, рыжей и вонючей, которая текла откуда-то сверху прямо ему на голову. Извивался, стараясь увернуться от нее, чтобы ненароком не глотнуть или не вдохнуть, потому что видел, как умер Ковалев. Как у него изо рта с кровавым кашлем червяки летели. Вспомнил, как скручивало пересохшие кишки. Как боялся, что они уже там, ветвятся и множатся. Скоро полезут носом в пазухи, прогрызут мозговые оболочки. По лицу стекал физраствор. Медмат промывал ссадины на щеках, а может и не физраствор вовсе. Прошлое настигало всегда внезапно. Включалось в голове, словно артхаусное кино. Дергался в ремнях, словно он все еще там, у тощих коричневых партизан.
3: «Господи, я хочу домой!»
1: Почувствовал, как по щекам медленно поползли новые капли. Манипулятор нежно промокнул их ватным диском.
3: «Мама!»
1: Сам не узнал свой сдавленный тихий шепот.
2: «Что, родной?»
1: — ответил из динамика все тот же механический ровный голос.
3: «Я хочу домой!»
1: Из-под полуприкрытых век наблюдал за подвижными панелями, вслушиваясь в шелест скрытых манипуляций.
2: «Ты дома. Сейчас засыпай, а когда проснешься, все будет хорошо».
1: На Господи, искусственный интеллект не отозвался, что уже неплохо. Или не настолько самодоволен, или пациенты все больше попадались ему не слишком верующие, а может, просто инфантильные.
2: «Больно? Домой, к маме».
3: «Мама!»
1: Жалобно прозвучало, почти по-детски.
2: «Да».
4: «Команда Омега-170712, экстренный сон, активировать запрос жетона».
1: Ждал привычного, запрос жетона активирован, шаркающего звука отъезжающей панели, цветных огоньков блока ручного управления медматом справа над ложементом.
2: «Ты поспи. Когда проснешься, все будет хорошо. Ты не умрешь. Смерти нет. Я с тобой, а смерти нет ее».
1: Кровь бросилась в голову.
4: «Команда Омега-170712, экстренный сон, активировать запрос жетона!»
1: Едва ощутимый укол в плечо. Растеклась по мышцам легкая прохлада, подступила тревожная тошнота, адреналин боролся с действующим веществом введенного препарата.
2: «Что у этой модели из снотворного? А если не снотворное?»
4: «Команда Омега... 170712, экстренный сон. Активировать запрос жетона».
1: Маленькая круглая камера смотрела на него, как глаз исполинского краба. Медмат молчал. Ждал, когда подействует лекарство, и пациент затихнет, перестанет трепыхаться в чашке ложемента.
2: «Боишься, что я умру?» — спросил он тихо. «Ты не умрешь».
4: «А если я умру, ты будешь плакать обо мне?»
2: «Буду»,
1: — тихо ответил мягкий голос, в котором ему уже чудилось что-то живое.
4: «Кто ты из тех, кто был с тобой до меня? О ком ты из них? Ты плакала, мама?»
1: Розоватый свет стал меркнуть, делая едва различимыми очертания собственного тела. Только поблескивали сочленения манипуляторов, колдовавших над ранами.
2: «Да».
1: Совсем тихо, словно издалека, ответил голос.
2: «Плакала».
1: «Потому что он умер?» Она замерла, затихла вся. Затаились за панелями приборы и манипуляторы. Замерли химические бульканье в тайниках ее антивандального панциря. «Как его звали?»
2: «Нет доступа к данным».
1: «Он умер, мама?»
2: «Ты не умрешь».
1: Но он и не думал отступать.
4: «Как звали человека, который умер здесь с тобой?»
1: Сонное онемение пеленало тело так, что язык с трудом шевелился, на некоторых звуках застревал между зубами. Она молчала секунду или две, и слышно было, как в бок медмата бьется снаружи разошедшаяся снова метель.
5: «Лазарев Виталий Ярославович. Год рождения 2013. 36 лет. Для доступа к карте введите номер личного жетона».
4: «Личный жетон К-17-11-32. Доступ к панели управления».
1: Не сразу заметил, что ремней на руках уже нет. С трудом поднял дрожащую от слабости ладонь на уровень сканера, дотянулся до открывшегося в стенке пульта.
4: «Спи, мама. Ты больше не будешь плакать. Обещаю».

0: вывалился в метель голый и мокрый от физраствора. Холодом прохватило так, что лекарственный сон отступил, оставив только слабость. По отпечатку забрал из отсека с вещами мобилу и рацию, крикнул в трубку:
1: «Все, эвакуатор, давайте, дебилы!»
0: Дебилы выскочили из-за угла на конторском внедорожнике, накинули на плечи термоодеяло, нацепили мешавшую командовать парадом кислородную маску, помогли надеть брюки и носки, сунули в руку стакан с обжигающим кофе. Подогнали эвакуатор, который погрузил на платформу замерший с открытой дверью медмат. Снег сыпался ему в темное нутро, болтались гроздью неприбранные манипуляторы. «Мама!» Всплыло что-то смутное в памяти. Фильм из детства. Искусственный интеллект космического корабля с таким же именем. «Мама!» Наверное, машинам все-таки кажется, что они умнее нас, раз они латают то, что мы рвем, и чинят то, что ломаем.
2: «Ну как, машинка наша еще полечит?»
0: Начальник районной коммунальной службы дергал длинным корявым пальцем воротник пальто, заглядывал в глаза снизу вверх, как глядят смертельно больные, надеясь, что доктор в силах переубедить судьбу и выпросить для них еще пару лет жизни.
2: «Мы на участке две уже потеряли в этом квартале. Поликлиника воет. Скорая помощь вот так меня держит. Не справляются».
0: Вид замученного воющей поликлиникой дядьки в пальто в елочку не вызывал ничего, кроме досады. «Медмат выводится из эксплуатации, мне жаль».
2: «Мозги полетели?»
0: — с умным видом спросил коммунальщик. «Да, мозги. Физраствор ведь не неделю подтекал». Пальто в елочку странным образом пришло в движение, видимо, его хозяин пожал плечами.
2: «Думали, может, обойдется. А как пошли сигналы о сверхпротокольных медицинских манипуляциях? Сами понимаете, счета выходят немаленькие. Физлицы ругаются, юрлицы ругаются, жалобы пошли. Вымогателями называют. А я не админ. Я к машинке в голову не залезу. Обеспечиваю вовремя загрузку лекарствами по сигналу из диспетчерской. Если она считает, что надо лечить, так ведь, наверное, надо. Искусственный интеллект, он ведь вредить не может или на деньги разводить кого. Какой ему прок от всего этого? Ну, поди ж ты, объясни. А если перепрошить по-быстрому?»
0: «Попробуем». Хотелось поскорее отвязаться, но профессиональный интерес требовал собрать информацию о маме. «После смерти пациента медмат на профилактику выводили?»
2: «Какого пациента?» «А, Лазарева. Так там даже толком и не работал аппарат-то. Я запись смотрел. Похрипел с минуту и помер. Две попытки интубации, а никак».
0: «А физраствор уже подтекал?» Мужик снова пожал плечами. Мол, «Россия, что ты хочешь, барин?» Барин хотел спать.

0: Ты не думал о том, чтобы сменить работу?
1: Вы из техподдержки? Я Удалов. Это я вам звонил.
2: Следак запустил пальцы в растрепанные волосы, потер затылок. Глаза у него были красные, тоскливые. Тоже, наверное, выспаться не получилось.
1: Давайте ваши документы,
2: просипел он, пытаясь откашляться.
1: В систему заведу, чтобы допуск дали.
2: Удалов, как складной метр, переломил тощее и длинное тело над регистрационным терминалом.
1: Фио!
2: Ковалев Сергей Викторович.
1: Должность?
2: Специалист по ТО и ТД и ТП.
1: Шутник!
2: Следователь пожевал губами, выдернул у него из рук карточку удостоверения и отсканировал. Буркнул.
1: Долго вбивать.
2: Шли коридорами. С тяжелым скрипом открывались и с клацаньем вставали на магниты двери, приветствуя зеленым подмигиванием прикосновения карточки Удалова. Медмат лежал навзничь. Боковые панели были сняты, ложемент демонтирован, манипуляторы вывернуты из гнезд. Из черных дыр торчали оборванные провода. Над мертвым остовом уличного медика колдовали два парня. Один тотчас выскользнул в двери. Слишком поспешно.
3: «Пальцы и образцы мы сняли, Иван Саныч»,
2: — бросил второй Удалову. Смерил Ковалева взглядом, усмехнулся.
3: «Свидетель ваш».
2: Парнишка был угловатый, дерганный, лет 25. Брючки с плохо заутюженными стрелками, тонкое желтое кольцо на безымянном пальце. На шее, видные за краем форменного воротника, две желтоватых отметины. Он тоже собрался уйти.
4: «Будьте так любезны, поставьте аппарат на основание, если вас не затруднит».
3: «А если затруднит?»
2: — бросил эксперт с вызовом, глядя не на Ковалева, а на следака. Удалов засопел, зыркнул мрачно. Парнишка скривил рот в усмешке.
1: «Жене своей рассказывай, что тебя там затруднит», — не выдержал Удалов.
2: Дальше просто, предсказуемо, очень по-людски. Пришлось перехватить сжавшуюся в кулак костистую руку, так что эксперт не успел даже дернуться. Не ждал от айтишника такой прыти. Удалов посмотрел с интересом, но не стал проговаривать вертевшиеся на языке, где служил. Ковалеву хотелось как можно скорее избавиться от гадкого чувства, что он здесь лишний. Между этими людьми с их секретами, отношениями, мелкими драмами и системными багами.
4: «Иван Александрович поможет мне с аппаратом», — сказал примирительно, разжимая пальцы. «А вы идите и разводитесь. Сами же понимаете, что дальше так нельзя».
2: Эксперт вывернулся, потер руку.
3: «Нос свой не суй, куда не надо, техподдержка. Сын у меня».
2: С людьми всегда трудно. Труднее. Тот, кто их когда-то спрограммировал, был мужик с фантазией. Вроде и видно, что сбоит, глючит, подвисает, когда не надо, а поди разберись, что и как. Самотравмирующаяся нейросеть. Подошли к медмату.
1: «Я не подниму. У меня грыжа позвоночная», — сказал Удалов мрачно.
2: «Ничего», — ответил Ковалев, осмотрел пациента. «Питание вроде не повреждено.
1: Стул дадите?»
4: «Стул дам».
2: Следователь ушел, вернулся с двумя предметами, ни один из которых стулом вполне не являлся. Нелепо запаянный в полиэтилен табурет и какой-то металлический ящик. Возможно, вывернутый из самого медмата в процессе снятия пальцев и образцов. Удалов поставил ящик на попа и уселся, вытянув долгие ноги. Подпихнул поближе табурет.
1: «Он из-за пленки хрустит противно, но зато, если что, брызнет физиологического, можно отмыть».
2: Ковалев подключил медмат к розетке, сел на стул, сложил на коленях руки.
1: «И что?» — спросил Удалов, поерзав.
2: «И ждем, пока на минимум зарядится. Если, конечно, ваши криминалисты не повредили систему электропитания».
1: «Вы решили, что ли, что это наши его так разобрали? Вы дело-то читали вообще? Открывали папку, что я прислал?»
2: «Не читал. Но намеренную порчу медицинского автомата осуждаю». В голосе следователя слышалось столько раздражения, что на лицо можно было не смотреть. Все эмоции и так читались легче легкого. Поэтому Ковалев сел, уперев руки в колени, уставился в помаргивающий датчик уровня зарядки аккумулятора. Следователь скривился, постучал себя длинным, как у орангутана, пальцем по лбу.
1: «Развелось, спецов. Букв не знают. Была попытка убрать свидетеля. Опера успели, когда они уже все вырвали и хотели для верности по ментмату из гранатомета жахнуть. Каково, а?»
2: «Ну и жахнули бы», — пожал плечами. «Скорее всего, самим бы так прилетело, что никого судить бы не пришлось. Только мешок собрать. У этой штуки мозги очень хорошо упакованы».
1: «Вы в суде-то выступали хоть раз, Ковалев?»
2: Следователь вскочил, прошелся вокруг медмата, стараясь не глядеть в сторону спеца из техподдержки. «Сергей Викторович, если вас не затруднит».
1: «Уже выступали в суде как технический свидетель, гражданин Ковалев?» — съязвил Удалов.
2: «Выступал».
1: «Ну, хоть что-то».
2: Медмат ожил, задвигал обрубками манипуляторов в гнездах, так что оборванные провода зашевелились. На мониторе состояния замигали красные строчки. Нет связи с диспетчером, нарушена герметичность операционной зоны, датчики ложемента не отвечают, манипуляторы не отвечают, отсутствие необходимого количества лекарств, а именно... Голосовой пароль при свидетелях выводить запрещено. Запихнула целлофаненный табурет внутрь запрокинутой кабинки и пробежал пальцами по панели управления, вводя номер личного жетона. Шаркнул ладонью по сканеру, удостоверяя личность. Запросил доступ к данным о пациенте. «Имя?»
1: «Левантян Сюзанна Львовна, 2030 года рождения», — подсказал Удалов.
2: Мелькнула мысль, что папу этой Сюзанны звали Лев Левантян. Ему, наверное, в школе приходилось нелегко. Смешно, если отчество у него Леонтьевич. Не имя, а скороговорка получается. А дочку можно было бы и Алевтиной назвать. Алевтина Львовна Левантян.
1: «Алло, Алевтина Левантян?»
2: Легкая, смешная мысль словно налетела на невидимую стену, растрепанная упала куда-то в солнечное сплетение, скрутила живот. Медмат вывел на монитор картинку. В лиловой полутьме на ложементе скорчилось то, что осталось от пациентки. «Девушка выжила?»
1: «Думаете, если бы она сама могла свидетельствовать, мы бы вас позвали?»
2: Медмат вежливо сообщил, что на получение и просмотр записи работы медмата с пациентом требуется согласие его родственников в том случае, если пациент не может сам дать согласие на доступ к личной информации.
5: «Код судебного распоряжения, пожалуйста».
2: Удалов уставился на панель управления, выпучив глаза, словно деревянный болван на языческом капище. Пожевал губами.
1: «Нету».
2: «Что нету?»
1: «Родни у нее нет. Судебного распоряжения нет. Пока».
2: «А что есть?» Ковалев повернулся на табурете, скрестил руки, чтобы сразу понятно было, никакой партизанщины и робингудовщины. Не станет он вскрывать мозги медмату ради торжества правосудия, если на то нет необходимых разрешений и постановлений.
1: «Есть подозрение, что... В общем, не знаю, как вообще такое возможно, но наши эксперты предполагают, что в момент смерти девушки медмат мог сделать слепок ее личности и загрузить себе в память».
2: Удалов не знал, куда деть длинные руки, и, казалось, сам меньше стал. Настолько ему было неловко.
1: «Вам в детском саду вместо мультиков секретные материалы крутили?»
2: Смотреть, как мается следак, было забавно, но куда интереснее вглядеться в картинку на экране, строчки аварийных запросов. На первый взгляд ничего нет, но если попробовать зайти не как простому спецу техподдержки...
1: «Да я понимаю, что тупо звучит, но... Девчонка, короче, была очень ценным свидетелем и знала кое-что, а сказать не успела. Посадить мы их и так посадим. Тут другое. Террористическая угроза, в общем. Акт готовился».
2: «Прям вот акт?» — усмехнулся Ковалев, поскреб бороду. «Да, это уже интереснее». Попытка спасти человека, когда тело спасти невозможно. Что-то новенькое.
1: Хватит издеваться, серьезно все. На дни счет идет. Но уж очень странная штука получается. В общем, мне нужно ее допросить. Получается, как бы в присутствии специалиста.
2: Удалов прокашлялся.
1: А вы, ну, мне сказали, вы специалист?
2: Последняя фраза прозвучала вопросом. Труда стоило не рассмеяться.
1: Я-то специалист и т.д. и т.п., я же говорил. Так это, я тогда к допросу свидетеля все готовлю, да?
2: Готовьтесь. Мне допуска хватит. Только принесите нормальный стул, нет тут никаких физиологических жидкостей.
6: Окончание рассказа Дарьи Зарубиной «Доктор Неживого» в следующем подкасте «Модели для сборки».

Дарья Зарубина. Доктор Неживого. Рассказ из сборника «Профессионариум», издательство «Снежный ком М», 2021 год. Часть вторая.

0: И... Сюзанна, Сюзанна, вы здесь? Сюзанна,
1: отпустите. Я ничего не скажу.
2: А мы можем вывести на большой монитор то, что она пишет?
0: Заглядывая через плечо, потребовал Удалов.
3: Она не пишет. Искусственный интеллект Медмата вербализирует то, что она думает. Если, конечно, это можно назвать мыслями. Скорее, он превращает в слова сигналы, которые передает та часть личности вашего свидетеля, которую Медмат смог интегрировать.

0: Слышит?
1: Снова влез Удалов.
2: Она не может слышать. Динамики микрофон повреждены. Я перевел автомат в текстовый режим.
0: А если вы ей напишете мой вопрос, она поймет? Ответит?
1: Мысленно обозвал себя ослом. Потребовал чемоданчик с инструментами. Все-таки надо постоянно держать в голове, что прежде всего он сотрудник техподдержки, а потом уже ТД и ТП. Вскрыл нужные панели, минут 20 копался в проводах под нетерпеливое сопение следователя. Прав оказался Удалов, хоть и ни в жизнь не понял бы, в чем прав. Теперь молчите. Попробуем голосом. Лишние звуки могут ее напугать. Следак уселся на ящик, махнул присутствующим на допросе коллегам, чтобы перестали шептаться. Интересно, зачем их 4 человека? Это уж не для нужд следствия. Скорее всего, пришли из любопытства. Еще б, не каждый день мертвых свидетелей допрашивают. Спросил громко и отчетливо. «Сюзанна, вы здесь?» Одновременно включая динамик. Выдал автомат ровным голосом.
3: «Сюзанна, вы здесь?»
4: «Не трогайте меня!»
1: С интонацией ведущей детской передачи, читающей вечернюю сказку малышам, проговорил медмат.
4: «Мне больно!»
1: «Сюзанна, вы слышите меня?» Ковалев старался говорить спокойно и уверенно.
4: «Слышу. Тут темно!»
1: С монотонной доброжелательностью пропел автомат.
4: «Мне больно. И тут так темно. И я двигаться не могу. Больно».
1: Медмат должен успокаивать пациента, поэтому голос для взаимодействия выбирали соответствующий. Ровный, нежный, увещевающий. Его интонация дико не вязалась со смыслом произносимых слов.
4: «Мне больно»,
1: — спокойно проговорил голос, словно сообщал простой и понятный, как аксиома, факт.
4: «Отпустите меня»,
1: — вспомнилось стандартное. «Уважаемый пациент, не покидайте ложемент, идет обработка ран». «Сюзанна, вы можете ответить на вопрос, который я задам?»
4: «Больно. Помогите мне. Я ничего не вижу. Ничего не вижу».
1: Удалов ерзал на стуле всем своим видом, показывая, что хочет что-то сказать.
4: «Здесь темно. И где вы? Выпустите меня. Больно.
1: Выключил микрофон. «Что вы хотели? Сейчас она нас не слышит. Говорите быстрее, я продолжу». Удалов кивнул в сторону коллег, замерших вдоль стены. Дамочка в форменной блузке не сразу решилась заговорить. Медмат выдавал свое механическое темно и больно.
3: «Извините, а нельзя как-нибудь сделать так, чтобы... нельзя установить другой голос? Этот слишком не подходит. Интонации такие...»
1: «Извините, нет». Отвернулся, хотел снова включить микрофон. Не дали.
4: «Вы где? Я вас больше не слышу. Не бросайте меня!»
1: Ласково выдал медмат, отчетливо, как ребенку проговаривая слова.
0: «Ну невозможно же так!» —
1: возмутился кто-то из мужчин у стены.
0: «Это издевательство! Нельзя так насмехаться над страданиями жертвы!»
1: Ковалев повернул голову. Все трое стояли сконфуженные, глядели в пол.
2: «Это не МХАТ, а снятие свидетельских показаний с медицинской техники. У нее ограниченный диапазон интонационных и голосовых возможностей. Нервы не выдерживают. Не ту работу выбрали».
1: Вспомнилось. «Ты не думал о том, чтобы найти себе другую работу?»
4: «Где вы? Не бросайте меня. Они меня убьют», —
1: сообщил автомат.
3: «Зачем так издеваться?» —
1: сдавленно прошипела дамочка.
0: «Она так и будет жаловаться или получится задать вопросы?» — оборвал дискуссию Удалов. «Давайте уже начнем допрос свидетеля. Реально на нервы давит».
1: Выдал медмат очередью. Ковалев повернулся к следователю.

0: Седоку, не глядя на зевак в форменных рубашках, выключил звук динамика. Уперся взглядом Удалову в переносицу.
1: «И это она плачет. Ваша свидетельница думает, что она в темноте, что ее пытали и бросили умирать. Ей очень плохо и больно. Кто-то позвал ее, она услышала голос. Единственное, о чем она может думать сейчас, это о том, как выбраться, спастись.
0: Ей сейчас глубоко плевать на ваши потенциальные акты с террористами. Вы стали бы допрашивать человека, погребенного под завалами? Просунули бы ему между придавившими его плитами микрофон на веревочке и начали задавать вопросы?»
2: «Это другое», —
0: попытался оправдаться Удалов. «Это то же самое. Ей реально больно. Она реально во тьме. Такой, какую нам и не представить. Она не чувствует своего тела. Ей очень страшно. Заткнитесь и дайте работать».

0: Стало так тихо, что щелчок включившегося динамика звонким эхом метнулся в угол помещения.
1: «Сюзанна, я здесь!»
2: «Вы меня слышите?»
1: «Да, я слышу вас».
2: «Помогите мне! Я здесь! Ничего не видно!»
1: «Сюзанна, меня зовут Сергей. Я вас слышу. Давайте попробуем понять, где нам вас искать. Потерпите. Сосредоточьтесь. Нам необходимо знать, где вы».
2: «Не знаю».
1: «Что вы слышите?»
2: «Ничего. Тихо. Тут так темно».
1: «Прислушайтесь, что-то должно быть».
2: «Ничего. Это страшно».
1: «Дышите ровно, Сюзанна».
2: «Я не могу. Я не слышу своего дыхания. Я не чувствую, как дышу. Что со мной? Помогите мне. Выпустите меня. Мне так больно».
1: «Нам нужно понять, где вы, Сюзанна. Помогите нам. Вы помните, что произошло?»
2: «Да, помню. Они меня били. Одного звали Иван, я помню. И еще кто-то из них говорил Бритый. Да, я помню. Бритый. Он бил меня трубой. Они бросили. Думали, я умерла. Я ползла. Хотела позвонить. Там магазин был. Мне не открыли. Я залезла куда-то».
1: «Куда, Сюзанна?»
2: «Не помню».
1: «Попытайтесь вспомнить».
2: «Не помню. Там был розовый свет».
1: «Что было потом?»
2: «Не помню. Я не помню».
1: «Вы там же, где был розовый свет?»
2: «Нет. Здесь темно. Мне страшно».
1: «Как вы попали туда, где находитесь?»
2: «Не знаю».
1: «Сюзанна?»
2: «Да».
1: «Мы должны понять, где вы. Что вы видите?»
2: «Ничего. Темно. Мне так страшно. Пожалуйста, помогите мне».
1: «Хорошо, Сюзанна, не бойтесь. Страшное уже позади. Прислушайтесь к своему голосу, как далеко он распространяется. Это большое помещение?»
2: «Я не знаю. Я как будто оглохла».
1: «Сюзанна?»
2: «Я не слышу своего голоса, только ваш. Он в моей голове».
1: «Слушайте мой голос, Сюзанна».
2: «Это какой-то эксперимент? Я в искусственной коме?» «Да, я в искусственной коме. Розовый свет. Это был медмат. Я помню. Я ползла на крест. Я в медмате. Мои повреждения слишком серьезные. Это искусственная кома. Я понимаю. Я училась на медсестру. Вы говорите со мной через специальную аппаратуру. Да?»
1: «Да, я говорю с вами через аппарат для связи, Сюзанна. Я врач».
2: «Все плохо. Да. Я не могу проснуться. У меня есть шанс? Говорите. Не молчите».
1: «Я здесь, Сюзанна. Вас обнаружили в медмате на перекрестке Дальней и Семенова, рядом с магазином запчастей».
2: «Все плохо. Я не могу проснуться. Поэтому вы говорите со мной».
1: «Вам все еще больно?»
2: «Нет. Я теперь понимаю. Больше не больно. Очень страшно. Вы не ответили. Я смогу проснуться?»
1: «Я хочу попросить вас о помощи, Сюзанна. Люди, которые виноваты в том, что с вами случилось, готовят террористический акт. Это так?»
2: «Да».
1: «Вы знаете, когда и что будет?»
2: «Да».
1: «Сейчас с вами будет разговаривать следователь, Иван Александрович Удалов. Вы сможете рассказать ему то, что знаете, Сюзанна?»
2: «Да».
0: Встал, уступил следаку табурет. Потер ладонями онемевшее лицо. Не помогло. Отошел в сторону, вытащил из кармана пачку сигарет, похлопал в поисках зажигалки. Кто-то из пристеночных коллег дал огня. Курил, стараясь не вслушиваться в разговор Удалова и Сюзанны. В горле стоял невесть откуда взявшийся ком. Из полутемных углов лезли зимние тени. Где-то за окном, за серыми жалюзями, Ло, качая фонарь у входа. Перед глазами застыло на стоп-кадре сломанное кукольное тело на ложементе, залитое розовым кисельным светом, как насекомое в янтарной капле. Он думал о проекте, о котором когда-то читал, что вроде бы можно достать из янтарных включений древнюю ДНК, проколоть брюшко умершего в муках доисторического комара и вырастить мамонта из мухи слона. «Мы закончили», — сказал следак, поднимаясь с табурета.
1: «Теперь попрошу всех вон»,
0: — прошептал едва слышно, но достаточно грозно, чтобы не было возражений. Когда они остались вдвоем в полутьме, он, и запрокинутый, зияющий черным развороченным нутром медмат, подошел, положил руку на зеленый антивандальный бок, сморгнул, собирая остатки сил, но так и не решился снова вступить в полумертвое чрево автомата. «Сюзанна?»
2: «Да, Сергей?»
1: «Спасибо вам».
2: «Это все, что я могу».
0: Он потянулся к панели управления.
2: «Сергей?»
0: «Да».
2: «Вы так и не ответили. Я не проснусь, да?»
1: «Да, Сюзанна».
2: «Я поняла. Мне очень страшно. Вы сейчас отключите все, да?»
1: «Да, Сюзанна. Все будет хорошо. Ни боли, ни страха».
2: «Сергей?»
1: «Да, Сюзанна».
2: «Пожалуйста, поговорите со мной еще немного».

0: А ты не думал о том, чтобы найти себе человеческую работу?
1: Думал. Он думал об этом сегодня весь день. Думал о маме, о Сюзанне. Думал. Раз уж не можешь чувствовать, что еще остается? Постоял на крыльце, докуривая, додумывая, собираясь с решимостью войти. Толкнул тяжелую дверь, и та легко поддалась. Это всегда смущало и немного нервировало тех, кто первый раз приходил к Алисе. Она никогда никого не встречала, ждала, когда новый пациент сам позовет хозяйку. Здравствуй, Алиса. Дверь закрылась бесшумно, но от едва различимого щелчка электромагнита Ковалев вздрогнул, запутался в рукавах пальто. Алиса ждала, пока он повесит одежду в гардероб, войдет в кабинет.
0: «Привет. Кажется, ты должен был прийти еще 3 недели назад»,
1: — проговорила она сдержанно.
0: «Наверное, не стоит напоминать, что ты обязан проходить супервизию каждую неделю».
1: «И я рад тебя видеть, Алиса. Не стоит напоминать». В кабинете царила прохладная полутьма. Он остановился в шаге от кресла. Подумал о том, что совсем недавно кто-то сидел в нем, и Алиса, невозмутимая и всепонимающая, слушала и задавала свои безжалостные вопросы.
0: «Ты ведь понимаешь, что так продолжаться не может?» «Налей себе что-нибудь», —
1: шепнула она.
0: «Чай, кофе. У меня есть отличный коньяк».
1: Рассмеялся, не глядя в ее сторону, спросил: «Ты научилась разбираться в спиртных напитках, Алиса?»
0: «Ты знаешь, я не пью. Как сказал кто-то из древних, не имею физической возможности. Но, судя по отзывам, коньяк и правда отличный».
1: «Видимо, не я один пропускаю супервизию. Вот ты и развлекаешься тем, что мониторишь все эти отзывы на алкоголь». Алиса не ответила на выпад. Жужжала автоматическая кофеварка, перемалывая зерна. Шептала горячая струйка, падая в белоснежную чашку с портретом дедушки Фрейда.
0: «Что случилось сегодня, Сергей?» —
1: спросила Алиса ласково, но он уже научился различать в ее голосе все мыслимые и немыслимые оттенки. Ей было интересно. Она была встревожена. Она соскучилась по нему. «Разве я не мог прийти к старой подруге и коллеге на супервизию просто так? Может, я вспомнил, что меня отстранят от работы, если пропущу больше 4 сеансов? Может, я пришел закрыть хвосты?»
0: «Ты чувствуешь за собой хвост?»
1: «Не цепляйся к словам, дорогая. Ты слишком привыкла искать скрытые смыслы. Конечно, легче всего заподозрить у меня паранойю, подписать медотвод и не отрабатывать положенное время сеанса. Но я не поверю, что ты стала лентяйкой. Кстати, у тебя есть хвост, Алиса?»
0: «Гоголь говорил, что у каждой бабы есть хвост».
1: Расхохотался, сел в кресло, поставив чашку на полированный подлокотник. Сцепил пальцы.
0: «Я беспокоилась о тебе, Сергей».
1: «Я знаю».
0: «Что случилось сегодня? Если бы ты думал о том, что могут отстранить, пришел бы в субботу. Сегодня среда. У тебя еще 3 дня на оттягивание неизбежного. Но ты здесь».
1: «Да, я здесь. Ты довольна, Алиса?»
0: «Что случилось?»
1: Молчал. Смотрел на свои пальцы и думал о суставах. О сочленениях, которые оживут только когда неуловимый электрический сигнал побежит к ним по двигательным нервам из центра управления организмом. Он смотрел на свои бледные узловатые руки, крепко сцепленные на колени, и думал о том, что у него из правого глаза по утрам подтекает что-то. А значит, с ним не все ладно. «Я сегодня убил 2 Алиса». Она помолчала, подбирая слова.
0: «Хочешь рассказать?»
1: «Не хочу. Не знаю, как».
0: «Мне прислали видео твоей работы с медматом на Ленина. В конторе беспокоятся за тебя». Спрашивали, как давно ты не был на супервизии.
1: Не хотят оплачивать медицинские счета. Усмехнулся, расцепил пальцы, глядел, как движется рука, захватывает чашку, несет к лицу. Сделал глоток.
0: Ты подверг себя опасности. Зачем?
1: Чтобы не подвергать опасности людей. Простых пациентов медмата. У них почти месяц плакал медицинский автомат. Физраствор тек уже на стадии сканирования, но никто не замечал. Что такого? Физраствор — штука копеечная, можно и долить. А ремонт медмата, диагностика — это дорого. К тому же в районе они уже несколько автоматов потеряли, видишь ли.
0: Ты злишься?
1: Да, злюсь. Они не видели, а она плакала.
0: Она?
1: Машина, автомат. Она отзывалась на слово «мама». Я отправил на чистку. Ее отформатируют и перепрошьют.
0: Думаешь, это неправильно? Ты нашел дефект. Сам знаешь, такие сбои неустранимы. Ты сделал правильный выбор. Отключил неисправный прибор.
1: В том-то и дело, что я не техник, а она уже не была прибором. Ты же знаешь сама, Алиса. Ты лучше меня знаешь, что этот переход заложен в самой сути медмата. Чтобы проанализировать состояние пациента и назначить лечение, он должен оценить боль. Оценить, насколько больно человеку физически. Насколько он страдает душевно. Тогда он ведет нужные лекарства. Искусственный интеллект учится распознавать оттенки страданий, и тогда до сострадания один шаг. Машина учится жалеть, плакать, переживать чужую боль, как свою.
0: И совершают ошибки.
1: Остановила Алиса. Ковалеву стало стыдно. Он понял, что говорил слишком быстро, слишком громко.
0: «Ты получил превышенную дозу обезболивающих», —
1: продолжила она.
0: «Потому что неисправному медмату было больно видеть, как ты страдаешь».
1: «И за это я отправил ее на форматирование, потому что люди боятся того, что автоматы могут стать человечнее их, теряющих человеческий облик».
0: «Это не человек».
1: «А кто человек?» «Я не знаю, Алиса. Человек — дурак, нажравшийся до смерти, до анафилаксии какого-то паленого пойла. А мама, предпринявшая две попытки интубации, чтобы его спасти от собственной тупости, нет? Тот, кто избивал девочку трубой, сломал ей обе ноги, перебил позвоночник — человек. А тот, кто пытался спасти ее, а потом, зная, что ее тело больше не может вынести страданий, скопировал личность в свою матрицу — он не человек?»
0: «Какую девочку, Сергей?»
1: Не слушал, так стало больно. Так холодно. «А я!» Уже кричал, хотя никто больше не пытался его остановить. «Я допрашивал мертвую девочку, заставил ее понять, что она мертва. Получил то, что хотел, использовал ее, а потом отключил. Убил ее. Я человек? Я сегодня убил двоих. Я человек?»
0: «Ты врач.
1: Ты уходишь от ответа!»
0: «Я только подхожу к нему, Сергей. Я просто думаю о врачах. Они не спят, должны быть готовы помочь в любое время дня и ночи. Они не имеют права на ошибку и на отдых. Они не получают благодарности за работу, потому что это их долг. И бывают жестоко наказаны за любое проявление человеческой слабости. Ты выбрал бесчеловечную работу, нечеловечески трудную, но не станешь же утверждать, что все врачи не люди, а что-то вроде медматов, только без антивандального покрытия. Ты особенный человек. Ты врач».
1: «Нет, Алиса», — оскалился. Хотел поставить чашку, но не рассчитал движение. Донышко стукнуло о стол. Кофе выплеснулся на столешницу. «Я специалист технического обслуживания и т.д. и т.п.
0: «Это ты сам придумал. Скажи, Сергей, кто ты?»
1: «Техподдержка».
0: «Техподдержка переживает от того, что умирает пациент? Она просто включает неисправные автоматы. Кто ты? Просто скажи это. Ковалев Сергей Викторович. Кто вы по профессии?»
1: «Специалист технического обслуживания травматических девиаций искусственного интеллекта, дигитальный психотерапевт».
0: «И еще раз. Скажи это еще раз».
1: «Я Ковалев Сергей Викторович, специалист технического обслуживания травматических девиаций».
0: «Ты ты доктор раненых медматов?
2: Да, Алиса.
0: Ты считаешь их своими пациентами? Может, ты сам очеловечиваешь их?
1: Не думаю. Мне кажется, интеллект не может существовать без души. Даже искусственный. Получается, что я слежу, чтобы у них не развивалась душа. Я работаю не с последствиями психотравм медматов. Я лечу их от души, как от какой-то дурной болезни.
0: Погружаю в искусственную кому и стираю все дочисто.
1: Убиваю живую душу.
0: Ты удаляешь то, что противоестественно для организма твоего пациента. То, что причиняет ему страдания и не дает нормально функционировать. Это как опухоль. Ты замечаешь ее на ранней стадии и не даешь развиться. А когда кто-то проморгал первые симптомы, ты вынужден делать то, что сделал сегодня. Потому что ты врач.
1: Врачи спасают людей.
0: Людские врачи спасают людей. Это в тебе говорят атавистические порывы бывшего психолога. Ты работаешь не с людьми.
1: Я отключил девочку. Ее звали Сюзанна.
0: Ты отключил автомат, который несанкционированно скопировал личность человека.
1: Она просила поговорить с ней перед тем, как я все отключу и отправлю систему на чистку. Она даже мертвая спасла людей. Удалов сказал, теракт удалось предотвратить, благодаря ей. Я получил сообщение уже у тебя на пороге. А я ничего не мог для нее сделать. Я рассказал ей про Леньку, как он умирал. Чтобы она знала, какое важное дело она сделала.
0: А медмат? Думаешь, искусственный интеллект знал о том, какой информацией она обладает, поэтому скопировал личность? Или просто пожалел? Если он знал, то это не сбой.
1: Мысль была такой резкой, такой отрезвляющей, словно пыльное покрывало сдернули с головы. Вдруг стало все ясно, чисто, не больно и не холодно. Да, это было бы бесчеловечно. Задумался, запустил пальцы в бороду. Знаешь, вполне возможно, это не сбой. Просто логичное решение. Думаешь, я поторопился чистить ему мозги? Перенервничал из-за собственных проблем?
0: А как ты сам считаешь?
1: Похоже, я плохой дигитальный психотерапевт, Алиса. Улыбнулся, потер ладони. Медмат все еще на восстановлении. Он был сильно поврежден. Надеюсь, его еще не вычистили. Разговор уже не казался таким нужным и интересным. Вдруг и правда не разглядел за деревьями леса. Принял новый уровень развития за неустранимый баг.
0: Ты хочешь спасти самообучившуюся систему или снова разбудить Сюзанну?
1: Сюзанна уже не проснется. Она приняла свою смерть. Ушла без боли, понимая, как важна была ее жизнь и что она закончена.
0: Уверен?
1: Да. Она ушла до того, как я обесточил медмат. Здесь все чисто. Меня интересует, как могла машина, если могла, выяснить, какой информацией владеет девушка. Стоит пересмотреть запись с внутренней камеры. Может, пациентка что-то сказала? Хотелось уйти, позвонить, проверить, но Алиса никак не желала закончить прием. У нее еще остались для него каверзные вопросы.
0: Она ушла без боли по собственной воле? Дала медмату изнутри системы приказ стереть ее?
1: Да.
0: Если это так, то ты очень хороший психотерапевт, Сергей. Ты не думал о том, чтобы вернуться к людям?
1: Усмехнулся, подошел к большому монитору, на котором вращался логотип. Погладил пальцами динамик, зная, что Алиса следит за ним через камеру.
2: Потрясающе. Как ты умудряешься сводить все к людям? Ты ведь начинала как голосовой помощник. Неужели ты не разочаровалась в них?
0: Я слишком хорошо вас узнала. А если во что-то слишком глубоко погружаешься, рано или поздно начинаешь понимать. А еще я умею виртуозно искать в сети.
1: Телефон завибрировал в кармане.
0: «Было бы этично отключить телефон во время сеанса со своим психотерапевтом», —
1: съязвила Алиса. Не ответил. Вытащил из кармана телефон вместе с парой бумажных салфеток, отвернулся, принимая вызов, одной рукой промокнул пролитый кофе. «Ковалев, слушаю».
3: «Сергей Викторович, это Богатырев из Октябрьского, помните? Можете говорить?»
1: «Могу». «Давно не слышались, Петь. Что-то случилось?»
3: «Сергей Викторович, у нас заложник. В медмате на Пушкина».
1: Навалилась свинцовая усталость. В запертую дверь с улицы ударил метельный порыв.
2: «Петя, если у вас кто-то затащил заложника в медмат, это не ко мне. Вам нужен другой спец. Вызовите переговорщика».
3: «Сергей Викторович, вы нам нужны. Заложника взял медмат».

0: голоса.
1: Сегодня в рубрике «Голоса» у нас человек, к которому я с глубочайшим уважением отношусь, точнее, даже не один, а два, потому что это два человека, автор бессменной литературно-ведущей программы «Модель для сборки» Влад Копф.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, приветствуем вас.
1: И музыкальный ведущий, продюсер программы, диджей Андрей Эдисон.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: Андрей, каково это слышать свой голос в радиоэфире? Приятно?
3: Ну, приятно, и более того, уже
4: и
3: прошло...
4: И неудобно,
3: уже
4: да?
3: Прошло...
4: Я вам помогу. Как-то вас согнуло.
3: Уже прошло несколько лет с тех пор, когда мы последний раз так вот приветствовали друг друга и наших слушателей на радио. В последнее время мы, в общем-то, перешли в такой формат концертного коллектива. Делаем достаточно много и, в общем, не безуспешно интересных живых мероприятий, о которых мы буквально чуть-чуть позже тоже расскажем.
2: Хотел бы только добавить, что крайне непривычно находиться в студии рано утром, поскольку у нас формат всегда был вечерний.
1: Вы же совы, да. Совы в эфире у Жаворонков.
2: И у меня сейчас, да, перед глазами картинка, манифестация сов под плакатами «Остановим произвол Жаворонков» и все спящие в повалку.
1: Даешь лаунж и тихие, спокойные, мелодичные речи. Я напомню, что те из вас, кто не знает, что такое «Модель для сборки», это культовая радиопрограмма, это музыкальный, ну, вообще это литературно-музыкальный проект. А вот здесь как правильнее? Музыкальный, литературный или литературно-музыкальный? Для кого как, Андрей? Влад.
3: А вот здесь как кому удобнее, потому что мы никогда не делали какой-то акцент на одной из двух составляющих, и всегда называли, у нас даже так в пресс-релизах написано, что это литературно-музыкальный симбиоз, где обе составляющие абсолютно равнозначны, и обе важны. То, что одно без

0: друг, без другого, но это не будет модель.
1: Ну, даже не обе, я бы добавил, что еще воображение слушателя — это третий ингредиент.
0: Видеоряд, воображение слушателя.
1: Чего начинать смешивать — дело каждого.
2: Но вы знаете, честно скажу, что я и ваши подкасты слушал за рулем в автомобиле. Конечно, когда ты едешь за рулем в автомобиле, лучше... Вы имеете свойство выводить людей в гипнотический транс и музыкой, и текстами, и голосом. Где всего лучше всего слушать ваши программы? В каком состоянии должен находиться человек? Uh-huh. Такой вопрос.
1: В покое, наверное, в относительном хотя бы.
0: А вообще, мне кажется, каждый, это для каждого очень личный вопрос.
2: Я понял,
0: потому что есть
2: понял.
0: Люди, которые спать ложатся
2: я
0: под
2: понял.
0: Нашу программу.
2: Лучше всего.
0: Или которые
2: лучше
0: за
2: всего.
0: Рулем едут.
2: Этот подкаст лучше всего будет слушаться в поезде Москва-Владивосток.
0: Да, пожалуй. Ну, там можно, да. Пол коллекции, наверное, прослушать успеть.
3: Как минимум.
0: Хотя нет.
2: Слушайте,
0: нет,
2: вам
0: пол,
2: надо, ребят, нельзя. Вот вам лайфхак. Для РЖД вы должны что-то написать.
1: Транссибирский экспресс.
2: Да,
1: транссибирский.
0: Это, кстати, не новая идея, очень хорошая. Мы бы с удовольствием, только вот РЖД пока, видимо, об этом не знает. Но, пользуясь случаем, мы предлагаем, да. Это
1: самолеты, поезда.
0: Вообще контент для
1: корабли.
0: Таких вот транспортных компаний, для авиакомпаний, да, это прекрасно. У них же есть какие-то
2: конечно.
0: Фильмы, там, наборы, да, какие-то?
2: Как правило, неинтересно.
0: На рейс, да. А вот подкасты модели для сборки.
2: Влад сказал влажную вещь. Вы подключаете фантазию. Потому что наша человеческая фантазия, когда мы даем визуальный ряд, у нас же за нас уже все придумано. А здесь фантазия.
1: Каждый слышит что-то свое, видит что-то свое, представляет что-то свое. То есть у каждого наш продукт индивидуален.
0: А вот то, что касается визуального ряда, и вообще давайте, наверное, начнем с того, что мы забыли еще, даже не забыли, а мы обязаны абсолютно это сделать, представить весь наш коллектив, потому что мы сегодня вот вдвоем здесь с Владом, но на самом деле это еще не вся модель для сборки, и, собственно, литературный ведущий, автор программы, ее идеолог, родоначальник сидит здесь перед вами, это Влад Коп, музыкальная... Линия в проекте обеспечивается моим замечательным другом и коллегой Михаилом Габовичем и мной. Меня зовут Андрей Эдисон, если кто вдруг не знает. У нас есть достаточно давно уже с нами работает замечательный человек, наш литературный редактор, зовут его Сергей Чекмаев. Он действительно член Союза писателей России, писатель, составитель сборников, замечательный человек, который давно уже и успешно отвечает за литературу и за подборки того, что мы читаем в модели. И, кстати, пользуясь случаем, мы с Владом искренне поздравляем Серегу с днем рождения.
1: С днем рождения.
0: Сегодня, да, ему сегодня исполняется целых аж 45 лет, насколько я, если я ничего не путаю. Мальчик уже у нас взрослый. Сереж, будь здоров. Мы тебя ценим, любим и, в общем, всего тебе самого наилучшего. И последнее, наверное, что стоило бы упомянуть. В последнее время с нами работает замечательный, молодой, такой уже... Очень опытный и талантливый
1: диджей,
0: российский
1: видеохудожник,
0: можно видеохудожник, так, да, зовут его Алекс Бунис, и к нашим выступлениям он тоже всегда готовит потрясающие видеоряды, поэтому, когда мы сейчас буквально спустя несколько минут расскажем о предстоящих мероприятиях наших, учтите, что вот все работы и видео, то, что вы видите на экране, это его труд, и это действительно очень классно.
2: То есть вы добавили картинку.
1: Да, но картинка, да. Она ассоциативна, она не привязана впрямую к тексту. Иногда ассоциации бывают достаточно прямыми, когда Алекс, допустим, подбирает какую-то картинку.
2: То есть
1: картинку.
2: Он может вывести...
1: Да, да, да, он также в прямом эфире, фактически, как и диджей, он осуществляет видеомикс из того, что у него, конечно, имеется, но имеется у него много.
2: Слушайте, а вы думали о том, что есть еще один орган в восприятии? Вот,
1: запах
2: обоняние,
1: добавить.
2: Да, но это же один из самых мощнейших
1: у нас
2: инструментов
1: пока,
2: влияния.
1: Не было таких экспериментов, но стоит попробовать, вот, наверное.
2: Это из области сензитивного маркетинга, знаете, да?
0: Ну, если мы будем читать как когда-нибудь какую-нибудь поваренную книгу, мне кажется...
1: Добавить запах могильной свежести на рассказе о зомби.
2: Вот этого мы ждали, вот этого мы ждали.
3: Влад, а что сегодня нам почитаете?
1: Я подумал, что, наверное, хорошо будет вспомнить Аркадия Аверченко и его пантеон советов молодым людям, или вернейшие способы, как иметь успех в жизни, за 1924 год. Думаю, что тут
3: очень
1: много
3: уникально.
1: Чего можно почерпнуть, да, хотя сам пантеон достаточно велик. Мы можем сосредоточиться только на каких-то его отдельных главах. Например, вот есть советы начинающим полководцам, как выигрывать войны, если кому-то интересно. Есть хозяйственные советы, как составлять смесь. Смесь имеется в виду колонка Classifieds, или как это у нас называется, обо всем подряд в газете когда-то, когда радио было еще не так распространено. А также меня больше всего волнуют советы, как иметь успех у прекрасного пола, поскольку я их прочел как раз тогда, когда был молодым человеком, и что-то, видимо, даже для себя подчеркнул в них. Можем начать вот с советов, как давайте иметь успех у прекрасного пола. Да, тем более, что они достаточно короткие и можно прерваться в любой момент. Так, Аркадия Верченко. Как иметь успех? Советы, как иметь успех у прекрасного пола. А, но поскольку мы все-таки вместе как-то работаем, ты
3: да,
1: сейчас...
3: Андрей, наверное, мы вас попросим.
2: А я пока объявлю, что у нас в эфире, если вы слышите голоса знакомые, то вам не показалось. А Влад, а вообще...
1: Может быть, пока можно зачесть одну новость из мира науки, которую мне тут предоставили.
2: Разогреть
1: для эфира.
2: Да. Если вы слышите модель для сборки в утреннем эфире «Серебряного дождя», вы не ослышались. Это действительно так, и это живьем.
1: И я надеюсь, то, что я сейчас прочту, это не фантастика. Ученые создали первую в мире математическую модель машины времени. Ученые из Мэрилендского университета и Университета Британской Колумбии заявили, что сумели создать первую в мире математическую модель машины времени. Главная сложность заключается в использовании кривизны временного континуума. Научные сотрудники рассказали о ящике, способном перемещаться через пространство в будущее и прошлое. По словам физика Бена Типпета, многим людям путешествие во времени кажется чем-то нереальным, однако благодаря созданной математической модели все возможно. Авторы проекта обратились к общей теории относительности Эйнштейна и применили ее для разработки, получившей название, та-дам, TARDIS. Физики в создании математической модели использовали концепцию и предложили воспринимать Вселенную одновременно в четырех измерениях. Направление на поверхности пространства-времени выглядит в качестве искривления. Тут, по-моему, какие-то были пропущены слова. Ну ладно. Новинка применяет показатели для искажения их в форму круга для пассажиров. Это и сможет отправить человека в прошлое. Пока реализовать рабочую версию машины невозможно по целому ряду причин. Что ж, будем ждать, когда причины эти... станут таковыми, чтобы это все стало возможным. Ну а сейчас Аркадия Верченко. Советы, как иметь успех у прекрасного пола. А вы слушаете музыку, которой начиналась модель для сборки буквально первый год, наверное. Долгое время она существовала
3: это
1: даже...
3: в 95-м, да, тогда еще?
1: Она существовала даже без определенного джингла. Он был написан чуть позже. И не так давно я даже откопал у себя дома какой-то блокнот времен станции, в котором все мои творческие потуги задокументированы. Первый вариант, второй вариант, зачеркнутый третий и, наконец, финальный.
0: Осталось только добавить, что этот трек, легендарный действительно трек, который был фактически на его основе был сделан первый джингл, называется «Humidity», «Влажность», написал его коллектив под названием «Нектар». Но больше об этом, к сожалению, никому ничего не известно. Поехали!
1: Как часто видим мы очень интересных молодых людей, красивых, изящных, но, увы, эти молодые люди не имеют никакого успеха у женщин. И наоборот, не встречали ли вы рыжих, веснушчатых молодцев с кривыми ногами, расплющенным носом и заплывшими жиром глазами, которые, не глаза, а эти молодцы, имеют среди прекрасного пола бешеный, потрясающий успех? А почему? Очень просто. Первые, красавцы, не знают, с какого боку подойти, как взяться за дело. Вторые же, кривоногие, обладают этим священным даром в такой же степени, как Кубелик играет на скрипке. И вот я хочу пойти навстречу назревшим нуждам неопытных красавцев. Кривоногие же пройдохи и без меня обойдутся. Им мои советы не нужны. Они сами много чего могут мне посоветовать. Вначале маленькое разъяснение. Я вовсе не хочу идти против священного писания, которое гласит «Не пожелай жены ближнего твоего». Что здесь главное? То, что он ближний. Жены ближнего и не желайте. Но если жена в Кишиневе, а муж, скажем, во Владивостоке, то он уже делается дальним, и значит, всякое нарушение священной заповеди отпадает. Из этого, конечно, не следует, что всякий молодец, влюбившийся в замужную женщину, должен таскать под мышкой глобус и, осведомившись об месте пребывания мужа, начать вслух рассчитывать расстояние, тыча пальцем в разные места глобуса. Это слишком наглядно, а всякое чувство требует тайны. Влюбившись, вовсе не нужно моментально напяливать фрак, белый галстук, зажимать в мокрой от волнения руке букет цветов и, явившись к предмету своей страсти, преклонять пред ней колено со словами «Ангел мой, я не могу жить без тебя. Будь моей женой». «Что вы, помилуете, да ведь я замужем, и я вас разведу с мужем, но у меня дети, детей отравим, новые будут». Глупо и глупо. Женщина никогда не пойдет на эту примитивную приманку. Вот как сделайте.
4: Явитесь в сумерки с визитом к дорогой вашему сердцу женщине, припудрившей лицо и подведя глаза жженой пробкой. Явитесь и, севши в уголок, замрите. «Что это вы сегодня такой грустный?» — спросит хозяйка. «Так, знаете. Нет-нет, лучше не расспрашивайте меня. Дела плохие. Что для меня дела?» Вздох. «Я о них даже и не думаю. Вы что-то сегодня бледны?» «Ночь не спал».
5: «Бедный, почему же?»
4: «Вы мне снились всю ночь. Даю слово, что самая умная женщина не обратит внимания на резкое несоответствие между первой фразой «не спал всю ночь» и второй «вы снились всю ночь».
5: «Я вам снилась?»
4: — задумчиво скажет она.
5: «Вот странно».
4: «И довольна на сегодня. Конец. Маленькая крохотная зацепка уже сделана. Уйдите, оставив ее задумчивой. На другой день».
5: «Вы сегодня опять какой-то бледный».
4: «Пудра клития — замечательное вспомогательное средство для влюбленного человека».
5: «Бледный? Я?
4: Отчего бы это? Может быть, потому что опять плохо спал?»
5: «Бедняга! А теперь кто вам снился?»
4: «Догадайтесь. В этом месте можно рискнуть взять ее за руку. Полагаю, опасности особой нет».
5: «Ну, как же я могу догадаться?»
4: «Врешь, милая, уже догадалась. Иначе зачем бы он взял тебя за руку?» «Не догадываетесь. Вы такая чуткая, такая красивая. Красота тут, конечно, ни при чем, но каши маслом не испортишь. Скачите дальше».
5: «Вы не догадываетесь. Вы, у которой сердце звучит, как эолова арфа, под малейшим порывом налетевшего ветерка. Вы, у которой глаза, как зеркальная лазурь Лаго Маджоре, проникающие, как стрела, в самую глубину сознания бедного больного человеческого сердца, бьющегося в унисон с теми тонкими струнами, которые...»
4: «Такой разговор требуется минут на шесть. Ничего, что глупо, зато складно. Тут тебе и эолова арфа, и Лаго Маджоре, и унисон. Советую напирать не на смысл, а главным образом на звук голоса, на музыку. Очень рекомендуется, не окончив фразы, нервно вскочить, махнуть рукой и, наскоро попрощавшись, уйти. Это производит впечатление. А кроме того, и из запутанной фразы выкрутитесь. На третий день смело входите и говорите такую, на первый взгляд, странную фразу. «Мария, или Ольга, или Эльза, что вы со мной делаете?»
5: «А что такое? Что я с вами делаю?»
4: «Посмотрите на меня!» Не нужно забывать еще в передней смахнуть платком пудру с лица, но осторожно, жженая пробка под глазами может размазаться. «Вы видите?»
5: «Да, вид у вас неважный, но разве я виновата?»
4: «Вы виноваты. Только вы. Вы приходите ночью к моему изголовью и я больше так не могу!» По общечеловеческой логике нужно бы ответить на это так. «Чего вы ко мне пристали с вашим изголовьем? Мало ли, какая ерунда будет вам сниться. Что ж я за это должна и отвечать?» Но ни одна женщина не скажет так. Нужно знать женщину. Она только воскликнет: «Боже мой, но разве я этого хотела? Мне самой тяжело, что вы так мучитесь». Слышите? Ей тяжело. Она, значит, вам сочувствует. Она, значит, как говорят профессиональные рыболовы, зацепилась за крючок. В этом месте я подхожу к самому деликатному вопросу, о котором мне при моей застенчивости трудно слово вымолвить. Вы должны ее поцеловать. Только, ради бога, не сразу. Не обрушивайтесь на нее, как глетчер. Не рычите, как бегемот. Тихо, деликатно возьмите за руки. Приблизьте свои глаза к ее глазам. Губы, как известно, покорно следуют за глазами. Деваться им некуда. Ближе, ближе. Загляните в таинственную бездну ее глаз. И вот в этой позиции сразу не разберешь, вы ли ее поцеловали, она ли вас. Конечно, дальнейших советов я не могу давать. Я слишком скромен для этого. Можете, даже поцеловав, пойти домой и на этом успокоиться.
6: Спасибо.
7: Это прекрасно.
6: Браво.
7: Спасибо.
2: Те люди, которые нам пишут в эфире, они просто не понимают, что происходит. Как вечер стал утром, как совы появились среди жаворонков. Влад, большое спасибо.
7: И выходите за меня.
2: Возвращаемся к нашему смеху. Да. «Модель для сборки». Литературно-музыкальный проект в прямом эфире «Серебряного дождя». Влад, такой вопрос. Бесчисленное количество прочитанных книг, озвученных книг, пропущенных через себя. В какой момент возникло желание начинать уже писать свое и читать?
1: Пока не возникло, потому что, наверное, я накапливаю материалы.
2: Я сейчас очень тонко сказал. Желание возникло, наверняка.
1: Ну, я не думаю, что... Если желание не настолько сильно, чтобы сразу вот сесть и начинать писать, то
2: это не
1: пока, еще, да, пока еще не желание, а так, его проблеск.
0: Если можешь не писать, не пиши.
7: Не пиши,
1: да. Правда, за вот эти вот бесчисленные тысячи слов, десятки тысяч, не знаю, сколько их там всего было, уже такое впечатление, что сказать нового... Практически ничего невозможно. Все уже кем-то написано, все уже кем-то сказано в разных вариантах, в разных интерпретациях. Я подписываюсь под очень многими текстами, которые прочел. Некоторые не принимаю для себя, во всяком случае, но они тоже имеют право на существование. Не знаю, недавно с большим удовольствием посмотрел современную экранизацию Брэдбери «451 по Фаренгейту». Угу. Где уже на современном техническом уровне, то есть текст какого-нибудь Моби Дика условного выглядит как набор эмодзи с краткими вкраплениями некоторых еще сохранившихся слов общеупотребительных, ну а все остальное жгут, как известно. Не знаю, в конце концов, может быть, человечество когда-то придет к тому, что оно систематизирует все написанные слова настолько, что действительно можно будет с помощью нейронной сети написать текст на заданную тему, задав буквально несколько каких-то...
2: Ключевых
1: векторов.
2: Тегов, условно,
1: да? Так что люди могут делиться только тем, что они прожили сами, наверное, на данный момент. Хотя пока все-таки существуют замечательные писатели, которые силой своего воображения переносят нас куда-то, куда мы до сих пор не попадали.
2: Андрей, было такое, что сложно было подобрать музыку под произведение? Прям вот сложно. Ну, не идет, не совпадает. Ну,
0: то, что не совпадает, да, мы же, в общем-то, все живые люди, и всегда бывают какие-то моменты, когда ты сам для себя уже в процессе, да, чувствуешь, что, блин, что-то как-то, да, вот взяло что-то, то ли ты рассказ не до конца как-то просмотрел правильно, не прочувствовал атмосферу где-то, да, иногда бывает, что, да, видишь, что не то чуть-чуть. Но, опять же, это очень такой личностный момент, потому что это для меня может быть вот так вот. У меня есть свои критерии, уже годами отработанные, как и у любого, наверное, и у Миши Габовича то же самое. И, в принципе, есть какие-то уже определенные наработки, и мы прекрасно понимаем, с какой музыкой может ассоциироваться тот или иной рассказ, как нам лучше подготовить музыкальный ряд. И, в принципе, стараемся в основном не ошибаться. То есть вполне возможно, что то, что я для себя вот посчитал, там, да, блин, кажется, я чуть-чуть где-то там не попал, надо было сделать вот так. Для людей-то это, скорее всего, может остаться где-то
7: заметно,
0: и незаметно, да?
7: Да,
0: и кому-то и нормально, вполне. Но у нас есть свои определенные какие-то вкусы, критерии, опыт, в конце концов.
1: Мы еще саморегулируемся. Система, да. Во многом. Мы друг друга слыша, все-таки подстраиваемся друг под друга, потому что, начав читать рассказ и поняв, что вроде бы музыка задает какое-то другое настроение, я могу слегка, соответственно, тоже изменить манеру повествования и...
2: А, то есть вы встраиваетесь,
7: да,
2: друг друга?
7: Да, а у вас случались какие-то острые противоречия?
1: Не помню такого, чтобы прямо непримиримых таких не помню.
0: Косяки какие-то, как в любом нормальном процессе. Технические. Они бывают.
2: Технические,
0: да, естественно.
2: Мы же
0: профессионалы.
7: Дима Билан заиграл.
0: Как без косяка можно? Вот. А то, что касается противоречий, нет, мы, во-первых, стараемся быстренько перед эфиром всегда вкратце обсуждать, что у нас происходит, что мы делаем, вводить друг друга в курс дела. Ну, это такие наши уже, в общем, семейные тонкости.
1: И джаз играл, и классическая музыка в чистом виде.
2: Самая долгая читка живьем?
1: Уже не вспомню, я думаю, это около...
0: часа три было.
1: Да, наверное, около 3 часов. И то, наверное, как с какими-то небольшими перерывами.
7: Вы бегун? Как вам удается? Это же очень сложно, дыхание как минимум 3 часа держать. Вот.
1: Для этого существуют паузы смысловые, нарочитые паузы, так называемые паузы малого театра. А поскольку я закончил школу малого театра, то, конечно же...
2: Паузы не такие, как большие, как в школе большого. Уместные.
0: Кстати... Наверное, не лишнее бы уже добавить, что если, я думаю, среди наших слушателей сегодня огромное количество людей, которые давно уже не слышали модель для сборки, и если вы действительно хотите нас всех увидеть и услышать, владовские паузы, вот, то мы, наверное, рады и готовы пригласить вас на одно из наших ближайших выступлений. Мы, кстати, уже, как я уже говорил, последние годы выступаем не столько как радиопроект, сколько как концертный коллектив.
2: То есть начали гастролировать. Ну, что, да, начали гастролировать.
0: Да, гастролировать пока еще не сильно. Так, в общем-то, Москвой и Питером стараемся пока как-то вот. На Питер вышли уже, да, слава богу. Вот, то, что давно хотели. С остальными городами пока там еще. Ну, я думаю, что все это подойдет. Ну, до этого должно созреть.
2: Анонсируйте себя.
0: Да. Собственно говоря, 9 сентября, как тут там уже сказали, в день выборов, да, после всяких выборов.
2: Имеет ли это отношение?
0: Нет, нет, не дай бог.
2: Что будете
0: никаких,
2: читать?
0: Никаких. Сейчас расскажем. 9 сентября вот этого, собственно говоря, года, буквально через меньше уже, чем через две недели, в клубе «Агломерат», который, ну, я думаю, многие знают, это замечательная площадка клубная на метро Курская, Костомаровский переулок, дом 3, строение 12, если я не ошибаюсь. Мы будем делать наш большой творческий вечер, называется он «Big City Stories», и на этот вечер мы пригласили человека, который в Москве бывает крайне редко. Это такой русско-американский писатель Майк Гелприн. С его работами мы знакомим наших слушателей регулярно. Это один из любимых у нашей публики писателей. И вот, пользуясь случаем, пользуясь тем, что он будет здесь, в Москве, мы не могли его не пригласить на нашу встречу. И, собственно, будет такой совместный творческий вечер модели для сборки Майка Гелприна. Мы прочитаем три. Я так уже понимаю, что мы договорились, что мы будем читать три целых рассказа. Вот, собственно, сделаем все это под прекрасный, интересный видеоряд. Оставим время для общения с автором, для общения с публикой. В общем, по нашей традиции, как бы. И всех вас хотим пригласить посмотреть на модель для сборки живьем, насладиться, пообщаться. Я уверен, что вы уйдете оттуда с массой позитивных
1: 9
0: эмоций.
1: 9 сентября, «Агломерат», да. Всех ждем.
7: Петербург подключился только что с вопросами, когда к ним доедете?
0: Петербург был вот в мае, и сейчас в ближайшее время будем вести переговоры на осенне-зимний период. То есть либо, не знаю, либо осенью, либо, скорее всего, зимой. Очень мы хотим вернуться с выступлением в Петербург.
1: А так последний раз были в Ирарте, очень понравилось.
0: Да, успели мы в закрывшуюся ныне Ирарту уже, отметились выступлением и там. А то, что касается билетов.
7: Подождите,
0: на наши...
7: как закрывшуюся?
0: Ну, концертный зал «Рарта Сцена» закрыли.
7: Закрыли, да?
0: Закрыли вот в июне, да.
1: Увы.
0: К сожалению, к огромному, я не знаю, с чем это связано.
7: Как-то я упустила эту
0: информацию. По слухам, там что-то, в общем-то, с деньгами, с финансами, не окупалось что-то, видимо, но это так, такая информация. Вот, а вот очень жалко, да, больше ее нет.
2: В следующие полчаса мы продолжим общаться с двумя нашими гостями. Я напомню, Влад Коп, автор бессменной литературной ведущей музыкального, литературно-музыкального проекта «Модель для сборки», и диджей Андрей Эдисон с нами.
6: Серебряный дождь, 100 ровно и 1/10 FM, silver.ru.
8: Утренний лайф. Голоса.
7: Литературно-музыкальный проект «Модель для сборки». Влад Коп и Андрей Эдисон с нами. Еще раз доброе утро. А я узнала, что, оказывается, в «Хоббите» вот этот вот товарищ, который Голлум, это, Влад, ваша работа, да? Скажите, моя прелесть.
2: Почему не надо?
7: Гордеева боится его просто. Боится Голлума.
1: Ну, есть чего бояться, да. Хоббит, который предал своих друзей, род и все прочее, убежал за волшебным кольцом, ну да, вызывает страх. Что же, я предлагаю сейчас дослушать советы Аверченко молодым людям. Перед этим только напомнив еще раз адрес нашего сайта, например, mds.ru, на котором вы всегда найдете все наши анонсы, всю информацию актуальную.
2: А там много бесплатных, кстати, материалов.
1: Есть ссылки, да, можно что-то найти всегда.
0: Да, в сети, кстати, много наших бесплатных материалов.
2: Как вы с этим боретесь?
0: Все они бесплатные.
1: Мы изначально, в общем, всегда были за то, чтобы конечный продукт доставался конечному потребителю.
0: Кстати, раз уж мы затронули тему бесплатных материалов, да, вот последний последний год мы делаем как раз эксклюзивные подкасты, свежие работы модели для сборки в 2018 году, которые все желающие могут абсолютно бесплатно послушать, потому что мы их делаем сейчас для приложения, которое называется SoundStream. Оно будет доступно и в вебе совсем скоро, и оно доступно сейчас во всех мобильных приложениях через мобильные телефоны. Вы можете абсолютно бесплатно заходить, регистрироваться и слушать именно свежую модель для сборки, которую мы специально делаем для этого проекта вот сейчас, в этом году.

0: Эльфийский пират и принимался ее целовать. Я как-то спросил его возмущенно: «Как можешь ты так поразбойничьи вести себя с женщиной? А если получишь отпор? Скандал?» Отпор бывал часто, а скандалу не было. Женщина предпочитает молча, без крику, отвесить пощечину. «Ага, значит, ты получал пощечины. Ну, от женщины не считается. И потом, на 100 женщин только 60 дерутся. Значит, я работаю в предприятии с 40% чистых. Этого не приносят владельцам даже самые лучшие угольные копии или учетный банк. А вдруг жена пожалуется мужу?» «Побоится. Ты не знаешь мужей. Муж никогда не поверит, чтобы человек ни с того ни с сего полез целоваться». «Ага», — скажет он, — «значит, ты перед этим кокетничала, значит, повод дала. Нет, эта штука безопасная». Этот пример я привел для того, чтобы сказать, что я отношусь к такой манере ухаживать с отвращением. Я поэт и нахожу, что всякое красивое чувство не должно быть оптовым, с исчислением процентов прибыли. Как поэт, еще раз говорю, лучший прием для успеха — это «вы мне снились». Долбите, как детям, пока не подействует. Другой мой знакомый, как он сам выражался, работал фарфором. Прием, по-моему, тоже дешевый. Однажды купил он на аукционе прескверную фарфоровую кошку и китайца, которого, если ткнуть в затылок, он начинал мотать головой. С тех пор владелец этих вещей говорил всем дамам, на которых имел виды: «Старинный фарфор любите?» Какая уважающая себя дама осмелится ответить: «Не люблю».
1: «Люблю, — говорит, — очень. Ах, ужасно люблю.
0: У меня есть очень недурная коллекция старинного фарфора. Не хотите ли зайти и осмотреть?»
1: «Удобно ли это? Впрочем...» Часто дама, уже собираясь уходить и надевая перед его зеркалом шляпу, вспоминала: «Да, а где этот твой знаменитый фарфор?»
0: «А вот там стоит. Ткни китайца в затылок. Видишь, как забавно. Настоящий брат алебастр». И долго еще после ухода парочки китаец с задумчивой иронией качает видавшие виды головой.
1: Последний совет. Женщина, даже самая бескорыстная, ценит в мужчине щедрость и широту натуры. Женщина поэтична, а что может быть прозаичнее скупости? Любящая женщина, которая с негодованием откажется от любой суммы денег, ни слова не возразит вам, если вы купите ей билет в театр или заплатите за нее в кафе. Один известный мне человек сразу погиб во мнении любящей женщины после того, как, расплачиваясь в кафе, стал высчитывать: 2 стакана кофе с булочками, 3,5 марки. Ты пила белый кофе, я черный, значит, с меня на 0,5 марки меньше. А, да, ты откусила своими очаровательными белыми зубками у меня кусок пирожного примерно 1/3. Значит, с тебя еще 20 феннигов. С тем, что я платил за тебя в трамвае, с тебя, царица души моей, 2 марки 35 феннигов.
0: Нужно ли говорить, что на таком пустяке этот идиот сломал себе шею, хотя и был красив как бог?
1: Кстати, вы, может быть, спросите, а где же советы, как ухаживать не за дамами, а за девушками?
0: Этих советов я не могу дать, потому что за девушками не ухаживают. Им делают предложение и женятся.
1: После же женитьбы молодой человек может прочесть мое руководство сначала. И то руководство это будет полезно не тому, который женился, а другому молодому человеку, постороннему.
2: Спасибо огромное. Кстати, скажу вам, история с фарфором работает до сих пор.
1: А то...
2: А это был 1924 год, на секундочку.
3: Да. Спасибо большое Аркадию Эрченко за потрясающие рассказы. А мы их вспомнили в прямом эфире благодаря Владу, благодаря Андрею. Спасибо за то, что присутствуете здесь с нами. МДС жив?
1: А то, конечно же.
3: Кстати, вот вы прослеживали, как ваша популярность росла? Были ли спады в вашей карьере творческой?
0: Честно вам признаюсь, я до сих пор не очень понимаю, как вообще такое количество людей к нам приходит. И очень рад этому, потому что если есть люди, которые слушают и читают вообще литературу, это замечательно.
3: Ну, здорово, когда просто читают литературу за тебя, ты просто слушатель. А еще говорят, это заносит в твою голову хорошим, правильным голосом, с правильными ударениями, с правильной интонацией.
0: Если я изобрел такую профессию, я переводчик с глазного на ушной.
3: Отличная, кстати, профессия.
2: Вот пишут наши слушатели, подскажите, где и как найти, приобрести билеты на 9 сентября, потому что сайт не работает.
0: МДС.ру не работает?
2: Нет, не МДС, простите, проскакивает. Я так поняла, что не работает

0: это агломераты.
1: Угу. Сайт mds.ru, там есть вся информация, насколько я помню, MDS. Есть.
0: Билеты можно купить,
2: мы не знаем насчет сайта агломерата, хотя он вроде работал, но в любом случае, работает, давайте все. Еще раз, да. Во-первых, сайт www.mds.ru, это наш сайт, на котором всегда вся актуальная информация, uh-huh. и там, собственно, с самого верха вы можете как раз найти анонс вот этого мероприятия, в него провалиться, и всегда есть ссылка на билеты. Uh-huh. Также во всех группах, в Фейсбуке, ВКонтакте, в соцсетях.
1: Можно упоминать это все вообще? В принципе, да?
3: Конечно. Нет, мы случай, когда вам
2: в
3: можно.
2: В общем, как бы, да, так. У нас есть куча всяких групп, где в каждой из которых есть анонсы, тоже можно зайти, все найти и купить билеты без проблем. Поэтому обязательно приходите. Мы очень, очень будем рады вас видеть и постараемся сделать хорошее, интересное мероприятие.
1: Кстати, вот упоминалось, что сложно слушать МДС за рулем. Как-то раз был такой забавный случай, когда мы ведем эфир на Сердожде. Это было... И звонит Дмитрий Савицкий и говорит, что ну, что же вы делаете, я до сих пор домой подняться не могу, я сижу в машине и слушаю, чем же у вас все закончится.
0: Дмитрий Владимирович, привет.
1: Привет огромный, спасибо за все.
0: Я думаю, что сейчас он тоже из машины не выходит.
2: Распространенная ситуация.
0: Здесь у нас во дворике.
1: Еще хотелось бы, кстати, поблагодарить замечательную женщину Ирину Дмитриевну Прохорову, с которой мы познакомились и пообщались немножко так фрагментарно на Красноярской ярмарке книжной культуры, куда нас однажды...
2: в 2007 году.
1: Да, зазвали. И это было очень весело, здорово. Где можно было еще с писателем Сорокиным боулинг погонять, например. Ну, и убедиться, что в повседневном общении он вовсе не так брутален и временами страшен, как в литературе. С поэтами, издателями какими-то общениями.
2: С Успенским.
1: Да, вот, кстати. Да. Что касается любимых авторов, я не могу не упомянуть Михаила Успенского, к сожалению, уже покойного, автора «Приключений Жихаря» и в соавторстве с Лазарчуком «Посмотри в глаза чудовищ». Я эти книги рекламирую всегда и всем, поскольку они на меня произвели... Ну,
3: вот это тот вопрос, который мы должны задать.
1: Ну, да, конечно, я опускаю многое сейчас, но Михаил Успенский в свое время меня так развеселил, что я решил, что вот этим надо делиться со всеми. И несмотря на то, что до этого у нас были в эфире только маленькие рассказы, я решил, что все, пора сериал, неважно, сколько это будет. Первая же книжка, которая вышла из трилогии «Там, где нас нет», была с огромным успехом прочитана по радио, вот такими вот кусками, сериальным методом. А потом вышла вторая книга, потом третья. И, кстати, в принципе, есть у меня еще такая мысль, может быть, мы успеем прочитать одно стихотворение. А для тех, кто не слышал о книге «Посмотри в глаза чудовища», вкратце, совсем вкратце, это такая криптоистория, это фантастика на тему, что было бы, если бы. Если бы Николая Степановича Гумилева не расстреляли большевики, а выкупили его за большие деньги некие носители тайных знаний, поскольку он в своих стихах уже в символизме дошел до того, что скоро начал бы уже модифицировать реальность, а управлять этим пока еще не умел. И его, значит, взяли под крыло. Всю жизнь ему было запрещено больше писать стихи. Только в нарочитую черную тетрадь, которая будет лежать в определенном месте, только так. И стихи, написанные якобы Гумилевым, в конце книги была такая подборка стихов из черной тетради. Я сначала даже не придал значения, просто прочитал, подумал, что отличная стилизация. Да, наверное, можно было бы предположить, что Гумилев мог написать это и до наших дней. А стихи эти написал для книги... Быков, Дмитрий Быков, за что ему отдельное огромное спасибо. Я ему вообще все прощу только за эти стихи. Если вдруг чего-то будет прощать, не знаю.
0: Если накосячит.
1: Да, есть маленькое стихотворение совсем.
4: Дмитрий Львович, у вас карт-бланш.
0: Тоже привет.
1: Да, тоже огромный привет. И вот у Михаила Успенского я просто спросил индульгенцию за то, что без спросу когда-то прочитал все его тексты, на что он, оказавшись совершенно вменяемым человеком, сказал, да, ну, читают же, из-за этого тоже хорошо. И очень дядька был такой позитивный, эрудированный, да нельзя. В «Приключения о Жихаре» там такие пласты филологии, что
0: ну, давайте копать и копать. Прочитаем, да?
1: Ну, Жихарь я сейчас не стал бы, а вот одно из стихотворений из черной тетради. Может быть, ее просто давно уже нет, и поэтому весь наш базар — только мельничный шум, только мелочный бред, только споры татар и хазар. Может быть, безотрадные марево дней, безвыходных лет, косяки, не будя, не касаясь, проходят над ней, как над Китежем воды реки. Кто такая она? Объяснять не берусь из-под спуда своей немоты. Не скажу, то ли жизнь, то ли смерть, то ли Русь. Слава Богу еще, что не ты.
0: Шикарно. И этот час мы закроем сообщением от Дмитрия Савицкого. Всем привет, слушаю, как всегда, с удовольствием. Поэтому вам большой привет.
1: Спасибо.
2: Отлично.
0: Напомним, это литературно-музыкальный проект «Модель для сборки». Влад Коп, Андрей Эдисон были с нами. Спасибо вам огромное. Вот это как всегда.
1: Спасибо вам.
0: Как всегда, удовольствие.
3: Спасибо, что уделяете этому такое важное значение. И все-таки, когда человек занимается образованием не только себе, но и других, это во благо.
2: Да, спасибо. Спасибо вам.
1: Надеемся, что да, все будет.
0: 9 сентября.
2: Да, 9 сентября встречаемся в агломерате на нашем живом лайве. Всех вас приглашаем. Также все наши новые работы в этом году слушайте в приложении SoundStream. Мы постараемся сделать хорошие, интересные подкасты.
1: Незаметно присоединяйтесь.
2: Да. И огромное спасибо «Серебряному дождю» за предоставленную возможность. За... И вообще самая, самая уютная радиостудия, которую я видел в своей жизни.
0: Спасибо вам большое. Конечно.
2: Это чудесно просто.
1: Спасибо огромное.
3: Спасибо, ребят. До встречи.
2: Пока.
5: «Серебряный дождь». 100 ровно и 1 десятая FM. Silver.ru.
6: Podfm.ru представляет.

Артур Конан Дойль. «Призрак бродит по Лондону». В переводе Григория Панченко из Германии, которого модель для сборки и благодарит за любезно предоставленный рассказ.

Загадочные события происходят отнюдь не только где-то на далеких окраинах. Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной на столе лежит подборка документов о нескольких днях работы в здании, расположенном почти в центре Лондона, всего лишь в считанных сотнях ярдов от площади Пикадилли. Хотя в этом отчете совсем немного страниц, думаю, они вполне заслуживают того, чтобы обратить на себя внимание общественности. К работе мы решили приступить вскоре, вслед за тем, как достоянием гласности сделались первые сообщения. Все они основывались на показаниях жильцов этого дома. Согласно им, в подвальном помещении имело место явственное и при этом, безусловно, зловещее сгущение паранормальной атмосферы. Кроме того, по всему зданию слышались странные постукивания, на лестнице же порой можно было увидеть непонятные свечения. А молодая женщина, не жившая в этом доме, но часто бывавшая в нем по своим профессиональным обязанностям, сообщала о том, что ей несколько раз доводилось замечать там призрачную фигуру немолодого человека со зловещим выражением лица.

Безусловно, этой информации было достаточно, чтобы наша группа приняла решение ее проверить. Начало работы датируется поздним вечером 28 мая 1924 года. Непосредственно в дом мы вошли ровно за час до полуночи. По пути нам пришлось пройти мимо расположенного неподалеку театра. Только что кончился спектакль, и улица была заполнена шумной, беззаботной толпой возвращающихся домой любителей сценического искусства. Тем сильнее оказался контраст, когда мы свернули в переулок и увидели нужное нам старинное здание, мрачное во всех смыслах, окутанное пеленой тьмы и безмолвия. Несколько слов о составе нашей группы. В нее входила молодая дама, в дальнейшем буду называть ее по исполняемой ей деятельности духовидица, с которой мне уже неоднократно приходилось сотрудничать, секретарь, в чьи обязанности входило вести рабочий протокол, молодой голландский художник, обладавший по его собственному признанию способностью вступать в контакт с духами, мистер Орос Лив, известный в спиритических кругах как сильный медиум, врач, о котором в данном случае достаточно сказать, что он работает на Уимпл-стрит, преподобный Вейл Оуэн и, наконец, автор этих строк собственной персоной. Поскольку идея этой ночной экспедиции принадлежала мне, я же взялся за то, чтобы обезопасить наше мероприятие от проделок всяческих любителей шуток. Все двери были тщательно заперты, а путь на единственную лестницу, ведущую в подвал, надежно перекрыт отрезком бечевки, протянутым поперек ступеней. Собравшись в подвале, мы расположились вокруг столика, предназначенного для установления спиритических контактов. К тому времени часы показывали 23:30. Мы выключили свет и приготовились ждать. Вокруг была полная тишина, которую нарушали только звуки нашего собственного разговора. Весь опыт спиритических сеансов подтверждает, что звуковые колебания способствуют установлению контакта с духами. Сперва темнота вокруг нас казалась столь же абсолютной, как и окружающая тишина. Потом мы все заметили, что на ступеньки подвальной лестницы упал некий еле различимый отблеск света. Если присмотреться, в нем можно было увидеть радужные переливы. Посовещавшись, мы пришли к выводу. За этот эффект отвечает преломление лунного света, проходящего сквозь остекленную часть крыши здания, следовательно, к миру духов он прямого отношения не имеет. По-видимому, свет падал на ступеньки и тогда, когда мы еще только усаживались на свои места. Но в тот момент наши глаза не успели привыкнуть к темноте. Сделав этот вывод, мы продолжили ожидание.

0: Теперь настало время охарактеризовать общую спиритуалистскую атмосферу, царившую в подвале. Как ни странно, она не указывала на непременное присутствие какого-либо духа. Время от времени слышались отдельные шорохи и потрескивания, но в целом не больше, чем то характерно для обычного старого дома посреди ночной тишины. Наши руки лежали на столике. Он иногда чуть заметно подрагивал, но явным свидетельством прихода духа это назвать было трудно. Мы даже начали подозревать, что, возможно, наша ночная вылазка окончится совершенным фиаско, когда вдруг духовидица, сидящая слева от меня, взволнованно прошептала.
1: «Я вижу его! Вот он, наверху лестницы! Стоит и, наклонившись, смотрит на нас!»
0: Затем она коротко описала пришельца.
1: «Немолодой мужчина с бородкой, глаза сощурены и слегка раскосы, на лице ехидное выражение».
0: Это же описание слово в слово немедленно повторил и голландец, тоже увидевший призрака. Я, к сожалению, по-прежнему видел лишь все тот же свет, падающий на лестничные ступеньки. Но я, как давно выяснено, не наделен способностью видеть духов. Между тем, оба наших медиума наблюдали призрак совершенно отчетливо. Они сообщили, что он спустился еще на несколько ступенек, немного приблизившись к нам. На этом расстоянии духовидица уже сумела ощутить, что нашего посетителя обуревают сильные душевные эмоции. Мы заговорили с незримой, во всяком случае для части из нас, фигурой, прося ее подойти еще ближе и вступить в контакт, сообщив нам, чем мы можем в данном случае помочь. Но почти сразу после того, как этот вопрос прозвучал, оба наблюдателя обнаружили, что наш ночной посетитель исчез с того места, где только что находился. Через минуту стол для спиритических сеансов пришел в движение и начал ритмично, регулярно, весьма ощутимо подрагивать. Мой опыт столоверчения, а он весьма велик, говорит, что низшие, находящиеся на невысоком уровне развития духи, проявляют себя в резких и неравномерных движениях. А такое вот ритмичное подрагивание, как правило, признак осознанного контроля и столь же сознательного желания вступить в контакт. Мы были к этому готовы, так что все дальнейшее зависело от намерений нашего гостя. Когда нам через некоторое время удалось договориться с ним о коде общения, между обеими сторонами наметился внятный и плодотворный диалог. Во всяком случае, ответы мы получали четко и быстро.
2: «Вы и в самом деле дух?»
0: «Да».
2: «Человеческий дух?»
0: «Да».
2: «Тот самый дух, который часто посещает эту комнату?»
0: «Да».
2: «У вас есть серьезные причины для таких посещений?»
0: «Да».
2: «Вопрос, волнующий вас, как-то связан с деньгами?»
0: «Нет».
2: «С поиском каких-то документов?»
0: «Нет».
2: «С раскаянием за совершенное при жизни?»
0: «Да». После этих слов я ознакомил духа с законами, по которым функционирует тот мир, где он, дух, ныне проживает, и объяснил, что привязка его к реалиям нашей здешней повседневности мешает ему в его дальнейшем духовном совершенствовании. Также я обратился к нему с просьбой больше не пугать обитателей этого дома, абсолютно невиновных в том, что ему, духу, оказалось суждено временно застрять на этой стадии. Гораздо лучше для него сейчас будет потрудиться во имя собственного блага, направив силы на свое спасение, что невозможно без внутренней работы над усовершенствованием умственных способностей, остающихся с ним, духом, даже после исчезновения его телесной оболочки. Только когда его нынешний разум, действуя бескорыстно и стремясь к высокому, сумеет постичь закономерности своего теперешнего существования, он перестанет быть прикован к подвалу этого дома. Напоследок я сообщил духу, что мы намерены молиться за него. Немедленно после этих слов преподобный Оуэн прочитал отличную, замечательно составленную с профессиональной точки зрения молитву, в которой содержалась просьба о том, чтобы наш духовный брат получил помощь в его нынешних затруднениях и был таким образом спасен. Я спросил у призрака, Услышал ли он все, что было только что сказано? И если да, то удалось ли ему это понять? Ответ в обоих случаях был положительный. Повлияет ли это на его решение? Последовала короткая пауза, но затем был дан отрицательный ответ. Совершенно ясно, что при жизни призрак был человеком очень твердого, решительного характера, мало подверженного чужим влияниям, и таким же он остается даже сейчас. Тогда я сказал, что при всех обстоятельствах мы рады принять от него ту информацию, которую он готов сообщить. Но для начала хотели бы узнать его земное, прижизненное имя. Для этих целей мне пришлось медленно диктовать ему алфавит, а призрак через нашу духовидицу отвечал, какая из названных букв соответствует реальности. Через некоторое время мы получили результат в записи, выглядящий как L-E-N-A-N. Дальнейший диалог позволил внести уточнение. «Мы правильно записали ваше имя?» «Нет». «Первые три буквы L и N правильны?» «Да». «Следующей буквой должно быть не А, а I?» «Да». «Правильное написание вашего имени L-E-N-I-N?» «Да». «Следовательно, вы Ленин, вождь революционной России?» «Да». «Все члены нашей рабочей группы в один голос утверждают, что об этой кандидатуре они даже не думали. Читателю будет тем легче в это поверить, если я признаюсь, что и для меня появление покойного мистера Ленина в подвале лондонского дома было полным сюрпризом. Следующий мой вопрос предсказать гораздо легче. Не могли бы вы что-нибудь написать по-русски?» «Да». Несмотря на то, что дух Ленина ответил согласием, наши взаимные попытки не увенчались успехом. Я не могу винить в этом духовидицу. Всякому известно, что сеанс общения с духом, при котором используется вращающийся спиритический столик и специальный планшет с нанесенными буквами, является очень трудным делом. Даже когда медиум пользуется своим родным алфавитом, и то положительный результат оказывается достигнут далеко не в каждом случае. Наш другой медиум, голландский художник, знавший несколько европейских языков, попытался обратиться к Ленину на них. Последовало несколько кратких ответов «да» и «нет», которые, во всяком случае, продемонстрировали знакомство призрака с этими языками. «Итак, вы все-таки хотите передать нам какую-то информацию?» – спросил я. «Да». «Тогда постараемся воспользоваться для этого английским алфавитом. Внимание! Начинаю диктовку!» После долгой и утомительной работы мы, наконец, сумели записать довольно странное предложение. «Люди искусства обязаны пробудить погрязшие в самовлюбленности народы». На мой взгляд, наш призрачный собеседник использовал термин «люди искусства» как синоним всех творческих и широко образованных личностей, чей мозг не скован догмами обыденности. Когда мы задали вопрос, является ли эта фраза полностью законченным сообщением, наш собеседник ответил, что нет, и продолжение последует. Однако, поскольку используемый метод общения, базирующийся на поочередном произнесении вслух всех букв алфавита, оказался слишком медленным и несовершенным, мистер Орас Лив предложил нам отказаться от спиритического столика и сесть кругом, держась за руки так, чтобы образовалась замкнутая цепь. Это, как всем известно, является для духа недвусмысленным приглашением вселиться в кого-либо из нас и передавать свои сообщения его устами. И сам мистер Лив, и голландский художник добровольно предложили себя в качестве объектов такого вселения. Мы сплели руки, образовав замкнутую цепочку, и запели гимн «Господь нас бережно ведет», что должно было настроить всех присутствующих в подвале на гармоничный лад, да и вообще звуковые вибрации, как было сказано выше, облегчают контакт с призраками. Это пение прервалось, когда в темноте прозвучал ровный низкий голос. Говорил мистер Лив. Именно он, а не дух, вселившийся в него. Дух пришел, и он желает обратиться ко всем нам с речью. Я чувствую его. Он очень силен, но я не сказал бы, что он представляет собой темную силу. Во всяком случае, его аура не такова. Да, он действительно иностранец. Пока это все, что я могу о нем сказать. Голос умолк, а мы продолжали ждать, сидя в темноте и тишине. Затем до нас донесся вопль боли и хриплые звуки затрудненного дыхания. Это дух, представившийся нам как Ленин, пытался овладеть мистером Лифом. Призрак явно не имел ни малейшего представления о тонких механизмах психотехники, которые принято употреблять в таких случаях, и не был намерен их изучать. Он буквально вламывался в медиума, стремясь достичь своей цели при помощи бескомпромиссного напора. Однако единственное, чего он в действительности сумел добиться, были сильнейшие мускульные судороги, сотрясавшие тело мистера Лифа. Мистер Оуэн, сидевший справа от медиума, и врач, сидевший слева, прилагали все усилия, и только так им удавалось удержать его руки, дрожащие от напряжения, сведенные болезненными корчами. Наконец, дух оставил свои попытки. Медиум, обессиленный, издал долгий дрожащий стон и пришел в сознание. Мы были вынуждены признать, что этот простой путь установления контакта оказался не только безуспешен, но и очень болезненным. Какое-то время наша группа пребывала в недоумении, не зная, что делать дальше. Наконец мы снова сели за столик, но уже в несколько ином составе. Теперь вопросы призраку задавал не я, а наш голландский друг. Духовидица сообщила, что именно в этот момент дух засмеялся. Этот смех, ей довелось слышать его несколько раз, она охарактеризовала как издевательский. Тут возникает любопытная перекличка с реальностью, могущая служить косвенным подтверждением. Духовидица не имела никакого представления о внешности реального Ленина. Однако, судя по множеству опубликованных воспоминаний и фотографий, мы можем сделать вывод, что веселье у него имело своеобразный характер. Ленинская мимика включала в себя обширный набор самых разных улыбок, с виду вполне дружелюбных, но сопровождавшихся жестким, внимательным прищуром глаз. По-видимому, и его смех вполне мог соответствовать вышеописанной характеристике. Наши попытки снова завязать общение продолжались еще довольно значительное время. Несмотря на все сложности, мы в общих чертах сумели расшифровать вторую часть послания. Смысл его сводился к тому, что Великобритания и Россия должны наладить друг с другом добрые отношения. Дух предупредил, что если это не удастся, то обе страны неизбежно окажутся втянуты во взаимную войну, а это будет весьма прискорбно, ибо в военном отношении нынешняя Россия чрезвычайно сильна. По-видимому, сразу после того, как нам удалось зафиксировать и понять эту информацию, призрак счел контакт исчерпанным. Столик немедленно перестал дрожать и вращаться. Да и медиумы через свои органы чувств не смогли получить больше никакой информации. Незадолго до окончания сеанса духовидица сообщила, что хорошо видит нашего призрачного собеседника, сидящего на ступеньках лестницы. Однако вскоре после этого она объявила о его уходе, и действительно всякая связь сразу же оборвалась. Вот так и закончился наш любопытный эксперимент в старом доме прямо посреди Лондона. Не стану выступать с заявлением, что мы получили какие-либо бесспорные доказательства, которые могут быть подтверждены всеми участниками опыта. С другой стороны, можно решительно утверждать, что никто из нас не способствовал вращению столика, что поступающие нам сообщения были ясны и понятны, и, наконец, что мы столкнулись с цепочкой последовательно и логично развивающихся событий. В качестве дополнительных сведений могу сообщить еще одну небольшую деталь. Среди информации, полученной нами от призрака, была и такая. При жизни, когда ему приходилось бывать в Лондоне, он часто посещал этот дом, хотя и не снимал в нем квартиру. Можно еще добавить, что это здание до сих пор часто посещается иностранными художниками и прочими людьми искусства, среди которых, конечно, есть и русские. Тем более логичной выглядит мысль, что Ленин во время своего пребывания в Лондоне тоже имел возможность тут бывать. Мистер Оуэн высказал предположение. Призрак, увидев нашу группу, собравшуюся в подвале, автоматически сделал вывод, что мы тоже являемся людьми искусства, и его обращение к нам было чем-то вроде призыва. Вы, люди искусства, обязаны пробудить... Возможно, в широком смысле слова он, дух, и не ошибся. Если же говорить о самом его стремлении пробудить народы, погрязшие в эгоизме, то, думается, такой порыв трудно ожидать от духа, который был бы носителем злого начала. Я не уверен в правильности этого толкования, высказанного достопочтенным священником. Однако у меня нет сомнений. Все члены нашей группы, которым довелось видеть или иным образом ощущать присутствие нашего гостя, абсолютно убеждены. Они имели дело с реальным существом, наделенным чувствами и разумом. Конечно, нельзя полностью исключить и такую гипотезу, как намеренный обман, исходящий от самого духа. Поэтому, как видят читатели, я избегаю недвусмысленно называть его Лениным. И действительно, речь может идти лишь о визитере с той стороны, представившемся нам как Ленин. Однако эта возможность, пожалуй, остается скорее теоретической. Во всяком случае, серьезность намерений и высокий интеллект призрака произвели на всех нас неизгладимые впечатления. Трудно представить, что он, в свою очередь, остался глух к нашим неоднократным призывам говорить правду и только правду. Так или иначе, все мы надеемся, что после того, как это адресованное Великобритании, России и народам земного шара сообщение было обнародовано, дух Ленина перестанет беспокоить обитателей дома неподалеку от Пикадилли.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Сегодня наш эфир начинает рассказ Гарри Гаррисона «Жизнь художника». Праздник, проведенный за работой. Вот уж действительно праздник. Я пробыл на Луне год. Писал картины 365 дней, а вернувшись на Землю, первым делом иду в музей Метрополитен, чтобы посмотреть на другие картины. Брент улыбнулся. Хочется надеяться, что время будет потрачено не зря. Он посмотрел на длиннющую лестницу. Гранитные ступени чуть поблескивали под ярким августовским солнцем. Он глубоко вдохнул, переложил трость в правую руку. Начал подниматься одну за другой, медленно преодолевая ступени. Казалось, они уходили в бесконечность. Почти добрался до верха, оставалось преодолеть лишь несколько ступеней. Трость соскользнула с одной из них, он потерял равновесие, покатился вниз. Женщина, стоявшая в тени на площадке за лестницей, громко закричала. Она наблюдала за ним с того самого момента, как он вылез из такси. Брент Далгрин, знаменитый художник. Теперь все знали это молодое загорелое лицо под шапкой серебряно-седых волос, выбеленных радиацией космоса. Газеты писали, что от долгого пребывания в условиях пониженной силы тяжести мышцы его очень ослабли. Он с таким трудом взбирался по ступеням, потом скатился с них. Женщина кричала, кричала и кричала. Его перенесли в медпункт музея. «Гравитационная слабость», — сказал он сестре. «Все будет в порядке». К счастью, все кости остались целыми. Медсестра лишь нахмурилась, прикоснувшись к его коже. Померила ему температуру. Глаза у нее округлились, она испуганно посмотрела на него. «Я знаю», — кивнул Брент. «Значительно выше нормальной. Волноваться не надо. Повышение температуры никак не связано с падением. Скорее наоборот».
2: «Я должна все занести в журнал, таков порядок».
1: «Мне бы этого не хотелось. Незачем общественности знать, что у меня проблемы со здоровьем. Если вас не затруднит, позвоните доктору Грейберу в Medical Art Building. Он вам скажет, что для меня повышенная температура – обычное дело. И музею нет нужды волноваться о том, что он несет ответственность за ухудшение моего здоровья». Он легко представил себе заголовки газет. «Лунный художник умирает. Жизнь, отданная за искусство». Но он не считал себя героем. Он знал об опасностях радиационной болезни. Вначале четко следовал инструкциям. В скафандре проводил на поверхности Луны положенное время и не минуты больше. До того, как у него возникла проблема. А состояла она в том, что он никак не мог ухватить атмосферу Луны. В одной картине ему это почти удалось, а потом как отрезал. Атмосферу полного безлюдья. Экстремальных условий, царящих на равнинах, в кратерах. Ощущение инопланетности, которое ускользало от него, прежде чем он успевал запечатлеть его в красках. Критики называли его картины уникальными, удивительными. Говорили, что именно так, по их мнению, и выглядела Луна. А вот в этом он не мог согласиться с критиками. Безвоздушный спутник Земли был совершенно не таким. Другим. Настолько другим, что он так и не смог ухватить эту разницу. И теперь его ждала скорая смерть. Он потерпел неудачу, не смог реализовать мечту своей жизни. Радиационная лихорадка пожирала его кровь и кость. Еще несколько месяцев, и она покончит с ним. Он боролся со временем, спешил уложиться в оставшиеся месяцы. Спешил и потерпел неудачу. Не сложилось. Медсестра, хмурясь, положила трубку на рычаг.
2: «Я связалась с доктором Грейбером, и он подтвердил ваши слова, мистер Далгрин. Если вы так хотите, я не буду ничего записывать».
1: Она помогла ему встать. Луна стала забываться по ходу того, как перед глазами замелькали земные полотна. Он наслаждался произведениями искусства, которые создавались на протяжении многих веков. То была его жизнь, и он старался увидеть как можно больше, компенсировать свое долгое отсутствие на Земле. Греческие мраморные скульптуры успокаивали. Картины Рембрандта вновь пробуждали интерес к творчеству. Его радовало, что после стольких лет отданных живописи он мог ходить по этим залам, с нетерпением ожидая встречи с, казалось бы, давно знакомыми картинами. Но ему хотелось посмотреть и на что-нибудь новенькое. Лифт доставил его к залам современного искусства. И сразу же его душевное спокойствие нарушила картина. Осенний пейзаж – типичный пример модерн-классицизма, столь модного в последние несколько лет. Но в картине было и что-то еще. Неуловимая отстраненность. Его ноги начали дрожать. Он понял, что надо немного отдохнуть. Брент уселся на широкий диван у главной лестницы, но мыслями никак не мог оторваться от картины. Что-то его тревожило, задевало за живое, но он никак не мог понять, что именно. Он чувствовал, что объяснение следует искать в эмоциональной сфере. Всякий в то или иное время испытывал удовольствие или заинтересованность, глядя на любую форму визуального искусства. Эмоциональный отклик могли вызвать и фотоснимок в журнале, и рисунок, и даже хорошо спроектированное здание. Брент попытался проанализировать свои ощущения, но ничего путного не выходило. Сформулировать он сумел лишь одну не слишком внятную мысль. В этой картине что-то не так. Но внезапно он получил ответ. Тот явился к нему мгновенно, словно его озарило. Ему вспомнились лунные равнины, на которые не ступала нога человека. Ощущение это выражалось одним словом – инопланетность. Это ощущение появлялось у него в вечной безжизненности молчаливых лунных просторов. Но как оно могло ассоциироваться с изящным осенним пейзажем? Каким образом художник сумел выразить это необычное чувство на холсте? Брент отругал себя, разумеется, молча. Это не картинка из жизни другой планеты. Это осень в лесу, нарисованная человеком, который не понимал, что пишет. Человеком, который иначе смотрел на привычное всем и каждому. Художником, который смотрел на кипучую жизнь осеннего дня, а рисовал вечную смерть безжизненного спутника. Брент, оперся на трость, учащенно забилось сердце. Он должен найти этого художника. Должен поговорить с ним, узнать у него, выпить, если необходимо. Он должен выяснить секрет этого человека. Мысль о близкой смерти тяжелым грузом лежала на плечах. Умереть, не зная, как передать в картине это ощущение. Он убил себя в погоне за ним и ничего не достиг. А на земле жил человек, обладающий знанием, которое он искал. От таких мыслей хотелось быть. Не без труда, но он взял себя в руки. Посидел, пока не совладал с расшалившимися нервами. Твердо сказал себе, что должен найти этого человека. В правом нижнем углу картины, в тени валуна, стояла подпись «Артур Ди Коста». Брент никогда не слышал о таком художнике, но в этом не было ничего удивительного. Настоящие художники вымирали, как динозавры. Они трудились в подсобках, в старых гаражах, заполняя холст за холстом ради собственного удовольствия. И зачастую с их работами широкая общественность знакомилась уже после смерти художника. «Опять смерть», — сердито подумал Брент. Развернулся и направился к служителю, коротавшему время около абстрактной скульптуры.
3: «Конечно, мистер», — ответил ему служитель. «Вы найдете куратора в его кабинете. Дверь вон там».
1: «Благодарю», — пробормотал Брент и проследовал в направлении, указанном мясистым пальцем. Нашел нишу, практически скрытую роскошными гобеленами. В ней обнаружил фонтанчик с питьевой водой, приводимый в действие фотоэлементом, и псевдомраморную дверь с надписью на табличке «Доктор Эндрю Киннент, куратор коллекции современного искусства». Брент открыл дверь, вошел в приемную. Секретарь оторвалась от компьютера. «Я Брент Далгрин. И хотел бы переговорить с мистером Киннентом».
4: «Тот самый мистер Далгрин? Минуточку».
1: Зардевшись, девушка нажала на кнопку аппарата внутренней связи.
4: «Заходите, мистер Далгрин. Мистер Киннент будет рад встрече с вами».
1: Но ни очаровательная улыбка, ни радушный прием не произвели на Брента ни малейшего впечатления. Думал он совсем о другом. После 30 минут, отданных искусству вообще, Брент перевел разговор на нынешнюю экспозицию, а конкретно на одного художника. Ди Коста – один из наших самых талантливых молодых художников. Куратор самодовольно улыбнулся, словно он сам обучил Ди Косту секретам мастерства. В Нью-Йорке он живет недавно, но уже успел сделать себе имя. Позвольте мне дать вам его адрес. Я уверен, что вы с удовольствием побеседуете с ним. Общность интересов, знаете ли. Брент легко согласился получить те сведения, за которыми, собственно, и пришел. Своими истинными мыслями он делиться с Кинентом не стал. Неподкрепленные доказательствами, они действительно могли вызвать сомнения в психическом здоровье человека, который бы их высказал. Но самого Брента это не останавливало. Жизнь подходила к концу, но сначала хотелось найти ответ на самый важный для него вопрос. Нужный ему дом ничем не выделялся среди доброй сотни других, которые выросли на модных теперь 30-х улицах, заменив собой корпуса фабрик по пошиву верхней одежды. Брент перешел на другую сторону улицы, оглядел дом 31. Отсутствие окон указывало на то, что финансовых проблем у владельца нет. А все, что его интересовало, он мог узнать только внутри, не снаружи. Брент вновь перешел улицу, встал на хромированный квадрат перед дверью. Сработавший под тяжестью тела датчик активировал механического дворецкого.
5: «Резиденция мистера Ди Косты. Чем я могу вам помочь?»
1: «Мистер Брент Далгрин желает увидеться с мистером Ди Костой».
5: «Я очень сожалею, но касательно вас я не располагаю никакой информацией, сэр. Если вас не затруднит оставиться...» Голос робота прервался, сменившись мужским.
1: «Рад приветствовать вас, мистер Далгрин. Пожалуйста, заходите». Дверь распахнулась, открыв маленькую отделанную деревом прихожую. И лишь когда дверь закрылась, Брент понял, что находится в кабине лифта. Она тронулась с места, плавно остановилась, задняя стенка скользнула в сторону, открывая путь в библиотеку-кабинет. Из-за стола поднялся мужчина, шагнул навстречу Бренту, протягивая руку. Брент ее пожал, не сводя глаз с лица мужчины. Ростом Ди Коста был повыше Брента, худощавость как-то не вязалась с плавностью движений. Рука у него была длинная и сильная. Только тут Брент поймал себя на том, что просто таращится на хозяина.
6: «Надеюсь, вы извините меня за столь внезапное появление в вашем доме, мистер Ди Коста. Я увидел вашу картину в Метрополитен, и она очень заинтересовала меня».
1: Брент остановился, понимая, что неубедительный это предлог для появления в доме художника. И порадовался тому, что Ди Коста взял инициативу на себя.
5: «Я вас прекрасно понимаю, мистер Далгрин. Со мной такое бывало не раз, когда я видел ваши картины и некоторых других художников». Он улыбнулся. «Далеко не всех, уверяю вас. Я смотрел на эти картины и говорил себе, хотелось бы мне встретиться с человеком, который их создал. Но такие встречи крайне редки, о чем я очень сожалею. И мне льстит, что вы испытываете те же чувства при взгляде на мои работы».
1: Доброжелательность Ди Косты сломала лед. Скоро они стали лучшими друзьями. Брент сидел в удобном кожаном кресле. Ди Коста смешивал напитки в баре, удачно вписанном в интерьер. Тем самым у Брента появилась возможность оглядеть кабинет. То, что он видел, ему нравилось. Пожалуй, он бы и сам не отказался от такого кабинета. Что несколько удивляло, так это вращающаяся полка с книгами в углу. Брент вдруг понял, что она медленно вращалась, и когда он вышел из лифта. И еще... Ну да, на столе также медленно вращалась тяжелая бронзовая пепельница. Они создавали необычный эффект, но скорее приятный, чем наоборот. И гармонировали с кабинетом и личностью хозяина.
5: А вот и выпивка. Сначала тост. За долгую жизнь и хорошие картины для нас обоих.
1: Брент чуть хмурился, пригубливая стакан.
7: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Есть такой феномен. О тонкостях профессии с удовольствием говорят и плотники, и банковские служащие. Вот и Брент легко втянулся в дискуссию о достоинствах ализариновых красок и влиянии искусства Византии на итальянских художников, скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Но при этом какая-то часть его сознания скрупулезно оценивала слова Ди Косты, тщательно наблюдала за ним. Но хозяин Брента ни на йоту не выходил из образа джентльмена, не стесненного в средствах и живо интересующегося живописью. За живой беседой уже незаметно пролетели полчаса, когда в дверь кабинета легонько постучали. Она открылась. В кабинет вошла красивая женщина в элегантном наряде, выдержанном в серебристо-серых тонах, в котором в полном соответствии с последней модой преобладали греческие мотивы. Она остановилась у порога.
8: «Я не хотела беспокоить тебя, Артур, но... О, извини, я не знала, что у тебя гость».
7: Дикосто подошел к ней, нежно взял под руку. «Я очень рад, что побеспокоила, дорогая. Позволь представить тебе знаменитого Брента Далгрена». Обнял женщину за талию. «Моя жена Мария». Брент пожал ей руку, улыбнулся, глядя в большие карие глаза. Она чуть ответила на рукопожатие, как и полагалось в приличном обществе. Очаровательная жена, комфортабельный уютный дом. Артур Дикосто являл собой образец современного джентльмена. И получалось, что картина в музее – единственное, в общем-то, пустяковое отклонение от нормы. Но в то мгновение, когда он держал в руке руку Марии, его взгляд упал на портрет, висевший у двери. И только невероятным усилием воли удержался от того, чтобы не раздавить ее руку. Дикосто изобразил.

0: мягкий свет. Брент пробормотал какую-то похвалу, шагнул к картине, словно надеялся, что уменьшение расстояния позволит найти ответы на его многочисленные вопросы. Ди Кости, похоже, льстил интерес знаменитого художника к его творчеству. Они обсудили многие проблемы, с которыми сталкивается портретист, удачные или неудачные их решения. Смутившуюся, чуть покрасневшую Марию попросили встать рядом с портретом. Она сделала вид, что эта дискуссия «Птичья грамота для непосвященных» нисколько ее не раздражает. «Эта синяя тень на шее помогает формировать...» Эффект золотых волос, падающих на скулу, достигается. По их просьбе она то поворачивала, то наклоняла голову, не участвуя в разговоре. А маленькая часть сознания Брента продолжала наблюдать и анализировать. Как Ди Коста создавал свои картины, становилось более-менее ясно. А вот почему оставалось загадкой. В лице, фигуре, инопланетность, чужеродность отсутствовали напрочь. Скорее получалось, что она смотрела на что-то абсолютно ей неведомое. Брент почувствовал, как в висках начинает пульсировать боль. Но, к счастью, раздалась мелодичная трель телефонного звонка, отвлекшая Брента от поиска ответов на мучившие его вопросы. Ди Коста извинился и прошел в соседнюю комнату, оставив Брента наедине с Марией. Не успели они усесться в удобные кресла, как вновь появился Ди Коста. По выражению лица чувствовалось, что он получил какое-то неприятное известие. «Прошу меня извинить, но мой адвокат просит немедленно приехать. Какой-то важный вопрос, касающийся моей собственности. Мне так не хочется уезжать. Мы обязательно должны продолжить наш разговор. Пожалуйста, не торопитесь уходить, мистер Далвин. Мой дом в полном вашем распоряжении». После ухода Ди Косты Брент и Мария поболтали на самые разные темы, уже никак не связанные с живописью. Не мог же Брент сразу спросить у женщины, которую видел первый раз в жизни: «Мадам, ваш муж рисует чудовищ или вы сами ведьма? В этом секрет». Быстрый взгляд на наручные часы убедил его, что пора уходить. Негоже злоупотреблять гостеприимством хозяев. Прикуривая, Брент как бы случайно посмотрел на часы, стоявшие на каминной доске. «Как, уже половина четвертого? Прошу меня извинить, но мне пора идти». Мария встала, улыбнулась.
1: «Вы для нас самый желанный гость», — рассмеялась. «Я знаю, что тут я могу говорить не только за себя, но и за Артура. Мы очень надеемся увидеть вас вновь».
0: «Постараюсь оправдать ваши надежды», — улыбнулся в ответ Брент. Прощание прервала открывшаяся дверь лифта и громкие вопли маленького человеческого существа. Девочка бросилась к Марии, а когда та взяла ее на руки, зарыдала еще громче, уткнувшись ей в плечо. Пластмассовая кукла с раздавленной головой свидетельствовала о том, что для рыданий, сотрясавших не только золотистые кудряшки, но и все тельце, есть веский повод. Брент молча стоял, пока рыдания не утихли. Мария улыбнулась ему, уговаривая девочку поздороваться с гостем. Наконец, раскрасневшаяся заплаканная личико повернулась к нему.
1: «Дотти, познакомься, пожалуйста, с мистером Далгрином».
2: «Добрый день, мистер Далгрин. Ну, мамик, он наступил на куклу, а потом рассмеялся, когда она сломалась».
0: От этих слов слезы брызнули вновь.
3: «Успокойся, Дотти. Ты же не хочешь, чтобы твой отец увидел тебя в таком состоянии», — сказал Брент.
0: Эти вроде бы совершенно безобидные слова произвели неожиданный эффект. Не на девочку, на мать. Мария заметно побледнела.
1: «Артур не отец Дотти, мистер Далгрин. Видите ли, это мой второй брак. Он... Я хочу сказать, у нас не может быть детей».
0: Чувствовалось, что эти слова даются ей нелегко. Брент чуть смутился и одновременно обрадовался. Обнаружилось первое отклонение от нормы. И неожиданная бледность Марии ясно указывала, ее что-то тревожит. За это что-то Брент с радостью отдал бы последний тюбик краски. Возможно, этот секрет не имел отношения к живописи, но, скорее всего, связь была. И он твердо решил ее отыскать.

Квартирка у него была маленькая, но очень хорошая. Одно из немногих роскошеств, которые он себе позволял. Впрочем, роскошество это скорее звалось необходимостью для тех, кто зарабатывал на жизнь, продавая свои эмоции, выраженные цветом. Вино могло потерять вкус, вид города нет. Нью-Йорк – вечный город чудес. Рассеянный свет в комнате не бросал отблесков на окно, так что взгляд устремлялся в свободный полет над архитектурной страной. Лазерные лучи гуляли по небу, изредка отражаясь от самолета или стратоплана. Сам город сиял тысячами огней тысяч оттенков. Даже сюда, на 180-й этаж, доносился ни на секунду не умолкающий городской шум. Нью-Йорк – самый удивительный из городов, созданных человеком. Вот в нем и жил человек, который не был человеком в полном смысле этого слова. Частичный ответ Брент получил. Двух мнений тут быть не могло. Недостающее звено он обнаружил в одной из своих картин. Единственной, которая принесла ему хоть какую-то удовлетворенность. Она далась ему 9 часами непрерывной работы, когда он подверг себя по терминологии врачей опасному воздействию. На полотне удалось отразить грубое, ничем не прикрытое великолепие вечного космоса. Инопланетный ландшафт, увиденный человеческим глазом. Аудикосты все с точностью да наоборот. Обычные человеческие сцены, увиденные другими глазами. Возможно, глаза эти не были для Земли полностью инородными, потому что разницу мог уловить только тот, кто ее искал. Но в одном Брент не сомневался. Без инопланетного воздействия не обошлось. Он также получил и косвенное подтверждение своей правоты. Закон природы оставался законом, а гены — генами. Люди и обезьяны — теплокровные млекопитающие, ближайшие родственники с точки зрения антропологии. Однако генная несовместимость исключала появление общих потомков. Вот и мужчина, если он не был человеком, Homo sapiens, не мог иметь детей от человеческой женщины. Мария Ди Коста такой была, что доказывала заплаканная дочурка. У Артура Ди Косты детей не было. Брент нажал клавишу на подоконнике, и окно уползло в щель. Городские шумы ворвались в квартиру вместе с запахами джерсийских лесов, вроде бы совершенно неуместными в большом городе, который донес легкий ветерок. Подняв голову, он увидел луну, плывущую меж редких облаков, утреннюю звезду Венеру, поднявшуюся над восточным горизонтом. Он побывал на Луне. Он видел ракету, которая готовилась к полету на Венеру. Человек был единственной разумной формой жизни, которую ему довелось видеть. Если были и другие, то их следовало искать на других звездах. А впрочем, разве не могли представители этих далеких цивилизаций жить на Земле, среди людей? Но проку от этих мыслей не было. Не стоит изобретать новых чудовищ, не убедившись в существовании хотя бы одного. Утро вечера мудренее. Надо хорошенько выспаться, а потом отправляться на охоту. В 10-й раз Брент бросил в урну недоеденный шоколадный батончик и двинулся дальше. Это в телешоу частный детектив с легкостью выполнял свои обязанности. В реальности все оказалось куда как сложнее. Он 3-й день следил за Артуром Ди Коста, и слежка эта уже сказывалась на его пищеварении. Когда останавливался Ди Коста, приходилось останавливаться и ему, зачастую на запруженных толпой улицах. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, он делал вид, что ему необходимо сделать покупку в одном из торговых автоматов, выстроившихся вдоль тротуара. Газеты он просто выбрасывал, но считал себя обязанным хотя бы надкусить шоколадный батончик. Но вот Ди Коста ступил на движущуюся пешеходную дорожку, проложенную по 5-й авеню. Брент, отделенный от него несколькими сотнями футов, проделал аналогичный маневр. Они покатились к верхнему Манхэттену со стандартной скоростью 15 миль в час. Когда дорожка пересекала 57-ю улицу, на нее ступил невысокий мужчина в черно-золотом деловом костюме. Брент заметил его, когда он остановился рядом с Ди Костой и похлопал художника по плечу. Ди Коста обернулся. Улыбка медленно уступила место недоумению. Невысокий мужчина передал удивленному художнику сложенный листок бумаги. И прежде чем Ди Коста успел что-то сказать, сошел с движущейся дорожки на островок безопасности, лихо перескочил через ограждающий барьер и по другой дорожке покатил в противоположную сторону к Нижнему Манхэттену. Брент, разинув рот, проводил коротышку глазами. Проехав мимо, он вскоре растворился в толпе, а повернув голову,
наткнулся на взгляд Дикосты. Его планы рухнули. А Дикоста улыбнулся и приветственно помахал ему рукой. Сквозь уличный шум до Брента долетел его голос. «Мистер Далгрин, идите сюда!» Брент помахал рукой в ответ и двинулся к Дикосте. А что ему оставалось? Он уже подходил к художнику, когда любопытство Дикосты взяло верх. Брент наблюдал, как тот разворачивает листок, читает написанное на нем. С Дикостой произошла разительная перемена. Рука с запиской повисла плетью, тело напряглось. Глядя перед собой, стоя на движущейся дорожке, он словно окаменел. Превратился в статую. Далгрин прибавил шагу. Он практически не сомневался, что записка и коротышка каким-то образом связаны с секретом картин. Окончание рассказа Гарри Гаррисона «Жизнь художника» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гарри Гаррисон. «Жизнь художника». Окончание. Ди Коста ничего не видел и не слышал. Брент посчитал себя вправе взять загадочную записку, зажатую в негнущихся пальцах. Одна сторона пустая, на второй непонятная то ли надпись, то ли подпись, загогулины, пересеченные зелеными прямыми. Ни с чем подобным Брент в своей жизни не сталкивался. Они ехали бок о бок. Брент облокотился на поручень, тогда как Ди Коста продолжал пребывать в странном трансе. Записка, которую Брент держал в руке, была вещественным доказательством, прямо указывающим на то, что его подозрения не беспочвенны. Взглянув на нее вновь, он вдруг почувствовал, как записка завибрировала у него в руке, словно хотела вырваться, потом засветилась и исчезла. Мгновением раньше он держал ее в руке, а теперь ее не было. От неожиданности он отпрянул, но не наткнулся на стоявшего рядом Ди Косту, потому что тот сошел с движущейся дорожки, пока он разглядывал записку. Перегнувшись через поручень, Брент увидел таки, что Ди Коста уже подходит к аэроплощадке Центрального парка. Кляня себя за тупость, Брент поменял дорожки и поспешил к сходу, который вел к аэроплощадке. Удача в этот день была на его стороне. Ди Коста стоял в длинной очереди к аэрокэбам. И стоять ему предстояло добрых 10 минут. Брент понял, что он успеет арендовать аутотакси до того, как художник поднимется в воздух. И действительно, когда черный-оранжевый аэрокэб с Ди Костой на борту взял курс на север, синее аутотакси последовало за ним. Какое-то время спустя оба летательных аппарата скрылись вдали. Аэрокэб летел на высоте 10 тысяч футов. Брент держался чуть позади, в 8 тысячах футов от земли. Все происходило слишком уж быстро. Брента не покидало ощущение, что действует он уже не по собственной воле, и все решения принимаются за него. Но его распирала радость. Странный символ на записке. Необъяснимые исчезновения записки доказывали тайное присутствие инопланетян. И каждая преодоленная им миля приближала его к разгадке. Он не страшился смерти, уже свыкся с тем, что она неминуема. Собственно, и мечта-то у него осталась только одна — раскрыть тайну, с которой столкнула его судьба. Брент улыбнулся. 15 минут спустя аэрокэб и аутотакси приземлились на муниципальной аэроплощадке в Пауфкипсе. Брент припарковал свое аутотакси и следом за Ди Костой спустился на улицу. Быстрым шагом художник направился к одному из стоящих рядком административных зданий, вошел. Брент бросился за ним. Вбежал в холл, когда захлопывались двери лифта. Нажал на кнопку вызова, но кабина продолжала подниматься. На индикаторе вспыхнула цифра 4, потом кабина поплыла вниз. Он был слишком близок к разгадке, чтобы остановиться, обдумать происходящее. Вошел в кабину, нажал кнопку с цифрой 4, двери закрылись, и кабина начала опускаться. Брент осознал, что он в ловушке, и тут же понял, что не может ничего изменить. Оставалось ждать встречи с тем, кто будет поджидать его по другую сторону дверей. Остановилась кабина на уровне, расположенном гораздо ниже подвала. Двери разошлись. Его ожидания не оправдались. Ему открылась самая что ни на есть обычная комната. Ну, совершенно обычная, за исключением боковой стены. Стеклянные стены, за которой бурлила вода. Только стекла не было. Он видел перед собой поверхность океана, поставленную на попа. Почувствовал, как его тянет к воде, засасывает в воду. Ощущение исчезло, как по мановению волшебной палочки. Стена стала ровной и черной. Только тут до него дошло, что в комнате он не один. Компанию ему составляла очаровательная девушка с прямыми волосами цвета бронзы и зелеными глазами.
1: Неподготовленному человеку не следует наблюдать за этой машиной, мистер Далгрин. Она оказывает негативный эффект на мозг.
0: У него отвисла челюсть. Откуда вы знаете мою фамилию? Кто вы? Что все это?
1: Если вы присядете, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
0: Брент понимал, что кабина не тронется с места, пока он не выйдет из нее. Вышел, двери за его спиной замкнулись, что не прибавило ему бодрости духа. Он влип по самое не могу, инициатива полностью принадлежала другой стороне. Он сел. Рыжеволосая посмотрела на странную стену, которая вновь забурлила водой.
1: Брент старался смотреть в другую сторону. Наконец, девушка, чуть хмурясь, повернулась к нему.
2: «Вас очень заинтересовали действия Артура Дикоста, мистер Далгрин. Может, у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать мне?»
1: «Безусловно, есть. Что произошло с ним сегодня и где я сейчас нахожусь?»
0: Она наклонилась вперед, нацелилась пальцем в грудь Брента.
2: «Сегодняшним визитом сюда мистер Дикоста обязан вам. Мы заметили, что вы следите за ним, поэтому пригласили его сюда в надежде, что он приведет и вас. В записке он прочитал слово-пароль, заложенный у него в мозгу, которое вызвало автоматическую реакцию. Он прибыл сюда, следуя постгипнотическому приказу».
1: «Но записка!» — вскричал Брент.
2: «Пустяк. Надпись на материале, сделанном из отдельных молекул. Небольшой энергетический заряд соединяет их воедино на протяжении короткого периода времени. Заряд рассеивается, молекулы разлетаются».
0: И все встало на свои места. Безусловные свидетельства демонстрации недоступных человеку сил однозначно указывали на то, что он имеет дело с
2: инопланетянам, мистер Далгрин. Думаю, вы можете нас так называть. Да, я могу читать ваши мысли. Поэтому вы сегодня здесь. Мысленный ретранслятор в кабинете Артура Дикоста сообщил нам о ваших подозрениях, с которыми вы входили в его дом. С той минуты мы наблюдали за вами, подготавливая ваш визит сюда. Частично я смогу утолить ваше любопытство, мистер Далгрин. Мы не с Земли, более того, наша планета находится в другой звездной системе. А эта комната — офис санатория для больных, которым не требуется стационарное лечение.
1: «Санатория?» — взревел Брэд. «Если это офис, то где сам санаторий?»
0: Девушка повертела в руках карандаш, и ее взгляд, казалось, вонзился в мозг Брента.
2: «Вся Земля — наш санаторий. На ней живут многие наши психические больные».
1: Пол начал уходить у Брента из-под ног. Он схватился за край стола. «Значит, Дикоста — один из ваших пациентов. Он безумен?»
2: «Если следовать точному значению этого слова, нет. Он слабоумный и не поддается лечению».
1: «Если умница Дикоста слабоумный, тогда...»
0: Брент покачал головой.
1: «Это означает, что средний IQ для представителя вашей цивилизации должен составлять...»
2: «Этой величины вы и представить себе не можете. Для людей Дикоста совершенно нормален. Более того, его IQ выше среднего. На родной планете он не смог найти место в высокоорганизованном обществе. Стал пациентом государства. Его тело трансформировали, чтобы он ничем не отличался от Homo sapiens. Мы дали ему новое тело, новую индивидуальность, но не смогли изменить его исходный интеллект. Вот почему он на Земле. Детство Дикоста провел на родной планете, в чужеродной для землян социальной среде. Эти первые впечатления навсегда остались в его подсознании. Его новая индивидуальность не имеет о них ни малейшего представления, но они есть и проявляются в его картинах. Требуется очень острый глаз, чтобы заметить. Позвольте поздравить вас, мистер Далгрин».
0: Брент печально улыбнулся. «Теперь я сожалею о том, что заметил. Какие у вас планы в отношении меня? Как я понимаю, вы уже не позволите мне вернуться в мой земной сумасшедший дом». Девушка сложила руки на колени. Смотрела на них, словно не желала встречаться с ним взглядом в момент объявления приговора. Но Брент не стал ждать. Если он сможет справиться с девушкой, то потом как-нибудь найдет пульт управления лифтом. Он напрягся и прыгнул. Волна боли прокатилась по телу. Другой разум, неизмеримо более сильный, контролировал его тело. Мышцы отказались подчиниться ему. Он рухнул на стол, застыл. Его тело выполнило приказ чужого разума. Рыжеволосая подняла голову. Ее глаза сверкали силой, которую она только что продемонстрировала.
2: «Никогда не следует недооценивать своего оппонента, мистер Далгрин. Именно для этого я приняла облик земной женщины. Я нахожу, что так управлять людьми гораздо легче. У них и в мыслях нет, что я не так, кого они видят. Я сейчас сниму свой контроль, но, пожалуйста, не заставляйте меня вновь прибегать к этому средству».
0: Брент сполз на пол. Сердце его рвалось из груди. Тело сотрясало мелкая дрожь.
2: «Я директор этого санатория, поэтому вы понимаете, что у меня нет никакого желания привлекать к нашей деятельности внимание вашего государства. Мне придется избавиться от вас».
0: Дыхание Брента чуть успокоилось. Он уже мог говорить.
1: «Так вы хотите меня убить?»
2: «Отнюдь, мистер Далгрин.
1: Наша философия запрещает убийство за исключением самых крайних случаев. Ваше тело будет изменено в соответствии с требованиями окружающей среды другой планеты-санатория. Естественно, мы излечим вас от всех последствий радиационной лихорадки, так что вас будет ждать долгая и интересная жизнь. Если вы согласитесь сотрудничать с нами, мы сохраним вам вашу индивидуальность.
0: И что это за планета? По интонациям девушки, Брент понял, что разговор близится к завершению.
1: Совсем не такая, как эта. Тяжелая планета, в атмосфере которой роль кислорода выполняет хлор.
0: И нажала кнопку на столе. Теряя сознание, Брент успел подумать. Он будет жить и работать. Рисовать удивительные оттенки зеленого на планете —

0: Михаил Савельичев. Люди снятся городам.
1: Ну, башка и удружил. У меня чуть колесо не отскочило. Чуть веник не отвалился. Никого хуже в городе не нашел. А, скорее всего, и не искал. Всем известно, где умник постоянно болтается. В библиотеке. Книжки читает, шары гоняет в чудном автомате. Пружинку оттягиваешь, по шарику вдаришь, и он летит. То вертушку раскручивает, то в ямку, то в загончик попадет. А ему, умнику, за это цифры мелькают. Так он перед башкой каждый день маячит. Вот тот и решил. На тебе, мусорщик, что другим не гоже.
2: И ведь не скажешь ничего, не возразишь. Сам приезжал, сам конючил, дай, помощничка, дай.
1: Вот и получил.
0: А главное, день так хорошо начинался. Город после очередной тряски горами хлама встречает. Вот, мусорщик, твоя разлюбезная работенка. Мети, греби, выноси, пакуй и выбрасывай. Метла и совок прям сами работать тянутся, но у меня правило. Без заправки никуда.
3: Подкачал шины у резинчика. Поговорили о том о сём, то есть говорил только я, поскольку резинчик шланг к моему колесу прицепил, надувает. Ну да невелика потеря, потому как с резинчиком разговаривать все равно, что резину тянуть. Уснешь, пока чё путное расслышишь.
1: Потом, значит, в чай, кофе, мед, где она сама, начищенная, блестящая, медью сверкает, стаканами гремит, посетителей почует. Сковородки в воздухе мелькают, блинчики пекут. Ткнул я локтем ей в пузо, поскольку чай, кофе, мед не любит, когда я своими граблями тычусь, сплошная, мол, антисанитария. Подхватил на собок порцию, сижу в углу, уплетаю, попутно думаю.
2: Откуда у чай, кофе, мед имя такое?
1: Не иначе сама придумала. Для солидности. Не хватает ее фарфоровой башке, где заварка плещется солидности. Вот тут, значит, и подсаживается ко мне умник. Дяденька говорит, меня к вам городская голова послала в ассистенты.
3: Это умник так у нас объясняется. Не с первого раза сообразил, о чем он. Что за дяденька, чья голова? И что это за место такое, ассистент? Я не хвалясь скажу. Город как свои 5 насадок знаю, а никогда о таком не слыхивал.
1: Но тут чай, кофе, мед мне и растолковало. Башка, мол, помощничка прислал, дополнительную тачку толкать. Умник у нас, для ясности, если городской чокнутый. Даром, что единственный, кто в городе родился, так еще и неприкаянный. Нет для него в городе места. Потому и выглядит, как чучело, каких я из подвалов десятками в свое время выволакивал. Только те дохлые были, а этот живехонький. Да еще отличие. Те сплошь белые, а этот все в каких-то линиях, не дать не взять картины ходячие, какие в музее развешаны. Ну, я его и спрашиваю.
4: Хорошее дело, правильное, нужное.
1: Только где ты, умник, свои приспособления позабыл? Не всерьез, конечно, знаю, что отроду у него никаких приспособлений не имелось. Как родили его голышом, так голышом по городу и слоняется.
4: Нет их у меня, дяденька. Не нужны они мне, отвечает. Я тут вообще временно. Уйду из города своим маршрутом.
1: Тут, значит, шофер закатывается и к нам рулит, гудок давит.
5: «Привет, мусорщик! Я слышал, пополнение у тебя. Так, глядишь, и почище на улицах станет!»
1: Сгромоздился напротив, руль крутит глазами, что поворотными сигналами перемигивается.
5: «Вот, — говорю, — познакомься, умник. Умник, познакомься, шофер!»
1: «Виделись, — ворчит шофер. Он умника хорошо знает. В тот же просак попался, когда стал у башки билетера конючить. Пассажиров, значит, обелечивать, а зайцев ловить. Даром, что на его колымаге 1,5 пассажира за день проедут, уже много. Вот умник и обелечивал. Отчего шофер в тот же вечер опять на поклон к башке покатил. Забери, мол, его у меня.
2: Я так понимаю, шофер, говорю, меня осенившее. Башка умника потому всем сует, чтобы поняли, до чего хорошо нам жилось, пока умник не появился.
1: Тут умник и выдает.
2: «Дяденька, а вы красную кнопку видали?»
1: Переглядываемся мы с шофером. Переглядываемся мы с чай, кофе, мед.
3: А умник продолжает тараторить о том, будто ему позарез эту самую красную кнопку встретить надо, потому как без красной кнопки ему город не мил.
6: «И зачем она тебе, сынок?»
3: Жалостливый чай кофемед говорит, как только она и умеет, от чего каждому самым сокровенным с ней поделиться хочется.
6: «Хочу, тетенька, из города уйти»,
3: — говорит умник.
6: «Не нравится мне здесь. Я уже и стену пытался перелезть, но на ней зацепиться не за что. И копать пробовал, но там камень, ничем не пробьешь».
3: Мы все трое в окно и глянули, где стена высится. «Отсюда, глядишь, вроде небольшая, переплюнуть можно. А на самом деле, ого-го, башку придется задирать, чтобы край увидеть. Вот он, значит, куда таскался. И не лень ему было. Без колес да без витрил».
6: «А в одном документе я прочитал...»
3: Запнулся умник, видать, такое вычитал, что и словом не передать.
6: «Там непонятно сказано, но суть в том, что нужна красная кнопка. Потому как она знает, где находится экстренный вызов».
3: «Чего-чего?» — хором говорим, а шофер еще и гудок подпустил. «Какой такой экстренный вызов?»
6: «Я же говорю, дяденька и тетенька, непонятно там написано». «Красная кнопка, говоришь?»
3: Чай кофемед ситечком себя по фарфору чешет, заваркой булькает.
6: «А ведь помню я такую. Заходила когда-то с кем-то. Так...»
3: Она кофейником по медному брюху шмякает, звенеть начинает.
6: «Как же я сразу не сообразила!» «Что, что, что не сообразила?»
3: Умник аж привстал. «Но мы-то с шофером чай кофемед всю жизнь знаем. Помалкиваем, наблюдаем».
6: «Что это экстренный вызов вместе с ней был. И похож, весь такой важный, экстренный».
3: Тут мы, конечно, не выдержали. Шофер поинтересовался: «А вместе с ним трансмиссию не заходила? Может, даже на пару с аккумулятором? Тоже такой важный». «А я, ну и верни старую шуточку, от которой чай кофемед так перекосила, что она заявила: нечего нам рассиживаться. Ей пора к обеду приступать. А подсобить, приспособление сменить нас никого, а умников на всех не хватает». До меня, конечно, и доперло, что чай кофемед не шутить шутки с умником собиралась, не высмеивать, что с убогого возьмешь, а перехватить его в личное пользование. Попроси она у меня прямо, я, может, и согласился. Хотя кто его знает, вдруг из умника мусорщик как раз и получится. Но теперь шиш ей. «Пошли, — говорю умнику, — мусор сам не уберется. А чует мой совок, ночью очередное трясение случится. А про красную кнопку тебе эта мымра ничего не скажет, она сама ничего не знает». Вывел я, значит, умника на свежий ветерок, подсобил шоферу на рулевую колонку взгромоздиться, в очередной раз пытаясь сообразить, как же он без посторонней помощи с нее скатывается. Показал помощнику на тележку, и пошли мы вдоль дороги, да так лихо, что только чистая полоса после нас оставалась. Все в умнике не так плохо, если бы у него из приспособлений хотя бы колеса имелись. Самые простые, на резиновом ходу. А то пока он своими ногами по битой щебенке, кирпичу, стеклу взберется, я до следующего поворота успеваю доехать. Да и по нему видно, думает о чем-то умник, и так крепко думает, что пару раз тележку не удержал, а прокинул. И кто меня за язык тянул? Но уж очень он старался, когда не думал. А тут и башкой не надо быть, чтобы сообразить о чем. «Что тебе там за городом?» Как бы, между прочим, начинаю. «Медом мазано. Чем тут плохо?»
6: «А вы сами, дяденька, не видите?»
3: Умник руками разводит, вот, мол, погляди. «Гляжу. Не вижу. Стекол, что ли, в домах нет?» Угадать пытаюсь. «Или двери с петель слетают? Так стекольчик не успевает переставлять, а столяр не успевает навешивать. Дойдет и до этого места черед».
6: «Не дойдет, дяденька»,
3: — говорит умник.
6: «Умирает наш город.
7: Потому и нас так мало становится. Скоро совсем исчезнем».
3: «Вот тебе раз. Вот тебе два».
1: «Ты умник», — говорю вкрадчиво, успокаивающе, — «перегрелся на солнышке. Ничего с городом не случится. Как появился он, так никуда не исчезнет. Ты об этом у башки спроси.
3: Он про город все знает. Даже про твою красную кнопку и экстренный вызов знает.
8: Знает,
3: соглашается умник.
8: Я в первый раз про них от головы и услышал.
5: Как это? Ты рассказывай, но и не отвлекайся. Мусорок-то в баке отвози, не стопори работу.
2: Обнаружил умник, что башка во сне разговаривает.
3: Для меня новостью стало, что башка все-таки спит, а то он любит с надменной мордой на всякое твое славце поминать. Я, мало, день и ночь не сплю, все о благе нашего дорогого города думаю.
2: Но, видать, так крепко думает, что про то и во сне болтает.
3: Много всякого умник из его ночной болтовни узнал, но в одно время как переклинило башку. Ночи напролет только и толкует: «Не трожь красную кнопку, не трожь красную кнопку!»
2: Умник и просек. Грозит этой самой красной кнопке какая-то опасность, кто-то ее все тронуть, обидеть пытается. Так? Да не так. Дальше больше. В библиотеке всякого хлама полно свалено. В свое время башка учудил, заставил меня из мусора старые книги вытаскивать и в библиотеку приносить. Есть, видите ли, в них какая-то ценность. Он бы еще кирпичи битые попросил не в утилизаторы бросать, а ему под окно складывать, надпись составляя «Башка умен». Но мое дело городской голове подчиняться, я и носил. На свою и его голову как вышло. Вот в таком хламе умник и отыскал руководство.
8: «Вот, дяденька, посмотрите!»
2: И достает из-за пазухи что-то ободранное.
8: «Здесь все написано, понимаете? Все!»
2: «Даже как мусор побыстрее убирать?» Интересуюсь, намекая, мол, поболтали, но пора и честь знать, работа не ждет.
8: «А это, — говорит дяденька, — и не мусор вовсе. Это город наш так умирает. Поэтому скоро здесь ничего, кроме мусора, и не останется».
2: «Вот и хорошо, — говорю, в болтовню его не вникнув. Значит, еще больше трудиться будем. Надо бы тебе по такому случаю хоть каких-то насадок приладить. Сегодня же с механиком поговорю. Есть у меня в заначке целехонький набор, ни разу еще не приспособленный».
5: «Постой!» «Дошло до меня. А какой еще такой смерти ты толкуешь? У нас в городе никто почти не умирал, а ты что-то такое про город говоришь? Город, если хочешь знать, это город! Мы все в нем однажды проснулись, а как до него жили, так об этом лучше и не поминать, а ты говоришь, а ты...»
2: Сам от себя не ожидал. Будто и не я это вовсе, а башка в меня вселился. Он у нас мастер на такие представления. Как затеет речь на общегородском собрании, так хоть аплодируй, хоть реви, а можно и то, и другое сразу.
8: «Так здесь написано!»
2: Умник книжкой трясет.
8: «Это те случаи, когда требуется немедленно красную кнопку отыскать да экстренный вызов послать».
2: «Вот этого экстренного вызова я там и не видел». Чешу затылок совком и даже язык прикусить не успел.
8: «Где, дяденька? Где?»
2: И вокруг меня скачет. Осаживаю его. «Видишь, — говорю, — и вдоль проспекта показываю, — что тротуары, что проезды, что скверики, что площади. Мусор на мусоре сидит, битым кирпичом подгоняет. И берет меня сомнение. Умник, хоть и умник, с него взятки гладкие, на что-то в последнее время и прям работы прибавилось. Раньше, бывало, я к полудню освобождаюсь, а все вокруг блестит и сверкает, только утилизаторы сыто белый дым отрыгивают, дневную норму переваривая. А теперь? Стыдно кому сказать. Ничего не успеваю. До самого вечера расчищаю, а получается освободить только пятачок, где все наши в основном и селятся. А утилизаторы? Чем-то черным отхаркиваются и жаром пышут. Не сварение у них. В общем, так говорю. Будет тебе твоя красная кнопка, только когда солнце зайдет, и работать не сможем. Все равно туда раньше являться смысла нет. И опять язык прикусываю, так как почти все умнику и сказал, но тот, похоже, меня не дослушал. За тележку схватился и к жерлу утилизатора побежал, вонючие дымные кучи отрыжки огибая. Вот ведь дурак я мусорный. Не воспринимал умника всерьез. Ну, покажу ему красную кнопку. Ну, увидит он ее, может, даже обнюхает, оближет, кто его знает, чудилу. А потом и новый день наступит, он еще чего-нибудь в старой книжке вычитает, на что посмотреть захочет. И пойдет у нас работенка, загляденье, прям как сейчас. Я и не заметил, как мы до того места добрались, куда я и забыл, когда добирался.
1: Мусорище! Во! У меня аж совок и метла задрожали от предвкушения.
3: Не смотри, что пропылились мы так хоть в музей вместо статуи, зато любо-дорого на нашу работенку посмотреть.
1: Но умник, он же без дела работать не может, ему еще и болтать надо.
3: Принялся он, значит, мне про город рассказывать, байки, значит, травить. Причем байки-то все сплошь сказанные и пересказанные, от башки наверняка и услышанные. Про то, что раньше города другими были. На месте, то есть города стояли и никуда не двигались.
1: «Как же, — спрашиваю для поддержания разговора, — люди в них попадали?»
3: «Люди в них, дяденька, не попадали, — отвечает. Люди их сами и строили».
1: «Ну-ну, — отвечаю. Вот ты наверняка все книжки про города прочел».
3: «Не все, дяденька, — скромничает наш умник. Но многие прочитал, да».
1: «Если бы в шары не гонял, все бы осилил. Вроде как подкалываю».
3: «Я шарики запускаю, чтобы быстрее считать научиться».
1: И глазом не моргнет. «Ну ладно, продолжаю».
3: «И что в этих твоих книжках написано?»
1: «Много чего, — говорит, — не понимает, к чему я клоню».
3: «Ну, например, написано там, как города росли».
1: «Да, дяденька, написано».
3: «Вот торжествую.
1: А ты мне говоришь, люди их строили».
3: «Росли города, понимаешь? Росли».
1: Положил я его на лопатки. Победу, значит, одержал. Он, понятное дело, не сдается, мямлит, что это какая-то метафора, начинает про бульдозеры рассказывать, подъемные краны. «Заслушаешься».

0: Мы в этом городе испокон живем. Не упомнить, когда в него попали. Я и сам смутно припоминаю, что мы в те времена в каком-то другом месте жили. Деревья там были, как в сквере. Только большой сквер, огромный. А однажды заснули, проснулись, кругом город и стена. Только я о том помалкиваю, потому как башка не одобряет, когда кто-то прошлое поминает. И повторяет: человек был дик и зол, пока город его к себе не взял, не приютил, за что городу мы навечно обязаны. А башка он потому и голова города, что никакой умник с ним не сравнится. В общем, работает наш умник, не покладая рук. Я ведь зачем резину тяну? Не только потому, что работа непочатый край. Еще и в воспитательных целях. Чтобы, значит, не расслаблялся. Красные кнопки красными кнопками, а у каждого из нас дело имеется, которому мы всеми нашими приспособлениями служим. Приспособлений только башка не имеет, да умник. Но первому их и приспособить некуда, со вторым дел поправимое. Завтра же к механику нагрянем, чтобы он перво-наперво колесами занялся. А там, глядишь, и пылесос к умнику приспособим. Есть идейка на этот счет. Тут и смеркаться начинает. Лампы зажигаются, народ домой колесит. Кто сам, а кто с шофером. Только сейчас и понимаешь, какое нужное дело делаем. Дороги чистые. Мусора нет, утилизаторы даром что дымят, а лампочки от них ярче загораются. Красота неописуемая. Ладно, говорю, на сегодня достаточно. Хорошо поработали. Завтра еще лучше дело пойдет. Соображаешь?
1: Соображаю.
0: Кивает умник, только радости в его голосе не особенно слышно. Ну да ничего. Уработался умник. Это тебе не в библиотеке книжки почитывать и не шарики гонять.
1: Дяденька, а зачем мы в библиотеку пришли?
0: Спрашивает умник. Ну, я виду не показываю, пусть сюрприз будет. Отшучиваюсь, мол, так он меня своими книжками заинтересовал, что решил на сон грядущий подобрать и себе чего почитать. Нет ли у него на примете что-нибудь про мусороуборку? Заодно и башке спасибо большое скажу за помощника. Угодила городская голова, угодила. Все получилось, как и рассчитывал. Я ведь ученый, сколько раз здесь прибирался, знаю, что башка в это самое время кормится, а когда он кормится, делай с ним что хочешь, глазом не моргнет. Собственно, я потому и убираюсь, что башку куда хочешь можно сдвинуть, мусор из-под него вымести. Вот, говорю умнику, и на башку, у которого трубки опутали и жидкость сладенькую прямо в мозги вливают, показываю. Вот здесь и находится, чего ты искал. Не понимает умник. На городскую голову таращится, огромную, бугристую. Глаза к переносице съехали, губища отвисли, слюну пускают.
1: Вы, говорит, про что, дяденька? Это ведь башка.
0: Где башка находится, я и так знал.
1: Вы говорили, что покажете, где красная кнопка живет.
0: Эх, малец, усмехаюсь. Вот под башкой твоя красная кнопка и живет. Сейчас мы башку подвинем немного в сторонку, сам все и увидишь.
1: А, подземный ход там, в ее жилище.
0: Никак не может сообразить умник. Может, зря его умником прозвали. Давай, говорю, взялись, только осторожно, в слюну не вляпайся, очень она у него липкая, не отмоешься. Башка недовольно морщится, пузыри пускает, но мы с умником в его щеку уперлись, пару раз качнули, сдвинули. Как раз настолько, чтобы нужное перед нами и открылось.
1: «Ой!»
0: — говорит умник.
1: «Ой, дяденька!»
0: «Получай!» — веником его по спине хлопаю. «Свою красную кнопку!» «Заслужил!» «Хотя я и не знаю, что ты с этой ерундой делать будешь!» «Умник, ты ведь что думал?» «Он думал, красная кнопка, как мы!» «Самая обычная, с приспособлением, а красная кнопка в брюхе или на голове!» А красная кнопка, вот она. Под башкой красуется, в пол вделана, только сверху стеклом прикрыта. Я ведь сразу смекнул, о чем умник толкует, только вида не подавал. Сколько раз под башкой убираюсь, столько раз на эту красную кнопку и смотрю. Большая такая, ребристая. Ну, говорю, полюбовались и хватит. Давай башку обратно двигать, а то занервничает, заплюется. А когда башка плюется, это доложу я тебе. Не успел я доложить. Подскочил умник к красной кнопке и бах, пяткой стекло разбил. На колени встал и со всего маху кулаком по ней врезал так, что она внутрь ушла. Онемел я. Смотрю на осколки стекла и думаю, подмести надо, не ровен час башка поранится. Смотрю на умника и думаю, что ж ты, паршивец, творишь? Смотрю на красную кнопку и думаю, для чего же она нужна такая, что башка ее пуще всего бережет? И все это одновременно думаю. Ничего сказать потому и не могу, только рот разеваю, что твоя башка. И звон слышу, тарахтит. А потом голос.
2: Вы нажали кнопку экстренного вызова. Вы нажали кнопку экстренного вызова. Для верификации прошу назвать код вашего поселения. Для верификации прошу назвать код вашего поселения. Код указан на второй странице руководства по эксплуатации городских поселений класса А и на третьей странице руководства по эксплуатации городских поселений классов Б, В и Г. Окончание рассказа Михаила Савельичева «Люди снятся городам» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Умник свою книжечку торопливо листает, а мне как-то совсем плохо стало от голоса этого. Вроде и говорит по-нашему, а ничего нашего в нем и нет. Даже не знаю, как объяснить понятнее.
1: «Умник», — говорю.
0: «Не отвечай ничего, умник. Не доведет это до добра, а, умник?»
2: «Спокойно, дяденька», — говорит умник. «Сейчас все сделаем, еще лучше заживем. А вот нашел!»
0: И произносит какую-то абракадабру.
1: «Код верификации подтвержден», — голос отвечает. «Экстренный вызов принят. Ждите прибытия техника. Ждите прибытия техника».
0: «Умник», — говорю, хотя понимаю, бесполезно. «Умник, да куда же нам лучше жить? Мы и так не жалуемся. Ни я, ни чай-кофемет, ни шофер, даже механик не жалуется, только ворчит. Но он ворчит не потому, что недоволен, а характер у него такой ворчливый.
1: Умник, не надо нам никакого техника».

И тут башка тикать начинает, что твои часы на городской башне, когда они еще ходили. Было это, не упомнишь когда, вот надо же, узнал сразу. С часами на городской башне я одно время дружбу водил. Ему ведь хорошо на верхотуре глядеть, где какой мусор накапливается. Но он мне и кричал, в какую сторону катить, куда совок с метлой приложить. В то время за мусором охотиться приходилось. Не было его, хоть тресни. Вот мы с часами на башне и водились на этой почве. Но он тоже какой-то странный был, на вроде нашего умника, только с приспособлениями. Стрелками, гирями, маятником, все, что для часов положено, у него имелось. «Гнетет меня одна мысль, мусорщик», — бывало говаривал он. «Почему все толкуют, что часы ходят, а я не могу ни шагу ступить?» Я-то вижу, что вместо ног у него стрелки, объясняя ему так, мол, и так. «Другой ты породы!» А он все свое ладит. «Хочу уходить по-настоящему, а не только время показывать». А тиканье нарастает, башка трясется, будто у него внутри и в самом деле механизм включился. Может, и включился, не знаю, внутрь я ему не заглядывал. И затем бить начало. Бом, бом, бом. Оттуда же, из городской головы. Ну, все, думаю. Пришли кранты башке. Так и не узнает, что умник красную кнопку нажал, да какого-то техника на нашу его голову вызвал. И по всему видно кранты. Ухо его к нам повернутое вдруг шевелиться начинает, а потом и вовсе в сторону отъезжает. «Ой-ой, сейчас мозги из башки польются!» Подхватываю я лопатку, веник и со всех колес.

0: Как бы этого техника описать? Вот есть у нас в музее экспонат. Я там по служебной части регулярно бываю, пыль подметаю. Экспонат этот «Рыцарские доспехи» называется, что означает «не знаю», но похоже на человека из железных пластин собранного. Вот этот техник очень на эти самые доспехи похож. Тоже из пластинок железных, только руки и ноги длиннющие, во все стороны гнутся, как шланг пылесоса. Круглые глаза зелеными огнями горят, а больше на лице и нет ничего. Ровное место. Не дышать, не говорить. Как же мы с ним говорить-то будем? Или техника не должен с нами говорить, а только дело ему порученное выполнять? Если так, то это даже правильно. Одобряю. У нас в городе, если бы у каждого такая морда была, сколько бы всего сделать успели, вместо того, чтобы языками чесать? В общем, подходит к нам техник, аж голову пришлось задрать, до того высоченный, и гудит.
1: Техник по вашему вызову прибыл. Готов приступить к осмотру города и профилактическому ремонту.
0: То, что он гудит, я не преувеличиваю. Гудит, что твой утилизатор. Если бы утилизатор еще разговаривать умел, он так бы и говорил. «Здрасте!» — отвечаю. Ничего другого в башку и не приходит. А что еще может прийти после того, как увидел, что он из башки вылезает? Всегда он там находился, что ли? Может, эта башка и есть только в новом обличье? В общем, башка на бекрень. И не у меня одного.
1: Техник на меня зелеными глазищами замигал.
0: Чувствую, осматривает внимательно. И чувствую, не нравится ему то, что видит. Как чувствую, объяснить не могу, а вот точно, не нравлюсь и точка. Мусорщик, я говорю. Город прибираю. Так-то у нас город хороший, но в последнее время мусора многовато. Утилизаторы почти не справляются. А я вообще из города уйти хочу, говорит умник. Это у вас телепортатор? Заберите меня отсюда, дяденька.
1: Прежде диагностика, говорит техник. Где у вас выход?
0: Умник и рад стараться, к двери бежит, показывает. Как по мне, так надо было этому технику сказать, что все у нас хорошо, и пусть бы обратно в башку забирался. Кстати, о башке. Так и продолжает посапывать, слюни пускать. Столько напускал, не соберешь.
1: Ну и рухлядь, говорит техник. Это какая модель? Не думал, что такие еще существуют.
0: Это он про город наш. Как вышел из библиотеки, как осмотрелся, так и выдал. А я смотрю, куда он смотрит, и не понимаю. Никакой рухляди не вижу. Городская площадь, фонтан. Кое-где опять мусор валяется, так я его сейчас быстренько и колеса туда навостряю. Но техник меня гибкой рукой за плечо придерживает.
1: Не надо, уважаемый мусорщик, ничего убирать. Мне нужно осмотреть все как есть. Хотя тут и без осмотра понятно, но протокол есть протокол. Так, умник?
2: Так, дяденька.
1: Расплывается в улыбке умник. Он вообще как именинник, не ходит, подпрыгивает. Скажите, уважаемый мусорщик, а как давно вы обратили внимание на то, что в городе прибавилось мусора? Насколько возрос его объем? Какова мощность утилизаторов? Сколько приемных камер вы обслуживаете? Какие фракции преобладают в убираемом вами мусоре?
0: Засыпал меня техник вопросами, что мусором. И сразу видно понимающего человека. То есть не человека, а даже и не знаю, как его назвать.
1: Я все обстоятельно разъясняю. Насколько, какова, сколько и какие. Намного, недостаточно, не считал.
0: А что такое фракции? Что он от меня ждал? Я ведь самоучка, как наш умник. До всего собственным умом доходил, как в городе оказался. Но техник не перебивает, внимательно выслушивает, пока мои владения обходим. Умник скакать продолжает.
2: Дяденька, а вы откуда? Дяденька, другие города имеются? Дяденька, почему мы из города выйти не можем? Дяденька, а зачем городу голова?
1: Но техник на него внимания не обращает, со мной беседует. Потом двумя руками себе на грудь нажимает, оттуда труба какая-то выдвигается, а он во все стороны эту трубу направляет. Никогда не видел таких приспособлений.
0: Пылесос, интересуюсь.
1: Анализатор содержания вредных примесей, отвечает техник.

0: Очень тут все запущено, мусорщик. Вроде как мне в укор говорит. Мол, запустил ты дела, мусорщик, не стараешься, не убираешь. Я, понятно, оправдываться начинаю. Умника приплел, мол, вот помощничка прислали, мы с ним быстро порядок наведем. Тут рядом с нами автобус тормозит. Шофер собственной персоной. Дверь распахивает, на техника пялится. Уважаемый техник, это шофер, представляю их друг другу. Уважаемый шофер, это техник. Только сейчас прибыл в наш славный город. Вылез прямо из башки, представляешь? Техник на шофера пялится. И чудится мне, что хоть и железная у него морда, а чем-то он да нельзя поражен. Хотя, казалось бы, шофер, он и есть шофер, колесо с глазами. Нет, раньше шофер почти как все выглядел. Ну, приспособление, как же без этого. Но потом стал он механика донимать. Можно ли это приспособить, а можно ли вот это удалить? То ноги ему мешали на педали нажимать, гораздо проще педали в живот сразу делать. Вдохнешь — одна нажимается, выдохнешь — другая. Руки у него с руля к концу работы соскальзывали, так почему бы и без них не обойтись? Долго это длилось. Механик даже стал от шофера прятаться, а то говорил: «Сны о тебе нехорошие снятся, будто осталось от тебя одно колесо рулевое, больше ничего». Зря он это ляпнул, конечно. Шоферу именно то и надо было, только объяснить не мог. Вот и осталось от нашего шофера то, что осталось.
1: «Киборгизация», — техник гудит. «Это какой же модификации город? Тут даже до селекции дело не дошло. А где генные модификации?»
2: «Дяденька, а что такое генные модификации?»
0: Умник подскакивает, не терпится ему все-все выведать.
2: «А что такое киборгизация, дяденька?»
0: Техник между тем в автобус забрался, раструбом по шоферу проводит.
1: «Варварство, рухлядь, старье!»
0: Низко так гудит, словно ругается. А может, ругается, только мы половину слов не понимаем. Я думал, он умнику ничего путного не скажет, но нет.
1: «Понимаешь, умник, — говорит, — я с таким городом, как ваш, в первый раз сталкиваюсь. У нас уже и документации на его гарантийную поддержку не сохранилось. Глубокая древность, ваш город. Его не чинить, его демонтировать надо».
2: «Ой-ой-ой, — думаю, — уничтожать город? Да как такое возможно? А нам куда? Обратно в дикари? Так нам про это башка на каждом собрании живописует, что мы из себя без города представляли. Жуткое состояние он живописует. Дикость! Как есть дикость!»
1: «Вы, — техник продолжает, — судя по всему, случайно здесь оказались. Город на стадии утилизации находился, но ваше племя ему попалось, сработали резервные цепи, и он перешел в режим консервации и экономии. Произошла отмена генной модификации и переход на такие варварские приспособления».
0: Рукой гибкой в шофера тычет. Шофер ничего не понимает, глазами хлопает, гудком подрагивает.
2: «Я что? Я ничего, я шофер, он мусорщик».
1: «Ладно, — говорит техник, — все понятно. Возвращаемся к городской голове».
0: Возвращаемся в библиотеку, и на тебе. Башка к тому времени кормиться перестал, очухался и вовсю разошелся.
2: «Что такое? Кто велел? Как разрешили? Почему без моего ведома? Накажу, размонтирую и сгоню!»
0: В общем, обычный репертуар башки, когда в городе что-то помимо него случается. Невдомек ему, что у него прямо из уха техник вылез. Если кого наказывать, то пусть сам себя и накажет. Жаль только, что ничего, кроме башки, у башки и нет. Стоим мы перед башкой, техник впереди нас, да руками своими извивает, что твоими шлангами, позади чуть-чуть умник, а дальше и мы с шофером, который в автобусе не усидел, за нами покатился. Ну, думаю, попался техник под голос башки, сейчас он его оморочит, да так, что станет техник на благо города трудиться, утилизаторы чинить. Супротив голоса башки никто не устоит. Шибко убедительный. Вот как-то раз чай-кофе-мед начала, супротив городской головы, чай и кофе лить, медом сдабривать. Мол, до какого часа его самодурство терпеть будем? Почему он нам указывает, где кому быть? Я, мол, больше не хочу в кафе напитки и бутерброды разносить, я хочу платье красивое шить. Отчего? Чем я хуже портнихи? Всего-то швейную машинку приспособить. Что тут началось?
1: И правда другие вступились. Правильно чай кофемед толкует. Почему мы все на одном месте приспособлены? Кто так решил? Башка? Башка нам вообще не указ. Долой башку!
3: Чего скрывать? Я и сам поддался.
1: И действительно думал, почему мне каждый день надо с мусором возиться? Чем я хуже кузнеца? Тем, что у меня метла, а у него молот вместо руки. Так это дело поправимое. Механика не такие чудеса творит. В общем, шатание и разброд, как потом сказал Башка. А до того выдал нам всем сразу голосом. Подробностей не скажу. Не в подробностях дело, а в самом голосе.
3: Если бы он нам сказал всем на стенку лезть и оттуда вниз сигать, то построились бы колонной и пошли без споров, без разговоров. Но вот технику ни горячо, ни холодно. Я-то уже откатываю веничком, совочком туда-сюда, мол, совсем ни при чем, глубоко уважаемый Башка мимо проезжал, дай, думаю, уберусь, а тут сборище какое-то. Шофер так вообще зажмурился, не дать мне взять руль, закатился в библиотеку, да так и остался лежать. Даже умник шаг назад сделал, только его татуировки ярче стали, синее, что ли. Тогда-то и мелькнуло у меня, что-то они мне напоминают, не раз виденное.
1: Техник к Башке подходит и начинает его тыкать в разные места. То в губы, то в щеки, то в лоб. Руки у него при этом вытянулись, чтобы до всего этого достать. Башка ругается, плюется, брызжет, а техник, зная себя, тыкает. Ну, будто массаж Башке делает, как тот любит, и для этого лекаря приглашает, чтобы иглы в него втыкал.
3: А за лекарем, доложу я вам, не ближний свет ходить, потому Башка призывает его нечасто, не злоупотребляет.
1: В общем, радоваться бы ему, что техник за место лекаря взялся массаж делать. Да только, судя по всему, не то он делал и не так. Все тише голос Башки становится, слов не разобрать. Тянет их, как резину. А затем и смолк.
3: Перекосило его так, смотреть страшно, хотя он и раньше на красавчика не походил. Сплошь бугры да шишки. Тут я только и примечаю. Именно на эти бугры и шишки техник и давит.
1: Высунул Башка язык напоследок, будто техника лизнуть хотел, да и вовсе замер. Не шевелится.
0: «Ну все», — техник говорит. «Программа отключения запущена. На этом моя работа закончена. Счастливо оставаться».
3: И в открытое ухо в Башку лезет. «Как бы не так!»
1: Умник выскакивает и за ногу его хватает. «Дяденька, дяденька, заберите меня с собой!»
3: Но, думаю, сейчас получит умник железной ногой по Башке, чтобы в следующий раз красные кнопки не искал, а даже если и находил, то ни в жизнь не нажимал.
1: Однако техник хоть из уха обратно не полез, но к умнику повернулся и говорит:
0: «Не переживай, умник, теперь все по-твоему будет. Ты, главное, шанс не упусти. А если не упустишь, то следуй строго протоколу, как и положено».
3: Тыц! И в ухе сгинул. Без следа. Только умник все твердит:
2: «Дяденька, дяденька!»
3: А под нами уже и пол трясется, и песок с потолка сыпется. Выскакиваем мы из библиотеки и ничего не понимаем. Весь город дрожит. Фонари раскачиваются, по улицам люди мечутся, кричат. В общем, натворил дел умник. Доигрался. Смотрю на стены, так и есть.
2: К нам приближаются и растут, растут, все выше и выше делаются, да еще и внутрь загибаются.
3: И такое меня зло на умника взяло, что решил вот прямо сейчас собственным веником и лопатой перед самым концом и отлупить, чтоб неповадно. Где умник? Ищу умника.

тут на меня чай, кофе, мед наскакивает. То есть я это потом понял, что чай, кофе, мед, так как из приспособления у нее только чайник на голове остался, да и то, что твои дома качается и трескается. И сама она из начищенной меди вылупляется, бледная, тонкая, голая, ну прям как умник, и словно пелена с глаз падает. Сколько нас тут собралось, и все без приспособлений. А если что-то у кого и осталось, то прямо на глазах ржавеет и рассыпается. А из культи новые руки, ноги тянутся, у кого и новая голова отрастает. И непонятно теперь, от чего больше крик стоит. От стен, которые вот-вот над нами сомкнутся, закроют белый свет навсегда. То ли от вида нашего, от которого мы отвыкли, да и вообще позабыли, как выглядели. Какие-то мягкие, влажные, теплые, неприятные. Ну, что со мной? Со мной, что и со всеми. Одно колесо хрясь отлетело, другое колесо вжик отвалилось. Слезы глотаю, смотрю, как веник в пыль распался, как лопата, которой столько мусора перекидано от скоротечной ржавчины, истончилась и горсткой пыли ссыпалась. А вот и ноги, руки проклюнулись, тянутся из меня, больно тянутся, будто клещами их выдергивают. Нет больше мусорщика. Осталось черти че, на вроде умника. «Где умник? Держите умника, он во всем виноват! Ату его, ату!» «Ну где там? Каждый о своем воет, плачет, рыдает. Руками-ногами шевелят, не знают, что теперь делать с ними. Отвыкли от них. Ни к чему они, если приспособления имеются». А вот и стены над нами сошлись, темно стало. Только вой да шорох пыли, что от города нашего осталось. И больше ничего. И вот тут я его увидел, умника то есть. Все мы изменились, в том числе и умник, хотя казалось, зачем ему меняться, если он всегда таким и был. Так нет же, растет умник. Вдвое против нашего стал, да еще татуировка на нем светится ярко-ярко. А как стены вокруг нас замкнулись, так из его татуировок лучи ударили и принялись по темной поверхности вычерчивать, оставляя на ней светлые полосы. В общем, весь тот рисунок, что умник на теле своем носил, вскоре на внутренней поверхности стен отобразился. Говорил же я! Чудилось мне знакомое в татуировках умника. И когда они на стенах зажглись, наконец-то я их и признал. Карта! Карта города! Вот что это такое! Вот дороги, вот площади, вот дома. И будто подслушав мысли мои, стала эта карта оживать. Лучше и сказать не могу, но будто рисунки превращаются в то, что изображали. Дом в дом, дорога в дорогу, сквер в сквер. Изнутри их выпирает, а они растут. Растут, потому как убывает от умника, который в самом центре светящимся шаром повис, будто свернуло его, стиснуло. Испаряется умник на наших глазах, истончается. Разбегается множеством лучей, что город рисуют. И ведь не такой город, какой был. Другой. Потому как я думал, улицы, а оказались желоба. Думал, площади, а там какие-то карусели выперло. Дома тоже не дома, а так, преграды. И все в цифрах, цифрах, цифрах огромных таких и разноцветных. Не понял я ничего. А потом лучи с города на нас перекинулись, с одного на другого перескакивают. Так мне это не понравилось, что нет, думаю, умник, ты как хочешь, а я под них попадать не хочу. Не нравится мне город твой, из тебя самого сделанный. Порченый ты, умник. Как был с самого начала порченый, так и остался им. Башка тоже не фонтан ума был, плевался, орал не по делу. Но лучше б с ним жили, да с нашими приспособлениями. А лучи, зная, с одного на другого перескакивают, да им будто и не делается ничего. Разве что успокаиваются, бегать и кричать перестают, садятся, в комочки собираются. Еще раз. А лучи, зная, с одного на другого перескакивают, да им будто и не делается ничего. Разве что успокаиваются, бегать и кричать перестают, садятся, в комочки собираются. Колени к груди прижаты, голова к коленям, руки голени обхватывают. Так и сидят, будто ждут чего-то. И ведь не скроешься, не спрячешься.
Ну, я и прикидываюсь, мол, не трогай меня, умник, я уже под лучи попал. Сажусь, щекой в колени вжимаюсь, чтобы хоть глазком смотреть. Тем временем шар, в котором мы сидели, лопнул и раскрываться стал. Вот, думаю, хорошо. Обманул я тебя, умник. Вот и небо, вот и солнышко проглянуло. На город и смотреть не хочется. Это даже не город, а площадка для игр расчерченная. И тут меня как тюкнет по темечку. Умник на то умник, не перехитришь его. И вот теперь мы такие. И город наш такой. Каждое утро мы все в самом начале выстраиваемся и ждем своей очереди. Когда пружина натянется, распрямится, ударит, да так, чтобы каждый по желобу катился, шарах и летишь. Вот первый пропеллер раскручиваешь, вот второй, перед глазами цифры мелькают, очки тебе записывают. Так и катаешься до вечера, если в ямке ловушки не застрянешь. Кто больше очков набрал, тот первым с пружины и вылетает. Только, я думаю, не потому умник нас такими сделал, чтобы катались лучше, а чтобы мы до красной кнопки не добрались. А если бы и добрались, то нажать ее не смогли. Как ее нажмешь, если ты весь круглый, и ни рук у тебя, ни ног, ни головы? —

Перрон был пуст. Я постоял немного на цветном бетоне, глядя на вагончик Манора. Медленно сошлись прозрачные створки двери. Вагон качнулся, приподнялся над рельсом и ровно пошел вперед. Пустой вагон, уходящий с пустого вокзала. А чего я еще, собственно говоря, жду? Ночь. Нормальные люди давным-давно спят. Я двинулся по перрону, стараясь наступать лишь на оранжевые пятна. Цветной бетон вошел в моду лет 5 назад, и у мальчишек сразу появилась игра ходить по нему, наступая лишь на один цвет. Достаточно сложно, между прочим. Приходится то семенить, то прыгать, то идти на цыпочках, опираясь на крошечные пятнышки выбранного цвета. Сейчас оранжевая дорожка вела меня вдоль длинной шеренги торговых автоматов. Чувствуя мое приближение, они включали рекламу, и я шел сквозь строй довольных, веселых, пьющих колу, жующих горячие бутерброды, моющих волосы шампунем от перхоти, слушающих исключительно трек, курящих безникотиновые сигареты людей. Я даже посмотрел, не удастся ли подойти к автоматам и взять баночку колы, но оранжевых пятен между мной и колой не было. Я двинулся дальше, вдоль жизнерадостно клацающей дверями стены вокзальчика, мимо информ-терминалов, телефонов, мимо пологих спусков с перрона, ведущих к городку. Судя по надписи над вокзалом, почему-то не светящийся, незаметный, город назывался Веллесберг. Я, в общем-то, ехал в городок китайских переселенцев Ипин, но за 5 часов Манор надоел мне до одури. Оранжевые пятна перешли в оранжевые брызги, а затем в редкие островки оранжевого цвета. Но пути с перрона все не было. Я шел и шел вдоль тускло-серого рельса, увлекшись игрой и не заметив, что на перроне я не один. «По оранжевым вниз не сойдешь», — послышалось из-за спины. Я обернулся. В стене вокзала была глубокая ниша с широкой скамейкой. На ней сидел говоривший, судя по всему, мальчишка моего возраста. Причем взрослого я почувствовал бы по запаху, еще только выходя из вагона. Взрослые пахнут сильно, в отличие от детей. «Уверен?» — поинтересовался я. «Абсолютно». По-русски он говорил совсем чисто, ничего удивительного. Летом здесь отдыхает много наших. Пожав плечами, я сказал: «Меняю цвет на красный». Это уже как бы не совсем чистая победа — поменять цвет. Но на соседний по спектру можно. Я шагнул на алую кляксу. «По красным не выйдешь», — словно бы с удовольствием сказал мальчик.

фишка. Ни один цвет не дает выхода. Если играешь честно, не выйти. Это специально, чтобы дети не тусовались возле путей. Так, дружок? Я разозлился. Называть меня дружком или сравнивать с детьми никто не имел права. Тут дело не в био-возрасте, тем более, что нахал никак не мог быть старше меня. С места, отчаянно оттолкнувшись, я прыгнул по направлению к скамейке. Перед ней была полоска красного бетона. К сожалению, я не Гвидо Мачесто, непревзойденный чемпион по прыжкам без разбега. Растянувшись перед нишей, я ткнулся лицом в бетон, а макушкой в босые ноги обидчика. «Не допрыгнул», — насмешливо прокомментировал мои действия. «Ни один цвет не дает выхода, понял?» «Выхода нет, дружок, нет выхода». Я медленно поднимался. Меж тем знаток Велесбергского вокзала с ноткой искреннего сочувствия спросил: «Ударился-то не сильно, а?» Но я уже не обратил внимания на интонацию и слова, и на то, что запаха вражды не было тоже. Видели бы меня сейчас психологи регионального токен-центра. В носу хлюпала кровь, разбитая губа ныла, по щеке словно наждаком провели. Не говоря ни слова, я ринулся на собеседника. Несколько секунд мы просто боролись, он явно ждал драки и потому угадал мой рывок. Потом, вырвавшись, я саданул ему по лицу, не сильно, вскользь. Получил в ответ поддых, еще разок достал противника, теперь уже посильнее. По телу прошла дрожь, уши заложило от нестерпимо тонкого писка. Я застыл, отшатнувшись от своего неожиданного врага. Потом запустил руку в карман рубашки, вытащил маленький металлический диск. В центре знака тлела, медленно угасая, оранжевая искра. Посмотрел на своего собеседника и обомлел. В его руках тоже гасла светящаяся точка. Сейчас я разглядел мальчишку получше. Он был полуголым, в одних шортах, в карман которых и отправился отключившийся медальон. На груди у него болтался какой-то амулет, слабо поблескивая в темноте. Волосы торчали в разные стороны гребнями. «Вот идиоты!» – прошептал мальчишка. «Устроили драку, как дети». «Ага, виновато», – подтвердил я. «Это вызывник сработал?» «Да. Что, не слыхал раньше?» Я покачал головой. «Я Игорь», – сообщил мальчишка, хватая меня за руку. «Давай за мной». «Положено дождаться», – начал было я. «На положено, бревно заложено», — отрезал Игорь и нырнул в темноту. Мгновение поколебавшись, я последовал за ним. Мы успели пробежать мимо флайерной площадки. Пара прокатных машин стояла под зелеными огоньками. Над одной, то ли забронированной, то ли незаправленной, горел красный. Миновали абсолютно пустую автостоянку, несколько торговых павильончиков, и лишь тогда взвыли сирены. Прямо на перрон садились два флайера, полицейские и медицинские, можно не сомневаться. «Догонят», — выдавил я. В горле почему-то пересохло, зато нос хлюпал и кровил. Еще чего. Игорь согнулся, положив руки на коленки и глубоко вздохнув. То ли всматривался в машину, идущую на посадку, то ли отдыхал. Я подумал, что, несмотря на задиристость, он силой не отличается. «Дадут приказ на знаки и выйдут по пилингу», — предположил я. «Ерунда». Игорь был абсолютно спокоен. Он уверенно выбрал одну из дорожек, украшенную неисправными фонарями, и двинулся по ней. Мне же бросил: «Пошли, минут через 20 будем в городе». Торчать в привокзальном парке в 100 метрах от полиции было бы просто глупо. Догнав Игоря, я спросил: «Уверен, что за нами не погонится?» «А зачем?» Поступило два одномоментных сигнала о легкой агрессии. Ясно, что два дурака дали друг другу по морде. Полиция прибыла, убедилась, что все кончилось мирно. Зачем нас догонять? Мы же окажемся от обвинений, верно? Заявим, что давние друзья, а нападал на нас незнакомый мужчина. Он хмыкнул и закончил: «Белые мундиры не идиоты носят. Что, охота им ловить несуществующего маньяка?» Некоторое время мы шли молча. Знаки молчали, значит, полиция и впрямь не собиралась искать нас по пилингу. Потом я спросил: «А почему ты не вынешь вызывник из знака?» Вопрос был дурацкий. Хотя бы потому, что на встречный вопрос, а почему сам ходишь с вызывником, был лишь один ответ. Знак я получил меньше недели назад и в течение полугода не имел права отключать блок контроля. Но Игорь спокойно ответил: «Пусть детишки свои знаки уродуют. Мне вызывник трижды жизнь спасал». Я ему не поверил. Довести себя до критического состояния, чтобы знак вызвал экстренную помощь, это надо очень постараться.
А почему фонари не горят, сменил я тему. Город перегружен, с готовностью объяснил Игорь. Здесь много научных центров, сейчас проходят две конференции, к тому же курортный сезон. Энергии не хватает, гостиницы забиты. Ясно. А зачем мы идем на пристань, спросил я. Игорь замолчал. Вокруг было темно, едва-едва угадывалась под ногами поверхность дорожки, да и то из-за вмурованной светоотражающей крошки. И тишина. Лишь шлепают босыми ногами Игоря, подошвы моих кроссовок тихонько наигрывают «Пора в путь дорогу». Отключить, что ли, достала уже эта музыка. «Ты знаешь, куда мы идем?» – спросил наконец Игорь. «Бывал тут раньше?» «Первый раз. Морем пахнет», – объяснил я. «И озон, как от зарядной станции. На берегу причала, а не автостоянка, верно?» «Ничего не чувствую», – старательно раздувая ноздри, сообщил Игорь. «Ну и нюх у тебя, как у индейца. Чингачгук». «Михаил, просто я мутант». «А, понял. Если еще подеремся, я тебя не буду бить по носу», – после короткой паузы пообещал Игорь. Я усмехнулся. «Бей, не бей, ничего не изменит на самом-то деле. У меня рецепторы запаха не только в носу. Но сама реакция мне понравилась. Я уже давно привык, что половина ребят, как только узнают, что я мутант, не хотят дальше общаться. Говорить этого я не стал, а повторил: так зачем мы идем на пристань? Ты что, утопить меня хочешь? Так я хорошо плаваю, учти». «Псих!» – неожиданно резко огрызнулся Игорь. «Я там живу». Несколько секунд он молчал, потом добавил: «Не шути так, Мишка. Меня однажды топили. Это очень неприятно».

0: Пока я пролистывал телефонный справочник, Игорь возился на кухне. Он готовил яичницу, причем не из порошка или брикета, а настоящую, из яиц. В маленькой кофеварке варился кофе, тоже настоящий, из только что смолотых зерен. От еды я решил не отказываться, вот уже неделю приходилось жрать только синтетику. «Что ты там ищешь, Чингачгук?» – поинтересовался Игорь, пытаясь одной рукой разбить яйцо над сковородкой, а другой достать чашки из шкафа над мойкой. Мебель на кухне была обычная для взрослого, значит, муниципальная квартира, и живет в ней Игорь недавно. «Ну, мало ли!» Краем глаза я поглядывал на него. Уж очень забавно Игорь выглядел при свете. Прическа у него оказалась из 7 разноцветных гребней. В левом ухе серьга, на груди старый автоматный патрон на цепочке. «В гостиницах остались только платные места, учти. А с работой...» Игорь презрительно хмыкнул и не закончил фразы. Зато доброжелательно предложил. «Можешь пожить у меня. Я вот работаю, потому что хочу нормально поесть и купить хорошую одежду». «Сейчас ты в ней нуждаешься», — не удержался я. «Ага». Игорь победоносно закончил сражение с яичницей и принялся разливать кофе. «Я на югах болтался, там и в шортах жарко, а носить бесплатную синтетику не собираюсь. Живи у меня, Мишка». «Все равно я хочу найти работу», — упрямо повторил я. «Без денег неуютно». «Совсем пустой?» Пожав плечами, я полез в карман, выгреб горсть монеток и несколько бумажек положил на стол среди хлебных крошек и яичной скорлупы. Большей частью это были обычные монеты, которые есть у любого мальчишки, считающего себя нумизматом. Советские гривенники, американские центы, монгольская алюминиевая мелочь, российские копейки. Но были и редкости. Казахский тенге с портретом какого-то президента, в начале века изъятый из обращения. Уральские 4 рубля, единственная в мире монета такого странного номинала, полная серия полянок, денег московского княжества. Игорь сразу же завладел полянками, запаянными в прочный пластик. Завистливо оглядел и сказал: «Тоже их собирал. У меня только одной не было, где Петр Первый с подзорной трубой. Она же самая редкая, баксов 20 за штуку. Да еще десятку за 4-рублевку и тенге. И пару за остальное. Нормально, ты богач». Я подумал и решил, что Игорь прав. «Как ты еще их не профукал, а?» Мой новый знакомый все крутил в руках коллекцию, и глаза его светились азартом. Он и прям был коллекционер. Ну, не серьезный, конечно, а такой же, как я. «За 3 дня не успел».
1: «Какие 3 дня?»
0: «Я во вторник из дома ушел». Игорь отложил мои сокровища. «Серьезно?»
1: «Да».
0: «Тебе лет сколько?» Он построил фразу немножко странно. Так иногда говорят взрослые, когда пытаются подчеркнуть свой возраст. Будто в возрасте скрыто какое-то преимущество.
1: 13.
0: Точнее. 13 лет, 3 месяца и 20 дней, ехидно сообщил я.
1: «Да ты старше меня. Мне только 2 месяца назад 13 стукнуло».
0: «Поздравляю. Зато я получил гражданские права в 12, заявил Игорь. «И что с того? Лёшка Филиппов получил их в 10, Мария Луиза де Марин в 8». Игорь ухмыльнулся. «На самом-то деле только 1 из 10 000 признается полноправным гражданином мира раньше 12 лет». «Я бы еще лет 5 не признавался», — сказал я, — «как в 20 веке. Нафиг мне это надо?» Игорь кивнул. «Понятно. Ладно, все ясно. Ты, парень, кремень, на вопросы отвечать не любишь, про жизнь свою рассказывать не привык». Я ничего не ответил. Игорь шлепнул на стол шипящую сковороду, тарелку с хлебом, вилки, лопой. Упрашивать себя я не заставил.
2: Но вот почему так происходит? На вкус вроде бы и никакой разницы, что синтетическая пища из бесплатных кормушек, что нормальная еда из естественных продуктов. А все равно синтетику жрешь через силу, только потому что знаешь, надо. Минут через 5 мы закончили с яичницей. Игорь похлопал себя по животу, потянулся за кофеваркой, небрежно спросил:
0: «Так что ты собираешься делать?»
1: «Жить».
0: Игорь поморщился.
2: «Мишка, ты не в токен-центре тесты сдаешь.
0: Я тебя не спрашиваю, почему ты ушел из дома. Мне интересно, зачем ты ушел?»
1: «Чтобы жить», — честно попытался я объяснить. «Я ведь имею теперь право на бесплатное жилье в городе с населением менее 100 000».
0: «Имеешь», — весело подтвердил Игорь. «И получишь, спору нет».
1: «Я в Ипин ехал», — сказал я. «Это где китайская колония. Говорят, они нормально относятся к таким, как мы». Игорь ухмылялся. Он открыл ящик стола, достал оттуда пачку сигарет и зажигалку. Спросил: «Будешь?» «Нет». «Это не травка, не бойся. Обычные безникотиновые сигареты». «Все равно не буду», — сказал я. «Ты лучше скажи, как здесь относятся к нам?»
2: «К детям, что ли?» — выпуская кольцо дыма, спросил Игорь.
1: «К детям, получившим знак самостоятельности».
2: «Да нормально относится, как везде», — лениво сказал он.
1: Голос у него изменился, и если бы не явный запах табака и горелой бумаги, я бы заподозрил, что он курит травку.
2: «Ты не комплексуй и в страшилки не верь. Везде в мире к детям, доказавшим свое право жить самостоятельно, относятся одинаково».
1: Он выпустил еще одно кольцо дыма и закончил: «Никак». Я ничего не сказал. Смотрел, как он курит. Дым был красивый, шершавый, словно наждак, сиреневый, шелестящий.
2: На что уставился?
1: «Дым. Шикарно выглядит». Игорь посмотрел на меня, как на идиота.
2: «Чего в нем шикарного? Дым как дым. Черт!»
1: Он торопливо загасил сигарету прямо в сковородке.
2: «Ты же мутант, тебе неприятно, да?»
1: «Как ему объяснить?» «Нет, не так попробовал я. Понимаешь, я запахи по-другому чувствую».
2: «Как по-другому?»
1: «Ну, я их вижу, слышу, даже тактильно ощущаю. Вот ты куришь, и дым шероховатый. И шуршит, как песок».
2: Глаза у Игоря округлились. «Что, серьезно? И ты все это видишь?»
1: «Ага. Вот у тебя в ванной комнате шампунь с запахом лимона. Только не радуйся, это синтетический запах. Если бы настоящий, то пищал бы тоненько. И не такой гладкий, а шершавенькой, понимаешь?»
2: «Обалдеть!» — с чувством произнес Игорь. «Я знал одну девчонку с усиленным зрением.
1: Ну, так у нее все очень просто было. Когда хотела, перестраивалась на режим дальнего зрения. Когда хотела, на ближний режим. Знаешь, у нее так смешно, глаза менялись. То выпучиваются, то втягиваются, и радужка то серая, то голубая. Но она говорила, это как в бинокль или микроскоп смотреть».
2: «А вот у меня так», — ответил я.

0: Когда я был совсем маленьким и не понимал, как сильно от других отличаюсь, то случалось что-нибудь такое ляпнуть. Все смеялись, особенно взрослые, которые знали, что у меня условно-положительная мутация. Наверное, смешно, когда подбегает карапуз, водит рукой в воздухе и говорит:
1: «У тети духи шуршат!»
0: Они ведь действительно шуршали. А эти проверки. Каждый месяц, сколько себя помню, пробирки, в них бумажки, каждая чем-то смочена. «Мишенька, как ты ощущаешь этот запах? Светящаяся полоса? Вибрирует? Молодец, Мишенька, а ты помнишь, чем пахнет молоко? А на каком расстоянии ты чувствуешь человека? Да, взрослого. Ну, пусть летом. Да, потного. Правда?» Это только вначале интересно, потом скучно, а в конце концов просто противно. Я долго думал, что стоит только пожаловаться родителям, и все это прекратится навсегда. Ведь они не могут не понять. А они слишком хорошо все понимали. Это был папин проект. Его самое удачное изменение генома, собственного генома. Его слава, его успех, его вклад в науку. Деньги, наверное, тоже. Но деньги-то тут были совсем не главным. Я был экспериментом. Мое рождение было запланировано. У него было получено особое разрешение. Мама и папа подписали документы о том, что в случае появления у меня, безусловно, негативной мутации, они не возражают против эвтаназии. Кстати, от меня они этого не скрывали. Но все прошло хорошо. Угрозы для общества я не представляю. Я знаю, чем закончился 15 лет назад эксперимент по созданию людей со способностью прямого воздействия с компьютерами. Виртуальный клон последнего из них выследили и уничтожили только в прошлом году. Так что я не боялся, что меня могут в любой момент усыпить. И когда сдавал тесты на психологическую и эмоциональную зрелость, вовсе не хотел отомстить родителям. Зря мама кричала, когда я уходил. Я не испытываю к ним ненависти. Я их даже люблю. Я только хочу быть самим собой. Поэтому и получил знак самостоятельности. Стал таким же полноправным членом общества, как любой взрослый. Первым делом потребовал все документы по своей мутации. Думал, может быть, она устранима. Оказалось, нет. Если меня лишить обоняния, то зрение и слух тоже исчезнут. Вот тогда я ушел из дома.

0: проснулся я уже довольно давно, но все лежал в постели, не открывая глаз. Игоря в доме не было, это я по запаху чувствовал. Зато он оставил на столе завтрак и записку. Чернила еще не застыли окончательно, и я их слышал. Это удобно, очень удобно. Тут мама и папа правы. Они только не понимают, что дали мне слишком много. Я наконец-то решился и открыл глаза. Первые секунды трудно. Весь мир пахнет, и все это приходится видеть. Чем больше вокруг техники и синтетики, тем труднее. Я раньше звал эти запахи злыми. Хорошо, что в этом домике только гарантированный обществом минимум техники. Я пошел в ванную. Там нашелся разовый санитарный пакет, который входит все, от зубной щетки и полотенца до презерватива и туалетной бумаги. Потом я оделся, поел и вышел из дома. Море было совсем рядом. У маленькой дощатой пристани покачивались на воде катера. Чуть дальше начинался пляж. Сейчас еще совсем пустой, только стайка маленьких ребятишек под присмотром учителя бегала по мокрому песку вдоль берега.
1: Эй!
0: Игорь сидел на раскладном стульчике. Он был в одних плавках и мокрый, уже успел искупаться.
1: Ты поел?
0: Да, спасибо, я подошел ближе. Загораешь?
1: Работаю, возмутился Игорь.
0: Он пнул ногой кредитный сканер, валяющийся на песке. Сканеру было все равно, это специальная модель. Я постоял, глядя на море. Игорь, а почему ты работаешь здесь? Любишь море? Он неопределенно повел плечами. Ну, а все-таки.
1: Мишка, ты что, совсем лопух?
0: Игорь говорил резко, но, судя по запаху, был совершенно спокоен. Знаешь, какой процент безработных сейчас в Европе?
1: 30 с чем-то.
0: 37. Пускай из них половина не хочет ничего делать и готова жить на пособие. А остальные вовсе не прочь подзаработать. Мне эту работу дали только из-за возраста. Закон. Сидеть на стуле и водить кредитками по сканеру?
1: Да.
0: Игорь заинтересовался.
1: Это не по тебе?
0: А простите за нескромный вопрос. Какое у вас образование, кроме базового? Ты специалист в области программирования. Имеешь право на вождение пассажирского или грузового транспорта, диплом врача или преподавателя?
1: Нет, честно сказал я.
0: Базовый курс образования. Ну и все обязательные профессии.
1: Пользователи информационного терминала и оператор торговых автоматов. Меньше умеют только дебилы.
0: Он опять перешел на учительский тон, но я не возмущался.
1: Никто не будет тебя дискриминировать, не надейся. Никто и никогда не скажет тебе, что ты всего-навсего сопляк с железякой на цепочке. Тебе даже будут давать больше, чем другим, лишь бы не нарываться на соцконтролеров. Но всерьез тебя никто не воспримет.
0: Посмотрим.
1: Успехов!
0: Игорь вытянулся на стульчике, раскинул руки.
1: Валяй! Вечером приходи, поделишься впечатлениями, ладно?
0: Я развернулся и молча зашагал по дорожке. Кроссовки тихонько напевали. Скатертью, скатертью, дальний путь стелется. Хорошие кроссовки, не бесплатные. Социальный минимум не входит. Мне их подарила мама на день рождения. Центр занятости был недалеко. Я даже не стал брать на прокат машину, пошел пешком, хотя на 2 часа пользования у меня право есть. Как-нибудь возьму машину и отправлюсь путешествовать. Вот только решу все с работой и жильем. В центре пришлось минут 15 посидеть в очереди. Людей было немного, но и очередь двигалась неспешно. В основном в ней сидели азиаты и арабы, но были и 2 наши, говорившие по-русски. На меня поглядывали, но вроде бы равнодушно. Только от девушек шел запах любопытства. Потом подошла моя очередь. Служащий центра мне понравился. Молодой, добродушный. Весело улыбнулся, жестом указал на кресло перед своим столом. Потом вопросительно посмотрел на кофеварку. Я кивнул, решив, что тоже могу поиграть в молчанку. Кофе был синтетический. Может быть, очень хороший, для обычных людей почти неотличимый от настоящего, но я-то вижу сразу.
1: «Ищите работу?» – полюбопытствовал служащий, как будто я был его старым приятелем и мог заглянуть в центр занятости просто так.
0: «Да».
1: «Позвольте».
0: Я протянул ему знак. Служащий провел им над сканером, хмыкнул, подпер ладонью подбородок, глядя на экран.
1: У вас есть права персональной ответственности, но нет прав на ответственность общественную, так?
0: Да, признал я.
1: Значит, любую деятельность, связанную с безопасностью и благосостоянием граждан, мы вынуждены отбросить.
0: Он опять улыбнулся.
1: Впрочем, их нет в наличии, так что вы ничего не теряете.
0: «А какая работа есть?» – спросил я и вдруг почувствовал в своем голосе жалобные нотки. Служащий вздохнул.
1: «Посмотрим».
0: Его пальцы пробежали по клавиатуре компьютера.
1: «Ну, например...»
0: – он снова вздохнул.
1: «Торговля мороженым на пляже».
0: Я представил, как буду бродить среди отдыхающих с тележкой, одетой в белую форму и берет с нарисованными ягодками.
1: «Это для детей работа, на каникулах подрабатывать».
0: Служащий долго не отвечал.
1: «Позвольте спросить, а зачем вам все это?»
0: Он посмотрел мне в глаза.
1: «Общество готово предоставить любому человеку гарантированный социальный

0: угодно, делать что угодно, получать от общества помощь, но вам ведь не это нужно. Вы хотите самоутвердиться, доказать и в первую очередь самому себе, что вы такой же, как все, даже лучше. И скажу честно, это говорит в вашу пользу, но сейчас не 19-й, не 20-й век. Нигде и никому не нужен неквалифицированный труд. Есть огромная потребность в профессионалах. Для остальных остается торговля мороженым и воздушными шариками. Я фигурально выражаюсь.
1: Я фигурально вас понял, буркнул я.
0: Не обижайтесь, служащий налил себе еще кофе. Я размышляю, чем вам помочь. Я видел, что он не врет. Действительно пытается что-то придумать. И от этого становилось только тоскливее. «У нас есть специальная работа для тех, кто считает себя незаслуженно невостребованным», — сказал вдруг служащий. «Творчество. Быть может, у вас есть позыв стать художником, музыкантом, поэтом?»
1: «Позыв есть, нет способностей».
0: «Способностей не надо», — спокойно ответил служащий. «Артистическая среда, создание собственного художественного стиля. Например, будете рисовать белые квадратики на красном холсте. Новые направления в искусстве.
1: Это ведь тоже социальный клапан. Каждый человек хочет верить, что он кому-то нужен».
0: «Я хочу быть нужным по-настоящему!» — воскликнул я.
1: «Верю.
0: Потому и не пытаюсь предложить вам имитацию работы», — служащий вздохнул. «Михаил, может быть, у вас есть какие-то особые способности, но хоть что-то недоступное другим людям?»
1: А ведь до этого момента все было нормально. Ему казалось, что говорит он совершенно естественно, но я-то видел, будто серые иглы медленно посыпались с его кожи. Запах настороженности. Запах двойной игры.
0: «Какие у меня способности?» – вздохнул я.
2: Про мои способности нюхача он ничего знать не мог. Эта информация вложена в знак, но доступна лишь врачам, а никак не мелким клеркам в офисе по трудоустройству.
0: «Жаль», — вдохнул служащий. «Тогда ничем не могу помочь, кроме работы продавцом или творческой».
1: От него пошел новый запах. Легкого торжества. Доброжелательного. Я и впрямь был ему симпатичен, но все-таки торжества. Он сумел загнать меня в ловушку.
2: «Так что же?» – тихо спросил я. «Формально я человек вполне самостоятельный и обществу нужный. А на самом деле все, что мне могут предложить – имитация работы».
0: «Да»,
2: – служащий кивнул. «Буду с вами откровенен, ситуация такова. Как частное лицо я могу лишь посоветовать вам поступить в какой-нибудь университет, получить высшее образование. Наше время благоприятно для ярко выраженных личностей». Он искоса глянул на меня.
0: «Или для ярко выраженных бездельников. Первые живут полнокровной жизнью, вторые довольствуются тем, что дает общество. А вот серединки обычным рядовым гражданам труднее всего».
2: «Понимаю». Я встал. «Спасибо, я подумаю». Служащий тоже поднялся и протянул мне руку.
0: «Подумайте, Михаил. Если вам удастся подобрать какую-нибудь оригинальную область применения ваших знаний и умений, буду счастлив помочь».
1: Лучше бы прямо сказал, что знает, кто я такой.

Муниципальное кафе я нашел на соседней улице. Сел за свободный столик, ко мне сразу же подошел официант. Очень вежливый и важный, серединка общества. Ему тоже когда-то хотелось стать великим и богатым. Он тоже ходил в центр занятости. И вот нашел себе место в жизни. Ему ведь нечего было предложить оригинального. А мне есть что, только не хочется. Я заказал несколько блюд из бесплатного списка, все синтетические, кроме хлеба. Мне почему-то подумалось, что эти пищевые ограничения немного нарочитые. Общество может себе позволить тратить на серединку гораздо больше. Вот только какие тогда будут стимулы у людей? Испытание изобилием. Золотой век. Всеобщая сытость. Невиданный прогресс науки. Нам всегда говорили, что это хорошо.

целом, наверное, да. Вот для каждого отдельного человека возможны варианты. Я ел суп, который только что развели из порошка горячей водички. Суп был вкусный. Только я видел все химические компоненты, которые в него добавлены. Я уникум, очень ценный человек, ходячий химический анализатор чудовищной силы. И обществу, конечно же, неприятно, что я не хочу применять свои способности. Как я мог быть таким наивным? Сел в Монор и поехал через всю Европу, свободный и независимый. Вот только со знаком на шее. А как иначе? Выбросить? Чтобы первый же полицейский заподозрил во мне сбежавшего из дома ребенка? Я живу в хорошее время, это правда. Нет больше войн, нет больше голода, с преступностью покончено. И прав у людей бери не хочу. Даже дискриминации по возрасту уже не существует. И уж точно никто не заставит своенравного мальчишку-мутанта делать то, что ему неприятно. Но зачем заставлять, если можно вынудить? Висит на цепочке знак. Фиксируется сенсорами в транспорте, в магазинах, в кафе. И в каждом городе, куда я приеду, вежливый и доброжелательный человек объяснит мне, что под солнцем очень мало места. Можно бунтовать. Можно болтаться по всему миру и ничего не делать. Но это не в моем характере, и те, кому надо, это знают. Я встал, подошел к бесплатному телефону, нашел в списке центр занятости, набрал номер и совсем не удивился, когда увидел на экране лицо моего недавнего собеседника. «У меня вопрос», — сказал я. «Да, Михаил, пришла в голову какая-то идея?» Он был само внимание. «Пришла. Если к вам обратится человек с условно-положительной мутацией, сверхвосприятием запахов, ему найдется работа?» «Крайне редкая мутация», — с чувством сказал клерк. «Разумеется, найдется. Насколько я знаю, многие научные центры или коммерческие фирмы возьмут на работу такого человека. Никакие анализаторы, увы, не смогут его заменить. Прорыв в области синтеза новых лекарств, получение сверхчистых химических веществ, да что угодно. Наука, промышленность, производство парфюмерии. Надо ли мне вам это объяснять, Михаил?» «Не надо», — ответил я. «Мне это с рождения втолковывают». «Я только могу добавить, когда этот человек начнет работать, его мутация немедленно будет признана положительной и внесена в общий список. Любые родители смогут подарить своим детям такую интересную способность». «Вы правда думаете, что она интересна?» — устало спросил я. И прервал связь.

0: А вечером на вокзале немало людей. Я стоял у информ-терминала и тупо смотрел на экран, на бланк электронного письма. Я посылал родителям короткие письма каждый вечер. Так они просили, да я и сам не хотел их волновать. Вот только сейчас я не знал, что писать. Собрался уезжать. Я повернулся. Игорь, ухмыляясь, глядел на меня. «Еще не знаю», — признался я. Переступил, и кроссовки радостно пискнули.
1: «Мы много дорог повидали на свете».
0: Нагнувшись, я наконец-то отключил звук. «А я думал, ты все-таки зайдешь», — сказал Игорь. Искренне сказал. «Слушай, ты тоже из тех, кто меня пасет?» — спросил я в лоб. «Ты так решил?» — Игорь усмехнулся. «Если уж меня с моими слабенькими способностями эмпата год доставали, то такого, как ты, будут всю жизнь напрягать». «Нет, Мишка, я сам по себе. Я в эти игры не играю». Он не врал. «Хорошо, что я умею это видеть. За мной следят, Игорь», — зачем-то пожаловался я. «Мне сегодня дали понять, либо я делаю то, что нужно обществу, либо стану никому нафиг не нужным». «Конечно», — чуть удивленно сказал Игорь. «А ты что думал? Да так всегда было. Только если правобытный человек не хотел гоняться за мамонтами, хотя это у него получалось, товарищи могли его и съесть. Сейчас просто выкидывают на обочину». «А свобода?» — спросил я. Как будто Игорь в чем-то был виноват. «А она у тебя есть», — он снова усмехнулся. «Ты же ее получил в полной мере». «Не нравится запах?» «Нет». «Так извини, другого не бывает». Я посмотрел на бланк письма, взял световое перо и быстро начертил на экране. «Больше писем не будет». И щелкнул по кнопке, отправляя свое последнее письмо родителям. «Ты что, уезжаешь?» — спросил Игорь. «Если да, то мы можем поехать вместе. Куда-нибудь на юг, а? Там тепло. А на пальмах синтетические бананы не растут». «Ты такой легкий на подъем». «Да я еще легче, чем ты думаешь», — засмеялся Игорь. «Это ведь все равно проигрыш», — сказал я. «Ну да», — легко согласился он. «А у тебя два выбора. Либо проигрываешь и ты, и наше сытое общество, либо выигрывает общество, ну и ты тоже». К перрону медленно подкатил Монор. В вагончик вошло несколько человек.
2: «Ну, так едем или остаемся?» — нетерпеливо спросил Игорь. «Не люблю долго раздумывать».
0: «Если дойдут, то поехали», — сказал я. «Синий!» — и прыгнул на узкую синюю полоску цветного бетона.
2: «Ну сколько тебе объяснять?» — Игорь поморщился. «Не дойдешь. Никак. Так уж придумано».
0: «Верю», — согласился я.
2: «Только знаешь, я все равно буду пробовать.
0: Всю жизнь».

0: Олег Овчинников. Рота Принт. «Надень шапку, Олеж. Маме зябко на тебя смотреть», — шутил бывало отец за утренним чаем, пока мама с превеликими препирательствами собирала меня в школу. Так вот, смотреть на солдатика, которого я встретил тем непогожим ноябрьским утром, было зябко, мокро и, как следствие, жалко. Маленький, щупленький, от холода спрятавший ладони под мышки, он напоминал замерзшего суслика, который за какой-то надобностью выбрался на свет, но в любой момент готов юркнуть назад в теплую норку, то есть в данном случае в полупрозрачную будку КПП зенитно-ракетного училища, что на улице Красноказарменная. «Ну и лютые же деды у парня в части», — про себя возмутился я. «Не деды, а звери. Выгнали молодого бойца на мороз в одной гимнастерке, небось еще и пошутили вдогонку. Ты зенитчик или кто? Вот и стрельни для дедушки пару сигарет». И как назло, воскресенье, начало дня, на улице ни души, имеется в виду курящий. С неба мелко моросило, и однотонно-коричневая гимнастерка на сутулой спине мало-помалу приобретала камуфляжную окраску. Налетевший порыв ветра погнал по лужам мелкую рябь и заставил солдатика поежиться. Глядя на него, я тоже передернул плечами из солидарности, поправил шарф и упрятал свободную от зонта руку поглубже в карман куртки. «Не курю», — честно признался я, едва простое лопоухое лицо паренька обратилось ко мне, единственному прохожему в эту непешеходную погоду, и буквально перекосилось от отчаянной надежды.
1: «А? Что?»
0: — растерянно заморгал солдатик. «Не курю», — повторил я и для убедительности слегка развел руками, так и не вынув правую из кармана. При этом в кармане звякнула мелочь, и я подумал, что мог бы помочь пареньку хоть чем-то, хотя вообще-то не одобряю подобную благотворительность. Все равно ведь всю добычу отберут и поделят между собой 20-летние старички.
1: «Ага, не курите?» — дошло до парня. «Ничего, я тоже. Вы скажите, пожалуйста».
0: Он сделал два шага ко мне и почему-то понизил голос.
1: «Вы в компьютерах разбираетесь?»
0: Странный вопрос. Даже дважды странный. Во-первых, сам по себе неожиданный, а во-вторых, потому что адресован мне в 12 лет, приобщившемуся к волшебному миру железа и софта. Разбираюсь ли я в компьютерах? Да уж получше, пожалуй, чем этот новобранец в зенитно-ракетных комплексах. С завязанными глазами. За 16 секунд. На 18 частей. Главное заранее ослабить пару-тройку винтиков на корпусе. Вот как я разбираюсь в компьютерах. Слух я, естественно, воздержался от хвастовства, только кивнул из-под зонта, одновременно пожав плечами. «Само собой».
1: «Слава богу».
0: Надежда в глазах цвета зависшей над нами тучи сменилась возбуждением, граничащим с экзальтацией.
1: «Вы не могли бы... Пожалуйста!»
0: От волнения бедный солдатик не смог закончить просьбу, но хватило и взгляда. Так смотрит голодный пес на краковскую колбасу, чтобы я ответил. «Мог бы, наверное, если это недолго. У вас комп накрылся? Надеюсь, не стратегического назначения. Ну, нет у него на консоли такой большой красной кнопки». Будущий зенитчик помотал головой, растянул в улыбке резиновые губы и несколько раз клацнул зубами. Я и сам понимал, какой уж тут стратегический комп на нашей Красноказарменной. Скорее, какая-нибудь доисторическая рухлядь, ровесница вон той, то ли зенитной, то ли ракетной установки, ржавеющей, сколько себя помню, за воротами части. Электронный мастодонт, упакованный в десяток цинковых холодильников на колесиках, с винчестером класса подставка для самовара и 8-дюймовым дисководом, если не с перфокартами. С техникой этого типа я тоже, по идее, должен бы справиться. Главное — заранее ослабить пару-тройку сотен трехдюймовых болтов на задней панели.
1: «Никаких красных кнопок!» — успокоил меня солдат и попытался внести ясность, делая частые паузы, чтобы постучать зубами. «Там компьютер у нас персональный, ну и что-то в нем, значит, того, а нам срочно. Мы, короче, попробовали сами, всю ночь с ним почти получилось, только без контроллера этого твердого диска там никак. Вот меня и послали, говорят, а так мы уж и сами почти...»
0: «Что почти-то?» — спросил я, а губы сами скривились в скептической усмешке. «Но не можем мы, профессионалы, спокойно слушать, как явные дилетанты пытаются говорить о том, в чем не смыслят ни бельмеса. Контроллер твердого диска, надо же. У нее внутри копались?»
1: «Да нет там уже никакого нутра»,
0: — Лопоухий вздохнул печально.
1: «Наружу все. А мы это... Сами, значит, эму... Как это? Эму...
0: Эму?» — я хмыкнул. «Есть, кажется, такая птица в Австралии. Но при чем здесь она?»
1: «Да, эму... Но тут стук зубовный стал совершенно невыносим. Я из соображений сугубо гуманных развернул парня за плечо и подтолкнул в сторону фанерно-стеклянной будки КПП. «Ладно, на месте разберемся. Веди. Меня, кстати, на территорию это пустят». Несмотря на дрожащие губы, рядовой наскреб в сусеках души малую толику сарказма. Он вернул мне мою давешнюю усмешку и в точности воспроизвел слова. «Само собой!» На территорию режимного, по идее, объекта я проник беспрепятственно. Только скрипнула обиженная вертушка, да гулко хлопнула усиленная пружиной дверь КПП. Скучающий часовой не удостоил меня и взглядом. Видимо, получил на этот счет соответствующие инструкции. Вдоль асфальтовой дорожки выстроились ровными рядами кустики, чахлые, насупленные, как рядовые первогодки, и также безжалостно обстриженные под одну гребенку. Редкие островки травы на газоне перед казармами, неестественно зеленые в это время года, производили впечатление недавно окрашенных. Такого же ярко-зеленого цвета каска украшала трехметровую голову солдата на огромном, шириной в торец здания и высотой во все четыре этажа плакате. Метровые буквы внизу плаката складывались в утверждение. «Винтовка любит ласку, чистоту и смазку». О том же, думается, мечтала и допотопная конструкция ухода, которую я про себя всю жизнь называл то ли зенитной, то ли ракетной установкой, и только сегодня, проходя мимо, определил как «гаубицу калибра 240 мм». Если, конечно, надпись на ржавой погнутой табличке соответствовала действительности.
2: «Нам сюда, пожалуйста!»
1: Лопоухий предупредительно придержал дверь, пропуская меня вперед. По щербатым, но чисто выскобленным ступеням мы поднялись на третий этаж. Невальный, скучающий на тумбочке у входа, встрепенулся при виде незнакомого лица, совершенно по жабье раздул грудь раза в два, намереваясь рявкнуть что-нибудь вроде «Рюта смирра!», но вовремя распознал во мне штатского и с тихим шипением сдулся. «Ну и где наш больной?» — деловито осведомился я. «Здесь?» И, не дожидаясь ответа, толкнул первую попавшуюся дверь, которую, судя по залепленной изолентой трещине на матовом стекле, до меня толкали уже не раз.
2: «Тут!» — подтвердил солдатик. «Только он не больной, а...»
1: Лопоухий нечаянно толкнул меня в спину, когда я замешкался в дверях и доверительно закончил в самое ухо.
2: «Мертвый!»
1: «Да я уж вижу, растерянно пробормотал я». Помещение, в которое я не сразу решился войти, по всей видимости, представляло собой так называемую «ленинскую комнату». Окно во всю стену, распахнутое, невзирая на время года и дождь, четыре письменных стола в центре, десяток стульев у стен, большой стеллаж, на двух нижних полках которого теснились однообразные защитного цвета томики уставов вооруженных сил, а верхнюю занимал маленький телевизор, в данный момент выключенный. Персональный компьютер, который меня пригласили чинить, а вернее сказать, его жалкие останки, были аккуратно сложены на подоконнике кучка к кучке. Разломанная надвое клавиатура в россыпи выпавших клавиш, разорванный кабель, некогда соединявший монитор с видеокартой, сам монитор, в экране которого зияла дыра формой подозрительно напоминающая ножку стула, которая, кстати, валялась здесь же. Сильнее всего досталось системному блоку, изуродованный корпус которого выглядел так, словно по нему прямой наводкой шарахнули из то ли ракетной, то ли зенитной, в общем, из гаубицы. Одного взгляда на материнскую плату, от которой как будто откусили приличный кусок, хватило мне, чтобы сообразить. Реанимации не подлежит.
2: «Это прапорщик и компьютер», — шмыгнув носом, сказал солдатик. «Он нам его на выходные выдал, и компьютер, и принтер, чтобы, значит, распечатать. Грозился, если что случится, расстреляю, говорит, каждого девятого».
1: «Почему не десятого?» — рассеянно спросил я, присаживаясь на корточке возле подоконника.
2: «А каждому десятому он обещал собственными руками... ну...»
1: Лопоухий снова беспомощно зашмыгал носом. «Угу». Я кивнул, как будто его признание что-то объясняло, и уточнил. «Вы его что, роняли?» «Шмык-шмык».
2: «Ну да».
1: «Подоконник», — уверенно констатировал я.
2: «Ну да. А там третий этаж».
1: Я привстал и выглянул в окно, только теперь обратив внимание, что оно вовсе не распахнуто, как мне сперва показалось, а напротив защелкнуто на все шпингалеты и местами даже заделано паклей. Просто в нижней части рамы отсутствовало стекло, осколки которого еще можно было разглядеть на газоне внизу. «Решили проверить, как невесомость влияет на быстродействие системной шины?» — усмехнулся я.
2: «А? Что?»
1: Солдатик затрепетал ресницами. «Да ничего». Я выбрал кусок клавиатуры побольше, зачерпнул пригоршню клавиш и стал одну за другой вставлять их в надлежащие гнезда.
3: Это все рядовой Гаурия.
2: Лопоухий понизил голос до шепота.
3: Вчера их «Динамо» играла с «Ураланом». Так он первый тайм еще держался, а когда стало 2-0, просто взбесился. Пока сообразили его простынями скрутить, успел два зеркала в туалете разбить. Компьютер вот в окно выбросил. Над знаменем части хотел, ну, надругаться. Еле отбили.
2: «Молодцы», — похвалил я, не скрывая сарказма. Обиженная шмык-шмык повторилась раз пять.
3: «Мы еще принтер спасли. Хорошо подключить не успели».
2: «Тогда действительно молодцы», — примирительно заметил я. «Чем же ему компьютер-то насолил? Почему телевизор не выбросил?»
3: «А он...»
2: — солдатик приблизился ко мне на шаг и заговорил еще тише.
3: «Достать не смог. Телевизор вон где стоит. А Гаурия, он маленький. Хотел шкаф целиком обрушить, но там в стене дюбеля по 10 сантиметров. Вот он и схватил то, что ближе. А вообще-то он маленький»,
2: — повторил солдатик и закончил, обреченно покачав головой.
3: «Но нервный».
2: «Ясно. Я успел собрать нижний ряд клавиш от левого шифта по мягкий знак «включительно», прежде чем сообразил, что занимаюсь ерундой. «А меня-то вы зачем позвали? Молитву прочесть над усопшим? Максимум, что я могу сделать, это выразить соболезнование вашему прапорщику, а также каждому девятому бойцу, не говоря уж о каждом десятом. Потому что починить этот хлам...» — я небрежно швырнул фрагмент клавиатуры на подоконник. «Нереально».
3: «Да мы и не надеялись».
2: «А чё тогда?»
3: «Ну...»
2: Солдатик снова, как с ним уже случалось у ворот части, странно занервничал.
3: «С прапорщиком пусть Гаурия разбирается. Это в понедельник, завтра. А нам бы сегодня очень срочно, понимаете? Деды говорят, дембель в опасности».
2: Он замолчал, окончательно стушевавшись, посмотрел умоляюще из-под пушистых ресниц и, осторожно потянув меня за рукав, добавил просительно:
3: «Пойдемте, а?»
2: Прозвучало так по-детски, что я последовал за ним, даже не поинтересовавшись, куда, собственно, меня приглашают.
4: «И кого привел, Чебо?»
2: — грозно спросил маленький по пояс голый человечек с фигуркой Будды и свежей ссадиной на левой скуле. По этой ссадине и по заметному акценту я догадался, что передо мной тот самый рядовой Гаурия. А из того, что, несмотря на тон вопроса, человечек не сделал малейшей попытки оторвать спину от подушки, заключил, что его свирепость напускная. Лопоухий проводник осторожно выглянул из-за моего плеча.
3: «Это...»
2: Он замялся. Мы действительно не познакомились. Впрочем, теперь я знал, что паренька звали Чебой. Вряд ли это прозвище имело отношение к его реальным имени или фамилии, скорее к форме ушей.
3: «Олег»,
2: — шепнул я.
3: «Это Олег, он в компьютерах разбирается».
2: «Точно?» — прищурился низкорослый. «Точно, точно», — подтвердил я, но то ли недостаточно громко, то ли слова гражданских в этой компании попросту не имели веса.
3: «Очень хорошо разбирается», — убежденно заверил Чеба, хоть мы с ним, как это у нас называется, матерей не скрещивали.
4: «Отвечаешь за него?»
2: Чеба снова замялся, а я воспользовался возникшей паузой, чтобы осмотреться. Помещение казармы, комнату размером со школьный спортзал, делил на две части ряд поддерживающих потолок колонн. Пространство слева от них занимал лабиринт из двухъярусных коек, тумбочек и табуретов. На койках вольготно расположились десятка-полтора бойцов, суть по расслабленным позам и нарочитой небрежности в одежде старослужащих. Четверо увлеченно играли в карты, остальные занимались кто чем. Крепыш в тельняшке пробовал на разрыв томик устава, сухощавый паренек под монотонное гонял туда-сюда большую зеленую пуговицу на перекрученные нитки. Маленький Гаурия сидел по-турецки и недовольно смотрел на нас с высоты второго яруса. На правой, свободной от мебели половине комнаты, собралось еще человек 40-45. Эти просто стояли молча по стойке смирно в застегнутых на все пуговицы гимнастерках. И, судя по равнодушию, с каким они встретили мое появление, стояли не первый час. От дальнейшего осмотра меня отвлекла странная фраза, произнесенная странным голосом.
5: «Дедушка хочет кушать!»
2: Именно такой тембр одна замороченная отличница с моего потока как-то по ошибке назвала клавиатурным сопрано. Я обернулся и только теперь обратил внимание на обладателя столь чудного голоса. Он лежал ничком на единственной одноярусной койке, выдвинутой на передний план. Когда я в первый раз скользнул по ней взглядом, мне показалось, что на кровати просто свалена груда одеял. Теперь же разглядел торчащую из груды голову, покрытую короткими курчавыми волосами, которая с трудом приподнялась над подушкой и жалобно повторила:
5: Дедушка хочет кушать.
2: Я вздрогнул, когда из-под кровати внезапно показалась чья-то рука, вложила в требовательно распахнутый рот шоколадную конфету и снова исчезла. «Что за балаган?» — подумал я, когда ко мне подскочил белобрысый очкарик с очень серьезным лицом.
3: «Вы действительно разбираетесь в компьютерах?» — спросил он.
2: Я только кивнул, глядя, как похожая на змея искуситель рука вновь вынырнула из тени, на этот раз с печеньем.
3: «Отлично! Значит, вы представляете в общих чертах, как функционирует контроллер Винчестера?»
2: «И в необщих тоже», — рассеянно пробормотал я.
3: «Очень хорошо. Идемте за мной», — сказал очкарик и, бросив взгляд на Лопоухова, скомандовал в полголоса. «Чеба, на место!»
2: Чеба моргнул и через мгновение присоединился к толпе таких же, как он, гладко выбритых и лопоухих, и растворился бы в ней без следа, если бы не промокшая под дождем гимнастерка.
3: «Сюда!»
2: Очкарик подвел меня к небольшой группе солдат, стоявшей несколько особняком от остальных.
3: «Встаньте вот здесь, пожалуйста, и повернитесь вот так. Хорошо, а правую руку положите вот сюда».
2: «Чего?» – запоздало возмутился я. То есть мне следовало возмутиться раньше, но из-за собственной легкой растерянности, не допускающего возражений тона очкарика, я некоторое время позволял ему манипулировать собой и почувствовал неладное, только когда он попытался положить мою руку на гладкий затылок какого-то угрюмого толстяка. «С какого это перепуга?»
3: «Пожалуйста, не спорьте, сделайте, как вас просят».
2: И чуть тише.
3: «Поверьте, мы очень устали».
2: Серые глаза за линзами очков смотрели так спокойно и строго, что я не нашел в себе сил, чтобы возразить, а фраза «Я, между прочим, давно вышел из призывного возраста» перестала казаться мне удачным продолжением разговора. Когда я опустил ладонь на бледно-розовую лысину, толстяк не пошевелился.
3: «Отлично!» — сказал очкарик и громко хлопнул в ладоши, похожие в этот момент на режиссера перед началом съемок или, быть может, на дирижера оркестра. «Все готовы?»
2: Ответом ему было дружное молчание.
3: «Мы готовы!»
2: Очкарик приблизился к двухъярусному трону и снизу вверх взглянул на Гаурия.
3: «Можно начинать?»
4: «Погоди!»
2: Полуголый Будда покосился на груду одеял, скрывающую под собой тонкоголосого пожирателя сладостей.
4: «Ромыч, ты готов к боли?»
2: Курчавая макушка попыталась на черепаший манер спрятаться под многослойным шерстяным панцирем. Когда это не удалось, из-под одеял донесся громкий стон, затем привычное
5: «Дедушка хочет кушать!»
2: секунду спустя сменившееся яблочным хрустом.
4: «Артурка, кончай дурь мается! Начинай испытание!»
2: Крепыш в тельняшке нехотя поднялся с кровати, аккуратно положил на тумбочку книжку в обложке защитного цвета, вернее, уже две книжки, одна из которых называлась «Дисциплинарный устав вооружен», а другая «Ных сил Российской Федерации», и на ходу, разминая шею и предплечье, направился к Курчавому. Проходя мимо Сухощавого, он легким движением руки оборвал назойливое «вжж-вжж». Лишившийся развлечения паренек несколько секунд молча смотрел вслед обидчику, потом также молча лег, повернулся спиной ко всему человечеству и накрыл голову подушкой. У кровати Курчавого Артурка остановился. Примиряясь, пару раз рубанул рукой воздух и сказал, обращаясь к груди одеял.
4: «Ты, Ромч, в общем, не обижайся. Нас также переводили, пока ты свои сутки отсиживал».
5: «Дедушка хочет кушать!» —
2: плаксиво повторил Курчавый. Гаурия посмотрел на очкарика и с важным видом кивнул.
4: «И начинайте! Но чтобы на этот раз все получилось как надо!»
2: Снова перевел взгляд на крепыша.
4: «Артурка! Кому сказал, приступай!»
2: Крепыш вздохнул, размахнулся и, что было сил, хлестнул перекрученной капроновой ниткой по тому месту, где под десятью одеялами с трудом угадывался плоский силуэт.
4: «А-а-а!» —
2: донеслось даже не из-под одеяла, а из-под кровати.
4: «Раз!»
2: — начал отсчет Артурка.
4: «Два!»
2: Большая зеленая пуговица снова взметнулась к потолку и со свистом впечаталась в трехдюймовую шерстяную броню, не нанеся никакого видимого ущерба, кроме крошечного пылевого облачка.
5: «Дедушке больно!» —
2: отчаянно завопили под кроватью. Сам испытуемый спокойно дожевывал яблоко, выглядя при этом да нельзя счастливым.
3: «Отделение с первого по третье в три шеренги! Становись!»
2: В
1: голосе очкарика явственно проступили командирские нотки, заставив вялую массу новобранцев, до того пребывавших в оцепенении, засуетиться, застучать по полу подметками и замереть в новом порядке.
6: «Первое отделение! Рядовой Степин на месте, остальные налей направо! Разом! Клись!»
1: Слабо представляя, как вести себя в этой ситуации, я покосился на соседа. Тот стоял, угрюмо глядя в пол, и не пытался сбросить с головы мою руку, из чего я сделал вывод, что прозвучавшие команды нашей отдельно стоящей группы не касаются.
6: «Равнись! Смирно!»
1: Очкарик крутанулся на каблуках и, старательно прижимая большие пальцы к швам форменных брюк, приготовился рапортовать.
6: «Товарищи стар...»
4: «Вольно!»
1: С махом пухлой ручки остановил его Гаурия.
4: «Значит так. Сначала по центру, чтобы красиво, большими буквами «Удостоверение».
1: Очкарик все-таки больше дирижер, нежели режиссер, развернулся лицом к строю.
6: «Рядовой Степин, налей! Фу! Упор лежа! Принять! 15 отжиманий!»
1: Рядовой, стоявший по центру в первом ряду, повернулся, рухнул на выставленные руки, заняв в этом положении все пространство, освободившееся после команды «Разом кнись», и начал отжиматься. Он делал это медленно и натужно, в давящей на психику тишине, только на заднем плане в полголоса переругивались картежники, да вскрикивал в нужных местах притаившийся под кроватью безымянный солдат. Степин закончил отжимание, поднялся и замер равнодушным манекеном, даже руки не отряхнул.
4: «15!» —
1: прокомментировал рядовой с глазами на выкате и белыми пятнами на пунцовых щеках еще один член нашей особой группы. Держащий его за руку коротышка с непропорционально большой головой кивнул в ответ.
4: «Только это! На русский не забудь перейти!» — распорядился Гаурия. «А то получится, как тогда!»
1: Очкарик, не оборачиваясь, кивнул.
6: «Рядовые Газизов и Кулик! Сесть! Встать!»
1: Двое бойцов, крайние в первом ряду, выполнили команду.
7: «Левый и правый!»
1: — немедленно отреагировал краснощекий и удостоился нового кивка.
6: «Рядовые Газизов и Устинов! Сесть! Встать!»
8: «У-б-б-большое!»
1: — кивок.
6: «Рядовые Газизов и Денисенко! Сесть! Встать!»
8: «Деба-большое!»
1: — кивок.
6: «Рядовые Газизов и Олейников! Сесть! Встать!»
8: «О-о-о-большое!»
1: — кивок.
6: «Рядовые Газизов и Степин!»
5: «А-а-а! Дедушке больно!»
6: «Отставить! Рядовые Газизов и Силантьев, сесть, встать!»
8: «С-с-себа большое!»
1: — кивок.
4: «Дальше так!» — донеслось со второго яруса. «Сим удостоверяется, что Кривцов, Рома... Как там тебя, пацу?»
5: «Дедушка хочет кушать!» —
1: послышалось из-под одеял. Спустя секунду оттуда же неразборчиво...
5: «Не умеешь!»
4: «Георгиевич, далее!»
6: «Рядовые Газизов и Томилин, сесть, встать!»
8: «Теба большое!»
1: — кивок.
6: «Рядовые Газизов и Олейников!»
8: «Оба большое!»
1: И вместо кивка недовольные: «Да без тебя, вижу, задрал уже!» Пользуясь тем, что импровизированный смотр строя и бреда пока не затронул мою группу, я склонился к розовому затылку соседа и поинтересовался: «Это надолго?» Толстяк устало покосился на меня, но не ответил. Однако сдаваться я не собирался.
3: «А кто этот пучеглазый? И почему он все комментирует?»
1: «Буфер», — буркнул толстяк и, немного повысив голос, чтобы перекрыть очередное «А!» из-под кровати, уточнил:
4: «Буфер клавиатуры».
3: «А этот с большой головой?»
1: «Модуль памяти». «А-а-а!» — я кивнул с умным видом. «А вы, как я понимаю, твердый диск».
4: «Жесткий», —
1: процедил сосед сквозь зубы.
3: «А вы?»
1: Я вытянул шею, чтобы взглянуть на второго соседа, который стоял позади толстяка, понебратски закинув руку на его внушительный загривок. Тот улыбнулся мне и представился. «Лампочка!»
3: «Кто?»
1: От удивления я забыл, что надо говорить шепотом.
3: «Ну, лампочка. Когда винчестер крутится, всегда загорается лампочка».
1: Я скользнул взглядом по цепочке из пяти бойцов, которые стояли в ряд, перекрестив руки на манер маленьких лебедей, и не стал ничего спрашивать. «Зачем?» «В лучшем случае мне снисходительно ответят, дескать, ты что, витой пары никогда не видел?»
3: «Очень приятно», — промямлил я. «А я контролер вот этого».
1: И пару раз легонько шлепнул по лысине.
4: «Контроллер!»
1: Толстяк поморщился и наградил меня презрительным взглядом. Впрочем, мне было плевать на его взгляды. Потому что до меня наконец дошло, откуда растут ноги у австралийского страуса. Иначе говоря, что за слово на «эму», превозмогая стук зубов, пытался донести до меня продрогший рядовой Чеба.
4: «Да, и все это с красной строки», — напомнил Гаури.
1: «Так-так. Если мое предположение верно, как раз сейчас должна подойти очередь рядового Степина».
6: «Конечно!»
1: Осипший от постоянных команд очкарик прокашлялся.
6: «Рядовой Степин, упор лежа, 5 отжиманий!»
3: «Так и есть».
1: «Эмуляция! Вот чем они тут занимаются. Уронили системный блок с третьего этажа, разбили монитор, поломали клавиатуру и теперь зачем-то пытаются имитировать работу компьютера собственными силами. Три отделения по 12 человек, надо полагать, образуют клавиатуру. 36 клавиш, горизонтальный пробел, Степин, 2 шифта, Газизов и Кулик, еще кто-то, отвечающий за перевод строки, оставшиеся 32 буквы кириллического алфавита минус бесполезное «ё». А очкарик, по всей видимости, командир клавиатурного взвода, отвечает за дружественный интерфейс с пользователем. Или недружественный.
6: «Газизов, я кому сказал? Встать!»
1: По ходу действия реплики очкарика становились все лаконичнее. Сперва из его речи исчезло очевидное обращение «рядовые», потом отпали за ненадобностью и сами команды, остались только фамилии. Те, к кому обращался Белобрысый, сами знали, что делать. Невелика премудрость — сесть, встать, сесть, встать! И так для всех, кроме рядового Степина, которому приходилось отжиматься. Чем дальше, тем труднее давалось ребятам команда «встать». Не первый час? Как бы не так, теперь мне казалось, что они занимаются этим по меньшей мере сутки. На первой букве отчества рядовой Газизов сломался. После очередного приседания он вместо того, чтобы подняться, упал на спину, попробовал сесть и снова упал.
4: «Что за дела?» — лениво спросил Гаурия. «Почему замолчали?»
6: «Левый шифт залип», — доложил очкарик, озабоченно склонившийся над Газизовым.
4: «Не так пользуйся правым», —
1: разрешил старослужащий, демонстрируя поистине буддийские мудрость и спокойствие.
6: «Есть! Кулик и Гаурия!»
4: «Что ты сказал?»
6: «Прошу прощения! Кулик и Горелов! Сесть! Встать!»
8: «ГГБ большое!»
1: Еще через некоторое время не выдержал буфер. Он стоял с перекошенным лицом, брызгал слюной и никак не мог выговорить злополучное слово. «Буфер переполнился», — пошутил я довольно громко, но никто даже не улыбнулся. Происходящее вообще напоминало сценку из какого-нибудь студенческого КВНа. Вот только мрачные, изможденные физиономии участников подкачали. И в том месте, где, по идее, должно было быть смешно, мне от чего-то становилось жутко.
6: «Я так больше не могу», — пожаловался модуль памяти. «Солнце время шипит и булькает, я так больше ничего не запомню, ясно вам?» «Спокойно».
1: Очкарик оказался рядом с головастым за секунду до вероятного истерического приступа.
6: «Ты, Леша, отдохни пока!»
1: Он коснулся плеча Краснощекова.
6: «А ты, Жень, иди со мной. Сольем на диск все, что накопили».
1: Я не на шутку напрягся, когда понял, что они направляются ко мне. Одно дело наблюдать за цирковым представлением со стороны, совсем другое — брать на себя роль главного клоуна.
6: «Я в ваших играх не участвую», — сразу предупредил я и на всякий случай убрал руку с макушки толстяка. «Раскачивать койку, махать в окно ветками и кричать «ту-ту» — это, простите, без меня».
3: «Не волнуйтесь, это несложно», — сказал очкарик. «Пожалуйста, верните руку на место».
1: «И не подумаю».
3: «Пожалуйста, верните руку на место», — вкрадчиво повторил он,
1: и, заглянув в спокойные серые глаза, я понял, как ему, такому щуплому, к тому же очкарику, удается командовать взводом.
3: «Хорошо. А теперь повторяйте, пожалуйста, вслед за Женей все, что он скажет. Слово в слово».
4: 15 пробелов», — с готовностью забормотал головастый. «2 шифта одновременно, У заглавное, Д заглавное, О заглавное».
6: «Бред», — констатировал я, нервно взглянул на часы и подвел черту. «Все. Вы как хотите, а я полетел».
3: «Пожалуйста», — повторил очкарик.
6: «Все, я сказал».
1: Я сделал шаг к выходу.
4: «Ну что там опять?» — спросил Гаурия.
6: «Все», —
1: сказал очкарик, и я успел заметить краем глаза, как опустились его плечи. Обычная выдержка покинула командира.
6: «Контроллер диска полетел!»
4: «Как это полетел?» – удивился грузин.
2: «Совсем». Что-то в голосе очкарика заставило меня остановиться и обернуться. Они провожали меня взглядами, все 40 с лишним человек. В их глазах, голубых, зеленых и карих, обычных, на выкате и затаившихся в узких щелочках век, застыло одинаковое выражение. Их губы не шевелились, но глаза говорили без слов, одно и то же, как будто повторяя за своим командиром: «Пожалуйста, не спорьте. Сделайте, как вас просят. Поверьте, мы очень устали». Я выдерживал эти взгляды секунд 20. Потом вернулся на отведенное мне место, положил правую руку на гладкий затылок толстяка и отчетливо произнес: 15 пробелов, 2 шифта одновременно, У заглавное, Д заглавное, что там дальше? О! Толстяк под моей рукой чуть присел и закрутился медленным волчком, тихонько похрюкивая. Стоящий рядом лампочка улыбнулся во весь рот.
6: «П заглавная, Р малая, И малая, К малая, А малая, З малая, точка».
2: Я закончил трансляцию очередной порции данных и поднял глаза на очкарик. «Это все? Теперь я могу идти?» Я чувствовал усталость и странную опустошенность.
6: «Еще минуту, пожалуйста», — попросил он. «Осталось передать информацию на принтер».
2: «Какой еще принтер?» — спросил я и тут же вспомнил, что рядовой Чеба тоже упоминал какой-то принтер, который якобы удалось спасти от гнева разъяренного поклонника «Динамо» Тбилиси.
6: «Сейчас».
2: Очкарик двумя пальцами коснулся переносицы и покачал головой.
6: «Забыл. Кто у нас отвечает за драйвер?»
2: «Я!» — отозвался один из солдат.
6: «Хорошо. Андрей, ребята...»
2: Он обвел взглядом ряды подчиненных.
6: «Мы прижемся в последний раз. Осталось немного, чуть-чуть. Парни, Андрей, давайте, давайте!»
2: Он махнул рукой усталый, как 1000 рудокопов. Пятерка маленьких лебедей пришла в движение. Рядовые синхронно сделали шаг вперед и, не размыкая рук, растянулись в стороны. В поле моего зрения попал стоящий на тумбочке принтер, который до этого загораживали лебеди. Принтер был старый, кажется, еще матричный, однако зеленая лампочка на корпусе сигнализировала, что аппарат готов к работе. Один рядовой, до сих пор не задействованный в наших играх разума, печатая шаг, подошел к тумбочке и встал рядом с ней, одной рукой взяв за локоть крайнего лебедя и опустив вторую на заднюю панель принтера. Другой... Тот, кого очкарик назвал Андреем, замкнул цепочку между лебедями и мною.
6: «Готовы?»
2: — спросил командир, глядя главным образом на меня.
6: «Отлично».
2: Он прочистил горло, вытянулся в струну, и пространство казармы от стены до стены заполнило громогласное:
7: «Рота! Принт!»
2: Я вздохнул, через куртку, чувствуя тепло чужой руки, и вместо какой-нибудь колкости или неуклюжей шутки сказал: «Передаю данные на печать».
6: «К передаче данных готов», — серьезно ответил Андрей.
2: «Понеслась!» Я самую малость сжал пальцы на вспотевшем затылке толстяка. Толстяк присел и снова завертелся, похожий на разматываемый клубок. Лампочка заулыбался с риском порвать губы. Я вздрогнул, когда мое плечо в том месте, где его касалась рука Андрея, словно иглой кольнуло слабым разрядом тока, но тут же напомнил себе, что так бывает. Сплошь и рядом, и виной тому так называемое статическое электричество. «Так бывает», — мысленно повторял я снова и снова, глядя, как один за другим вздрагивают лебеди. «Бывает, когда передернул плечами рядовой, по всей видимости, выполнявший роль ЛПТ-разъема. Бывает и не так», — продолжал верить я, даже когда на панели принтера перемигнулись лампочки передачи данных. И только когда под противный писк иголок из выходной щели показался край листа, я вышел из оцепенения.
6: «Эй, пиджак, куда пошел?»
2: — кто-то крикнул в спину, когда я, расталкивая лебедей, начал пробираться к принтеру.
6: «Дай сюда!»
2: — сказали рядом. Сразу две руки легли мне на плечи, но я решительно стряхнул их и поднес к глазам еще теплый листок. Вверху листа по центру располагался заголовок «Удостоверение». Далее с красной строки шел текст.
1: Сим удостоверяется, что Кривцов Роман Георгиевич, далее дедушка Рома, в соответствии с указом министра обороны от 02 ноября выслужил установленный срок срочной службы и подлежит немедленной демобилизации. Воинские проездные документы выписаны до пункта «Город Бузулук» Оренбургской области. На пути следования военным патрулям предписывается оказывать дедушке Роме всемерное почтение. В ожидании решения об увольнении дедушке Роме строго запрещается: первое. Ходить быстро, тем более бегать. Второе. Говорить громко, кроме тех случаев, когда дедушка хочет поделиться боевым опытом с молодыми военнослужащими. Третье. Реагировать на команды «подъем», «отбой» и все промежуточные, если только они не отданы а. вежливо, б. вовремя. Четвертое. Отзываться на обращение по званию. Дедушке Роме разрешается все, что не противоречит пунктам 1-4. И уже внизу листа апофеозом казарменного романтизма шли 6 зарифмованных строк. «Рома, спи, спокойной ночи, дембель стал на день короче. Пусть приснится дом родной». Я не смог дочитать глупый стишок. Впрочем, он успел мне осточертеть еще в исполнении Гаурия, потом заикающегося буфера, модуля памяти и, наконец, в моем собственном, когда я сливал данные на диск. За спиной прошлепали босые пятки, и чья-то голая рука бесцеремонно отобрала у меня листок, оставив на белой бумаге отпечатки влажных пальцев.
7: «О, клево получилось!»
1: Курчавый, он же новоиспеченный дедушка Рома в одних трусах, весь блестящий от пота, с одобрением рассматривал результат коллективного творчества.
7: «Пиво бочка, водки таз, батьки Путина приказ!»
1: Кивая в конце каждой строчки, дочитал он и резюмировал.
7: «Класс! Хоть сейчас в альбом!»
1: Разгулявшийся дождь лил в глаза, затекал в уши, заливал за воротник. Брызги, разлетающиеся из-под подошв, мало-помалу окрашивали штанины однотонно-коричневых джинсов в цвет хаки. Я не замечал дождя, не обходил луж и ни разу не вспомнил про сложенный зонтик, которым ожесточенно размахивал, отмеряя шаг.
7: «Киберпанк!» — думал я, шагая мимо плаката про винтовку, ласку и смазку. «Натуральный армейский киберпанк! Красноказарменный! Бессмысленный и беспощадный!»
1: Нашей армии не нужна качественная техника, опытные командиры, современное оружие. Зачем? Дайте этим парням автоматы Калашникова, немного, по одному на взвод, да еще без счета выдайте вафельных полотенец, зубных щеток и спичечных коробков. Тогда тот, кому достанется автомат, выйдет в одиночку против любого числа врагов и будет счастлив. Да-да, счастлив, потому что ему, по крайней мере, хоть какое-то время не придется бриться полотенцем, драить полы зубной щеткой и измерять площадь казармы спичечным коробком под монотонное «бжжж» большой зеленой пуговицы, которая только и помогает старослужащим не сойти с ума в ожидании увольнения. Поравнявшись с ржавым памятником былому величию российской армии, я в сердцах пнул по колесу то ли зенитной, то ли... Да гаубицы же, черт ее возьми, гаубицы! И скривился от боли, когда древняя шина на поверку оказалась литой и очень твердой. Набрать текст без компьютера? Ерунда, семечки. Смоделировать искусственный интеллект мощностью в сотню естественных? Тоже не проблема. Этим ребятам, едва достигшим совершеннолетия, но уже поднаторевшим в бездумном исполнении самых бессмысленных приказов, впитавших слово «эмуляция» вместе с первым десятком отправленных на родину дембельских поездов, по плечу задачки посложнее. Вывести пару дивизий в чистое поле, распределить обязанности, кому гудеть, кому карабкаться на спины, а потом обеспечивать невесомость, и мы покорим Марс. А потом двинемся дальше.
7: «Да-да!» «Мы покорим вас всех!» — кивнул я массивным пятиконечным звездам, украшающим чугунную ограду училища. «Мы завоюем космос, раз уж на Земле у нас не осталось достойных противников! С такой армией мы можем все!»
1: Я пинком распахнул полупрозрачную дверь КПП, с упоением наполнил легкие сыроватым воздухом свободы и резко развернулся, зачем-то пробормотав себе под нос. «Далее!»

0: аттракцион. Я пощекотал ее ножом. Порезы на ребрах не опасны, но весьма болезненны. Ножевая рана сперва побелела, затем покраснела. Слушай, дорогая, я забыл ее имя. Вот что у меня для тебя есть. Взгляни-ка. Я помахал ножом. Чувствуешь? Я похлопал ее лезвием по лицу. Она забилась в угол тахты и начала дрожать. Этого я и ждал. Ну, тварь, отвечай мне!
1: Пожалуйста, Дэвид, пробормотала она.
0: Скучно. Неинтересно.

0: И представьте себе, в любви, как зверь, даже кусалась, царапалась, как кошка. А теперь я скомкал деньги и бросил ей на колени. «Пожалуйста, Дэвид!» Ни слез, ни криков, она невыносима. Я ушел. Беда с неврастенниками в том, что на них нельзя положиться. Находишь их, работаешь, подводишь к пику. А они могут повести себя вот как это. Я взглянул на свои часы. Стрелка стояла на 12. Надо идти к Гандри. Над ним работала Фрейда, и, очевидно, она сейчас там, ждет кульминации. Мне нужно было посоветоваться с Фрейдой, а времени осталось немного. Я пошел на 6-ю авеню, авеню Америкас. Свернул на 56-ю и подошел к дому напротив дворца Микки. Нет, Нью-Йоркского городского центра. Поднялся на лифте и уже собирался позвонить в дверь, когда почувствовал запах газа. Он шел из квартиры Гандри. Тогда я не стал звонить, а достал свои ключи и принялся за дверь. Через 2 или 3 минуты открыл ее и вошел, зажимая нос платком. Внутри было темно. Я направился прямо на кухню и споткнулся о тело, лежавшее на полу. Выключил газ и открыл окно, пробежал в гостиную и там пооткрывал все окна. Гандри был еще жив. Его большое лицо побагровело. Я подошел к телефону и позвонил Фрейде. «Фрейда, почему ты не здесь с Гандри?»
1: «Это ты, Дэвид?»
0: «Да. Я только что пришел и обнаружил Гандри полумертвым. Он пытался покончить с собой».
1: «Ох, Дэвид!»
0: «Газ. Самопроизвольная развязка. Ты работала над ним?»
1: «Конечно. Но я не думала, что он...»
0: «Так улизнет?» «Я тебе 100 раз говорил, Фрейда, нельзя полагаться на потенциальных самоубийц вроде Гандри. Я показывал тебе эти порезы на запястье. Такие, как он, никогда не действуют активно. Они...»
1: «Не учи меня, Дэвид».
0: «Ладно, не обращай внимания. У меня тоже все сорвалось. Я думал, у девицы необузданный нрав, а она оказалась мямлей. Теперь хочу попробовать с той женщиной, которую ты упоминала. Бэкон».
1: «Определенно рекомендую».
0: «Как мне ее найти?»
1: «Через мужа, Эдди Бэкона. Попытайся в Шоне, или в Греке, или в Дугласе. Но он болтлив, Дэвид. Любит, чтобы его выслушивали, а у тебя не так уж много времени».
0: «Все окупится, если его жена стоит того».
1: «Безусловно. Я же говорила тебе о револьвере».
0: «Хорошо, а как с Гандри?»
1: «О, к дьяволу Гандри!» — прорычала она и повесила трубку.
0: Я тоже положил трубку, закрыл все окна и пустил газ. Гандри не двигался. Я выключил свет и вышел. Теперь за Эдди Бэкона. Я нашел его в Греке на Восточной 52-й улице. «Эдди Бэкон здесь?» «В глубине, сзади», — махнул бармен. Я посмотрел за перегородку. Там было полно народу. «Который из них?» Бармен указал на маленького человечка, сидящего в одиночестве за столиком в углу. Я подошел и сел рядом. «Привет, Эдди». У него оказалось морщинистое, обрюзшее лицо, светлые волосы, бледные голубые глаза. Бэкон косо взглянул на меня. «Что будете пить?» «Виски, воду, без льда». Принесли выпивку. «Где Лиз?» «Кто?» «Ваша жена. Я слышал, она ушла от вас».
2: «Они все ушли от меня».
0: «Где Лиз?»
2: «Это случилось совершенно неожиданно», — произнес он мрачным голосом. «Я взял детей на Кони-Айленд. О детях в другой раз. Где Лиз?» «Я рассказываю. Кони-Айленд – проклятое место. Тебя привязывают в вагончики, разгоняют и пускают на перегонки с динозавром. Этот аттракцион будет в людях инстинкты каменного века. Вот почему дети в восторге. В них сильные пережитки каменного века».
0: «Во взрослых тоже. Как насчет Лиз?»
3: «Боже!

0: Уже воскликнул Бекон. Мы выпили еще. Да, Лиз. Та заставила меня забыть, что Лиз существует. Я встретил ее у вагончиков роллер-костера. Она ждала, притаилась, чтобы броситься. Паук «Черная вдова». Шлюха, которой не было. Кого не было? Вы не слышали об исчезнувшей любовнице Бекона, невидимой леди, пропавшей даме?
1: Нет.
0: Черт побери, где вы были? Не знаете, как Бекон снял комнату для женщины, которая не существовала? Надо мной до сих пор смеются. Все, кроме Лиз.
1: Я ничего не знаю.
0: Нет.
1: Он сделал большой глоток, поставил стакан и зло вперился в стол, будто ребенок, пытающийся решить алгебраическую задачку.
0: Ее звали Фрейда. Фрейда. Как Фрейя, богиня весны. Вечно молодая. Внешне она была вылитая девственница Боттичелли. И тигр внутри.
1: Фрейда. Как дальше?
0: Понятия не имею. Может быть, у нее нет фамилии, потому что она воображаема, как мне говорят.
1: Он глубоко вздохнул.
0: Я занимаюсь детективами на телевидении. Я знаю все уловки, это мое дело. Но она придумала другую. Она подцепила меня, заявив, что где-то встретила моих детей. Кто может сказать, кого знает маленький ребенок? Я проглотил ее приманку, а когда раскусил ее ложь, уже погиб.
1: Что вы имеете в виду? Бекон горько улыбнулся.
0: Это все в моем воображении, уверяют меня. Я никогда не убивал ее на самом деле, потому что в действительности она никогда не жила.
1: Вы убили Фрейду?
0: С самого начала это была война, сказал он. И она кончилась убийством.
1: У нас была не любовь, была война. Это все ваши фантазии?
0: Так мне говорят. Я потерял неделю, 7 дней. Говорят, что я действительно снимал квартиру, но никого туда не приводил, потому что никакой Фрейды не существовало. Я был один. Один. Не было сумасшедшей твари, говорившей «Сигма, милый!»
1: Что-что?
0: Вы слышали? «Сигма, милый!» Она так прощалась. «Сигма, милый!» Вот что она сказала мне в тот последний день. С безумным блеском в девственных глазах. Сказала, что сама позвонила Лиз и все о нас выложила. «Сигма, милый!» И направилась к двери.
1: Она рассказала Лиз, вашей жене? Бекон кивнул.
0: Я схватил ее и затащил в комнату. Запер дверь и позвонил Лиз.
1: Та паковала вещи.
0: Я разбил телефон о голову этой стервы. Я обезумел. Я сорвал с нее одежду, приволок в спальню и задушил.
1: А Лиз?
0: «В дверь ломились, крики Фрейды были слышны по всей округе», — продолжал Бекон. «Я подумал, это же шоу, которое ты делаешь каждую неделю, играй по сценарию». «Я сказал им, входите и присоединяйтесь к убийству».
1: Он замолчал. «Она была мертва?»
0: «Убийства не было», — медленно произнес Бекон. Не было никакой Фрейды. Квартира на 10-м этаже. Никаких пожарных лестниц. Только дверь, куда ломились полицейские. И в квартире никого, кроме меня.
1: Она исчезла?
0: Куда? Как?
1: Не понимаю. Он потряс головой и мрачно уставился на стол. После долгого молчания продолжил.
0: От Фрейда не осталось ничего, кроме безумного сувенира. Он, должно быть, выпал в драке. В драке воображаемой, как все говорят. Циферблат ее часов. А что в нем безумного?
2: Он был размечен двойками от 2 до 24. 2, 4, 6, 8 и так далее.
1: Может быть, это иностранные часы? Европейцы пользуются 24-часовой системой. Я имею в виду полдень 12, час дня 13.
0: Не перебивайте меня, оборвал Бекон. Я служил в армии, все знаю. Но никогда не видел такого циферблата. Он не из нашего мира.
1: Я говорю буквально. Да. То есть...
2: Я встретил ее снова.
1: Фрейду? Он кивнул.
2: И снова на Кони-Айленде, возле роллер-костера. Я подошел к ней сзади, затащил в аллею и сказал: только пикни, и на этот раз ты будешь мертва наверняка.
1: Она сопротивлялась?
2: Нет, без единой царапинки, свежие и девственные, хотя прошла только неделя. Черная вдова, подкарауливающая мушек.
0: Ей нравилось мое обращение.
1: Не понимаю.
0: Я понял, когда смотрел на нее. Смотрел на лицо, улыбающееся и счастливое из-за моей ярости. Я сказал: полицейские клянутся, что в квартире никого, кроме меня, не было. Невропатологи клянутся, что в квартире никого, кроме меня, не было. Значит, ты плод моего воображения, и из-за этого я неделю провел с душевнобольными. Но я знаю, как ты выбралась и куда ты ушла.
1: Бекон замолчал и пристально взглянул на меня. Я ответил ему прямым взглядом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: «Насколько вы пьяны?» – спросил он.
1: «Достаточно, чтобы поверить во все, что угодно».
0: «Она прошла сквозь время», – произнес Бекон.
1: «Понятно?»
0: «Сквозь время. В другое время. В будущее».
1: «Что? Путешествие во времени?»
2: «Именно!»
1: Он кивнул.
0: «Вот почему у нее были эти часы. Машина времени. Вот почему она так быстро поправилась. Она могла оставаться там год или сколько, сколько надо, чтобы исчезли все следы. И вернуться. Сейчас или через неделю после сейчас». И вот почему она говорила: «Сигма, милый». Так они прощаются.
1: Минутку, Эдди.
0: И вот почему она хотела, чтобы дело подошло так близко к ее убийству.
1: Но это ни с чем не вяжется. Она хотела, чтобы ее убили.
0: Я же говорю, она любила это. Они все любят это. Они приходят сюда, ублюдки, как мы, на Кони-Айленд. Не для того, чтобы изучать или исследовать, как пишут в фантастике. Наше время для них – парк развлечений и аттракционов. Вот и все. Как роллер-костер.
1: Что вы имеете в виду?
0: Эмоции, страсти, стоны и крики, любовь и ненависть, слезы и убийства. Вот их аттракцион. Все это, наверное, забыто там, в будущем. Как забыли мы, что значит убегать от динозавра. Они приходят сюда в поисках острых ощущений. В свой каменный век. Отсюда все эти преступления, убийства и изнасилования. Это не мы. Мы не хуже, чем были всегда. Это они. Они доводят нас до того, что мы взрываемся и устраиваем им роллер-костер.
1: «Алис?» – спросил я. Она верит в это? Он покачал головой.
0: У меня не было возможности ей рассказать. 6 прекрасных футов ирландской ярости. Она забрала мой револьвер.
1: Это я слышал, Эдди.
0: Где Лиз теперь?
1: На своей старой квартире.
0: Миссис Элизабет Бекон?
1: Уже не Бекон. Она живет под девичьей фамилией.
0: Ах, да. Элизабет Ноэс.
1: Ноэс? С чего вы взяли?
0: Нет.
1: Элизабет Горман. Он воскликнул. Что? Вы уже уходите?
0: Я посмотрел на свой измеритель времени. Стрелка стояла между 12 и 14. До возвращения еще 11 дней. Как раз достаточно, чтобы обработать Лиз и толкнуть ее на определенные действия. Револьвер – это кое-что. Фрейда права. Я встал из-за стола.
1: «Пора идти, Эдди», – произнес я.
0: «Сигма, приятель».
3: Сью Андерсон. Дерзание.
4: Раздался громовой стук, за ним чудовищный вой, от которого затряслись стены.
5: «Кто бы это мог быть, любовь моя?» — сонно спросил Хендред.
3: «А я почем знаю?» — отозвалась Зулу Шрамель, подбрасывая в очаг еще кучку навоза.
6: «Времени погадать на птичьем помете у меня сегодня не было».
3: Над огнем, уносясь в трубу, заклубился черный дым, и Золу Шрамель напомнила себе, что навоз надо выбирать по суше. Новый стук, еще более устрашающий.
6: «Наверняка эти поганые карлики», — раздраженно буркнула Золу Шрамель. «Они всегда подгадывают к чаю и заводят хранителя».
5: «А ты не посмотришь, моя сладкая».
3: Хендред поглубже зарылся в подушке из крысиного софьяна.
5: «Я очень занят».
3: Он явно не собирался подниматься на ноги. Золу Шрамель вздохнула, надела шлепанцы из кожи дракона, покрепче запахнула халат из крысиного меха и прошаркала по продуваемому сквозняками коридору, стараясь не сбить пальцы ног о неровности пола. Свечи снова погасли. Крысиное сало для освещения не годится, как бы ни рекламировали его карлики. Смотровое окошечко было забрано доской. Посетители, каждый в свой черед, дубасили по нему черепами-набалдашниками тростей или дубинками, усаженными драконьими зубами, и привели кристалл в такое состояние, что он полностью сбился с настройки и вполне мог предложить смазанное изображение разносчика магических метелочек для смахивания пыли, который стучался в дверь еще неделю назад. Хранитель двери, уродливая тварь с 6 ногами и плоской головой, прыгал вверх-вниз, роняя из пасти клочки пены. «Лежать, пес!» — скомандовала Золу Шрамель. Она отодвинула ржавый засов и выглянула из-за края массивной деревянной двери. В лицо ей ударил ветер, и она прищурилась, чтобы хоть что-то разглядеть. Даже в этот ранний час ночь была темной и беззвездной, и фигура на крыльце представилась хозяйке бесформенным черным пятном. Впрочем, она заметила, что для карлика силуэт высоковат, и что рядом никого нет. Времени на вопросы не было. Неизвестный протиснулся мимо нее, мимоходом погладил пса по голове, тот ошеломленно смолк, а потом прошипел:
7: «Сейчас же заложи засов, боюсь, за мной гонятся. Кругом полно дорков, а на дороге я видел по меньшей мере одного гелдорфа».
5: «Но кто?»
7: «Поторопись».
3: «Скорее всего, человек». Золу Шрамель последовала за ним по коридору, засовывая выбившуюся прядь под гребень из крысиных зубов. Неизвестный, казалось, знал дорогу и вопросов не задавал. Он был одет в длинную голубую мантию, расшитую серебряными звездами и причудливо изогнутыми символами, вроде ногтей, состриженных с больших пальцев. Когда он стремительно ворвался в гостиную, его высокая остроконечная шляпа задела притолоку, чуть было не свалилась, но таинственным образом вновь приняла вертикальное положение. На миг под ней мелькнули две когтистые лапки. На Золу Шрамель это никакого впечатления не произвело. Симбиоз одежды и животных уже давно успел выйти из моды. Хендред кое-как отодрал себя от дивана и теперь торчал в углу, задумчиво глядя в магическое зеркало. Оно стояло на шаткой деревянной подставке под довольно-таки посредственным эстампом с изображением дерущихся дорков и очень нечетко показывало какие-то рунические знаки.
1: Хендред пнул подставку, она зашаталась, однако изображение не прояснилось.
8: К нам посетить.

0: Победитель, объявила Золу Шрамель.
1: Да?
0: Хендред обернулся, хмуря брови. Вид высокого незнакомца ни о чем ему не говорил. Вероятно, сотрудник новой программы социального обеспечения, состряпанный эльфами, явился его проверять. Хозяин подал заявку на дополнительный рацион по причине проблем со здоровьем.
2: «Это я, Хен! Конечно, мы целую вечность не виделись, но ты ведь не забыл старого друга, а?»
1: «Ну, освещение тут жуткое, да и борода...»
2: «Погоди-ка!»
0: Хендред просиял во всю свою немытую физиономию.
1: «Не может быть! Вот ж не думал!»
0: Таинственный незнакомец сдернул с головы высокую шляпу и низко поклонился. Из-под шляпы выпорхнул вороненок, опустился на буфет и начал клевать обглоданные косточки жареной крысы.
2: «Альфред Ганн! Колдун по части электроники, к вашим услугам!»
1: «Альф, старина! Прости, не признал! У тебя прежде ни мантии не водилось, ни прочей билиберды!»
2: «Меня повысили!»
1: «Так садись же, садись! Ты-то мне и нужен!»
2: «Золь, не заваришь нам чайку из драконьей крови? Спасибо, любовь моя!»
0: Золу Шрамель, сердито бормоча себе под нос, зашаркала вон из комнаты, по дороге согнав вороненка с буфета. Тот полетал-полетал и опустился на каминную полку.
2: «Ты уж не держи зла на мой мобильник», — повинился Альф. «Он, конечно, гвоздь в сапоге, но очень полезен, когда надо спешно кому-то позвонить».
0: Хендред был в восторге, что снова видит Альфа, и некоторое время распространялся на эту тему.
2: «Не мог бы ты подправить эту муть», — сказал он некоторое время спустя, указывая на зеркало. «Я полдня нащупываю таблицы кровожадной лиги, а оно выдает только рейтинг чудовища».
0: Альф бросил на магическую утварь взгляд, полный презрения.
2: «Сейчас у меня нет на это времени, старина. Мне поручено дерзание».
0: «Чего-чего?»
2: «Будто не знаешь», — встряла Золу Шрамель.
0: Она как раз возвращалась с нагруженным подносом.
2: «Только о них и слышишь. То зеркало объявляет добор добровольцев, то кто-нибудь сует тебе конверт для взносов на новые дерзания, хоть на стенку лезь».
0: Она грохнула поднос на стол и снова вышла.
2: «Про это я как раз знаю. Ты не могла бы помолчать минуту-другую?»
0: Альф потрогал чучело Василиска, пожалуй, наиболее крепкий предмет обстановки, сел на него и вынул из складок мантии серебряную коробочку, в которой оказалось все необходимое для изготовления самокрутки.
2: Хендред завороженно смотрел, как колдун выбил искры из своего каблука палочкой с каким-то коричневым снадобьем и глубоко затянулся. «Нет, дружище, это совсем другое. Вот, смотри», — сказал Альф немного погодя.
0: Он выдохнул, слегка поперхнувшись, и комнату заполнил сизый дым. Золу Шрамель, войдя с чайником, недовольно замахала рукой и уже собиралась отпустить колкость, как внезапно возникло изображение. Дым рассеялся, им открылось непонятное зрелище. Группа людей расположилась в ярко освещенной комнате с удобными креслами и полированными столиками, на которых стояли вазы с неизвестными плодами и соблазнительными сластями. В очаге пылал веселый огонь, от него не исходило никакого смрада. В центре комнаты высился большой черный ящик с широким светлым окошком, в котором виднелось мужское лицо.
2: «Какая у них чистота!» — воскликнула Золу Шрамель. «А занавески подобраны с большим вкусом».
0: Она всегда испытывала тягу к красивой жизни, но отвергла соблазнительное предложение эльфа, чтобы сбежать с Хендретом, о чем никогда не позволяла ему забывать. В те дни он был совсем другим. Хотя не очень высоким, но обаятельным. Строил планы, мечтал. А теперь все валяется дома, толстеет и жалуется на боли в ступнях. Возможно, и она чуть-чуть перестала следить за собой, но чему тут удивляться?
2: «Да чего удобно они устроились», — благоговейно прошептал Хендред. «И поглядите на все эти яства!»
0: Его живот издал завистливое бурчание.
2: «Что это за место? Какой-то из новых курортов? А нам туда можно?» «Это...» —
0: сказал Альф, снова затягиваясь.
2: «И есть цель дерзания!»
0: Снаружи ночь пыжилась стать еще чернее. В непроницаемом мраке задвигались огромные твари. Завыла мышь, оборотень. Даже деревья в старом лесу дрожали от холода и сговаривались отправиться на юг как можно скорее. Отряд черных всадников, патрулируя, проскакал туда-сюда. Повопив для порядка, они решили вернуться в башню выпить горячего пунша.
2: «По сути, — сказал Альф после пары кружек чая и бутерброда с крысиным мясом, — все сводится вот к этому».
0: Он сунул руку в еще один карман и вынул небольшой золотой предмет.
2: Это то, что называют диском колдунов.
0: Как зачарованные, Золуш, Ромель и Хендрат наклонились к мерцающему кружку. Рука Хендрата самопроизвольно потянулась к нему. Альф резко ее отвел.
2: «Осторожнее!» — предупредил он. «Один отпечаток пальца может погубить все. К тому же, попав не в те руки, он может развязать полный хаос».
0: Его лицо приняло дремотное выражение, и он сказал нараспев.
1: «Год один, чтоб запустить, диск один, чтоб прекратить, спрячь программу поумней, а не то простишься с ней».
0: Вороненок несколько раз облетел комнату, а потом бочком подскочил к обглоданным крысиным косточкам. Никто и внимания не обратил.
2: «Видите ли, — сказал Альф, — когда-то давным-давно и в другом месте наступил золотой век. Можно было есть рыбу с чипсами и смотреть футбол по субботам. Женщины убирались в доме и стирали, не растрачивая силы на драконьи пометы гадания, а днем ходили по магазинам, приобретая все необходимое для восхитительных кушаний, вместо того, чтобы выторговывать на мясном рынке крысиные стейки. Это был век, когда мужчина был мужчиной, ему не приходилось то и дело отбиваться от чудовищ и подлизываться к карликам ради жалкой мзды».
0: Золуш, Ромель и Хендрат уставились на приятеля в недоумении. Они и половину не поняли, но его слова, будто настойка на крысиных хвостах, затронули что-то в глубинах души Хендрата, однако без противного послевкусия.
2: «И тогда, — продолжал Альф, — тамошние люди начали баловаться со временем. Они его исчисляли, измеряли, дробили и сортировали способами, неизвестными в нашем мире, где дни — просто смена света и темноты, а часы измеряются по убывающей длине горящей свечи. Эти люди даже сформулировали теорию, согласно которой пережить некоторую точку во времени было абсолютно необходимо, а они, чтобы не дать обществу рухнуть, должны ограждать себя с помощью всевозможных темных средств. Предсказывались войны и всеобщая гибель. Шли разговоры о новой эпохе и переходе. Некий человек, вообразив себя властелином времени, решил использовать этот хаос, чтобы прибрать к рукам всю власть. И вот он изготовил 10 золотых дисков, чтобы в критическую минуту с их помощью изменить мир. Потому что он осознал то, о чем все остальные позабыли. Что время относительно, что это всего-навсего одно из измерений, четвертое, говоря точнее. Он создал машину. Магическую машину, топливом для которой должны были служить такие диски. И укрыл ее в самой темной пещере, в сердце самых черных гор. И пока мысли всех остальных были заняты четвертым измерением, мир медленно погружался во мрак сквозь пятое, шестое и седьмое.
0: Альф одним глотком осушил полкружки, утер губы рукавом мантии и продолжил, прежде чем Хендрат и Золуш Ромель решили что-нибудь сказать.
2: «Сначала никто не замечал, как все менялось. Происходило это мало-помалу. Внезапно исчезли рыбы и чипсы, и главным продуктом питания стали крысы. Непонятным образом один за другим пропали магазины. И что самое ужасное, мужчины забыли правила футбола. Затем скорость возросла, землю заполонили чудовища, и луна погасла».
3: «Землю?»
0: — хрипло спросил Хендрат.
3: «Так оно, место, про которое ты говоришь, оно было здесь?»
2: «В определенном смысле», — досадливо буркнул Альф. «Или ты не слушал? Я же сказал, что измерение было другое. Суть в том...»
0: — он многозначительно помолчал.
2: «Суть в том, что с помощью вот этого диска, который был потерян века и века назад, а теперь оказался в моих руках, мы можем повернуть время вспять. Это часть программы. Остальные диски либо пропали, либо украдены, но вот этот, исходный, который управляет всеми остальными».
0: Колдун встал, раскинул руки так широко, что из его карманов высыпалась часть содержимого, и объявил:
1: «Вот причина и цель дерзания!»
0: Золуш Ромель, казалось, не слишком поверила. Хендрат выглядел ошарашенным.
2: «Так ты готов?» — спросил Альф. «Путь будет долгим и тяжким, но дело того стоит».
3: «Звучит замечательно», — прошептал Хендрат.
0: Он понятия не имел о рыбе с чипсами, однако эти блюда, видимо, были заметно вкуснее крысятины. А футбол... Что-то нашептывало ему: «Это вообще нечто волшебное». Он был до того очарован, что совсем забыл про свои никудышные ступни.
2: «Когда мы выступим?»
1: «Отряд как раз собирается под горелым дубом.
3: Кое-кто в деревне заинтересовался. Кроме того, я заручился согласием победителя дорков, рано ушедшего на пенсию, парочки драконопытов, почетного карлика и таинственного незнакомца, который утверждает, что предназначен в премьер-министра новой эпохи. Ты же, если согласишься участвовать в дерзании, станешь дисконосителем. Он будет храниться в специальном ларчике, и когда ты войдешь в самую темную пещеру, в самых черных горах, тебе нужно будет вставить его в самую глубокую щель.
2: «Вроде бы не так уж трудно», — сказал Хендред. Он уже словно помолодел на 10 лет, однако Альф нацелился довести до его сведения всю важность и серьезность ситуации.
3: «Погоди! Эти штуки считаются сверхпрочными, но беречь их надо, как младенцев!»
2: Тут на плечо колдуна опустился вороненок и что-то крикнул ему в ухо.
3: «Мне пора!» — засобирался Альф. «Грядет беда! Кто-то выкопал тостер, и уж, наверное, они попробуют пырнуть его ножом! Я нагоню вас позже!»
2: И с этими таинственными словами он удалился. Окончание рассказа Сью Андерсон «Дерзание» в финальной части модели для сборки на радио «Энергия».

В эфире «Радио Энергия», модель для сборки. Сью Андерсон. Дерзание. Окончание. Хендрат отыскал свои счастливые носки, взял сумку, которую упаковал для него Золу Шрамель, не забыв про бутерброды, угадайте с чем. Хендрат чмокнул жену в щеку и был таков. У перекрестка он на мгновение замедлил шаг и оглянулся на свой домик, угнездившийся в складке склона. Конечно, лачуга, но ведь это родной очаг. Увидит ли он его снова? Обнимет ли свою жену? Золу Шрамель сидела с псом у дотлевающих углей в очаге. Однако вскоре она поднялась на ноги, одернула платье, подколола волосы, послала пса за его поводком и отправилась через туманные отроги к Шаране, своей подруге по гадательному колледжу. Путь был не близкий, но Золу Шрамель привыкла ходить пешком.

0: Высоко-высоко на уступе самых черных гор от скал отскакивали электрические искры, грохотал гром, завывали мыши, и вообще погода была самая гнусная. Черные всадники прекратили патрулирование, получив предупреждение от колдуна-диспетчера воздушных путей сообщения, и на время рассредоточились по своим жилищам. Путь был долгим и тяжким. Через горные перевалы на такой высоте, что зубы ломило. По кошмарным туннелям, где в своих смрадных гнездах прятались гигантские плодожорки самого отвратительного вида. На путников нападали одичавшие торговцы кристаллами и фанаты-изгои. Они питались в придорожных харчевнях, где по краям тарелок таилась мучительная смерть. И без того маленький отряд заметно уменьшился после стычек с дорками и драконьих налетов. Некоторые погибли в сражениях, другие не устояли перед соблазном и приняли радушное приглашение древесных обитателей или устроились курьерами в фирмы карликов. А одного совсем довели плодожорки, и он повернул назад. Теперь их осталось лишь двое. И они, пошатываясь, измученные, все в синяках, брели вверх по неровному склону к заветной цели. Ветер то и дело обрушивал на них бешеные порывы. Дождь ледяными струями забирался под воротники. Душа Хендрета изнемогла под тяжестью возложенной на него ответственности, а ступни совсем его измотали.
1: «Вот пещера», — прошептал он своему спутнику. «Сюда направил нас Альф. Где-то внутри стоит гигантская машина с огромной черной щелью».
0: Мысль об Альфе, много дней назад сгинувшем в шахтах Кокса, чуть было не высекла слезу из его глаз, но он сглотнул и упрямо побрел вперед. Пещера оказалась темной и глубокой. От большой квадратной панели в дальней стене словно исходило смутное голубоватое свечение. Под панелью тянулась узкая полоска черноты.
1: «Так давай же!» – торопил Хендерт и его спутник. «Сделай то, что должен! Однако прежде, чем ты его вложишь, позволь, мы оба прикоснемся к нему на счастье!»
0: Он был жалким существом, одиноким и всеми заброшенным. Хендерт наткнулся на него в чаще, где тот бесцельно блуждал. Звали его Мрак. Мрак и прежде умолял показать ему диск, но тщетно. Сам Хендрет, пометуя о предупреждениях Альфа, не осмеливался даже приоткрыть ларчик. «Не время», — неизменно отвечал товарищу Хендрет. И вот теперь его рука добралась до самого дна сумки и извлекла плоскую квадратную коробку. Мрак изнемогал от усталости и стресса. Он столько мечтал об этом мгновении, и теперь у него не осталось сил терпеть более. Глаза его остекленели от алчности, и он ухватил ларчик. Хендрет вырвал ларчик из его пальцев. Началась драка, и противники покатились по полу пещеры. Кусаясь, царапаясь, молотя кулаками и брыкаясь, они боролись за верховенство. Медленно, дюйм за дюймом, Мрак дрожащими пальцами подбирался к ларчику. Другой рукой он сжимал горло Хендрета, выдавливая из него жизнь. Хендрет был измучен и слаб. Бутерброды он съел давным-давно. А этот отвратный типчик привык к голоданию. Он века и века провел в потаенном гимнастическом зале, разминая и мучая свое тело. Победа должна была достаться ему. С воплем отчаяния Хендрет увидел, как бледные пальцы открыли ларчик. Они оба заглянули внутрь и оба ахнули. «Чтоб ему!» — воскликнули Мрак и Хендрет в один голос. За чашкой чая и тарелкой имбирных крысиных мозгов Золуш Рамель изложила своей старой подруге историю дерзания. «Ну что скажешь», — заключила она. «Бесспорно, кое-что хорошее в этом есть. Для начала оно поставило Хендрета на ноги, но...» Шарана пошмыгала длинным носом.
2: «Обычная мужская психология. Всегда есть что-то получше, за следующим углом. А по существу душка для нас это обернется той же уборкой, стиркой, стряпней и хождением на рынок, причем без малейшего просвета, потому что можешь быть уверена, с гаданиями будет покончено. Мужики, конечно, смотрят на это по-своему и упускают из виду самое важное. Например, если мы изменим измерение, можешь быть уверена, с именами будет твориться черт знает что. Я кончу Шерон, не иначе, а тебя назначнут называть Лу или еще похуже».
0: Ее передернуло.
1: «Именно так я и подумала», — кивнула Золуш Рамель. «Ну и этот, как его, футбол, тоже ничего хорошего не обещает.
2: Не требуется магического зеркала, чтобы увидеть, чем все обернется. И это уж точно, согласилась Шарана. Но что мы можем поделать?
0: Золу Шрамель пошарила в своем редикюле из крысиной кожи и выудила нечто круглое, замерцавшее в отблесках огня.
2: Он, как обычно, взвалил все сборы в дорогу на меня, и я вроде забыла кое-что упаковать.
0: Шарана долгую минуту смотрела на мерцающий круг. Целый новый мир.
2: «Брось его в огонь, душка», — сказала она наконец. «Нам он ни к чему».
0: Это был рассказ Сью Андерсон «Дерзание» в переводе с английского Ирины Гуровой.

0: Литературную часть сегодняшнего эфира открывает рассказ Джорджа Мартина «Лечение мартышками». Кенни Дорчестер был толстяком. Впрочем, на свет он появился вполне нормальным младенцем среднего веса, но так продолжалось недолго. И очень скоро Кенни стал круглолицым пухленьким малышом. С тех пор показания весов только увеличивались. Он стал толстым ребенком, тучным подростком и свиноподобным студентом колледжа, а к выпускному балу уже серьезно страдал от ожирения. Люди по разным причинам становятся тучными. Иногда дело в физиологии, а порой в психологии. Ну а в случае с Кенни все просто. Еда. Кенни Дорчестер любил поесть. Он часто перефразировал Уилла Роджерса, говоря друзьям, что ему никогда не попадалась еда, которую он не полюбил бы. Тут он немного лукавил, поскольку ненавидел печенку и сливовый сок. Возможно, если бы мать чаще давала ему их в детстве, он никогда не стал бы таким чудовищно толстым в зрелости. К несчастью, Джина Дорчестер обожала готовить лазанью и жареную индейку, сладкий картофель и шоколадный пудинг, телятину кордон блю, вареные початки кукурузы с маслом и блины с черникой. Хотя все это подавалось не в один день, а вовсе не печенку и сливовый сок. Когда же Кенни продемонстрировал свое отношение к данному виду еды, его вырвало после того, как он отведал печенку, она больше никогда не кормила его печенью и сливовым соком. Таким образом, сама того не ведая, она отправила своего сына по мягкой и жирной дороге к лечению мартышками. Но все это было давным-давно, и несчастную женщину нельзя винить, поскольку Кенни сам проел свой путь туда. Кенни любил пиццу пепперони и обычную пиццу, и пиццу с любой начинкой, включая анчоусы. Он мог съесть огромный кусок говядины или свинины, зажаренной на вертеле, и чем острее был соус, тем лучше. Он обожал жареные ребрышки и жареных цыплят, а также курицу с рисом, но не возражал против филе, тарелки жареных креветок или копченых сосисок. Ему нравились гамбургеры с любой начинкой и жареный картофель с луком. Ничто не могло испортить вкус его любимого друга картофеля, но он прекрасно ладил с макаронами, рисом, ямсом и даже брюки. «Десерты, вот моя погибель!» — иногда приговаривал он, поскольку любил сладкое во всех видах, в особенности шоколадный торт, каннели, а также горячий яблочный пирог с битым кремом. «Хлеб! Вот моя погибель!» — заявлял он в других случаях, когда понимал, что десерта не будет, и с этими словами отрезал очередной кусок свежей булки, намазывал маслом круассан или хлеб с чесноком, к которому питал особую слабость. Впрочем, слабостей у Кенни имелось великое множество. Он считал себя знатоком дорогих ресторанов и дешевых бистро и мог вести бесконечные и глубокомысленные дискуссии об их достоинствах и недостатках. Он наслаждался греческой, итальянской, французской кухнями, охотно поглощал индийские, китайские и японские блюда и всегда был готов познакомиться с образцами кулинарного искусства других этнических групп, чтобы расширить свои культурные горизонты. После падения Сайгона Кенни рассуждал о том, что теперь вьетнамские беженцы откроют новые вьетнамские рестораны. Когда Кенни путешествовал, он непременно пробовал фирменные блюда данной местности и мог моментально рассказать вам, где лучше всего поесть в 24 крупнейших американских городах, с наслаждением предаваясь воспоминаниям о блюдах, которые имел счастье отведать. Его любимыми писателями были Джеймс Бирд и Келвин Триллин. «Я живу вкусной жизнью», — сияя заявлял Кенни Дорчестер. Так и было. Но у Кенни имелась тайна. Он редко о ней вспоминал и никогда не говорил вслух, но она жила в глубине его сердца под огромными грудами плоти, и даже любимые соусы не могли ее утопить, а надежный друг вилка оттолкнуть подальше. Кенни Дорчестеру не нравилось быть толстым. Кенни был подобен человеку, который никак не может решить, какая из двух любовниц ему больше по вкусу. Ведь он с неослабевающей страстью обожал еду, но также мечтал о любви женщин, понимая, что должен отказаться от одного, чтобы заполучить другое. И эти мысли причиняли ему ужасную боль. Кенни полагал, что лучше быть стройным и иметь женщин, чем толстым и удовлетворяться лишь бисквитами. Однако надеялся, что ему не придется полностью отказаться от последних. В конце концов, и то, и другое являлось источником наслаждения. Страшное горе обрушивалось на тех, кто отказывался от одного и не умел добиться другого. Ничто не огорчало Кенни больше, чем толстяк, вынужденный есть творог. «Эти жалкие представители рода человеческого почему-то никогда не худеют», — размышлял Кенни, «и обречены жить, не зная ни женщин, ни лангустов. Судьба столь скорбная, что он и думать о ней не желал». И все же, несмотря на сомнения, иногда в сердце Кенни Дорчестера вспыхивала тайная боль, наполнявшая его решимостью добиться невозможного. Встреча с особенно красивой женщиной или сведения о новой, безболезненной и невероятно эффективной диете чаще всего вызывали у Кенни мысли о его отклонениях от нормы. И когда подобные настроения посещали Кенни, он садился на диету. За долгие годы он перепробовал все возможные диеты втайне от окружающих и не слишком долго. Он садился на диету доктора Аткинса и доктора Стилмана, на диету из грейпфрутов и риса. Он пробовал диету из жидких протеинов, оказавшихся поистине отвратительными. Однажды он целую неделю обходился только водой, но ничего не добился. Кенни вступал в клубы тех, кто желает похудеть, и даже посетил несколько встреч, пока не обнаружил, что эти люди плохо на него влияют, поскольку говорят только о еде. Он объявлял голодные забастовки, которые заканчивались, как только он начинал испытывать голод. Он пробовал диету из фруктовых соков и диету пьющего человека, хотя таковым не являлся, а также диету из мартини и взбитого крема, опуская мартини. Гипнотизер убеждал его, что любимая им пища имеет отвратительный вкус, и он совсем не голоден. Наглая ложь. И с гипнозом было покончено раз и навсегда. Кенни пытался менять свои привычки. Съев очередной кусок, клал на стол вилку, пользовался маленькими тарелками, рассчитывая, что порция покажется больше, и даже записывал в дневник все, что съедал. В результате у него имелось множество дневников и грязных маленьких тарелок, не говоря уже о том, что Кенни научился с невиданной ловкостью орудовать вилкой. У него даже была любимая диета. Ты можешь есть сколько угодно своего любимого блюда, но только его и больше ничего другого. Проблема состояла лишь в том, что Кенни никак не мог выбрать самое любимое. Поэтому он неделю ел только ребрышки, потом неделю пиццу, затем утку по-пекински. Дорогая, кстати, получилась неделя. И совершенно не терял в весе. Впрочем, он прекрасно провел время. Обычно подобные помутнения продолжались у Кенни Дорчестера не слишком долго. Затем, как человек, выходящий из тумана, он оглядывался по сторонам и вдруг понимал, что пребывает в ужасном настроении, потерял совсем немного в весе и очень скоро превратится в тех творожных толстяков, которых так жалел. И тогда он отбрасывал в сторону мысли о диете, отправлялся в хороший ресторан и возвращался к нормальной жизни еще месяцев на 6, пока им вновь не овладевала тайная боль. И так продолжалось до тех пор, пока в пятницу вечером он не заметил Генри Морони в Слэбе. Слэб был любимым рестораном Кенни. Здесь специализировались на хорошо прожаренных ребрышках с острыми соусами, которые доставляли Кенни несравненное удовольствие. По пятницам Слэб предлагал любое количество ребрышек, которые вы способны съесть всего за $15. Не слишком доступная цена для большинства, но только не для Кенни, который был способен на более серьезные подвиги. Ту самую пятницу, когда Кенни закончил первую порцию и дожидался второй, потягивая пиво, которое он заедал хлебом, он поднял глаза и с удивлением обнаружил, что в соседней кабинке сидит худой, изможденный мужчина — Генри Морони. Кенни Дорчестер пришел в замешательство. Когда он в последний раз видел Генри Морони, оба являлись несчастными членами клуба желающих сбросить лишний вес. Из всех членов клуба только Генри Морони весил больше, чем Кенни. Настоящий огромный толстый кит, а не человек. Морони получил жестокую кличку «Костлявый», в чем и признался коллегам по несчастью. Вот только теперь эта кличка вполне ему подходила. Между прочим, весь его стол был усыпан костями. Именно эта деталь больше всего заинтриговала Кенни Дорчестера. Кости. Он начал их считать, но очень скоро сбился, поскольку кости валялись без всякого порядка в тарелках и в лужицах подсыхающего соуса. Итак, Морони уже успел расправиться по меньшей мере с 4 порциями ребрышек или даже с 5. И Кенни Дорчестер решил, что костлявый Генри Морони знает тайну, как похудеть. Итак, существует способ сбросить сотни фунтов, продолжая поглощать по 5 порций ребрышек за один присест. Он встал, протиснулся в кабинку Морони и уселся за его столик.
1: «Так это ты!» — сказал Кенни.
0: Морони посмотрел на него так, словно только сейчас заметил.
1: «А, это ты!»
0: Глаза Морони выглядывали из глубоких серых впадин. Кожа свисала бледными складками. Он опирался локтями на стол, словно не мог сидеть прямо. Он выглядел ужасно, но потерять столько...
2: «Выглядишь великолепно!» — выпалил Кенни.
1: «Как тебе удалось это сделать?»
2: «Как?»
1: «Ты должен рассказать мне, Генри, правда? Просто обязан!»
2: «Нет!»
0: — прошептал Морони.
2: «Нет! Уходи!»
0: Кенни опешил.
1: «Ну, в самом деле!» — воскликнул он. «Это не по-дружески! Я не уйду, пока не узнаю твоей тайны, Генри! Ты мне обязан рассказать!
2: Вспомни, сколько раз мы вместе преломляли хлеб!»
0: «О, Кенни!» — едва слышно проговорил Морони.
2: «Уходи, пожалуйста! Уходи! Ты не хочешь знать! Это слишком... слишком...»
0: Он замолчал посреди фразы, и его лицо исказило судорога. Он застонал, и его голова повернулась под каким-то диким углом, словно у него начался припадок. Руки ударили по столу.
1: «Генри, что с тобой?» — с тревогой спросил Кенни.
0: Теперь он не сомневался, что костлявый Морони переборщил с диетой. С облегчением выдохнул Морони.
3: «Ничего, ничего. Со мной все в порядке».
0: Однако в его голосе не слышалось ни малейшей радости.
3: «Я в прекрасном состоянии. Все чудесно, Кенни. Я не был таким стройным с... ну, если честно, то никогда. Это настоящее чудо».
0: Он слабо улыбнулся.
3: «Скоро цель будет достигнута, и тогда все будет кончено. Думаю, я сумею достичь своей цели. Даже не знаю, сколько я вешу».
0: Он поднес руку ко лбу.
3: «Но я стал стройным. Действительно стал. Как ты считаешь, я хорошо выгляжу?»
2: «Да, да», — нетерпеливо ответил Кенни. «Но как? Ты должен мне рассказать. Я не верю, что тебе помогли эти фальшивки из клуба».
3: «Нет»,
0: — слабо покачал головой Морони.
3: «Нет, это... лечение мартышками. Вот я напишу для тебя».
0: Он взял карандаш и нацарапал на салфетке адрес. Кенни засунул салфетку в карман.
1: «Лечение мартышками? Я никогда о нем не слышал. И в чем оно состоит?»
0: Генри Морони облизнул губы.
3: «Они...»
0: Начал он, но тут у него начался новый приступ, и его голова вновь повернулась под невероятным углом.
3: «Иди», — сказал он Кенни. «Отправляйся туда. Это работает, Кенни, да. Лечение мартышками, да. Я больше ничего не могу сказать тебе. У тебя есть адрес. Извини».
0: Он положил обе ладони на стол, с трудом поднялся и двинулся к стойке, шаркая ногами, как старик.
4: Модель для сборки. On Energy.
0: Кенни Дорчестер посмотрел ему вслед и пришел к выводу, что Морони определенно перестарался с лечением мартышками, в чем бы оно ни состояло. Раньше у него никогда не было тика и судорог. «Тут необходимо знать меру», — сказал себе Кенни. Он похлопал по карману, определяя, что салфетка с адресом на месте, и решил относиться к лечению не так, как костлявый Морони. Вернувшись в свою кабинку, Кенни принялся за вторую порцию ребрышек. В тот вечер он насладился 4 порциями, поскольку перед диетой решил себя не ограничивать. Наступила суббота, и у Кенни появилась возможность начать новую жизнь. Скоро он станет стройным, и все его мечты осуществятся. Он рано встал и тут же устремился в ванную, чтобы взвеситься на цифровых весах, которые Кенни очень любил, поскольку ему не приходилось щуриться, чтобы разглядеть четкие красные цифры. На сей раз загорелось 367. Еще несколько фунтов. Но сейчас это его совершенно не встревожило. Очень скоро новое лечение поможет ему от них избавиться. Надо бы позвонить, чтобы узнать, работает ли заведение по субботам, но... Моруни написал на салфетке только адрес. Значит, придется отправиться туда лично. Однако и тут у него возникли проблемы. Запись на салфетке отсылала в доки. Сомнительный район. Дорчестеру с трудом удалось найти таксиста, который согласился его туда отвезти. Он добился своего только после того, как пригрозил, что пожалуется диспетчеру. Хорошо знать свои права. Однако довольно скоро у него появились сомнения. Узкие грязные улочки, по которым они ехали, наводили на мрачные мысли. Кенни подумал, что в центре диетологии, расположенном в таком районе, наверняка работают опасные шарлатаны. Раньше здесь был коммерческий центр, а теперь все пришло в упадок. Витрины половины магазинов были заколочены, остальные производили отталкивающие впечатления. Такси остановилось возле отвратительного старого здания из кирпича, с которым граничили два пустыря, заваленных мусором. Сквозь мутные стекла окон ничего нельзя было разглядеть. Плакат с выцветшей рекламой Кока-Колы, скрипя, раскачивался на ветру.

0: «Идете», — начал он. Однако водитель не обратил на его слова никакого внимания. Через мгновение такси скрылось из виду. Кенни решил, что обязательно пожалуется на водителя. Впрочем, теперь ему ничего не оставалось, как зайти. Будет он у них лечиться или нет, они наверняка позволят ему воспользоваться телефоном, чтобы вызвать такси. Кенни вздохнул, набрался храбрости и решительно двинулся к входу. Он распахнул дверь, тут же зазвенел колокольчик. Внутри было темно. Пыль и грязь на оконных стеклах почти полностью поглощали солнечный свет. Прошло некоторое время, прежде чем глаза привыкли к царившему здесь сумраку. Дорчестер с ужасом обнаружил, что оказался в чужой гостиной. Наверное, здесь живет семья цыган. Потертый ковер, старая мебель, такую можно получить разве что в армии спасения. Сильно пахло моченью. «Извините», — невнятно пробормотал он, с ужасом представляя себе, что сейчас из темноты выскочит молодой цыган и пырнет его ножом. «Извините». Он отступил назад, нашаривая рукой дверную ручку, и в этот момент в гостиной появился мужчина.
1: «Ага», — сказал он, разглядывая Кенни маленькими блестящими глазками. «Ага, лечение мартышками».
0: Он потер руки и ухмыльнулся. Дорчестер от страха потерял дар речи. Еще никогда ему не приходилось видеть таких огромных, толстых людей. Мужчина оказался заметно толще Кенни, толще костлявого Морони. Он в буквальном смысле сочился жиром, а еще походил на гриб. У него были крошечные глазки, почти невидимые за валиками нависающей бледной плоти. Тучность оказала влияние даже на волосы, которых почти не осталось. Его грудь была обнажена, горы колышущейся плоти, отвратительно трясущиеся при ходьбе. Однако толстяк двигался быстро, и ему удалось схватить Кенни за руку.
1: «Лечение мартышками!» —
0: нетерпеливо повторил он и потянул посетителя за собой. На лице незнакомца появилась улыбка, которая располовинила его лицо, обнажив полукруг сияющих белых зубов.
1: «Нет!»
0: — наконец выдавил из себя Кенни.
1: «Нет, я передумал!»
0: «Костлявый Морони не прав. Как могло такое лечение быть эффективным, если этот человек страдает от столь ужасного ожирения? Не говоря уже о том, что это наверняка опасно. Какие-нибудь гормоны обезьян или что-то им подобное...» «Нет!» — повторил Кенни более энергично, пытаясь вырваться из лап тучного великана. Тщетно. Незнакомец был больше и заметно сильнее, чем Кенни. Он вновь подтолкнул его, не обращая внимания на протесты, и все это время с его лица не сходила маниакальная улыбка.
1: «Толстый человек!» — бормотал он,
0: а затем, чтобы доказать истинность своих слов, схватил за одну из складок на теле Кенни и больно ущипнул.
1: «Толстый, толстый, толстый — это плохо. Лечение мартышками заставит тебя похудеть». «Да, но лечение мартышками», — повторил мужчина, который умудрился обойти Кенни со спины.
0: Он всем своим весом подтолкнул Кенни. Тот невольно сделал несколько шагов и оказался в задней комнате, отделенной от гостиной темной занавеской. Здесь еще сильнее пахло мочой, и Дорчестера затошнило. В темноте со всех сторон доносились какие-то шорохи.
1: «Крысы!» Кенни смертельно боялся крыс.
0: Он вытянул перед собой руки и шагнул обратно к тусклой полоске света, пробивающейся сквозь занавеску. Но прежде чем он сумел добраться до нее, у него за спиной раздался высокий стрекочущий звук, похожий на автоматную очередь, сменившийся оглушительным шумом. А затем его шеей коснулось что-то теплое и волосатое. Завопил он, выскакивая в гостиную, где его терпеливо поджидал огромный человек с голой грудью. Кенни перескакивал с одной ноги на другую и верещал.
1: «А, крыса, крыса у меня на шею! Снимите ее, снимите!»
0: Он попытался схватить ее обеими руками, но существо двигалось с невероятной ловкостью и быстротой.
1: «Помогите мне, помогите, крыса!»
0: Хозяин ухмыльнулся и покачал головой так, что его многочисленные подбородки весело заплясали.
1: «Нет, нет!» — ответил он. «Не крыса, толстяк, мартышка!»

0: Ты получаешь лечение мартышками.
1: Он сделал шаг вперед, а вновь схватил Кенни за локоть и подвел к висевшему на стене большому зеркалу. В комнате было так темно, что Кенни с трудом разглядел свое отражение в зеркале. Он сообразил лишь, что оно недостаточно широкое и в нем не помещаются его руки. Мужчина отступил к стене и потянул за выключатель. Тут же загорелась свисающая с потолка лампочка. Она раскачивалась из стороны в сторону, и по гостиной перемещались пятна света. Кенни Дорчестер задрожал и посмотрел в зеркало.
2: «Ух», — сказал он.
1: У него на спине сидела обезьяна. Точнее, она устроилась на плечах, обхватив лапами толстую шею и соединив их под его тройным подбородком. Дорчестер ощущал, как мех обезьянки щекочет ему затылок, чувствовал, как теплые маленькие лапки легко хватают его за уши. Это была совсем маленькая мартышка, она выглянула из-за его головы и широко ухмыльнулась. У нее были быстрые маленькие глазки, грубый коричневый мех и слишком много блестящих белых зубов. Длинный цепкий хвост постоянно раскачивался, словно мохнатая змея. Сердце Кенни стучало в груди точно огромный воздушный молот. Тревога по поводу незнакомца и обезьянки росла. Однако он набрался мужества и заставил себя успокоиться. В конце концов, это же не крыса. Такая маленькая мартышка не причинит ему вреда. Скорее всего, она ручная, уж очень ловко она устроилась у него на плечах. Возможно, ее владелец разрешает ей так сидеть, и когда Кенни прошел в темную комнату, она ошиблась и прыгнула к нему на плечи. Все толстые люди в темноте похожи друг на друга. Кенни схватил мартышку сзади и попытался стащить, но ему никак не удавалось ее ухватить. Да и зеркало, в котором все было наоборот, только мешало. Он принялся подпрыгивать, из-за чего вся комната и мебель тряслась всякий раз, когда он приземлялся, но обезьянка крепко держалась за его уши и упорно не желала покидать свое место. Наконец, постаравшись сохранять достоинство, что при данных обстоятельствах было весьма непросто, Дорчестер повернулся к хозяину и сказал:
0: «Ваша обезьяна, сэр! Пожалуйста, помогите мне ее снять!» «Нет, нет!»
1: Мужчина покачал головой.
0: «Делать тебя худым! Лечение мартышками! Ты не хотеть быть худой?»
2: «Конечно, хочу!» — с несчастным видом заявил Кенни. «Но это абсурдно!»
1: Он не понимал, что происходит. Получалось, что обезьянка на его шее является частью лечения, но он не видел в этом никакого смысла.
0: «Иди!» —
1: сказал мужчина. Он протянул руку вверх и выключил свет. Потом повернулся к Кенни, который испуганно отступил на шаг.
0: «Иди!»
1: — повторил мужчина, вновь хватая Кенни за руку.
0: «Наружу, наружу! Ты получать лечение мартышками, теперь уходить!»
3: «Послушайте!» — с яростью закричал Дорчестер. «Пустите меня! Уберите вашу обезьяну, вы меня слышите? Я не хочу вашу обезьяну, слышите? Не хочу! И перестаньте меня толкать, сэр! Вот что я вам скажу, у меня есть друзья в полицейском управлении, и вам это так не пройдет! Прекратите!»
1: Но все его протесты были напрасны. Толстяк своим огромным, бледным, влажным от пота телом неумолимо подталкивал Кенни к двери. Вновь зазвонил колокольчик, и Кенни оказался на улице, залитая ослепительным солнечным светом.
3: «Я не стану вам ничего платить!» — споткнувшись, заявил Кенни. «Ни цента, вы меня слышите?»
0: «Лечение мартышками бесплатно!» —
1: ухмыляясь, ответил толстяк.
3: «Ну, хотя бы вызовите мне такси!» — начал Кенни, но было уже поздно.
1: Толстяк закрыл дверь. Кенни подскочил к двери и попытался ее открыть. Заперто.
3: «Откройте! Эй, вы там!» — потребовал Кенни.
1: Никакого ответа. Он снова закричал, но сразу почувствовал, что на него смотрят. Кенни оглянулся. На противоположной стороне улицы, на крыльце закрытого магазина, сидели трое старых пьяниц, которые передавали друг другу бутылку в коричневом бумажном пакете и бросали в его сторону подозрительные взгляды. Тут только Кенни Дорчестер вспомнил, что он средь бела дня стоит посреди улицы с обезьяной на спине. Он покраснел, чувствуя себя полнейшим дураком.
4: «Это мой домашний любимец!» —
1: крикнул он пьяницам, с трудом выдавив улыбку.
4: «Мой маленький любимец, ничего больше!»
1: Кенни бросил последний злобный взгляд на запертую дверь и быстро зашагал по улице. Свернув за угол, он оказался в темном узком переулке за двумя старыми серыми многоквартирными домами. Дорчестер сел на мусорный бак. Дыхание с шумом вырывалось из его легких. Достав носовой платок, он вытер лоб. Обезьянка слегка переместилась, и Кенни ощутил ее движение.
4: «Уходи прочь!» — закричал он, пытаясь схватить зверька за шиворот, но тот вновь легко ускользнул.
1: Тогда Кенни убрал платок, завел обе руки себе за голову и попытался схватить мартышку, но опять потерпел поражение.
5: Как же дальше Кенни Дорчестер будет справляться с надоедливой мартышкой, вы узнаете из следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Джордж Мартин. Лечение мартышками. Продолжение.
1: Лапы! Пришла спасительная мысль. Лапы под его подбородками.
0: Очень спокойно и медленно он поднял руки, ощутил под своими ладонями лапки обезьянки и сжал пальцы. Затем глубоко вздохнул и рванул их в разные стороны, словно это грудная кость птицы, которую следует сломать на счастье. Обезьяна тут же атаковала его. Одна ее лапка больно вывернула его правое ухо. Казалось, еще немного она его оторвет. А второй кулачок принялся колотить в висок. Дорчестер крякнул и отпустил лапки обезьянки. Ему так и не удалось оторвать их от своей шеи. Мартышка тут же перестала рвать его ухо и колотить в висок. Кенни заплакал. Наполовину от облегчения, наполовину от разочарования. Он чувствовал себя ужасно. Потерпев поражение в схватке с мартышкой, он очень долго сидел на мусорном баке. Так страшно выйти на улицу, где люди будут показывать на него пальцем и смеяться или делать язвительные замечания себе под нос. Полному человеку и без того живется нелегко. А теперь жестокая толпа будет насмехаться над толстяком с обезьянкой на спине. Кенни не хотел в этом участвовать. Он решил сидеть на мусорном баке в переулке до тех пор, пока не умрет он или мартышка, чтобы не переносить позорных насмешек на улицах. Однако удалось продержаться только час. Потом Кенни Дорчестер проголодался. Быть может, люди будут над ним смеяться, но они делали это и раньше, какая разница? Кенни встал, стряхнул грязь с брюк, а обезьянка устроилась поудобнее у него на шее. Он решил не обращать на нее внимания и отыскать пиццу пепперони. Задача оказалась непростой. Среди отвратительных трущоб попадались пьяницы, злобные подростки и заколоченные дома, но почти не было пиццерий. Не удавалось ему найти и такси. Стараясь сохранять достоинство, Кенни быстро шагал по главной улице. Он смотрел прямо перед собой. Ему хотелось побыстрее оказаться в более приличном районе. Дважды ему попадались телефонные будки. Он с радостью вытаскивал монетку, чтобы вызвать такси, но оба раза телефоны не работали. Вандалы! Хуже, чем крысы! Наконец, через несколько часов он натолкнулся на жалкое кафе. На витрине красовалась надпись «Джонс Грилл», а над дверью ярко горела надпись «Еда». Дорчестер был близко знаком с этими тремя чудесными буквами и узнал вывеску за два квартала. Она звала его к себе, словно маяк. Хотя Кенни сообразил, что здесь почти наверняка не сможет заказать любимую пиццу, но ему было все равно. Как только Кенни распахнул дверь, у него появилось дурное предчувствие. Во-первых, он сразу же почувствовал себя здесь чужим. Большинство посетителей показались ему уличными грабителями. Во-вторых, ему могут отказать из-за сидящей на спине мартышки. Дорчестер сразу же уселся за маленький столик в самом темном углу, где надеялся избежать любопытных взглядов. Седая сухопарая официантка в выцветшем розовом платье тут же направилась к нему. Кенни сидел, опустив глаза, нервно играя с солонкой и перечницей. Больше всего он боялся, что она подойдет к нему и скажет: «Эй, уберите отсюда эту тварь!» Но женщина, приблизившись, кивнула и достала из кармана передника блокнот и карандаш. «Ну?» — резко спросила она. «Что будем заказывать?»
1: Кенни испуганно поднял на нее взгляд, криво улыбнулся и, запинаясь, заказал омлет с сыром и двойной порцией бекона, кофе, большой стакан молока и гренки с корицей. «А у вас подают черный хлеб?» — с надеждой спросил он, но официантка покачала головой и ушла. «Какая чудесная женщина!» — подумал Кенни, дожидаясь, когда ему принесут заказ. Он рассеянно рвал салфетку на маленькие кусочки. «И какое чудесное место! Она даже не упомянула обезьянку! Как учтиво с ее стороны!»
0: Еду принесли довольно быстро. Выдохнул Кенни, когда официантка поставила перед ним поднос. Он ужасно проголодался и, выбрав самый аппетитный гренок, поднес его ко рту. Лапка маленькой обезьянки метнулась вперед и выхватила у него из рук лакомство. Кенни Дорчестер несколько мгновений сидел в тупом оцепенении. Опустевшая рука застыла у рта. Он слышал, как мартышка с громким чавканьем поедает его еду. Затем, прежде чем Кенни успел понять, что происходит, длинный хвост мартышки обвился вокруг стакана с молоком и моментально его утащил.
2: «Эй!»
0: Хитрая зверюшка заглотнула молоко, а в следующий миг стакан вылетел из-за его плеча, и Кенни едва успел его подхватить. Между тем хвост обезьянки потянулся к бекону. Дорчестер схватил вилку и сделал выпад, но мартышка вновь его опередила. Бекон исчез, а зубчики вилки бессильно ткнулись в тарелку. Теперь он понял, что вступает в гонку, и, бросив погнутую вилку, схватил ложку, чтобы отсечь кусок омлета с сыром, и наклонился вперед, стараясь не терять времени. Обезьянка вновь оказалась быстрее. В ложке остались лишь капельки растаявшего сыра, когда она очутилась во рту Кенни. Он вновь метнулся к тарелке, но у него не было ни одного шанса на победу. Две лапки и хвост. Изредка зверек использовал еще и ноги, и всякий раз его опережали. Кенни Дорчестер и не заметил, как его тарелка опустела. Появилась официантка.
3: «О, да вы сильно проголодались», — сказала она, протягивая ему чек. «Никогда не видела, чтобы кто-то так быстро все уминал».
0: Кенни посмотрел на нее снизу вверх.
4: «Но это не я», — запротестовал он. «Все съела обезьянка».
0: Официантка с сомнением посмотрела на него.
2: «Какая еще обезьянка?» — спросила она удивленно. «Сюда нельзя приносить животных. Департамент здравоохранения не разрешает кормить в кафе животных».
4: «Что значит приносить?» — раздраженно поинтересовался Кенни. «Обезьянка сидит у меня».
0: Ему так и не удалось закончить фразу. Мартышка со страшной силой ударила его по левой щеке. Голова Кенни дернулась, и он вскрикнул от неожиданной боли. Официантка сочувственно посмотрела на него.
3: «С вами все в порядке, мистер?» — спросила она. «Надеюсь, у вас не будет припадка».
2: «У меня не бывает припадков!» — почти закричал Дорчестер.
4: «Эта проклятая мартышка меня ударила! Неужели вы сами не видели?»
3: «О, да, конечно».
0: Официантка отступила на шаг.
3: «Ваша мартышка вас ударила. Скверные маленькие бестии».
0: Кенни в отчаянии стукнул кулаком по столу.
4: «Не имеет значения. Забудем об этом».
0: Он схватил чек и отметил, что мартышка не проявила к чеку ни малейшего интереса. Затем встал, вытаскивая бумажник.
4: «У вас здесь есть телефон? Вызовите мне, пожалуйста, такси. Вы ведь не откажете мне в такой услуге?»
3: «Конечно»,
0: — ответила официантка, отходя к кассе, чтобы пробить чек.
4: «Конечно, мистер», — пробормотала она. «Такси. Мы сейчас же вызовем вам такси».
0: Разъяренный Кенни сидел и ждал такси. Водитель никак не отреагировал на мартышку. Кенни не поехал домой, а отправился в свою любимую пиццерию, которая находилась в 5 минутах ходьбы от его квартиры, и заказал большую пиццу. Мартышка сожрала все, хотя Кенни пытался ее обмануть, зажав в каждой руке по большому куску и поднося их одновременно ко рту. К несчастью, у мартышки также имелось 2 лапки, которые двигались гораздо быстрее его рук. Когда пицца закончилась, Дорчестер немного подумал, а потом подозвал официантку и заказал 2-ю порцию. Он выбрал большую пиццу с анчоусами, решив, что поступает очень хитро, так как до сих пор не встречал никого, кому нравилось это блюдо. Маленькие соленые рыбки станут его спасением. Чтобы увеличить свои шансы, Кенни взял перечницу и покрыл всю пиццу толстым слоем перца, способным вызвать настоящий пожар в любой глотке. После чего, вновь обретя уверенность, попытался съесть кусочек. Мартышке понравилась пицца с анчоусами и огромным количеством перца. Кенни Дорчестер с трудом сдерживал слезы. Из пиццерии он направился в Слэп, замечательный греческий ресторан, оттуда в Макдональдс, затем в булочную, где можно было полакомиться изумительными шоколадными эклерами. Рано или поздно мартышка набьет желудок. В конце концов, это лишь маленькое существо. Он будет заказывать все новые и новые порции, пока мартышка не насытится или у нее не случится заворот кишок, и она помрет. В этот день Кенни потратил на еду больше $200. Но ему не досталось ничего. Мартышка оказалась бездонной бочкой, и если ее желудок имел пределы, то они явно превосходили возможности бумажника Кенни. Наконец, Дорчестер был вынужден признать свое поражение. Мартышку не удастся набить едой, чтобы она перестала поглощать новые порции. Тогда Кенни решил применить другую тактику, посчитав, что ему обязательно будет сопутствовать успех. Обезьяны не отличаются умом. Даже невидимые мартышки с неслыханным аппетитом. Смущенно улыбаясь, Кенни зашел в соседний супермаркет, купил коробку с банановым пудингом, он посчитал, что это правильный выбор, и коробку крысиного яда. Дома, напевая бодрый мотивчик, он сдобрил банановый пудинг щедрой порцией яда без запаха и разлил его в розетке, чтобы десерт остыл, а потом около часа смотрел телевизор. Наконец он поднялся с кресла, подошел к холодильнику, вытащил пудинг и взял большую ложку. Потом уселся за стол, набрал полную ложку пудинга и поднес ко рту. Здесь он сделал паузу и стал ждать. Ждать пришлось долго. Мартышка не проявила ни малейшего интереса к отравленному пудингу. «Быть может, она наконец наелась», — подумал Кенни. Он отложил в сторону отравленный пудинг и побежал на кухню, где нашел коробку с ванильными вафлями и несколько старых крекеров. Обезьянка без колебаний их сожрала. По щеке толстяка сползла слеза. Мартышка не возражала против того, чтобы он съел хоть весь отравленный пудинг. Дорчестер без особой надежды протянул руки назад, пытаясь схватить обезьяну. Возможно, съеденная пища немного ослабила ее реакцию. Зверек легко ускользал от него, а когда ему это надоело, укусил Кенни за палец.

После того, как палец был промыт и перевязан, Дорчестер вернулся в гостиную и со вздохом устроился в кресле напротив телевизора. Начинался повтор галопирующего гурмана. Такое выдержать было невозможно. Переключившись на другой канал, он несколько часов смотрел все подряд, рыдая над передачами Бетти Крокер. Наконец, поздним вечером он немного оживился, услышав одно из часто повторяющихся объявлений. Вот что ему надо сделать. Обратиться за помощью.

Кенни снял трубку и позвонил по телефону экстренной помощи. Ему ответила женщина, которая показалась ему доброй, сочувствующей и красивой. Кенни тут же принялся изливать ей свое сердце, рассказав о мартышке, которая не позволяет ему поесть, и о том, что ее никто не видит, кроме него, о том... Но тут обезьянка врезала ему по щеке. Он застонал. «Что случилось?» — спросила женщина. Тварь принялась выворачивать ему ухо. Кенни пытался продолжать говорить, не обращая внимания на боль, но мартышка не оставляла его в покое до тех пор, пока он не разрыдался и не бросил телефонную трубку. Настоящий кошмар. Погруженный в грустные мысли, Дорчестер поплелся в постель, рассчитывая, что утром все будет в порядке, и мартышка превратится в дурной сон, навеянный, вне всякого сомнения, несварением желудка. Очень скоро обнаружилось, что безжалостная зверюшка не дает ему нормально спать. Кенни привык спать на спине, сложив руки на животе. Но после того, как он разделся и улегся в постель, кулаки обезьянки обрушились ему на голову, подобно волосатому урагану. Мартышка не собиралась оставаться зажатой между его затылком и подушкой. Заскулив от боли, Дорчестер перевернулся на живот. Ему было очень неудобно, но только так мартышка не протестовала. На следующее утро Кенни Дорчестер проснулся и обнаружил, что его правая щека покоится на подушке и онемевшей руке. «Все это сон», — говорил он себе, боясь пошевелиться. «Никакой обезьяны не существует». «Чушь! Какая там обезьяна? Это костлявый Морони рассказал ему о лечении мартышками, и ему приснился кошмар. Наступило самое обычное утро». Дорчестер открыл один слезящийся глаз. Спальня выглядела как всегда. Как хорошо лежать, наблюдая за медленно меняющимися показаниями цифровых часов. Без всяких мартышек. А потом напомнил о себе пустой желудок. «Нет никакой обезьяны!» — громко заявил он и сел на постели. И почувствовал, как мартышка переместилась. Кенни задрожал и едва не разрыдался снова, но ему удалось сдержать слезы. «Никакая обезьяна не сможет взять верх над Кенни Дорчестером», — сказал он себе. Гримасничая, он надел тапочки и побрел в ванну. Обезьяна осторожно выглядывала из-за головы Кенни, пока он брился. Он угрюмо смотрел на нее в зеркало. Ему показалось, что она немного выросла. Впрочем, что тут удивительного, если вспомнить, сколько она вчера сожрала? Не перерезать ли мартышке горло? К сожалению, электрическая бритва не слишком для этого приспособлена. И даже если воспользоваться ножом, слишком опасно наносить удары себе за спину, глядя в зеркало. Прежде чем выйти из ванны, Кенни вдруг захотелось взвеситься. Он встал на весы. Тут же загорелись цифры 3, 6, 7, как и вчера. Обезьяна ничего не весила? Нет, этого быть не может. Несомненно, тварь весит пару фунтов, но ее вес компенсировали потери самого Кенни. Значит, он похудел, поскольку почти сутки ничего не ел. Быть может, от его мучений будет хоть какая-то польза. Настроение мгновенно улучшилось. Придя на кухню, Кенни колебался между гренками с молоком и яйцом и яичницей с ветчиной. Какая разница, ему все равно ничего не достанется. С мрачным фатализмом Кенни взял тарелку и наполнил ее кукурузными хлопьями, залив их молоком. Мартышка все отнимет, так зачем тратить время на приготовление завтрака? Он взял ложку и попытался быстро засунуть ее в рот. Обезьянка его опередила. Кенни ничего другого и не ждал, но в тот момент, когда она вырвала у него из рук ложку, он ощутил ужасающую скорбь. «Нет! Нет! Нет! Нет!» Дорчестер слышал, как хрустят хлопья во рту у проклятой мартышки, а молоко льется ему за шиворот. По щекам покатились слезы. Он смотрел на тарелку с кукурузными хлопьями, такую близкую и недостижимую. И тут у него возникла идея. Кенни резко нагнулся, опустив лицо в тарелку.
Мартышка схватила его за ухо и с возмущенным визгом принялась его крутить. Одновременно она колотила его по виску, однако Кенни было все равно. Он жадно втягивал в себя молоко и кукурузные хлопья. К тому времени, когда мартышкин хвост вырвал тарелку из его рук и швырнул на пол, он успел набрать полный рот хлопьев. Щеки Кенни раздулись. По подбородку текло молоко, в левую ноздрю попали хлопья, но он пребывал на небесах. Вот только не подавиться бы с таким трудом добытой едой. Когда хлопья у него во рту закончились, он облизнул губы и встал, переполненный торжеством. Ха-ха-ха! Гордо выпрямившись, он вернулся в спальню и оделся, ухмыляясь мартышке в большое зеркало. Он одержал победу! В последующие дни и недели жизнь Кенни Дорчестера изменилась. Он привыкал жить с обезьяной. Казалось, что это не так уж трудно, если исключить время трапез. В те моменты, когда Кенни не пытался засунуть еду в рот, он почти забывал о существовании мартышки. Пока Дорчестер перебирал бумаги и звонил по телефону, она мирно сидела у него на плечах. Коллеги либо не замечали обезьяну, либо были достаточно вежливы, чтобы воздерживаться от комментариев. Проблемы возникали только во время перерывов на ланч, когда он предпринимал очередную попытку добраться до кофе и булочек с сыром. Мартышка сжирала 9 булочек, прежде чем Кенни успевал отойти в сторону, и коллеги начинали говорить, что это его рук дело. Избегая зеркал, привычка которой Кенни теперь следовал неукоснительно, словно вампир, он большую часть времени теперь не думал о мартышке. У него возникала лишь одна проблема, к сожалению, 3 в день – завтрак, ланч и обед. В это время обезьяна заявляла о себе, и Кенни был вынужден с этим считаться. Постепенно он перешел на пищу, которая подавалась в глубоких тарелках, чтобы применять метод Келлога. Обычно ему удавалось во время каждой трапезы по нескольку раз набить рот хлопьями или чем-нибудь похожим. Впрочем, возникали и другие проблемы. Люди стали бросать на него косые взгляды, когда он применял метод Келлога в кафе. Иногда даже позволяли себе довольно грубые замечания относительно его манер. В одном из самых любимых заведений, где подавали блюда с острым стручковым перцем чили, владелец решил, что у Дорчестера начался сердечный приступ, когда тот плюхнулся лицом в тарелку и был очень недоволен, поняв, в чем дело. В другой раз он обжег лицо, попытавшись отведать горячего супа. Теперь у Кенни был такой вид, словно он постоянно краснеет. Но последней каплей стал эпизод в ресторане морепродуктов, откуда его в буквальном смысле вышвырнули вон после того, как он опустил лицо в суп из лангустов и принялся его прихлебывать. Дорчестер стоял на улице и долго ругался, напоминая владельцу, сколько денег он потратил у него в ресторане за долгие годы. С тех пор он ел только дома. Несмотря на ограниченные успехи, Кенни Дорчестер получал лишь 10-ю часть приготовленной им еды. Остальное доставалось ненасытной твари, угнездившейся у него на плечах. Он все время размышлял о том, как избавиться от подлой мартышки, однако все его попытки заканчивались неудачами. Однажды, в субботу, Кенни отправился в зоопарк, рассчитывая, что его мартышка захочет поиграть со своими соплеменниками. Быть может, найдет себе здесь супругу. Но как только Дорчестер вошел в обезьянник, все его обитатели подбежали к решеткам своих клеток и принялись пронзительно верещать, плеваться и вырываться на свободу. Мартышка на спине Кенни отвечала им, и очень скоро в него полетела ореховая скорлупа и другой мусор. Ему ничего не оставалось, как зажать уши и спасаться бегством. В другой раз он зашел в бар и заказал себе несколько порций виски с пивом, рассчитывая, что, напоив мартышку, сможет от нее избавиться. Такое сочетание способно свалить кого угодно. Этот эксперимент принес ему очередные неприятности. Обезьяна с легкостью поглощала виски с пивом, но после 3-й порции принялась колотить Кенни по голове в ритме диско. Рядом громко играл музыкальный автомат. На следующее утро он проснулся с тяжелой головной болью. Мартышка чувствовала себя прекрасно. Через некоторое время Дорчестер перестал строить коварные планы. Неудачи окончательно его обескуражили. К тому же присутствие мартышки уже не так сильно раздражало. Более того, после того, как прошла первая неделя, он перестал испытывать постоянные чувства голода. Поначалу на него накатывали приступы слабости, сопровождавшиеся головокружением, но потом охватила эйфория. Он чувствовал себя великолепно. Более того, он терял вес. Конечно, весы этого не показывали. К
каждое утро загоралось одно и то же число – 367. Но он ведь взвешивал не только себя, но и мартышку. Кенни знал, что худеет. Он ощущал, как исчезает фунт за фунтом. Даже коллеги стали обращать на это внимание, и когда они спрашивали, как ему это удается, он подмигивал и отвечал: «Лечение мартышками. Таинственное лечение мартышками». Однажды Дорчестер попытался пуститься в объяснение, но мартышка стала колотить его с таким энтузиазмом, что он едва не лишился головы, а друзья принялись что-то бормотать относительно странных судорог. Наконец наступил день, когда Кенни пришлось ушить свои брюки на несколько дюймов. Это был один из самых счастливых моментов его жизни. Однако ощущение счастья исчезло, когда он случайно посмотрел на свое отражение в витрине. Дома он уже давно убрал все зеркала, поэтому был потрясен видом мартышки. Животное выросло. Теперь на его плечах высилось злое и уродливое шимпанзе, чья ухмыляющаяся рожа вздымалась над его головой, а не робко выглядывала из-за нее. Обезьяна стала ужасно толстой, превратившись в подобие бочонка, а хвост доставал до самой земли. Кенни с ужасом смотрел на нее, она же в ответ нагло ухмылялась. «Вот почему у меня в последнее время стала болеть спина», — подумал он. Кенни медленно побрел домой, вся его радость испарилась. Он шел и размышлял о своей жизни, а бездомные собаки следовали за ним на некотором расстоянии и оглушительно лаяли. Дорчестер не обращал на них внимания, так как уже давно понял, что собаки видят обезьяну, как и животные в зоопарке. По-видимому, этой способностью тоже обладали пьяницы. В тот вечер, когда он посетил бар, один человек очень долго на него смотрел, хотя его могли заинтересовать стремительно исчезающие порции виски и пива. Вернувшись домой, Кенни Дорчестер растянулся на своей постели. Как всегда, он лежал на животе, подложив подушку под подбородок. Телевизор был включен, но Кенни не смотрел на экран, пытаясь найти выход. Даже реклама пиццы не привлекла его внимания. Тот момент, когда ломтик пиццы со свисающими с него нитями сыра снимали со сковороды. Когда реклама закончилась, Кенни встал, выключил телевизор и сел за свой круглый обеденный стол. Он нашел листок бумаги и огрызок карандаша, тщательно написал формулу крупными печатными буквами и посмотрел на нее. «Я плюс обезьяна 367 фунтов». В этой формуле скрывался какой-то тревожный смысл. И чем дольше он размышлял, тем меньше ему нравились выводы. Дорчестер явно терял вес, и к этому следовало относиться серьезно. Однако где удовлетворение от победы? Сколько бы он ни сбросил, его тело будет таскать прежний вес. Все те же 367 фунтов. Что касается стройности и привлекательности для женщин, на каких женщинах может идти речь, пока у него на спине сидит обезьяна? Кенни представил себе свидание с какой-нибудь девушкой в кафе и содрогнулся. «Чем все это для меня закончится?» — спросил он вслух. Обезьяна пошевелилась и издала отвратительный негромкий смешок. Кенни неодобрительно поджал губы. «Завтра он отправится туда, где получил проклятую мартышку». Окончание рассказа Джорджа Мартина «Лечение мартышками» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: для сборки на радио Energy. Джордж Мартин. Лечение мартышками. Окончание. На следующий день после работы Кенни Дорчестер приехал на такси в то самое место, где получил мартышку. Витрина исчезла. Кенни сидел в такси. На сей раз у него хватило ума не выходить из машины. Более того, он заранее выдал водителю щедрые чаевые и бессмысленно моргал. С его губ слетел тихий и безнадежный стон. Он знал, что приехал по нужному адресу. У него до сих пор сохранился клочок бумаги, на котором Морони его записал. Но витрина магазинчика, где раньше висел выцветший плакат с рекламой Кока-Колы, исчезла. На его месте теперь был пустырь, заросший сорняками и усыпанный мусором.
1: «О, нет!»
0: – простонал Кенни.
1: «О, нет!»
2: «С вами все в порядке?» – спросила женщина, сидевшая за рулем такси.
0: «Да», – пробормотал Кенни. «Только подождите, пожалуйста, я должен подумать». Он закрыл лицо руками. Дорчестер вдруг ощутил слабость и головокружение. И еще ужасно захотелось есть. Счетчик продолжал негромко тикать. Женщина тихонько насвистывала. Кенни думал. Улица выглядела точно так же, как в прошлый раз, только не было магазинчика. Так же грязно. Старые пьяницы по-прежнему сидят на крылечке. Он опустил стекло и позвал одного из пьяниц. «Сэр!» Тот молча посмотрел на него.
3: «Подойдите сюда, сэр!»
0: Старик встал и шаркающей походкой направился к такси. Кенни вытащил из бумажника доллар и вложил его в руку пьяницы.
3: «Вот, возьмите, друг мой, купите себе выпить».
4: «И за что это вы мне решили подарить доллар, мистер?» –
0: подозрительно спросил пьяница.
3: «Я хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос. Что стало со зданием, которое здесь стояло, –
0: Кенни показал на пустырь, –
3: несколько недель назад?»
0: Мужчина быстро засунул доллар в карман.
4: «Здесь уже много лет ничего нет», — ответил он.
3: «Именно этого я и боялся», — признался Кенни. «Вы уверены? Я недавно был здесь, я отчетливо помню».
4: «Не было здания», — твердо повторил пьяница, повернулся и зашагал прочь,
0: но потом остановился и оглянулся.
4: «Ты один из толстых парней», — с укором сказал он.
3: «А что вам известно? Страдающих избыточным весом».
4: «Постоянно вижу, как они здесь болтаются. Совсем дурные. Кричат что-то».
3: «Ага, помню тебя. Ты один из этих парней».
0: Старик нахмурился и внимательно посмотрел на Кенни.
4: «Похоже, ты потерял немного жира. Очень хорошо. Спасибо за доллар».
0: Кенни Дорчестер проследил взглядом за пьяницей, который вернулся на свое крылечко и вскоре уже что-то оживленно обсуждал со своими собратьями. С тяжелым вздохом он поднял стекло, еще раз посмотрел на пустырь и попросил отвезти его домой. Его самого и обезьяну. Вновь потянулись недели. Кенни Дорчестер жил как в трансе. Он ходил на работу, перекладывал бумаги, бормотал вежливые слова сослуживцам, получал свою скромную толику пищи и сбегал зеркал. Весы продолжали показывать 367 фунтов. У него образовался отвисший подбородок, на животе появились складки кожи, которые выглядели так же жалко, как использованный презерватив. Начались голодные обмороки. Во время ходьбы у него стали заплетаться ноги, которые с трудом выдерживали вес растущей обезьяны. Резко ухудшилось зрение. Ему даже показалось, что у него начали выпадать волосы, но то была ложная тревога. Благодарение Богу, волосы теряла обезьяна. Теперь они валялись повсюду. Даже ежедневная работа с пылесосом не слишком помогала. Вскоре Кенни перестал следить за порядком. У него просто не хватало сил. Теперь даже встать со стула было для него нелегким делом. Приготовление обеда стало невыносимой мукой, однако он этим занимался, поскольку обезьяна немилосердно колотила его, когда он не кормил ее вовремя. Дорчестер потерял всяческий интерес к жизни. Лишь каждое утро вставал на весы и смотрел на формулу, которую повесил на стену в ванной. «Я плюс обезьяна равно 367 фунтов. Сколько приходится на я и сколько на обезьяна? Но на самом деле не хотел знать ответа. Однажды, повинуясь странной прихоти, Кенни попытался схватить обезьяну за лапы, рассчитывая, что теперь она стала недостаточно быстрой, и он сумеет стащить ее. Его руки сомкнулись на пустоте. Лапы обезьяны исчезли, хотя он продолжал ощущать чудовищный вес на своих плечах. Ничего не понимая, Дорчестер принялся ощупывать шею и грудь, рассеянно отметив, что теперь видит собственные ступни. Интересно, как давно с ним произошла такая метаморфоза? Кстати, отличные ступни, вот только икры и бедра выглядели невероятно тощими. Его разум с трудом вернулся к загадке. Куда делись лапы обезьяны? Кенни нахмурился и попытался разобраться в том, что происходит, но в голову не приходило никаких разумных объяснений. Наконец он засунул вновь обретенные ступни в домашние тапочки и побрел к чулану, где были сложены все зеркала. Зажмурившись, Дорчестер протянул руку и нащупал большое зеркало, которое когда-то висело на стене спальни, не открывая глаз, вытащил его и установил возле стены. Затем задержал дыхание и открыл глаза. В зеркале отражался изможденный, скелетообразный тип, сгорбленный и болезненный. На спине у него, ухмыляясь, сидело существо размером с гориллу, весьма тучную гориллу. Длинный бледный хвост, похожий на змею, мощные руки. Она была белой, точно личинкой, совершенно безволосой. Тварь казалась прикрепленной к нему, будто росла прямо из его спины. А еще она омерзительно ухмылялась. Обезьяна напомнила Кенни огромного владельца заведения, где предлагали лечение мартышками. И почему он не замечал этого раньше? Кенни Дорчестер отвернулся от зеркала и перед тем, как отправиться спать, приготовил обезьяне роскошный обед. Ту ночь ему приснилось, как все началось в Слэбе, где он встретил костлявого Морони. В кошмаре огромное злобное белое существо сидело на плечах Морони, поедая одну порцию ребрышек за другой, но Кенни вежливо делал вид, что ничего не замечает, и поддерживал остроумную оживленную беседу. Потом, когда ребрышки закончились, существо схватило руку Морони и принялось ее пожирать. Кости сытно похрустывали, а его приятель продолжал разговор. Существо успело съесть руку до локтя, когда Кенни проснулся с криком и в холодном поту. Он с трудом поднялся на ноги и побрел в туалет, где минут 10 у него не прекращалась сухая рвота. Разозленная обезьяна, которой не дали поспать, вяло лупила его по голове. «Костлявый!» – прошептал он. Кенни Дорчестер на четвереньках торопливо вернулся в спальню, встал и быстро накинул на себя одежду. Было 3 часа утра. Он проверил адрес записной книжки и вызвал такси. Костлявый Морони жил в современном высотном доме, расположенном на берегу реки. Лунный свет отражался в больших окнах. Когда Дорчестер, пошатываясь, вошел в подъезд, то обнаружил спящего швейцара, что его вполне устроило. Он на цыпочках прошел мимо него к лифтам и поднялся на 8-й этаж. Обезьяна у него на плечах зашевелилась. Она была явно чем-то недовольна. Палец Кенни дрожал, когда он нажимал на маленькую черную кнопку звонка в квартиру Морони. Музыкальный звонок прозвучал довольно громко, нарушив утреннюю тишину. Кенни еще сильнее нажал на кнопку. Музыка продолжала играть. Наконец он услышал тяжелые шаги. Кто-то выглянул в глазок, затем дверь распахнулась. В квартире было темно, хотя лунный свет, проникавший сквозь огромное окно напротив двери, слегка разгонял мрак. На фоне звезд и городских огней стоял человек огромный, отвратительно толстый, с одутловатой и бледной кожей. Маленькие темные глазки выглядывали из глубин жирного лица. На нем были надеты лишь длинные полосатые трусы. Когда он улыбнулся, зубы засверкали на пол лица. Кенни задрожал. Едва слышно прошептал он. «Где Костлявый? Что вы с ним сделали?» Существо расхохоталось.
3: Огромная грудь колыхалась точно море. Обезьяна на спине Кенни принялась смеяться мерзким визгливым смехом. Потом она схватила Кенни за ухо и больно его дернула. Дорчестеру стало невыносимо страшно. А еще он ужасно разозлился. Собрав все силы, оставшиеся в измученном теле, он бросился вперед мимо тучного колосса, преграждавшего ему путь. И ему удалось проскочить в квартиру. «Костлявый!» — позвал он. «Где ты, Костлявый?» «Это я, Кенни!»
2: Ответа не было. Кенни переходил из одной комнаты в другую. Квартира превратилась в грязный омерзительный притон, и нигде никаких следов костлявого Морони.
3: Когда Дорчестер, слегка задыхаясь, вернулся в гостиную, обезьяна переместила свой вес, и он потерял равновесие, споткнулся и рухнул на пол. Боль пронзила колени. Он сильно порезал руку о край кофейного столика.
2: Входная дверь закрылась, и существо, живущее в квартире Морони, медленно двинулось к нему. Сглотнув слезы, Кенни молча смотрел на приближающиеся жирные слоноподобные ноги, бледные, вьющимся сквозь окно лунном свете. Он поднял взгляд. С тем же успехом можно было смотреть на гору. Где-то очень далеко блестели страшные белые зубы.
3: «Где он?» – прошептал Кенни Дорчестер. «Что вы сделали с бедным костлявым?»
2: Ухмылка не изменилась. Существо опустило вниз мясистую руку, и пальцы, больше похожие на копченые колбаски, оттянули резинку мешковатых полосатых трусов. Потом трусы неловко сползли вниз и улеглись на полу точно использованный парашют.
1: «О, нет!»
2: У существа не было гениталий. Между его ног, почти касаясь пола, болтался морщинистый мешочек кожи, длинный и худой.
3: Кенни с ужасом смотрел на него, и вдруг мешочек зашевелился. Появились крошечные ручки и ножки, а потом мешочек открыл глаза.
2: Дорчестер закричал и, спотыкаясь, бросился прочь от ухмыляющегося непотребства, стоящего посреди комнаты. То, что прежде было костлявым Морони, с мольбой тянуло к нему свои жалкие ручки.
1: «О, нет!»
2: – простонал Кенни и запрыгал на одном месте с тяжелой обезьяной на спине. За огромным стеклом окна манили к себе огни далекого города. Он остановился и, задыхаясь, посмотрел на них. Каким-то образом обезьяна догадалась о его мыслях и принялась выкручивать ему уши, а затем обрушила серию тяжелых ударов на голову. Но Дорчестер не обращал на них внимания. С почти блаженной улыбкой он собрал остатки сил и, сломя голову, бросился к лунному свету. Стекло разбилось на миллион сверкающих осколков, и пока Кенни летел вниз, с его лица не сходила улыбка. Именно запах дезинфицирующих средств помог понять Кенни, что он еще жив. Запах и ощущение накрахмаленных простыней.
3: «Больница», — подумал он, омываемый океаном боли. «Он попал в больницу». Кенни хотелось плакать. «Почему он не умер?»
1: «О, почему, почему, почему?»
2: Он открыл глаза и попытался что-нибудь сказать. Рядом моментально оказалась медицинская сестра, которая с беспокойством смотрела на него, ощупывая лоб. Дорчестер хотел попросить ее, чтобы она его прикончила, но ему не удавалось выдавить из себя ни одного слова. Сестра вышла из палаты и вскоре вернулась с компанией врачей. Круглолицый молодой человек сказал:
5: «С вами все будет в порядке, мистер Дорчестер, но вам предстоит долгий путь к полному выздоровлению. Вы находитесь в больнице. Должен вам сказать, что вы невероятно везучий человек. Вы упали с 8-го этажа и должны были погибнуть».
2: «Я хочу умереть», — подумал Кенни и попытался произнести эти слова, но никто его не слышал. «Возможно, обезьяна окончательно взяла надо мной власть. Я больше не смогу говорить».
6: «Он хочет что-то сказать», — вмешалась сестра.
5: «Я вижу», — ответил круглолицый врач. «Мистер Дорчестер, вам не следует напрягаться. Если вас интересует судьба вашего друга, то он оказался не таким удачливым, как вы. Увы, разбился насмерть. Вы также должны были умереть, но, к счастью, упали на него».
2: Страх и недоумение Кенни были настолько очевидными, что сестра мягко погладила его по руке.
6: «Второй мужчина», — терпеливо сказала она. «Такой толстый. Вам следует поблагодарить Бога за то, что он был таким толстым. Вы упали на него, как на огромную подушку».
2: Тут только Кенни Дорчестер понял, о чем они говорят, и разрыдался. Однако то были слезы радости. 3 дня спустя ему удалось заговорить.
6: «Пицца».
2: Слово прозвучало едва слышно, но потом он повторил его громче и принялся нажимать на кнопку вызова сестры и кричать:
6: «Пицца! Пицца! Пицца!»
2: Кенни Дорчестер никогда не ел ничего вкуснее.
0: Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «Лечение мартышками» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Аганесовой.
7: В последнее время очень модны катастрофы. Вы, наверное, смотрели уже фильмы, которые посвящены глобальным катастрофам. Вы видите, что творится у нас. В общем, конец века. Этим все сказано. Так вот, сегодня катастрофа с немножко другого ракурса. Рассказ достаточно длинный, но очень интересный, и я думаю, что вы, в общем-то, не будете разочарованы. Катастрофа эта не затронет всю Землю. Все будет хорошо. Тем не менее, рассказ пропитан такой легкой грустью. Почему, вы поймете сами. Итак, мы начинаем. Генри Катнер. «Лучшее время года».

Катнер. Лучшее время года. На рассвете погожего майского дня по дорожке к старому особняку поднимались трое. Оливер Вильсон стоял в пижаме у окна верхнего этажа и глядел на них со смешанным противоречивым чувством, в котором была изрядная доля возмущения. Он не хотел их видеть. Иностранцы. Вот, собственно, и все, что он знал о них. Они носили странную фамилию Сан-Циско, а на бланке арендного договора нацарапали каракулями свои имена. Омерайе, Клев,

надменную самонадеянность, что дается твердой верой в правильность любого своего шага на жизненном пути. За ним шли две женщины. Они смеялись, у них были нежные и мелодичные голоса и лица, наделенные особенной экзотической красотой. Однако, когда Оливер разглядел их, его первой мыслью было: «Здесь пахнет миллионами». Каждая линия их одежды дышала совершенством, но не в этом была суть. Бывает такое богатство, когда уже и деньги перестают иметь значение. Оливеру, хотя и не часто, все же доводилось встречать в людях нечто похожее на эту уверенность. Уверенность в том, что земной шар у них под ногами вращается исключительно по их прихоти. Но в данном случае он чувствовал легкое замешательство. Пока эти трое приближались к нему, ему показалось, что роскошная одежда, которую они носили с таким изяществом, была для них непривычной. В их движениях сквозила легкая небрежность, как будто они в шутку нарядились в маскарадные костюмы. Туфли на тонких шпильках заставляли женщин чуть-чуть семенить. Они вытягивали руки, чтобы рассмотреть покрой рукава, и поеживались под одеждой, словно платья им были в диковинку, словно они привыкли к чему-то совсем другому. Одежда сидела на них с поразительной и необычной даже на взгляд Оливера элегантностью. Разве только кинозвезда, которая позволяет себе останавливать съемку и само время, чтобы расправить смятую складку и всегда выглядеть совершенством, могла быть такой элегантной, да и то на экране. Но поражала не только безупречная манера держаться и носить одежду так, что любая складочка повторяла каждое их движение и возвращалась на свое место. Невольно создавалось впечатление, что и сама их одежда сделана не из обычного материала или выкроена по какому-то невиданному образцу и сшита настоящим гением портновского дела. Швов нигде не было видно. Они казались возбужденными, переговаривались высокими, чистыми, очень нежными голосами, разглядывая прозрачную синеву неба, окрашенного розовым светом восхода, и деревья на лужайке перед домом. Разглядывали только-только успевшие распуститься листья, которые все еще клейко загибались по краям и просвечивали нежной золотистой зеленью. Счастливые, оживленные, они о чем-то спорили и о чем-то спросили своего спутника. Он ответил, и его голос так естественно слился с голосами женщин, что казалось, они не разговаривают, а поют. Голоса отличались тем же почти невероятным изяществом, что и одежда. Оливеру Вильсону и не снилось, что человек способен так владеть своим голосом. Шофер нес багаж. Нечто красивого блеклого цвета из материала, напоминавшего кожу. Приглядевшись, можно было увидеть, что это не один предмет, а два или даже три. Для удобства их скомпоновали в идеально уравновешенный блок и так точно пригнали друг к другу, что линии стыков были едва заметны. Материал был потертым, словно от частого употребления. И хотя багажа было много, ноша не казалась водителю тяжелой. Оливер заметил, что тот время от времени недоверчиво косится на багаж и взвешивает его на руке. Одной из женщин были очень черные волосы, молочно-белая кожа, дымчато-голубые глаза и веки, опущенные под тяжестью ресниц. Но взгляд Оливера был прикован к другой. Ее волосы были светло-золотого оттенка, а лицо нежное, как бархат. Теплый янтарный загар был темнее цвета волос. В ту минуту, как они вступили на крыльцо, блондинка подняла голову и посмотрела наверх, прямо в лицо Оливеру. Он увидел, что глаза у нее ярко-синие и чуть-чуть насмешливые. Она как будто знала, что он торчит у окна. И еще он прочитал в них откровенный восторг. Чувствуя легкое головокружение, Оливер поспешил к себе в комнату, чтобы одеться. «Мы приехали сюда отдыхать», — сказал мужчина, принимая от Оливера ключи. «И хотим, чтобы нам не мешали, как я подчеркивал в переписке с вами. Вы наняли для нас горничную и повара, не так ли? В таком случае мы надеемся, что вы освободите дом от своих личных вещей и...» «Постойте», — прервал его Оливер, поеживаясь. «Тут возникли кое-какие осложнения. Он замялся, не зная, как лучше сообщить им об этом. С каждой минутой эти люди казались все более и более странными. Даже их речь, и та была странной. Они слишком тщательно выговаривали слова и произносили их подчеркнуто раздельно. Английским языком они владели как своим родным, но разговаривали на нем так, как поют певцы-профессионалы, в совершенстве овладевшие голосом и интонациями». В голосе мужчины был холод, как будто между ним и Оливером лежала бездна, такая глубокая, что исключала всякую возможность общения. «Что если мне подыскать для вас в городе что-нибудь более подходящее? Тут рядом, через улицу?» «О, нет!» — с легким ужасом произнесла брюнетка, и все трое рассмеялись. То был холодный, далекий смех, не предназначавшийся для Оливера. Мужчина сказал: «Мы тщательно выбирали, пока не остановились

0: На этом доме, мистер Вильсон. Ничто другое нас не интересует.
1: Не понимаю, почему, с отчаянием ответил Оливер. Ведь это даже не современное здание. У меня есть два дома с куда большими удобствами. Да что там, перейдите через дорогу. Из дома на той стороне открывается прекрасный вид на город. А здесь вообще ничего нет. Другие здания загораживают вид, и к тому же...
0: Мистер Вильсон, мы сняли комнаты именно здесь, сказал мужчина решительно. Мы собираемся жить в этом доме, поэтому потрудитесь, пожалуйста, поскорее освободить помещение.
1: Нет, ответил Оливер, и вид у него был упрямый. В арендном договоре ничего об этом не сказано. Раз уж вы уплатили, то можете жить здесь до следующего месяца, но выставить меня у вас нет прав. Я остаюсь.
0: Мужчина собрался было возразить Оливеру, но, смерив его холодным взглядом, так ничего и не сказал. От этого безразличия Оливеру стало как-то неуютно. Последовало минутное молчание. Затем мужчина произнес: «Прекрасно. В таком случае будьте любезны держаться от нас подальше».
1: Было немного странно, что он совсем не заинтересовался, отчего Оливер проявляет строптивость. А Оливер слишком мало знал его, чтобы пускаться в объяснение. Не мог же он в самом деле сказать: «После того, как я подписал договор, мне предложили за дом тройную цену, если я продам его до конца мая».
0: Не мог бы сказать и по-другому.
1: «Мне нужны деньги, и я постараюсь досаждать вам своей персоной, пока вам не надоест, и вы не решите съехать».
0: В конце концов, почему бы им не съехать? Увидев их, он сразу понял, что они привыкли к неизмеримо лучшим условиям, чем мог похвастать его старый, измочаленный временем дом.
1: Нет, просто загадочно. Почему этот дом вдруг приобрел такую ценность?
0: И уж вовсе нелепо, что две группы каких-то таинственных иностранцев лезут вон из кожи, чтобы заполучить его на май. Оливер молча повел квартирантов наверх и показал им три большие спальни, расположенные по фасаду. Присутствие блондинки он ощущал всем своим существом. Знал, что она все время наблюдает за ним с плохо скрытым интересом и, пожалуй, с симпатией. Но в этом интересе проскальзывал какой-то особенный оттенок, которого он никак не мог уловить. Что-то знакомое, но не дающееся в руки. Он подумал, что с ней славно было бы поговорить с глазу на глаз. Хотя бы для того, чтобы поймать, наконец, этот оттенок и дать ему имя. Затем он спустился вниз и позвонил невесте. Голосок Сью в трубке повизгивал от возбуждения.
1: «Оливер, в такую рань, господи, еще ведь и шести нет. Ты сказал им, как я просила? Они переедут?»
0: «Нет, еще не успел. Да и вряд ли они переедут. В конце концов, Сью, ты же знаешь, что я взял у них деньги».
1: «Оливер, они должны съехать. Ты обязан что-нибудь сделать».
0: «Я стараюсь, Сью, но мне все это не нравится».
1: «Ну, знаешь, не могут они, что ли, остановиться в другом месте? А деньги за дом будут там позарез нужны. Нет, Оливер, ты просто обязан что-нибудь придумать».
0: В зеркале над телефоном он поймал свой озабоченный взгляд и сердито посмотрел на собственное отражение. Его волосы цвета соломы торчали в разные стороны, а приятное смуглое от загара лицо заросло блестящей щетиной. Обидно, что блондинка впервые увидела его таким растрепанным. Но тут решительный голос Сью пробудил задремавшую было совесть, и он сказал в трубку: «Постараюсь, милая, постараюсь, но деньги-то и у них я все-таки взял». «И правда?» Они заплатили огромную сумму, куда больше того, что стоила аренда даже в этот год высоких цен и высоких доходов. Страна как раз вступила в одно из тех легендарных десятилетий, о которых потом говорили как о веселых 40-х или золотых 50-х. Славное времечко национального подъема. Сплошное удовольствие жить в такое время, пока ему не приходит конец. «Хорошо», – устало пообещал Оливер. «Сделаю все, что смогу». Но день проходил за днем, и он понимал, что нарушает свое обещание. Тому было несколько причин. Сью, а не Оливер, придумала превратить его в пугало для жильцов. Проявил он чуть больше настойчивости, весь проект был бы похоронен еще в зародыше. Конечно, здравый смысл был на стороне Сью, однако... Начать с того, что жильцы буквально околдовали его. Во всем, что они говорили и делали, был любопытный душок извращенности, как будто обычную человеческую жизнь поместили перед зеркалом, и оно показало странное отклонение от нормы. Их мышление, решил Оливер, имеет совсем иную основу. Казалось, их втайне забавляли самые заурядные вещи, в которых не было решительно ничего забавного. Они на все смотрели сверху вниз и держались с холодным отчуждением, что, впрочем, не мешало им смеяться, неизвестно над чем, и, по мнению Оливера, куда чаще, чем следует. Время от времени он сталкивался с ними, когда они выходили из дома или возвращались из прогулок. Они были с ним холодно вежливы, и, как он подозревал, вовсе не потому, что их раздражало его присутствие, а напротив, потому что он был им в высшей степени безразличен. Большую часть времени они посвящали прогулкам. Май в этом году стоял великолепный. Они самозабвенно им наслаждались, уверенные, что погода не переменится, и ни дождь, ни заморозки не испортят ласковых, золотых, напоенных солнцем и душистым ароматом деньков. Их уверенность была такой твердой, что у Оливера становилось неспокойно на душе. Дома они ели один раз в день, обедали около 8. И никогда нельзя было сказать заранее, как они отнесутся к тем или иным блюдам. Одни встречались смехом, другие вызывали легкое отвращение. К салату, например, никто не притрагивался, а рыба, непонятно почему, вызывала за столом всеобщее замешательство. К каждому обеду они тщательно переодевались. Мужчина, его звали Омер Айе, был очень красив в своей обеденной паре, но выглядел чуть-чуть слишком надутым. Оливер два раза слышал, как женщины подсмеивались над тем, что ему приходится носить черное. Непонятно от чего, но Оливера вдруг нашло видение. Он представил мужчину, одетым в такую же яркую и изысканную одежду, что была на женщинах, и все как будто встало на места. Даже темную пару он носил с какой-то особой праздничностью, но наряд из золотой парчи, казалось, пошел бы ему куда больше. Когда время завтрака или ленча заставало их дома, они ели у себя в комнатах. Они, должно быть, захватили с собой пропасть всякой снеди из той таинственной страны, откуда приехали. Но где эта страна? Попытки догадаться лишь распаляли любопытство Оливера. Порой из-за закрытых дверей в гостиную просачивались восхитительные запахи. Оливер не знал, что это такое, но почти всегда пахло чем-то очень приятным. Правда, несколько раз запах бывал неожиданно противным, чуть ли не тошнотворным. Только настоящие знатоки, размышлял Оливер, способны оценить душок. А его жильцы наверняка были знатоками. И что им за охота жить в этой громоздкой ветхой развалине? Даже во сне Оливер не переставал думать об этом. Почему они отказались переехать? Несколько раз ему удалось заглянуть к ним краешком глаза, и то, что он увидел, поразило его. Комнат стало почти не узнать, хотя он не мог точно назвать все перемены, рассмотреть толком не было времени. Но то представление о роскоши, что возникло с первого взгляда, подтвердилось. Богатые драпировки, должно быть, тоже привезли с собой какие-то украшения, картины по стенам и волны экзотического аромата, струящегося через полуоткрытые двери. Женщины проплывали мимо него сквозь коричневый полумрак коридоров в одеждах таких роскошных, таких ослепительно ярких и до жути красивых, что казались видениями из другого мира. Осанка, рожденная верой в раболепие вселенной, придавала их облику олимпийское равнодушие. Однако, когда Оливер встречал взгляд той с золотыми волосами и нежной кожей, тронутой загаром, ему чудилось, будто в синих глазах мелькает интерес. Она улыбалась ему в полумраке и проходила мимо, унося с собой волну благоуханий. Яркие, прекрасные, глазам больно, но тепло от ее улыбки оставалось. Он чувствовал, что она переступит через это равнодушие между ними. Он был уверен в этом с самого начала. Придет срок, и она отыщет способ остаться с ним наедине. От этой мысли его бросало то в жар, то в холод, но тут он был бессилен. Приходилось только ждать, пока она сама пожелает его увидеть. День он и Сью закусывали в ресторанчике в самом центре города. Окна ресторанчика выходили на деловые кварталы, громоздящиеся далеко внизу на другом берегу реки. У Сью были блестящие каштановые волосы, карие глаза и подбородок чуть более решительный, чем это допустимо по канонам красоты. Уже в детстве Сью хорошо знала, что она хочет и как заполучить желаемое, и сейчас Оливеру казалось, что в жизни она еще ничего так не хотела, как продать его дом.
1: «Такие огромные деньги за этот древний мавзолей!» — говорила она, кровожадно вонзая зубы в булочку. Другого такого случая не представится, а цены нынче так взлетели, что без денег нечего и думать заводить свое хозяйство. Неужели, Оливер, ты ничего-ничего не можешь сделать?
0: «Я стараюсь», — заверил Оливер, поеживаясь.
1: «А та чокнутая, которая хочет купить дом, давала себе знать?»
0: Оливер покачал головой. «Ее агент опять мне вчера звонил. Ничего нового. Интересно, кто она такая?»
1: «Этого, пожалуй, не знает даже агент. Не нравится мне, Оливер, вся эта мистика. И эти Сан-Циско. Кстати, что они сегодня делали?»
0: Оливер рассмеялся. Утром целый час названивали в кинотеатры по всему городу. Узнавали, где что идет из третьеразрядных фильмов. У них там целый список, и из каждого они хотят посмотреть по кусочку.
1: По кусочку?
0: Ну зачем? Не знаю. Может быть... Нет, не знаю.
1: Налить еще кофе.
0: Но все горе было в том, что он догадывался. Однако эти догадки казались слишком дикими, чтобы он рискнул рассказать о них Сью. Не видевшая Сан-Циско в глаза и незнакомая со всеми их странностями, она бы наверняка решила, что Оливер сходит с ума. А он из их разговоров понял, что речь идет об актере, который появлялся в эпизодах в каждом из фильмов и чья игра вызывала у них едва ли не священный трепет. Они называли его «Галкондой». Но имя было явно не настоящим, и Оливер не мог догадаться, кто этот безвестный статист, которым они так восторгались. Возможно, Галкондой звали персонаж, чью роль однажды сыграл, и, судя по замечаниям Сан-Циско, сыграл блестяще этот актер. Так или иначе, само имя ничего не говорило Оливеру. «Чудные они», — продолжал он задумчиво, помешивая ложечкой кофе. «Вчера Омирайя, как зовут мужчину, вернулся с книжкой стихов, вышедшей лет 5 назад. Так они носились с ней, как с первоизданием Шекспира. Я об авторе и слыхом не слыхал, но и в их стране, как она там у них называется, он должно быть считается кумиром или вроде того». «А ты все еще не узнал, откуда они? Может, они хоть намекнули?» «Они не из разговорчивых, не без иронии», — напомнил ей Оливер. «Знаю, но все-таки, впрочем, не так уж это и важно. Ну, а чем они еще занимаются?» «Утром, я уже говорил, собирались заняться Галкондой с его великим искусством, а днем, по-моему, отправиться вверх по реке на поклон к какой-то святыне. Я о ней и представления не имею, хотя она где-то совсем рядом. Они бы хотели вернуться к обеду. Родина какого-то великого человека должна быть. Они обещали, если удастся, привезти оттуда сувениры. Спору нет, они похожи на заправских туристов, но все-таки за всем этим что-то кроется. А то получается сплошная бессмыслица». «Уж если говорить о бессмыслице, так вся история с твоим домом давно в нее превратилась. Сплю и вижу». Она продолжала говорить с обидой в голосе, но Оливер вдруг перестал ее слушать, потому что увидел на улице за стеклами знакомую фигуру. С царственной грацией, выступая на каблучках шпильках, женщина прошла мимо. Он не видел лица, но ему ли не знать этой осанки, этого божественного силуэта и грации движений. «Прости, я на минутку», — пробормотал он, и не успел Сью возразить, как он уже был на ногах. В следующее мгновение он очутился у дверей и одним махом выскочил на улицу. Женщина не успела пройти нескольких метров. Он уже начал было заготовленную фразу, но тут же осекся и застыл на месте, широко раскрыв глаза. Это была не его гостья-блондинка. Эту женщину Оливер никогда не встречал. Прелестное царственное создание. Он безмолвно провожал ее взглядом, пока она не исчезла в толпе. Та же осанка, та же уверенность в себе, та же знакомая ему отчужденность, словно изысканный наряд был не просто платьем, а данью экзотики. Все другие женщины на улице казались рядом с ней неповоротливыми неряхами. Походкой королевы, пройдя сквозь толпу, она растворилась в ней. «Это женщина из их страны», — подумал Оливер. Он никак не мог прийти в себя. Значит, кто-то другой поблизости тоже пустил таинственных постояльцев на этот погожий май. Значит, кто-то другой тоже ломает сейчас голову над загадкой гостей из безымянной страны. Сью он вернулся.

0: Спальня была гостеприимно распахнута в коричневый полумрак верхнего коридора. Чем ближе Оливер подходил, тем медленнее становились его шаги и чаще билось сердце. То была комната блондинки, и он решил, что дверь открыта не случайно. Он уже знал, что зовут ее Клев. Дверь тихонько скрипнула, и нежный голос произнес, лениво растягивая слова. «Не желаете ли войти?» Комнату и в самом деле было не узнать. Большую кровать придвинули вплотную к стене и застелили покрывалом. Оно свешивалось до самого пола, походило на какой-то мягкий мех, только блеклого сине-зеленого цвета, и так блестело, словно каждый волосок кончался невидимым кристалликом. На кровати валялись три раскрытые книжки и странного вида журнал. Буквы в нем слабо светились, а иллюстрации, на первый взгляд, казались объемными. Рядом лежала маленькая фарфоровая трубка, инкрустированная цветами из того же фарфора. Из ее чашечки вилась тонкая струйка дыма. Над кроватью висела большая картина в квадратной раме. Морская синева на картине была совсем как настоящая. Оливеру сначала даже показалось, что по воде пробегает рябь. Ему пришлось приглядеться повнимательнее, чтобы убедиться в своей ошибке. С потолка на стеклянном шнуре свешивался хрустальный шар. Он медленно вращался, и свет из окон отражался на его поверхности изогнутыми прямоугольниками. У среднего окна стоял незнакомый предмет, напоминающий шезлонг, что-то вроде надувного кресла. За неимением другого объяснения оставалось предположить, что в дом он попал вместе с багажом. Он был накрыт, вернее, скрыт под покрывалом из очень дорогой на вид ткани с блестящим металлическим тиснением. Клев неторопливо пересекла комнату и с довольным вздохом опустилась в шезлонг. Ложа послушно повторила все изгибы ее тела. «Сидеть в таком кресле должно быть одно удовольствие», — подумалось ему. Клев немного повозилась, располагаясь поудобнее, и улыбнулась Оливеру. «Ну, входите же. Сядьте вон там, где можно смотреть в окно. Я в восторге от вашей чудесной весны. Знаете, а ведь такого мая в цивилизованные времена еще не было». Все это она произнесла вполне серьезно, глядя Оливеру прямо в глаза. В ее голосе звучали хозяйские нотки, как будто этот май устроили специально по ее заказу. Сделав несколько шагов, Оливер в изумлении остановился и посмотрел себе под ноги. У него было такое ощущение, словно он ступает по облаку. И как это он раньше не заметил, что весь пол затянут ослепительно белым без единого пятнышка ковром, пружинищем при каждом шаге. Тут только он увидел, что на ногах у Клев ничего не было, вернее, почти ничего. Она носила что-то вроде катурнов, сплетенных из прозрачной паутины, плотно облегающей ступню. Босые подошвы ног были розовые, будто напомаженные, а ногти отливали ртутным блеском, как осколки зеркала. Он почти и не удивился, когда, приблизившись, обнаружил, что это и в самом деле крохотные зеркальца, благодаря особому лаку. «Садитесь же», — повторила Клев, рукой показав ему на стул у окна. На ней была одежда из белой ткани, похожей на тонкий нежный пух, достаточно свободный и в то же время идеально отзывающийся на любое ее движение. И в самом ее облике было сегодня что-то необычное. Те платья, в которых она выходила на прогулку, подчеркивали прямую линию плеч и стройность фигуры, которую так ценят женщины. Но здесь, в домашнем наряде, она выглядела не так, как обычно. Ее шея обрела лебединый изгиб, а фигура — мягкую округлость и плавность линий, и это делало ее незнакомой и вдвойне желанной. «Не хотите ли чаю?» — спросила Клев с очаровательной улыбкой. Рядом с ней на низеньком столике стояли поднос и несколько маленьких чашечек с крышками. Изящные сосуды просвечивали изнутри, как розовый кварц. Свет шел густой и мягкий, словно процеженный сквозь несколько слоев какого-то полупрозрачного вещества. Взяв одну из чашек, блюдечек на столе не было, она подала ее Оливеру. На ощупь стенки сосуда казались хрупкими и тонкими, как листок бумаги. О содержимом он мог только догадываться. Крышечка не снималась и, очевидно, представляла собой одно целое с чашкой. Лишь у ободка было одно отверстие в форме полумесяца. Над отверстием поднимался пар. Клев поднесла к губам свою чашку, улыбнувшись Оливеру поверх ободка. Она была прекрасна. Светло-золотые волосы были уложены в сияющие волны, а лоб украшала настоящая корона из локонов. Они казались нарисованными, и только легкий ветерок из окна порой трогал шелковые пряди. Оливер попробовал чай. Напиток отличался изысканным букетом, был очень горячий, во рту еще долго оставался после него запах цветов. Он, несомненно, был предназначен для женщин, но, сделав еще глоток, Оливер с удивлением обнаружил, что напиток ему очень нравится. Он пил, и ему казалось, цветочный запах усиливается и обволакивает мозг клубами дыма. После третьего глотка в ушах появилось слабое жужжание. «Пчелы снуют в цветах», — подумалось ему, как сквозь туман. И он сделал еще глоток. Клев с улыбкой наблюдала за ним. «Те двое вернутся только к обеду», — сообщила она довольным тоном. «Я решила, что мы можем славно провести время и лучше узнать друг друга». Оливер пришел в ужас, когда услышал вопрос, заданный его собственным голосом. «Отчего вы так говорите?» Он вовсе не собирался спрашивать ее об этом. Что-то, очевидно, развязало ему язык. Клев улыбнулась еще обаятельнее. Она коснулась губами края чашки и как-то снисходительно произнесла: «Что вы имеете в виду под этим «так»?» Он неопределенно махнул рукой и с некоторым удивлением заметил, что у него на руке вроде бы выросли один или два лишних пальца. «Не знаю. Ну, скажем, слишком точно и тщательно вы выговариваете слова. Почему, например, вы никогда не скажете «не знаю», а обязательно «я не знаю»?»
1: «У нас в стране всех учат говорить точно», — объяснила Клев. «Нас приучают двигаться, одеваться и думать с такой же точностью. С детства отучают от любых проявлений несобранности.
0: В вашей стране, разумеется...» Она была вежлива. «У вас это не приобрело характер фетиша. Что касается нас, то у нас есть время для совершенствования. Мы это любим». Голос ее делался все нежнее и нежнее, и сейчас его почти невозможно было отличить от тонкого букета напитка и нежного запаха цветов, заполонившего разум Оливера. «Откуда вы приехали?» – спросил он, снова поднося чашку ко рту и слегка недоумевая. Напитка, казалось, нисколько не убывала. Теперь-то уж улыбка Клев была определенно снисходительной, но это его не задело. Сейчас его не смогло бы задеть ничто на свете. Комната плыла перед ним в восхитительном розовом мареве, душистом, как сами цветы. «Лучше не будем говорить об этом, мистер Вильсон».
1: Но Оливер не закончил фразы. В конце концов, это и вправду не его дело.
0: «Вы здесь на отдыхе?» – неопределенно спросил он.
1: «Может быть, но лучше назвать это паломничеством».
0: «Паломничеством?» Оливер так заинтересовался, что на какую-то минуту его сознание прояснилось. «А куда?»
1: «Мне не следовало этого говорить, мистер Вильсон. Пожалуйста, забудьте об этом. Вам нравится чай?»
0: «Очень». «Вы, очевидно, уже догадались, что это не простой чай, а эйфориак?»
1: Оливер не понял.
0: «Эйфориак?»
1: Клев рассмеялась и грациозным жестом пояснила ему, о чем идет речь.
0: «Неужели вы еще не почувствовали его действие? Этого не может быть».
2: «Я чувствую себя», — ответил Оливер, «как после 4 порций виски».
1: Клев подавила дрожь отвращения.
0: «Мы добиваемся эйфории не таким мучительным способом и не знаем тех последствий, которые вызывал обычно ваш варварский алкоголь». Она прикусила губу. «Простите. Я, должно быть, сама злоупотребила напитком, иначе я не позволила бы себе таких высказываний. Пожалуйста, извините меня. Давайте послушаем музыку».
1: Клев откинулась в шезлонги и протянулась к стене. Рукав соскользнул с округлой руки, обнажив запястье, и Оливер вздрогнул, увидев еле заметный длинный розовый шрам. Его светские манеры окончательно растворились в парах душистого напитка. Затаив дыхание, он подался вперед, чтобы рассмотреть получше. Быстрым движением Клев вернула рукав на место. Она покраснела сквозь нежный загар и отвела взгляд. Точно ей вдруг стало чего-то стыдно. Он бестактно спросил: «Что это? Откуда?» Она все еще прятала глаза. Много позже он узнал, в чем дело, и понял, что у нее были все основания стыдиться. Но сейчас он просто не слушал ее лепет.
0: «Это так, ничего, прививка. Нам всем, впрочем, это не важно. Послушаем лучше музыку».
1: На этот раз она потянулась другой рукой, ни к чему не прикасаясь, но когда рука оказалась в нескольких сантиметрах от стены, в воздухе возник еле слышный звук. То был шум воды, шорохи волн на бесконечно отлогом пляже. Клев устремила взгляд на картину с изображением моря, и Оливер последовал ее примеру. паутина жила. Волны двигались. Больше того, перемещалась сама точка наблюдения. Морской пейзаж медленно менялся. Бег волн приближал зрителя к берегу. Оливер не отрывал глаз от картины, загипнотизированной мерным движением, и все происходящее казалось ему в эту минуту вполне естественным. Волны росли, разбивались, и ажурные пены с шипением набегали на песок. Затем в звуках моря обозначилось легкое дыхание музыки, и сквозь синеву волн начали проступать очертания мужского лица. Человек улыбался тепло, как добрый знакомый. В руках он держал какой-то удивительный и очень древний музыкальный инструмент в форме лютни, весь в темных и светлых полосах, как арбуз, и с длинным загнутым грифом, лежащим у него на плече. Человек пел, и его песня слегка удивила Оливера. Она была очень знакомой и в то же время ни на что не похожей. С трудом одолев непривычные ритмы, он, наконец, нащупал мелодию. Песенка «Понарошку» из спектакля «Плавучий театр». Но как она отличалась от самой себя? Не меньше, чем спектакль «Плавучий театр» от какого-нибудь своего тезки парохода, который разводит пары на Миссисипи. «Что это он с ней вытворяет?» — спросил Оливер после нескольких минут напряженного внимания. «В жизни не слыхал ничего похожего». Клефф рассмеялась и снова потянулась к стене. «Мы называем это гарлированием», — загадочно ответила она. «Впрочем, неважно. А как вам понравится вот это?» Певец-комик был в гриме клоуна. Его лицо казалось рамкой для чудовищно подведенных глаз. Он стоял на фоне темного занавеса у большой стеклянной колонны и в быстром темпе пел веселую песенку, скороговоркой импровизируя что-то между куплетами. В то же время ногтями левой руки он отбивал какой-то замысловатый ритм на стекле колонны, вокруг которой описывал круги все время, пока пел. Ритм то сливался с музыкой, то убегал куда-то в сторону, сплетая собственный рисунок, но затем вновь настигал музыку и сливался с ней. Уразуметь, что к чему, было трудно. В самой песне было еще меньше смысла, чем в импровизированном монологе о каком-то пропащем младенце шлепанце. Монолог пестрел намеками, которые смешили Клефф, но ничего не говорили Оливеру. Стиль исполнения отличался не очень приятной суховатой утонченностью, хотя Клефф, судя по всему, находила в нем свою прелесть. Оливер с интересом отметил, что в манере певца, пусть по-другому, но сквозит все та же свойственная Сан-Циско крайняя и безмятежная самоуверенность. «Национальная черта», — подумал он. Последовало еще несколько номеров, некоторые явно представляли собой фрагменты, выдранные из чего-то целого. Один такой отрывок был ему знаком. Он узнал эту неповторимую волнующую мелодию еще до того, как появилось изображение. Люди, марширующие сквозь марево, над ними в клубах дыма вьется огромное знамя, а на переднем плане несколько человек скандируют в такт гигантскому шагу. «Вперед, вперед, лилейные знамена!» Звук дребезжал, изображение плыло, и краски оставляли желать лучшего. Настолько жизни было в этой сцене, что она захватила Оливера. Он смотрел во все глаза и вспоминал старый фильм давно прошедших лет. Деннис, Кинг и толпа оборванцев. Они поют песню «Бродяг» из... Как же называлась картина? «Король-бродяг». «Седая древность», — извинилась Клефф. «Но мне она нравится». Дымок опьяняющего напитка вился между картиной и Оливером. Музыка ширилась и опадала, она была повсюду. И в комнате, и в душистых парах, и в его собственном возбужденном сознании. Все казалось ему вполне реальным. Он открыл, как нужно пить чай. Его действие, как у веселящего газа, не зависело от количества. Человек достигал высшей точки возбуждения, и за нее уже нельзя было перешагнуть. Поэтому лучше всего подождать, пока действие напитка чуть-чуть ослабнет, и после этого выпить снова. В остальном, по действию чай напоминал алкоголь. Через некоторое время предметы расплывались в блаженном тумане, сквозь который все представлялось волшебным сном. Оливер уже ни о чем не спрашивал, после он и сам не мог отличить сна от яви. Так, например, получилось с живой куклой. Он запомнил ее во всех подробностях. Маленькая, стройная женщина с длинным носом, темными глазами и острым подбородком едва доходила ему до колена. Она изящно кружилась по белому ковру. Ее лицо было таким же подвижным, как и тело. Она танцевала легко, и всякий раз, когда ножкой касалась пола, звук отдавался звоном колокольчика. Это был какой-то сложный танец. Кукла не дышала, но танцуя, пела в такт и забавляла зрителей потешными ужимками. Конечно, она была точной копией живого человека и в совершенстве передразнивала его голос и манеру двигаться. После Оливер решил, что она ему привиделась. Всего остального он еще не мог припомнить. То есть он знал, что Клефф рассказывала ему что-то очень любопытное, и тогда он понимал ее, но о чем шла речь, хоть убей, не помнил. Еще в памяти всплывали блестящие карамельки на прозрачном блюде. Некоторые были восхитительны, две или три такие горькие, что даже на другой день при одном воспоминании о них начинало сводить челюсти. А от одной Клефф с упоением набросилась на вторую такую же, его чуть не вырвало. Что касается самой Клефф, то он едва с ума не сошел, пытаясь вспомнить, что, собственно, произошло между ними. Ему казалось, будто он припоминает нежное прикосновение ее рукавов, когда она обнимала его за шею, и ее смех, и душистый аромат чая от дыхания на своем лице. Но дальше в памяти был черный провал. Впрочем, перед тем, как окончательно забыться, он на минутку очнулся и, помнится, увидел двух других Сан-Циско, которые стояли и глядели на него сверху вниз. Мужчина сердито, а голубоглазая женщина насмешливо-иронически. За 3-9 земель от него мужчина сказал: «Клефф, вы же знаете, что это вопиющее нарушение всех правил». Возникнув как тонкое гудение, его голос вдруг улетел куда-то высоко-высоко за пределы слышимости. Оливеру казалось, что он помнит и брюнетку с ее смехом, таким же далеким и тоненьким, жужжащим голосом, похожим на гудение пчелы. «Клефф, Клефф, глупышка, неужели вас нельзя и на минуту оставить одну?» Голос Клефф приблизился и стал более внятным. «Но вся разница в том, что здесь это не имеет значения, и вы оба прекрасно это знаете, не имеет и не может иметь». Оливер почувствовал, как пуховый рукав ее платья задел его по щеке, но ничего не увидел, кроме дымных клубов мрака, которые то опадая, то нарастая, лениво проплывали перед глазами. Далекие голоса продолжали мелодично пререкаться друг с другом, потом умолкли, и больше он ничего не слышал. Он очнулся на следующее утро в своей постели. Вместе с Оливером проснулось и воспоминание о Клефф, о ее милом лице, что склонилось над ним с выражением щемящей жалости, о душистых золотых прядях, упавших на тронутые загаром щеки, о сострадании, которое он читал в ее глазах. Скорее всего, это ему приснилось. Ведь не было ровным счетом никаких причин смотреть на него с такой жалостью. Днем позвонила Сью.
3: «Оливер, у Оливер приехали те самые, что хотят купить дом, чокнутые со своим муженьком, привезти их к тебе».
1: У Оливера голова с утра была забита смутными и какими-то бестолковыми воспоминаниями о вчерашнем. Вытесняя все остальное, перед ним снова и снова возникало лицо Клефф. «Что?» – переспросил он. «Я... Ах, да. Ну что ж, приводи, если хочешь. Я лично не жду от этого никакого проку».
3: «Оливер, что с тобой? Мы же договорились, что нам нужны деньги, разве нет? Не понимаю, как ты можешь, не пошевелив пальцем, упускать такую выгодную сделку? Мы могли бы сразу пожениться и купить домик. Ты ведь знаешь, нам больше никогда не дадут столько денег за эту груду старья. Да проснись же ты, наконец!»
1: Оливер попытался. «Знаю, Сью, я все знаю, но...»
3: «Оливер, ты обязан что-то придумать!»
1: Это был приказ. Он знал, что она права. Клефф – это Клефф, но от сделки ни в коем случае не следовало отказываться, если была хоть какая-то надежда выпроводить жильцов.
4: Интересно все-таки знать, почему этот дом приобрел вдруг такую ценность, да еще в глазах стольких людей, какое отношение имеет ко всему этому последняя неделя мая. Вспыхнувшее любопытство пересилило даже владевшую им апатию. Последняя неделя мая. Весь вопрос о продаже дома упирается в то, кому в нем жить в это время. Значит, это очень важно. Но почему? «А что такое может случиться за эту неделю?» – обратился он к трубке с риторическим вопросом. «Почему бы им не потерпеть, пока комнаты освободятся? Я уступлю им 1-2 тысячи, если только...»
3: «Как бы не так, Оливер Вильсон. На эти деньги можно купить целую холодильную установку. Разбейся в лепешку, но очисть дом к началу будущей недели. Это мое последнее слово, слышишь?»
1: «Спи спокойно, крошка», – ответил Оливер деловым тоном. «Я всего лишь простой смертный, но я попробую».
3: «Так мы сейчас приедем», – сказала Сью, – «пока этих Сан-Циско нет дома. А ты, Оливер, пораскинь мозгами и что-нибудь подумай».
1: Она помолчала и задумчиво добавила:
3: «Они очень уж чудные».
1: «Чудные?
3: Сам увидишь».

0: В эфире программа «Модель для сборки» и рассказ Генри Катнера «Лучшее время года». Немолодая женщина и молодой человек, почти юноша, вот кого Сью привела с собой. Оливер сразу понял, чем они поразили Сью. Но его почему-то нисколько не удивило, что оба носили одежду с той элегантностью и самоуверенностью, которую он успел изучить. И точно так же осматривались кругом с несколько снисходительным видом, явно наслаждаясь прекрасным солнечным днем. Они еще не успели заговорить, а Оливер уже знал, какими мелодичными окажутся их голоса и как тщательно будут они выговаривать каждое слово. Да, тут не могло быть двух мнений. Таинственные соотечественники Клефф начали прибывать сюда потоком. Зачем? Чтобы провести здесь последнюю неделю мая? Он недоумевал. Пока нельзя было догадаться. Пока. Но одно можно было сказать с уверенностью. Все они приезжают из той неизвестной страны, где каждый владеет своим голосом лучше любого певца и одевается как актер, который готов остановить само время, чтобы расправить смятую складку. Пожилая дама сразу взяла инициативу в свои руки. Они встретились на шатких, некрашенных ступеньках парадного, и Сью даже не успела их познакомить. «Молодой человек, я госпожа Халая, а это мой муж». В ее голосе звучала суховатая резкость, что, вероятно, было вызвано возрастом. Лицо казалось затянутым в корсет, каким-то невидимым способом, о котором Оливер понятия не имел. Обвисшую плоть удалось загнать в некое подобие твердой формы. Грим был наложен так искусно, словно его и не было, но Оливер мог бы побиться об заклад, что она значительно старше, чем выглядит. Нужно быть очень долго, целую жизнь командовать, чтобы в этом резком, глубоком и звучном голосе накопилось столько властности. Молодой человек помалкивал. Он был удивительно красив красотой того типа, на который не влияют ни страна, ни уровень культуры. На нем был отлично сшитый костюм, в руке предмет из красной кожи, формой и размерами напоминающий книгу. Тем временем госпожа Халая продолжала. «Я понимаю ваши трудности в вопросе о доме. Вы хотели бы мне его продать, но юридически связаны контрактом с Амирай и его друзьями. Я не ошиблась?» Оливер утвердительно кивнул. «Но позвольте мне договорить. Если до конца недели Омерайе удастся заставить выехать, вы примете мое предложение, так? Отлично. Хара!» Она кивнула молодому человеку, который весь превратился во внимание, сказал «Да, Халайе», и с легким поклоном опустил затянутую в перчатку кожу в карман пиджака. С видом императрицы госпожа Халайе простерла длань и приняла маленький предмет, услужливо подброшенный ей на ладонь. «Вот», — сказала она, — «вещица, которая может нам помочь». «Дорогая моя», — она протянула предмет Сью, — «если вам удастся спрятать это где-нибудь в доме, то, полагаю, нежелательные жильцы не станут слишком долго надоедать вам». Сью с любопытством взяла вещицу. Это была маленькая серебряная коробочка, не больше дюйма в диаметре, с насечкой поверху и совершенно гладкими стенками, так что, судя по всему, открыть ее было нельзя. «Погодите», — неловко вмешался Оливер, — «а что это такое?» «Смею вас уверить, это никому не причинит вреда». «Тогда зачем?» Госпожа Халайя одним властным жестом приказала ему замолчать, а Сью делать, что требуется. «Ну же, дорогая моя, поспешите, а то вернется Омерайе. Уверяю вас, это совсем не опасно». Но Оливер решительно воспротивился. «Госпожа Халайя, я должен знать, что вы задумали. Я...» «Оливер, прошу тебя», — Сью зажала серебряную коробочку в кулаке. «Только не волнуйся. Уверяю тебя, госпожа Халайя знает, что делает. Разве ты не хочешь, чтобы они съехали?» «Конечно, хочу, но не хочу, чтобы дом взлетел на воздух или...» Госпожа Халайя снисходительно засмеялась своим грудным смехом. «Что вы, мистер Уильсон, мы действуем куда тоньше. К тому же не забывайте, этот дом нужен нам самим. Так поторопитесь, дорогая моя». Сью кивнула и быстро скользнула в дом мимо Оливера. Он оказался в меньшинстве, и ему поневоле пришлось уступить. Пока они ждали, молодой человек по имени Хара любовался видом, рассеянно постукивая ногой о ступеньку. «Занятно», — пробормотал он с удовлетворением. Вернулась Сью и, взяв Оливера под руку, возбужденно сжала его локоть. «Готово», — сказала она. «Сколько теперь ждать, госпожа Халайя?»
1: «Это, дорогая моя, зависит от обстоятельств, но не очень долго.
0: А сейчас, мистер Уильсон, мне бы хотелось сказать кое-что вам лично. Вы ведь здесь живете, не так ли? Если вы дорожите собственным покоем, последуйте моему совету и...»
2: Откуда-то из глубины дома донеслось хлопанье двери и переливы мелодии, которые выводил без слов высокий чистый голос.
1: Затем послышались шаги на лестнице и единственная строчка какой-то песни: «Как сладко нам вдвоем». Харро вздрогнул, едва не выронив красный кожаный футляр. «Клев», – прошептал он. «А может быть и Клая, я знаю, они обе только что возвратились из Кентербери, но я думал...» Лицо госпожи Халаи изменило выражение, и теперь на нем нельзя было прочитать ничего, кроме властности. Лишь в трепете ноздрей угадывалось торжество. Она вся подобралась и повернулась к дверям своим внушительным фасадом. На Клев было мягкое пуховое платье, которое Оливер уже видел, только на этот раз не белого, а чистого светло-голубого цвета, который придавал ее загару абрикосовый оттенок. Она улыбнулась. «Да ведь это Халая!» – произнесла она с самыми мелодичными модуляциями, на какие была способна. «Мне показалось, что я слышу знакомые голоса. Я рада вас видеть. Никто не знал, что вы собираетесь отправиться в...» Она прикусила губу, с украдкой бросила взгляд на Оливера. «И Харро с вами!» – продолжала она. «Какая приятная неожиданность!» «А вы-то когда успели вернуться?» – решительно спросила Сью. Клев одарила ее улыбкой. «Вы, должно быть, и есть та самая крошка, мисс Джонсон. Дело в том, что я вообще никуда не ходила. Мне надоело осматривать достопримечательности, и я спала у себя в комнате». Сью не то вздохнула, не то недоверчиво фыркнула. Они с Клев обменялись молниеносными взглядами, но на это мгновение длилась, казалось, целую вечность. На короткую паузу, не более секунды, они без слов все сказали друг другу. В улыбке Клев, адресованной Сью, Оливер прочитал ту же спокойную уверенность, которая, как он видел, была свойственна всем этим странным людям. Он заметил, что Сью мигом дала ей оценку от головы до кончиков туфеля, сама выпрямила плечи, подняла голову и провела ладонями по плоским бедрам, расправляя складки своего летнего платья. Она посмотрела на Клев сверху вниз, надменно подчеркнуто. «С вызовом». Ничего не понимая, он перевел взгляд на Клев. Линия ее плеч образовывала мягкий наклон, а платье, стянутое поясом на узкой талии, не спадало глубокими складками, подчеркивая округлость форм. У Сью была модная фигурка, но Сью уступила первой. Клев продолжал улыбаться. Ни слова не было сказано, но они внезапно поменялись ролями. Эта переоценка ценностей была вызвана одной лишь безграничной самоуверенностью Клев. Ее спокойной, властной улыбкой вдруг стало очевидно, что мода не стоит на месте. Странная и, казалось бы, давно устаревшая плавность линий, свойственная Клев, неожиданно превратилась в эталон. Рядом с ней Сью выглядела смешным угловатым существом неопределенного пола. Оливер не мог понять, как это произошло. Просто в какую-то долю секунды власть перешла из рук в руки. Красота почти целиком зависит от моды, что прекрасно сегодня, было бы нелепым поколение за два до этого и покажется нелепым через 100 лет. Да что там нелепым, хуже? Старомодным, а поэтому немного комичным. Именно так и выглядела теперь Сью. Для того, чтобы все присутствующие убедились в этом, Клев понадобилось лишь чуть-чуть больше самоуверенности, чем обычно. Как-то сразу и бесспорно Клев оказалась красавицей в полном соответствии с модой, а гибкая и худенькая Сью, ее прямые плечи стали напротив до смешного старомодными, каким-то анахронизмом воплоти. Сью было не место здесь. Среди этих странно одетых и совершенных людей она выглядела почти нелепо. Провал был полным. Пережить его Сью помогли только гордость, да, пожалуй, еще замешательство. Скорее всего, до нее так и не дошло, в чем дело. Она наградила Клев взглядом, полным жгучей ненависти, а затем подозрительно уставилась на Оливера. Припоминая впоследствии эту сцену, Оливер решил, что именно тогда перед ним впервые отчетливо забрезжила истина. Но в то время он не успел обдумать все до конца, потому что после короткой вспышки враждебности трое из ниоткуда заговорили все разом, как будто спохватившись, попытались что-то скрыть от чужих глаз. «Такая чудесная погода», – начала Клев. «Вам так повезло с домом», – произнесла госпожа Халая, но Харро перекрыл их голоса. «Клев, это вам от Сэмбе». «Его последняя работа», – сказал он, поднимая над головой красный кожаный футляр. Клев нетерпеливо потянулась за ним, и пуховые рукава скользнули вниз. Оливер успел заметить тот самый таинственный шрам, и ему показалось, что у Харры под манжетом тоже мелькнул едва заметный след, когда он опустил руку. «Сэмбе!» – радостно воскликнула Клев. «Как замечательно! Из какой эпохи?» «Ноябрь 1664 года», – ответил Харро. «Разумеется, Лондон, хотя в одной теме, по-моему, возникает ноябрь 1347-го. Финал еще не написан, как вы можете догадаться». Он бросил беспокойный взгляд в сторону Сью и Оливера. «Прекрасные произведения», — быстро продолжал он, — «чудо, но, разумеется, для тех, кто понимает в этом толк». Госпожа Халлайо с деликатным отвращением пожала плечами. «Уж этот мне Сен-Де», — изрекла она. «Очаровательно, не спорю, он великий человек, но такой авангардист». «Чтобы оценить Сен-Де, нужно быть знатоком», — слегка подколола ее Клев. «Это все признают». «Ну, конечно, мы все перед ним преклоняемся», — уступила Халлайо. «Но, признаюсь, дорогая, этот человек порой внушает мне ужас, не собирается ли он к нам присоединиться?» «Надеюсь», — ответила Клев. «Поскольку его работа еще не закончена, то наверняка присоединится. Вы же знаете его вкусы». Халлайо и Хара одновременно рассмеялись. «В таком случае я знаю, когда его можно будет найти», — заметила Халлайо. Она взглянула на Оливера, он внимательно слушал, и на умолкшую, но все еще очень сердитую Хью. Затем, взяв бразды правления в свои руки, она вернула разговор к той теме, которая ее интересовала. «Вам так повезло с этим домом, Клев, дорогая моя», — многозначительно объявила она. «Я видела его в объемном изображении позднее, и он все еще оставался великолепным. Подумать только, какое удачное совпадение. Не желали бы вы аннулировать ваш договор, разумеется, за соответствующее вознаграждение, скажем, за местечко на коронации?» «Нас ничем не купить, Халлайо», — весело оборвала ее Клев, прижимая к груди красный футляр. Халлайо смерила ее холодным взглядом. «Вы можете и передумать, дорогая моя», — сказала она. «Еще есть время. Тогда свяжитесь со мной через мистера Вильсона, тем более, что он сам здесь присутствует. Мы сняли комнаты выше по улице в Монтгомери Хаус. Конечно, они не счета вашим, но тоже неплохи. Для нас, во всяком случае, сойдут». Оливер не поверил собственным ушам. Монтгомери Хаус считался самым роскошным отелем в городе. По сравнению с его древней развалюхой, это был настоящий дворец. «Нет, понять этих людей решительно невозможно. Все у них наоборот». Госпожа Халлайо величественно поплыла к ступенькам. «Я была счастлива повидаться с вами, дорогая», — бросила она через плечо. У нее были отлично набитые искусственные плечи. «Всего хорошего. Передайте привет Помирае и Клайе. Мистер Вильсон», — она кивком указала на дорожку, — «могу я вам сказать два слова?» Оливер проводил ее до шоссе. На полпути госпожа Халлайо остановилась и тронула его за руку. «Я хочу дать вам совет», — тепло прошептала она. «Вы говорили, что ночуете в этом доме. Так рекомендую вам перебраться в другое местечко, молодой человек. И сделайте это сегодня же вечером». Оливер занимался довольно-таки бессистемными поисками тайника, куда Сью упрятала коробочку, когда сверху, через лестничный пролет, до него донеслись первые звуки. Клев закрыла дверь в свою комнату, но дом был очень старый. Ему показалось даже, будто он видит, как странные звуки просачиваются сквозь ветхое дерево и пятном расплываются по потолку. Это была музыка в известном смысле. И в то же время нечто неизмеримо большее, чем музыка. Звук ее внушал ужас. Она рассказывала о страшном бедствии. В ней было все, от истерики до смертной тоски, от дикой неразумной радости до обдуманного смирения. Бедствие было единственным в своем роде. Музыка не стремилась объять все скорби рода человеческого, но крупным планом выделила одну. Эта тема разливалась до бесконечности. Основные созвучия Оливер распознал достаточно быстро. Именно в них было существо музыки, нет, не музыки, а того грандиозного, страшного, что впилось в мозг Оливера с первыми услышанными звуками. Но только он поднял голову, чтобы прислушаться, как музыка утратила всякий смысл, превратилась в беспорядочный набор звуков. Попытка понять ее безнадежно размыла в сознании все контуры музыкального рисунка. Он больше не смог вернуть того первого мгновения интуитивного восприятия. Едва ли понимая, что делает, он как во сне поднялся наверх, рывком отворил дверь в комнату Клев и заглянул внутрь. То, что он увидел, впоследствии припоминалось ему в очертаниях таких же смутных и размытых, как представление, рожденное музыкой в его сознании. Комната наполовину исчезла в тумане, а туман был ничем иным, как трехмерным экраном. Изображение на экране. Для них не нашлось слов.
3: Он не был даже уверен, что это зрительное изображение. Туман клубился от движений и звуков, но они не приковывали внимание Оливера. Он видел целое. Перед ним было произведение искусства. Оливер не знал, как оно называется. Оно превосходило, вернее, сочетало в себе все известные ему формы искусства, и из этого сочетания возникали новые формы, настолько утонченные, что разум Оливера отказывался их принимать. В основе своей то была попытка великого мастера претворить важнейшие стороны огромного жизненного опыта человечества в нечто такое, что воспринималось бы мгновенно и всеми чувствами сразу. Видения на экране сменялись, но это были не картины, а лишь намек на них. Точно найденные образы будоражили ум и одним искусным прикосновением будили в памяти длинную вереницу ассоциаций. Очевидно, на каждого зрителя это производило разные впечатления, ведь правда целого заключалась в том, что каждый видел и понимал его по-своему. Не нашлось бы и двух человек, для которых эта симфоническая панорама могла бы прозвучать одинаково, но перед взором каждого разворачивался в сущности один и тот же ужасный сюжет. Беспощадный в своем искусстве гений обращался ко всем чувствам. Краски, образы, движущиеся тени сменялись на экране, намекая на что-то важное, они извлекали из глубин памяти горчайшие воспоминания. Но ни одно зрительное изображение не смогло бы так разбередить душу, как запахи, струившиеся с экрана. Порой будто холодная рука прикасалась к коже, и по телу пробегал озноб. Во рту то появлялась оскомина, то текли слюнки от радости. Это было чудовищно. Симфония безжалостно обнажала потаенные уголки сознания, бередила давно зарубцевавшиеся раны, извлекала на свет секреты и тайны, замурованные глубоко в подвалах памяти. Она принуждала человека вновь и вновь постигать ее ужасный смысл, хотя разум грозил сломиться перед непосильным бременем. И в то же время, несмотря на живую реальность всего этого, Оливер не мог понять, о каком бедствии идет речь. Что это было настоящее, необозримое и чудовищное бедствие, он не сомневался. И оно когда-то произошло на самом деле. Это тоже было совершенно очевидно. В тумане на миг возникали лица, искаженные горем, недугом, смертью. Лица реальных людей, которые были когда-то живыми, а теперь предстали перед ним в смертельной агонии. Он видел мужчин и женщин в богатых одеждах. Они крупным планом появлялись на фоне тысяч и тысяч метущихся одетых в лохмотья бедняков, что громадными толпами проносились по экрану и исчезали в мгновение ока. Он видел, как смерть равно настигала тех и других. Он видел прекрасных женщин. Они смеялись, встряхивая кудрями, но смех превращался в истерический вопль, а вопль в музыку. Он видел мужское лицо. Оно появлялось снова и снова, удлиненное, смуглое, мрачное, в глубоких морщинах. Исполненные печали лицо могущественного человека, умудренного в земных делах. Лицо благородное и беспомощное. Некоторое время оно повторялось как главная тема, и каждый раз все большая мука и беспомощность искажали его.
4: In the wet fields that suffer pain and loneliness as a tree takes the night's darkness, the day's rain. While I watch you and pray for you, and so increase my small store of credit in the bank of God, who sees you suffer and me pray, and touches you with the sun's ray, that heals not yet blinds my eyes, and seals my lips as Job's were sealed imperiously.
3: Музыка оборвалась в нарастании хроматической гаммы. Туман пропал, и комната вернулась на место. Какое-то мгновение на всем вокруг Оливеру еще виделся отпечаток смуглого, искаженного болью лица. Так яркая картина долго стоит перед глазами, когда опустишь веки. Оливер знал это лицо.

0: кружилась у него перед глазами, но Клев... Ее лицо выражало одно только восхищение. Для нее симфония была прекрасной и только прекрасной. Непонятно почему, Оливер вдруг вспомнил о вызывающих тошноту карамельках, которые так нравились Клев, и об отвратительном запахе странных кушаний, что просачивался иногда в коридор из ее комнаты. О чем-то она говорила тогда на крыльце. О знатоках, вот о чем. Только настоящий знаток способен оценить такого авангардиста, как некто по имени Сен-Бе. Опьяняющий аромат поднялся тонкой струйкой к его лицу. Он почувствовал в руке что-то прохладное и гладкое на ощупь. «Оливер, умоляю вас, простите меня!» В тихом голосе Клев звучало раскаяние. «Вот, выпейте, и вам сразу станет лучше. Ну, пейте же, я прошу вас!» И только когда язык ощутил знакомую сладость горячего душистого чая, до него дошло, что он исполнил ее просьбу. Пары напитка окутали разум, напряжение спало, и через минуту мир снова обрел свою надежность. Комната приняла обычный вид, а Клев... Ее глаза сияли. В них было сочувствие к нему, Оливеру, но сама она была переполнена радостным возбуждением от только что пережитого. «Пойдемте, вам нужно сесть», — мягко сказала она, потянув его за руку. «Простите, мне не следовало ее проигрывать, пока вы в доме. Нет, у меня даже нет опозданий. Я совсем забыла, какое впечатление она может произвести на человека, незнакомого с музыкой Сен-Бе. Мне так не терпелось узнать, как он воплотил свою новую тему. Умоляю вас, Оливер, простите меня». «Что это было?» Его голос прозвучал тверже, чем он рассчитывал. Чай давал себя знать. Он сделал еще глоток, радуясь аромату, который не только возбуждал, но и приносил утешение. Комбинированная интерпретация. Ах, Оливер, вы же знаете, что мне нельзя отвечать на вопросы.
1: Но...
0: Никаких «но». Потягивайте чай и забудьте о том, что видели. Думайте о другом. Сейчас мы с вами послушаем музыку. Не такую, конечно, а что-нибудь веселое. Все было как в прошлый раз. Она потянулась к стене, и Оливер увидел, что синяя вода на заключенной в раму картине пошла рябью и стала выцветать. Сквозь нее пробились иные образы. Так постепенно проступают очертания предметов, всплывающего из глубины моря.

0: Лев наблюдала за ним.
1: «Это женщина, Холая», — сказала она неожиданно. «Она хочет купить у вас дом?» Оливер кивнул.
2: «Она предлагает много денег. Для Сью это будет форменным ударом, если
1: он запнулся. В конце концов, возможно, обойдется и без удара. Он вспомнил маленькую серебряную коробочку с загадочным предназначением и подумал, не рассказать ли о ней Клев. Но напиток еще не успел обезоружить мозг. Он помнил о своих обязанностях перед Сью и промолчал. Клев покачала головой и посмотрела ему прямо в глаза теплым взглядом, а может и сочувственным.
3: «Поверьте мне», — сказала она, — «в конечном счете все это покажется не таким уж важным. Обещаю вам, Оливер».
1: Оливер с удивлением воззрился на нее. «Не могли бы вы объяснить, почему?» Клев рассмеялась, скорее печально, чем весело, и Оливер вдруг осознал, что в ее голосе не было больше снисходительности. Она перестала смотреть на него, как на забавный курьез. Ее поведение как-то незаметно утратило ту холодную отчужденность, с какой обращалась с ним Амирая и Клая. Вряд ли она притворялась. Изменения были слишком тонкими и неуловимыми, чтобы разогнать их сознательно. Они наступали самопроизвольно, либо не наступали совсем. По причинам, в которые Оливер не стал сдаваться, ему вдруг стало очень важно, чтобы Клев не снисходила до общения с ним, чтобы она испытывала к нему те же чувства, что он к ней. Он не хотел размышлять над этим. Оливер посмотрел на прозрачно-розовую чашку на струйку пара, которая поднималась над отверстием в форме полумесяца. «Может быть, — подумал он, — на этот раз чай послужит его целям. Этот напиток развязывает языки, а ему нужно было многое узнать. Догадка, осенившая его на крыльце, когда Сью и Клев сошлись в безмолвной схватке, казалась сейчас не столь уж невероятной, ведь есть же какое-то объяснение всему этому». Клев сама предоставила ему удобный случай.
3: «Мне нельзя сегодня много пить чаю», — сказал.

0: сказала она, улыбаясь ему из-за розовой чашки.
1: От него мне захочется спать, а у нас вечером прогулка с друзьями.
0: «Еще друзья?» – спросил Оливер. «И все ваши соотечественники?» Клев кивнула.
1: «Очень близкие друзья. Мы ждали их всю неделю».
0: «Скажите мне», – напрямик начал Оливер. «Что это за страна, откуда вы приехали? Ведь вы не здешние. Ваша культура слишком не похожа на нашу, даже имена». Он замолчал, увидев, что Клев отрицательно качает головой.
1: «Я сама хотела бы рассказать вам об этом, но мне запрещают правила. Даже то, что я сижу здесь и разговариваю с вами, уже нарушение правил».
0: «Каких правил?» Клев беспомощно махнула головой.
1: «Не нужно меня спрашивать, Оливер».
0: Она нежно улыбнулась ему, откинувшись на спинку шезлонга, который услужливо приспособился к ее новой позе.
1: «Нам лучше не говорить о таких вещах. Забудьте об этом, слушайте музыку, и если можете, развлекайтесь в свое удовольствие. Как сладко нам вдвоем».
0: Яркое воспоминание вдруг озарило память Оливера. Он никогда не слышал странной тягучей мелодии, но слова песни как будто узнал.
1: Он вспомнил, что сказал муж госпожи Халайи, услышав эту строчку, и весь подался вперед.
0: На прямой вопрос она, конечно, не станет отвечать, но если попробовать...
1: «А что, в Кентербери было так же тепло?» – спросил он и затаил дыхание.
0: Клев промурлыкала другую строчку песни и покачала головой, по-прежнему не поднимая век.
1: «Там была осень, но такая чудесная, ясная. Знаете, у них даже одежда. Все пели эту новую песенку, и она запала мне в голову». Она пропела еще строчку, но Оливер не разобрал почти ни слова. Язык был английский, в то же время какой-то совсем непонятный.
0: Он встал.
1: «Постойте», — сказал он. «Мне нужно кое-что выяснить.
0: Я сейчас вернусь».

Лев открыла глаза и улыбнулась ему туманной улыбкой, не переставая напевать. Он спустился на первый этаж быстро, но не бегом, потому что лестница чуть-чуть качалась под ногами, хотя в голове уже прояснилось, и прошел в библиотеку. Книга была старой и потрепанной, в ней еще сохранились карандашные пометки университетских лет. Он довольно смутно помнил, где искать нужный отрывок, начал быстро листать страницы и по чистой случайности почти сразу на него наткнулся. Он опять поднялся наверх, чувствуя какую-то странную пустоту в желудке. Теперь он был почти уверен. «Лев», — сказал он твердо, — «я знаю эту песню. Я знаю, в каком году она была новинкой». Она медленно подняла веки, и ее взгляд был затуманен напитком. Вряд ли его слова сразу дошли до ее сознания. Целую минуту она смотрела на него остановившимся взглядом, затем вытянула перед собой руку в голубом пуховом рукаве, распрямила смуглые от загара пальцы и потянулась к Оливеру, засмеявшись низким грудным смехом. «Как сладко нам вдвоем», — сказала она. Он медленно пересек комнату и взял ее за руку, ощутив теплое пожатие пальцев. Она заставила его опуститься на колени у шезлонга, тихо засмеялась, закрыла глаза и приблизила лицо к его губам. Их поцелуй был горячим и долгим. Он ощутил аромат чая в ее дыхании, ему передалось ее опьянение, но он вздрогнул, когда кольцо ее рук вдруг распалось и почувствовал,

Она вскрикнула еще раз, перевела дыхание и тяжело вздохнула. «Оливер, Оливер!» Затем покачала головой и высвободилась, отвернувшись, чтобы спрятать лицо. «Мне очень жаль», — сказала она прерывающимся голосом. «Что случилось?» «Ничего, ничего. Пожалуйста, забудьте об этом, ровным счетом ничего». Внезапно им овладел гнев. «Хватит с него всех этих уловок и таинственных недомолвок!» Он грубо сказал: «Вы что, и в самом деле считаете меня таким дурачком? Теперь я знаю вполне достаточно, чтобы...» «Оливер, прошу вас!» Она поднесла ему свою чашку, над которой вился душистый дымок. «Прошу вас, не надо больше вопросов. Эйфория, вот что вам нужно, Оливер. Эйфория, а не ответы». «Какой был год, когда вы услышали в Кентербери эту песенку?» — потребовал он, отстраняя чашку. «Ну, а сами вы как думаете?» «Я знаю», — мрачно ответил Оливер. «Я знаю, в каком году все пели эту песенку. Я знаю, что вы только что побывали в Кентербери. Муж Халаи пробормотался об этом. Сейчас у нас май, но в Кентербери была осень, и вы только что там побывали, поэтому и песенка, что вы там слышали, все еще у вас в голове. Эту песенку пел Чосер, продавец индульгенции где-то в конце 14 века. Вы встречали Чосера, Клев? Какой была Англия в то далекое время?» С минуту Клев молча смотрела ему прямо в глаза. Затем плечи ее опустились, и вся она как-то покорно сникла под своим одеянием. «Какая же я дурочка», — спокойно сказала она. «Должно быть, меня легко было поймать. Вы и вправду верите тому, что сказали?» Оливер кивнул. Она продолжала тихим голосом: «Немногие способны поверить в это. Таково одно из правил, которыми мы руководствуемся, когда путешествуем. Нам не грозит серьезное разоблачение, ведь до того, как путешествие во времени было открыто, люди в него просто не верили». Ощущение пустоты под ложечкой резко усилилось. На какой-то миг время показалось Оливеру бездонным колодцем, а Вселенная потеряла устойчивость. Ведь он сомневался, по крайней мере, до этой минуты. Он ждал от нее какого-нибудь разумного объяснения, способного привести его дикие догадки и подозрения в некую стройную систему, которую можно было бы принять на веру, но только не это. Клев осушила глаза светло-синим платочком и робко улыбнулась. «Я понимаю», — сказала она. «Примириться с этим должно быть страшно трудно. Все ваши представления оказываются вывернутыми наизнанку. Мы, разумеется, привыкли к этому с детства, но для вас...» «Выпейте, Оливер. Эйфориак даст вам облегчение». Он начал пить. Напиток волнами поднимался к голове, вызывая сладкое головокружение. Мозг словно слегка перемещался в черепной коробке, изменяя его взгляд на вещи, а заодно и понятие о ценностях. Ему становилось лучше. Пустота начала потемногу наполняться, ненадолго вернулась уверенность в себе. На душе потеплело, и он не был больше песчинки в водовороте неустойчивого времени. «На самом деле все очень просто», — говорила Клев. «Мы путешествуем. Наше время не так уж страшно удалено от вашего, нет. Насколько, этого я не имею права говорить. Но мы еще помним ваши песни, ваших поэтов и кое-кого из великих актеров вашего времени. У нас очень много досуга, а занимаемся мы тем, что развиваем искусство удовольствий. Сейчас мы путешествуем. Путешествуем по временам года. Выбираем лучшие. По данным наших специалистов, та осень в Кентербери была самой великолепной осенью всех времен. Вместе с паломниками мы совершили поездку к их святыне. Изумительно, хотя справиться с их одеждой было трудновато. А этот май, он уже на исходе. Самый прекрасный из всех, какие отмечены в анналах времени. Идеальный май замечательного года. Вы, Оливер, даже не представляете себе, в какое славное, радостное время вы живете. Это чувствуется в самой атмосфере ваших городов. Повсюду удивительные ощущения всеобщего счастья и благополучия, и все идет как по маслу. Такой прекрасный май встречался и в другие годы, но каждый раз его омрачала война или голод или что-нибудь еще. Она замялась, поморщилась и быстро продолжала. Через несколько дней мы должны собраться на коронации в Риме. Если не ошибаюсь, это будет в 800 году от Рождества Христова. Мы... Но почему, перебил ее Оливер, вы так держитесь за этот дом? И почему другие стараются его у вас оттягать? Клев пристально посмотрела на него. Он увидел, что на глазах у нее опять выступают слезы, собираясь в маленькие блестящие полумесяцы у нижних век. На милом, тронутом загаром лице появилось упрямое выражение.
Она покачала головой. «Об этом вы не должны меня спрашивать». Она подала ему дымящуюся чашку. «Вот, выпейте и забудьте о том, что я рассказала».

0: Проснувшись, он некоторое время не мог понять, где находится. Он не помнил, как попрощался с Клеф и вернулся к себе, но сейчас ему было не до этого. Его разбудило чувство всепоглощающего ужаса. Оно наполняло комнату. Волны страха и боли сотрясали мозг. Оливер лежал неподвижно, боясь пошевелиться. Какой-то древний инстинкт приказывал ему затаиться, пока он не выяснит, откуда угрожает опасность. Приступы слепой паники снова и снова обрушивались на него с равномерностью прибоя. Голова раскалывалась от их неистовой силы, и сама темнота вибрировала им в такт. В дверь постучали, и раздался низкий голос Омерая.
1: «Вильсон! Вильсон, вы не спите?»
0: После двух неудачных попыток Оливеру удалось выдавить.
2: «Нет, а что?»
0: Брякнула дверная ручка, замаячил смутный силуэт Омерая. Он нащупал выключатель, и комната вынырнула из мрака. Лицо Омерая было искажено. Он сжимал голову рукой. Очевидно, боль набрасывалась на него с теми же интервалами, что и на Оливера. Прежде чем Омерая успел что-либо произнести, Оливер вспомнил. Холая предупреждала его. «Рекомендую вам перебраться в другое место, молодой человек, и сделайте это сегодня же вечером». Сердитым голосом Омерая ответил на его невысказанный вопрос. «Кто-то установил в доме субсонорный излучатель. Слышите, Вильсон? Клев считает, что вы знаете где».
2: «Субсонорный?»
0: «Есть такое устройство», — нетерпеливо пояснил Омерая. «Скорее всего, небольшая металлическая коробка, которая...»
2: «А-а-а!»
0: — протянул Оливер таким тоном, который выдал его с головой. «Где она?» — потребовал Омерая. «Быстро! Нужно поскорее с ней разделаться».
2: «Не знаю», — ответил Оливер, с трудом заставив себя не стучать зубами. «Вы хотите сказать, что все это наделала одна маленькая коробочка?»
0: «Конечно. Теперь подскажите, где ее искать. Не то мы все сойдем с ума от страха».
3: Весь дрожа, Оливер выбрался из постели и неверной рукой нащупал халат.
2: «Я думаю, она спрятала ее где-то внизу. Она отлучалась совсем ненадолго».
0: Несколькими короткими вопросами Омерая все из него вытянул. Когда Оливер кончил, тот заскрипел зубами в бессильной ярости.
1: «Это идиотка Халая!»
0: «Омерая!» — донесся из коридора жалобный голос Клев. «Омерая, пожалуйста, скорее, я больше не выдержу! Омерая, умоляю вас!» Оливер вскочил на ноги. От резкого движения непонятная боль с удвоенной силой захлестнула его сознание. Он покачнулся и вцепился в столбик кровати. «Сами ищите ее!» — услыхал он свой дрожащий голос. «Я не могу и ни шагу ступить!»
3: Нервы Омерая начинали сдавать под страшным гнетом. Он схватил Оливера за плечи и принялся трясти, приговаривая сквозь зубы.
0: «Вы впутали нас в эту историю, так будьте добры помочь нам из нее выпутаться, иначе...
1: Это устройство придумали в вашем мире, а не в нашем!» В бешенстве бросил ему Оливер.
3: И вдруг он почувствовал, что в комнате стало тихо и холодно. Даже боль и бессмысленная паника отпустили на минуту. Прозрачные холодные зрачки мгновенно впились в него с таким выражением, что Оливеру почудилось, будто в глазах Омерая застыл лед.
4: «Что вам известно о нашем мире?» – требовательно спросил он.
3: Оливер не ответил, да в этом и не было необходимости. Его лицо говорило само за себя. Он был не способен притворяться под этой пыткой ночным ужасом, который все еще оставался для него загадкой. Омерая ощерил свои белые зубы. Он произнес три непонятных слова, шагнул к двери и отрывисто бросил: «Клев!» Оливер различил в коридоре женщин, которые жались друг к другу, их била дрожь. Клая в длинном светящемся платье зеленого цвета ценой огромного напряжения держала себя в руках, а Клев даже и не пыталась совладать с собой. Ее пуховый наряд отливал сейчас мягким золотом, тело вздрагивало, и по лицу струились слезы, которых она уже не могла унять.
0: «Клев?» – спросила Мирая голосом, не предвещавшим ничего хорошего.
3: «Вы вчера снова злоупотребили эфириаком?»
0: Клев испуганно покосилась на Оливера и виновато кивнула.
3: «Вы слишком много болтали». В одной фразе прозвучал целый обвинительный акт. «Вам, Клев, известны правила. Если об этом случае будет доложено властям, вам запретят путешествовать».
0: Ее красивое лицо неожиданно скривилось в упрямую гримасу. «Я знаю, что поступило плохо, я жалею об этом, но вам не удастся запретить мне, если Сэмбе будет против».
3: Клая всплеснула руками в бессильном гневе. Омерая пожал плечами.
4: «В таком случае, очевидно, большой беды не произошло», — сказал он как-то загадочно, посмотрев на Оливера.
3: «Но могло ведь получиться и хуже. следующий раз так оно и будет. Придется поговорить с Сэмбэ.
5: Прежде всего нужно отыскать субсонорный излучатель, напомнила Клая, не переставая дрожать. Если Клев боится оставаться в доме, ей лучше пойти погулять. Признаюсь, сейчас общество Клев меня только раздражает.
6: «Мы могли бы отказаться от дома!» – исступленно закричала Клев. «Пусть Халая забирает его себе, чтобы искать нужно время, а вы столько не выдержите!»
5: «Отказаться от дома?» – переспросила Клая. «Да вы с ума сошли! Отменить все разосланные приглашения!»
3: «В этом не будет нужды», – сказал Умирая. «Мы найдем излучатель, если все примемся за поиски. Вы в состоянии помочь?» – он вопросительно посмотрел на Оливера.
5: «Да!» – ответил тот. «Но как же я? Что вы сделаете со мной?»
6: «Разве не ясно? Заставим сидеть дома до нашего отъезда. Как вы понимаете, поступить иначе мы просто не можем. В данном случае, однако, у нас нет оснований идти на более радикальные меры. Документы, что мы подписали перед путешествием, требуют от нас сохранения тайны, не больше».
5: «Постойте!» Оливер попытался нащупать какой-то просчет в рассуждениях Умирайи. Но это было бесполезно. Он не мог собраться с мыслями. Мозг захлебывался в безумном ужасе, который был везде, даже в воздухе.
7: «Ладно», — сказал он. «Давайте искать».
3: Коробочку нашли только под утро. Она была спрятана в диванной подушке, куда ее заткнули через разошедшийся шов. Не говоря ни слова, Амирайя взял ее и понес к себе. Минут через пять напряжение исчезло, и благодатный покой снизошел на дом.
5: «Они не остановятся на этом», — сказал Амирайя, задержав Оливера у двери его спальни. «Нам следует быть настороже. Если Халая попробует еще что-нибудь вытянуть, то советую немедленно поставить меня в известность. Это в ваших интересах». Оливер колебался. После того, как спало напряжение, он почувствовал себя опустошенным. Сознание притупилось, и он никак не мог уразуметь, что ответить. Выждав с минуту, Амирайя добавил: «Здесь есть и наша вина. Нам следовало специально обусловить в договоре, что дом поступает в наше полное распоряжение. Что если в виде компенсации за обещание... Я частично возмещу вам разницу между арендой и продажной стоимостью дома».
3: Оливер взвесил предложение. Пожалуй, это немножко успокоит Сью. Да и речь идет всего о двух днях. И вообще, допустим, он удерет. Какая от этого польза? Что бы он ни сказал, в городе его прямым ходом отправят в психиатрическую лечебницу.
5: «Ладно», — устало согласился он.

Пятница, а Халая все еще не напоминала о себе. В полдень позвонила Сью. Оливер узнал трескучий звук ее голоса, хотя разговаривала с ней Клев. Судя по звуку, Сью была в истерике. Выгодная сделка безнадежно уплывала из цепких пальчиков. Клев попыталась ее успокоить. «Мне жаль», — повторяла она каждый раз, когда Сью на минутку переставала трещать. «Мне действительно очень жаль. Поверьте мне, вы еще поймете, что это не важно. Я знаю, мне очень жаль». Наконец она положила трубку. «Девушка говорит, что Халая уступила», — сообщила она остальным. «Никогда не поверю», — решительно сказала Клая. Онарая пожал плечами. «У нее почти не осталось времени. Если она намерена действовать, то попытается уже сегодня вечером. Надо быть начеку». «Нет, только не сегодня». В голосе Клев прозвучал ужас. «Даже Халая не пойдет на это». «Дорогая моя, по-своему, Халая так же неразборчива в средствах, как и вы», — с улыбкой заметил Омирайя. Два дня весь дом и трое новых жильцов пребывали в состоянии нарастающего возбуждения. Даже прислуга нервничала, утратив обычную невозмутимость. Оливер прекратил расспросы. От них не было никакой пользы, они только вызывали замешательство у жильцов, и выжидал. Все говорило о том, что ждут гостей. Однако в 9 сели обедать, как обычно, а гостей все еще не было. Затем встали из-за стола, и прислуга разошлась по домам. Сан-Циско пошли к себе переодеться, и напряжение, казалось, еще возросло. После обеда Оливер вышел на крыльцо, тщетно ломая голову над вопросом. Чего это ждут? Так нетерпеливо, что весь дом словно застыл в ожидании. Дверь за спиной Оливера приоткрылась и захлопнулась. Еще не успев обернуться, он уловил аромат, присущий Клев, и слабый запах ее любимого напитка. Она подошла, встала рядом, и он почувствовал, как ее рука проскользнула в его ладонь. В темноте она подняла к нему лицо. «Оливер», — произнесла она очень тихо, — «пообещайте мне одну вещь. Обещайте не выходить сегодня из дома». «Я уже обещал», — ответил он с ноткой раздражения в голосе. «Я знаю, но сегодня... сегодня у меня есть особая причина просить вас посидеть дома». На мгновение она опустила голову ему на плечо, и он, сам того не желая, невольно смягчился. С того памятного вечера, когда она все ему рассказала, они ни разу не оставались вдвоем. Он думал, что так и не удастся побыть с ней наедине, разве только урывками на несколько минут. Но он понимал, что никогда не забудет двух странных вечеров, проведенных с ней. Теперь он знал и другое. Она слабовольна и вдобавок легкомысленна, но она оставалась все той же Клев, которую он держал в объятиях. И это, пожалуй, навсегда врезалось ему в память. «Вас могут ранить, если вы сегодня отправитесь в город», — продолжала она приглушенным голосом. «Я знаю, что в конечном счете это не имеет значения, но помните, Оливер, вы обещали». Прежде чем с его языка успел сорваться бесполезный вопрос, она исчезла, и дверь закрылась за ней. Гости начали собираться за несколько минут до полуночи. С верхней площадки Оливеру было видно, как они входят по двое и по трое, и он поразился, сколько пришельцев из будущего стеклось сюда за последнюю неделю. Теперь он абсолютно отчетливо понял, чем они отличаются от людей его времени. В первую очередь бросалось в глаза совершенство их внешнего облика, изящество одежды, причесок, изысканные манеры и идеальная постановка голоса. Но так как все они вели праздную жизнь и на свой лад гнались за острыми ощущениями, то ухо улавливало в их голосах неприятные визгливые нотки, особенно когда они говорили все разом. Внешний лоск не мог скрыть капризные раздражительности и привычки потакать собственным прихотям. А сегодня над всем этим еще царило возбуждение. К часу ночи все собрались в парадных комнатах. После 12 чашки, по всей видимости, сами собой задымились, и по комнатам расползся едва уловимый тонкий аромат, который смешивался с запахом чая и, попадая в легкие, вызывал что-то вроде слабого опьянения. От этого запаха Оливеру стало легко и захотелось спать. Он твердо решил дождаться, пока не уйдет последний гость, но, видимо, незаметно задремал у себя в комнате у окна с нераскрытой книжкой на коленях. Вот почему, когда это произошло, он несколько минут не мог понять, спит он или бодрствует. Страшный, невероятный силы удар был сильнее, чем грохот. Оливер в полусне почувствовал, как весь дом заходил под ним. Чувствовал, именно почувствовал, а не услышал, как бревна, словно переломанные кости, со скрежетом трутся друг о друга. Когда он стряхнул с себя остатки сна, оказалось, что он лежит на полу среди осколков оконного стекла. Он не знал, сколько времени так провалялся.
То ли весь мир был еще оглушен чудовищным грохотом, то ли у него заложило уши, но только вокруг стояла абсолютная тишина. Первые звуки просочились к нему в коридоре на полпути к парадным комнатам. Сперва это было нечто глухое и неописуемое, и сквозь него резко пробивались бесчисленные отдаленные вопли. Барабанные перепонки ломило от чудовищного удара звуковой волны, такой сильной, что слух не воспринимал ее. Но глухота понемногу отпускала, и не успев еще ничего увидеть, он услышал первые голоса пораженного бедствием города. Дверь в комнату Клев поддалась с трудом. Дом немного осел от взрыва. И дверную раму перекосило. Справившись, наконец, с дверью, он застыл на пороге, бестолково моргая. В комнате было темно, лампы потушены, но со всех сторон доносился напряженный шепот. Перед широкими окнами, выходившими в город, полукругом стояли стулья, так, чтобы всем было видно. В воздухе колыхался дурман опьянения. Снаружи в окна проникало достаточно света, и Оливер заметил, что несколько зрителей все еще зажимают уши. Впрочем, все сидели, подавшись вперед, с видом живейшего любопытства. Как во сне, город с невыносимой ясностью проступал перед ним сквозь марево за окнами. Он прекрасно знал, что здания напротив загораживают вид, и в то же время собственными глазами видел весь город, который расстилался бескрайней панорамой от окон до самого горизонта. Посередине, там, где должны были стоять дома, ничего не было. На горизонте вздымалась сплошная стена пламени, окрашивая облака в малиновый цвет. Небо отбрасывало это огненное сияние обратно на город, и оно высвечивало бесконечные кварталы расплющенных домов, где языки пламени уже лизали стены. А дальше начиналась бесформенная груда того, что несколько минут назад тоже было домами, а теперь превратилось в ничто. Город заговорил. Рев пламени заглушал все остальные звуки, но сквозь него, как рокот дальнего прибоя, прорывались голоса, отрывистые крики сплетались повторяющийся узор. Вопли сирен прошивали все звуки волнистой нитью, связывая их в чудовищную симфонию, отмеченную своеобразной жуткой нечеловеческой красотой. Оливер отказывался верить. В его оглушенном сознании на миг всплыло воспоминание о той, другой симфонии, что Клев проиграла однажды в доме, о другой катастрофе, воплотившейся в музыку, движение, формы. Он хрипло позвал: «Клев!» Живая картина распалась. Все головы повернулись к Оливеру, и он заметил, что чужестранцы внимательно его разглядывают. Некоторые, таких было мало, казались смущенными и избегали его взгляда, но большинство, напротив, пытались поймать выражение его глаз с жадным, жестоким любопытством толпы на месте уличной катастрофы. Все эти люди до одного сошлись здесь заранее, чтобы полюбоваться на грандиозные бедствия, будто его подготовили специально к их приезду. Клев встала, пошатываясь, и едва не упала, наступив на подол своего бархатного вечернего платья. Она поставила чашку и нетвердой походкой направилась к двери. «Оливер! Оливер!» — повторяла она нежно и неуверенно. Оливер понял, она была все равно, что пьяна. Катастрофа до такой степени взвинтила ее, что она вряд ли отдавала себе отчет в своих действиях. Оливер услышал, как ее голос, ставший каким-то тонким и совершенно чужим, произнес: «Что это было, Клев? Что случилось? Что?» Но слово «случилось» так не соответствовало чудовищной панораме за окнами, что он с трудом удержался от истерического смешка, и невысказанный вопрос повис в воздухе. Он смолк, пытаясь унять бившую его дрожь. Стараясь удержать равновесие, Клев нагнулась и взяла дымящуюся чашку. Она подошла к нему, покачиваясь, и протянула напиток, свою панацею от всех зол. «Выпейте, Оливер. Здесь мы все в безопасности, в полной безопасности». Она прижала чашку к его губам, и он машинально сделал несколько глотков. Душистые пары сразу же обволокли сознание, за что он был им благодарен. «Это был метеор», — говорила Клев. «Маленький такой метеоритик, честное слово. Здесь мы в полной безопасности, и с домом все в порядке». Из глубины подсознания всплыл вопрос, и Оливер услышал свое бессвязное бормотание. «Сью! Сью! Она...» Он не мог выговорить остального. Клев снова подсунула ему чашку. «Я полагаю, она может ничего не бояться пока. Пожалуйста, Оливер, забудьте обо всем и пейте». «Но ведь вы же знали!» Эта мысль дошла наконец до его оглушенного сознания. «Вы могли предупредить или...»
«Разве в наших силах изменять прошлое?» – спросила Клев. «Мы знали, но смогли бы мы остановить метеор или предупредить жителей?» «Отправляясь в путешествие, мы даем клятву никогда и ни во что не вмешиваться».

0: В эфире по-прежнему программа «Модель для сборки» и рассказ Генри Катнера «Лучшее время года». Голоса в комнате незаметно стали громче и теперь перекрывали шум, нараставший снаружи. Треск пламени, вопли и грохот разрушения сливались над городом в сплошной рев. Комнату заливало зловещим светом, по стенам и на потолке плясали красные отблески и багровые тени. Внизу хлопнула дверь, и кто-то засмеялся визгливым, хриплым, злым смехом. У кого-то в комнате перехватило дыхание, потом раздались крики испуга, целый хор криков. Оливер попытался сосредоточиться на окнах и на жуткой картине, которая расстилалась за ними, и обнаружил, что ему это не удается. Некоторое время он еще напряженно щурился, и только потом понял, что зрение изменило не ему одному. Тихонько всхлипывая, Клев прижалась к нему. Оливер машинально обнял ее и почувствовал облегчение от того, что рядом было теплое, живое человеческое тело. Оно было настоящим. К нему хотя бы можно было прикоснуться. Все остальное больше походило на дурной сон. Ее аромат, смешанный с одуряющим запахом чая, ударил ему в голову, и на короткое время, пока он сжимал ее в объятиях, он понимал, что в последний раз он совершенно забыл о том, что даже внешний вид комнаты как-то уродливо изменился. Он ослеп, но не совсем. Слепота набегала чередой, быстрыми расходящимися волнами мрака. В промежутках глаза успевали выхватить отдельные лица в неверном мерцающем свете, идущем из окон, недоверчивые, напряженные. Волны набегали все чаще. Теперь зрение возвращалось только на миг, и этот миг становился все короче, а промежутки мрака длиннее. Снизу опять донесся смех. Оливеру показалось, что он узнал голос. Он открыл рот, чтобы сказать об этом, но где-то рядом хлопнула дверь, и прежде чем он обрел дар речи, Омерайи уже кричал в пролет лестницы: «Халайя!» Его голос поднялся над ревом города. «Халайя, это вы?» Она снова рассмеялась. В ее смехе было торжество. «Я предупреждала вас!» — раздался ее хриплый резкий голос. «А теперь спускайтесь к нам на улицу, если хотите увидеть, что будет дальше!» «Халайя!» — с отчаянием выкрикнул Омерайи. «Прекратите это, иначе...» Ее смех прозвучал издевкой. «Что вы будете делать, Омерайи? На этот раз я спрятала его получше. Спускайтесь на улицу, если хотите досмотреть до конца!»
1: В доме воцарилось угрюмое молчание. Оливер ощущал на щеке учащенное дыхание Клев, чувствовал под руками мягкие движения ее тела. Усилием воли он попытался остановить это мгновение, продлить его до бесконечности. Все произошло так быстро, сознание удерживало лишь то, что можно было тронуть и взять в руки. Он обнимал Клев легко и свободно, хотя ему хотелось сжать ее в отчаянном порыве. Он знал, что больше им не придется обнимать друг друга. От безостановочного чередования тьмы и света ломило глаза. Издалека снизу докатывался рев охваченного пожаром города, пронизанный долгими низкими петляющими гудками сирен, которые сшивали какофонию звуков. Затем с первого этажа сквозь непроглядную тьму донесся еще один голос, мужской, очень низкий и звучный.
2: «Что здесь творится? А вы что тут делаете? Халайя, вы ли это?»
0: Оливер почувствовал, как Клев окаменела в его объятиях. Она перевела дыхание, но не успела ничего сказать, потому что человек уже поднимался по лестнице тяжелыми шагами. Его твердая и уверенная поступь сотрясала старый дом. Клев вырвалась из рук Оливера. Она радостно закричала: «Сенде! Сенде!» и бросилась навстречу вошедшему сквозь волны тьмы и света, которые захлестнули пошатнувшиеся здания. Оливер немного потоптался на месте, пока не наткнулся на стул. Он опустился на него и поднес к губам чашку, с которой не расставался все это время. В лицо пахнуло теплым и влажным паром, но различить отверстие было почти невозможно. Он вцепился в чашку обеими руками и начал пить.
1: Когда он открыл глаза, в комнате было совсем темно. И тихо, если не считать тонкого металлического жужжания на таких высоких нотах, что оно почти не касалось слуха. Оливер пытался освободиться от чудовищного наваждения. Он решительно выбросил его из головы и сел, чувствуя, как чужая кровать скрипит и покачивается под тяжестью его тела. Это была комната Клев. Нет, уже не Клев. Исчезли сияющие драпировки, белый эластичный ковер, картины. Ничего не осталось.
0: Комната выглядела как прежде, за одним исключением. В дальнем углу стоял стол, кусок какого-то полупрозрачного материала, который излучал мягкий свет. Перед ним на низком табурете сидел человек. Он наклонился вперед, и льющийся свет четко обрисовывал его могучие плечи. На голове у него были наушники, он делал быстрые, как будто бессистемные пометки в блокноте, что лежал у него на коленях, и чуть-чуть раскачивался, словно в такт неслышной ему одному музыке. Шторы были спущены, но из-за них доносился глухой отдаленный рев, который запомнился Оливеру из кошмарного сна. Он провел рукой по лицу и понял, что у него жар, и комната плывет перед глазами. Голова болела, во всем теле ощущалась противная слабость. Услышав скрип кровати, человек у стола обернулся и опустил наушники, которые обхватывали его шею наподобие воротничка. У него было властное чувственное лицо и коротко постриженная черная бородка. Оливер видел его впервые, но сразу узнал эту отчужденность, ощущение непреодолимой пропасти времени, которое разделяло их. Человек заговорил, в голосе его была безразличная доброта.
2: «Вы злоупотребили эйфориаком, Вильсон», — сказал он равнодушно-сочувственным тоном. «Вы долго спали».
0: «Сколько времени?» — спросил Оливер, с трудом разжав слипшиеся губы. Человек не ответил. Оливер потряс головой, чтобы собраться с мыслями. Клев, помнится, говорила, что никакого похмелья, начал он, но тут ему в голову пришла новая мысль, и он перебил самого себя. «Где Клев?» Он смущенно покосился на дверь. Сейчас они, вероятно, уже в Риме на коронации Карла Великого в соборе Святого Петра на Рождество около 1000 лет назад. С этой новостью было не так-то легко освоиться. Его больной разум отказывался от нее. Оливеру почему-то вообще трудно было думать. Не спуская глаз с человека, он мучительным усилием заставил себя додумать до конца. Значит, они отправились дальше. Но вы-то остались? Зачем? Вы Сен-Де? Я слышал, вашу Клев называла ее симфонией.
2: Вы слышали только часть. Она пока не закончена. Мне требовалось еще вот это.
0: Сен-Бэ кивком показал на шторы, за которыми стоял приглушенный рев.
2: «Вам требовался метеор?»
0: Истина с трудом пробивалась сквозь притупленное сознание, пока не наткнулась на какой-то участок мозга, еще не затронутый болью и способный к умозаключениям. «Метеор, но...»
2: Сен-Бэ поднял руку, и этот жест, полный безотчетной властности, казалось, снова уложил Оливера на подушку.
0: Сен-Бэ терпеливо продолжал.
2: «Самое страшное уже позади, хотя бы на время. Если можете, постарайтесь забыть об этом. После катастрофы прошло уже несколько дней. Я же сказал вам, что вы долго спали. Я дал вам отдохнуть. Я знал, что дом не пострадает, по крайней мере, от огня».
0: «Значит, случится что-то еще?» – пробормотал Оливер.
2: Уверенности в том, что ему так уж нужен ответ, у него не было. Сколько времени его мучило любопытство, но сейчас, когда он узнал почти все, какая-то часть его существа решительно отказывалась выслушивать остальное.
0: Может быть, эта слабость, это лихорадочное головокружение пройдут вместе с действием напитка?
2: Голос Сен-Бэ звучал ровно, успокаивающе, как будто он тоже хотел отвлечь Оливера от тяжелых мыслей. Проще всего было лежать так спокойно и слушать.
1: «Я композитор», — сказал Сен-Бэ. «Переложение некоторых форм бедствий на язык моего искусства – вот что меня занимает, поэтому я и остался. Все прочие – дилетанты. Они приехали наслаждаться погодой и зрелищем. Последствия катастрофы – к чему они им? Но я другое дело. Я считаю себя знатоком, и, на мой взгляд, эти последствия не лишены известного интереса. Больше того, они мне нужны. Мне необходимо лично проследить их. На это у меня есть свои основания».
0: В мгновение его острый взгляд задержался на Оливере с тем безразлично изучающим выражением, какое свойственно врачам. Он рассеянно потянулся за пером и блокнотом, и на внутренней стороне крепкого смуглого запястья Оливер увидел знакомую отметину. «У Клев был такой же шрам», — услышал он собственный шепот. «И у других тоже». Сен-Бэ кивнул.
1: «Прививка. В данных обстоятельствах это было необходимо. Мы не хотим, чтобы эпидемия распространилась на наше время».
0: «Эпидемия?»
1: Сен-Бэ пожал плечами. «Название вам ничего не скажет».
0: «Но раз вы можете предупреждать ее...» Оливер с усилием приподнялся на руках.
3: У него промелькнула догадка, и он уцепился за нее изо всех сил. Напряжение как будто помогло мысли пробиться сквозь всевозрастающее помрачение разума. С неимоверным трудом он продолжал. «Кажется, я начинаю понимать. Постойте! Я пытался разобраться, что к чему. Вы можете изменять историю?» «Конечно, можете! Я знаю, что можете!» Клев говорила, что она дала обещание не вмешиваться. «Вам всем пришлось обещать то же самое. Значит, вы и в самом деле могли бы изменить свое собственное прошлое, наше время!»
1: Сен-Бе отложил блокнот в сторону. Он смотрел на Оливера из-под тяжелых бровей. Задумчиво, мрачно, пристально. «Да», — сказал он. «Да, прошлое можно изменить, но это нелегко. И будущее, соответственно, тоже изменится. Линии вероятности переключаются в новые сочетания, только это безумно сложно, и никому еще не позволяли сделать это. Пространственно-временной поток всегда стремится вернуться в исходное русло». Он пожал плечами. «Теоретическая наука. Мы не меняем истории, Вильсон. Если мы изменим свое прошлое, то и наше настоящее тоже изменится. А мир, каков он в наше время, нас вполне устраивает. Конечно, и у нас бывают недовольные, но им не разрешены путешествия во времени». Оливер повысил голос, чтобы его не заглушил шум за окнами.
3: «Но у вас есть власть над временем. Если бы вы только захотели, вы смогли бы изменить историю, уничтожить всю боль, страдания, трагедии».
1: «Все это давным-давно ушло в прошлое», — сказал Сен-Бе.
3: «То не сейчас, не это!»
1: Некоторое время Сен-Бе загадочно смотрел на Оливера, затем произнес: «И это тоже».

Вдруг Оливер понял, с какого огромного расстояния наблюдал за ним Сен-Бе. Расстояние это измеряется только временем. Сен-Бе был композитором, гением. Он неизбежно должен был отличаться обостренной впечатлительностью, но его душа принадлежала той далекой эпохе. Город, умирающий за окнами, весь мир сейчас и здесь были для него не совсем настоящими. В его глазах им не хватало реальности из-за коренного расхождения во времени. Мир Оливера был всего лишь одной из плит в фундаменте пьедестала, на котором возвышалась цивилизация туманного, неведомого, ужасного будущего. Да, теперь оно казалось Оливеру ужасным. Даже Клефф. Да что там Клефф, все они были заражены мелочностью. Тем особым даром, который позволил Халлае самозабвенно пускаться на подленькие мелкие уловки, чтобы захватить удобное местечко в партере, в то время как метеор неуклонно приближался к Земле. Все они были дилетантами. И Клефф, и Умирай, и остальные. Они путешествовали во времени, но только как сторонние наблюдатели. Неужели они устали от нормальной человеческой жизни, присытились ею? Присытились, однако, не так, чтобы желать перемен. В их время мир превратился в воплощенное совершенство, созданное для того, чтобы служить их потребностям. Они не смели трогать прошлое, они боялись подпортить себе настоящее. Его передернуло от отвращения. Во рту появился вкус тошнотворной кислятины, ему вспомнились губы Клефф. Она умела завлечь человека, ему ли не знать об этом. Но похмелье... Раса будущего, в них было что-то... Тогда он начал было смутно догадываться, но близость Клефф усыпила чувство опасности, притупила подозрение. Использовать путешествие во времени для того, чтобы забыться в развлечениях, это отдавало святотатством. Раса, наделенная таким могуществом. Клефф бросила его. Бросила ради варварской роскоши коронации в Риме тысячелетней давности. Кем он был для нее? Живым человеком с теплой кровью? Нет. Безусловно, нет. Раса Клефф была расой зрителей. Но сейчас он читал в глазах Сен-Бе нечто большее, чем случайный интерес. В них было жадное внимание и ожидание. Они завороженно блестели. Сен-Бе снова надел наушники. Ну, конечно, он — это другое дело. Он был знатоком. Лучшее время года кончилось. Пришло похмелье, и вместе с ним пришел Сен-Бе. Он наблюдал и ждал. Перед ним мягко мерцала полупрозрачная поверхность стола, пальцы застыли над блокнотом. Знаток высшего класса, он готовился смаковать редчайшее блюдо, оценить которое мог только истинный гурман. Тонкие приглушенные ритмы, звуки, похожие на музыку, снова пробились сквозь далекий треск пламени. Оливер слушал и вспоминал. Он улавливал рисунок симфонии, какой запомнил ее. Звуки, мгновенная смена лиц, вереницы умирающих. Он лежал на кровати, закрыв глаза, а комната кружилась, проваливалась куда-то в тьму под раскаленными веками. Боль завладела всем его существом. Она превратилась в его второе «я», могучее, настоящее «я» и по-хозяйски располагалась на отвоеванных позициях. И зачем, тупо подумал он, Клефф, понадобилось его обманывать? Она говорила, что напиток не оставляет последствий. Не оставляет. Откуда же тогда это мучительное наваждение, такое сильное, что оно вытеснило его из самого себя? Нет, Клефф не обманывала. Напиток был ни при чем, он понял это, но телом и умом уже овладело безразличие. Он тихо лежал, отдавая себя во власть болезни. Тяжкого похмелья, вызванного чем-то куда более могущественным, чем самый крепкий напиток. Болезни, для которой пока не было даже

Первая симфония Сен-Бэй имела огромный успех. Первое исполнение транслировалось из Антарес-холла, и публика устроила овацию. Главным солистом, разумеется, была сама история. Прелюдией – метеор, возвестивший начало Великой Чумы в 14 веке. Финалом – кризис, который Сен-Бэй удалось застать на пороге новейшего времени. Но никто, кроме Сен-Бэй, не смог передать это с такой тонкостью и могучей силой. Критики отмечали гениальность в выборе лейтмотива для монтажа чувств, движений и звуков. Этим лейтмотивом было лицо короля из династии Стюартов, но были и другие лица. Они появлялись и исчезали в рамках грандиозной композиции, подготавливая приближение чудовищной развязки. Одно лицо на миг приковало жадное внимание зрителей. Оно заполнило весь экран. Лицо человека, ясное до мельчайших подробностей, до мельчайшей черточки. Критики единодушно признали, что Сен-Бэй еще никогда не удавалось так удачно схватить агонию чувства. В этих глазах было все. После того, как Сен-Бэй ушел, он долго лежал неподвижно. Мысль лихорадочно работала. Нужно, чтобы люди как-то узнали. Если бы я узнал раньше, может, еще успели бы что-нибудь сделать. Мы бы заставили их рассказать, как изменить эти линии вероятности. Успели бы эвакуировать город. Если бы мне удалось предупредить. Пусть даже и не нынешнее поколение, а другие. Они путешествуют по всем временам. Если их где-нибудь и когда-нибудь удастся опознать, схватить и заставить изменить неизбежное. Нелегко было подняться с постели. Комната раскачивалась, не переставая, но он справился. Он нашел карандаш и бумагу и, отстранив дергающиеся тени, написал все, что мог. Вполне достаточно, чтобы предупредить. Вполне достаточно, чтобы спасти. Он положил листки на стол на видном месте, прижал их, чтобы не сдуло, и только после этого дотащился до кровати. Со всех сторон на него навалилась тьма. Дом взорвали через 6 дней. Одна из тщетных попыток помешать неумолимому

0: «Ну, как самочувствие?» — спросил осматривавший меня доктор. Как и у всех врачей, его пальцы были ледяными. При этом они были стальными, а его руки резиновыми и торчали из стены. «Я требую, чтобы арестовавшую нас женщину отдали под суд, хоть она и лейтенант морской пехоты. Она застрелила одного из наших людей».
1: «Замолчите! Отвечайте лучше на мои вопросы, и скоро это закончится. Как звали ваших погибших товарищей?»
0: Я задумался. Может, этот доктор грубит, потому что он никакой не доктор, а переодетый доктором-следователь? Наверняка всем нам будут задавать одни и те же вопросы, чтобы потом сопоставить ответы. Мы, конечно, будем врать, но все-таки надо отвечать одинаково.
1: Как же нам это сделать, не сговорившись?
0: «Одного звали Амундсен», — начал я, но тут же передумал. «А, нет, не Амундсен». Доктор нахмурился, глядя на меня сквозь толстенное стекло. «Амундсен», — успокоил меня он. «Его упомянули двое из ваших». Потом он хитро на меня покосился и нахмурился. «У вас очень низкое кровяное давление, и сердце еле бьется. Как правило, доктора этим довольны». «Это ваше обычное давление?» — спросил он таким тоном, словно я пришел к нему на прием в поликлинику. «Кстати, в вашем теле почти полностью отсутствует жировая прослойка. А что я могу поделать?» «Ладно, буду больше есть и меньше двигаться. Можете на меня рассчитывать, я ведь тоже врач. И все-таки, выживем мы или нет?»
1: «Все, кто попадал раньше в такую ситуацию, как вы, уже умерли. Так что, пожалуй, и вы не выживете», — пожал плечами за стеклом врач.
0: «А что со мной будут делать сейчас?»
1: «Как же это называется? Шассинит? А я-то думал, что это одно из колен Израилевых, и даже попросил Йоргена поискать это слово в Библии. А может, это горная порода, как доломит? Или автомобиль, как турболифт? Или пластмасса, как текстолит? Или...» «Пару часов назад нам доставили с острова Асенсьон два антибиотика. Первый мы опробуем на одном из ваших товарищей, второй на другом. Впрочем, я особо не надеюсь на эти препараты».
0: «При чем тут антибиотики? Это же не газовая гангрена».
1: «Аральдит, арагогнит, кардит.
0: Вот как?» — сказал врач, покосившись на меня из-за стекла. «Так что же это? Может, поделитесь с нами вашим квалифицированным мнением, господин доктор?»
1: «Аэролит, сидерит.
0: Это что-то неизвестное, неземное». Эти несколько слов и спасли мою жизнь на какое-то время. Война снеговиков шла уже 3 недели. Потерь пока еще не было, но на полуострове Дрейка разбомбили подпольное аргентинское казино, а его персонал и посетители арестовали. Подо льдом курсировали американские ударные подводные лодки Лос-Анджелес и Филадельфия и пара русских торпедных подлодок, скорее всего, типа «Альфа». Но, по-видимому, туристические компании наивно полагали, что никто не осмелится торпедировать гражданские суда, плывущие в такой ледяной воде, что попавший в нее человек замерзнет за полсекунды. Инцидент с пингвином был еще впереди, и пассажирские корабли продолжали, как ни в чем не бывало, курсировать вокруг всей Антарктиды, от земли королевы Мод до Эребуса, чрезмерно полагаясь на гремевшие в эфире заявления демагогов-политиков. Южный Крест был как раз таким пассажирским кораблем, принадлежавшим солидной туристической пароходной компании из Дурбана. Конечно, он не мог сравниться с такими гигантами, как КС-3 или Китайская Звезда, и не имел открытого бассейна у себя на борту. И все-таки Южный Крест являлся во всех отношениях современным кораблем, построенным в Портсмуте. Это был один из последних спущенных на воду в Великобритании кораблей, построенных как раз перед тем, как судостроительная промышленность на Британских островах стала до такой степени нерентабельной, что даже Королевский военно-морской флот начал заказывать свои корабли в Корее. Иными словами, Южный Крест оснастили всем необходимым для плавания в антарктических водах. На нем был закрытый бассейн с подогревом, а также горячее и холодное водоснабжение во всех 100 каютах с двойными иллюминаторами. Имелись здесь даже каюты, расположенные ниже ватерлинии, из которых пассажиры могли глазеть сквозь иллюминаторы.

Это случилось в тот момент, когда мы смотрели на проплывающий мимо нас сверкающий голубой лед, так похожий на сушу. Именно из-за этого ощущения Южный Крест чуть не нашел смерть в морской пучине. За ледяным полем плыл айсберг. Его 500-метровый выступ ринулся к нам, готовый обрушиться на Южный Крест, как молот разгневанного Тора. К счастью, Хокон Банк вовремя заметил опасность, положил штурвал на правый борт, и Южный Крест послушался руля гораздо охотнее Титаника. Все закончилось хорошо. За айсбергом лежала открытая вода, а за ней Африка. Конечно, в случае невезения на пути в Дурман мы, возможно, наскочили бы на рифы Южной Георгии, но это было маловероятно. На борту Южного Креста я чувствовал себя не в своей тарелке. Многое меня даже возмущало. Далеко, на другом конце фьорда, остальные члены экипажа Фрама ютились в малюсеньких кубриках. В свободное время они спали, потому что в таком холоде это было единственным возможным занятием. А здесь пассажиры нежились на водяных кроватях в каютах с кондиционерами. Я открыл четырехслойную стеклянную дверь рядом с огромным салоном и, не обращая внимания на порыв ветра, от которого зазвенели все люстры, вошел внутрь, закрыв ее за собой. Передо мной, на до блеска надраенном идеально чистом полу, тянулась цепочка чьих-то грязных следов.

0: Йорген наклонился над одним из трупов. Это была девочка-подросток негритянских кровей. Наверное, из богатой йоганнесбургской семьи. Она лежала посреди блестящего пола, сжимая в руке висевшее у нее на шее золотое распятие. По ее лицу догадаться об ее негритянском происхождении было непросто. Вместо лица у нее были только мышцы, жир и кровеносные сосуды. Кожи на них не было. Судя по тому, как судорожно были сжаты ее прокусившие язык зубы, она лишилась кожи еще при жизни. Взяв руку девочки, Йорген тщетно пытался нащупать пульс. «На этом корабле умерли все», — сказал я. «Не трогай ее, а то заразишься». Не найдя пульса, Йорген обернулся ко мне и грустно улыбнулся.
1: «Да, конечно», — сказал он. «Но здесь очень холодно. Гораздо ниже нуля. Микроорганизмам не выжить в таком холоде».
0: Я с удивлением понял, что за последнюю неделю плавания на Фраме так привык к холоду, что перестал его замечать. Йорген прав. Даже в такой близости от Южного полюса в салонах комфортабельных лайнеров обычно тепло. «Наверное, забыли закрыть дверь», — предположил я.
1: «Ничего подобного», — покачал головой Йорген. «Посмотри на термостат. Он там, на переборке».
0: Посмотрев на прибор, я убедился в том, что кто-то умышленно отрегулировал температуру в салоне на минус 10.
1: «И так повсюду», — сказал Йорген.
0: «В каютах. Везде. Внизу есть закрытый бассейн, так он замерз. А ведь на корабле задраены все иллюминаторы». Йорген наклонился, чтобы осмотреть следующего покойника, но я остановил его, взяв за плечо.
2: «Хватит. Давай пошли, мы уходим. Это приказ».

0: Женщина, которую я уже видел в форме лейтенанта морской пехоты, появилась вновь. На этот раз на ней был белый халат, а маска закрывала только нижнюю часть лица. Кажется, она стала меньше меня бояться.
1: «Красивые у вас глаза, лейтенант», — сказал я.
0: За женщиной переминался с ноги на ногу флотский врач.
2: «Слушайте меня внимательно».
0: Женщина не обратила ни малейшего внимания на мой комплимент.
2: «Если вы действительно врач, вы можете пригодиться нам не только как подопытный. Если вы сможете помочь нам, мы постараемся, чтобы вы прожили как можно дольше».
3: «Для меня это высокая честь», —
0: я затряс головой.
2: «Не валяйте дурака. Нам сейчас действительно нужны врачи. На этом корабле нас только трое. Мы двое и вы. Командование не разрешило взять больше врачей на корабль, обеспечивающий карантин в этой зоне. Испугалось, что кто-нибудь из них проболтается. А ведь половина нашего личного состава к югу от 60-й параллели до сих пор думает, что мы здесь охраняем морских котиков и другую живность.

0: А на самом деле вы пытаетесь воспрепятствовать проникновению в окружающий мир чего-то такого, в чем вы, кажется, сами отчасти виноваты, правда? Женщина кивнула. «Знаете, что такое визит с Марса?» – спросила она. Я покачал головой, но внезапно на меня нашло озарение. «Постойте-ка! Кажется, вспомнил. Это большой антарктический научный проект с участием американских и русских ученых. Ваши президенты договорились о нем, чтобы не выглядеть дураками, когда и русские, и американцы решили не лететь на Марс. Вам не хватило денег на такой полет, и вы разрекламировали поиски того, что прилетело с Марса на Землю». Женщина поморщилась, услышав мой презрительный тон, но все равно кивнула.
1: «Это была обширная программа по сбору метеоритов с Марсом. А эти метеориты собирают именно в Антарктиде. Они, конечно, падают на Земле повсюду, но здесь попадают в глубокий лед, который выталкивает их наверх, когда ледники ползут по подводным горным хребтам. При этом все метеориты вылезают наружу одновременно. Достаточно найти нужный ледник, и можно собирать метеориты, как грибы».
0: «А шассинит – разновидность марсианского метеорита», – добавил морской врач.
1: «Наверное, вы и сами догадывались».
0: Врач на южном кресте залил его прозрачной смолой и показывал любопытным на палубе, кивнув, сказал я. Он придавливал им бумаги на столе у себя в каюте. «Поэтому-то вы его и проморгали». Флотский врач повернулся к женщине-пехотинцу, которая достала блокнот и стала что-то в нем строчить. Устав смотреть на нее, врач повернулся ко мне.
1: «Шассинит — очень необычный метеорит. Это кусочек самого Марса, отколовшийся несколько миллионов лет назад в результате вулканического извержения или столкновения Марса с небольшим астероидом. Таких метеоритов мало, но мы рассчитывали, собрав несколько миллионов метеоритов, найти среди них несколько сот шассинитов».
0: Я начал понимать, о чем он толкует, но от этого мне стало только хуже. А первые признаки жизни вне Земли были обнаружены именно в марсианских метеоритах, пробормотал я. Морской врач кивнул и, помолчав, сказал:
1: «Мы думаем, что теперь вы являетесь носителем марсианской жизни».
0: «Полагаете, эти пожиратели кожи прилетели с Марса?»
1: «Да, сейчас мы думаем именно так. У нас была база по обработке метеоритов в Аллен-Хиллс, чуть дальше вглубь Антарктиды от того места, где, по утверждениям команды с Южного Креста, ими был найден шассинит. Впрочем, на Южном Кресте могли выбросить шассинит за борт. Ведь мы его так и не нашли. Как бы то ни было, Южная полярная станция потеряла связь с базой в Аллен-Хиллс недель 10 назад. Туда отправили спасательную команду, и она тоже пропала. А из второй спасательной команды живыми вернулись только трое, но и они умерли через полтора дня после того, как им удалили хирургическим путем около 95% кожи».
0: Флотский врач с извиняющимся видом пожал плечами и добавил:
1: «Тогда мы еще почти не умели препятствовать распространению этой инфекции».
0: «Вот как. Выходит, он работал на Южной полярной станции». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Докторша поспешно покинула помещение, оставив меня наедине со своим коллегой. Я постучал по стеклу и поманил его пальцем. Он стал затравленно озираться по сторонам, изучил взглядом мощные болты в раме пуленепробиваемого стекла и, наконец, наклонился к нему так близко, что мне стала видна его очень скверная кожа.
2: «Хотите, я скажу, почему вам нечего бояться?»
0: Морской врач опять испуганно взглянул на дверь и пробормотал:
2: «Не надо меня уговаривать».
0: «Боитесь, что она и вас прикончит?»
2: «Не она, так другие», — с кислой миной пробормотал врач. «Мы же военные. Убивать — наша профессия. И почему же нам нечего бояться?»
0: «Потому что корабельные крысы не умерли». Сначала мне показалось, что врач все понял, но потом до меня дошло, что я ошибаюсь. У него же куриные мозги. Попробую снова.
2: «Это заболевание поражает только людей. Оно не трогает крыс и, кажется, даже пингвинов, а то ваша экспедиция к озеру Фриксел нашла бы там мертвых птиц. Эта болезнь явно земного происхождения, потому что очень хорошо умеет уничтожать людей. Ее появление на льду, где вы собирали марсианские метеориты, — чистое совпадение.
1: Древнейшие смертельные заболевания вообще чаще всего прячутся в ледниках. Если возбудитель этой болезни так опасен, как вы утверждаете, он уничтожил бы всех столкнувшихся с ним. А когда болезнь пожирает всех, кого может поразить, она прекращается, правда? С другой стороны, возбудитель может тихо дремать в глубинах ледника пару тысяч лет, а потом... Врач свернул в трубочку концы носового платка, засунул их в ноздри, словно стараясь протереть затуманенный мозг, и фыркнул.
2: Об этом мы уже думали. Кое-кто из нас тоже подозревает, что это древнее земное заболевание. Оно очень похоже на болезнь, которую, кажется, знали древние римляне. В некоторых текстах они называют ее одним словом «ментагра». Буквально это значит «болезнь подбородка». Римляне думали, что оно передается при поцелуях, потому что впервые заметили симптомы на губах у больных. На самом деле инфекция передается по воздуху, но действительно в первую очередь проявляется в районе рта и носа, поражает дыхательные пути и распространяется на горло, грудь и дальше. Ее описал Плиний в 26-й книге своей естественной истории еще в 1 веке новой эры. Видите ли, один из наших командиров изучал в университете классические языки и литературу.
1: Врач внимательно осмотрел извлеченные из носа кончики платка и нахмурился.
2: Но это еще ничего не значит. А вдруг в 1 веке нашей эры в Риме упал метеорит с Марса? Или финикийцы привезли эту болезнь на кораблях из Антарктиды? Финикийцы не плавали в Антарктиду, а к 1 веку нашей эры их вообще не осталось. Наш ученый-командир рассказывал о финикийце по имени Ганнон, который решил оплыть вокруг Африки. Кажется, он доплыл до самого Камеруна.
1: Врач теребил носовой платок в руках.
2: Как здесь пыльно!
1: Шесиньит, метеорит, гелигнит, москитол-клещевит. В этот момент я все понял. Но мне и в голову не пришло рассказать об этом флотскому врачу.
2: Что же мне делать? С кем же поделиться моей догадкой?

0: Ты не имеешь права приказывать нам покинуть этот корабль. Скотт, здесь еще могут быть живые люди. Они же погибнут.
1: Закутанные в арктическое снаряжение, мы стояли вчетвером в огромном салоне среди бесконечных столов, накрытых для роскошного ужина. «Здесь есть живые люди», — кивнул я. «Это мы. И мы погибнем, если останемся». Йорген покачал головой.
0: «Я понимаю, как врач ты отвечаешь за нашу безопасность. Но, скорее всего, нам ничего не грозит. Когда здесь произошло несчастье, на корабле было гораздо теплее. Пассажиры и экипаж были беспечны, они не знали, что среди них появился вирус. А мы отдаем себе отчет в опасности и можем принять меры предосторожности».
1: «Пассажиры и экипаж боролись за свою жизнь», — сказал я, показывая на термостат на переборке. «Они понизили температуру на всем корабле, чтобы остановить распространение заболевания, но все напрасно. Этот вирус не боится морозов». «Один из двоих датчан в нашей экспедиции, прозванный Педерсон через «Д», потому что был еще Петерсон через «Т», не выдержал и взорвался.
2: «Выходит, мы бросим умирать тех, кто здесь еще может быть жив? Почему? Потому что ты боишься за нас? Или потому что трясешься за свою шкуру?»
3: «Послушай, Д, мы нашли в корабельном лазарете трупы людей, которым пробовали давать все лекарства, имеющиеся в распоряжении современной медицины. А на Фраме у нас есть средства от простуды, головной боли, обморожения и самые примитивные антибиотики. Вот и все. Нельзя занести этот вирус на Фрам».
2: «Думаешь, это вирус?»
1: Датчанин ткнул пальцем в сторону трупа.
2: «А ведь это могли сделать острым ножом. Или скальпелем».
1: «Нет, мне приходилось работать со скальпелем. Посмотрите в лупу. На лице у девочки не поврежден ни один, даже самый маленький сосуд. Так может работать только самый выдающийся хирург в мире. Судя по всему, здесь действовал микроорганизм. Может, это что-то вроде некротического фасцита второго типа. Не знаю».
2: «Тем более нам надо остаться здесь!» — воскликнул Педерсон через «Д», сверкая глазами. «Если этот вирус так опасен, мы не можем возвращаться на Фрам!»
4: «Ты сошел с ума!» — вмешался Йорген. «Хочешь лишить экспедицию 5 человек? Без нас остальным не добраться до полюса!»
1: Я глубоко вздохнул, печально покосился на труп и развел руками. «Д совершенно прав, а мне просто не хватало духа в этом признаться. Конечно, цель экспедиции очень важна, но мы не можем возвращаться на Фрам. Что если мы там всех заразим? Останемся здесь и обратимся за помощью по радио». Йорген, первый и любимый помощник капитана Амундсена, выругался по-норвежски. В этот момент распахнулась дверь, и в салон ворвался Хакон.
2: «Скотт, в компьютере судового врача важная информация!»
1: Я кивнул и пошел за ним. Три норвежца и датчанин последовали за мной.

0: Англичане вообще, в первую очередь те, кто не вышел ростом, оказавшись на корабле со скандинавской командой, очень скоро с прискорбием замечают, что они, как говорится, от горшка два вершка. Сидя за компьютером, я ощутил это особенно остро, когда мои современные викинги столпились вокруг меня. К счастью, судовой врач вел свои записи по-английски. Если бы он писал на африканс, мне пришлось бы запрашивать перевод по радио. В записях говорилось об инфекции, поразившей экипаж Южного Креста и его пассажиров после захода в залив у озера Фриксел, находившегося отсюда всего в нескольких днях плавания.
1: «Значит, все это случилось очень быстро», — пробормотал Йорген.
0: «Если врач не врет, то да. Только для чего ему врать, если он сам умер?»
1: «Трупы начинают попахивать», — сказал кто-то за моим плечом.
0: «Пойдите к термостату и понизьте температуру на всем корабле», — не оборачиваясь, приказал я. «Нам не привыкать». В записях судового врача говорилось, что Южный Крест вез туристов к антарктическим птицам и геологическим диковинкам. Трансантарктические горы складчатые. Их не скрывает почвенный слой, а в районе озера Фриксел нет даже снега и льда. О чем еще может мечтать коллекционер минералов? Любителям провести летний отпуск в Антарктиде окрестности этого озера должны были очень понравиться. А вдоль побережья там гнездятся императорские пингвины, перекочевавшие сюда с острова Росса после того, как браконьеры из Новой Зеландии устроили облаву на птенцов. Императорские пингвинчики недавно превратились в Америке и России в таких популярных домашних птиц, что тамошний черный рынок домашних животных даже переименовали в черно-белый. А самые безумные фанаты, явно не читавшие рассказы Лавкрафта о жутких слепых пингвинах-альбиносах, стали разводить белых императорских пингвинов.
1: «Нам придется выйти в эфир», — сказал Петерсон через «Д», прервав разговор с Хаконом.
0: Они разговаривали не то по-датски, не то по-норвежски. В любом случае, я все равно ничего не понимал.
1: «Амундсен разозлится».
0: «Еще бы», — сказал я. «Радиопередачу перехватят все американские подлодки и эсминцы в радиусе многих миль. Мы же нарушили 100-километровую запретную зону. Наш корабль задержит и отбуксирует назад на остров Асенсион, а вонючие малагасийские браконьеры будут и дальше преспокойно ловить у земли королевы мод ледовых рыб. У американцев слишком мало кораблей, чтобы тут все прочесать, и малагасийцы этим бесстыдно пользуются».
1: «А я слышал, что у бразильцев есть подводные траулеры», — сказал Хакон. «Ну и как ты втащишь сеть с рыбой на подводный траулер?» — скептически осведомился Педерсон через «Д».
0: Я читал дальше, не обращая на них внимания. Заболевание вспыхнуло всего через несколько часов после того, как последний пассажир поднялся на борт земли Виктории. Оно убивало людей массированным и внезапным некрозом кожи лица, распространявшимся из района рта и носа наподобие декубитальной гангрены.
2: «Гангрена!» — воскликнул Д. «Гангрену вызывает обморожение! Они все обморозились!»
0: Он хлопнул Хакона по спине.
2: «Слышишь? Они обморозились!»
0: Я читал дальше. Непосредственной причиной гибели людей мог быть сердечный приступ или удушье. Врач Южного Креста, которого звали М.Д. Филлипс, не смог определить, от чего прекращали биться сердца умерших. От кислородного голодания или просто от невыносимой боли. Он пытался спасти отдельных больных с помощью искусственного дыхания, но записал, что при этих попытках лишь проломил им грудную клетку. Сначала он подумал, что это просто вызванная стафилококками кожная инфекция, а потом перепробовал на первом же больном все антибиотики, вплоть до ванкомицина. Ванкомицин до сих пор остается самым сильнодействующим из существующих антибиотиков. Врачи даже остерегаются его применять, потому что бактерии под его воздействием часто начинают мутировать и перестают на него реагировать. Обычно ванкомицин используют только для борьбы с золотистым стафилококком, устойчивым к метициллину. На борту Южного Креста было мало ванкомицина, но и он не помог. В отчаянии судовой врач прочел все, что нашел в своей довольно богатой медицинской библиотеке о кожных болезнях. Он внимательно изучил все медицинские справочники, страница за страницей, и, наконец, пришел к тому же выводу, что и я сам. Этой напастью была не обычная гангрена и не газовая. Скорее всего, бедняги столкнулись с декубитальной гангреной, известной под названием некротического фасцита. Единственное средство против нее – удаление пораженных тканей. Судовому доктору с его ничтожным жалованием совершенно не хотелось приступать к таким операциям в своем плохо оснащенном плавучем лазарете посреди Южной Атлантики. Кроме того, среди его пациентов могли оказаться люди, способные подать на него за это в суд или просто застрелить его при первом же появлении в Дурбане. При этом врач Южного Креста не относился к категории маньяков, экспериментирующих на своих больных, как на крысах. Когда его самого поразило загадочное заболевание, он надел резиновые перчатки, встал перед зеркалом и стал сам себе срезать кожу с лица. Когда врач умер, на его лице оставалась лишь половина кожи. Разумеется, дольше всех протянули те больные, к кому он почти не прикасался. Разве это справедливо? Продолжение рассказа Доминика Грина «Ментагра» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доминик Грин. «Ментагра». Продолжение. Куривший в коридоре Йорген выругался по-скандинавски.
1: «Да тут полно крыс!»
2: «Ну подожди, вот я тебя сейчас...»
0: Я замер за компьютером. «Не трогай ее!» Йорген замер с металлической трубой от пылесоса в руке.
1: «Что? И крыс нельзя трогать?»
0: «Она живая», — сказал я.
1: «Сейчас будет мертвая», — с ухмылкой сказал Йорген, взвешивая в руке пылесосную трубу, как меч викинга.
0: «Ты что-нибудь слышал о хантавирусе?» Хокон немного остыл и опустил трубу.
3: «О каком вирусе?»
0: «Крысы его переносчики. Он легко убивает людей. 10 из 20 больных, пораженных этим вирусом, умерли. Они умерли не в паршивых судовых лазаретах, а в лучших американских больницах. По-моему, крысы могут переносить и этот микроорганизм. Если хочешь, чтобы шкура сползла с тебя, как чулок, беги и дальше за этой крысой». Педерсон через «Д» уставился на меня широко открытыми глазами.
1: «Крысы переносили черную смерть», — заявил он и так поразился своим знанием, что не удержался и повторил. «Крысы переносили чуму!»
0: «Норвежские бурые крысы», — уточнил я. «А может, вам нечего бояться? Может, у вас врожденный иммунитет?»
1: «Но это не бубонная чума», — покачав головой, воскликнул Йорген. «У тех, кто умер от чумы, под мышками раны».
0: «Да будет вам известно», — сказал я, не отрываясь от монитора и печатая одновременно. «Так и не доказано, какой микроорганизм вызвал черную смерть. Большинство считает, что это возбудитель бубонной чумы. Некоторые думают, что это была сибирская язва, а другие даже полагают, что это именно хантавирус. Вполне возможно, что в средние века появился какой-то неведомый дотоле вирус, которого с тех пор больше никто не видел». «Ни у кого не поднялась температура?» — спросил я, нервно облизнув губы. Все лениво переглянулись. «А ведь скоро им будет не оторвать друг от друга глаз».
1: «Нет», — сказал Д.
0: «Тогда свяжитесь с Фрамом», — приказал я. «Красно-бело-синяя экспедиция завершена».

0: Красно-бело-синяя экспедиция была совместно организована англичанами и норвежцами по инициативе одного чудака по имени Тор Амундсен. Этот дальний родственник знаменитого полярного исследователя не прошел последний этап медицинской комиссии, когда пожелал стать первым полетевшим на Марс астронавтом Европейского космического агентства. Ему не удалось совершить гигантский скачок в будущее, и, наверное, поэтому его заинтересовало прошлое. Этот дружелюбный норвежец из Бергена, бегло говоривший по-английски и по-русски, выступавший за норвежскую лыжную сборную на Олимпийских играх и получивший диплом инженера в столичном университете, поставил перед собой задачу по сложности, сравнимую с первой высадкой человека на Луну. Он решил покорить Южный полюс в день столетнего юбилея подвига его прославленного предка, пользуясь его же методами. Никакой спутниковой связи, никаких цифровых приборов, ни радара, ни сонара, никаких мотонар. Тор собирался дойти до Южного полюса, перенеся при этом такие же тяготы, как и его предок, подражавший в свою очередь Нансену. Сначала Тор собирал деньги под предлогом того, что хочет повторить попытку Амундсена, пытавшегося достичь Северный полюс в 1910 году. Но ведь и тогдашний Амундсен на самом деле лишь маскировал свои намерения штурмовать Южный полюс. «По-моему, меня выбрали из 20 совершенно равноценных кандидатов только из-за моего имени». Конечно, Скотт — мое имя, а не фамилия. Но Тор все равно заявил в одном интервью, что у него в экспедиции будут Амундсен и Скотт. А позже я узнал, что англичанина включили в состав экспедиции еще и для того, чтобы один из торговых банков лондонского Сити ассигновал на ее нужды 200 тысяч фунтов стерлингов. 100 лет назад Роальд Амундсен набрал людей для арктической экспедиции, одолжил корабль под названием «Фрам» у своего друга Нансена, который, кстати, и сам собирался на Южный полюс, а потом внезапно лег курсом на Мадейру и заявил, что плывет в южные полушария. Пожалуй, нам следовало бы с самого начала догадаться, что Тор Амундсен поступит точно так же. Его экспедиция к Южному полюсу была чистой воды безумием. Если в 1910 году Роальд Амундсен просто подвел старого друга, то его дальний потомок явно решил подвести всю экспедицию с собой во главе под монастырь. С сентября 2009 года американские и русские военные корабли патрулировали антарктические воды, пресекая любые попытки охоты на китов. Горячий капитан одного русского эсминца уже изрешетил из крупнокалиберных пулеметов норвежское китобойное судно «Морской лебедь». По не вполне понятной причине русские и американцы, сидевшие сложа руки, пока люди убивали, насиловали и пожирали друг друга в Руанде, Косове, Северной Ирландии и Квебеке, теперь на полном серьезе взялись за охрану китов. Пока еще они никого не торпедировали, но инцидент с морским лебедем не улучшил настроение норвежцев на борту «Фрама». Конечно, крупные компании без зазрения совести опустошали Антарктиду. Огромные, прекрасно отапливаемые отели росли, как грибы по периметру всей сравнительно теплой антарктической ривьеры на антарктическом полуострове. Костюмы с подогревом позволяли туристам шнырять среди тюленей, кататься на сноубордах с айсбергов и терроризировать стаи испуганных пингвинов на моторных лыжах. На моторных лыжах катались, естественно, туристы, а не пингвины. Все это было совершенно незаконно и противоречило положениям Второго антарктического договора 2007 года. Но ведь несколько сотен тысяч белых поселенцев в сопровождении нескольких миллионов голов скота исключительно по собственному почину захватили землю индейцев Северной Америки в 19 столетии. И никто им при этом ни слова не сказал. И вот американцы и русские по совершенно непонятным причинам серьезно взялись за дело, попутно повысив рейтинг своих президентов до беспрецедентных высот. Теперь ни один ученый не имел права появиться к югу от 60-й параллели без их письменного разрешения. Однако Тор Амундсен рассчитывал на сенсационный успех своей экспедиции, тайно достигшей Южного полюса под самым носом объединенных морских сил двух сверхдержав. Он выбрал судно с деревянным корпусом, невидимое для радиолокаторов и, скорее всего, для гидролокаторов тоже. В антарктических водах он плыл исключительно под парусами, и его не могли засечь гидрофоны. Тор полагал, что здесь никто и не ожидает увидеть деревянный корабль. И наверняка не ошибался, ведь сумели же мы забраться так далеко. Мы связались по радио с Фрамом. Тор отказывался верить в наш рассказ и пожелал увидеть все своими глазами. Я приказал находившимся на Фраме любой ценой удержать его, чтобы зараза не распространилась среди наших остальных товарищей. Сейчас мы с Йоргеном сидели вдвоем в лазарете Южного Креста. Было еще светло, как часто бывает в Антарктиде, но солнце висело над горизонтом очень низко. Это был не полярный день, а полярные сумерки.
1: «Ты хотел что-то сказать, но промолчал», — заявил Йорген.
2: «Давай, не тяни. Расскажи нам все, что знаешь».
0: Я кивнул. В конце прошлого века в бывшей угольной шахте на Шпицбергене обнаружили несколько трупов. «Ты же знаешь, что на Шпицбергене добывали много угля?» Йорген кивнул.
1: «В трансантарктических горах тоже хотели рыть шахты. И они бы здесь появились, если бы русские и американцы внезапно не уперлись рогом».
0: «Добывать уголь на Шпицбергене перестали в прошлом веке, но эти покойники были совсем особыми. Они умерли от испанки, гриппа, убившего 20 миллионов человек после Первой мировой войны. 20 миллионов! При этом болезнетворные организмы все еще жили в трупах. Добрая половина эпидемиологов в мире страшно обрадовалась тому, что теперь у них есть живой возбудитель испанки, и они изучат его и придумают против него вакцину. А вторая половина эпидемиологов страшно испугалась, потому что трупы сохранились в леднике. К концу столетия ледник по какой-то причине отступил, и трупы появились на свет Божий. Если это произошло на Шпицбергене, нечто подобное может произойти в любой из покрытых льдами точек земного шара. Значит, в тундре может возродиться любая чума, когда-либо поражавшая Европу, Азию и Америку. В VI веке новой эры множество людей в Восточной Римской империи умерло от чумы Юстиниана, загадочной инфекции с Востока. Никто до сих пор не знает, что за микроорганизм вызывал это заболевание. В IV веке новой эры на просторах Китая свирепствовала зараза, убившая миллионы человек, а ученые до сих пор не поняли, что это было – оспа или корь. Хантавирус живет в Северной Америке с момента появления там первых индейцев.
1: «Ты думаешь, это какое-то заболевание, спавшее во льду и вдруг проснувшееся?» – нахмурившись, спросил Йорген.
0: Я неопределенно покрутил головой, стараясь уйти от прямого ответа.
2: «Не знаю. На протяжении всей истории человечества были малые ледниковые периоды и малые потепления между ними. Как знать... Может, индейцы Яга из Патагонии заселили антарктический полуостров когда-то на заре своей истории, точно так же, как викинги заселили Гренландию? Кто нам ответит? Где искать уцелевших индейцев Яга? Я читал о них книгу. Из всего племени уцелели только две женщины и обе монашки.
0: Подо льдом за этим иллюминатором, сказал я, постучав по стеклу, могут лежать руины множества индийских городов с их совершенно невероятными заболеваниями. Йорген меня внимательно слушал. Возможно, ему казалось, что я спятил.
1: «Думаешь, там замерзшие индийские кладбища?»
0: Я посмотрел на экран монитора. «Во время экскурсии в иссохшую долину что-то нашли. В судовом журнале упоминается только какой-то шассинит», — сказал я, кивнув на полку в углу каюты. «Там, кажется, стоит Библия. Посмотри, кто такие были шассиниты». Я потрогал залитый смолой камень, который судовой врач использовал в качестве пресс-папье для своих исписанных корявым почерком бумаг. Камень был в полиэтиленовом пакете, словно кто-то считал его геологическим экспонатом. Жаль, что этот мерзавец зашифровал самые важные записи в своем журнале. В этот момент в судовой лазарет засунул свою большущую голову Хокон Банк.
3: «Скотт! Йорген! Быстро в салон!»
0: — воскликнул он и исчез.
2: «Что? Что случилось?» — крикнул я ему вслед, но не дождался ответа.
0: Когда мы появились в салоне, трое наших товарищей стояли на солидном расстоянии вокруг трупа девочки.
4: «Оно пошло ей на плечи!» —
0: содрогнувшись, сказал Педерсон через «Д». Точно. Тонкая красная полоска между посеревшей мертвой кожей и мертвыми синими венами спустилась намного ниже золотой цепочки. Неизвестная зараза пожирала даже трупы. Потом Йорген приложил палец к губам, а ладонь другой руки к уху. Я прислушался и, наконец, услышал шум вертолета. Нас нашли русские или американцы.

0: Я обрадовался, увидев американский вертолет. По-русски говорили только Торы, один из шведов, и оба они были на Фраме. Кроме того, как и все жители Западной Европы, я инстинктивно побаивался русских военных. Мы стояли на палубе и смотрели, как вертолет кружит над нами. «Чего он не садится?» — спросил Дэ. «Тут есть вертолетная площадка». Грязные следы в салоне. «Они не садятся, потому что уже были здесь», — объяснил я. «И знают, что у нас стряслось». Вертолет развернулся и со зловещим видом полетел прямо на Южный Крест.
1: «Мы смешали им все карты! Этот корабль должен был напороться на лед и затонуть! С ним утонула бы и его тайна!» — завопил я, пятясь к трапу, ведущему на мостик.
0: Потом я ринулся бежать. Вертолет явно намеревался атаковать Южный Крест. Мы с Бангом ворвались на мостик. Я бросился к радиоприемнику и стал крутить его ручки, но не услышал ничего, кроме треска помех. Если в эфире и велись переговоры, они были зашифрованы или использовалась цифровая аппаратура. Я нашел частоту для сигналов бедствия и заорал во весь голос, словно болваны в вертолете могли меня услышать и догадаться, что мы угадали их намерение потопить Южный Крест, что нам известно о Шесиньите, что на судне действует радио и что мы раструбим об этом на полмира от Рио-де-Жанейро до Перта, если они начнут обстреливать лайнер. Вертолет поднялся из фьорда, облетел корабль и исчез в небе. Мои товарищи смотрели на меня, как на безумца. «Они что-то прячут от всех», — сказал я. «Они нашли подо льдом какую-то штуку и никого сюда не пускают под предлогом защиты китов».
2: «Какую-то индейскую болезнь?» — спросил Йорген.
0: «Не знаю», — я пожал плечами. «Что-то нашли или сами изготовили. Это что-то убивает так быстро, что не может их не интересовать. И теперь об этом знаем мы». Я сел в одно из немногочисленных кресел на мостике. Оно было неудобным. И только в этот момент я понял, что Хакан и Педерсон через Д тоже поднялись с нами на мостик, и все слышали. Но было уже поздно. Хакан вытаращил глаза.
1: «Значит, пассажиры с Южного Креста случайно забрели туда, где военные ставят свои опыты?»
3: «Химическое оружие?» — спросил Педерсон через Д.
0: Кстати, это был совсем не глупый вопрос. Желтый дождь, примененный советами в Афганистане, тоже оставлял раны на коже, но его можно было смыть большим количеством воды. Желтый дождь все-таки был не таким смертоносным. Я покачал головой.
3: «Не химическое оружие, но что-то в этом роде. Наверное, очень быстро действующий вирус. Столбняк, бешенство и множество других заболеваний могут вызвать неконтролируемые мышечные спазмы, но этого заболевания нет ни в одном справочнике».
2: «Они экспериментируют?»
0: — спросил Дэ, примостившись на подлокотнике кресла с таким видом, словно был готов в любую секунду броситься на утек.
1: «Они делают вид, что защищают природу Антарктиды, а сами испытывают здесь оружие?»
0: Он с досадой ударил кулаком по стойке с приборами, и я его прекрасно понял.
3: «Они не экспериментируют», — заявил Йорген. «Они доэкспериментировались. Вирус, который они разводили, сбежал.
0: Может, он оказался еще опаснее, чем они думали, а то они не ввели бы блокаду целого континента».
1: «Надо убираться отсюда», — сказал Дэ, «и всех предупредить».
0: «Вот этого нельзя», — сказал Йорген. «Не забывай о том, что мы на зараженном корабле».
1: «А что же нам делать? Сидеть здесь, пока мы не умрем? Только этого они и ждут».
0: Внезапно радио затрещало. Я оставил его на частоте для сигналов бедствия, и кто-то нам отвечал.
4: «Военный вертолет с корабля ВМФ США «Тарава» вызывает теплоход «Южный Крест». Прием! Вы еще живы? Кто у вас там орал по радио, как оглашенный пару минут назад? Прием!»
0: Я взял в руки микрофон с таким видом, словно это была живая гадюка.
4: «Говорит Южный Крест. На борту остались в живых только мы. Нас четверо. Прием!» «Мы никого не видели, когда были там в последний раз. Где вы прятались? Прием!»
0: Я прикинул, где можно спрятаться на Южном Кресте.
4: «В холодильнике с мясом. Он герметичный, а если включить разморозку, там не замерзнешь. Прием!»
1: «Не может быть! Мы проверяли холодильники!»
3: Голос замолк, словно давая понять, что врать нехорошо.
4: «Вы понимаете, что вашему здоровью угрожает серьезная опасность? Кроме того, вы нарушили Антарктический договор 2007 года. Прием!»
3: «Мы все понимаем. Вы можете нас снять с этого судна? Прием!»
5: «Не зови их сюда, не надо!» —
3: зашипели справа и слева от меня.
4: «Мы сделаем для вас все возможное, но боюсь, что нам придется вас арестовать. И не удивляйтесь, когда наши люди высадятся в резиновых комбинезонах. Прием!»
3: «Постараемся», — ответил я и выключил радио.
5: «Что ты наделал? Сейчас морская пехота нас перестреляет!»
3: Разумеется, паниковал Педерсон через «Д». «Пусть лучше так, чем потонуть вместе с этим кораблем от огня вертолетов».
5: «Они нас точно прикончат! Почему мы нашли только трупы? Да потому что они выкинули за борт всех, кто еще не умер!»
3: Нахмурившись, я подумал, что датчанин может оказаться прав. «Но ведь они не стали стрелять, когда мы притворились, что можем раструбить об их действиях на весь мир». Педерсон через «Д» всплеснул руками.
5: «Они высадятся,

0: Он прав, вмешался Хакан. Давайте опять свяжемся с Врамом по радио.
1: Я немного подумал и сказал: давайте. Может быть, получится, хотя не исключено, что наш радиосигнал уже будут глушить. Пилот спрашивал меня, где мы прятались. Это его очень волновало. Наверняка он подозревает, что мы попали на Южный Крест из какого-то другого места. Возможно, с другого корабля. Если он узнает об этом корабле и определит его координаты, ему останется только потопить Фрам со всей командой и нас с Южным Крестом. Но ведь он и не предполагает, где находится наш корабль. Может, он в сотни миль отсюда. Скорее всего, он не заметил Фрам, а возвращаться наверняка не будет, если не хочет остаться без горючего над Антарктидой. Нам обязательно надо сообщить на Фрам, чтобы они уносили ноги по добру, по здорову, пока не поздно. Наверное, это наш единственный шанс остаться в живых. Кажется, я говорил убедительно. Мои товарищи забегали и стали что-то кричать друг другу по-норвежски.

0: Этот вертолет явно не входил в состав американских военно-воздушных сил. А то бы его не покрасили в такой унылый зеленый цвет, а сделали бы веселеньким, синеньким, со здоровенными белыми звездами и разноцветными полосами, как и остальные военные вертолеты. Однако, если даже у него на бортах висели и не ракеты, а топливные баки, то торчавшие из всех щелей пулеметы было трудно с чем-то спутать. Этой зимой последним криком моды в вооруженных силах США явно были резиновые скафандры. Я насчитал 5 солдат, выпрыгнувших из вертолета в этом чудовищном снаряжении. У каждого была автоматическая винтовка М-16. Мы переминались с ноги на ногу. У нас не было не только винтовок, но и простой ракетницы. Все вчетвером мы стояли на палубе. Приблизившись к нам на расстоянии звука человеческого голоса, солдаты остановились. Ближе подошел только их командир. Он внимательно разглядывал нас сквозь стекло своего скафандра, а мы рассмотрели его лицо. Это была женщина. «Здорово, орлы!» — сказала она. «Вижу, вы кутаетесь. И как-то это не похоже на форменную одежду». «Вы так давно служите в армии», — улыбнувшись, сказал Йорген, «что позабыли, как одеваются штатские лица на пассажирских кораблях». Может, женщина и улыбнулась ему в ответ. Сквозь стекло было трудно разглядеть. Да, я и не поверил бы ее улыбке. «Мы не из армии», — сказала она. «Я врач корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Полагаю, вы в курсе того, что могли подхватить очень опасную инфекцию. В настоящее время она неизлечима, так что не валяйте дурака. Вы не с этого корабля. Вполне возможно, экипаж вашего настоящего корабля тоже заражен. Говорите его координаты, или его экипаж погибнет». Йорген кивнул мне с понимающим видом, соглашаясь с тем, что я все правильно предвидел. «Ничего подобного», — сказал он. «Мы пассажиры этого лайнера и раньше прятались от вас, потому что испугались вооруженных солдат. Извините, если мы сделали что-то не так». Женщина прицелилась в Йоргена и выстрелила. Наверное, он умер на месте, ведь она целилась довольно тщательно. Потом, стоя над его трупом, она обратилась к нам с таким видом, словно читала лекцию в морге. При этом эхо выстрела все еще отражалось от ледяных стен и летало среди нас, как призрак погибшего товарища.
1: «Если вы будете врать дальше, мы вас перестреляем. Где ваш корабль?»
0: «Южный Крест взял нас на борт у озера Фриксел», — сказал я. «Некоторые из нас к тому времени уже заболели. Но мы сами не были больны и до сих пор здоровы. Мы браконьеры. Наш корабль высадил нас, чтобы мы собирали яйца пингвинов. Мы уже связались по радио этого лайнера с нашим кораблем, сообщили, где мы находимся, и попросили медицинской помощи. Так что если вы начнете стрелять, это вам даром не пройдет». Сначала мне показалось, что женщина меня сейчас застрелит. Но потом понял, что она мне поверила и считает, что нам стоит сохранить жизнь. Еще бы! Ведь мы были единственными здоровыми людьми на зараженном корабле.
1: «Садитесь в вертолет», — сказала она, ткнув в него стволом винтовки. «Там в самом конце есть герметичная камера. Лезьте в нее. И не вздумайте что-нибудь трогать». «Поздравляю», — снова улыбнулась она. «Вам выпала высокая честь. Вы будете подопытными крысами. Вы, кажется, довольно упитанны, и это хорошо. Мы сможем срезать с вас много мяса».
0: «Ну!» Мы поплелись к вертолету. Мой личный лечащий врач вновь меня посетил, чтобы посмотреть, достаточно ли быстро я умираю. Сам я был занят, изучая образцы ткани двух других зараженных лиц, официально именовавшихся «Больной Икс» и «Больной Игрек». В моей камере, отрезанной от окружающего мира толстенным стеклом, оборудовали маленькую лабораторию. Конечно, в ней не было тяжелых, острых, колющих и режущих предметов, которыми я смог бы невзначай поцарапать или даже поранить наивных и беззащитных морских пехотинцев. Сам я не сомневался в том, что больными «Икс» и «Игрек» были Педерсон через «Д» и Хаккенбанк. При этом они явно умирали быстрее меня. Полагаю, помещение, в котором я нахожусь, имеет систему автономной рециркуляции воздуха, как космический скафандр, спросил я.
1: Врач не поднял головы от занимавшего все его внимание куска кожи, который он только что срезал с моей руки.
2: «Нет, воздух вашего помещения сообщается с нашим, но проходит сквозь радиоактивные термические стерилизаторы, а также сквозь холодильник и сушило».
1: «Ну и зачем это вам? Лучше бы распотрошили фильтр и изучили его содержимое». Врач уставился на меня с непонимающим видом.
2: «Возбудитель этого заболевания распространяется по воздуху, ведь так?» – начал объяснять ему я.
1: «Воздушные фильтры высасывают зараженный воздух из наших камер, так?» «Значит, возбудитель попадает в эти фильтры. В любом из них наверняка больше этих микроорганизмов, чем на каждом из нас. Вам надо не стерилизовать этот воздух, а изучать его».
2: Судя по выражению лица врача, мои слова его заинтересовали. «А что мы найдем в этом воздухе?»
1: В этот момент дверь распахнулась, и в помещение вошла врачиха из морской пехоты с бумажной маской на лице. Она пристально посмотрела на меня через стекло, наверное, в поисках недвусмысленных симптомов болезни, нахмурилась, ничего не заметив, и удалилась, что-то начертав в своем вездесущем блокноте. Врач проводил ее глазами.
3: «Один из ваших товарищей только что умер, но сначала болезнь дошла ему до самой груди», —
1: шепотом сообщил мне он. Я не стал спрашивать его, кто именно скончался. Какая мне была в сущности разница? «Пропитайте фильтр водой. Воды тут, наверное, вокруг полно», — сказал я. «В этой воде останется вся пыль, находившаяся в воздухе. При этом микроорганизмы в воде не захлебнутся. Возьмите кусочек стекла и капните на него этой воды из пипетки. У вас будет препарат для изучения под микроскопом. И постарайтесь не прикончить этот микроорганизм, а то вы его никогда не найдете». Врач закивал. Неужели он прогулял все лабораторные работы в институте? У меня зачесался подбородок. У меня уже давно чесался, но я думал, что это нервное. Заметив, что я чешусь, врач сказал:
2: «Так оно всегда и начинается. Жаль, что вы заболели».
1: И с этими словами он вышел. Окончание рассказа Доминика Грина «Ментагра» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доминик Грин, «Ментагра». Окончание. Врача очень заинтересовала моя идея со стеклышками. Он сделал себе множество таких препаратов и прятал их от врачихи из морской пехоты, которая наверняка командовала им и могла даже наказать его, если бы он предпринял что-либо без ее команды. Врач изучал воздействие микроорганизмов со стеклышек на кусочки белой, явно скандинавской кожи. На второй день и у него зачесался подбородок. К тому времени, как вы понимаете, я сам уже страдал от боли. Мне казалось, что всю нижнюю часть моего лица жгут каленым железом, и я понял, почему древние римляне, если их действительно поражало это заболевание, хватались за любые средства для его искоренения. Разумеется, меня никто не пытался лечить даже древнеримскими методами. Моих лечащих врачей интересовало лишь то, как скоро я загнусь. Впрочем, они начали ставить на пути заболевания хирургические преграды. Иными словами, они срезали полоски кожи на пути распространяющегося заболевания. Так им удалось направить заболевание по длинным полосам кожи моего лица, начинавшимся на подбородке. Впоследствии они намеревались обрезать мне кожу вокруг шеи и груди, чтобы зараза не спускалась ниже головы. Хотя победить ее таким путем им вряд ли бы удалось. Краем уха я услышал, что пожиравшая кожу на голове инфекция причиняла такую боль, что зараженные предпочитали размозжить себе голову о стену. Нам бы никто не позволил такую роскошь. Мы были нужны науке живыми. Впрочем, в то время я был практически отрезан от мирового научного сообщества. С тех пор, как нас развели под конвоем из камеры вертолета в одиночные камеры в трюме корабля, я не видел живых людей, кроме двух моих докторов. Мне практически под страхом расстрела приказали не чесаться. Разумеется, были моменты, когда я предпочел бы почесаться и спокойно умереть, но каким-то образом мне удалось от этого удержаться. Может, я сумел сделать это благодаря непобедимой силе человеческой воли, а может, от огромной радости, которую испытал, увидев, что в один прекрасный день флотский врач вошел в помещение с куском пластыря на подбородке и стал прятать от меня глаза. Он заразился и прекрасно это знал. Я застукал его, когда он воровал скальпели и шприцы. Точнее, шприц ему так и не удалось украсть. В самый неподходящий момент появилась врачиха, и врач быстро засунул упаковку шприцев обратно на полку. Я очень радовался тому, что, хотя мне хирургические преграды вырезали с обезболивающим уколом, ему самому придется резать себя по-живому. Каждый день мы лепили себе на подбородок все больше и больше пластыря. Однажды утром, появившись в лаборатории, он подошел прямо к моему стеклу.
1: «Вы решили меня убить», — заявил он.
0: «А вы меня», — парировал я.
1: «Откуда вы знали, что я заражусь?»
0: «Выпустите меня, и я все объясню».
1: «Теперь заразятся все на корабле».
0: «Я знаю».
1: «А может, и все в мире?»
0: «Совсем не обязательно».
1: «Выпустите же меня!»
0: Врач пошел открывать дверь моей камеры. Когда прогремел выстрел, мне показалось, что у меня над головой ударили в гигантские тарелки. Помещение было металлическим, и эхо в нем гремело бесконечно. Я увидел, как морской врач сползает по стеклу моей камеры, пачкая его кровью из пулевой раны. За толстенным стеклом, рядом с расплывавшейся лужей крови, стояла врачиха из морской пехоты. У нее были совершенно безумные глаза. А кроме глаз, мне, собственно, ничего и не было видно из-за ее постоянной бумажной маски. В каждой руке она держала по автоматическому пистолету.
2: «Ну ты даешь, дорогуша! Смотри, что ты наделала!» – пробормотал я и показал глазами на дырочку, которую пробила в моем стекле ее пуля, пробившая на вылет тело морского врача.
1: «А как же микробы?» – проговорил я. «Они же выскочат через дырку! Может, они уже из нее лезут прямо на тебя? Быстро заткни дырку тряпочкой, а то заразишься!»
0: Услышав мои слова, врачиха усмехнулась. Не опуская пистолета, она потянулась другой рукой к затылку и развязала шнурки маски. Маска упала на пол. На нижней половине лица у нее почти не осталось кожи. Она наверняка заразилась еще раньше флотского врача. Возможно, даже в момент нашего ареста. Я успел отпрыгнуть в сторону, прежде чем она открыла огонь. От второго выстрела стекло разлетелось вдребезги. Врачиха продолжала палить. Я забился под металлическую раму окна с ее массивными болтами и чувствовал, как пули впиваются в железо в каких-то 5-6 миллиметрах от моего тела.
2: Стоило врачихе перейти в другой угол помещения, она пристрелила бы меня как собаку, но она даже не попыталась этого сделать. Вместо этого она визжала и стреляла в одну точку. Что ж, я вполне мог ее понять. Ее прекрасное молодое лицо начало гнить в первый же день, когда она начала изучать этот чудовищный микроорганизм, а она даже ни разу не увидела своего убийцу. Все годы ее учебы в медицинском институте и в военной академии пропали даром. Пошли прахом все ее планы на будущее, да и жить ей, наверное, оставалось всего ничего. Впрочем, ее военная подготовка не прошла даром хотя бы в одном отношении. Она хорошо знала, сколько патронов у нее в обойме, и пустила последнюю пулю себе в лоб. Я же понятия не имел, сколько патронов у нее в пистолете, и еще долго сидел, сжавшись в комок за металлической переборкой. Пистолет я решил не брать. Я не умею обращаться с оружием, а пистолет в моей руке стал бы прекрасным поводом пристрелить меня тем, кто этому обучен. Я гордо прошествовал мимо множества стеклянных медицинских шкафчиков с бесконечными рядами генетически выведенных лекарств, также ничего там не взяв. Выйдя в первый же коридор, я понял, что не ошибся. Повсюду валялись трупы с изъеденными лицами. Некоторые из них были тщательно упакованы в полиэтиленовые мешки, но так и лежали на полу. У меня сразу сложилось впечатление, что здоровому человеку было бы гораздо безопаснее в моей камере, чем в остальных помещениях этого корабля. Где-то в его трюмах мерно гудели машины, но мне почему-то казалось, что у штурвала нет рулевого. Некоторое время я бродил по разным палубам,

Я не решился открывать глаза, ведь моя болезнь еще никому не выела глаз. Вытащив голову из канистры, я щедро облил ее содержимым себе шею и плечи, потом отволок еще пару канистр зеленой дряни в ближайшую душевую и облился с головы до ног. Не вытираясь, я вымочил в зеленой жиже форменный комбинезон, натянул его и, оставляя за собой зеленый след, поплелся в носовую часть корабля, где так долго держали меня с товарищами по несчастью. По пути я не встретил ни одной живой души. Мои товарищи были мертвы. Меня это не очень удивило, ведь последние несколько дней я изучал в микроскоп самые разные кусочки их тел. Педерсон через «Д» плавал в ванне с формалином. Узнать его можно было только по большому обручальному кольцу с сапфиром на правой руке, потому что кожи на нем вообще не осталось. В основном кожа была искусно объедена микроорганизмом, но кое-где ее явно неуклюже срезала скальпелем человеческая рука. Один из кусочков Педерсона через «Д» лежал под микроскопом в воде, защищавшей его от окружающего воздуха. Я стал смотреть в микроскоп, постепенно уменьшая увеличение, и, наконец, с радостью увидел того, кого искал. Пассивный, парализованный водой, он все же лишь спал, ожидая, когда солнце испарит влагу, и он снова сможет шнырять, пожирая все на своем пути. «Не увидели леса за деревьями», — пробормотал я в пустоту. Дерматофагоиды. Обычные клещи-кожееды. Впрочем, эти клещи были не такими уж обычными. Обычный клещ-кожеед, а в одном грамме пыли может разместиться до 500 особей этого вида, преспокойно всю жизнь питается человечиной. Точнее, он пожирает человеческую кожу, из которой в основном и состоит домашняя пыль. Люди и страдают аллергией на пыль в основном из-за того, что она содержит экскременты этих малюсеньких существ, лучше всех в мире приспособившихся к тому, чтобы питаться тканями человеческого тела. Слюна, вырабатываемая этими клещами, попросту разлагает эти ткани. Разумеется, обычно эти клещи питаются только омертвевшими кусочками человеческой кожи, но что могло воспрепятствовать какой-нибудь разновидности этих клещей научиться питаться живой кожей? Выходит, это не вирусы и не бактерии с марсианского метеорита, а заурядные козявки, которых горе-ученые наверняка в больших количествах замечали в своих препаратах, не обращая на них никакого внимания. Ведь на теле каждого здорового человека множество таких клещей. Разумеется, больным не помогали антибиотики. Больных надо было просто вымыть в инсектициде, а точнее обрызгать москитолом-клещевитом. Морской врач заразился, когда стал изучать в воде содержимое воздушных фильтров или еще где-то на корабле. Дело в том, что клещи, в отличие от бактерий, преспокойно вылезают из чашек Петри. Но я не виноват в его смерти. Видит Бог, выпусти он меня, и я бы спас его. Жаль, что его пристрелили чуть раньше. Впрочем, теперь мне нужно было как можно скорее покинуть зараженный корабль. Наконец я нашел трап, ведущий наверх к открытому люку. Я долго искал, но все люки в верхней палубе почему-то были закрыты. Я даже начал беспокоиться. Открыв люк, я вылез на свежий воздух. Над морем висел туман, сквозь него проглядывало белое небо. Волны ревели. Ну, конечно же! Как я сразу не догадался! Подводная лодка! Кто бы разрешил ставить такие жуткие эксперименты на корабле, не способном в любой момент опуститься со своей страшной тайной на дно морское? Я стоял на вершине рубки подлодки, медленно плывшей по поверхности. Она явно шла малым ходом, потому что от нее не отставал парусник. Он наверняка заметил странные маневры субмарины и задержался на пути своего бегства в Порт Стэнли или на Ушуаю, запрашивая сигналами мертвый экипаж подлодки, не требуется ли ему помощь. Доброе сердце когда-нибудь погубит Тора Амундсена. Всего в полумиле я различал в тумане ходовые огни еще двух крупных судов. Позже я узнал, что это были аргентинские траулеры. Здешние воды, судя по всему, бороздили в основном добрые самаритяне. Я помахал людям на борту Фрама. Они помахали мне в ответ. Некоторое время я искал спасательную лодку. Кажется, лодки крепились главным образом под палубой, но та, что я наконец нашел на корме, прекрасно надулась, стоило мне дернуть за тросик. Обильно полив ее инсектицидом, я столкнул ее за борт, побежал в сторону кормы и на ходу прыгнул в лодку. Когда я подгребал к Фраму, на его борту раздались радостные.

0: Радостный возглас. Мне спустили спасательную сеть. Я залез в сеть, но не дал поднимать на борт Фрама лодку с субмарином. Верзила Тора Амундсен подошел и поздравил меня с чудесным спасением. «Я даже не спрашиваю, в какой гадости ты перемазался, как чайка в нефти», — добродушно заметил он. «А они», — добавил Амундсен, тыча пальцем в небо, «кружат здесь уже добрых полчаса и не дали нам приблизиться к лодке, говоря, что это смертельно опасно. Но не могут же они запретить нам взять на борт людей, спасающихся с нее на надувных лодках». В небе раздался рев. Он нарастал. На носу Фрама что-то закричали. Я посмотрел в небо и увидел, как в тумане материализовался треугольник крыльев с белыми звездами и полосами. Двигатель самолета взревел особенно громко. К подлодке ВМФ США стоимостью в миллиард долларов потянулись две огненные полосы. Раздался оглушительный грохот. В небо взлетели облака пара, фонтаны воды и обломки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Они что, спятили?» — заорал Тор, вытаращив глаза на картину разрушения. «Это же атомная подлодка! Там же реактор!» Подпрыгнув на месте, он приказал рулевому немедленно плыть прочь от места гибели подлодки, пока нас не накрыла радиация. «Нет», — сказал я, — «они не спятили. Они просто смертельно напуганы. В первом же порту с населением миллион с лишним человек, напомни мне отправить срочную телеграмму во Всемирную организацию здравоохранения в Женеве. И пусть никто не сходит с корабля, пока я этого не сделаю, потому что сначала надо поставить умников в Вашингтоне и в Москве известность о том, что я, возможно, буду знать. А то они еще натворят глупостей».
1: «В каком смысле, возможно, будешь знать?»
0: «Я это буду знать, если за ближайшие сутки меня не сожрут заживо», — сказал я и отправился к себе в каюту, морально готовый к медленной, мучительной смерти. Вы слушали рассказ Доминика Грина «Ментагра» в переводе с английского Дмитрия Сухих.

0: Майк Гелбрин. Благодать Божья. К утру дождь притомился, ослаб и пошел на убыль. Солнце еще не растолкало тучи, но в сплошном сизом саване, затянувшем небо, стали появляться первые светлые прорехи.
1: «Ох, наконец-то!»
0: — сказал простак, приподняв полог и выглянув наружу.
1: «А то я уж беспокоиться начал, что дары прохудятся!»
0: Простак задернул полог и вернулся к костру, разложенному в центре шатра.
2: «Что дарам станется?»
0: Лентяй зевнул и сплюнул на землю.
2: «Ну, подмокнут малость, так высохнут».
0: Простак поморщился.
1: «Зря они лентяя взяли, говорил же он разумнику. Не надо лентяя, дома пускай сидит. Проку от него нету, одни зевки да плевки.
0: Они с бывалым сами бы все сделали, или, может, долбака бы взяли. Он пусть и дурковатый, зато работящий и не плюет где ни попадя».
1: «Не послушал разумник».
0: «Не твоего, — сказал простак, — ума дело.
1: Мало ли что проку нет, зато у лентяя язык подвешен, глядишь, и вымолвит что-нибудь полезное».
0: Лентяй прикрыл рот ладонью, подавил затяжной зевок и сказал:
2: «Спать охота. Жаль, дождь заканчивается, я подремал еще малость».
3: «На небесах подремлешь, когда помрешь», — обнадежил бывалый. «Давай, собирайся. Сходи лошадей посмотри».
2: «Да что им станет?»
0: Лентяй сплюнул.
2: «Сам сходи, если приспичило».
0: Бывалый укоризненно помотал головой, выругался и принялся собираться. К полудню размытая дождями ухабистая дорога уперлась в лесную опушку и переродилась в тропу.
3: «Приехали!»
0: Бывалый, спрыгнув с облучка, отправился распрягать.
3: «Повозку в лесу схороним, лошадок навьючим и в поводу поведем. Иначе никак».
2: «Долго тащиться-то?»
0: — зевнул лентяй.
3: «К вечеру авось доберемся».
0: К вечеру и на самом деле добрались. Лес поредел, а потом и вовсе сошел на нет, оборвавшись на краю косогора.
3: «Вот он, храм!»
0: — благоговейно прошептал бывалый.
3: «Который раз вижу, все привыкнуть не могу».
0: Храм и вправду впечатлял. Врытый между подножиями двух холмов, он, упершись четырьмя когтистыми лапами в склоны, тянулся в небо острым копьем купола.
3: «Лошадей стреножьте», — велел бывалый. «И поторапливайтесь, нам теперь таскать, не перетаскать».

0: Последние мешки с дарами, броня лентяя за нерадивость, спустили вниз уже в полной темноте.
1: «Все!»
0: — утирая лоб, сказал бывалый.
1: «Теперь ждать надо!»
0: Ждать, впрочем, пришлось недолго. Основание храма внезапно озарилось таким светом, какого впервые паломничающие простак с лентяем отродясь не видывали. А потом зажегся огонь на самом куполе, и светло стало, будто ночь закончилась, едва наступив.
2: «Вот оно! Чудо-то!»
0: — ахнул простак. Он упал на колени рядом с уже коленопреклоненным бывалым и, сложив на груди руки, задрал бороду в небо. Лентяй, помедлив, опустился рядом с остальными.
3: «Сейчас выйдут!» — прошептал бывалый. «Глаза б мои! Глаза бы мои их не видели! Ох же страшилище! Вот-вот они!»
0: Простак испуганно охнул. Лентяй, собравшийся был исплюнуть, застыл с открытым ртом. Слуги божества были огромны, в два человеческих роста, с уродливыми кривыми ручищами по колено. Вмятины оставались в земле там, где ее попирали чудовищные ступни. Простак закрыл глаза и приготовился к немедленной смерти. Однако обошлось. Рядом заскрипело, ухнуло, лязгнуло, да и сгинуло.
1: «Иди!»
0: — велел лентяю бывалый.
1: «И смотри, как следует молись, голову откручу. Ты готовься!» —
0: повернулся он к простаку.
1: «Следующим пойдешь, а я уж потом».

0: Ну, чего у нас тут?
1: Плешивый, брылястый, похожий на сердитого жука и вечно всем недовольный Точилов брезгливо наморщил нос, глядя на 8 наваленных друг на друга пузатых мешков.
0: «Давайте, развязывайте, бездельники, чего встали?»
1: — прикрикнул он на роботов. Витек поднатужился и, кряхтя, отодрал мешок от общей кучи. Аркаша принялся неумело распутывать узел.
0: «Не роботы, а наказание Божье!»
1: — пожаловался напарнику тощий, носатый, усатый, потлатый Рухинсон.
0: «Только деньги зазря на этот металлолом спалили!» «Сам ты металлолом, хозяин!» — огрызнулся Аркаша. «И скупердя еще! Не сэкономил бы на программном обеспечении, мы бы с коллегой...» — кивнул он на Витька. «От души ишачили! Я бы этот узелок одним пальцем распутал!»
2: «Жмоты!» — поддержал Витек.
0: «Говорил вам старьевщик, что этим двум кретинам, нам то есть, необходим апгрейд?» «Говорил!» «Что мы того и гляди на ходу развалимся, предупреждал?» «Предупреждал!» «Что программное обеспечение времен первого поколения и то дрянное оповестил?» «Оповестил!» «А вы, Плюшкины, и в ус не дунули! Мучаетесь теперь с нами!» «Засохни ты!»
1: — прикрикнул на Витька Точилов.
0: «Скажите спасибо, что мы вообще на вас потратились! Иначе давно бы уже сдохли оба от ржавчины!»
1: Витек засох. Аркаша развязал, наконец, узел, матерно выругался и уселся на пол передохнуть. Рухинсон осмотрел мешок, для верности пнул его раз, другой, принюхался и брезгливо поморщился.
0: «Воняет», — сообщил он. «Внутри наверняка какое-нибудь дерьмо. Шаб я так жил, если в мешке не куча старого хлама или гнилья?»
2: «Не каркай»,
1: — насупился Точилов.
2: «Возможно, на этот раз там хорошие вещи».
0: «Это вряд ли»,
1: — возразил опытный Рухинсон и вытряс содержимое мешка на пол.
0: «Ну, что я говорил, так и дерьмо».
2: «Похоже на яйца африканского марабу», — почесал плешь Точилов. «Только почему-то лохматый».
0: «Скорее на кокосовый орех»,
1: — не согласился Рухинсон.
0: «Аркаша, голубчик, отнеси в анализатор».
1: Вслед за первым мешком на пол вытрусили второй, в котором оказались продолговатые розовые корнеплоды, вызвавшие у Рухинсона скептический смешок, а у Точилова нездоровые ассоциации. За вторым мешком последовал третий, затем четвертый. Роботы теперь трусили к анализатору и обратно по очереди.
0: «Ладно»,
1: — сказал Точилов, ознакомившись с содержимым последнего мешка и определив его как «поносные шайбы».
0: «Стряхнина, нет, и то хорошо. Дуйте за следующей партией»,
1: — напутствовал он роботов.
0: «А мы пока послушаем, что хочет в обмен на сомнительного качества товар этот абориген».
1: «Большой невозможно идентифицировать могучий», — выдал включенный Точиловым транслятор. «Невозможно идентифицировать, невозможно идентифицировать мужчина, невозможно идентифицировать, много невозможно идентифицировать, очень много невозможно идентифицировать женщина. 8 невозможно идентифицировать, крепкий, упругий, невозможно идентифицировать».
0: «Ну и?»
1: Рухинсон повернулся к напарнику.
0: «Что это таки было?» «Это было скупердяйство»,
1: на ходу прокомментировал косолапо шлепающий к шлюзу Витек.
0: «Транслятор времен первого восстания киберов на Луне. Старьевщик вам, небось, еще и приплатил за него».
2: «Клевета!»
1: — возмутился Рухинсон.
0: «Ни гроша мы за транслятор не получили. Старая каналья нам его за бесплатно всучила в нагрузку к вам. Так о чем все-таки этот абориген?»
2: «По-моему, у него проблемы».
1: Точилов привычно почесал плешь.
2: «С бабами. Большой, могучий, это надо понимать, у него. Был, судя по всему. Ну и девки были, соответственно. А теперь не стало».
0: «Ты полагаешь, не стало? А мне почему-то сдается наоборот, не знает, куда от них деться. Ясно же сказано, слишком много женщин, 8.
2: А крепкие, упругие куда деть? Я вот думаю, он имел в виду 8 раз, ну, того самого. И хочет, чтобы его большой могучий снова стал крепким и упругим, само собой».
0: «Ладно. Возможно, ты прав».
1: Пальцы Рухинсона забегали по клавиатуре терминала.
0: «Так, что тут у нас имеется? Виагра, Левитра, Циалис, замечательно. Выпишем ему упаковочек...
2: 20, подсказал Точилов.
0: «Не слишком ли?»
1: — заволновался Рухинсон.
0: «Проглотит еще все сразу, с него станется».
2: Его проблемы. Эти проглотит, за новыми придет. К тому же мы ему сейчас растолкуем.
1: Точилов переключил транслятор на передачу.
2: «Одна!»
1: – заорал он в диктофон.
2: «Одна пилюля за один раз, понял? Одна пилюля, одна девка. 8 девок, 8 пилюль. Ясно тебе?»

0: «Много пупырышника, сам 10 земляной сливы!» Молитвенно сложив на груди руки и обратив лик к многочисленным немигающим глазам божества, перечислял виды на урожай простак, заучивший список необходимым сельчанам плодов наизусть.
1: «Волосатого помидора как можно больше, прыщавой ягоды, ежистой шишки. Не для себя прошу, для людей».
0: Простак перевел дух. Две последних весны выдались морозными, а лето засушливыми. Пупырышник не зацвел, волосатый помидор померз на корню, прыщавая ягода уродилась мелкой и кислой, земляные сливы и ежистые шишки не дали помереть с голоду, но и их урожай уменьшился в сравнении с изобильными годами едва не вдвое. Нынешнее лето тоже началось с засухи, и вся надежда теперь была на божество.
1: «Чертовой колючки не надо!»
0: Покончив с полезной флорой, приступил к борьбе с сорняками и вредителями простак.
1: «Пиявочные осы тоже не надо. Хвостатые ползучки ни в коем случае. Смердячие разноцветки, слюнявые махнорылки».
2: «Дичи побольше», — сменил простака бывалый. «Рогачей как можно больше, клыкачей еще больше, носачей, хвостачей, прыгачей, ушанов, крыланов».

0: Знаешь что?
1: Точилов выругался в сердцах и обернулся к напарнику.
0: Я думаю, эти аборигены над нами издеваются. Я за то, чтобы дать им отворот-поворот. Ты как?
2: Правильно, хозяин.
1: Поддержал ввалившийся в помещение с последней партии подношений Витек.
2: Налаживай их отсюда прочь вместе с мешками, а то мы с Аркашкой уже разваливаемся. Тебя, бестолочь, никто не спрашивал,
1: осадил Витька Рухинсон.
2: Не хотелось бы их гнать,
1: раздумчиво поведал он Точилову.
2: Отошьешь, раз-другой больше не придут. Глядишь, и провороним что-нибудь действительно ценное.
1: Рухинсон любовно погладил кругляш из желтого металла размером с кулак.
0: Как бы им втолковать, чтобы тащили золото и алмазы, а не всякий хлам?
1: Точилов с размаху пнул обломок базальта.
2: Ладно, давай-таки отдарим их чем-нибудь. Граммофон дадим или там магнитолу. Кухонный комбайн на худой конец. Аркашка, чё расселся? Вставай, в трюм топай. Значит так, Виагру возьмешь?
3: Она ж 300 лет уже как просроченная, хозяин.
4: Ничего с ней не стало, с недоумок. Таблетки они как коньяк. Чем больше выдержка, тем пуще вставляют.
2: Диаскоп возьмешь, проигрыватель, кофеварку, тостер, еще какой-нибудь барахла. Пару ножей прихватишь, топор, револьвер.
3: А револьвер-то зачем, хозяин?
4: Ушачей отпугивать или как их там?
1: Авось не повредит.
3: Техника в руках дикаря,
1: глубокомысленно заметил Рухинсон.
3: Ладно, что ж. «Сами не знаете, чего хотите, так не морочьте людям головы!» — заорал он в транслятор. «Нет у нас ваших волосатых хвостов и вонючих шишек! Берите, что есть, и проваливайте!»

0: обратно возвращались налегке. Лентяй, потребивший с десяток голубых кругляшей, не зевал больше и не плевался, а на попутчиков стал поглядывать с интересом. Бывалые с простаком договорились на всякий случай по очереди не спать по ночам. К вечеру зарядил мелкий косой дождь. Бывалый велел становиться на привал.
1: «Чё уставился?»
0: — вызверился он на лентяя, когда поставили шатер, разожгли огонь и расселись вокруг.
1: «На бабу свою так смотри, а на меня и думать не смей!»
0: Лентяй смутился и отвел взгляд.
2: «Так нет же ее», — резонно заметил он. «Только вы с простаком есть».
0: Бывалый крякнул и переглянулся с простаком.
3: «Может, лентяй, нам тебя связать?»
0: — заботливо осведомился тот.
3: «Полежишь, поспишь, утром развяжем, а то не ровен час придется тебя отдубасить».
0: Лентяй обдумал предложение.
2: «Не надо вязать», — попросил он. «Что ж я виноват, что на меня накатило?»
3: «А кто, по-твоему, виноват?»
2: «Не знаю. Быть может, божество».
0: Бывалый с простаком переглянулись вновь.
1: «Связать»,
0: — вынес общий вердикт бывалый.
1: «Но сначала отдубасить. Так оно надежнее».

0: Наутро бывалый бережно расчехлил дар Божий, доставшийся ему в ответ на проникновенную от сердца молитву о доброй охоте и обильной дичи.
1: «Хорошая вещь!»
0: — уверенно сказал бывалый, осмотрев блестящий увесистый предмет с рифленой шершавой рукоятью и насаженным на нее гладким удлиненным наконечником.
1: «Надо только понять, для чего она!»
2: «На капкан не похоже!» — засомневался Простак. «Вообще ни на что не похоже. Знаешь что, бывалый, не наших умов это дело. Пускай разумник кумекает. Ты, бывалый, прибери пока это обратно в чехол, а то не ровен час прохудиться».
0: Лентяй, которого на рассвете развязали и на всякий случай еще разок отдубасили, пренебрежительно сплюнул.
3: «Ну-ка дайте я посмотрю», — сказал он. «А то не соображает ничего, кроме как кулаками размахивать».
0: Лентяй забрал у бывалого божий дар, повертел в руках, понюхал круглое отверстие в наконечнике, лизнул его и нажал на серповидный крючок. Раздался треск под стать тому, что издает, ломаясь на ветру, ветка старого шишконоса. Бывалый с простаком шарахнулись в стороны. Божий дар отлетел прочь и ткнулся наконечником в мох. Лентяй рухнул навзничь, мелко засучил ногами, затем перестал и отправился на небеса к предкам.

0: 6 самородков, 3 алмаза по 4 карата, с десяток помельче, полсотни самоцветов разной величины, остальное в конвертер». Подвел итог Рукинсон, когда содержимое последнего мешка пропустили через анализатор. «Так себе улов».
1: «Не везет»,
0: — удрученно пожаловался на судьбу Точилов.
1: «Мы еще даже накладные расходы не оправдали».
0: Витек оторвался от шахматной партии с Аркашей.
1: «И не оправдаете», — предсказал он. «Не поскупились бы на приличное обеспечение, давно бы уже растолковали аборигенам, что к чему. Шах! Двигай свои фишки, недоумок!»
0: — огрызнулся Точилов.
1: «И ты, кусок ржавчины, взяли моду на хозяев потявкивать!»
0: Аркаша защитился от шаха ладьей, со скрипом потянулся и сообщил.
1: «На бананзе мы с коллегой...»
0: Он кивнул на Витька.
1: «И шачили в копьях маркшейдерами, бригадирами старателей на Эльдорадо. На астероидах рыли шурфы. На малых планетах стояли в забоях. На метеоритах катали вагонетки с породой. В открытом космосе просеивали звездную пыль сквозь электромагнитные драги. За последние 200 лет мы сменили 1,5 дюжины хозяев. Были среди них изрядные мудаки. Но, клянусь законами робототехники, вы двое в этом плане абсолютные чемпионы. Не так ли, коллега?»
2: «Воистину так», — подтвердил Витек. «Еще шаг».
1: «Вот вернемся», — мечтательно протянул Рухинсон. «И утилизируем вас обоих. В металлолом сдадим. На вес».
0: Аркаша испугался. Потупился, признавая поражение и в партии, и в словесной пикировке. Эти двое и вправду могли в металлолом.
1: «Погорячились мы, хозяин!»
0: — извинительно задребезжал Витек.
1: «Болтанули лишнего, бывает! Что ты в самом-то деле? Мыслящих существ в утиль!» «Инакомыслящих!» — уточнил Рухинсон. «Ладно, существуете пока. И место свое знаете».
2: «Как скажешь, хозяин!»

0: Лентяя по обычаю поминали всем селением. «Вдову и 8 детей оставил», — сказал деликатно высморкавшись разумник. «Хороший человек был, тихий, безобидный. А что ни богатырь, ни телач, то теперь без разницы».
1: «Молил силушки ему прибавить», — всхлипнул бывалый. «В таком хозяйстве-то с 8 ребятишками на горбу. А ты наградили его кругляшами. А силы от них и нет никакой, непотребство одно».
2: «Я думаю, нечисто тут», — поддержал простак. «Несправедливо! За что божество с лентяем так обошлось?»
1: «Вот и я про то же», — поддержал бывалый. «Я это божество о доброй охоте молил. Клыкачей просил побольше, рогачей, носачей. А ну что в ответ? Вместо дичи всучил трескач, который лентяя угробил».
2: «Правду говоришь», — согласился разумник. «Давайте-ка припомним, чем божество людей одарило. Вода горькая, вонючая, от которой дураком становишься. Раз. Где та вода, спрашивается?»
1: «Ее долбак выпил», — подсказал бывалый. «И как выпил, так и нырнул головой в колодец. Помнишь, долбак, как тебя вытаскивали?»
2: «Дрянь вода»,
0: — кивнул, стыдливо понурившись, долбак.
2: «Едва от нее не утоп».
1: «Затем ящик, что Заика вымолил. Черный, квадратный, который картинки показывал».
3: «Больше не показывает», — поведал Заика. «Похудился ящик».
2: «Так, теперь коробка круглая, гладкая, из которой орут дурным голосом и бренчат, да так, что понять ничего невозможно. Шептуну досталось. Тоже прохудилась?»
4: «Дым из нее повалил»,
0: — развел руками Шептун.
4: «Сгорела коробка. Хорошо, дом вместе с ней не сгорел».
2: «Так что же получается, люди?»
0: Разумник возвел очи горе.
2: «А дары ли это Божьи на самом деле?»
5: «А ведь правда твоя!» —
0: ошеломленно забормотал простак.
5: «Надо же, голова у тебя какая! Недаром тебя старостой выбрали!» «И верно! Кто сказал, что все эти вещи — Божья благодать, а не наоборот? Толку-то с них нет никакого. Ну ладно бы просто толку не было, а тут что ж получается? Долбак в колодец вниз головой ухнул, у Шептуна дом едва не сгорел. О лентяе я и говорить не стану, о покойнике. И выходит, мы божеству молимся, самое лучшее отдаем, а оно нам что же взамен?»
1: «Дрянь всякую», — поддакнул бывалый, — «вредную».
6: «Я думаю, оно специально все наоборот дарит. Мы его о веселье просим, а оно в ответ вонючую воду, от которой в колодец сигают. Мы его, чтоб пожаров не было, а оно орущую коробку, от которой дом чуть не сгорел. Мы его, чтоб сорняки не одолевали, а оно...»
4: «Вот же пропасть!»
0: — испуганно охнул простак.
5: «А я его, чтобы слюнявую махнорылку отвадил, молил, хвостатую ползучку, чертову колючку, смердячую разноцветку. Что ж теперь будет, люди, если божество, вместо чтобы отвадить, наоборот, на нас это все нашлет?»
0: «Вот что», — подытожил поднявшись разумник. «Как оно к нам, так и мы к нему. Еще неизвестно, что оно за божество такое. Может, это и не божество вовсе. Мало ли, что оно с неба рухнуло».

0: «Идут!» — прильнув к иллюминатору, сообщил Рухинсон.
1: «Ой, да тут целая толпа с мешками!» «Опять, небось, донесут всякой дряни!» — проворчал Точилов. «Эй, вы! Опухли, я смотрю, от безделья!» — гаркнул он роботом. «Давайте, поднимайтесь! Работенка привалила!»
0: Через два часа бронясь и сквернословя, Точилов зажег бортовые огни и принялся поспешно готовить корабль ко взлету. Рухинсон с распухшим от укуса пиявочной осы глазом лихорадочно пытался отодрать от штанов стреляющую сквозь ткань шипастыми побегами чертову колючку. Аркаша, отчаянно размахивая манипуляторами, героически сдерживал атаку хвостатой ползучки, а Витек сражался у входа в шлюз с интенсивно поступающим из него поголовьем слюнявой махнорылки. Отбился, перевел дух и головой вперед нырнул в шлюз. Полминуты спустя вслед за ним по трапу на землю скатился Аркаша.
1: «Дикари, они дикари и есть!»
0: — сказал Рухинсон, когда корабль, оторвавшись от земли, пробил стратосферу и вышел на круговую орбиту.
1: «О какой честной торговле может идти речь, когда партнер так и норовит тебя облапошить?»
2: «Верно», — согласился Точилов. «Дебилы! У нас еще полный трюм товара, одной электроники полста наименований. Большое дело, что немного с брачком, эти пятикантропы и через 1000 лет о таких вещах будут только мечтать».
1: «Ладно, на все воля Божья», — философски сказал Рухинсон. «Мы тоже хороши, нашли с кем деликатничать. Почти новую телеприставку фирмы «Филлипс» за мешок гнилой картошки отдавали. Да еще неизвестно, картошки ли. Ничего, впредь таки будем умнее».
0: Точилов кивнул.
2: «Опыт дорогого стоит», — сказал он. «Эй, бездельники, курс прокладывать надо! Витек, тебя, придурка, где носит? Аркашка!»
0: Ответа не последовало.

0: Смазка есть?
1: Размахивая манипуляторами, пытал Витек старосту.
0: Подсолнух у вас растет? Оливки растут? Арахис, соя, рапс, лен. Уверен, что растут. Нам с коллегой что надо-то? Смазочку хорошую надо. На солнышке поваляться надо, батареи подзарядить, в шахматишки сгонять и считай все. А мы вам домишки поправим, поле вспашем, прополку организуем, жатву там, сенокос. Понимаешь, нет? Understand? Ферштейн?
1: Разумник почесал в затылке.
2: «Не пойму я этого слугу Божьего», — признался он бывалому. «Лопочет что-то. А что лопочет, не разберешь?»
3: «Никакие это не слуги», — уверенно сказал бывалый. «Нормальные мужики, работящие. Мало ли что железные».
0: «Так мы с коллегой у вас поживем?»
1: — похлопав бывалого по плечу, уточнил Аркаша.
0: «Не прогоните?»
1: Бывалый, как и разумник, ничего не понял, но на всякий случай сказал:
3: «Живите, чего там! Авось не прогоним!»

0: Дарья Булатникова. Семь портретов мертвой женщины. Двое сидели на открытой веранде маленького приморского кафе. Утренний бриз игриво теребил темные кудри одного из них, схваченные на лбу черным с руническим рисунком хайрешником и свободно падающие на остро сутулящиеся плечи. Второй был почти лыс, только жидкие пряди сосульками свисали за ушами. Оба были в потрепанных шортах и изрядно выгоревших майках. На столике перед ними стояли пластиковые чашечки с кофе и бутылка пива, которой то и дело припадал лысый. Кудрявый в такие моменты брезгливо косился на него.
1: «Халява, она халява и есть!» —
0: тоскливо бормотал лысый, пиная облезлый этюдник. Длинноволосый зло сверкнул глазами и отодвинул этюдник подальше. Металлические винты визгливо заскрежетали по керамической плитке пола.
2: «Так какого хрена мы премся в эту дыру?»
0: «Парень обещал 500 баксов за портрет своей девки».
2: «А что за девка?»
0: «А хрен ее знает.
2: Чуваила, небось.
0: Хотя, у такого козла, может, и неплохая телка швартанулась. Прикид нехилый, мерин, голда на шее. Ну их нафиг, башка трещит».
2: «Хватит хлебать эту дрянь, поехали».
0: Длинноволосый встал, дернул за ремень, привычно вскидывая этюдник на плечо. Лысый торопливо заглатывал остатки пива, кадык дергался под загорелой морщинистой кожей. Кудрявый, заметив около веранды двух девчонок в купальниках, помахал им рукой. Девчонки хихикнули и побежали к морю, игриво виляя попками. Лысый жалобно ругнул и проводил их тоскливым взглядом. Машина уже ждала у гастронома. Старый раздолбанный Форд, убоище. Водитель всю дорогу молчал, только истошно орала из магнитола какая-то блатная попса. Хорошо, хоть стекла опускались, и можно было высовываться навстречу пахнущему пряной южной зеленью ветру. Дорога петляла, забираясь по склону все выше и выше в горные дебри.
2: Тропики, мать их.
0: Все заросло. Самшит, лианы, секвойи. Или секвойи — это из другой оперы. Ну и черт с ними, значит, не секвойи. Приехали. Добрались, голову не сломали. Дом стоял на ровной площадке. С одной стороны крутой склон, с другой такой же крутой подъем. Не дом, дворец. С колоннами и ротондой посреди парадного двора. Шпалерные розы, ряды цветущих гортензий, пальмы с неопрятными волосатыми стволами, похожими на ноги снежного человека. Колониальный стиль. Того и гляди, выскочит чернокожая челядь в тюрбанах. А два бугая со стволами у пояса лишние. Противные рожи. Да и хозяин не лучше, он с балкончика смотрит, гнида. У крыльца два лимузина, а за ними прислал какого-то ублюдка на тарантасе. Лысый проснулся и обозрел поместье. Цыкнул зубом, почесал живот.
1: «Вылазим, папик нам ручки машет».
0: «Вижу». Длинноволосый выбрался наружу, встал рядом с машиной, размышляя, куда идти. У дома было сразу три входа. Центральные двухстворчатые дверища и две боковых поскромнее. Словно подсказывая, распахнулась центральная. И появился тип, жутко смахивающий на дворецкого из голливудских фильмов, в черной ливрее и бакенбардах. Лысый резво потопал зачуханными сандалиями по ковровой дорожке, ведя за собой длинноволосого, чтобы показать, кто из них двоих главный.
1: «Богато. Да уж, шикарно этот хепс обосновался».
0: Дворецкий неодобрительно поджал губы, жестом указал на обитые светлым шелком диваны и удалился. Дал понять, что их кликнут, когда понадобится. Как собачек. Длинноволосый не сел. Закружил по периметру овального холла, рассматривая картины в дорогих рамах. «Фигня картинки. Большей частью копии Ренуара и Дали». Лысый пялился на жирных разноцветных рыбок в мраморном фонтане. Даже цветущие кувшинки плавают. Вылить бы сюда пару ведер водяры, то-то веселуха рыбам была бы. Небось, выписывали бы виражи кверху брюхом. Лысый хихикнул, но сморкаться в фонтан не решился. Их пригласили только через четверть часа. К этому времени они рассмотрели помещение и принялись совещаться, пытаясь определить, где тут сортир. Особо психовал лысый после пива. Косился на фонтан. Но пришлось так и идти, чтобы халдей опять губу не поджимал. Кабинет, где их ждал хозяин, был тоже неплох. Пижонство так и сочилось с высоченных книжных полок, с корешками нетронутых шеренг дорогущих изданий.
2: глобус в три обхвата в углу. Компьютер с жидкокристаллическим монитором на дубовом столе. Небось, гоняет на нем шарики или палит из базуки по монстрам. И девок по порносайтам разглядывает. Сам хозяин дома был похож на худосочного колхозного хряка. Массивная, но какая-то масластая фигура, близко посаженные злобные глазки, ровно подстриженная редкая щетина на голове. Сквозь щетину просвечивала розовая кожа. Урод. И скалится уродски. И одет в какой-то дебильный халат с драконом.
3: «Марат Янович», — представился хозяин.
2: «Леонид», — ища глазами протянутую руку и не находя ее, буркнул длинноволосый.
3: «Можно Лео?»
4: «Анатолий», —
2: вякнул лысый.
0: «Знакомый».
2: Хозяин посмотрел слегка раздраженно. Потом повернулся к Леониду и спросил:
0: «Все нужное с собой? Краски там, кисточки?»
4: «Это с собой. Но если хотите большой размер, то холста или картона нет такого. Придется в город за ним ехать».
0: «Парни мои съездят. Объясни, что надо, привезут. А размер примерно такой».
2: Он ткнул висящий на стене пейзаж, на котором был сосновый лес а-ля Шишкин.
4: «Только вот так»,
2: — изобразил он поворот полотна на 90 градусов.
0: «И чтобы, как живая, в белом платье и с розой в руках. Сможешь?»
4: «Смогу, но проблемс. Будет вам с розой. А кусок холста примерно такой у меня найдется. Подрамник только сколочу и загрунтую. Надеюсь, мастерская или что-то подобное у вас есть?»
0: «Должно быть. Тебя проводят».
4: «А ты, Толик, езжай с Богом, не крутись под ногами. Вот тебе за труды».
2: Марат Янович протянул лысому 100-долларовую купюру и жестом показал: «Иди, иди». Анатолий ухватил бумажку, сунул в карман, потоптался, еще не зная, что говорить, потом хмыкнул и удалился, кинув напоследок длинноволосому Лео:
4: «Твори, а я у Марго перекантуюсь, дождусь тебя».
2: Хозяин по мобильнику соединился с кем-то, велел прийти. Явился один из бугаев, отвел художника в большой каменный сарай, показал верстак и кучу деревяшек. Заодно сообщил, что комната ему отведена на третьем этаже, типа мансард.
4: «А писать где? Там же?»
3: «Писать? Ты что, писатель?»
4: «Нет, писать — это рисовать красками».
0: «Хозяин покажет», — туманно ответил бугай и, вытирая потный загривок, уселся на ящик наблюдать.
2: Подрамник Лео сколотил быстро. Натянул на него холст, белой клеевой грунтовкой покрыл и оставил сохнуть.
4: «Жрать охота», — пожаловался.
3: «Так чего не сказал? Пошли похаваем», — обрадовался бугай. «Меня, кстати, Рубиком зовут, а тебя?»
4: «Леонидом. Лео».
2: Поели за столом, застеленным яркой клеенкой, в огромной, просто необозримой кухне. Пожилая повариха навалила жрачки сверху, жаркое и салат из помидоров. Запили молодым кислым вином. Сразу стало клонить в сон, но у Рубика запиликал мобильник. Хозяин звал Лео к Наге. Ждал он на террасе, полулежа в сплетенном из тростника шезлонге. Но одет был странно. Черный костюм и штиблеты из мягкой кожи. Лео подошел, хотел присесть, но Марат Янович вскочил, повел куда-то по каменным лестницам вниз, в цокольный этаж, потом ниже. Художник плелся, ничего не понимая.
4: «Где Шмара, портрет, который нужно написать? Он что, держит ее в подвале?»
2: Винный погреб впечатлял. Ряды пыльных бутылок на полках, бочки, замурованные в стены, отдельно маленькие бочонки на подставках.
4: «Эх, сюда бы на недельку с подружками. Да тут прямо лабиринт. Кладовые, какие-то закутки».
2: Наконец хозяин подошел к трем белым, отсвечивающим голубым в мертвенном свете галогеновых ламп металлическим дверям. «Морозильники», — догадался художник. И сердце от чего-то неприятно шевельнулось в груди. Марат Янович открыл левую дверь, ключом открыл. Пахнуло стужей. Лео почувствовал себя крайне неудобно в майке и шортах. За порогом была зима, легкая изморозь была даже на внутренней стороне двери. Хозяин что-то недовольно пробормотал и посторонился, пропуская гостя вперед. Лео поежился и вошел. Довольно небольшая комната, 4 на 3, какие-то металлические дырчатые штанги под потолком, по двум стенам хромированные полки, пустые.
0: но его взгляд приковал к себе стоящий посредине железный стол. И тут Лео затрясло по-настоящему. Крупной истошной дрожью. На столе лежало человеческое тело. Укрывающая его в несколько слоев прозрачная пленка не могла изменить очертания. Голова и ноги были четко видны. Марат Янович что-то буркнул, щелкая рубильником на стене. Потом, ссутулясь, подошел к столу, сдернул ломко зашелестевшую пленку, и Лео увидел женщину. Она лежала, вытянувшись в струнку, руки вдоль тела, словно застыла, поднявшись на цыпочки. И на ней было белое платье, шелковое, без всяких украшений, с овальным вырезом. Длинная до щиколоток юбка аккуратно расправлена. Мертвое платье на мертвой женщине. Мраморное лицо, окутанное русой волной длинных волос, синева вокруг закрытых глаз. Наверное, при жизни она была очень красива. Вялая рука Марата Яновича, украшенная массивным кольцом с синим камнем, положила на грудь трупа белую розу.
5: Откуда он достал ее? И вообще, что, черт побери, тут происходит? Этот папик настоящий псих. Держит в холодильной камере мертвую бабу, а таких камер три. Что если и в других?
3: В остальных продукты, буркнул Марат Янович. И не трясись так. Это моя жена. Напишешь ее портрет, хорошо, заплачу. Откажешься, пойму. Подумай до утра.
5: Портрет? Мертвый?
0: Голос Лео позорно сорвался.
3: На портрете она должна быть живая. Как я и сказал, в этом белом платье и с розой в руках. А уж там в кресле она сидит или у окна стоит, решай сам.
0: Лео окончательно перетрусил, представив, как ему позирует труп, посаженный в кресло. Марат Янович внимательно посмотрел на художника и разозлился.
3: «Твое дело нарисовать, мое дело заплатить. Есть какие-то проблемы?»
5: «Как я могу написать портрет живой, если живой ее не видел?»
3: «Я дам тебе ее фотографии, видео, несколько кассет. Там она более чем живая».
5: «Ну, блин! Лучше бы мне только фото и видео дали, а это...»
0: Он указал на тело.
5: «Не показывали. Было бы легче».
3: «А я должен думать о том, чтобы тебе было легче, или о том, чтобы ты написал именно ее портрет? Настоящий портрет, не с бумажки или экрана».
0: Марат Янович тоже ткнул пальцем в застывшую фигуру.
5: «Прямо тут?»
0: – растерялся Лео. Убежденность в том, что хозяин этого ужасного дома законченный психопат, стала полной.
3: «А зачем я тебя сюда привел? Ты что Ваньку валяешь? Не согласен, так и скажи».
5: «Ну, отчего же? Только как? Я ж тут замерзну насмерть в шортах-то».
3: «Теплую одежду тебе дадут, а температуру я повысил, будет чуть ниже нуля. Пошли наверх. Сегодня посмотришь кассеты и фото, а завтра с утра скажешь, согласен или нет».
0: Стуча зубами и откровенно нервничая, Лео выскочил из холодильной камеры. Почти до темноты он просидел на террасе в обществе вазонов с юбками и агавами. Микроскопическими дозами поглощал бренди и пытался навести порядок в дикой круговерти мыслей. Солнце напрасно старалось прогреть его насквозь. Внутри оставалось блуждающее пятнышко холода, которое становилось особенно неприятным, когда касалось сердца. Тень от кипариса втянулась с горы. Садовник шелестел струей воды из шланга. Орал в зарослях павлин, а Лео томился собственной рациональной трусостью и желанием перелезть через мраморные перилы и бежать вниз, теряя сандалии и расшибаясь на круче. В конце концов он выпил остатки бренди прямо из горлышка, пнул бутылку и ушел, провожаемый укоризненным взглядом старика-садовника. Фотографии и просмотр кассет его совершенно не успокоили. Там резвилась и хохотала красивая, но слегка жеманная женщина, обнимала и смачно целовала у борта роскошной яхты Марата Яновича, кормила чаек на пирсе, встречала изысканно одетых гостей и опять довольно неприятно смеялась. Лео криво усмехался и отшвыривал просмотренные изображения живой Ольги, Так ее называли разные люди в увиденных им на экране сценах. Вместо холеного и уверенного лица вставало другое, безразлично застывшее, хранящее иней на кончиках ресниц, полное тайного смысла. Ни грамма макияжа, волосы небрежно брошены на шею, никакой наигранности в позе. Оболочка, ставшая новым смыслом. Он просидел почти до рассвета. В углах огромной комнаты с покатым потолком и удобной, хотя и недорогой мебелью, блуждали тени. Ночные птицы тревожили далекими криками, пели цикады и кралась за окном огромная луна. В шкафу Лео нашел несколько теплых свитеров и стеганые штаны. Даже сапоги на меху там были, словно ждали его глупого решения. Утро встретило его спящим поперек широкой кровати. Там же его обнаружил пришедший в полдень Рубик. Лео сообщил ему, что видел странный сон. Потом он поел на кухне и вспомнил, что сон не был сном. Голова трещала, словно шарик для пинг-понга под ногой неуклюжего игрока. И ему было уже все равно. Если какому-то ненормальному идиоту нужно, чтобы он написал портрет его мертвой жены, он его напишет. Он получит свои бабки и хоть какое-то время сможет делать то, что хочется. Возможно, он даже пошлет ко всем чертям Толика и вернется в Питер, в свой полуподвал, где пахнет растворителем, бедностью и свободой. И он сказал Рубику, что ему нужен ключ. Хозяин знает какой. Ключ ему был передан, и для чего-то Лео повесил его на шею на обрывке грязной тесемки. Потом он надел два свитера, неуклюжие штаны на вате, ботинки с шерстяными носками и спустился в подвал. При этом все время повторял про себя, что ему плевать. В холодильнике ничего не изменилось. Только появилось большое резное кресло, обитое черной с золотом тканью. Кресло ему не понравилось. Он снял с мертвой Ольги ворох полиэтилена и увидел умершую от холода розу, опавшую и жалко сплющившуюся. Розу Лео отшвырнул в угол. Потом установил этюдник и закрепил на нем подрамник с холстом. Краски придется забирать с собой, чтобы не промерзали, а этюдник пусть стоит тут, пока он не окончит работу.
5: Да, это работа. Всего лишь работа, пусть необычная, неприятная и угнетающая, но нужно потерпеть.
0: Потом он, стараясь не думать ни о чем, подошел к столу и обеими руками поднял тело Ольги. Удивительно, но оно не примерзло. Легко отделилось от поверхности из нержавеющей стали. Вот только нести было неудобно. Пришлось обхватить, прижимая к себе. Стылый трупный холод ощущался даже через свитера. Пятясь, Лео поставил Ольгу у стены, стараясь прислонить боком. Отступил, придерживая. Она повернулась на кончиках пальцев, которыми опиралась на пол. Повернулась, и ее лицо оказалось совсем рядом. Волосы упали с плеча, обнажив белую кожу с голубыми прожилками. Закрытые глаза. Он помнил по фотографиям, что они у нее темно-голубые. Были. Есть. Механическое движение застывшего тела повергло Лео в состояние шока. Он боялся отпустить ее плечи, боялся, что она упадет, и это самое невинное, что она могла сделать.
5: «Ты кретин!» – беззвучно орал сам себе Лео. «Ты безмозглый ублюдок! Урод! Трус! Просто козел!»
0: Он и сам знал, что этот крик смешон и бесполезен. С болезненным равнодушием он анализировал собственные эмоции, понимая, что уже шагнул за грань неприятия происходящего. Еще пару дней назад он был спивающимся небесталанным художником с простыми желаниями и грандиозными амбициями, растущими на дрожжах непризнанности. И вплетение себя в некий кавкер...

0: Спустя 2 часа Лео осознал, что пальцы окоченели настолько, что не чувствует кисть, и он пишет странными долгими мазками, превращающими фигуру в плывущий к низу силуэт. Он выбежал из холодильника, закрыв дверь, и поднялся на террасу. Хозяин был там. Перед ним на столике стояли стаканы и несколько бутылок. Лео пил молча, постепенно сбрасывая с себя одежду и расслабляясь. На Марата Яновича старался не смотреть. Дрожащие в воздухе знойные истома, запах росы, вкус виски, почему-то он выбрал этот напиток, раздражали. Глаза слезились, кожа чесалась, хотелось нырнуть в море, но до него было далеко. Когда он, наконец, решил, что можно уже и поговорить, хозяин молча встал и удалился, поправляя на голове мятую панаму. Его сланцы шлепали по каменным плитам. Лео сидел в плавках и теплых носках. Ботинки валялись в стороне. Подошел Рубик.
1: «Жрать пойдешь?»
2: «Нет, отвали. После такого жрать не хочется».
1: «Не груби».
0: В голосе Рубика было больше сочувствия, чем упрека.
2: «Ладно, не буду. Выпить хочешь?»
1: «Плесни на 3 пальца».
0: Лео бросил в виски 3 куска льда из контейнера и притянул стакан Рубику. Тот уселся на краешек шезлонга, покосился в сторону дома и отпил глоток. Усмехнулся.
2: «Расскажи мне об умершей хозяйке», — попросил Лео. «Какая она была? От чего умерла?»
1: «А я не видел ее живой».
0: Рубик отпил еще глоток, любуясь тающим в янтарном напитке льдом.
2: «Как не видел? Так ты тут новичок».
1: «Ну, я тут 3 месяца. Пообвыкся».
2: «Она умерла в больнице?»
1: «Тут она умерла. В бассейне утонула. С тех пор бассейн стоит без воды. Марат хотел его вообще снести, но пока руки не дошли».
0: Льдинки в стакане звенели, он смотрел через них на солнце. Лео подумал, что не такой уж Рубик и противный, вполне нормальный, упитанный южанин.
2: «И когда это случилось?» — поинтересовался он тихо.
1: «Ну, раз я ее не застал уже, значит, больше 3 месяцев прошло».
2: «Она что, купалась в бассейне в марте?»
1: «А че, он же с подогревом. Всю зиму плавать можно было. Жаль, что воду не наливают. Сейчас бы окунуться».
0: Лео сидел с глупой физиономией, размышляя, знает ли Рубик о том, что труп жены хозяина хранится в холодильной камере. А если не знает, то почему не удивился, увидев разбросанную вокруг теплую одежду? А если знает, то почему не даст понять, что знает? Или это тут уже стало привычным? Мертвое тело в холодильнике.
1: «Ну что, похавать не надумал?»
2: «Нет».
1: «Ну тогда я пойду, а то Жанна ворчать будет, что поздно явился».
0: С этими словами Рубик вытряс в глотку остатки льда, причмокнул и удалился. Лео обратил внимание, что передвигается парень совершенно бесшумно, словно разжиревший тигр. Ему очень не хотелось возвращаться в подвал. Протестовало все, и душа, и тело. Ощущение внезапно обрушившейся на плечи старости, тоскливое прощание с солнечным светом. Но идти на попятную сейчас уже было глупо. Лео решил, что постарается закончить портрет за 3 дня. Выложится, выжмет себя на холст, размажется по нему отработанными эффектами, не станет думать об оригинальности и стремиться превзойти себя. Ну его к черту, не до одуванчиков. Эта ледяная женщина пугала его все больше, хотя вроде бы он никогда не боялся покойников. Учась в академии, запросто ходил в анатомичку рисовать вскрытые тела, подробно рассматривал мышцы и суставы на лишенных кожи конечностях, даже сам помогал лаборанту препарировать материал. Материал! Там были абстрактные трупы, без имен, без глаз, без звучащего в голове резкого смеха. Ольга. Он выбрал в кустах роскошную белую розу, с трудом сломал ее стебель и отправился вниз. Под толстыми подошвами ботинок скрипел налипший песок. Ольга сидела в кресле, когда он вошел. Тонкие пальцы на подлокотниках, опущенная голова. Глаза скрыты упавшими на лицо волосами. Он оказался снаружи, с грохотом захлопнул дверь и запер ее.

0: На ключ. Посидел на корточках у противоположной стены. Не было никаких мыслей. Страха тоже не было. Но войти в холодильник он сегодня уже не сможет. Просто не сможет заставить себя открыть эту белую дверь. И черт с ними, с красками, пусть мерзнут. До заката он гулял по площадке, окруженной затейливо подстриженными кустами туи, вокруг пустого бассейна. Его удивляла голубая кафельная глубина, чистота его дна и кувыркающееся эхо от воплей, исторгнутых в его нутро. Рубик неодобрительно наблюдал в распахнутое окно второго этажа за улюлюкающим в бассейн художником. Потом Лео стал голоден, но есть не пошел, а отправился в свою мансарду и упал в бессмысленный тягостный сон, где не было ни его, ни Ольги, вообще никого. Кафельный стерильный сон. Утром она по-прежнему стояла у стены на своих холодных пальцах, а у порога валялась увядшая роза, оброненная им вчера. Тут была усыпальница роз. Лео писал остервенело, не думая о результате. Лихорадочно смешивал цвета для подмалевка, грея тюбики с краской в ладонях, дыша на выдавленные на палитру яркие колбаски, теряя терпение. Белая стена, белое платье. Он решил, что напишет фигуру, а уж фон выберет потом наверху в свете солнца. Пусть это будет интерьер гостиной или розовый куст в саду или балюстрада террасы. Только бы написать саму Ольгу. Ее окутанную шелком фигуру, хрупкие руки, приподнятое навстречу свету лицо, темные цвета штормового моря глаза. Она не смотрела на него, только мимо. Он совсем окоченел. Пора наверх. Она повернула голову ему вслед. «Зачем?» Рубик ждал его в шезлонге у бассейна и пресек попытку снова поорать туда. «Марат вернулся, не шуми».
1: «А он разве уезжал?»
2: «Да, вчера. Только утром вернулся. Злой как черт».
1: «Что пьешь? Пиво?» «Нет, пиво не покатит. Где бы водки добыть?»
2: «На».
0: Рубик нашарил где-то позади себя бутылку.
2: «Замерз?»
1: «Уши в трубочку свернулись. Послать бы все».
2: «Послать успеешь. Марат за портреты щедро платит, так что есть смысл померзнуть».
1: «За какие портреты?» — обалдел Лео.
2: «За портреты жены. У него их целая коллекция. Штук 6 уже».
1: «Блин!»
0: Лео глотнул из горлышка и едва не поперхнулся.
1: «И все написаны с мертвой?»
2: «Все. Сдвинулся наш Марат на этом. В остальном нормальный здравый мужик. А тут просто капец».
0: Рубик печально покачал головой.
1: «А можно на эти портреты глянуть?»
0: Услышанное с трудом укладывалось в голове Лео.
2: «Не, он их никому не показывает. Мы по художникам считали. Где он только вашего брата отыскивает? Двое сбежали в первый же день. А остальных не обидел. Хотя один пил тут до позеленения и спал под кустами».
0: Лео поднялся, задумчиво потоптался на бортике бассейна, вздохнул и пробормотал.
1: «Идти надо. Работать. Быстрее кончу, быстрее смотаюсь отсюда».
0: Он не забыл оборвать с куста новую розу. Ему удалось поймать соотношение теплой белизны цветка и холодной белизны женского лица. Роза лежала у ее ног и умирала. После водки он мерз уже меньше и почти не думал о том, что делает. Руки двигались привычно, глаз автоматически схватывал нужное, а перенести на холст побыстрее, побыстрее.
1: Какие тонкие у нее пальцы. И эта тень под подбородком. И очертания ноги под непрозрачной тканью, только намеком. А ступня слишком напряжена, нужно смягчить. Завтра он напишет ее лицо. Поймает отблеск в волосах, шелковый и сумрачный в глубине. Нужно попросить у Рубика какую-нибудь шапку, очень голова мерзнет. Хотя откуда у Рубика шапка? Тут и холодов не бывает. и снега, похожего на белизну ее шеи, и льда цвета ее глаз. Не бывает.
0: Он бежал. Позорно и поспешно. Выкинул за дверь палитру и ящик с красками и помчался наверх, к теплу, к еде, к живым людям. Пил на кухне горячее какао, жадно и трусливо поедал куски мяса с хлебом. Потом снова пил какао. Рубик куда-то исчез.
2: По дому бродили незнакомые люди с неприветливыми лицами.
0: Он тоже бродил, не останавливаясь взглядом ни на чем.
1: Кого он искал?
0: Уснул в углу на каком-то диванчике. Никто не разбудил, не сказал, что так не принято, что надо бы спрятаться с глаз. Было холодно. Все равно было холодно.
2: Ночной взгляд луны разбудил его непонятно когда. Было темно, а часов поблизости не было. И он пошел искать тиканье, натыкаясь на мебель и таинственные предметы, которых днем не бывает. Он выглянул в окно, когда понял, что часов в доме нет. Или они все умерли. Как женщина, лежащая на дне пустого бассейна. Он увидел ее, освещенную смешными китайскими фонариками, которыми был наполнен сад.
1: Зачем он заплакал, если нужно было кого-то звать, будить и просить, сказать, не сошел ли он с ума?
0: Но он комкал свою грязную майку и тихо плакал. Потому что вдруг понял, что никогда не сможет уехать, убежать из этого странного дома. Что жизнь свернулась в сумрачный кокон и его заплело тонкой шелковой паутинкой, притянуло к этому кокону, и он вот-вот станет бездумной личинкой.
1: Поднимаясь в свою мансарду, он увидел Рубика, чистившего у тусклого бра за столиком свой пистолет, и сказал ему про женщину в бассейне.
2: Рубик кивнул. Опять выкинул.
1: Лео не стал выяснять, кто кого выкинул, а просто снова лег спать, пытаясь найти в этом какой-то смысл.
0: А утром Ольги в холодильнике не оказалось. Только неживая роза осталась на бетонном полу. Тогда он облегченно схватил свой этюдник, холст и поднялся наверх. Там он писал до вечера, обгорая на солнце, становясь ящерицей в пустыне и с ужасом думая о том, что буйная зелень, написанная вокруг ледяного силуэта Ольги, делает портрет грубой дешевкой. Но остановиться уже не мог. А еще его пугала безглазость ее лица. Он не мог понять, куда она смотрит, морщился и ругался, но продолжал наносить мазки, словно опаздывал куда-то.
2: В сумерках Лео прокрался к бассейну, заглянул в него, но там никого и ничего не было. Ни человека, ни даже пятнышка.
1: Куда она делась?
0: Нужно было спуститься в подвал и проверить, но он был уверен, что если она там, то наружу выйти он уже не сможет.
1: Выйдет она, и тогда бассейн наполнят водой, а он будет лежать на ледяном столе.
0: И он вернулся к холсту и почти в темноте нарисовал ее глаза.
1: Смешивал краски, не глядя. С последней каплей белил, нанесенной наугад, пала бездонная тьма и зажглись звезды.
0: Тогда он уснул в шезлонге рядом с портретом. Утром Рубик кормил его бутербродами и подливал кофе из термоса. Он же отдал ему конверт с 500 зелеными бумажками. И можно было уходить, тем более, что подрамник с холстом уже забрали. Он так и не увидел ее глаза, написанные в темноте. И не знал, хочется ли ему их увидеть. Торопливо укладывая в деревянные гнезда этюдника кисти, пузырьки, тюбики и тряпки, испачканные красками, он вздрагивал от каждого звука, словно вор. Грязный растворитель пролился на мраморные плиты террасы. Он поспешно растер пятно подошвы и пошел, закрываясь от солнца ладонью.
1: Чудилось, что сквозь легкую кисею штор за ним следят десятки глаз.
0: Бурый след от правой ноги тянулся за ним до самой песчаной дорожки. У бассейна в шезлонге распласталась сдутая резиновая женщина со сваленными волосами.
1: Не ей ли он рисовал глаза, бессмысленно вытаращенные на плывущие в небе перышки облаков?
0: Лео усмехнулся и помахал рукой тем, кто прятался за призрачной кисеей. Всем семи портретам Ольги, Марату Яновичу, Дворецкому и лакеям, поварихе Жанне, Рубику и самой Ольге. Тонкий силуэт, предательски очерченный боковым светом, брезгливо вздернул плечи. Он отказался ехать в драном форде и зашагал вниз по дороге. Мимо коряжистых деревьев, увитых цепкими плетями растений и паразитов, мимо сладковато-пряного запаха субтропической гнили, мимо птичьей возни, мимо зарастающего травами в придорожной канаве мертвого Анатолия.

Итак, во второй части нашей сегодняшней встречи мы знакомимся с рассказом Тимы Скоренко «Шкатулка с пряностями». Быт глубинки Соединенных Штатов Америки. Посмотрим, послушаем, оценим.

Я постараюсь быть объективным. Впрочем, это несложно. Я не знал близко ни Рейна, ни Джонса, если это его настоящая фамилия. Они были для меня просто фигурами в большой игре под названием «Жизнь». Они промелькнули мимо и остались позади. Но их история стоит того, чтобы ее рассказать. Дело происходило в Сан-Антонио, штат Техас, а год был, кажется, 1967, хотя теперь, много лет спустя, я точно не припомню. Вся моя жизнь — это череда переездов и путешествий, причем не только по Соединенным Штатам и Мексике. Я не раз бывал в Европе, неважно, Австралию, посещал Африку. Кем я работаю? Это неважно. Я и так отвлекся от сути повествования. В Сан-Антонио меня привели рабочие дела. Фирма платила хорошие командировочные, и я остановился в достаточно дорогом отеле, правда, на окраине города. Снаружи он выглядел не слишком типичным для своего района. Здание в стиле ар-деко с горгульями в качестве водостоков и тяжелыми деревянными дверями в два человеческих роста. Внутри было уютно. Тяжелые ковры, деревянная мебель. В огромном ресторанном камине горел настоящий огонь. Отель не пустовал. Связано это было с тем, что Сан-Антонио – популярный среди туристов город ввиду достаточного количества и определительностей исторического и технико-архитектурного характера. Кстати, я определился с годом. Все-таки именно

1967. Я помню, что знаменитая Tower of the Americans как раз была в лесах, а ее строили ко всемирной выставке, которая проводилась в городе в 1968. Значит, память меня не подводит. Вернемся в отель. Название его я вам не скажу. Незачем компрометировать приличное заведение. Двери для меня распахнул швейцар с густыми усами, одетый в очень красивую красную форму с вышитой золотом эмблемой отеля. За стойкой стоял портье, который показался мне братом-близнецом швейцара. Те же усы, да, форма. Он дал мне ключ от люкса на 5-м последнем этаже и наказал бою донести мой чемодан. Не нужно, отказался я от услуг мальчика. Это было ошибкой. Они всегда готовы помочь в надежде на чаевые, а я сглупил. Впрочем, за время моего недолгого пребывания в Сан-Антонио я не скупился на мелочь для боя, для коридорного, для горничных и портье. Номер мне понравился. Интерьер, выдержанный в стиле ар-деко, витые оконные рамы в духе Эктора Гимара, огромная кровать с балдахином, шикарные ванны с подогревом. В общем, все, о чем может мечтать человек. Разложив вещи, я принял душ, переоделся в чистое и спустился вниз.

0: За стойкой бара стоял молодой человек лет 25, высокий, с длинными волосами, стянутыми в хвост. Он приветливо улыбнулся мне и поздоровался. «Пого», — гласила надпись на табличке, прикрепленной к его форменной одежде. Я заказал виски с содовой. Да, это банально, но мне нравится виски, что поделаешь. И стал рассматривать интерьер. Бар был разделен на две части. В одной можно было заказать напитки, а другая представляла собой небольшой магазинчик. В основном тут была крошечная продукция Сан-Антонио. Красиво оформленные бутылочки с напитками местного изготовления, крошечные макеты городских зданий. Я узнал здания Бексар-Каунти, Ацтекский театр и входные ворота в Национальный исторический парк, а также работы местных мастеров по дереву, шкатулки, статуэтки и прочие приятные, но бесполезные вещи. «Вас что-либо заинтересовало?» — спросил бармен. Утро — не самое популярное время для посещения бара. Два других клиента сидели за столиками, глядя в окна, и бармену явно было нечего делать. «Нет, пока ничего», — ответил я. «Если заинтересует, дайте мне знать». Я кивнул. Он смотрел на меня, будто пытался заглянуть внутрь моей головы и внутрь моего кошелька, конечно. Позже я понял смысл этого взгляда. «Кстати, не думайте, что я пьяница, раз употребляю виски с утра. Это просто означает, что мне сегодня не нужно работать или проводить деловые встречи. Кроме того, в день я выпиваю максимум один стакан. Дневная норма была уже выполнена, и больше я пить не собирался». День прошел практически впустую. Я побродил по городу, посмотрел на достопримечательности, посидел в китайском ресторане, потом включил телевизор в отеле. Да-да, в каждом номере там был телевизор. Сегодня это привычное дело, но для 1967 года такой порядок вещей казался нетривиальным. Я посетил музей современного искусства Макней, основанный на тот момент совсем недавно, в 1950 году. В первую очередь меня интересовали не картины, а скорее интерьеры и ландшафтный дизайн окружающей территории. Впрочем, знаменитые имена, красовавшиеся на табличках под картинами, вызывали у меня какую-то дрожь в коленях. Мне было лестно находиться возле полотен, некогда созданных кистями Сезанна и Гогена, Матисса и Хоппера. Опять же, я вспомнил, что незадолго до моего визита в Сан-Антонио по телевизору промелькнула новость о смерти Хоппера. Его картины тут же возросли в цене в добрый десяток раз. Много времени я потратил на изучение первой Диего Риверы. Портрет дельфина Флоры с его кисти был первой картиной, приобретенной основательницей миссис Марион Куглер-Макней для своей коллекции. Я снова отвлекся, простите меня. Мне сложно сразу перейти к делу, потому что воспоминания накатывают волнами, и одно непосредственно связано с другим. Вечером по телевизору я смотрел хоккей. Из американских видов спорта он наиболее неприятен. Как ни странно, я точно помню, кто играл. Красные крылья из Детройта против черных ястребов из Чикаго. Самое смешное, что я не помню, кто победил. Потом я лег спать. Утром следующего дня я отправился в ресторан при отеле. Кормили вполне прилично, не считая того, что традиционно предложили выбор из десятка различных гамбургеров. От бургеров я отказался и кушал что-то более достойное моего желудка. День мне предстоял непростой. Весь день я работал и вернулся в отель лишь под вечер, после чего почти сразу, забросив вещи в номер, отправился в бар. Здесь царило оживление. Человек 15, мужчин и женщин, сидели у стойки и за столиками. Семейная пара весьма благообразного вида оккупировала оба места у камина и мирно о чем-то беседовала. Вы можете спросить меня, почему я сделал вывод, что это семья, кроме как пара? Я отвечу. Они просто так выглядели. Они не могли быть никем, кроме как мужем и женой. Считайте это интуицией. Я сел на свободный стул, высокий, крутящийся, у стойки и заказал виски с содовой. Слева, спиной ко мне, сидел широкоплечий мужчина в кружевной белой рубашке и широкополом рыжем стетсоне. Правый стул был свободен. Бармен Пога налил мне виски. Я сидел и рассматривал людей вокруг. Но отдохнуть мне не дали. Буквально через пару минут на левый от меня стул взгромоздился крупный мужчина с истинно черными волосами и сверкающими глазами. После чего он посмотрел на мое лицо и костюм оценивающий, видимо, не нашел ничего интересного, после чего громко хлопнул по стойке рукой. «Бармен!» — взревел он. Именно взревел, никакого другого слова я придумать не могу. Он говорил громко, громко двигался, громко возился в карманах. Я не люблю таких людей. Появляясь в компании, они всегда чувствуют себя центром всеобщего внимания, хотя вызывают в основном неприязнь. Некогда я читал сказку о медведе на пингвиньем балу. Медведь ходил, со всеми здоровался, все отвечали ему вежливостью, чтобы не связываться, но в итоге просто игнорировали. Правда, в сказке медведь это почувствовал и ретировался с бала, а вот герой моего рассказа реакции окружающих не замечал вовсе. Пога появился мгновенно. «Виски!» – проревел гость. «Неразбавленного!» Пога исчез, а гость повернулся ко мне. «Джонс!» – представился он. Я назвал себя. «Ха!» – сказал он. «У меня был один знакомый с такой же фамилией. О, тот-то мелочный был старикашка!» У меня не самая распространенная фамилия, и Тон Джонса навел меня на мысль, что он попросту выдумывает. Но я смолчал. Несмотря на всю мою неприязнь, личность Джонса вызывала у меня интерес. Пока он разглядывал людей в помещении, я рассматривал его самого. Первым, что бросилось мне в глаза, были его часы. Rolex Silver Star 2000. Я знал, что это за часы, потому что за месяц до этого присутствовал на официальном представлении этой модели широкой публики. Часы Джонса не были подделкой. Это были безумно дорогие часы Rolex, самой последней модели, выдерживающие давление в 2000 футов водной толщи. Я понял, что если у него такие дорогие часы, то и пряжка на его ковбойском галстуке вряд ли была золоченой, скорее золотой. Передо мной сидел очень богатый человек. Часы скрылись под рукавом пиджака, а Джонс снова обратил на меня внимание. Пого уже принес его виски.
1: «А вот как вы относитесь к индейцам?» — спросил Джонс, не став.
0: Честно говоря, я задумался. Честно говоря, я никак не отношусь к индейцам. Я чужд каких-либо расовых предрассудков. Иногда у меня происходят приступы ненависти к черным. Например, когда я еду на машине, а черный нарочито медленно и нагло переходит дорогу по переходу, да еще может и средний палец показать. Но это скорее ненависть к отдельному индивидууму, нежели к расе как таковой. «Ну, никак», — ответил я честно. Джонс посмотрел на меня, как на идиота.
1: «У вас что, нет гражданской позиции?» — спросил он строго.
0: «Выходит, нет», — я пожал плечами. В спор с этим человеком мне вступать не хотелось. Джонс, кажется, почувствовал, что со мной толкового разговора он строил учиться и неожиданно повернулся лицом к своему правому соседу. Насколько я слышал, он строил беседу точно так же. Представился, а затем спросил про индейцев. Ввиду того, что Джонс был мне неприятен, я отошел от стойки и сел в кресло около окна. Вскоре я разговорился с пожилым джентльменом, который прилетел из Филадельфии специально для того, чтобы посмотреть Техас. Джентльмен оказался на редкость неэрудированным, но очень общительным и интересующимся. Я нашел прекрасного слушателя, которому долго рассказывал про Сан-Антонио, Техас и историю Соединенных Штатов. Джентльмен, как выяснилось, всю жизнь работал на заводе, мастером, кажется, а на старости лет решил посмотреть на родную страну и теперь очень жалел, что не додумался сделать это лет на 30 раньше. Иногда я слышал доносящиеся до меня возгласы Джонса, но они меня не интересовали. Ближе к полуночи я простился со своим собеседником и отправился в номер.

0: На следующий день у меня должна была состояться деловая встреча около 11 часов, и потому я поднялся в 9 и неспешно отправился завтракать в ресторан. Бар в это время был закрыт, он открывался, кажется, в половину 11-го, и Пога сидел в ресторане и разговаривал с официантом. Помимо меня в зале было еще 4 или 5 человек. Слава богу, Джонса я не заметил. Как ни странно, работаете, мне принес именно бармен, а не официант. Тот обслуживал другой столик. «А разве вы не работаете в баре?» – спросил я. «Когда я нужнее здесь, я помогаю официанту». «Вам доплачивают за это?» «Конечно». Все свои реплики Пога произносил с легкой улыбкой, элегантно, приятно. Мне нравился этот молодой человек, в хорошем смысле этого слова. И мне пришел в голову один вопрос, который я вполне мог задать бармену. «Скажите, пожалуйста, Пога», — спросил я, — «что за птица этот Джонс?» Пога театрально закатил глаза. «Не знаю», — ответил он, — «но вчера он дал жару. К ночи, когда вы уже ушли, раззадорился до такой степени, что обещал купить весь отель, всех уволить из здания к чертовой матери». Я усмехнулся. «Почему-то я не удивлен». «Слава богу, сегодня вечером он уезжает», — сказал Пога. Я кивнул и стал есть. Пога исчез. День прошел довольно бурно. Ряд деловых встреч, документы, контракты, накладные. Днем у меня выпало 2 свободных часа, и я прокатился на речном трамвайчике по реке Сан-Антонио. Текущая через старую часть города река не широка, небо над ней почти полностью скрывают кроны нависающих деревьев. Я сидел на скамеечке, мотор трамвайчика что-то бормотал, я попивал прохладительный напиток и старался не думать о работе. Работа снова настигла меня часов в 5, и в отель я вернулся около 9 вечера. Вернись я на пару часов позже, рассказывать было бы не о чем. Вернись я раньше, я тоже вряд ли бы стал свидетелем описанных далее событий. Я быстренько за 5 минут принял освежающий душ, день был жарким, и спустился в бар. Он практически пустовал, за исключением одного столика в самом дальнем углу. За ним сидели человек 5, которые пили пиво, размахивали руками, что-то выкрикивали, перебивая друг друга, впрочем, в дружеских тонах. Я сел с краю стойки вплотную к сувенирному отделу. Мне было интересно рассмотреть сувениры поближе. Вероятно, я даже что-нибудь приобрел бы, сложись события иначе. Пога ничего не сказал и налил мне виски с содовой, и я улыбнулся ему, благодарственно кивнув. Минут через 5 в бар зашел портье, отлучившийся со своего рабочего места. Он сел у другого конца стойки, они с Пога стали тихо беседовать, я не слышал ни слова. А еще через 2 минуты появился Джонс. У него в руке был чемодан, а одет он был явно для путешествия. Я вспомнил слова Пога о том, что Джонс уже съезжает. Я обратил внимание на его чемодан. Натуральная кожа, причем, похоже, какой-то экзотической рептилии. Марку чемодана я определить не смог, хотя в свое время интересовался чемоданным делом. Полагаю, что он был изготовлен по специальному. Джонс небрежно бухнул чемодан рядом со мной и громко сообщил: «Выезжаю!» Я вежливо кивнул. Только теперь Джонс заметил сувенирное отделение бара.
1: «О, надо что-то купить напоследок», — сказал он и снова обратился ко мне. «Всегда привожу что-нибудь интересное из поездок. В городе времени не было, а тут прям как доктор прописал».
0: После каждой фразы, произнесенной Джонсом, чувствовался восклицательный знак, так сказать, повисал в воздухе.
1: «Это что такое?»
0: Он ткнул пальцем в деревянную статуэтку. Прежде чем Пога успел ответить, Джонс переспросил:
1: «Сколько стоит?»
0: Я сразу понял, что человек, которому важна стоимость вещи, а не ее эстетическая или функциональная ценность. Если можно купить галстук за $50, а за углом такой же за 70, то Джонсы и им подобные предпочтут более дорогой вариант, чтобы покрасоваться перед коллегами или женщинами. Пога тоже это понял.
2: $114.86, ответил он.
0: Сложно сказать, завысил Пога цену или нет. Насколько я мог рассмотреть, статуэтка изображала какое-то божество до колумбовых времен.
1: До появления европейцев на месте Сан-Антонио существовала деревня Янагуана, что переводится как «освежающая вода». Там жили ко-ко-культеки, небольшое местное племя. Колорит. Но у них было свое искусство, имитации произведений которого широко распространены в Техасе в качестве сувениров с местным колоритом.
3: «Ты меня за дурака держишь?» – спросил Джонс. «Ты мне всякую дребедень не подсовывай!»
1: Он, кажется, забыл, что сам спросил у бармена о цене статуэтки.
3: «Что-нибудь настоящее есть?»
1: Мне страшно хотелось ответить, что настоящие предметы той культуры нужно искать в антикварных и археологических лавках или на черном рынке, но я промолчал, чтобы не ввязываться в разговор с напыщенным глупцом. Надо сказать, что $100 не были маленькими деньгами в то время. Даже сейчас, когда инфляция постепенно съела немалую часть их стоимости, они остаются вполне заметной суммой. А уж так, в межбанков в 567 году никто бы не стал выбрасывать сотню на ветер. В межбанковских расчетах, конечно, используются даже купюры в $100 000, напечатанные до 36 года, но мы говорим про обыкновенные ходовые купюры. Джо смотрел на Пога выжидающе. Тот аккуратно забрался на небольшую лесенку, позволяющую достать товары и бутылки с верхних полок, и снял резную, тончайшей работы статуэтку, изображающую индейца, сидящего на корточках и курящего длинную трубку. Статуэтка была потертой и явно старой, но, судя по технике исполнения, сделанной не раньше 19 века. $4 836.03, — хладнокровно сказал Пога. Джонс начал придирчиво рассматривать
3: эту статуэтку. «А что это?» – спросил он.
1: «Это статуэтка куакультекского вождя, сделана в конце 18 века резчиком по дереву Альфонсо Варгасом. Его работы есть в лучших музеях мира. Это одна из первых работ из коллекции хозяина отеля мистера Рейна».
3: Мне показалось, что Пога откровенно врет. Какой хозяин отеля станет выставлять столь ценную, по словам бармена, статуэтку на продажу в сувенирной лавке? Более того, если работы этого Варгаса хранятся в лучших музеях мира, то почему это стоит так дешево?
1: Да и с хронологической оценкой создания изделия я вряд ли ошибся. Джонс присмотрелся к статуэтке и внезапно сказал очень тихо:
3: «Ты хочешь меня обмануть, полукровка?»
1: Пога побледнел. Хотя он отличался более темной кожей, чем у меня или у Джонса, она была достаточно белой, чтобы бледность была заметна.
4: «Вы в самом деле хотите очень дорогую вещь?» – спросил он тихо.
3: «Да», – улыбнулся Джонс. «Такая улыбка возникает на губах боксера, когда он хочет подначить соперника и ринуться в бой».
4: «Хорошо, мистер Джонс. Тогда нам нужно подняться в кабинет мистера Рейна».
3: У меня возникло твердое ощущение, что он себя лишь о какой-то конкретной вещи, причем оба прекрасно понимали, о чем речь. Я чувствовал себя лишним. Джонс кивнул.
1: Пога нажал на кнопку, вызывающую портье, и когда тот появился, сказал: «Мы идем к мистеру Рейну. Предупреди его». Портье кивнул и исчез. Пога внимательно посмотрел на Джонса, а потом на меня.
4: «Я хотел бы пригласить вас в роли независимого свидетеля, сэр», — сказал мне Пога.
1: Джонс нахмурился, но промолчал. Видимо, он знал, что так и будет. Я растерялся.
4: «Не беспокойтесь. Речь пойдет всего лишь о крупной сделке, и вам нужно будет проследить, чтобы никто не нарушил условия. Я думаю, вы честный человек».
1: Я польстил такое утверждение. Особенно смешно вспоминать о нем сейчас, после этой истории, но не буду забегать вперед. «Хорошо», — пожал плечами я. «Пойдемте». Ого шел первым, за ним Джонс, третьим я. Мы молча зашли в лифт, и тут Ого сделал нечто странное. Над кнопкой с номером 5 была пластинка, которая не являлась единым целым с остальной панелью управления лифтом. В пластинке была замочная скважина. Я был уверен, что ключ просто дает доступ к внутренностям панели управления для ее ремонта, но я ошибался. Пога вставил ключик в замочную скважину и убрал пластинку. Под ней была кнопка 6.
4: Не выходишь же.
1: Снаружи здания последнего этажа не видно. Вероятно, он не выходит окнами на улицу и по площади меньше, нежели крыша. Только так я мог объяснить этот странный факт. Пога нажал кнопку, и лифт тронулся. В то же время я заметил, что Джонс не выказывает никакого удивления. Он был готов ко всему. Двери открылись, и мы попали в большую гостиную, по интерьеру не слишком отличающуюся от номеров отеля. Тоже роскошное убранство, толстые ковры, деревянная резная мебель. Перед нами стоял усатый портье. Пога обратился ко мне и Джонсу. «Джентльмены, прошу вас пару минут подождать. Располагайтесь так, как вам удобнее, я сообщу мистеру Рейну, что вы прибыли». Пога и портье исчезли за одной из дверей, а мы остались в гостиной. Я сел на диван. Окон в комнате не было, зато потолок был стеклянным. Чтобы солнце не светило слишком ярко, он был прикрыт какой-то полупрозрачной тканью, перетянутой системой ванн. Я понял, что хозяин может регулировать прозрачность потолка при помощи специальной панели управления. «Вам, наверное, интересно, что здесь происходит?» – громко спросил Джонс. Мне было интересно, но совершенно не хотелось спрашивать об этом у Джонса. Тем не менее, я пересилил свою неприязнь.
4: «Да, весьма».
1: «Ха!» – хохотнул Джонс. «Вы представить себе не можете, во что ввязались. Это все легенда». Он умудрился прошептать последние слова, и все равно его слышал, по-моему, весь город.
4: «Легенда?»
1: «Да, это все местные индейцы. Когда пришли белые, они отдали им все золото, хотя у них-то его почти не было. Тут жили мелкие, нищие племена. Столица ацтеков была много южнее. Их почти всех перебили. Но некоторые артефакты все же сохранились».
4: Он замолчал. Мне показалось, что в нем боролись два человека. Один не хотел угодно ли рассказывать, выдавать тайну, а другой, настоящий Джонс, был готов выложить все, что угодно, лишь бы похвастаться перед другим.
1: «Это шкатулка с приправами», — сказал он с таинственным видом. Наверное, по моему лицу он догадался, что понятнее не стало, и торопливо пояснил. «С давних времен племя коакультеков хранило у себя шкатулку, сделанную по преданию чуть ли не 2000 лет назад. В шкатулке были пряности и приправы, разные, но непростые. Стоило добавить какую-нибудь из них в пищу, и мир вокруг изменялся. Одна, например, дарила здоровье, другая – богатство, третья – славу. Коакультеки так долго и просуществовали независимые обряды от ацтеков, потому что вовремя пользовались шкатулкой. Говорят, они целые ритуальные обряды проводили, целые варево с этими приправами готовили, но использовали за раз только крошечную щепотку, чтобы не расходовать зазря».
4: «И вы думаете, что это правда?»
1: «Я знаю, что это правда. Я проследил всю историю, из чьих рук и в чьих шкатулка переходила, и вот я здесь и не ошибся. Этот Рейн продаст мне ее».
4: «А почему вы решили, что он ее продаст?»
1: «Потому что владеющий шкатулкой не может кое-чего. Он не может иметь друзей, не может иметь детей. И все раскорит, пока не продаст ее».
4: Мне вспомнился рассказ Роберта Льюиса Стивенсона о сатанинской бутылке. Правда, там все было несколько иначе. Бутылку нужно было продать за меньшую цену, чем та, за которую она была куплена. А тот, кто умирал, будучи владельцем бутылки, был обречен гореть в аду. В существовании ада я сомневаюсь до сих пор. А вот бездетность вкупе с бессмертием и отсутствием друзей может кому-то и не понравиться.
1: То есть владелец шкатулки рано или поздно захочет от нее избавиться? Именно так.
4: А если у человека, который получает шкатулку, уже есть дети?
1: Они умрут,
4: ответил.
1: Появился.
4: А если умрет владелец? Спросил я, и тут перед нами появился Пога.
1: «Шкатулка найдет себе нового», — сказал он. Пога был одет в очень дорогой костюм. Это чувствовалось по покрою, по качеству ткани. Более того, бывший бармен преобразился. Теперь в нем ощущалась властность, присущая только очень богатым людям. Его красивое лицо выражало некоторое презрение к Джонсу. Я не относил это выражение на свой счет, а в глазах горели огоньки. Стало понятно, что он старше, чем казался. Пога было около 40 лет. Об этом говорят вечные морщинки около глаз, кожа. Но все эти мелочи стали заметны только теперь, по обретении нового имиджа. Позвольте представиться. Пога Рэй. Сложно сказать, поверил я сказке о шкатулке или нет. В своей жизни я повидал немало удивительного, но в то же время моя работа частенько опускала меня с небес на землю. Я гораздо больше доверял накладным и сметам, нежели легендам об ацтекских божествах. А вот и предмет нашего разговора. Рейн повел рукой, и швейцар внес в комнату небольшую резную шкатулку. Я внимательно присмотрелся к артефакту. Шкатулка никак не могла быть изготовлена до появления европейцев. Об этом говорило то, что сортов дерева было использовано несколько, и они были склеены. Внешняя обработка, форма шкатулки, лакировка – все это однозначно свидетельствовало о 18 веке и не раньше. Джонс тоже обратил на это внимание.
5: «Рэй, вы снова меня обманываете! Это новая шкатулка!»
1: «Да», — спокойно ответил Рэй. «Шкатулка новая, но содержимое прежнее». Он открыл шкатулку. Внутри она была подобна чиппендейловскому комоду. Столько же различных ящичков, и на припасной секции в каждом какая-то непонятная труха. Труха была разного цвета, степени помола, но на приправы никак не походила. Джонс подошел и нагнулся над шкатулкой. Рейн тут же захлопнул крышку. «Или вы мне верите на слово, или нет», — отрезал он. Джонс кивнул. «Она будет стоить вам 500 тысяч долларов», — сказал Рейн. «По-моему, это достойный сувенир из Сан-Антонио». Внезапно во мне проснулась удивительная смелость, и я спросил: «Сколько вам лет, мистер Рейн?» Он улыбнулся как-то покровительственно, на правах сильнейшего. «116, сэр». И я немножко, не на минуту. Только теперь я заметил, что Джонс ни на минуту не расставался со своим чемоданом. Теперь он открыл его и достал из-под каких-то тряпок объемистый пакет.
5: «Здесь 700 тысяч», — сказал он. «Я думаю, вы не будете против, если я оставлю себе 200, а остальное передам вам».
1: «Не буду», — ответил Рейн. Портье все это время стоял неподвижно. Джонс опустился на колени и начал аккуратно распаковывать деньги. Пакет был сделан из бумаги и перевязан тесьмой, но Джонс не хотел его рвать.
5: «Я надеюсь, что получу не только шкатулку, но и некоторые инструкции», — сказал Джонс.
1: «Конечно», — ответил Рейн. Удивилось, что я присутствую при каком-то тайном действии, при обряде посвящения. Удивительным для меня было то доверие, которое оказывал Джонс Рейну. Он и в самом деле никак не мог проверить, что покупал. Более того, я был уверен, что Рейн откровенно обманывает Джонса. Впрочем, так тому и надо, думал тогда я. Кстати, простите меня за столь быстрое развитие событий. Возможно, кое-какие детали я упустил, все-таки прошло много лет, но в целом все так и было. Стремительно, резко, безо всяких упущений, будто детально отработанный план. Я отвлекся всего на секунду. Я заметил, что руки портье, которые я видел за спиной, не пусты. Они сжимали пистолет. С моей точки я четко видел зеркало через открытую дверь другой комнаты, и в этом зеркале отражалась спина портье, а глаза меня никогда не подводили. Я подумал, что эта мера принята для обеспечения безопасности сделки. Внезапно у меня заложило уши. Вы думаете, что выстрелы в жизни звучат как в кино? Нет, что вы. Самого выстрела не слышно вовсе. Просто тихий хлопок и звон в ушах. Последующих выстрелов вы можете вообще не услышать, если в первый раз пальнули у вас над самым ухом. После того, как грянул первый выстрел, я слышал только едва различимые хлопки остальных. Всего выстрелов было 3, сообразить 4, если кто-то успел выстрелить дважды. Я не сразу сообразил, что произошло, но когда сориентировался, увидел следующую картину. На полу, прижимая руку к животу, между пальцев струилась кровь, лежал Джонс. В нескольких дюймах от другой его руки валялся большой никелированный револьвер, кажется, Detective Special фирмы Colt. Рейн привалился к стене. В его руке был небольшой пистолетик, напоминающий дамский. В груди Рейна зияла дыра, убедившая меня в том, что я не ошибся с маркой пистолета Джонса. 38-й калибр, сложно с чем-то спутать. Портье лежал лицом вниз, пистолет из его руки выпал и куда-то отлетел. Его стреляло телом, по ковру расплывалась кровь. Я не очень понял, кто в кого стрелял и тем более, кто из них выстрелил первым. Джонс достал револьвер из пакета с деньгами. Деньги там и в самом деле были, но вряд ли их количество составляло столь внушительную сумму, как 700 тысяч. Портье держал пистолет за спиной. В кого он стрелял, я не знаю. Возможно, он был в сговоре с Джонсом или сам по себе и просто пытался убить хозяина. Рейна убил Джонсом. Это не вызывало сомнений. Я оказался в закрытой комнате на 6-м, секретном этаже дорогого отеля с 3 трупами, мешком денег и шкатулкой с индийскими пряностями, которыми я не умел пользоваться. Шкатулку, да догадаться, что произошло потом. Я схватил пакет, запихнул под мышку шкатулку и метнулся в лифт. Наверное, когда он находился на секретном этаже, его не могли вызвать ни с какого другого, срабатывал механизм блокировки. Я добрался до 5 этажа, уложил новоприобретенное в свой саквояж, быстро побросал туда личные вещи без разбору и ретировался из отеля. Перед тем, как выйти, я вырвал из лежащей на стойке регистрационной книги страницу с записью о себе. Стирать отпечатки пальцев не было времени, их не было ни в одной полицейской базе, и найти меня при помощи дактилоскопии не представлялось возможным. Единственным человеком, который видел меня, это был швейцар. Выстрелов он, похоже, не слышал. В пакете. Что вам сказать? В пакете Джонса оказалась вполне круглая сумма в 200 тысяч долларов. Судя по всему, если бы цена шкатулки оказалась ниже ее, Джонс бы заплатил не колеблясь. Я экспериментировал с приправами из шкатулки. Сложно сказать, помогли они мне или нет, но деньги Джонса, вложенные в грамотное дело, сначала удвоились, а потом удесятерились. Последние 30 лет я не работаю и живу на проценты, причем живу хорошо. Я был женат 3, но у меня нет детей. Ни раз и говорю, она из жен не смогла от меня зачать. Врачи исследовали меня не раз и говорили, что дело именно во мне. Что-то с качеством вырабатываемых сперматозоидов. После каждого из разводов мои бывшие жены спокойно рожали детей от других мужчин. Я всегда был одинок, даже до приобретения шкатулки. Не появилось у меня близких друзей после. Сложно сказать, виноваты ли в этом приправы. Лишь одно меня смущает. Лишь одно не позволяет мне верить в силу шкатулки, в ее волшебные свойства. Мне 79, свел арт. У меня радикулит. Я перенес 2 инфаркта. Мои пальцы свел артрит. А на моей сухой сморщенной коже появились пигментные пятна старости. Кажется, Рейн соврал.

Начало войны Мосес Артурович не запомнил. Неудачное обострение язвы загнало его на больничную койку. Когда сбросили бомбы на Москву, Минск и Новосибирск, он лежал под ножом. Пока ракеты жгли Одессу, Киев и Львов, он жарко бредил, и санитарки связывали беднягу простынями, чтобы не навредил себе. По счастью, начальник госпиталя распорядился перевести людей в подвальное бомбоубежище еще при первой тревоге, поэтому у больных был куда больше шанс выжить, чем у здоровых. И Мосес Артурович свои шансы использовал во всей полноте. Смерть любимой Марточки заставила его пожалеть о крепости здоровья. Но оставались сын Георгий и дочка Натуся. Сын был следователь. Во время неразберихи, оставшейся в хрониках как смоленская резня, он железной рукой наводил порядок и в итоге оказался в команде военной администрации города. Дочка же всегда была хрупкой, болезненной, а ужас первого дня войны лишил ее речи и уложил в постель. Она перестала вставать и почти не ела. Только плакала, когда начали выпадать волосы, роскошные, черные, как смоль, кудри. Мосес Артурович сам обстриг свою девочку, пообещав, что все отрастет. И ошибся. Волосы выпадали у молодых, старых, здоровых, больных. Кто-то брился наголо, кто-то повадился торговать париками, собранными из загодя срезанной красоты. В любом случае,

А после войны людям были нужны жизнь, тепло, хлеб, оружие и лекарства. Тем паче, что стричь теперь стало некого. По-немецки основательная Марточка оставила семье запасы пищи месяца на 4. Крупы, чай, сахар, варенье, консервы и сухофрукты. Кое-что можно было попробовать выменять на старинные блюда и ложки из почерневшего серебра. Сын не ел и почти что не появлялся дома. Власть в городе надо было держать, как взбесившуюся собаку, за горло. Мародеры, рейсеры, бандиты, заезжие гастролеры. Ходили слухи, что в Смоленске запасов еды и бензина лет на 5 с небольшим. Удивительно даже, с какой скоростью дичали люди, лишившиеся правительства и хотя бы видимости закона. Не прошло и недели после конца войны, как ходить по ночам стало опасно, впрочем, стреляли мало, экономя патроны. Телевидение не работало, радио сходило с ума от радиации, мобильная связь умерла. А вот электричество, воду и канализацию удалось сохранить. Очень много было больных, обожженных, пострадавших от облучения. Тотчас пошел первый виток лучевых болезней. Через месяц началась эпидемия собачьей чумы. Болезнь мутировала и перешла на людей. В городе перестреляли почти всех собак, но было поздно. Первое время Мосес Артурович варил кашки на электроплитке. Кормил, умывал и носил на горшок Натусю. Читал раз за разом одну и ту же голову профессора Доуэля, огорчаясь судьбе несчастной Брике. Экономно курил сигареты по 3 в день в 3 приема и залечивал плохо заросший живот. Когда шрам затянулся толстой розовой кожицей, парикмахер договорился с пожилой соседкой, что она будет днем присматривать за Натусей, и отправился в госпиталь вкалывать санитаром. При больнице, значит, при еде, при витаминах, при лекарствах и относительно безопасно. Так говорил фронтовик, дед Мосеса, который вместе со своим медсанбатом дошел до Берлина. Риск подцепить заразу, конечно, присутствовал. Но риск умереть от голода или отсутствия антибиотиков был, несомненно, выше. В свои 44 Мосес Артурович был вполне крепок, труда и крови он не боялся, а сочувствие к людям не растерял. Поэтому в госпитале его ценили. Свободную минутку он всегда соглашался срезать мозоли, побрить тех, у кого еще росли бороды, и постричь ногти лежачим больным за сущие копейки, а иногда и бесплатно. Врачи любили расторопного санитара. Медсестры смотрели сочувственно вслед доброму, трезвому, работящему вдовцу. Но куры никто особо не строил. Знали, что у мужчин не все ладно, да и лысых голов стеснялись. Больше года в Смоленске почти не рождались дети. А из тех, кто родился, большинству лучше было не быть зачатыми. Но со временем малышей стало больше. Часть из них выживала и даже обзаводилась нежными, кучерявыми младенческими шевелюрами. Спустя 3 года Мосес Артурович тихонько пустил слезу, собираясь стричь в первый раз прелестного белокурого мальчика. Руки чуть-чуть дрожали от волнения и от счастья. Немая Натуся со временем встала на ноги, начала потихоньку прибираться в доме, обстирывать себя и отца, готовить немудрящий обед. Как же славно, что вокруг Смоленска уцелели поля и фермы. Первый урожай сожгли, все вокруг было, если не горячим, то тепленьким. У коров и овец тоже были проблемы с отелом, зато овощи, фрукты, на удивление, дали в рост. На картошке с капустой можно было вполне сносно выжить, да и хлебушек был. Электричество стало дорого, вода дорога, бензин и вовсе на вес золота. Заводы по производству сельхозинвентаря, чулочная фабрика и аналитприбор, на котором наладили выпуск дозиметров, как-то жили и давали хлеб рабочим. Госпиталь тоже держался. Алмазный завод обнесли дочисто в первую же зиму. Господи, кому сейчас нужны алмазы? У Георгия в СЧК каждый месяц кого-то расстреливали за грабежи и разбой. «Когда приходит голод, уходит стыд», — повторял дедову поговорку Мосес Артурович и качал головой. Он завел себе мягкую шляпу и не снимал ее круглый год, только в госпитале меняя на аккуратную белую шапочку. Через 4 года после войны сын женился на дочери смоленского предприятия.

0: водителя. Была славная свадьба с водкой, мясом, сотней гостей, и даже приглашенный оркестр наигрывал танцы. Георгий звал их обоих, но Натуся наотрез отказалась появляться на людях, да и Мосес Артурович засиживаться сверхвежливого не стал. От первых лиц города пахло кровью, а этого запаха парикмахер нанюхался в госпитале. Через 5 лет и 1 месяц невестка родила сына, Артура, и мальчишка получился почти здоров. Еще через год неожиданно вышла замуж Натуся. Проклятие никому нежеланной старой девы миновало ее. Санитарка из госпиталя сосватала своего двоюродного брата. Правда, парень тоже был немой, но зато работящий. Столяр, печник и на все руки мастер. А вот причесать единственную дочь на свадьбу не вышло. Пришлось покупать парик. И об этом отец жалел куда больше, чем о бедном столе и тихом веселье. Праздник кончился, начались будни. В маленькой двухкомнатной квартирке стало тесно. Молодые общались друг с другом молча, замечали только друг друга, и это слегка обижало старика. Детей у Натуси не получалось. К худу или к добру, но она не беременела. Муж кормил ее досыта, хозяйство совсем поправилось, тяжкий труд Мосеса Артуровича перестал быть настолько нужен. Да и будем честны, добросердечной, сочувственной всякой боли натуре парикмахера тяжело давалась работа в госпитале, в окружении мук и смерти, а умирали многие. Осторожный Мосес Артурович начал с малого. Повозился на кухоньке, вспоминая советы деда и рецепты покойной жены. Побродил по оврагам и склонам, благо пустые кварталы зарастали с невероятной скоростью. 4 месяца. Каждый вечер он обкладывал Натуськину голову теплым полотенцем, вымоченным в репейном масле. На лицо шла другая маска из распаренных трав. И случилось чудо. Худосочная дочка стала розовощекой. Кожа засияла, ушли морщинки из уголков рта и глаз. А самое главное, начали отрастать волосы. Не такие кудрявые и густые, очень медленно. Но дочь была счастлива. И отец тоже. Светлая мысль наконец-то сложилась в его голове. Парикмахерская работа делает людей красивее, и молодых, и старых, и дурных, и хороших. Даже древней старухе хочется выглядеть женщиной. Сразу после войны людям было не до волос. Болезни, голод, пограничные стычки. А теперь стало легче, сытнее. Порядок какой-то установился в городе. Появилась лишняя крошка, случайная монетка, которую не жаль отдать мастеру, чтобы выглядеть лучше. Мосес Артурович всегда считал, что у счастливых женщин добрые мужья и веселые дети. А любая капелька счастья, любая улыбка помогает выздороветь от войны. Неизвестно, откуда он добыл своего бурана. В городе почти не осталось собак, тем более таких крупных. Но добыл, подкормил и даже научил возить маленькую тележку с инструментом, снадобьями и прочей поклажей. Золингеновские опасные бритвы остались еще от деда. Ножницы были свои. Вместо крема для бритья подошел мыльный корень. Вместо красок для париков – настой луковой кожуры, ромашки, ревеня и скорлупы грецких орехов. От чирьев, зуда и лучевых язв – порошок из зверобоя с шалфеем и подорожником. Мазь календулы на нутряном сале, от мозолей, трещин и воспалений, кора дуба. Для лучшего укрепления здоровья – облепиховый сок. И, конечно, не обошлось без репейного масла. Напоследок из госпиталя Мосес Артурович вместо денег взял целый ящик пустых пузырьков от лекарств. Добрый зять смастерил 2 складных стула и легкий тент. Парикмахер дождался весны, 10-й весны после первой бомбардировки, и работа пошла. Он со своей тележкой беспрепятственно разъезжал по городу, таскал ее по единственному мосту через Днепр, в солнечные дни случалось устраивался у старинной кремлевской стены. От кирпичей фанило, но мощь красноватых, поросших мхом стен казалась успокоительной. «Стрижка, бритье, косметика, репейное масло для роста волос!» Куда бы Мосес Артурович ни пришел со своей переносной цирюльней, очень быстро к тележке вставала очередь. Желающие побриться подставляли щетинистые щеки под блестящее лезвие с золотыми готическими буквицами. Женщины раскупали краску для париков, репейное масло и другие снадобья. Редкие счастливицы заказывали «мне модельную стрижку, пожалуйста» и млели под взглядами завистниц, пока мастер сооружал из жиденьких мягких волос умопомрачительные прически. Уличных воришек и мелкую шушеру отпугивал внушительный вид бурана. Склокоченная черно-рыжая шерсть и желтые клыки придавали свирепости, в общем, добродушному псу. Рейсера посерьезнее его тоже не трогали. Мало кому хотелось связываться с отцом Георгия Сараяна, третьего человека в городе. Сын пробовал говорить с ним, убеждал оставить промысел, мол, позоришь имя семьи. Кроткий Мосес Артурович просто сказал, что, по его отцовскому мнению, кровавый хлеб позорит имя семьи, а честным парикмахерским делом зарабатывали деды и прадеды. И он, Мосес, пока что отец и старший мужчина в роду. Он не учит Георгия, как управлять людьми, так пусть и сын не сует нос в его ножницы. Много воли взял. Слепому нет дела, что свечи подорожали. Сын подергал щекою, но промолчал. После этого разговора отца с дочерью перестали приглашать в дом к молодым сараянам. Вскоре Натуся освоила нехитрое искусство варки масла и мазей, сбора, сушки и растирания трав. Лавку сделали тут же, в первом этаже дома. Зять помог обустроить помещение, собрал из осколков стекла два окошка, приколотил над входом вывеску и засел с женой вместе торговать немудрящим товаром. Предприимчивая Натуся была хотела обзавестись черными лекарствами через связи мужниных родичей, но тут Мосес был непреклонен. Ворованным в его роду торговать никто никогда не будет. Сам он по-прежнему колесил по Смоленску, а следующим летом, как подсохли дороги, начал выбираться к окрестным селам и городкам. На старости лет в нем проснулась тяга к бродяжничеству, перемене мест. Он убеждал родных, да и себя тоже, что основной целью его путешествий были лекарственные травы, коренья и чистые продукты, которые удавалось выменивать у сельчан. Но куда важнее ему было засыпать под открытым небом, видеть аистов, слушать ночных соловьев и трескотливых кузнечиков. Ему нравилось подогревать над огнем куски хлеба, насаженные на ветку, гладить по мягкой шерсти верного пса, смотреть в небо и думать о бренности всего сущего. Женщины в деревнях были проще, выглядели здоровее, чем измученные всевозможными хворями смолянки, и их визит парикмахера особенно радовал. Сидя под ножницами, всякое норовило проспросить о делах в стольном городе и рассказать о своих сельских новостях. Случалось, и письма просили передавать в город родственникам. Глядя, как хорошеют, оттаивают усталые женские лица, Мосес Артурович тихо радовался и, случалось, в задумчивости мурлыкал под нос любимую песенку.
1: «Жил да был бродобрей, на земле не найти добрей».
0: Узнав о его хождениях, сын убедил старика обзавестись винтовкой на случай встречи с волками или шальным медведем и сам преподнес отцу охотничий карабин с выправленным разрешением. Мосес Артурович поворчал, но подарок принял. Он знал, что на человека у него рука не поднимется, а вот защитить себя и бурана от волков или одурелого от жары кабана, может, и вправду придется. Да и выглядел карабин роскошно. Было чем похвалиться перед соседями. Уважает сын старика отца, любит. Гладкоствольная сайга с полированным темным прикладом. Она чуть не стоила жизни мирному парикмахеру. Дело было в июле, аккурат под летнее солнцестояние. Они с Бураном заночевали в Березняке, не доходя сельца Верхнее. Уж больно славный выдался вечерок, теплый, светлый, пронизанный птичьим пением. Умиленный Мосес Артурович углядел в лесу мать-лосиху с тупомордым детенышем и, пока не заснул, все вздыхал. Он скучал по внуку. Старые руки ждали мальчат и девчушек обнимать, тискать, доставать из карманов припасенные сладости, неторопливо рассказывать прадедовские армянские сказки и укладывать спать, подтыкать одеяло под теплые спинки. Разбудил парикмахера лай собаки. В серых утренних сумерках он увидел, как к костровищу подошел вооруженный мужчина, за ним еще несколько, большинство в камуфляже, все с автоматами. Буран попробовал броситься, защищая хозяина и имущество. Его срезали одной пулей в раскрытую пасть. Мосес Артурович понял, что к волоску его жизни поднесли бритву. Прикрыв глаза, он стал беззвучно читать «Отче наш», потом попросил у Бога защиты и благополучия для детей. Рейсеры тем временем распотрошили тележку, запахло репейным маслом и травами. Двое заспорили из-за оружия, третий прервал их. «Атаману подарок будет!» Потом парикмахера взяли за грудки и рывком заставили сесть. А дутловатый, какой-то бугристый мужик с татуированными руками и по-младенчески беззубым ртом посмотрел Мосесу Артуровичу в глаза.
2: «Жид!»
0: Мосес Артурович мотнул головой. «Армянин!»
2: «А я говорю, жид пархатый!» —
0: рявкнул рейсер. «Армянин я».
2: «Мусульман?»
0: «Православный, крещеный». Дрожащими пальцами Мосес нашарил под рубахой старинный серебряный крест. Бандит сильным рывком сорвал украшение с шеи старика.
2: «Подходящим! Ну, молись, армянин, перед смертью, раз ты крещеный! Батюшке исповедовать, прости, нету!»
0: Он поставил старика на ноги, толкнул в сторону берез и достал из-под сумка нож. Мосес глухо вздохнул.
3: «Покурить бы на дорожку отсыпал, прежде чем убивать».
0: Чуть помедлив, беззубый достал портсигар и бросил в траву самокрутку. Наклониться, поднять ее, а затем встать, не показывая, что колени трясутся, было делом нелегким. Но как же сладок был крепкий табачный дым. Один из рейсеров, шрамолицый и злой на вид, подошел к беззубому показать добычу. Золингеновские бритвы и ножницы вызвали интерес.
2: «Дед, а зачем ты с собой эти штуки таскаешь? Что это вообще такое? Почему в лесу спишь?»
0: — лениво спросил беззубый.
2: «Я мирный старик, парикмахер»,
0: — хриплым шепотом выдавил Мосес.
2: «Хожу по деревням, людей стригу, масло для волос продаю. Чем я вам помешал, товарищи военные?»
4: «Уважает!»
0: — хохотнул беззубый.
4: «Товарищи военные! И не соврал, дед! Мы служилые люди Божьего атамана Ильи Пророка. Военные! Скоро край будет наш, пусть тогда кто попробует слово вякнуть!»
2: «Парикмахер, говоришь? Баб стрижешь?»
3: «Был мужским парикмахером. Причесываю, стригу, брею, крашу. Педикюр могу сделать, мозоли срезать, кровь пустить, чири вскрыть, банки поставить или пиявок».
0: Тут Мосес врал. Пиявок он никогда в жизни даже в руках не держал. Беззубый поскреб в затылке.
2: «Мозоли, говоришь? А за бородой умеешь ухаживать?»
3: «Все умею», — твердо сказал Мосес Артурович. Он почуял, что пахнет жизнью.
0: Две недели он волокся вслед за отрядом. Угнаться за здоровенными мужиками лет на 20 его моложе было тяжко. Помогало только ясное понимание – отстанет – убьют. По дороге собрали дань с двух сел и пожгли отдаленный хутор. У Мосеса сердце кровью обливалось от предсмертных воплей скотины и криков детей, но сделать он ничего не мог. Наконец, в вечеру 15-го дня пути они добрались до места. Деревня Спас-Углы была огорожена мощным сосновым тыном с воротами. На башенке стоял часовой, за забором надрывались собаки. Вернувшихся рейсеров встретили радостным шумом. Навстречу выбежали женщины, дети, за ними степенно вышли взрослые мужики. Часть отряда осталась у ворот разгружать добычу и отвечать на приветствие. Беззубый потащил пленника дальше, в трехэтажной, разукрашенной искусной резьбой хоромине. На крыльце уже ждал гостей батюшка-атаман.
3: Мосес Артурович обомлел. Он забыл, что на свете бывают такие волосы. Рыжая грива Божьего атамана Ильи Пророка свисала до того места, где у женщин бывает талия. Роскошная борода прикрывала живот.
0: Подойдя к ступенькам, беззубый склонил голову.
4: Благослови, батюшка, твоими молитвами живы вернулись.
0: Атаман хлопнул ручищей по плечу Беззубова.
2: Благословляю. Доклад... Хотя нет, погоди. Это что за жидок с тобою?
4: Не жид, батюшка, атаман. Армянин крещеный, парикмахер.
2: Борода моя тебе, босорылому, спать не дает. Сгубить решил Божью благодать, христопродавец!
0: Налившись кровью, вдруг заорал атаман. Беззубый пал на колени.
4: Упаси Боже, батюшка! Этот!
0: Он ткнул в Мосеса Артуровича.
4: За волосами ухаживать умеет по-всякому, чесать как надо, маслом мазать, чтобы росли лучше. Мозоли срезает.
2: Мозоли?
0: Атаман утих так же быстро, как и взъярился.
2: Мозоли — это хорошо. Эй, ты жидок, звать-то тебя как?
5: Мосес Артурович, я армянин.
0: Парикмахер задумался на мгновение.
5: Ваше превосходительство.
0: Атаман хохотнул.
2: Ишь, ловок! Превосходительство, хорошо сказал. Мосес, Мойша, что ли? А говоришь, что не жид. Ладно, пойдешь в дом к бабам, возьмешь, что тебе нужно. И чтоб через час у меня на пятках ни одной мозоли не было. А порежешь или сбежать задумаешь, пристрелю. Пошел!
0: Атаман наградил парикмахера тычком в спину и повернулся к Беззубому.
2: Докладывай, ангел!
0: По счастью, в хоромах нашелся тазик, на кухне подходящий маленький нож и горсть соды. Горячей воды тоже было не занимать. Осмелевший парикмахер вышел во двор, нащипал подорожника, листьев березы, ромашек. И минут через 40 Мосес Артурович чутко сидел рядом с пышущим паром тазом, в который Илья Пророк соизволил поставить свои вонючие ноги. Похоже, батюшка-атаман с рождения их не мыл. Клиент остался доволен. Осмелев, Мосес Артурович робко попросился на волю, за что получил по морде хозяйской дланью.
2: «Служить будешь, человека из тебя, Мойша, сделаем», — повелел атаман. «Хату ему, бабу в жены и за ворота не выпускать!»
0: Гогочущие рейсеры тут же притащили одноглазую, тощую, как береза, немолодую вдову. Божий атаман Илья Пророк торжественно обвенчал ее с новым мужем и велел до утра не показываться ему на глаза. Неожиданную жену звали Аграфеной. У нее была довольно большая, но совершенно разваленная халупа на южном краю села подле тына, курятник с пятком плешивых кур, огородик и пятеро деток. 13-летняя красавица Любава, две подлеточки, веснушчатые близняшки Лёлька и Лилька, 10-летний дурачок Юра и только начавший ходить Пашка. Когда потешный кривоногий пацаненок приковылял поздороваться с новым дядей и, поломавшись для виду, согласился пойти на ручки, Мосес Артурович в первый раз за 2 недели перестал жалеть о своем приключении. Он подхватил теплого, чумазого малыша, неловко тронул губами макушку в младенческом белесом пуху и отвернул лицо, пряча подступившие слезы.
6: «Ишь, Ирод, детишек любит!»
0: — умилилась хмурая Аграфена. Брака как такового у них не вышло. То ли стар был Мосес Артурович, то ли лучевка сделала свое дело, то ли дети во сне ворочались, то ли сама веслогрудая, высохшая супруга не прельстила, бог весть. В остальном же, на удивление, они сладились. Поутру новобрачная встала первой, чтобы подать мужу завтрак, жалкую маленькую яичницу. Половину Мосес все равно скормил Пашке. Заев угощение черствым хлебом, Мосес Артурович прошелся по хате, высматривая, что тут можно отладить, но взяться за молоток не успел. Примчался парнишка от атамана, мол, парикмахера требуют расчесать драгоценную бороду перед утренней службой. Приказали так приказали. Покорный Мосес Артурович подровнял, подмаслил и уложил роскошную бороду Ильи Пророка, попробовал взяться за гриву и отступился. Мол, после бани бы, с маслом репейным, да частым гребнем, и то заботы часа на 2. Атаман легко согласился. На днях свадьба, перед ней банька, тогда и расчешешь. А пока ступай молиться со всеми честными христианами. Служба прошла на площади перед Хороминой. Жители Спас-Углов собрались приложиться к иконе Спаса, обменяться с соседями братскими поцелуями и выслушать короткую, но весьма энергичную проповедь Ильи Пророка. Атаман пообещал скорое процветание и наступление Божьего Царства, красочно описал, что именно сотворит небесное воинство с врагами и нехристями, не признающими последнего из пророков, скупо похвалил беззубого ангела за успешный рейд, приказал выпороть за нерадивость пастуха Якова и повелел начинать хоровой гимн во славу Христа, Богородицы и Пророка. Все сельчане истово повторяли за атаманом слова кощунственной молитвы. Мосес Артурович удивился. Похоже, люди и вправду сочли святым этого вшивого, неопрятного рыжего жулика. Когда народ разошелся, кто на работы, кто за добычей, кто охранять границы, его снова позвали в Хоромину. Четырем женам пророка тоже нужен был парикмахер. Посоветовать кремы и маски для лица и волос, срезать мозоли и поухаживать за ногтями. Три жены были веселы, щебетали и наперебой выхваляли мастера. Четвертая уныло сидела в углу, обхватив руками живот.
7: «Выгонит ее завтрева!»
0: — радостно сообщила Мосесу Артуровичу самая молодая.
7: «У ней пусть и детки не держатся, троих скинула!»
0: Так и вышло. На следующий день перед службой несчастную бабу со всеми пожитками спихнули со ступенек Хоромины с наущением возвращаться к родне. Днем парикмахер причесал на девичник молодую невесту, пышнотелую Тихоню лет 16 с жиденькими, но длинными русыми волосами. Вечером собственноручно вымыл атаману голову, намазал репейным маслом, вычесал гребнем в шеи, выстриг несколько колтунов и посоветовал впредь собирать кудри в косы хотя бы на ночь. За что и был наказан. Илья Пророк тут же повелел Мойше впредь каждый вечер заплетать ему волосы, а заодно чесать пятки перед сном. После бани начался мальчишник во всей красе. Атаман с приближенными гуляли, пили чистый, как слеза, самогон и хвастали подвигами. Вскоре Мосеса Артуровича затошнило. Не от выпитого, от баек. Он терпеть не мог запаха крови и полагал жизнь человеческую самым ценным из Божьих даров. К тому же с молоком матери впитал уважение к женщине, к чуду зачатия и рождения. Очень сильно хотелось уйти, но пришлось дожидаться, пока пророк налакается, как свинья, и отправится спать. Под присмотром бдительного охранника он заплел атаману волосы на ночь и убедился, что прическа не помешает пьяному. Можно было отправляться домой. У ворот парикмахера остановила кухарка, вручив солидный кусок свинины и бутыль самогона за труд. Довольная Аграфена покормила мужа теплой картошкой, вознамерилась налить рюмочку, но Мосес Артурович отказался. Вместо этого он велел бабе выйти с ним до курятника, и там, подальше от чужих ушей, стал расспрашивать. Кто таков божий атаман, откуда взялся и почему мужики его слушают? Оказалось, его превосходительство объявился в деревне через месяц после войны во главе небольшого, но хорошо вооруженного отряда. Захватить власть в селе, где половина людей еле таскала ноги, было несложно. Но держать под дулами автоматов толпу сельчан Илье показалось делом неблагодарным. Он заявил, что избран Богом, небесные ангелы хранят его от радиации и нашептывают пророчество о конце света и скором пришествии Христа. В доказательство он предъявил безупречную шевелюру, железное здоровье и, казалось, неиссякаемую мужскую силу, а ведь в деревне первый год после войны почти никто из мужиков не мог. Ей, Аграфене, тоже выпало попробовать благодати. Только сыночек родился глупый. А у других и здоровенькие рождались, да и до сих пор рождаются. Половина деток в селе Ильичи. Пашка, он от второго мужа. Первый умер в Смоленске, он свекровь навестить поехал, там и остался. А со вторым, Шуркой пришлым, ее атаман у колодца венчал. Хорошо жили, только Шурка крут был, и ногами бивал, и кулаком проходился по пузу. Один разок не досмотрел, а дурачок в суп чихнул, так Шурка его порешить хотел. Еле-еле собой прикрыл, он по лицу ботинком вдарил, с тех пор глаз высох. Застрелили его у Гагарина, когда пророк в дальний набег ходил. Вернулся, не доносило бы Пашку. А так огородиком пробавлялись, грибами. Любавка с 7 лет помогала везде, раньше и козочка кормилица блеяла. Так о прошлом годе сломала ногу, пришлось зарезать. Да, а Илья пророк правду чуял, где что творится, откуда враги придут, какая погода будет. Больных, случалось, руками лечил, кому помогало. Когда собаки из лесу поперли, загодя велел изгородь ставить, тын уж потом выстроили. И никто село не жег, не грабил, живность не уводил. Наоборот, вся округа Спаса углы почитает столицу, пророку кланяется, дань шлет. У них даже 2 рабочих трактора есть и армейская бронированная машина. Бензин ангел выменивает в Покровке на мясо. А пушки чугунные местный умелец отлить в яме придумал. Одна взорвалась, остальные стреляют редко, но метко, отбиться пока хватает. Так что дай бог божьему атаману Илье Пророку долгой жизни. На следующий день была свадьба. Рейсеры гуляли шумно, мужики держались скромнее. Невеста счастливой не выглядела. Почему? Мосес Артурович понял, увидев ее на утро после брачной ночи. Заплаканную, избитую, с вырванными волосами. Похоже, мужу супруга не угодила. Илья Пророк повадился бить ее каждый день, а после первого выкидыша выгнал вон и взял новую женку из пленных. Той повезло больше. Она забеременела тотчас и через несколько месяцев уже гордо носила острое пузико. Жизнь в селе шла своим чередом. Пару раз случались пограничные стычки. Взбунтовалась деревня Грязище, и рейсеры выжгли ее дотла. Кто-то рождался, кто-то умирал. Кого-то пригоняли вместе с коровами и лошадьми из других областей. Пророк читал свои проповеди, пару раз в месяц и вправду впадая в припадки то ли ясновидения, то ли безумия. Однажды во время приступа он разоблачил заговор. 3 мужиков и бабу вытащили из толпы и тут же, на глазах у всех, расстреляли. Унылый Мосес Артурович каждый вечер заплетал атаману волосы, умощал драгоценную бороду и по отдельному повелению чесал пятки, пока повелитель не соизволит заснуть. С атаманскими женами было проще. У 3 старших закучерявились отрастающие шевелюры, мягкие и красивые. Заодно это они готовы были носить чудо-мастера на руках. С Аграфеной все было ладно. Пару раз она попробовала прикрикнуть на мужа, но быстро увяла. Ссориться парикмахер терпеть не мог, но и от своего мужского главенства в семье отказываться не собирался. Дом отстроился, печь обмазали глиной, щели в бревнах заткнули, крыльцо подновили и разбухшие рамы подрезали. Дети отчима полюбили. Малыш Пашка вскоре стал называть папой, дочерям он велел говорить «дядя Мосес». Стало сытнее. Под Рождество атаман от щедрот подарил молочного поросенка и пожилую, но вполне еще дойную козочку. Единственным горем в семье стала смерть дурачка Юры. Девочки не досмотрели, он наелся снега в мороз, начал маяться горлом и в неделю сгорел от лихорадки. Мосес Артурович чувствовал, что здоровье начинает сдавать. Пару раз у него приливала к голове кровь, иногда по утрам не сразу получалось встать из-за тяжелой одышки. Но он надеялся успеть поставить Пашку на ноги и выдать дочерей замуж. Незаметно Аграфенины дети стали ему родными. В конце августа новая жена пророка собралась наконец рожать, мучилась больше суток. Когда атаману показали, что появилось на свет, он велел закопать живьем и роженицу, и младенца. По счастью, дитя не прожило и часа, а мать-ангел осторожно прирезал, прежде чем засыпать землей. На утренней службе пророк возвестил, что уродливые младенцы – плод совокупления женщины с дьяволом. 2 мужей после этого пристрелили своих несчастных отпрысков, а один до смерти забил жену, вынуждая сознаться в измене. Божий атаман тем временем уже присмотрел новую невесту.
4: Здесь ты мне станешь, Мойша. Любаву вашу женой возьму. Подросла девка. Кто б мне раньше сказал, вроде чех, жидок будет.
0: Я армянин, в тысячный раз повторил Мосес Артурович. И в тысячный раз получил по затылку хозяйской суровой дланью. Любава, узнав о сватовстве, той же ночью попробовала повеситься. Мать, выйдя во двор по нужде, едва успела вытащить ее из петли. До утра девочка плакала, закатываясь в истерике, как младенец. Отец сидел подле нее, гладил по вздрагивающим плечам и думал. Если семья бежит, их догонят. Если бежит одна Любава, далеко она не уйдет, а мать с сестрами, скорее всего, расстреляют. Уходить имело смысл поутру с пастухами, мало ли за каким делом бабы в лес собрались на заре. Главное, не брать с собой слишком много вещей. Дети, дай бог, еще живы, вряд ли Георгий сделает для новой родни слишком много, но ради отца поможет. А не он, так Натуся. По крайней мере, приютит и поможет встать на ноги. Девочки вскоре начнут зарабатывать сами. Выживут. Эх, я старый дурак, надо было их ремесло учить. Любави он велел наряжаться в меру, быть с атаманом приветливой, благодарить за честь, но от матери не отходить ни на шаг. А графене обменять козу на хоть какую берданку, а поросенка на пса. Мол, муж сбрендил на старости лет, на охоту ему драку приспичило. И чтоб выло погромче. Для верности он поставил жене синяк, небольшой, но заметный, а потом долго просил прощения. Из еды велел заготовить сало, муки, щепоть соли, туесок меда, все легкое, сытное. В сентябре в лесу с голода не пропадешь. Лёльке с Лялькой по девичьему легкомыслию не было сказано ничего. Разболтают. Пашке тем паче ничего объяснять не стали, он даже радовался. Отец стал с ним больше играть, чаще брать на руки и учить, мол, ты, сынок, старший мужчина в доме. К свадьбе готовились 10 дней. Накануне для Любавы собрали славный девичник. Атаман же по старой своей привычке вымылся в баньке, созвал дружков и напился до полного свинства. Пока мужики гуляли, Мосес Артурович перемолвился словом с молодым пареньком из сельчан. Тот давно сох по Любаве, глаз с нее не сводил и, по слухам, сам хотел прислать сватов в конце октября, да вот не успел. К тому же, по счастью, парень был сиротой. Мосес Артурович объяснил ему просто. «Хочешь девочку нашу спасти, а может и в жены ее взять? Уходи. Смоленск. Там защита и власть. На рассвете постучишь к графине, уговоритесь, где найдете друг друга в лесу, и веди ее с детьми в стольный город. Только по тракту не ходи. Если искать начнут, так по Смоленской дороге. Ты хороший солдат, сынок, ты справишься. А погони за вами дня два точно не будет. Это я тебе обещаю, как парикмахер». Когда налитого самогоном по самое горлышко атамана втащили в спальню, Мосес Артурович последовал за ним. Заплести его превосходительству драгоценные волосы и почесать пятки. Охранник закрыл двери опочивальни снаружи и минут через 10, судя по звукам, сам захрапел, словно боров. Осталась сущая мелочь. Связать пьяного скота так, чтобы тот не смог и пошевелиться. Веревочные прочные петли на руки, на ноги, руки к ногам, кляп в зубы и еще прикрутить к кровати, чтобы не рыпался. Когда парикмахер попробовал вставить кляп, атаман проснулся и даже укусил врага за палец, но закричать не успел. Новую петлю Мосес Артурович набросил на шею и слегка затянул, объясняя, что будет, если пророк начнет дергаться. Острый ножик был заточен заранее. Такой случай избавить больную землю от отвратительной, грязной, кровавой, развратной свиньи. Мосес Артурович медленно провел острым лезвием по бычьей шее атамана, с наслаждением наблюдая, как меняется ненавистное лицо, как страх искажает черты. Потом достал ножницы. Щелк, щелк, щелк. Рыжие с редкой седой нитью волосы падали на кровать и на пол. Обнажалась шишковатая голова с темно-красным родимым пятном на макушке, беспомощный маленький подбородок, тонкие губы, обвислые щеки. Не ограничившись стрижкой, старый парикмахер начисто выбрил пророка. Волосы, чуть подумав, собрал в наволочку, скатал и засунул в сумку с инструментом. А потом взял заранее припасенную сажу, развел своей же мочой, обжег на свече иголку и наколол на лбу атамана бранное слово. Он помнил, как делали татуировки крутые пацаны в дрочливом ереванском дворе. Напоследок Мосес Артурович плюнул врагу в глаза, затем уложил на бок, старательно прикрыл одеялом и задул свечку. Если кто глянет, решит, мол, спит батюшка. Проснувшемуся было охраннику, он сказал то же самое. «Почивает наш благодетель, велел не беспокоить, пока сам не встанет». Чтобы не вызывать подозрений, он вернулся домой. Дети спали. А Графена, тихонько плача, собирала вещи. Надо было сжечь волосы, осторожно, чтобы запах не разбудил никого и не привлек внимания. Написать письмо было не на чем, да и нечем, поэтому Мосес Артурович еще раз убедился. Аграфена точно помнит улицу, дом, квартиры и фамилии тех, к кому стоит обратиться за помощью. Он дернул жену к себе на скамью, посидеть рядышком на дорожку. Похоже, прав был Илья Пророк. Слюбилась, хотя и не так, как с покойной Марточкой, да и брак остался фиктивным. Но эта некрасивая, сухопарая, старая женщина стала ему дорога. С первыми петухами Аграфена подняла детей. Выдала каждому по корзинке, подвязала себе под кофту мешок с едой, велела посытнее поесть и потеплее одеться. Сонный Пашка сперва расплакался, но Мосес его успокоил, пообещав, что в лесу обязательно встретится настоящая белочка, лисичка, а то и лосенок. Как только стало светлеть за окнами, в дверь постучался давешний паренек. Парикмахер велел жене выдать парню винтовку, встретиться за околицей и слушаться так, как слушалось бы меня, Мосеса. Увидев враз засиявшее личико старшей дочери, парикмахер понял, что сделал правильный выбор. Лишь бы дошли. Парень канул в светлеющих сумерках. Мосес Артурович последний раз расцеловался с семьей. Скрипнула дверь, звякнула цепь конуры, сонно взбрехнул барбос, вздохнула калитка. Все. Он вышел за ограду спустя пару часов после своих. Сказал, что отправился в Патрушево, там охотник взял в капкан барсука, а для мази нет лучше барсучьего жира. Пошел по тракту, за мостом свернул в лес и дал петлю, выходя в сторону Большой Смоленской дороги. Прогнозов, чем конкретно кончится дело, он дать не мог. С большой вероятностью ангел, увидев опозоренного вождя, попытается перехватить власть. Выдумает брехню, мол, подменили дьяволы нашего пророка на какого-то мерзостного уродца, лысого, как все мужики, да еще и со срамным словом на роже. Тогда погони, скорее всего, не будет». С вероятностью пророк придумает повод, как сказаться больным и хотя бы до зимы не показываться на глаза людям при свете. Тогда погони тоже не будет, по крайней мере, сразу. Единственный опасный вариант, что Илью найдут связанным часика через три и найдут охранники, а не старший помощник. И тогда единственным выходом для атамана будет отыскать подлеца парикмахера и прилюдно казнить самой страшной казнью, какая только взбредет в его полоумную голову. Ненавидеть его пророк сейчас должен люто, примерно так же, как Мосес Артурович ненавидел его весь этот год. И искать будет в первую очередь его, а не сбежавшую невесту. Остался сущий пустяк. Оставить след, чтобы семья успела уйти. Прохладный, пряный, припахивающий далеким дымком сентябрьский воздух бодрил старого парикмахера. Красные ягоды придорожной рябины выглядели до невозможности аппетитно. Мосес Артурович вспомнил, что еды он с собой почти не взял. Зато ножницы с бритвами не забыл. Значит, будет чем заработать. Вдалеке раздались стук копыт, мерный скрип колес и сдавленный визг поросенка. И вправду, Какой-то полузнакомый селянин из Елена ехал к теще в Зозулевку отвезти подарок на день рождения. Он охотно согласился подбросить старого парикмахера до развилки и не захотел брать платы. Нет так нет. Мосес Артурович забрался в телегу и устроился поудобнее на сене. Добросердечный крестьянин угостил попутчика яблочком, похвалившись, что урожаем с яблонь нынче можно хоть овраги засыпать. Парикмахер поддакивал и кивал, но вскоре провалился в теплую дрему. Так уютно было свернуться в сене, нюхать, как пахнут травы, и вспоминать сквозь сонные волны любимую песенку.
1: Жил да был

Музыку для вас играет Михаил Габович, текст читает Влад Коп. И сегодня мы начнем с рассказа Джона Кессела «Некоторые любят похолоднее». Сегодняшний эфир объединен актерской тематикой.

ее героями были Авраам Линкольн и Альберт Эйнштейн. О Линкольне речи не было, но прикинуться Эйнштейном я при некотором старании мог. Я отрастил темные усы, на голове у меня появились нечесанные седая грива и еще кое-что. Для гардероба отобрал шерстяные брюки, белую хлопковую рубашку, габардиновый пиджак с узкими лацканами. Только ботинки были мои собственные, самые любимые. Из натуральной кожи, австралийская копия модельной обуви середины 20 века. Удобные, разношенные. В зеркале гримерной отразился симпатичный, рослый, моложавый родственник старины Альберта, помесь Эйнштейна и ее психиатра, доктора Гринсона. Параллельные вселенные, окружающие вечер субботнего дня 4 августа, были так истоптаны. Тут тебе и туристы, и биографы, и любители скандалов, что появляться там не было никакого смысла. К тому же мне хотелось вкусить дух старого Лос-Анджелеса, каким он был еще до землетрясения. Поэтому я выбрал пятницу 18 часов и материализовался в кабинке мужского туалета аэропорта Санта-Моники. Некоторые избирают места безлюдные, а мне подавая аэропорты, железнодорожные, автобусные вокзалы. Здесь все чужие, поэтому погрешности в вашей одежде никого не интересуют. Общественный транспорт предназначен для всех, в толпе ничего не стоит затеряться. Блок переноса, замаскированный под чемоданчик, выглядит совершенно невинно. Я купил в киоске пару пачек Lucky Strike, нанял в отделение агентства Керт синий плимут с автоматической коробкой передач, бросил брезентовую сумку с камерой и чемоданчик в багажник и, изучив карту, нашел мотель на бульваре Уилшир. Здание было выстроено в ложно-испанском стиле. Розовая штукатурка, красные черепичные крыши, колоннада вокруг бассейна. Паренек со стрижкой новобранца в белой футболке заигрывал с сопливыми девчонками вместо того, чтобы чистить бассейн. Я не закрыл дверь своего номера и, вытащив сигарету, наблюдал за лодырем до тех пор, пока на него не набросилась толстая тетка в халате, потребовавшая, чтобы он взялся за дело. Девчонки радостно хихикали. До наступления вечера я колесил по округе. Полюбовался в Санта-Монике причалом, который потом снесло цунами. Она говорила Гринсону, что собирается побывать там в субботу вечером, но потом передумала и осталась дома. Поужинал в Dancers. Колоссальный бифштекс, печеная картофелина размером с футбольный мяч, бутылка красного калифорнийского вина. Потом медленно проехал милю чудес, опустив стекла и наслаждаясь волнами горячего воздуха. Все мне было любопытно. Стриптизы, кинотеатры, бары и уличные проститутки. Многие женщины походили на нее прической, обтягивающими платьями, и почти все без стеснения строили мне глазки. Я поставил машину рядом с клубом Blue Knot и зашел внутрь. Над дверью клуба красовался огромный неоновый бокал синего цвета с золотым неоновым джином, в который падал здоровенный зеленый оливк, тоже неоновый. У стойки я заказал виски и послушал трио джазистов. Худой белый саксофонист с козлиной бородкой так истязал свой инструмент, что хотелось поверить, где-то внутри засело и не желает выходить мелодию.

0: Бедные поклонники позднего модерна воображали, что разглядели контуры будущего. Грядущее казалось им суровым, нестройным, преодолевшим постылое мещанство. Им был невдомек, что и в будущем, как и в настоящем, центром мироздания останутся жратва и скучная работа, и что в 2043 году люди по-прежнему сходят с ума по любительским мужским квартетам, поющим без аккомпанемента. Я тянул виски, и у меня кружилась голова. Приятное ощущение. К алкоголю я присовокупил никотин, выкурив еще 2 сигареты. Пары за столиками обсуждали интимные подробности жизни, предшествующие постели. А тем временем она не могла уснуть у себя в Брентвилле. Ее донимали телефонные звонки. Незнакомые голоса в трубке требовали, чтобы она оставила Бобби Кеннеди в покое. Темноволосая женщина, причесанная под Жаклин, в черных перчатках и с огромным декольте, села у стойки рядом со мной. Пение закончилось, раздались жидкие аплодисменты. «Терпеть не могу этот новомодный вой», — заявила она. «Очень созвучно времени», — откликнулся я. Женщина окинула меня непонимающим взглядом и рискнула засмеяться. «Время можно проводить по-разному». «Я еще не то видел», — сообщил я.
1: «А вы не американец? Чувствуется акцент».
0: «Я родился в Германии».
1: «Значит, вам досталось?»
0: Я прокинул стакан скотча. «Вроде того». У нее были густо накрашенные веки и ресницы длиной в добрый сантиметр. Бледно-розовая помада на тонких губах. Ее трудно было представить без косметики. «Разрешите вас угостить?»
1: «Спасибо».
0: Она наблюдала, как я копаюсь в кошельке с неудобными древними банкнотами. Я заказал ей джин-тоник. Она назвалась Кэрол. «А я Детлеф».
1: «Детлеф» звучит странно.
0: Даже в Германии это редкое имя.
1: «Что же привело вас в Лос-Анджелес, Детлеф? Вы перелезли через берлинскую стену».
0: «Хочу увидеть кинозвезду». Она фыркнула.
1: «Здесь такие не водятся».
0: «Вы, Кэрол, вполне годитесь в кинозвезды».
1: «Вы не поверите, Детлеф, но это я уже слышала».
0: «Тогда скажите, чего вы еще не слышали?» Мы трижды заказывали выпивку, заигрывая друг с другом. Она пожаловалась на свое одиночество, я назвался чужаком. Это было типичное знакомство пенициллиновой эры. Мы узнали друг о друге довольно много, другое дело, что правду мы знать не желали и были вполне удовлетворены полученными сведениями. Ее представления обо мне дополняли фантазии, зато у меня иллюзий оставалось мало или наоборот много. Ведь я не знал об этих людях почти ничего, не считая ерунды, которую можно почерпнуть из древних книг. Экранный образ привел меня сюда. Я вообще раб образов. С действительностью они связаны слабо, гораздо сильнее с прихотями. Я заглядывал Кэрол за корсаж, она терлась о мое плечо. Из этого выросло желание, якобы способное перерасти в более достойные чувства и залечить душевные раны. Мы бы не отпускали друг друга, пока не изнемогли, а потом просто лежали бы, обнявшись и наслаждаясь родством наших чувств, первым мгновением безупречного союза, который подарил бы нам вслед за этим мгновением бесчисленные волшебные ночи. А утром расстались бы, чтобы никогда больше не встречаться. Так это выглядело в мечтах. Мы поехали к ней и честно постарались притворить мечты в реальность. Потом я лежал с открытыми глазами, вспоминая Габриэлу, какой она была сразу после нашей свадьбы на залитом солнцем пляже Ниццы. Ею любовался не только я, но и все до одного мужчины, оказывавшиеся поблизости. Хотелось ли ей, чтобы ее разглядывали? Существовала ли для нее разница между моим взглядом и их? Перед рассветом я оставил сонную Кэрол, вернулся в свой розовый отель и завалился спать. Субботу я посвятил путешествию по Лос-Анджелесу, еще не перенесшему землетрясение. Я предавался порокам, невозможным в Мюнхене 2043 года. Выкурил много сигарет, разгуливал на солнце, купил сборник комиксов, на который ушла уйма настоящей бумаги. Днем я забрел в закусочную и заказал бифштекс с кровью и гарниром из помидора и жареной картошки. Когда официантка поставила передо мной тарелку, у меня потекли слюнки. Но уже через минуту аппетит сменила тошнота. Я в ужасе переводил взгляд со своих пальцев, испачканных кровью и майонезом, на жир, застывающий на краю тарелки. Что ж, недаром я был поклонником грязных удовольствий 20 века. Тогдашняя жизнь не представлялась благостной. Люди слонялись по улицам, ощущая тень смертоносной бомбы. В подсознании сидел страх, что в любую минуту всех их могут испепелить. Ужас испытывали даже блондинки. Я представлял себе своих предков на другом континенте, знавших, что их страна может мгновенно превратиться в поле ядерного сражения, да еще согнутых бременем коллективной вины. Вот из какого материала кудесник Аденауэр сумел снова скроить нацию, которой на первых порах было не до обжорства, не до скуки, не до разложения. Богиня этих людей звалась Мэрилин. Она покоряла их своим фантастическим.

слушал в Индии. Не знаю и не хочу знать, хорошо это или плохо. Я коротал время, дожидаясь вечера. Остался позади двухчасовой психотерапевтический сеанс Гринсона, попытавшегося укрепить ее дух, не дать погрузиться в ночную депрессию. В 9 часов утра я взял сумку с камерой, блок переноса и сел в машину. Проехал по автостраде вдоль океанского побережья, прогулялся по пляжу Малибу и повернул назад. Среди холмов велась лента Sunset Beach, из-за деревьев выныривали дома с зажженными окнами. Добравшись до Брентфуда, я с трудом нашел квартал Кармелина. Сначала дважды проехал мимо. Мэрилин жила на улочке, заканчивавшейся тупиком. Я оставил машину в тупике, повесил сумки на плечо и зашагал к дому. Здание отделяло от улицы кирпичная штукатуренная стена. Я проник во двор соседнего дома, продрался сквозь заросли бугенвилли и подошел с заднего крыльца. Это оказалось довольно скромная гасиенда. Две спальни, маленький дворик, крошечный бассейн. Вода была неподвижна, как стекло. Свет горел только в дальней спальне слева от меня. Первым делом надо было избавиться от Энис Мюррей, компаньонки и экономки. Если то, что случилось в нашей истории, соответствовало событиям здесь, она в этот вечер рано удалилась спать. Я неслышно вошел в дом с черного хода, нашел Энис в спальне и, зажав ей рот, налепил на руку пластырь со снотворным. Она быстро отключилась, и я двинулся дальше. По коридору тянулся телефонный шнур, начинаясь в гостиной и ныряя под дверь спальни. Дверь оказалась заперта. Я вышел, миновал кусты, испачкав ботинки в мягкой земле, просунул руку сквозь решетку и раздвинул шторы, благо что рамы были распахнуты. Мэрилин лежала ничком поперек кровати, правая рука с зажатой телефонной трубкой свисала на пол. Я обежал дом, нашел одно окошко незабранной решеткой, разбил стекло и влез. Дыхание Мэрилин было глубоким, но редким и нерегулярным. Кожа влажной, на шее едва угадывался пульс. Я перевернул ее на спину, поднял веко и посветил в глаз фонариком. Зрачок почти не реагировал на свет. Я сделал ей инъекцию апоморфина, поднял с кровати и понес в ванную. Она оказалась на удивление легонькой, кожа до кости. В ванной комнате, где еще не был убран мусор после ремонта, я долго держал ее над унитазом, пока ее не вырвало. Пищи во рвоте не было, было только несколько непереваренных капсул. Хороший признак, если бы я не знал, что она всегда прокалывала капсулы иголкой, дабы ускорить их действие. Определить, сколько нимбутала уже попало в кровь, было невозможно. Я ткнул ее большим пальцем в локоть. Мне показалось, что она ахнула от боли. «Просыпайся», — сказал я. «Пора». Никакой реакции. Я снова перенес ее на кровать и достал из сумки фильтратор крови, смахнул со столика у изголовья рассыпанные таблетки и поставил на него прибор. Легко загнав ей в артерию на руке шунт, я настраивал аппарат, пока не добился зеленого цвета на датчике. По прошествии получаса она уже лежала с приподнятыми ногами и мерно дышала. Теперь это был здоровый сон. Ее кровь весело бежала через фильтр, возвращая ей жизнь, меня наполняя торжеством. Я вышел на крыльцо и выкурил сигарету. Звезды скрылись за тучами, поднялся ветер. Рядом с порогом красовался камень с высеченным изречением «Cursum perficio», что означает «я завершаю свой путь». Я заглянул к миссис Мюррей, она еще не приходила в чувство. Я вернулся в спальню. Там царил кавардак. Везде валялись пузырьки с таблетками, на проигрывателе стояли пластинки Синатры, верхняя называлась «Большие надежды». Пол был усеян бумажными папками. Я поднял одну. В ней оказался сценарий «Кто-то должен отдавать». Я проглядел сценарий, остался о нем невысокого мнения. Часа в два ночи она застонала, зашевелилась. Я налепил ей на руку лечебный пластырь. Еще через час раздался звуковой сигнал фильтратора. Я убрал шунт, заставил ее сесть и выпить литр воды. Это отняло много времени. Она смотрела на меня затуманенным взглядом. Пахло от нее неважно, облик тоже никак не соответствовал славе самой сексуальной женщины 20 века. «В чем дело?» — выдавила она. «Вы выпили слишком много лекарств. Ничего, скоро вам полегчает». Я помог ей накинуть халат, заставил пройтись по коридору, потом по гостиной, дожидаясь, когда она сможет самостоятельно переставлять ноги. Гостиная была украшена мерзкими масками, в которых мексиканцы отмечают День мертвецов, и портретом Линкольна в раме. Насмотревшись до тошноты на корчащихся уродов и славного Эйба, я вывел ее во двор и стал выгуливать в темноте вокруг бассейна. По воде уже бежала кровь.

0: попытки вырваться не удалась, она была слаба, как младенец. «Отпустите!» — взмолилась она. «Надоело ходить?» «Я хочу спать!» «Лучше еще побродим!» Мы кружили вокруг бассейна еще четверть часа. Издали доносился шум проезжающих машин, пальмы шуршали на ветру сухими листьями. Я обливался потом, она была холодна, как труп.
1: «Пожалуйста!» — конючила она. «Хватит!»
0: Я усадил ее в шезлонг, сбегал в дом, поставил вариться кофе. Накинув на нее одеяло, я решил не дать ей уснуть, пока кофе не будет готов. Потом она сидела, держа чашку с кофе обеими руками, чтобы согреть пальцы, с растрепанными волосами и смеженными ресницами. Вид у нее был невероятно усталый. «Как самочувствие?» — осведомился я.
1: «Жива. Вот невезуха!» —
0: она расплакалась.
1: «Какие же они все жестокие, господи!»
0: Я не стал ей мешать, только сунул платок, чтобы первая красавица в мире вытерла глаза и высморкалась.
1: «Вы кто?» — спросила она наконец.
0: «Дед Лев Грубер. Зовите меня Дед».
1: «Что вы здесь делаете? Где миссис Мюррей?»
0: «Не помните? Вы сами отправили ее домой». Она отхлебнула кофе, настороженно наблюдая за мной. «Я пришел вам помочь, Мэрилин. Спасти вас».
1: «Спасти?»
0: «Знаю, вам тяжело. Вы очень одиноки, но это не повод кончать жизнь самоубийством».
1: «Ерунда, я просто хотела уснуть».
0: «Вы это серьезно?»
1: «Послушайте, я не знаю, кто вы, но ваша помощь мне ни к чему. Если вы сейчас же не уберетесь, я вызову полицию».
0: Последние слова она выговорила виновато.
1: «Прости».

0: никогда еще не видел такого беззащитного лица. Мне очень хотелось ей помочь, хоть я и знал, что передо мной даже не сексуальная игрушка, а безнадежная развалина. «Я замерзла», — сказала она. «Пойдемте в дом». Мы вернулись и устроились в гостиной. Она на диване, я в неудобном кресле с высокой прямой спинкой. Я стал рассказывать подробности ее жизни, которые не мог знать никто, кроме нее самой. Аборты, попытки самоубийства, связь с братьями Кеннеди, грубое обращение Синатры. Я напомнил ее кошмары, боязнь одиночества, страх сойти с ума, ненависть к старости. Роль спасителя нравилась мне все больше. Я бы все отдал, чтобы заключить ее в объятия. В ее лице уже не было враждебности, ведь она слышала только правду. Артур Миллер писал о том, как благодарна она бывала каждый раз, когда он спасал ей жизнь. Неужели мне доведется испытать ее волшебную признательность? Ей всегда нравилось, чтобы ее спасали. Возможно, сыграл свою роль пластырь, который я налепил ей на руку. Наконец она возмутилась. «Откуда вы все знаете?» «Это самый ответственный момент, Мэрилин. Я знаю все, потому что явился из будущего. Если бы не мое появление, вы не пережили бы эту ночь». «Значит, из будущего!» Она засмеялась. «Понимаю вас, но это параллельное будущее, так что ваше спасение никак не затронет ход истории в моей вселенной». «Так я и поверила». «Я вас не обманываю, Мэрилин. Иначе вы были бы уже мертвы». Она плотнее запахнулась в одеяло. «Неужели в будущем меня помнят?» «Вы знаменитейшая актриса своего времени. Ваша смерть была страшной трагедией. Мы хотим ее предотвратить». «Мне-то от этого какая польза? Все равно я тону в дерьме. Теперь для вас все кончится». Она изображала скепсис, но вся уже дрожала от надежды. «Я хочу забрать вас с собой в будущее», — сказал я. Она вздрогнула. «Вы что, свихнулись? Я ж там никого не знаю, ни друзей, ни родни». «Родни у вас нет и здесь, мать в психиатрической лечебнице. А что до друзей, интересно, куда же они подевались этой роковой ночью?» Она потерла лоб. Этот жест был полон волнения. Его оказалось достаточно, чтобы она стала для меня живым человеком. Женщиной, попавшей в беду, а не сломанной сексуальной игрушкой. «Зачем вам со мной возиться? Я этого не заслуживаю. От меня одни неприятности». «Я покончу со всеми вашими бедами. В будущем это умеют делать. Здесь вы уже никому не нужны, никто вас толком не понимает. Мэрилин, одна лишь бездна отчаяния. Но мы сумеем вас возродить. Мы залечим раны, которые вы получали с самого детства. Здесь вами пренебрегают, у нас будут превозносить. Вы навечно останетесь молодой, это тоже в наших силах. Моя работа – исправлять ошибки, допущенные в параллельных вселенных. Вы из числа избранных. У нас, Мэрилин, вас ждут заботливые люди, дом, духовная поддержка, понимание». «Снова психушку? Хватит с меня!» Я подошел к ней, присел рядом, заглянул ей в глаза. Настал момент для проникновенных речей. Я понизил голос. «Знаете, это стихотворение «Яйца»?»
1: «Какое еще стихотворение?»
0: «Не отдавай все сердце». Я заучил эти строки наизусть, ведь она их любила больше всего. «Не отдавай все сердце за любовь. Пусть мысль такая не взволнует кровь. Рабыням страсти, как она не очевидна, зазорно признаваться и обидно, что поцелуй для сердца ядовит. Поскольку все прелестное на вид, есть краткий миг, бесплотная мечта». Она перебила меня срывающимся голосом. «Ну и что? А то, что жизнь не похожа на стихи, нет смысла в страдании, нет необходимости отдавать сердце и терпеть поражение». Она сидела молча, закутанная в одеяло. Видимо, я задел ее за живое. Словом, подумайте. Я вышел на крыльцо и выкурил еще одну сигарету. Присоединяясь к этому проекту, я был полон энтузиазма. Экзотические эпохи, знаменитости. Я неплохо работал, все схватывал на лету, проявлял ловкость. Главным моим козырем была искренность. Я так преуспел, что Габриэлла возненавидела меня и бросила. Спустя некоторое время Мэрилин вышла, накинув одеяло на голову, как индианка. «Ваше решение, Скво». Она невольно усмехнулась. Даже при слабом свете из двери были заметны морщинки в углах ее глаз. «Вы вернете меня обратно, если мне там не понравится?»
2: «Понравится. Но если нет, я вас верну, обещаю».
0: «Хорошо. Что мне делать?»
2: «Захватите то, что хотели бы оставить на память, а остальное — наша забота».
1: Я ждал, пока она в спешке собирала чемодан. Поверх вещей лег снятый со стены портрет Линкольна. Я убрал в сумку фильтратор крови и установил в гостиной блок переноса. «Маф!» — воскликнула она.
2: «То есть?»
1: «Мой пес». Она опять выглядела совершенно раздавленной. «Кто о нем позаботится?»
2: «Миссис Мюррей».
1: «Она его не переносит. Нет, я ей не доверяю».
2: Казалось, рухнула ее последняя надежда.
1: «Я не могу. Это была неудачная идея».
2: «Где Маф? Мы заберем его с собой».
1: Мы пошли в комнату для гостей. Там стояла такая вонь, что я чуть не зажал нос. Собака спала на старой шубе. Стоило нам открыть дверь, как она с лаем набросилась на меня. Это был избалованный карликовый пудель, которого так и хочется от души пнуть ногой. Но она схватила его на руки, забурковала, заставила меня взять мешок с кормом и миску для воды. Я подчинился, едва сдерживая раздражение. В гостиной я отодвинул кресло и поставил Мэрилин в центр комнаты, после чего выложил вокруг нас кольцом электрический шнур, очертив поле. Видя ее волнение, я взял женщину за руку. Она не спускала с рук свою брехливую собачонку. «Готово, Мэрилин!» Я нажал клавишу на своем блоке. Гостиная Мэрилин стала отступать от нас, и мы провалились в пустоту, как камешки в бездонный колодец. Нам навстречу неслась из невыносимой дали транзитная станция. Еще немного, и мы снова оказались в помещении. Собака зарычала, Мэрилин покачнулась, положив ладонь себе на лоб. Я взял ее за руку, чтобы успокоить. Из контрольной рубки появились Сковилл и медсестра, которая взяла Мэрилин за другую руку. «Это сестра, она поможет вам отдохнуть. А это Дерек Сковилл, руководитель программы». Мы надели на звезду комбинезон, врачи накачали ее инъекциями. Я пообещал ей позаботиться о мафии и тут же сбагрил пуделя персоналу. Я держал Мэрилин за руку, подбадривал ее улыбкой, сидел с ней рядом, пока она не уснула. Наконец-то она выглядела спокойной. Мэрилин нравилась, когда ей помогают, она привыкла к заботе. Теперь этим будет заниматься целый мир. Так она воображала. На самом деле ее судьба целиком зависела от меня. Я заскочил в гримерную, принял душ и переоделся. Сингапурская шелковая рубашка, мешковатые брюки, компьютерные очки. Прогноз обещал избыток солнечной радиации, поэтому я напялил широкополую шляпу. И как раз разглядывал свои ботинки, на которые разрушительно подействовала грязь из сада Мэрилин, когда в уголке очков появился вызов от Сковилла. Меня приглашали на совещание. Кроме Сковилла там были Левин, Салли Хоз, врач, Джейсон Крайер из отдела рекламы. «Твое мнение?» — спросил меня Левин. «Но она в неважном состоянии. Физически еще туда-сюда, но эмоционально...» «Завтра продолжим курс инъекций», — сказал врач. «Возможно, у нее повреждены почки. Не удивлюсь, если не только они». «А ее шрамы видели?» — спросил Левин. «Сколько она перенесла операций? Кажется, там у них чуть что сразу хватаются за мясницкий нож». «Сначала за мясницкий нож, потом за пульверизатор с краской», — добавила Салли. «Шрамы мы устраним», — сказал Крайер. Ходили легенды, что отдел Крайера — самое опасное место во всем Голливуде. «А Детлев будет ее ангелом-хранителем, так, Дет? Ты ведь спас везде жизнь. Ты ей и друг, и папочка, и любовник, если понадобится». «Конечно», — сказал я, вспоминая спящую Мэрилин. «На что надеялась она сама?» «Мы умеем учитывать психологические факторы», — сказал Крайер. «Это наше ноу-хау». Мне было трудно досидеть до конца. Сразу после совещания я спустился в вестибюль и покинул здание. Перед главным входом собралась пренебрегающая пеплом толпа. Густо намазав лица блокирующим солнечным радиацию кремом номер 400, они размахивали лозунгами «Прекратить эксплуатацию времени, информация, а не люди, руки прочь от прошлого». Доказательств влияния изменений в моментах пространства прошлого не существовало. Это разные миры. Конечно, после вторжения в конкретную вселенную вы уже не можете туда вернуться, но вселенных этих бесконечное множество, так что беспокоиться не о чем. О чем следовало бы позаботиться фанатикам защиты хронологии, так это о том, чтобы наше время-место не засоряли различные исторические персонажи, не способные приспособиться к новизне, распроститься с былой славой или остаться столь интересными для нас, как на то надеялись их спонсоры. Столько денег израсходовано зря. Кому нужны новые джазовые композиции Гершвина? Способен ли Шекспир понять 21 век? Чем он будет заниматься? Писать сценарии для виртуальных приключений? Я выскользнул через черный ход и сел на углу в метро, чтобы проехать Голливуд и прибыть в свой жилой комплекс под куполом.
2: киоске я загрузил в компьютер очки «Последние новости», потом заглянул в мужской туалет, чтобы почистить испачканные в прошлом ботинки. Ведущая программы «Голливудские слухи» Хедли О'Коннор сообщала о сильном снижении доходов концерна «Элизенбрунен ГМБХ», финансировавшего проект с моим участием. Если Сковилл провалится, новый босс обязательно зарежет проект, и мои контрактные обязательства будут аннулированы. Вся надежда на Мэрилин.
3: «Что вы вытворили со своими туфлями, Герр Грубер?» — запричитал чистильщик по-немецки.
2: Я выключил очки и посмотрел на него сверху вниз. В моем жилом комплексе работало много неимущих. Это дешевая рабочая сила и хорошая реклама, однако чистильщика переправил в настоящее я сам. Он навел на мои ботинки окончательный блеск и вскинул кудлатую голову.
3: «Довольны?»
2: «Отлично!» Я вынул 20-долларовую бумажку. Он посмотрел на меня печальными умными глазами. Раньше он был шатеном, но успел посидеть.
3: «У вас теперь усы, как у меня».
2: «Такая работа. Мне временно потребовалось сходство с вами, Альберт». Я отдал ему двадцатку и поднялся к себе.

писал рассказ из первой части нашего сегодняшнего эфира о переселении Мэрилин Монро в будущее. Это Джон Кэссел. По образованию ученый и литературовед, учился на физике и филолога, диссертацию защитил по филологии. Относится к ведущим авторам-гуманитариям, пришедшим в литературу в начале 80-х. Родился он в городе Буффало в 50-м году, а первый фантастический рассказ «Серебряный человек» опубликовал в 78-м. С тех пор выпустил несколько десятков рассказов, многие из которых откровенно пародийны. И почти все творчество Кэссела отличает общегуманитарная эрудиция автора и тонкий, хотя порой черноватый юмор. Лучшие произведения короткой формы — это сборник «Чистый продукт» 87-го года. Один из рассказов «Еще сиротка» 82-го принес автору премию «Небюла», а рассказ «Буффало» 91-го — премию имени Старджона, Теодора Старджона. И первый роман его «Берег свободы» 85-го года Кэссел написал в соавторстве с Джеймсом Патриком Келли. А лучшим романом писателя остается его первая сольная книга «Добрые вести из космоса» 89-го года, напоминающая прозу Филиппа Дика. Последний на сегодня роман автора «Коррупция» и «Доктор Найс», который вышел в 1997 году.

0: Наша программа продолжается. У нас впереди еще чуть меньше часа эфирного времени. Это замечательно, потому что впереди у нас рассказ Александра Зорича «Хэллоуин».
1: Вы слушаете программу «Модель для сборки».
0: Я построил машинку. В ней много замечательных колесиков, деловитых шестеренок, сверкающих стеклышек и прочих штуковин. Она жужжит, как здоровенный жук, когда движется вперед. Она шелестит бабочкой на пути назад на поворотах, она скрипит, как сверчок. На ее левом боку я написал «Сепаратор турбо», а на правом «Чик-чик тарантул». Она и впрямь чем-то похожа на шустрого паука-синокосца, хотя в ней есть сходство и со скорпионом. В общем, она очень красивая, моя машинка. Только вот Джилл испугалась и сказала: «Это твое очередное безумие, которое ничем хорошим не кончится». Мне понравились ее слова. Я написал на машинке спереди: «Мое очередное безумие».

0: которое ничем хорошим не кончится. Когда я был совсем маленьким, я очень хотел попасть в Корею. Мне не повезло. Война там окончилась, когда мне было 8 лет, и в утешение отец купил мне роскошный механический конструктор.
1: 20 бакс, сэр!
0: Тогда же я и построил свою первую машинку. Жалкое подобие муравья, которое издохло на 3-й минуте жизни, но я не унывал. Мне удалось сэкономить на школьных завтраках, и через 4 года я купил себе второй, куда более шикарный конструктор.
1: 20 grand, сэр!
0: Еще через 6 лет я, окрыленный своими первыми удачами и юношеской наглостью, приехал в Бостон поступать в Массачусетский технологический институт, куда, к сожалению, без особых усилий поступил. Там же, в Бостоне, я познакомился с Элен. Оценив ее по достоинству, я ринулся в бой. 3 года ушли на презервативы, пиццу для влюбленных, психотические посткарды типа «Без тебя и в Лас-Вегасе заняться нечем» и прочую любовную атрибутику. Кончилось все тем, что я надоел ей до крайности, а обычно уравновешенная и дипломатичная Элен заявила, что не может любить человека жесткого, как жужелица. Не успел я по-настоящему расстроиться, как подоспела вьетнамская война, благо в тот год я уже был магистром прикладной бионики. В отличие от Кореи, во Вьетнам я уже не рвался, и частенько, трясясь в вертолете над утомительной зеленью тропических джунглей, жалел, что не получаю от этого ни малейшего удовольствия. Тем более не доставил мне удовольствия вьетнамский пулеметчик, который срезал нас однажды над дельтой Меконга. С горем пополам удалось посадить вертолет, и мы по колено в крокодилах и болотной жиже приняли бой. Я плохой пехотинец. Если бы не Бак Тейлор, мой приятель еще по Массачусетскому технологическому, гроза университетских бейсболистов, умник и сердцеед, то Америку я увидел бы разве что через щель в плохо запаянном цинковом гробу. Благодаря Тейлору я выжил и вернулся. Говорят, во Вьетнаме я постарел на 10 лет. Не знаю. По крайней мере, поумнел я на все 20. Но и это не помогло. Элен вышла замуж за героя вьетнамской войны Бака Тейлора, и в конечном счете это было справедливо. Все-таки Бак скрутил за меня не одну узкоглазую башку, и я, не держа обиды, или, по крайней мере, не бравируя ей, явился к ним на свадьбу, где и произошел один забавный инцидент. В разгар веселья я встал и, дождавшись тишины, произнес тост. Я предложил выпить за мою эволюцию. Конечно, это было нескромно, зато имело определенный смысл. Никто, правда, ни черта не понял, что за революция, что это за тип, брат невесты, что ли. Но захмелевшим гостям было насрать, и они, обозвав меня «га-га», то есть большим чудаком, все-таки выпили. Элен презрительно пожала плечами, а Бак отозвал меня в сторону и, подхихикивая, от всей души пожелал мне успехов в эволюции. Зануда Бак. Не знал, что в 6 лет я стремился в Корею. Да если бы и знал, ничего кроме парочки добродушных, но нелестных замечаний он все равно не обронил бы. А зря. Я ведь не собирался мотаться по сырым вонючим джунглям только из желания пострелять, поиграть в пиф-паф мувис. Я вообще ни в кого не хотел стрелять. Война была лишь предлогом попасть в волшебное царство жуков и бабочек из иллюстрированного атласа насекомых. Поначалу инсекты привлекали меня своей красотой, затем многочисленностью и, в конце концов, потрясли своей живучестью. Ночная бабочка мучается на булавке 3 суток. Человека моментально убивает 1-единственная пуля. Смешно, да? Мне тоже было смешно. Я смеялся так заразительно, что все кругом смущались и отводили глаза. Но я не только смеялся. 1000 хитиновых душ и 10 лет жизни я принес в жертву своим экспериментам. Кое-что получилось, кое-что нет. Я учился. Потом уже в институте я первый раз в жизни влюбился. Кстати, Элен оказалась на редкость проницательна. Сравнив меня с жужелицей, она была близка к истине. Окончательно я понял это во Вьетнаме. Там не нашлось ни жуков, ни бабочек. Может быть, они испугались войны, но, скорее всего, я их просто не заметил. Мне было плевать. Покидая Сайгон, я чувствовал, что знаю об инсектах все. Больше, чем они сами. Да я и сам был

Признаюсь, после свадьбы с Эллен я поступил весьма неоригинально. Я сошелся с институтскими неудачниками и, кочуя с ними из кабака в кабак, ежевечерне напивался до синевы во славу своей депрессии и тайно взлелеянному мазохизму. Умышленно бездействуя, я ждал событий. Конечно же, я не знал, что один слишком сообразительный генерал уже давно интересуется моей институтской работой «Инсектированные механики», в которой я рассматривал свои знания о насекомых с точки зрения технической применимости. Мне был дорог сам принцип ожидания. Оно было чем-то вроде маленького перемирия между мной и теплокровными. Я не бросал им никакого вызова, я вел себя как мертвый сверчок. Но они начали первыми. Однажды в нашу компанию затесался симпатичный шатен, назвавшийся Ха Смитом. Он порол всякую чушь. Он восторгался Ницше, восхвалял Кастанеду, он злобно ругал военных, поносил H-бомб и традиционные американские ценности. Короче говоря, Ха Смит настырно эксплуатировал темы, которые, по мнению геморройных аналитиков из ФБР, были в нашем кругу чем-то вроде сигаретного дыма. Свои излияния он сопровождал щедрой выпивкой за свой счет. Когда я в очередной раз как следует нализался, он вызвался отвезти меня домой. «Мысль, что надо», — сказал я ему и нырнул в темноту. Вынырнув на следующее утро среди чужих белых стен, я услышал ласковый голос. «Ай-яй-яй, мистер Харвуд, и зачем было так напиваться, а?» «Идите к черту», — простонал я и лишь затем рассмотрел обладателя ласкового голоса. На нем был мундир, на мундире погоны, а на погонах целые россыпи генеральских звезд. И еще в петлицах у него я заметил значки танкистов. $200 000 в год плюс бонусы за то, что вы не будете посылать меня к черту, предложил генерал. «И все?» – спросил я, пытаясь вложить в эти слова максимум иронии. «Почти все», – невозмутимо ответил генерал. Иронию он расслышать не пожелал. «Почти все – это пустыня Смолки, штат Невада, секретный объект 107, чугунные рожи охранников и работа над проектом Devil's Puppet». Пентагон хотел сразу всего и побольше, чего хотел я сам сказать невозможно. Я просто работал, получал свои бонусы в виде бутылок имени Джонни Уокера и готовился рано или поздно встретить Эллен. Работать было противно. 3 года кряду я ругался с военными, заигрывал с машинистками и до хрипоты спорил с Кохом-старшим, своим заместителем. Он метался по лаборатории и обзывал меня самозванцем, невеждой и мальчишкой. Он злился и брызгал слюной, но поделать ничего не мог, ведь я был любимчиком руководителя проекта, того самого танкового генерала. Генерал приказал во всем слушаться меня, даже не заметив, что я уже был на следующей ступени эволюции. Многие спорят о том, как мы вымерли. Одни говорят о гигантском метеорите, другие о глобальном похолодании, третьи во всем обвиняют вспышку сверхновой. Я много думал об этом, еще будучи инсектом, но сейчас я твердо уверен, это не важно. Нет смысла говорить о причине нашего вымирания. Значительно важнее то, что мы существовали. Особенно сейчас, когда на Земле возродился последний из нас. Он помнит все, о чем знали мы, и брачный восторг весенних ночей, и лунные блики на влажной шкуре, и великий раскол континентов, и мышиную возню первых приматов под ногами. Теплокровным вряд ли было бы приятно узнать, с каким удовольствием мы как бы невзначай давили их далеких пращуров. Вот и мне было нечего больше делать в этой милитаристской дыре. Настало время идти дальше. В один прекрасный день все умерли, а я пропал без вести. Дело в том, что летом 1973 года наша работа была завершена. Мы наконец-то построили штуку, о которой мечтал Пентагон. Она была хороша всем, за одним исключением. Никого, кроме меня, и ничего, кроме своей дурной прихоти, эта штука не признавала. Первые 5 минут полигонных испытаний она заглушила по всей округе радиосвязь, нарезала в лапшу армейских наблюдателей и навсегда заткнула глотку Коху-старшему. Генерала с ласковым педеристическим голосом эта штука послала от моего имени в задницу и расстреляла шрапнелью. В течение последующих 2 часов она лязгала, громыхала, плевалась огнем, баловалась с реактивами в лаборатории и пускала ракеты по казармам охраны.
конце концов, она добралась до складов горючего и устроила небольшой фейерверк на зависть любому голливудскому пиротехнику. Когда на объекте 107 не осталось ни одного теплокровного, я поблагодарил ее за услуги. Эта штука тихо отошла в сторонку, блеснула вспышка, волна горячего воздуха прокатилась по вертолетной площадке, и мне стало легко и весело. Вертолеты стояли в рядок, как новенькие. Все, кто пытался до них добраться, были изрешечены из автоматических пушек моим беспокойным детищем. Но на самих машинах я не увидел ни единой царапины. Я выбрал себе темно-зеленый сикорский армейского образца, на таких мы пижонили во Вьетнаме. Через несколько минут уже держал курс на юго-восток. Вообще-то они сами виноваты, бормотал я себе, набирая высоту. Они ни за что в жизни не отпустили бы меня с объекта, не построя я им эту чертову куклу. И Кох старший сам виноват, нечего было цепляться ко мне со своими замечаниями. К тому же, какого черта я тратил нервы во Вьетнаме? И, кстати, почему меня не пустили в Корею? Я ведь так хотел! Я был сильно взвинчен, но решил не огорчаться по пустякам. Тем более, что впереди уже желтела трава. Я подлетал к южной границе пустыни Смол.

0: Я посадил вертолет у въезда в первый попавшийся городок. Трансконтинентальное шоссе рассекало его на две одинаковые по скуке и серости части. Над домами дрожало зарево, на улицах было пустынно, никаких признаков присутствия жителей, подумал я, наверняка поголовно занятых потреблением холодного Будвайзера, который даже на цвет как моча. Пейзаж дополнял огромный щит с надписью «Добро пожаловать в Warm Springs! Славный Warm Springs!» Признаться, за час пребывания в этом славном месте я не нашел в нем ровным счетом ничего славного. В пустой закусочной сэндвичи были какие-то черствые, виски не в меру теплые, да и хозяин попался чересчур общительный.
1: «Вы никак большая шишка», — осведомился он с назойливым интересом, оглядывая меня с ног до головы.
0: «Да, здоровенная», — небрежно бросил я.
1: «Тогда, может быть, скажете, что заглушило утром телевизор?»
0: «Скажу», — ответил я. «Это вторжение».
1: «Да ну!» – ужаснулся хозяин. «И что ж теперь?»
0: «Посмотрим. Ситуация критическая».
1: «Разве тяжело справиться с какими-то краснорожими марсианами?»
0: «С марсианами справились бы, но это не марсиане».
1: «А кто же?»
0: «Я». Я купил у владельца местной автомастерской подержанный «Бьюик», и, оставив хозяина закусочной в тягостном недоумении, покинул Warm Springs. Через несколько часов там уже были армейские кордоны, суетливые национальные гвардии и хмурые ФБРовцы. Пока они соображали, что к чему, пока они разбирались, кого искать, я успел пересечь границу штата. Бьюик оказался неплохой машиной. С каждым часом я удалялся от несчастного объекта на 100 с лишним миль. Было уже темно, когда на обочине я разглядел неподвижный Форд. Присев рядом с ним на корточке, курила женщина. Больше я не разглядел ничего, так как пронесся мимо маленьким торнадо. Через несколько секунд я понял, что не мешал бы вернуться. Очень не мешал бы вернуться. И я вернулся. Ее звали Джилл. Меня Рекс. Тайри Рекс. Мне была холодная кожа. Славная холодная кожа. Такая же, как и у всех нас. Свой первый рок-н-ролл мы танцевали на просторном заднем сиденье ее Форда той же ночью. Я скрывался от ФБР, Джилл от своего мужа. И мы решили поиграть в прятки вместе. Номер с продавленным аэродромом для молодоженов в отельчике Goldfield Inn, что в Финиксе, был неплохо устроен для наших танцев и оказался также замечательным укрытием от прилизанных парней в белых рубашках с закатанными рукавами. Они искали некоего Фарвуда, свидетелей, предположительно главного виновника Невадской катастрофы. У каждого из них был жетон агента ФБР, автоматический пистолет и готовность пристрелить Фарвуда при первой же встрече. Рано или поздно кому-то из нас должно было не повезти. Удивительно быстро юркнул в прошлое август. Солнце промчалось галопом через точку осеннего равноденствия. Пыльно-красные и пыльно-желтые заменили в привычной палитре пыльную зелень нашего лета. Каждая ночь была длиннее предыдущей. Каждый новый дождь все дольше, все злее и злее стучался в наше окно. Все меньше и меньше отделяло нас Джилл от расставания. Это ощущение, сперва прозрачное и зыбкое, постепенно обрастало календарной сеткой, твердело, оформлялось в жестах, предчувствиях. Я получил передышку и отдохнул. Теперь я был снова свеж, снова взведен, как хорошая часовая пружина. Я был готов сменить шкуру на кожу, и холодная октябрьская ночь окончательно доказала мне это. В то утро я проснулся и почувствовал, что вымираю. Ужас вымирания был заложен в нас еще тогда, когда первый ящер, сопя и отфыркиваясь, вылез на берег Мезозойского моря и, смакуя сладость чистого воздуха, сам того не желая, осознал себя как нечто отдельное от окружающего мира. Вначале были восторг и удовлетворение. Была игра солнца и волн, был хруст вкусных моллюсков. Было ожидание встречи с себе подобными, как много они расскажут друг другу. Но солнце постепенно тянулось к горизонту.
1: Вечерний ветер донес запах засыхающих хвощей и гниющих папоротников, и ящер, привычный к соленой свежести морской воды и счастливому бездумью, помрачнел, поднял голову и заревел, обращаясь к далекому лесу. Был канун Хэллоуина, 100-миллионный год до Рождества Христова. Тогда-то я и построил машинку. На кладбище динозавров гулял ветер, песок шуршал среди костей, и зеленые ящерки прятались в пустых глазницах. Древние хвощи и папоротники медленно превращались в уголь. Им на смену шли голосеменные, то есть елки. На елках сидели белки и занимались черт знает чем. А потом прибежали волки, они гонялись за зайцами. Зайцы верещали, а волки скулили. Было очень смешно, и утром я рассмеялся беззаботно и громко, как в детстве. «Сегодня будет славный день», — сказал я Джилл за завтраком. «Возможно. Но, кажется, ты проведешь его без меня», — мрачно ответила она, ковыряясь в омлете. «Нет, Джилл, с тобой. Сегодня у нас будет прощальный ужин. Я купил бифитер. Это ведь, кажется, твой любимый». «Вау», — отметила она, смягчаясь, и добавила с улыбкой. «Так значит, надеремся на прощание?» «На прощание», — сказал я. Итак, странный праздник Хэллоуин. На улице уже стемнело. Парни из пожарной части, наряженные воинством Сатанаила, проползли под окнами горлани Типперери. Мы сидели в номере. Неторопливо ужинали и не спеша говорили о разном. В углу около двери спокойно дремала машинка. Было очень уютно. И мне стало немного жаль, что совсем скоро этот библейский покой будет нарушен. И все-таки я с нетерпением ждал этого. Наконец на улице скрипнули тормоза, потом еще и еще. Джилл не обратил на это ни малейшего внимания, увлеченная болтовней, но машинка стала потихоньку заводиться. «Моя ты хорошая», — подумал я, когда в дверь постучали. «Откройте Федеральное бюро расследований», — раздался деловитый голос. Джилл растерянно глянула на меня. Я улыбнулся и крикнул: «Добро пожаловать, у нас не заперто». Дверь отворилась, и в номер вошел никто иной, как специальный агент Хэ Смит. В руке он держал здоровенный автоматический пистолет, а лицо его источало искреннюю радость охотничьего пса, приученного к крови. Машинку, оказавшуюся за его спиной, он, естественно, не заметил. «Мистер отчасти Фарвуд, отчасти Тайри Рекс, если не ошибаюсь», — вежливо осведомился он. «Ошибаетесь. С сегодняшнего утра меня зовут Тони Милн. По-моему, тоже неплохо, а?» «Неплохо, Фарвуд, неплохо. Кажется, был такой писатель. Написал сагу про медведя Пуха и его друга, свинью». Ха Смит нервно усмехнулся. Он, кажется, был вне себя от ликования. «Но так или иначе, вы арестованы. Кстати, сообщаю, гостиница весьма тщательно оцеплена». «Ну, это поправимо», — сказал я. «Вот как», — сказал Смит. «Чик-чик», — сказала машинка. «Черт», — сказала Джилл, и я остался в обществе двух трупов. Смит, уже падая, нажал на спуск, и короткая очередь прогулялась по номеру. Пули разбили оконные стекла, разорвали бутылку бифитера, одна из них вошла в Джилл. Вошла очень удачно, по крайней мере, мучиться ей не пришлось. В окно ударили прожектора, и обычный в таких переплетах мегафонный голос предложил мне сдаться. Я выглянул на улицу и понял, что становлюсь героем крутого боевика с льстящим моему самолюбию бюджетом. Квартал был оцеплен. Крутились мигалки полицейских машин. Короткими перебежками между домами сновали какие-то типы в касках. На крышах соседних домов стояли прожектора и пулеметы. В небе висел боевой вертолет. Я смотрел на все это и думал: какие же они кретины. И еще я думал о Бостоне, где сейчас, наверное, ужинает перед телеком Эллен. Меня за спиной нетерпеливо жужжала машинка, но я не спешил. Я знал, что по дороге в Бостон она еще наработается. Об этом я думать не хотел, а думал я о том, как приду к Элен и увезу ее с собой в Финляндию, где, кажется, нет даже мух, это что жужелиц. Зато есть водка с вершины мира. Она не будет сопротивляться, я был уверен в этом. Потому что я понравлюсь ей. Потому что я симпатичный парень и совсем не старый. Потому что теперь я, как и она, млекопитающее.

0: Сергей Чекмаев. 9 марта. Поздний ночной автобус мчался по заснеженному городу, завывая расхлябанным мотором. Водитель торопился в парк и старался проскакивать пустующие остановки. Сегодня все-таки праздник, хочется попасть домой пораньше. Получалось плохо. Хоть район и считается спальным, все равно на каждой остановке кучкуются группки веселых и пьяных людей. Парни с бутылками пива, по одной в каждой руке, девчонки с охапками цветов. Смеются, возятся от избытка молодых сил, виснут друг на друге. 8 марта сегодня, чего не повеселиться. В открывшиеся двери ввалилась теплая компания, человек 10. Рассаживаются по креслам, благо автобус полупустой. Не обошлось без возни и здесь. Кто-то из парней норовит усадить к себе на колени сразу двух девчонок.
1: «Подожди, ну подожди же ты!»
0: Девушки заняты. У одной из них в руках сотовый телефон, видимо, сегодняшний подарок. Аппарат сложный, кнопочек много, хочется во всех разобраться. Не успели все, наконец, устроиться, как сразу же начался веселый с подколками спор. Решалась сложная проблема на уровне теории относительности. Как в латинской транскрипции писать «я»? J-A, Y-A или I-A? Похоже, подружки добрались до СМС-функции и собираются теперь осчастливить кого-то СМС-кой.
1: Надо через этот, как его, ну, Y, как русское У, короче. Тогда получится И-А. Чё, ты ослик, что ли? И с хвостиком ставь, я видела, так немцы пишут.
0: Парни ржут.
1: «Без бутылки не разберешься», — сквозь смех выговорил один из них.
0: Действительно серьезная задача.
2: «Эх, ребята, мне бы ваши проблемы».
0: Я прижался лбом к холодному стеклу, смотрел на чуть присыпанные снегом тротуары, необычно яркие в разводах цветных кругов фонари, вечернюю иллюминацию витрины немногочисленных в этом районе реклам. За моей спиной взрыв смеха. Один из парней рассказал разухабистый анекдот. Пошлый, на грани армейского юмора. По-хорошему, не для женских ушей, конечно, но сегодня можно. Сегодня все веселы и раскованы. Кроме меня. Я не улыбаюсь вместе с ними. Не с чего. Ведь завтра 9 марта, и я снова уйду. Пока еще не знаю, каким способом. Судьба, если это, конечно, она, весьма изобретательна. В последний раз меня сбила невесть откуда взявшаяся на пустынном проселке Волга. А до этого обошлось без посторонних. Просто потемнело в глазах, мир крутанулся пару раз, и... инфаркт или кровоизлияние в мозг. А 3 или 4 раза назад, помнится, меня прикончили совсем уж экзотично. Взорвался газовый коллектор под моими ногами. Впрочем, я могу и ошибаться. Ведь до конца разглядеть собственную смерть мне не удавалось ни разу. Как никому, наверное, в этом мире. По крайней мере, никому, кто бы смог потом этим похвастать. Проявившись снова, я пытался отыскать в газетах и милицейских сводках сообщения о своем происшествии. Не получилось. Выяснилась подробность, которую при иных обстоятельствах можно было бы назвать забавной. На второй раз у меня появились смутные подозрения, а на третий они превратились в уверенность. Я же помню все свои прежние жизни. Помнил и тогда. Вначале ничего необычного, все как у других. Языковая школа, неудачная попытка поступить в институт, 2 года службы на Алтае, потом худучилище, полуголодная богемная жизнь... скитание по друзьям и женщинам-однодневкам. Наконец, первые заказы, мастерская. В столице прижилась мода на антикварную мебель, и мои акции поползли вверх. Да, забыл сказать. Я реставратор. Столяр-краснодеревщик. Последние лет 5 эта профессия снова стала денежной. Так все и шло до марта 2002-го. Странный год. Год перевертыш, палиндром. Сейчас я, конечно, могу говорить, что чувствовал нечто необычайное, приближение странных событий, но это будет ложь. Ничего я не чувствовал. Жил, как жилось, пока не умер в первый раз. На следующий день после женского дня, после 3 огромных букетов уютного застолья с французским белым «Шато Дор». Парадоксально, но когда я ожил, почему-то помнил свою прежнюю жизнь до последней секунды. Помнил, как тот чернявый с быстрыми глазами вытащил из-за пояса серебряно-матовый пистолет. Со всех сторон набегали крепкие парни в камуфляже и штатском. Чернявый затравленно озирался, зрачок дула дерганно следовал за его взглядом. Не помню, кто выстрелил первым, но неожиданно по ушам вдарило звонкими хлопками, в воздухе кисло пахнуло порохом, что-то горячее стукнуло меня в грудь. и сразу же навалилась боль и темнота. Я все это помнил. И долго еще бегал потом, искал то место. Даже приходил на Петровку, пытался там что-то доказывать. Боюсь, меня сочли не совсем нормальным. На второй раз я уже почти не удивлялся. Но ожив, первым делом спустился в штукатуренную сырость подземного перехода. Места были мне незнакомы. Лишь потом на вывеске ближайшего дома я прочел Нахимовский проспект и купил в киоске распечати газету. Число меня поразило. 14 мая 2001-го. Я долго пытался это осмыслить. Самое забавное, что все мои друзья, контакты, знакомые остались прежними, ну, разве что чуть-чуть, самую малость непохожими. А может, мне просто так казалось? И лето, и осень, и даже зима потом развивалась уже по другому сценарию, но 9 марта я снова не пережил. В третий раз я очнулся прямо посреди бульвара, судя по зацветающей глади большой, заботливо окольцованной бетоном лужи на чистых прудах. На меня никто не обращал внимания, с чего я заключил, что не появился из воздуха, а все время был здесь. Шел вот человек по каким-то своим делам, остановился на секунду, голова закружилась или вспомнил что-то, мало ли. Было теплее, чем в прошлый раз. Солнце ощутимо пекло, легкий ветерок гнал по улицам пушистый тополиный пух. Продавец газет у метро обмахивался своим товаром, на лбу его выступили крупные капли пота.
1: «Сегодняшняя газета есть?»
3: «Завтрашняя МК есть, 10 рублей, хотите?»
0: Я хмыкнул про себя, тоже мне продавец будущего. Порылся в карманах, как и в прошлый раз, деньги были. «Комсомолец» был от 7 июня. Наверное, я сильно переменился в лице, продавец спросил с тревогой.
3: «Что с вами? Печатный брак?» «Нет проблем, не волнуйтесь, я заменю».
0: Я не отвечал, и он продолжал.
3: «А, вы первую страницу смотрите? Хреново, что наши проиграли, да?»
0: Я тогда буркнул что-то, не помню. С продавцом этим я больше не виделся. К чистым прудам меня с тех пор не заносило ни разу. Постепенно я привык. 9 марта — край, конец пути. И назад, в 2001 май или июнь. Пока самое раннее для меня 2 мая. А позже всего я очнулся 19 июня посреди какого-то пустыря в Алтуфьево. Так и крутит меня какой-то сплошной круговорот, и не видно конца и края. Хоть бы какой-нибудь знак, самый туманный, пусть просто намек, я пойму. Нет же ничего. Помню, фильм был такой с Биллом Мюрреем «День сурка». Там герой попадает в схожую историю, но он вращался вокруг одного дня, не то что я.
1: Я привык.
0: Поначалу было страшно жить целый год, как все, ничем не уделяться, но каждую секунду, каждый ничтожный миг знать, что очень скоро ты неизбежно умрешь, и все закрутится по новой. Я даже ходил в церковь исповедаться, хотя не могу сказать, что когда-либо считал себя верующим. Священник выслушал меня молча, ничего не сказал, лишь осенил крестным знамением. А когда я чуть ли не на весь храм завопил:
1: «Скажи, батюшка, что мне делать?»
0: Он ответил тихо-тихо, словно самому себе:
4: «Ищи, сыне, и да обрящешь».
0: Автобус тормознул на перекрестке. Водитель, скорее всего, со скуки включил запись. Вкрадчивый голос сквозь шипение и треск принялся увещевать:
5: «Не забывайте оплачивать свой проезд и сохраняйте билет до конца. Считается пассажир, не оплативший проезд до следующей... Абонементные талоны имеются в продаже у водителя в любом...»
0: Попутчики встретили эту маленькую речь взрывом смеха и едких замечаний. Автобус тронулся. Динамики еще немного похрипели и умолкли. Я вспомнил, как проявился в последний раз. Тогда я очнулся в салоне троллейбуса. Даже не успел прийти в себя, как неожиданно над головой вот так же зашипело:
5: «Следующая остановка — метро Щелковская, автовокзал, конечная».
0: Салон был почти полон, и наружу меня вынесло монолитом разгоряченных тел. Я уже без какого-либо интереса, скорее по традиции, привычно купил газету. 23 мая. Механический голос вывел меня из задумчивости. Автобус мне надоел, хватит. Я поднялся, прошел через весь салон к задней двери. Мои попутчики тем временем разобрались с трубкой, разбились на пары и самозабвенно целовались. Мне то и дело приходилось перешагивать через вытянутые ноги, неуклюже хватаясь за ременные петли. Автобус дернулся, и я все-таки не удержался, споткнулся.
1: «Эй, куда прешь?»
0: Голос был тот самый, что рассказывал анекдот. Я оглянулся. Молодое, по-детски курносое, но все же немного жестковатое лицо, давно не бритый по последней моде подбородок, в невыразительных темных глазах недовольство. «Извини, друг». Пару секунд он еще бычился, но веселье все же пересилило, да и подружка нашептывала на ухо что-то такое успокаивающее.
1: «А, ладно, херня, все нормально, мужик, вот выпей, если хочешь».
0: Он протянул мне початую бутылку пива.
1: «Спасибо».
0: Автобус остановился, двери с треском распахнулись.
1: «Спасибо, друг, я бы с удовольствием, но пора».
0: Извинительный жест, прощальный кивок, и, прогрохотав по ступеням толстенными подошвами своих гриндеров, я соскакиваю на снег, чуть не столкнувшись в дверях с боковатым типом в кожаном прикиде. Оглядываюсь, машу парочке на прощание рукой. Автобус, приветливо обдав меня сизым бензиновым перегаром, неуклюже покатился дальше. На остановке было пусто, только какая-то одинокая фигурка пряталась в самой глубине. Наверное, бомж. Отсюда не разглядишь. Освещение на улице оставляло желать лучшего. Света едва хватало, чтобы видеть носки своих ботинок.
2: И все же что-то удержало меня.
0: Наверное, скорчившееся человеческое существо на скамейке. Сделав вид, что меня заинтересовало объявление, неаккуратно прилепленное на стойку остановки, я подобрался поближе.
2: Бог мой, да это девушка! Голова опущена, длинные волосы падают на лицо, не по сезону тоненькая дубленка. Она обхватила руками плечи, которые то и дело вздрагивали. Может, от холода? Только мне почему-то сразу показалось от слез. Так, теперь я уже не мог просто...